0: Корч, старый Корч. А это был наш хлеб, пане, мой, моего батьки. Наш хлеб носить к ней. Я чу, что старею. Кому ж передать ремесло, як не сыну? Я вучил его. И ось не поспел выучить.
1: А коли я скажу про это?
0: Пан не зробить этого. Вочи не тые.
1: А у вас какие вочи? Такие молодые, загину про вашу упартость. Ну, нельга ж, казали вам.
0: Мужикам шмат чего нельга. Навод есть.
1: Як ваше прозвище?
0: Кирилла Туровец. Амаль як святы Кирилла Туровский. Только того за книги хвалили.
1: Что вы собираетесь робить, Туровец?
0: Теперь доведется знов мне.
1: Теперь это небеспечно. Будем стрелять.
0: Вы докараете меня за смерть сына, пан. Что ж зробишь, таки хлеб. Его могло и сосной хвостануть на лесосеце. Ах, Бог бачить, як мне тяжко. А теперь знов моя черга. А стрелы, что ж, Божия воля.
1: Но вы хотя ведаете, что носите, Туровец.
0: Гандляры показывают мне книги, называют назвы. Я гляджу и запоминаю. Память у меня добрая. Я заусёды познаю книгу, якую носил.
1: Так ты не...
0: Не, пане.
1: О, так, может, и не любишь книг?
0: Сын мог читать, а меня не умудрил пан Бог. Але я их люблю.
1: Але на что вам это носить? Вы же ведаете, что заборонено, заборонено. Берите сына, Туровец. Только я вас особисто, разумеете, особисто прошу, киньте эту справу. Я никому не скажу, але вы киньте, бо другий раз так просто не обыдется. Другий раз вас могут забить, ну, сутычцы, або навод, ну, просто расстрелять. Начальство у гневе. Ну, обещайте. Идите.

0: Сдавайся, Корч! Отходи уся!
1: Эх, Корч, Корч, ну только ж учора я тебе поперечу.
2: Отходи уся, твоя правда. Куды ж теперь
0: моя справа, может, у турму, а может, мы и тут с тобою скончим. Попсул ты нам крыви, сволочь.
2: Не пойду я в турму, и кули твои мне не треба, собе сбережи. Ну, бывай, Корч.
0: Куда ты, варьяк? Тримайте его! Эх, дурань, сам утопился.
1: Книги! Кольки зим книг! Их унесе вода, тримайте их!

0: мой юный Сябра.
1: У сосновом лесе молиться, у березовом любиться, у дубовым волю ковать, у яловым душу дьяволу продать.

0: Яны стоять передо мной, як живые. Корч, кашчавы, дуже человек сивой, як дзьмухука головой. И Олег со своей милой Ганусей.
1: Поздно, профессор, вы стомились.
2: Ничего.
1: А я пойду. Меня еще сегодня чекают с книгами.
3: У Театры Белорусского радио прогучала радиопостановка «Книгануши» поводле одноименной новеллы письменника Владимира Короткевича. Автор инсценировки для радио и редактор Белла Шарашевская. Постановка режиссера Марины Троицкой. Гукорежиссер Евгения Зайчик. Роли выконвали. Профессор, народный артист Беларуси Степан Бирыла. Сябра профессора, народный артист Беларуси Геннадь Гарбук. Поручник Вольке, артист Юрий Шумаков. Прапорщик Олег Буткевич, народный артист СССР Виктор Тарасов. Гануся, артистка Алла Доухая. Книганоша Корч, народный артист СССР Борис Платонов. Солдат Андреян, заслуженный артист Республики Беларусь Владимир Кудревич. Волосны, заслуженный артист Беларуси Анатолий Луцевич. Солдаты, народный артист СССР Геннадь Аусенников и артист Тадеуш Кін-Камінскі. Сялянка, заслуженная артистка Республики Беларусь Алена Ренкович. Год запису радиопостановки 1965.
4: Весенний сев. Как только провяла земля, начались полевые работы, то есть посев ярового хлеба, и отец стал ездить всякий день на пашню. Всякий день я просился с ним, и только один раз отпустила меня мать. По моей усиленной просьбе отец согласился было взять с собой ружье, потому что в полях водилось множество полевой дичи. Но мать начала говорить, что она боится, как бы ружье не выстрелило и меня не убило, а потому отец, хотя уверял, что ружье лежало бы на дрогах незаряженное, оставил его дома. Я заметил, что ему самому хотелось взять ружье. Я же очень горячо этого желал, а потому поехал несколько огорченный. Вид весенних полей скоро привлек мое внимание, и радостное чувство, уничтожив неприятное, овладело моей душой. Поднимаясь от гумна на гору, я увидел, что все долочки весело зеленели сочной травой, а гривы или кулиги дикого персика, которые тянулись по скатам крутых холмов, были осыпаны розовыми цветочками, издававшими сильный и ароматический запах. На горах зацветала вишня и дикая акация или челизник. Жаворонки так и рассыпались песнями вверху. Иногда проносился крик журавлей, вдали заливался звонкими трелями кроншнеп, слышался хриплый голос кричеток, стрепета поднимались с дороги и тут же садились. Не один раз отец говорил: «Жалко, что нет с нами ружья». Это был особый птичий мир, совсем не похожий на тот, который под горою населял воды и болота, и он показался мне еще прекраснее. Тут, только на горе, почувствовал я неизмеримую разность между атмосферами внизу и вверху. Там пахло стоячей водою, тяжелой сыростью, а здесь воздух был сух, ароматен и легок. Тут только я почувствовал справедливость жалоб матери на низкое место в багрове. Вскоре зачернелись полосы вспаханной земли, и, подъехав, я увидел, что крестьянин, уже не молодой, мерный и бодро ходил взад и вперед по десятине, рассевая вокруг себя хлебные семена, которые доставал он из лукошка, висящего у него через плечо. Издали за ним шли три крестьянина за сохами. Запряженные в них лошадки казались мелкие и слабы, но они, не останавливаясь и без напряженного усилия, взрывали сошняками черноземную почву, рассыпая рыхлую землю направо и налево, разумеется, не нофь, а мякоть, как называлась там несколько раз паханная земля. За ними тащились три бараны с железными зубьями, запряженные такими же лошадками. Ими управляли мальчики. Несмотря на утро, еще весеннюю свежесть, все люди были в одних рубашках, босиком и с непокрытыми головами. И весь этот, по-видимому, тяжелый труд производился легко, бодро и весело. Глядя на эти правильные, непрерывно движущиеся фигуры людей и лошадей, я забыл окружающую меня красоту весеннего утра, важность и святость труда, которых я не мог тогда вполне не понять, не оценить, однако глубоко поразили меня. Отец пошел на вспаханную, но еще не забаранованную десятину, стал что-то мерить своей палочкой и считать, а я, оглянувшись вокруг себя и увидя, что в разных местах много людей и лошадей двигались так же мерно и в таком же порядке взад и вперед, я крепко задумался, сам хорошенько не зная о чем. Отец, воротясь ко мне и найдя меня в том же положении, спросил: «Что ты, Сережа?» Я отвечал множеством вопросов о работающих крестьянах и мальчиках, на которые отец отвечал мне удовлетворительно и подробно. Слова его запали мне в сердце. Я сравнивал себя с крестьянскими мальчиками, которые целый день от восхода до заката солнечного бродили взад и вперед, как по песку, по рыхлым десятинам, которые кушали хлеб да воду, и мне стало совестно, стыдно, и решился я просить отца и мать, чтобы меня заставили барановать землю. Полный таких мыслей, воротился я домой и принялся передавать матери мои впечатления и желание работать. Она смеялась, а я горячился. Наконец она с важностью сказала мне: «Выкинь этот вздор из головы. Пашня и бараньба не твое дело. Впрочем, если хочешь попробовать, я позволяю». Через несколько времени действительно мне позволили попробовать барановать землю. Оказалось, что я никуда не годен. Не умею ходить по вспаханной земле, не умею держать вожжи и править лошадью, не умею заставить ее слушаться. Крестьянский мальчик шел рядом со мной и смеялся. Мне было стыдно и досадно, и я никогда уже не поминал об этом.
2: Сегодня в семье Журбиных праздник. Родился еще один Журбин. Кем-то он станет. Ведь все Журбины – потомственные кораблестроители. Глава семьи, 78-летний дед Матвей, до сих пор трудится на заводе. Его сын Илья Матвеевич – начальник стапельного участка, где непосредственно рождаются корабли. Сыновья Ильи Матвеевича – представители среднего и младшего поколения – Антон, Виктор, Константин и Алешка – работают на этом же заводе. По случаю рождения маленького Журбина собралась вся семья, пришли знакомые и друзья. Среди них старый приятель Ильи Матвеевича, мастер стапельного участка Александр Александрович Басманов. Илья Матвеевич в честь рождения внука салютует из ружья.
5: года могильщик капитал родился.
6: Дед,
5: Дед теперь!
6: Ну, внука мне принесли, ребят.
7: А парень-то какой! 3 кило 800.
6: Подходящее водоизмещение. Поздравляю!
7: Спасибо.
6: От всей души поздравляю, Илья
5: Матвеевич. По этому случаю прошу.
8: Не могу, Илья Матвеевич, не просите. При исполнении служебных обязанностей, сам понимаешь.
5: Мадерить.
8: Ну ладно. Ну давай.
5: Еще посмотрим.
8: О, не-не-не, другой раз. Мать.
5: Рабочий человек родился, уважаемый.
8: Нет. Я лучше потом зажми.
5: Я затвердил. Рабочий человек. А что вдруг академик? Либо по государственной линии. А что вот взять вот твоего старшего Антона? Инженер, кандидат наук?
6: Все равно никакой разницы. Рабочего класса, рабочий кость. А вот это... ты, Саня, строитель кораблей, верно? И какой строитель?
5: Да ну перестань.
6: Я не перестану. А должен ты вот такой знаменитый кораблестроитель понимать, что главное в корабле — это корпус, от него плавучесть, от него грузоподъемность,
5: скорость хода,
6: все от него. Вот есть база, а есть надстройка.
7: Не база, а базис.
6: Ну, научно так научно, допустим, базис. Так вот, рабочий класс — это базис, а остальное все прочее.
7: Да путайся, отец.
6: Ну, давай, раз отец спутал, может, лекция прочтет.
7: Да чего там лекция? Ведь кроме рабочего класса есть еще крестьянство, есть интеллигенция. Без них как же?
6: А рабочий класс и крестьянство за собой ведет, и интеллигенцию свою народил, и академиков, государственных деятелей. Он сел,
9: Да что ж ты гостей разговорами-то кормишь?
6: А, верно, брат, спасибо.
8: Спасибо за угощение, дед да баба.
5: Ну что ты?
8: Не те годы до утра гулять, пора.
5: Хотелось бы с Антоном поговорить. Вот жаль, не дождались.
6: Понимаешь, приехал, с утра ушел на завод.
5: Да.
6: Поговорить не успели, вот так нет с утра.
5: Эх ты, отец.
6: Что?
5: Не мог расспросить сынка по толкове о перестройке завода. А что за перестройка?
6: А еще раз спрашивать, все равно без нас старых мастеров не обойдется.
9: Папа! Антон идет!
8: Антон Ильич! Антон Ильич! Приездом, Антон Ильич!
5: Антон Ильич! Антон Ильич! Для меня ты все одно Антошка будет!
6: Ну, здравствуй!
5: Хоть профессора выходи!
6: Здравствуй, дядь Саня!
5: Ой, ты! Ну, гляди ты! Антошка!
6: Приездом!
5: Девушка, тебя я утром не застал!
10: Говоришь, дедушка,
5: да.
10: Опоздал, братец. Сегодня я уже прадедом стал.
6: Ну, Дуняшка родила.
10: Только считай, мне одного мало, правнука-то. Одного-то мало. Теперь давай ты, Антоха. Мы его ждут.
6: Ну, поздравляю, папашу. Ну, я тебя поцелую, а?
7: 3 800.

0: Кажемся.
1: Ну, как бы это вам объяснить толково-то? Ведь как мы строили раньше корабль?
0: Ну.
1: Как мы его сейчас строим?
0: Как?
1: Он закладываем на стапели и строим его как дом. Кирпич к кирпичу, от фундамента до печных труб.
0: Да.
1: Ну и что? Стоит корабль по 3 года на стапеле. Больно же на него смотреть.
0: Ну, а
1: вот по-новому, будем корабль строить так. В цехах. Частями. Секции. Ну и остается эти секции только подать на стапель. Соединить их. И корабль готов. Ясно?
0: Ясно. Так это же полная ломка, Андрюш.
1: Верно, ломка. И большая ломка. Да и товарищи, необходимая же ломка, а? Да, я вам еще не все сказал. При этом мы отказываемся от клепки и переходим на сварку.
2: На сварку?
1: На сварку.
3: Антон!
1: А?
3: Ну что ж, ты с дороги еще и помыться не успел.
1: Подожди, сейчас вам.
3: Да люди добрые, отпустите вы его душу на покаяние.
0: Погодите.
1: Ну ладно. А может, я чего не толково объяснил? А ведь потом на практике все будет просто и ясно.
3: Да,
1: пойдем.
3: Я с самого чего где у нас?
4: Да, называется, отпраздновали. Виктор опоздал к столу. И с Антоном. А Виктор совсем не вышел.
5: Да я заходил, Виктор. Он сидит, чертит, высчитывает. Поздравил меня и говорит, извини, запарился совсем.
4: А Алёшка-то убежал?
5: А-а.
6: А ты в его годы дома сидел?
7: Алексей в это время встретил любимую девушку Катю. Они подошли к дому и сели на скамейку.
3: Алёша? Смотрите, вот там сосны на первобытный лес похожи. Видите?
8: Вижу.
3: Вы знаете, я читала одну интересную книгу о происхождении жизни. Вот с таких сосен во время пожаров песок капала смола. Потом те места залило море. И за миллионы лет смола стала каменной.
8: За миллионы лет?
3: А как же? Я говорю про янтарь, он очень древний, ему 30 миллионов лет.
8: Шутите?
3: Нет, правда, Алёша. Вы знаете, у мамы есть янтарные бусы. И в одной бусинке, если смотреть на свет, видна мушка, крохотная, меньше комарика. И вот когда я на нее гляжу, у меня даже мороз по коже идет. Ведь так удивительно, эта мушка жила 30 миллионов лет назад. Может быть, она кусала какого-нибудь ихтиозавра. И видела то, о чем мы даже и догадываться не можем.
8: 30 миллионов лет.
3: Вот при виде этой мушки я всегда думаю о том, как же должен жить человек, чтобы его короткие годы не пропали зря. Я ни до чего не могу додуматься. Потому что не знаю, что такое зря, что такое не зря. А вы знаете, Алёша?
8: Я? Да ну что вы, Катя. Я, наверное, тоже не знаю.
3: Ой, божья коровка. Улетела.
8: Катя.
3: А вы знаете, я твердо решила. В этом году буду поступать в институт. Историком буду. А вы любите историю, Алёша?
8: Я? Да я уж забыл почти все. Я ж сразу после 7 класса пошел на завод работать.
3: А я сразу не смогла поступить в институт после школы. Заболела мама. Пришлось идти в чертёжницы. Но это временно, временно.
8: Катюша, я все время с вами хочу поговорить. По-серьезно.
3: Ой, поздно.
8: Посидите еще немножко. Я, может быть, сейчас все скажу. Катя!

0: Алёха! Здравствуйте, красавица.
1: Здравствуйте.
0: А ты где пропадал? Сейчас тут целый совет заседал. Сварной корабль будут закладывать.
2: Ну, а мне-то что?
0: Как что, дурь? Ты же знатный клёпальщик. А ведь теперь клёпальщик по боку. Сварщики нужны. А ты... как, ну, это ж событие. Переворот.
1: Я пойду, Алёша. Не от мамы попадет, уже поздно. До свидания.
0: До свидания, красавица.
2: Дед!
3: Алексей бросается вслед за Катей.

Площадка у стапельного участка. Вдали высится громада строящегося корабля. Обеденный перерыв. Мимо доски почета, на которой мы видим и портрет Алексея Журбина, проходят рабочие. На скамейке сидит Катя и с увлечением читает книгу. К ней подходит заведующий клубом Вениамин Семенович.

0: Здравствуйте, Катюша.
1: Здравствуйте.
0: Мы с вами видимся только в обеденный перерыв. А что это за книга у вас?
1: История Золотой Орды.
0: А-а-а.
1: Вот первый том кончаю, а второго никак не могу достать.
0: Да, в заводской библиотеке этой книги нет. Но она есть в моей личной библиотеке. Эта книга подарена мне самим автором.
1: Неужели вы знакомы с ним? Ах, вы историк, да?
0: Историк? Нет, я романтик. А романтик — это все вместе взято. Историк, и географ, и поэт, и художник. Что хотите? Простите, если я многоречив.
1: Нет, нет, что вы, что вы.
0: Да вот изменил сегодня правилу. Не досаждать людям своей особой. Но знаете, вы первая женщина здесь, с которой я почему-то откровенен. Вот так сразу, чуть ли не с первой встречи. Вы спросили меня, знаком ли я с академиком Греком. А с кем я не знаком? С кем я не встречался? Сколько повидал знаменитых людей. Я дружил с Алексеем Николаевичем Толстым. Читали, наверное? Любил он вкусно покушать. Есть такое слово — гурман. Не раз бывал у Константина Сергеевича. Это Станиславский. Случалось и с Владимиром Владимировичем Маяковским. Играли на бильярде. Правда, я был тогда совсем мальчишкой. Как он сердился, когда проигрывал. Но ко мне он очень хорошо относился. Исправлял мои стихи. Помогал протолкнуть их в журналы.
1: Как это интересно.
0: О, у меня дома очень много интересного. Вот в моей личной библиотеке множество исторических трудов. Скажу, не хвалясь, библиографические редкости. А я был бы очень рад, если бы заглянули ко мне домой.
1: Нет, что вы. Это не очень удобно. Лучше, если вы сами принесете книгу.
0: Ах, понимаю. Понимаю. И хвалю. Нужно сперва поближе познакомиться. Совершенно правильно. Нужно время. Ведь дружба между людьми развивается постепенно, так сказать, эволюционно. Но эволюция не единственный путь развития. Диалектика, например, признает закономерным и скачкообразное развитие. А я очень нуждаюсь в дружбе человека, чьи интересы близки мне. Вот вы любите историю.
1: Вы знаете, я просто мечтаю стать историком.
0: Это очень хорошо. Это очень хорошо. Я вот всегда думаю о том, как же должен жить человек, чтобы его короткие годы не проходили зря. Давайте договоримся. Завтра вечером я зайду за вами. Ну, в час назначенный.
1: Я уж и не знаю, как.
0: Помните, у Блока. И каждый вечер в час назначенный. Или это только снится мне? Девичий стан шелками схваченный в туманном движется огне. Здравствуйте.
2: Подошел инженер Скобелев.
1: Я пойду. Вениамин Семенович.
0: Так мы договорились. Ну, я зайду за вами.
2: Катя ушла.
0: А вы всегда не вовремя.
3: Что? А, да-да, не вовремя. Спать хочется. До 4 утра просидел.
0: С этой перестройкой все с ума посходили. Вы что, тоже ночами работаете?
3: Нет. Все проферанс. Пулька затянулась.
0: Ну и как? Выигрыша?
3: Был бы выигрыш. На мизери сел. 6 взяток сухи.
0: хочется вам губить время и годы на такие пустяки.
2: Появились директор завода и Антон Журбин.
4: Хорошо. Так вот то, что у нас будет после реконструкции. Но это далеко не идеал. Я мечтаю о настоящем конвейере. Ведь мы кораблестроители пока еще штучники, а кораблей нам нужно много.
3: Да по себе знаю, буквально страдаешь. Изо дня в день видя корабль на стапеле. Какая медленная, кропотливая работа. О них мне так и говорили. Сидят и ногами качают. Вот видите, один качает, другой качает.
5: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вам что, делать нечего?
5: Обеденный перерыв.
3: Ну, а вам что-нибудь известно о перестройке завода? Конечно, известно. Бюро технической информации, знакомьтесь.
5: Скобелев.
3: Чем, собственно, ваше бюро занимается?
5: Бюро технической информации – это я. Да-да. Один. В единственном числе. Я весь штат этого учреждения. Что я могу сделать один? Что?
3: Работать хотя бы за одного человека. Согласитесь, это не чрезмерное требование.
5: А я не хочу из-за одного. Меня силой туда, в это бюро, загнали. Под нажимом. Пошел человек туда, в это бюро, и закис там. Мертвое дело.
3: Не дело, душа у вас мертвая. Вот заведующий клубом.
5: Вениамин Семенович.
4: Пожалуйте-ка завтра в 10 часов ко мне в кабинет, и мы побеседуем об этом мертвом деле.
5: Хорошо, побеседуем.
2: Скобелев уходит.
3: Ну, а вам что-нибудь известно о перестройке завода?
5: Ну, разумеется, известно.
3: Ну, и что вы, как заведующий клубом, делаете для того, чтобы помочь нашим людям как можно скорее освоиться с новым на заводе? Вот он на митинге произнес речь, в которой было сказано все. И о трудовом энтузиазме, и о порыве, и о том, что клубом руководит завком. А на деле наш клуб превратился в заштатное кино и танцевальную площадку.
5: Если мною здесь недовольны, я могу уйти с этого поста. За 14 лет в вашем клубе сменилось 16 заведующих. Возьмите 17-го.
3: Вы подаете неплохую мысль.
2: Вбегает молодая девушка с голубыми бантиками в волосах.
6: Да,
3: я директор.
4: Иван Степанович, так я соберу начальников цеху, как мы договорились. Угу.
3: Добро, действуйте.
6: Ну. Третий день ищу вас. Жду в приемной.
3: А директору не сидится на месте, носится по заводу. Ну, ничего не поделаешь, время такое. А дел-то в чем?
6: Вот, да? Я окончила кораблестроительный институт, направлена к вам на работу.
3: Угу. Так. Ну что ж, на какую же работу вас назначить?
6: Назначит меня на сборку нового корабля. Я технолог-корпусник.
3: Что? Думаете, сможете работать мастером на сборке?
6: Я уверена, а не думаю. Так так же и в путевке министерства написано.
3: Написано! Ну, а скажите мне, кто подписывал вашу путевку? Он с вами разговаривал. Он видел вас.
6: Не понимаю.
3: Пожалуйста, не обижайтесь, Зинаида Павловна. У меня две дочки вот с такими же бантиками в косичках, как у вас. И мне, откровенно говоря, страх думать, что им можно доверить корабль.
6: Ну, может быть, ваши дочки с бантиками в косичках. Только умеет, что играть на рояле, тогда понятно. А я могу и без бантика, если это мешает.
3: Ну вот видите, вы уже и обиделись. Да, конечно, вы кончили институт с отличием. Имеете все права работать у нас. Ну, давайте подумаем, где именно вам лучше всего работать.
6: Я уже думала. Так. Я буду работать на стапеле и только на стапеле. И, пожалуйста, не вздумайте отправлять меня назад. Я отсюда никуда не уйду.
3: Да, да. Илья Матвеевич,
7: да.
3: Вот знакомьтесь. Инженер Иванова.
6: Иванова.
3: Да. Хочет работать на стапеле мастером.
7: Не видал я женщин на стапеле. Не женское это дело. Тут ведь сила нужна, выдержка.
6: Вы шутите?
7: А то ведь пойдут гриппы, насморки, ангины.
6: Нет, вы шутите.
7: Чего мне шутить? Я 16 лет бегал по стапелю. Слесарем до сборщика. Пока стал мастером.
6: Ну так что же, и мне 16 лет ждать?
3: Ну нет, зачем же 16?
8: Она ведь институт кончила, ну, профессоров, академиков училась. Вот,
7: пусть теперь у нас, у старых мастеров получится, на практике.
8: Да, ну что ж, походите, Зинаида Павловна, сегодня по заводу, посмотрите. Вот Илья Матвеевич покажет вам свой стапель.
6: Хорошо.
8: А потом ко мне в кабинет, и мы с вами окончательно решим, может быть, на стапелях, а может быть... А вот что, приходите-ка ко мне... Завтра с утра пораньше, в 10 часов. И мы побеседуем об одном деле.
6: Хорошо, договорились.
8: Да, вот, Илья Матвеевич, вчера на заседании завкома дирекция поддержала просьбу вашего Алексея. Решили дать ему квартиру, да. Такой парень, знатный стакановец, ведь не откажешь.
7: Задрал нос, зазнался.
8: А, уже? Да. Видишь ты? Да, растет семейство. Жените его.
7: Не спрашивают с отца.
8: Ну, а мы с вами разве спрашивались, а? Ну, до свидания.
7: Ну, пройдемте на стапель.
6: Я готова.
7: Стрекозиха, право слово.
2: Новая квартира Алексея Журбина. В большой светлой комнате накрыт стол. Сам Алексей в модном костюме завязывает перед зеркалом галстук. Сегодня выходной день. Алёша явно кого-то поджидает.
3: Да? А, это ты, Володя? Здравствуй. Ну, как видишь... Да, уже работает. Переехал, устроился. Что? Нет, Володь, сегодня не могу. Да понимаешь, тот фотокорреспондент явится. Ну да. Образцово-показательный выходной день. Слушай, Володь, уже звони. Ну да, пока. Будь здоров. Пожалуйста, заходите, товарищ фотокорреспондент.
2: Входит Илья Матвеевич и Басманов.
3: Здорово, батя. Здравствуйте, Сань. О.
7: Да. Ну что ж, обставился хорошо.
9: Да.
7: Все чин-чином.
9: Все новое, а с якорной ничего не притащил.
7: Но зачем ему старую рухлить? Новую жизнь начинает.
9: Ну, ясно.
7: О, гляди, Саня, как сынок батьку встречает. Да. Ну, садись, Саня, подкрепимся. Садись, садись, садись. У нас тут, Алешка, один разговор. Не помешаем тебе?
3: Да нет, ну что ты, батя.
7: Садись, Саня, закусь.
9: Да можно, время как раз к обеду. А, это самое, как его, это...
7: А, это самое, которое, вот, взгляни, нет,
9: что-то. О, годится.
7: Годится, ну вот.
9: Штука хорошая.
7: Да, ну. Да, так помнишь, Саня, спорили мы с тобой?
9: Да, да.
7: И, признаюсь, правильно ты тогда говорил. Молодым дорога.
9: Будь здоров.
7: Вот возьми сынка моего. Вчера я узнал в завкоме, ты знаешь, какую штуку он придумал?
9: Да.
7: Образцово-показательный день знатного стахановца. Слава на весь Советский Союз. 12 фотографий, и на всех он Алешка Журбин. Значит так, первая фотография. Алексей Журбин изволят завтракать.
9: Да.
7: Вот видишь, парадные тарелки от матери притащили. Вторая фотография. Алексей Журбин изволит прогуливаться. Стал быть, при галстуке и в новеньком костюмчике. А третья фотография.
9: Да, третья.
7: Алексей Журбин вертится на турнике на заводском стадионе. Стал быть, голый, в одних трусиках, тоже на весь Советский Союз. Ну и так далее. Будь здоров.
9: Будь.
7: Вот тебе бы старому такое и на ум не пришло, верно?
3: Так ведь, батя...
7: Ты погоди, погоди, видишь, мы с Александром Санычем беседуем. А как пришла слава знатного стахановца к этому Алёшке Журбину? Кто надоумил его изменить конструкцию крепального молотка?
9: Да-да.
7: Инженер Корнеев. Вот он, Алёшка, забыл про то, а я помню. Кто его надоумил изменить работу бригады по-новому? Мастер Басманов. Вот он, Алёшка, забыл про то, а я помню. И налей, Саня, налей, это в горле сохнет до таких разговоров. И ешь, Саня, ешь, не стесняйся.
9: Он ведь верно говорит, Алёшка. Рабочая слава на голом месте не растет. Ее ведь не в одиночку, а сообща выращивать. Вот вокруг тебя орлы, и ты тогда орел. А если окружают тебя свиристелки одни, то и ты среди них высоких полетов не увидишь.
3: Да вы меня что, прорабатывать пришли?
9: Ага, Алёшенька, прорабатывать. Ты сядь, ведь никто ж тебе такого, кроме нас, не скажет. Ни комсомол, ни профсоюз, ни это... Администрация. А ведь мы старые, мы всякие полеты видели. Мы чуем, кто как летает. Чуем, кто и прям крепко в высоте держится. А кого это попутным ветерком взметнуло?
7: А на попутный ветерок не надейся. А то через годы тебе помину не будет. Вот одни фотографии из журнальчиков в сундуке останутся. Вот тогда и любуйся.
3: Но я не понимаю,
7: батя, чего? Поймешь. А ну-ка, Саня, взгляни, сколько на твоих часах?
9: 11, ровненько.
7: А, ну пора. А ну-ка, включи-ка радио.
3: Не надо, батя.
7: Ох, не надо!

0: 11:01. Передаем записанную на пленку беседу знатного стахановца судостроительного завода Алексея Журбина «Мой метод». О!
1: Модернизированный мною пневматический молоток и новый метод распределения труда в моей бригаде дали мне возможность добиться в краткий срок замечательных показателей. За короткий срок я сумел доказать, что...
2: Что? Аж самому тошно стало. Ты вот выключил, а люди-то твою похвальбу слушают. Слушают и думают, до чего измельчал Алёшка Журбин. Зазнайкой стал. Все я, да я, мой, мне, моя. А рабочий класс, Алексей Ильич, он особенный. На нем ответственность какая.
3: А ты знаешь ее, эту ответственность, Алешенька? Вот в наши с твоим батькой молодые времена плакат такой в клубах висел. Земной шар весь цепями опутанный. И рабочий кувалдой под цепями этим кроет смаху. Только искры железные летят. 30 лет, Алешенька, берегу этот плакат.
2: Вот за тем и живем. Зато и боремся сорвать эту оплетку со всего земного шара. Вот наш портрет. С кувалдой в руках, да по цепям.
3: По цепям, Алешенька. Это наш тебе подарок на новоселье. Ну что ж, Илюша, все. Пойдем, а?
2: Пойдем, загостевались.
3: Ну, спасибо за угостение, Алешенька. Спасибо. Ах, вино хорошее, а?
2: Да, а ведь, в общем, мы тебя поздравить пришли.
3: Да, да, да.
2: Вчера завхоме итоги подбили. На 520%,
3: да.
2: Алексей Журбин программу выполнил. Будь здоров.
3: Будь. Молодец, Алёшка. Хорошо работай, сукинко.
2: Хорошо.
3: Ну, будь здоров. Алёшенька, а на свадьбу пригласи. Смотри, не забудь. Недаром ты ведь квартиру получил. Ну, будь здоров.

0: Да. Нет, товарищ фотокорреспондент. Ничего не выйдет. Извиняюсь, конечно. Занят!
1: Алексей какое-то время стоит неподвижно. Ему обидно и досадно. Потом выбегает на улицу и неожиданно сталкивается с Катей. И тут судьба приготовила ему новые испытания.

0: пропал.
1: Ух ты.
0: Ну разве так можно?
1: Почему же ты вчера не пришла? Я ждал тебя вчера. 4 часа ждал. Ну, думал, забыл и зашел к тебе напомнить.
0: Понимаешь, заболела моя школьная подруга. Она теперь на другом конце города живет, на Северном шоссе. Родители отдыхать уехали, лежит одна. Пришли записку, я и поехала.
1: А мама сказала, что ты в театре.
0: В каком театре?
1: В обыкновенном. Да еще со мной.
0: Это я ей так сказала, чтобы она не беспокоилась.
1: Ну, зайдем ко мне. Зайдем, обо всем поговорим.
0: Нет, Алеша.
1: Я давно собирался сказать тебе, да все откладывал. Ну, присядем, Катюш. Помнишь, еще в нашем палисаднике хотел сказать. Катюша, неужели ты не знаешь?
0: Не надо об этом, Алеша.
1: Ну, почему же не надо? Я хочу тебе сказать все. Ну, я хочу, чтобы ты все знал.
0: Не надо говорить. Я не могу. Не надо. Прощай. Прощай.
2: В последнее время деду Матвею стало тяжело работать разметчиком. Эта профессия требует верного глаза и твердой руки. Матвей Дорофеевич не мыслит своей жизни вне завода, и директор придумал ему новую должность. Вечер. Кабинет директора завода. За столом сидит Иван Степанович, рядом в кресле дед Матвей.
3: Вот так, Матвей Дорофеевич. Дело серьезное. Не каждому могу доверить. Да не каждый справится. Ты, по-моему, самый подходящий для этого человек. Что, все молчишь? Согласен или нет? Не пойму. Так вот, говорю. Дело серьезное, сам понимаешь, стол, вот, график, цепь, с очень важными секретными документами. Вот телефон, это городской, это наш заводской, это вот московский. Прямой провод в Москву, в министерство. Вот тут вот переключатель. Вот этот телефон можно переключить на селекторный аппарат. Вот послушай-ка. Товарищ Журбин, Илья Матвеевич.
4: Я.
3: Как идут дела?
4: Да помаленьку. Корпусная задерживает. Не хватает материала.
3: Ладно, приму меры. Ну вот, видишь, с сыном можешь побеседовать. Бывает, Москва звонит. Так что понимаешь, какая у тебя тут ответственность. Ну вот, располагайся поудобней. Вот тебе радио. Оставайся за директора. Распоряжайся заводом до утра. Прощай, Матвей Дорофеевич, я поехал.
5: Все хитришь, Иван Степанович, хитришь. Важные бумаги не у тебя хранятся, в секретной части. А звонят ночью не сюда, в пустой кабинет, а к диспетчеру. Сажаешь меня тут ночным сторожем, а плетешь не весь что, будто в министры меня определяешь. Не в простоте живешь, Иван Степанович, вот что я тебе скажу.
3: Да что ты, Матвей Дорофеевич! Не нравится работа, так и скажи. Давай еще подумаем.
5: Что там работа? Ты мне не нравишься.
3: Чего? А, понимаю. Хочешь покритиковать директора. Эх, мало мне попало на заводской партийной конференции. Давай ты.
5: А что, начальников критиковать надо? Не критиковать потворство. А ты знаешь, что Ильич про потворство говорит? Нетребовательность это говорит. А со всех надо требовать, и с начальников. Вот так вот между нами говорят. Попросту. Вот скажи, вот ты, например, скажем, два автомобиля заимел. На одном, значит, сам, а на другом жена по базарам да по магазинам бензин жжет. Ведь так?
3: Да что ты, Матвей Дорофей, ты же чушь говоришь. Крохоборничать на бензине, да это все равно, что на спичках экономит. Бензина у нас много.
5: Так много, значит, ты его и транжирь. А ты на казенной машине по казенным делам езди, понимаешь? А лишний бензинчик в село отправь. Хлеба больше уродится.
3: Знаешь,
5: Матвей... А на футбол кататься свою машину. На собственные деньги заимей, и никто тебе слова не скажет.
3: Ну, Матвей Дорофеевич, я всякую критику слыхал. И про невнимание к подсобным цехам, и про общежитие, и про бумажную волокиту. Много слыхал. А ты же говоришь про какие-то мелочи.
5: Мелочи? Мелочи. Ой, Иван Степанович, все оно с мелочей-то и начинается. Ай, вот ты, помнится, прошлую зиму доклад читал. Надо, мол, у Ленина учиться, как жить, как работать, как себя соблюдать. Вот выступать выступаешь правильно, красиво. А с чего эта парикмахерша тебя в кабинете бреет? Ты поди слыхал, как однажды в парикмахерскую зашел Владимир Ильич? И все, кто там был, до единого человека упрашивали, чтобы он сел да побрился без очереди. Упрашивали. А тебя кто просил?
3: Да. Вот работаешь, работаешь, а тебя все равно по лысине бьют. То на собрании, то в своем же кабинете.
5: Так кто тебя бьет? Тебя учат. Учат. На партийной конференции сколько народу тебя критиковало?
3: Да почти все, кто выступал. Человек 20.
5: Человек 20, говоришь? Да и в зале поди были такие, что кричали правильно.
3: Были.
5: Были. А тайно голосовать стали, что в ящике получилось?
3: Единогласно.
5: Единогласно выбрали в партийный комитет. Вот ты подумай, какой народ вокруг тебя. Ты цени его, а не обижайся. По лысине бьют. А верно, намечается, Ванечка, тебя намечается. Ты знаешь это, и на меня тоже за критику не обижайся. Я ведь по-дружески, Иван
3: Семенович. Я и не обижаюсь.
5: Ну вот. Я тебя задержал, езжай домой отдыхать.
3: Ну да. Гараж. Знаешь, я вот все думаю. Эх, сколько меня не критиковали, а вот ты еще добавил. Значит, как много еще не сказано.
5: Ну ты не печалься, помаленьку все скажем.
3: Сказ, говоришь?
5: О, народ у нас хороший.
3: Вот, и дождик пошел. Как быть, Матвей Дорофеевич?
5: А ты что, без галош? Красавица, Дай, пожалуйста, диспетчер гаража. Гараж – это машину директора к подъезду.
6: А чего? С казенного дела едешь и не куда-нибудь там.
7: Ну, спасибо, Матвей Дорофеевич. Спасибо.
6: Хороший паренек.
2: Дед Матвей включает радио.
8: Нужный, ненужный. Наш, не наш. Иронический, экономический. Утробный, злобный. Ашвенский.
6: Заходи, заходи.
2: Вошел инженер Скобелев.
9: А Иван Степановича нет?
6: А что, до утра будет сидеть тебе директор? А чего надо, говори.
9: Да я по поводу курсов.
6: Каких курсов? Ты садись, присаживайся.
9: Да курсы, я говорю, мы организовали, чтобы переучивать клепальщиков в электросварщики.
6: А, переучивать, да, да, а как же, слыхал. А это что, ты будешь переучивать?
9: Да нет, ну что вы, как это я, нет. Ваш внук руководит курсами, Константин Ильич. Мысль наша, бюро технической информации. Так представьте, Матвей Дорофеевич, заводская электростанция сообщила, что завтра она у нас выключает ток. А что это значит? Это значит, что без тока практически занятия клепальщиков просто сорвутся.
6: Что приказать, значит, чтобы дали ток.
9: Да, прикажите, если можете. Да я думал, что директор.
6: Директор, такую штуку можно и без директора делать, ведь важно.
9: Ну еще бы не важно. Там что, 30 клепальщиков.
6: 30? Ну, да. Ты так бы и говорил, почему ты бормочешь? Так бы и говорил, видишь ты. Красавица, дайте мне главный пульт или
9: что-то. Слушай, Матвей Ильич, не надо.
6: Погоди, не мешайся. Главный пульт. Вы что же срываете учебу электросварщиков? Ты хочешь, чтобы завтра с утра было все в порядке? Журбин говорит. Не спорь! Когда надо тут? Какому часу?
9: 8 утра.
6: Ну, чтобы к 8 часам утра обеспечил ребят током. Ясно? Вот так.
9: А ведь может не послушается.
6: То есть как кто не послушается? Вот так бормотать будешь, мне никто не послушает. А так скажешь, самостоятельно послушай. Ты иди, иди, товарищ. Ток тебе будет, так что можешь не переживать.
9: Ну, спасибо, Матвей Дорофеевич. Просто очень вам обязан.
6: Иди.
9: Вы теперь у нас вроде ночной директор.
6: Чего-чего?
9: Я говорю, вы вроде теперь ночной директор у нас.
6: Ступай, ступай.
9: Спасибо.
2: Скобелев довольный уходит.
6: Алло! Алло! Слушаю! Дежурный! С каким таким Николаем Васильевичем? Барышня! Вот ей газа. Так и не объявила, какой такой Николай Васильевич. Слушаю! Отдыхает директор. Ну, намаялся, за день-то набегался. А чего надо, вы спрашиваете? Я отвечу. А чего там с водкой? Все идет по плану, товарищ дорогой. Да, отставание не наблюдается. А вы план-то знаете? Тут выполнение соответствует плану. Да? Ага, вас, значит, интересует, когда секции из цехов поступят на стапель. Погоди, я очки надену. Одну минуточку, погоди. Слушай, да через 23 дня. Ну и что ж такое? Электросварку можно производить на открытом воздухе и зимой. Да! Слушай, товарищ дорогой, мы после гражданской разрухи, когда вот завод восстанавливали, так тоже зимой, в 40-градусный, землю кирками долбили, голыми ругами скребли, кирпич к ладоням примораживал, а вот его с кожей, с кровью укладывали в стены. Да времена-то другие, а если бы понадобится, так проскребем. Да, те же люди. Сыновья тех же людей. Так что, говорю, план-то выполни, вот я к чему говорю. Ну? Так вы так вот и министру объясните, если он поинтересуется, конечно. Да. Конечно, не голыми руками. Это я к примеру говорю. Кто я? А я тут один сказал, ночной директор я. Вообще старый рабочий Журбин, Матвей Дорофеевич. Да. А как передать директору фамилию-то ваш как? Ну, бывайте и вы здоровы. Так и не сказал, кто. Догадается, мол. А еще не догадается. Да? Слушай, барышня, а с кем я сейчас разговаривал? Министр? Скажи, какое дело? В общем, побеседовали. До свидания. Министр? Ничего подходящий парень. Ночной директор слушает. Да. Кто? Кого?
2: Вечер. Столовая в доме Журбиных. Обеспокоенный предстоящими переменами на заводе, Басманов пришел посоветоваться и поговорить по душам с Ильей Матвеевичем.
4: Да ты сядь, Саня, сядь.
6: Что?
4: Успокоить меня думаешь? Зря, Илюша, стараешься. Не хочу, чтобы меня, как с отцом твоим, подошли бы среди рабочего дня и сказали, уйди, старик, в сторону, мешаешь. Не угнаться мне за новыми темпами. Я сам понимаю, не угнаться. Нет, ушел в море океан мой последний корабль. Ну, встал и уйду и я.
10: Дезертируешь? С трудового фронта не пущу, понял?
4: Да никуда я не дезертирую, Илюша. Ну что ж, пойду в док по ремонту. По ремонту, Илья! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ну ладно! Вот ты, Илья, ершишься. А ведь старое-то, гнилое дерево, червяком изъеденное, его ведь из леса-то вон, на дрова.
10: Ну как рассуждаешь? Как рассуждаешь-то, коммунист?
4: Вот я по-коммунистически рассуждаю. Старое, молодое должно уступать новому, передовому.
10: А старое, если оно отжило, если оно мешает новому. А ты что, отжил?
4: Ну,
10: мешает, что ли?
4: Да отжить не отжил, но место свое знаю. Ты умный человек, Илюша, как ты не соображаешь, что уходить-то надо вовремя, по-добру, по-здорову, не ждать, пока тебе отставку дадут.
10: Да какую отставку, что ты плетешь?
4: Ну, ладно. У главного инженера совещание. Всяких начальников собирали. А тебя не вызвали. Вот у главного технолога большой разговор был. Был, Илюша. Тебя опять обошли. Да что там, сын твой, Антон, собирал всех начальников цехов, и тот забыл про товарища Журбина.
10: Так запарились мы с тобой на штабеле. Не хотели нас от дела отрывать, по совещаниям таскать, понял?
4: Ну, а оторвали бы так что? Сидел бы да пыхтел. Тут... Что вы, Илья Матвеевич, со своей стороны можете возразить на сопротивление косинуса на синус? А Илья Матвеевич сидит, молчит, ничего не находит, нужно возразить.
10: Тьфу ты, черт, раскакался, как ворон перед дождем. Противно слушать.
4: Не знаю, Илюша, не знаю. Я, правда, старше тебя, но ведь и ты не мальчик. Должен понимать, опыт-то у нас большое, вот знаний. Знаний по нынешним временам не хватает.
10: Ну, что ты мне необразованностью коришь? Косинусом не знаю, верно, не знаю. Но... Зато я дело знаю, я опыт имею, понял?
11: Не правда, отец? Одного опыта мало.
4: О, Антоша, здравствуй. Вот, слушай, слушай умного человека и понимай, уходить нам, старикам, надо. Не управиться нам теперь на сапеля.
11: Ну, дядь Сань, тут и ты не прав.
4: Нет уж, Антоша, ежели твой батька не прав, то я как-нибудь прав. Вот ты ему доказывай. С ним разговаривай. А я, знаешь,
6: мое дело решенное.
4: Последний, но нижний денечек. Гуляю. Ну, на том, будьте здоровы.
10: Ну, еще передумаешь.
4: Нет, я, знаешь, не передумаю.
10: А не передумаешь, будешь потом на себе волосенки рвать.
4: Ах, да мне и рвать-то нечего.
11: А что это с дядей Саней, а?
10: А ты скажи мне, что со мной? Вот со мной, Сергей Журбиных.
11: Ну, а что такое?
10: А вот то, что вы все вокруг поумнели, а я поглупел. Ничего не понимаю, все мимо меня проходит. И дома, и на заводе. Вроде уж как нет Ильи Журбина. Нет, а куда? Куда он подевался?
11: А ты погоди, не горячись, ты толком-то говори.
10: А ты кто такой, что эти отчеты давал? Думал, сам объяснишь отцу. С кем я теперь буду новый корабль строить? 30 лет рядом со мной стоял Санька Басманов. Где ему замену найду? Знаний, видишь ли, у него не хватает. Технического образования. Вот прежде, видишь ли, хватало, а теперь, видишь ли, не хватает. А вот ты, не разобравшись, подтвердил. Выходит, правда на его стороне.
11: Ну, да он-то, конечно, не прав. Но я хочу, чтобы ты понял. Но ведь в жизни каждого человека может наступить такой момент, когда он начинает понимать, что стал отставать. Но задачи новые, сложные. Но вот его не хватает на их решение. Но не это ли произошло с дядей Саней? Ну не это ли и с некоторыми другими, если по-честному?
10: Я же говорю, поглупел твой отец, учи его, как мальчишку.
11: Да ты не горячись, батя. Знаешь, на войне есть такое правило. Попал под огонь, так не поворачивай назад. Накроют. Выходи броском вперед. Ну, стало быть, тебе учиться надо.
10: Да ты что? Ты меня? На школьную скамью?
11: Ну и что ж тут такое?
10: Меня! Илью Журбина! Да ты понимаешь, я Журбин. Понимаешь?
11: Понимаю.
10: Журбин! Ни черта ты не понимаешь. Семейной гордости у тебя нет.
11: Есть, батя, только она пошире, она за всех Журбины. И за тех, которые Васильевы, и за тех, которые
10: Степановы. Не, ты мне в сторону не увертывайся. Ты мне за весь рабочий класс отвечаешь. Не спрячешься.
12: Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
11: Нет, ты погоди, отец, мы с тобой еще
10: нет,
11: не кончили.
10: Нет, уже договорились.
11: Нет, ты погоди.
10: Хватит! Хватит, понял? Черт.
12: Я, кажется, не вовремя.
11: А? А, нет, что вы, Зина Павловна, здравствуйте. Вы проходите, садитесь, проходите.
12: Спасибо.
11: Да, Зинаида Павловна, а как вам работаете на новом месте?
12: Не знаю, что и сказать. Завтра ровно в 10 приходите ко мне, сказал директор. А когда я к нему пришла, он на этот час-то вызвал Скобелева. Ну, знаете, начальник бюро технической информации.
11: А, да,
12: ну и загнал меня директор в это бюро. Ой, думала, умру от злости. Мне же так хотелось на стапель, а тут сначала-то прям совсем худо было. Ну, думаю, канцелярия, это еще запущенная. Ну, ничего, я теперь мало-помалу разбираюсь. А вы знаете, в общем, нужное дело.
11: Да, конечно, нужно. Ну, а как станок Виктора?
12: О, это будет замечательный станок. Мы уже 2 недели работаем вместе с Виктором Ильичем. Очень интересная работа. Вот несу чистовые чертежи.
11: Можно посмотреть?
12: Нет, Виктор Ильич просил пока никому не показывать.
11: Военная тайна.
12: Да?
11: Ну что ж, ладно. Виктор! Виктор, к тебе пришли.
13: Извините.
2: Появляется жена Виктора, Лида.
14: Здравствуйте.
12: Здравствуйте, Лидия Ивановна.
14: Ну что же это? Вчера до 12 часов ночи на заводе. И сегодня выходит на весь вечер.
12: Нет, я сегодня постараюсь недолго.
13: Ну, вы как всегда точны, Зинаида Павловна. Здравствуйте.
2: Лида садится в кресло, входит Виктор.
12: Здравствуйте, Виктор Ильич. Вот, я принесла.
9: Давайте-ка посмотрим здесь. На моем столе не развернешься с таким листом.
12: Помните, Виктор Ильич, мы с вами спорили, как поставить это приспособление?
9: Конечно.
12: По-моему, я нашла решение. Смотрите, сюда.
9: Считаете, получится?
12: По-моему, да. А вы уверены, Виктор Ильич, что вот эти детали сойдутся?
9: На модели в случае чего подгоним. Да? Да, а сначала мы с вами модель всю из дерева изготовим. Люблю работать по дереву, живой материал, а не то, что ваши холодные металлы. Зинаида Павловна, вот вы какое дерево любите?
12: Не знаю, Виктор Ильич, не думала.
9: Все-таки.
12: Ну, пожалуй, кедр.
9: Почему?
12: Могучий, высокий, стройный.
9: Все люди судят о дереве по внешности. А у вашего кедра, Зинаида Павловна, заглянуть, если в него, древесинка-то мелкослойная. Да, а цвет у нее вроде грязноватый, полируется, из рук вон плохо. Нет, дерево надо ценить по его душе. Возьмите груша. Никакой внешней красоты. А внутри что? Древесинка такого теплого, розового. Ну, вот чуть ли не телесного цвета. Полируется до зеркального блеска. Плотнее и прочнее самого дуба. А карагач, орех, береза. Вот, смотрите. Пожалуйста. Видите, волокна в дереве сливоватые такие, вот, видите, волнообразные. Отполируешь, смотрите, какие причудливые рисунки получаются из строения слоев. Вот так глядишь и думаешь, природа, чего только она не умеет.
12: Вот не знала, что о дереве можно говорить так интересно. Душа дерева.
9: Что-то я совсем разболтался. Зинаида Павловна, пойдемте займемся нашим приспособлением. Еще раз посмотрим, все проверим. Вроде получается.
12: Да?
9: Да.
12: Очень рада.
9: О, не проходите, пожалуйста.
12: Ничего. Вы знаете, Виктор Ильич, мне кажется, прошел. Тоже.
9: Обязательно.
12: Так, но все-таки, знаете,
9: конечно.
2: Лида молча встала и сняла со стены свой портрет.
14: Молодая была красивая. А он и не посмотрел. Не вспомнил. Полировка дерева ему интереснее.

0: говорит, а души человеческой рядом не замечает.
1: Да о чем ты, Лида? Ну что ж, случилось что? Лида!
0: Сегодня 12-я годовщина нашей свадьбы, а он забыл. Все забыл.
1: Лида, голубушка, не надо. Ну, успокойся, обойдется, и все будет хорошо.
0: Нет, мама, я ничего хорошего уже не жду. Никому нет дела до меня. У вас тут только кораблями живут. Кораблями интересуются. Все только корабли. А у меня другие интересы. Если у меня другие интересы, то значит на меня наплевать, да? Наплевать, мама!
2: Агафья Карповна уводит Лиду в кухню. Появляется Илья Матвеевич.
3: Но Алексей не приходил?
1: Не приходил еще.
4: Здравствуй, батя.
3: Ну, пожаловал знатный стакан.
4: Был батя знатный стакан, пятый день хлам клепаю на кладбище кораблей. Кончилась моя профессия.
3: Вот так тебе и надо. Переучивайся, дурень.
4: А чего ты-то расшумелся, не пойму.
3: А я с тобой еще не так поговорю. Почему не женишься? Ну, отвечай, коли спрашивай. Почему не женишься? Какого черта тебе надо?
4: Раздумал.
3: Да ты как отвечаешь отцу? Раздумал. Я тебе дам, раздумал. Обманул всех, обманул государство. Женился, мог дойти квартирку. А получил и раздумал. Ты что с девкой натворил? Ну?
4: Никто ничего не натворил. Непонятные вопросы задаешь.
3: Да.
4: Ну, гуляли вместе, разговаривали, а характерами не сошлись. При чем здесь натворил?
3: Ахинею плетешь. Еще скажи, не пара на тебе крутоносому. Ты мне эти фокусы брось. Еще не водила среди журбиных подлецов.
1: Ну, Илья, ну нельзя же так, ведь это же дело-то сердечное.
3: Какое там сердечное, паскудное дело.
4: Ты что, батя, что за слова говоришь?
3: Я тебе еще не такие слова скажу. А ну, иди за мной, я с тобой по-настоящему поговорю.
4: О чем говорить, я тебе
3: давай,
4: все
3: давай,
4: сказал.
3: Давай, я не потерял этих типов в моем доме.
2: Услышав шум, Лида вышла из кухни.
1: Ну, что это творится-то у нас в доме?
0: А за что он его так?

0: Вы знаете, что у него сейчас на душе? Каково ему сейчас, вы знаете?
1: Он живет-то ведь вот не дома, ну вот и не уследишь.
0: Вот, а я дома живу, да не в этом дело. Катерина сама от Алёши-то ушла. Дуру связалась за клубом.
1: Ну что ты, Лида? Как же, а мы думали, что Алёша сам.
2: Вот-вот.
0: О своем собственном сыне ничего не знаете. А уж где вам до других-то?
1: Постой, Лида! Да объясни ты мне все толком! Лида, голубушка!
3: Алёшка пулей вылетает из комнаты. К нему подбежала сестренка Тоня.
4: Ничего.
0: Ничего. Я из сада видела. Папа кричал, размахивал руками. Чего он хотел, Алёша?
4: Еще и за ухо дёрнул. Как маленького. Посмотри-ка, красная.
0: Нисколько. А за что, Алёша? За что? Не скажешь.
4: Ладно, сестренка, не надо об этом. Я пойду.
0: Алёшка, я тебя очень люблю. Очень.
4: Слушай, хорошая ты девчонка, только не лезь, пожалуйста, с утешением.
0: Знаешь что, Алёшка, пойдем на рыбалку, а?
4: Пойдем.
0: Пойдем. Ты это так сказал, что всякая охота пропадет.
4: Да нет, правда, сестренка. Я серьезно. Давай-ка пойдем посидим зорьку, как бывало раньше. Подумаем, что же со мной будет.
0: Какой-то ты, Алёша, странный. А почему с тобой должно что-то быть?
4: Ну, если ничего не знаешь, так нечего и говорить.
0: Я знаю, Алёша. Давно знаю. А разве тебя это еще волнует?
4: А как ты думаешь?
0: Ну, думаю, что да, раз ты переживаешь. Только не надо, Алёша. Ну, зачем?
4: Смешная девчонка. Зачем?
3: Постепенно в столовой собралась вся семья. Вбегает Виктор с запиской в руках.
5: Лида ушла.
6: Как это ушла? Куда ушла?
5: Не знаю. Ничего не понимаю, вот пишет. Ты, Виктор, не любишь меня. Я чужая тебе. Чужая в доме. Ухожу от тебя. Мне предлагают работу с выездом из города. Не ищи меня, не вернусь.
6: Ты что, я обидел тебя?
5: А чем же я обидел?
6: Может, прибил?
1: Постой, Илья, оставь ты его. Не до споров сейчас. Лиду искать надо. Костя, Дуняша.
0: Пошли, Костя.
6: Стой, искать вернуть, ишь ты. Чтоб Журвиных еще милиция разыскивала. Кто ушел из нашего дома, того силком не тащим обратно.
7: Ну как же, батя, ушла и ушла. Не годится так. Идем, Дуняша.
6: Стой, говорят тебе. С катертью дорога. Нет у нас таких правил. Бестолковая баба. То сидит, как квашня, на улицу не выгонишь. А то вот на тебе. С катертью дорога. Не держимся потом.
8: А ты погоди, отец, не горячись. Давай разберемся. Вот Виктор твердит, не понимаю, ничего не понимаю. А понять все-таки надо. Пишет она, чужая в вашем доме. Ведь верно же пишет. Не смогли мы понять ее интересов и не смогли втянуть ее в круг наших общих интересов.
9: Да ну какие у нее такие интересы, вот я не понимаю. Детей нет, привязанности ни к чему не имеет, завод не любит, какие интересы?
1: Ну плакала она сегодня, жаловалась. Ну, только и поняла я, что наскучили ей разговоры о кораблях. А ведь если разобраться-то, ведь она ж сама их и строит.
7: Значит, не понимала, что сама их строит. А мы не надоумили ее. По-моему, Антон прав.
9: Вот говорила я, говорит, Дуняша, личной жизни не имею. Ну, какая может быть личная жизнь, когда интересов-то никаких нет?
8: Виктор сам виноват. Учится, изобретает, а о жене забыл.
9: Нет, вот уж нет. А ты жена сама. Позаботься о своем муже. Вот не позволяй ему одними изобретать.

0: ними заниматься, сухаря из себя изображать. Вот мой Костя попробовал бы, так я бы
1: сразу. Ну и верно, верно говорит Дуняша, а ты, Антоша, на Виктор не нападай, ему и так... Ну, сладко.
2: А ты, Агаша, погоди обижаться. Вот раз верно говоришь, Дуняша сказала, то и подумай. А что верно? Что? Ты погляди на Костю с Дуняшей. И в кино они вместе, и на залив. Веселье у них, смех, шуточки. Ведь я не знаю, до чего завлекательно поет Дуняшка. Мой чудный, мой милый, мой золотой. Хочу уснуть в твоих объятиях. И какие слова? Ты позабудешь в счастье со мной и об отце, и матери, и братьях. А что? В самую точку поет.
0: Да я, дедушка, я это не в том смысле.
2: Ну ладно, ладно, ладно. Я знаю, в каком смысле. Так и надо. Это любовь называется. А у них что? Что у них? Лидия сама по себе. Виктор сам по себе. Виктор сам с химником заделался и ее в схему, это самое. Ну, а женщине молодой, да еще красивой, такие монастырские уставы не по силам. Это понимать надо.
3: Виктор-то, конечно, виноват. Но не один он, все мы тут виноваты.
4: Ну, хватит, меру знаете. Критиков пошло теперь всяких много. Я глава этому семейству, и я так скажу.
2: А ты помалкиваешь, на правду говорят? Сам тут первый виноватый. Не перечь отцу. Не вникаешь в семейные дела. А кто должен учить твоих сыновей да невесток? Я?
4: Я сам справлюсь.
2: Вижу я, как ты справляешься. Надрал бы тебе уши, да совестно перед народом. С Алексеем происшествие, Виктор. А семья это ячейка государственная. К ней шаляй-валяй относиться из нас никто не имеет права. В этом деле шабаш! Хватит. Утро вечера мудренее. Антон, поди к Виктору, посмотри, что он там один сидит. Правда.
5: Комната инженера Зины Ивановой. Она в спортивном костюме делает зарядку.
6: Илья Матвеевич!
4: Он самый. Принимайте гостя.
6: Ну, конечно, конечно, я очень рада. Проходите.
4: Да безобразный человек у вас. Наследи.
6: Ну что вы, пожалуйста. Пустяки. Проходите. А я чаю сейчас подогрею.
4: Нет, нет, зачем чай? Я ведь так на минутку зашел вот взглянуть, как молодежь вообще. О, альбомчик, это как у нашей Тоньки, стишки, да? Как там у нее? Если хочешь быть счастливой, ешь побольше чернослива. У вас тоже так, да?
6: Да ну, конечно. Тоже всякие глупости.
4: О, книжки у вас все больше технические. Теория корабля. Начертательная геометрия. Корабельные нормали.
6: Так ведь я инженер, Илья Матвеевич.
4: Да я понимаю, понимаю. Что, и все помните? Что пришлось проходить? Ничего не забыли?
6: Конечно, не забыла.
4: Ну, а попроще, скажем, вот алгебру. Простую геометрию.
6: Да, конечно, помню. Я ведь очень хорошо учил в школе по математике.
4: Да.
6: А, Илья Матвеевич, а почему вы все это спрашиваете?
4: А мне так просто, любопытство. Ну, а других, скажем, вы могли бы учить?
6: Не знаю, не пробовала. А я ведь нетерпеливая, кричать начну на учеников.
4: Да? Ну, а ежели ученики смирные, выносливые?
6: Вы как-то странно спрашиваете, Илья Матвеевич.
4: Да. Странно, говорите, спрашиваю. Ну что ж, вот не довелось мне со школьной-то партой сидеть. Все больше на страпелях учился. Ну, ничего не скажу. Наука это прочная, но, как бы сказать, узкая, полного обзора не дает. Вот, конечно, кое-что сам грызу помаленько, так ведь не все разгрызаю, не все по зубам, как говорится. Ну, вам-то, конечно, проще было. Вам ведь папа, мама помогали образование-то получать. А вот...
6: Нет, Илья Матвеевич. Я в детском доме росла.
4: Ну?
6: Да. А потом в студенческом общежитии, на студенческую стипендию.
4: Хорошо. Это хорошо, что сами вот всего достигли. Это характер. Да, вот я бы, конечно, тоже был бы помоложе, сам бы без помощи бы, да, посторонней. Ну, а как? Годы-то не те. Тю-тю, не те. Вот и приходится трудновато одному.
6: Вы хотите, чтобы я вам помогла?
4: А что? Не выйдет.
6: Не в этом дело. Смогу ли я? Не знаю.
4: Как?
6: Нет, все, что знаю я, каждый может узнать очень легко. Да мои-то знания, они вон в трех десятках книг и учебников, а ваши? Нет, мне 100 лет надо прожить, чтобы узнать столько.
4: Нет, что там 100? Давайте, попытаем.
6: Да я-то с радостью, я-то пожалуйста, но будете ли вы довольны?
4: А вот так вот разика два в неделю по вечерам вам не обременительно,
6: да,
4: будет?
6: Я пожалуйста, я с удовольствием, вот. Но нет, вы меня же так мало знаете.
4: Как-то мало, вот, когда я в первый раз вас на стапеле увидел, понравилось мне ваше рвение, оно ведь города берет. Вот и Виктор говорит, толковый человек, Зина Павловна.
6: Виктор Ильич?
4: Да, как же вы ему так помогли. Ну как, попытаем, а?
6: Попытаем.
4: Попытаем. Зина Павловна, уговор про мою учебу молчок. Ни домашним моим, ни чужим. Узнает, стыда не оберешь.
6: Ну это почему же такой секрет? А? Разве учиться стыдно?
4: Узнают, скажут, слабнуть стал Илья Журбин. Не перестать его работенку полегче да попроще. Вот. Авторитет держать надо, Зина Павловна, да. И дома, и на заводе. Авторитет дело тонкое, да.
6: А как же учиться-то станете ходить?
4: А вот сегодня сказал, что в баню пошел. Ну, а завтра, скажем, на рыбалку там или к приятелю. Да?
6: Ладно, ладно, молчок, не проговорите сами.
4: Ой, это к вам. Не будете, я через кухню.
6: Да ну
4: а?
6: Что вы, что вы, Илья Матвеевич, что вы?
4: Как молодежь вообще, кубатура.
7: Ой, что ты туману напускаешь, батя?
4: Еще чего выдумал, балбес?
7: Я ведь ничего не выдумаю. Да. Че это книжечки-то разложил? Да. Учебнички ведь.
4: Да. А ты помалкивай, балбес, помалкивай. Ни одному тебе пришло в голову учиться. Отец не глупее тебя.
7: Да я, батя, в институт буду поступать, где Антон учился. Я узнал, у них заочное отделение есть.
4: Ну, это мне очно-заочное в институт и поздно. А вот ты правильно сделал, что придумал. Алёша. Один вопросик к тебе. Ты тут других каких интересов не имеешь? Ты тут амуров не крутишь?
7: Ты что, батя?
4: А ты что, кто тебя знает? Девушка она симпатичная, толковая.
7: Сказать тебе по правде, батя, только чур, чтоб дальше не пошло.
4: Ну еще отцу условия.
7: Ну, дело серьезное, вот и условия.
4: Ну что?
7: Ну, понимаешь, наблюдаю второй месяц и слышу только одно от нее. Виктор Ильич, да Виктор Ильич, Виктор Ильич.
4: Как ты Виктор Ильич, а? Женатый человек.
7: Какой же он женатый, когда жена сбежала за 5000 километров?
4: Да какой ни на есть за 5000 километров, все равно женатый. Ты вот что-то помалкивай, в этом зря языком не чеши. И про то, что мы с тобой школьники, тоже помалкивай.
7: Могила, батя.
0: Ну вот, и готов чай. Вы, Илья Матвеевич, какой любите, покрепче?
4: Да не надо беспокоиться.
0: Да что вы, Илья Матвеевич, пожалуйста.
4: Не беспокойтесь.
0: Алёш, чайку?
7: Нет, спасибо, Зинаида Павловна. Я тороплюсь.
0: А, сейчас. Извините, Илья Матвеевич.
4: Пожалуйста, пожалуйста.
0: Ну, Алёш, давайте ваш тетрадь. Ну, давайте, давайте, давайте. Нет, Алёш. Нет. Давайте-ка с вами решим простенькое уравнение.
4: Ти, а я-то думал,
0: косинус х плюс 3 синус х плюс косинус 3х минус синус х равняется 3/4. Определите икс, Алёша.
4: Хорошо, вот, определите икс, Алёша.
0: Давайте я помогу, нет, помогу.
4: Ну что, я старый, что ли? Нет, ну что. Спасибо.
0: Пожалуйста.
4: Значит, Зина Павловна, как договорились?
0: Да, в среду.
5: Прошло несколько дней. Возвращаясь с рыбалки, Басманов решил навестить Журбиных. Он ведь теперь работает на новом месте. В комнате он застал Агафью Карповну.

0: здравствуй, Даша!
1: О, матушки светы! Александрыч! Да ну, заходи, заходи, чего стесняешься? Заходи. Ну,
0: а ты? Ты одна?
1: А что такое?
0: Да не хочу с твоим сатрапом встречаться.
1: Да ну тебя совсем. Ну, заходи, ну чего?
0: Вот, на рыбалке был. Дай, думаю, зайду, занесу Агафье Карповне. Ну, человек я бессемейный, так куда мне их столько?
1: Ну чего, за рыбу-то тебе спасибо. А вот давно ты не был у нас.
0: Да, давненько.
1: Да, обидно даже. Ведь столько лет дружил с Илюшей, и вдруг на тебе.
0: Да.
1: Да, он, Матвей Дорофеевич-то, говорит, весь завод над вами смеется. Басманов с Журбиным, говорят, игрушки не поделили.
0: Да какие тут еще игрушки? Тут, брат, дело серьезное.
1: Ну, садись.
0: Ну, ладно. Так что, все, значит, живы-здоровы. Это хорошо. Виктор машину-то свою кончил.
1: Кончил.
0: Алёшка что, сварщиком стал?
1: А ты что это, про Виктора спрашиваешь, про Алёшку спрашиваешь, а про Илью и знать не желаешь? Так что ли?
0: Да, отчего же? Я и про Илью спрошу.
1: Ну, да позову я его, он там Зинаида Павловна занимается.
0: Эй, не надо. Не больно нужен он мне, твой Илюша. Да и я его ни к чему. Да. Ведь ни разу не зашел, не поинтересовался, как я там на новом-то месте.
1: А сам-то ведь ты тоже не заходил.
0: Ну так я ведь постарше его буду, мог бы и уважить.
1: Ну, резон.
0: Да нет, резон. Куда там? Воображает из себя не бог ведь что. Все он весь превзошел, всего достиг. Ну, да. Уже не голова у меня, а целая академия наук. Ну, упрямый, чтобы, гордый, как фон барон какой. Ой, как ты с ним прожила столько лет, прямо не пою. Затерпелась, поди, бедняга, вроде как от тирана,
1: ну,
0: да?
1: Ну что ты, Александрыч, век ни от кого такого не слышал.
0: А вот ты слушай, уж я-то знаю его имя этого. Уж он не остатертел со своим окаянным.
2: Что это? Что это? А, не как Саня пришел. Здорово, Саня. Здорово, Илюша. Ну, хорошо. Хорошо, что зашел. Агаша,
1: ну?
2: Сообрази нам там кефирчик.
3: Папа, ну, будь здоров.
0: Ну, будь.
3: Будь здоров, будь здоров.
0: Ну, а как дела, Илюша, а?
3: Да ничего, как твои.
0: А, плохи мои дела.
3: А что ж так?
0: Ну, это ремонт не остатертел, будь он трижды неладный.
3: А что тебе это несло? Ну, чего ты достиг-то?
0: Вот ничего не достиг, потому и плохи дела мои. Уходил, думал, клепка там будет.
3: Вот.
0: Эй, кукиш получил тоже, на сварку переходим.
3: Вот.
0: Так ну что ж, новое строить, чем старые калоши.
3: Правильно, правильно, будь здоров.
0: Ну, будь. Да. А как у тебя? Есть местечко там, как?
4: Нет, брат. Дезертиров не берем.
0: Не берете?
4: Нет.
0: Ну не надо. Я и сам не пойду. Меня Илюша на третий статус.
3: Ну, да. На третий. Ну, это хорошо.
0: Это хорошо. Хороши мои дела, Илюша, не плохо.
3: А что же так вертел?
1: Хорошо, хорошо, хорошо.
3: И у нас хороши дела. Вот через неделю Зиной Павловной корабль спускаем на
1: воду. Да. Здравствуйте, Александр Александрович. И представьте себе, вот если б не Илья Матвеевич,
3: да
1: быть бы мне среди гостей, а не среди строителей. Да вот уж сколько я работаю на стапеле, и каждый раз мне хочется говорить вам спасибо. Да, что-то стояли перед директором, взяли на стапель, сделали мастером.
3: Это все, Александр Александрович. Вот помнишь, Саня, как первый раз ты увидел Зину Павловну, и говоришь, выйдет из Зины Павловны что? Мастер, помнишь, да?
0: Кого?
3: Мастер, говорю, вы. Ну?
0: Ну, так это, так я в женскую силу я всегда верил. Они упрямы.
3: Упрямы.
0: Чего захотят, так своего добьются. Только вы держитесь, Зинаида Павловна, я его знаю, этого Так ну, что, ладно,
1: хорошо, да? Хорошо, Александр Александрович. Нет. Можно вас на минуту?
0: Пожалуйста.
1: Простите, Александр.
0: Ну, давай.
1: Вы вчера не явились на урок. Почему? Ну что, не смогли решить задачу и струсили?
2: Товарищ Иванова!
1: Давай, Журбин.
0: Чего?
2: Тут научил на свою голову. Будьте неважны.
1: А вы что думали, отступлю? Завтра назначается мне очередной урок, взамен пропущено.
5: Алексей в последнее время ходит сам не свой. Никак не может забыть Катю. А тут подвернулся дед Матвей.
6: Ты что такой смурной? Случилось что?
7: Да нет, дед, ничего не случилось. Все то же. Вот все хожу, думаю. Никак не могу решить. Очень трудный вопрос у меня, дедушка. Может, посоветуешь?
6: Трудные вопросы, Алёха, разом решаются. Чик и готово. И когда решают такой вопрос, вперед глядеть надо. Что получится не сегодня, а завтра. Ежели за завтра уверен, решай и действуй. А ежели это тебе дело вот сегодня приспичило, то погоди решать до завтра. Утро вечера мудренее. И еще тебе одно слово скажу, а ты слушай и вникай. Что трудно дается, то сердцу навсегда мило. А что легко добыто, то с тем и расставание легко. Какой у тебя вопрос? Ну, говори. Обмозгуем.
7: Спасибо, дед. Ты все сказал. Спасибо.
5: В тот же день Алексей помчался в подсобное хозяйство завода. Резко затормозил машину у домика, где жила Катя с ребенком.
1: Да.
7: Собирайся, Катюша! Ты отсюда уезжаешь!
1: Куда я уезжаю? Я никуда не уезжаю!
7: Уезжаешь! Обратно в город! Одевайся, там у ворот машина.
1: Алёша, я ничего не понимаю, что такое?
7: Потом поймешь. Одевайся, забирай ребенка и едем.
1: Ты с ума сошел, я никуда не могу ехать, мне на работу завтра, Алёша.
7: Да договорились насчет работы, не беспокойся. Бери ребенка.
1: Алёша, постой. Ничего не понимаю.
7: Ты еще не одета? Бери ребенка. Пошли.
1: Что такое? Куда я поеду? Чего ты хочешь? Я ничего не понимаю. Я никуда не поеду.
7: Ты поедешь ко мне. Ты будешь жить в моей квартире.
1: Нет. Не могу. Это невозможно. Не могу, Алёша. Ты сам не знаешь, что ты делаешь.
7: Я все знаю.
1: Пойми, Алёша, не могу.
7: Не можешь? Или не хочешь? Ну ты не думай. Это же не моя квартира. Теперь она будет твоя. Я сегодня же перебираюсь на якорную к нашим. А ты живи там у меня. Тебе там лучше будет, и девочки твои лучше. Там же тепло, просторно, сухо. Слышишь?
1: Слышу. Значит, это жертва. Ты пожалел меня. А я не хочу, понимаешь? Не хочу никакой жалости. Уходи. Немедленно уезжай.
7: Хорошо, хорошо. Я сейчас уйду. Только ответь мне на один вопрос. Почему ты не ответила на мое письмо? Сколько дней прошло?
1: Потому что я знала, что ты написал его из жалости. Вот не ошиблась, конечно, из жалости.
7: Только потому...
1: Да.
7: Если так, Катюша, да я ж сказал тебе неправду. Да я ж хочу, чтобы ты ехала туда, совсем не для того, чтобы мне уходить. Да я хочу быть с тобой, Катюша. Я не могу без тебя.

Катя переехала в квартиру Алексея, и вместе с ней в его жизнь вошло счастье. Прошло несколько дней. Накануне знаменательного события спуска корабля на воду собралась почти вся семья Журбиных. С ними инженер Зина Иванова. Все с нетерпением ждут прихода Алёши и Кати. –

0: Ну что ты будешь делать? Ушел вчера утром, больше суток нет его. Эх, Алешка, Алешка. Как думаешь, Антош, будет у них согласие? Или это одно крушение головы?
1: Трудно сказать, бать. Дело это сложно. Посмотрим, что время покажет.
0: Ну, а как твои дела?
1: Да моя миссия на этом заводе окончилась.
0: Уезжаю на юг вот.
2: Ай, поди опять надолго, Антош.
1: Надолго, мам, надолго. Вот приказали еще один старый завод молодым сделать. В воскресенье спустим на воду наш первый цельносварной корабль, ну и я уеду.
2: Антон Ильич, возьмите меня с собой.
0: Что? Куда?
2: На юг, на ваш новый завод. Я же уже освоила новый метод. Я вам еще пригожусь?
1: Ничего не понимаю. Вы так же рвались сюда, на стапель, и вдруг... Что случилось?
0: А что это за новость? Завтра корабль спускаем на воду, а вы, это самое, можно сказать... Победа, торжество. Виктор, ты-то пригласил Зину Павловну на наш семейный вечер? Можно сказать, пир по случаю спуска корабля.
3: Нет, я еще как-то не успел.
0: Ну что ты, шляпа?
3: Зинаида Павловна, прошу вас завтра, Антон, пожалуйста.
2: Нет, Илья Матвеевич уже пригласил меня. Я буду. Обязательно. Боюсь его обидеть.
3: А меня обидеть не боитесь?
2: Не надо, Виктор Ильич, не надо. К вам жена приезжает, ревновать будет.
3: Ревновать? Что вы, она же разводиться приезжала и уехала.
2: Простите, Виктор Ильич, я... Алёша!
0: Алёшка! Ну, наконец, Алёшка.
4: Вошел Басманов.
5: Алёшка, не видал? Что вы, нет его нигде, что вы на меня устали? Нигде нет его, я уже дружка его встретил, Володьку Петухова, тоже не знает, где он.
6: На вот это, Даша, завтра ему. Зинаида Павловна, а вы завтрашнему дню пол-литра-то припасли?
2: Пол-литра зачем?
6: Ну, здравствуйте. Вы же мастер, всякий мастер знает, что как только корабль двинется к воде, надо ему сразу же венца бутылочку влить, чтобы, значит, чокнуться.
2: Знаю, знаю, Александр Александрович, старая традиция. Ну, совсем забыла.
6: По технологии у них не предусмотрено.
0: Ну, знаешь, что он думал?
6: Что там?
0: На новый завод хочет от нас уйти.
6: Дезертируй!
0: Но не пущу.
6: Не пускай.
0: Товарищ Иванова.
6: Не-не-не, не
0: пускай. Слышите?
2: Илья Матвеевич.
0: Ну?
2: Можно мне вас поцеловать?
0: Пожалуйста! Ах, гляди, Агаша, молодые девчонки на шею бросаются. А ты говоришь, старый да старый.
7: Да молодой, молодой.
2: Алёшка!
0: О, Алёшка. Ну вот, Алёшка.
6: Ну где ты шляпа?
4: Это директор Иван Степанович.
8: Свадьба. Здравствуйте.
2: Здравствуйте,
8: Агафья Карповна, а я к вам. Вот, пожалуйста, пригласительный билет на спуск корабля.
6: Здрасте, Иван Степанович, здрасте.
2: Боже мой, из заводской комитета, дирекции, партийный билет. Спасибо, Иван Степанович.
8: Да. А где Матвей Тарафеевич?
0: А он ушел, сейчас придет. Что нужно вам?
8: А это пока секрет. Тайна.
2: Алеша!
4: С авоськой в руках появился дед Матвей.
9: Здравствуйте,
8: Тарасеич. Здорово. Тарасеич. Что, ноги болят, а?
9: Ноги? Почему ноги? Нет, ноги...
8: Что?
9: Ноги нормально.
8: Ничего, хорошо, а то завтра праздник. Выпить надо. Да, товарищи, завтра соберемся у стапеля и киль в лог долой. массовые кормовые стрелы. Долой! Сорвется с места корабль, скользнет на воду. И прочтем телеграмму. Вот она.
6: Алёшка!
4: Все радостно бросаются к Алексею с Катей.
0: Ну что ж, вот так стройте свою жизнь. А мы что, мы разве против?
10: Мы рады!
8: Рады. Ну, поздравляю.
0: Алёшка, давай.
6: Внученька! Внученька, иди сюда! Иди сюда! Постой со мной! С этим балбесом тебе долгий век идти рука об руку. А с дедом... Кто его знает, как еще придется.
10: Ну что вы, дедушка, зачем такие мысли?
6: Такие мысли, это жизнь. Ну что, балбес, а? Горько!
10: Горько!
8: Дорогой Матвей Дорофеевич, вот только что получена правительственная телеграмма. Да утверждено название нового корабля. Корабль будет называться... Матвей Журбин, поздравляю!
10: Дедушка!
6: Матвей Дорофеевич! Погоди, это тоже твоего имени! Подожди! Почему моего имени? Почему? А может его? Тоже Матвей! И тоже Журбин!
4: Дед Матвей Дорофеевич берет на руки правнука Матвея.
6: Ему жить, радоваться, заработать. Может, достойным человек будет, достойнее. Пожалуйста.

приглашаем вас в детский радиотеатр.

0: Кто же он? Ваша версия.
1: Кто же он? Ваша версия.
2: Кто же он? Ваша версия.
3: Ваша версия. Вот и снова предстоит вам назвать имя человека, чья судьба пройдет перед вами в разрозненных страницах жизни, отдельных фрагментах биографии, коротких, незавершенных эпизодов. Годы рождения и смерти 1562-1635. Далековато от нас, не так ли? Да и страна, в которой он жил, тоже достаточно удалена. Догадались? Да, это Испания. Что ж, придется потрудиться. Тем более, что герой наш человек сложный, противоречивый. В его жизни переплетались трагедия, смех, слезы, битвы, любовь, измены, смерть, счастье. Но главным было творчество. У него были высокие покровители и столь же высокопоставленные гонители, нежные возлюбленные и коварные изменницы. Он познал обожание толпы и злобную хулу завистников, преданность друзей и преследование заклятых врагов.
4: Тихо! Тихо, сеньоры! Тишина в зале суда! Сеньор Веласкес, вы хотите дать показания?
5: Да, ваша честь, да, я хочу говорить!
4: Итак, слово сеньору Веласкесу, актеру, директору театра, руководителю театральной труппы. И прошу спокойнее, сеньор.
5: А вы, сеньор судья, были бы спокойны, если бы вашу единственную дочь соблазнил молодой повеса?
6: Я не соблазнял вашу дочь, сеньор Веласкес.
4: Подсудимый, я не давал вам слова.
6: Сеньор судья, я не соблазнял ее. Мы любили друг друга.
5: Вранье! Кто ты такой, чтобы тебя любила Елена Скари, знаменитая актриса, любимица публики, недоучившийся студент, нищий, бездарный стихопляр?
6: Неправда, сеньор Веласкес. Он талантливейший поэт. Его знают и в столице, и за ее пределами.
5: Помолчите, сеньор Гильен. Ваши показания не имеют веса. Вы лучший друг этого проходимца. Сеньор судья, прошу слова.
4: А я прошу, будьте спокойны, сеньор Веласкес.
5: Спокоен? После того, как этот негодяй высмеял меня и мою дочь в оскорбительных стихах, я обвиняю его в клевете, ваша честь. И он смеет говорить о любви к моей дочери. Без гроша в кармане, без приличной родословной, сын ремесленника.
7: Сеньор Веласкес, золотошвейное мастерство всегда считалось почтенным. Отец этого юноши был славный мастер.
5: Вы тоже не свидетель, достопочтенный епископ Делара. Этот стихоплет ваш любимый ученик, и все знают.
7: Да, я пришел на суд засвидетельствовать похвальные качества подсудимого, кое обнаружил он, будучи учеником коллегии ордена теотинцев, монашеский орден, куда имеют доступ, да, преимущественно отпрыски знатных фамилий. А дети из скромных семей, как исключение, ввиду редких способностей. Именно у нас в коллегии он и начал писать стихи и пьесы. Нет, позвольте мне договорить. Выдающиеся успехи в науках и словесности и позволили ему поступить в университет города Алькала. За 2 года учения он снискал множество похвал от профессоров. И только, к сожалению, смерть отца оборвала обучение в университете.
4: Святой отец, все это прекрасно, но не имеет отношения к делу о клевете.
6: То есть как?
4: Вопрос к подсудимому. Вы признаете, что написали эти стихи, подсудимый?
6: Да, ваша честь, стихи написаны мной. Я написал их после того, как сеньор Веласкес запретил нам встречаться с Еленой.
5: Да, запретил. И приказал Елене отдать свою руку знатному и богатому сеньору. А этот негодяй высмеял нас. У него не язык, а ядовитые жало скорпиона, ваша честь!
4: Подсудимый, вы имели целью высмеять сеньора Веласкеса?
6: Не высмеять, а отомстить, ваша честь! Отец унизил меня. Девушка, которой я верил, предала.
5: Врешь, подлец! Елена не любила тебя!
6: Сеньора Елена здесь. Спросите ее, ваша честь.
4: Уважаемая сеньора.
8: Ах, ваша честь, умоляю вас, не спрашивайте меня. Я не знаю, как мне ответить, чтобы не обидеть.
4: Кого вы боитесь обидеть? Отца или подсудимого?
8: Ваша честь, я в затруднении, ведь я помолвлена.
6: Слышите, ваша честь, отец заставил ее силой.
4: Тише, подсудимый. Сеньора, вас заставили силой. Вы хотели стать женой подсудимого, сеньора?
8: Ах, нет, ваша честь, его женой я бы никогда не стала.
6: А твои клятвы, Елена, ты говорила, что любишь.
8: Ваша честь, вы знаете, какое положение я занимаю. Я горжусь своим положением, ваша честь. Подсудимый, да, мы встречались, я даже увлеклась, не скрою. Он талантлив, известен, пишет пьесы, правда, их никто не ставит.
6: Елена!
8: Мил, красив, умен. Вот если бы еще он знатным был рожден, если бы он мог подняться до меня, тогда, конечно.
6: Давно известно, меж неравных не уживается любовь.
9: Тогда почему ты не позволяла мне смотреть на других девушек?
6: Елена, устраивала сцены ревности. А?
8: Не знаю. Стоило мне увидеть, что ты смотришь на другую, на эту Исабель. Ты ведь смотришь на нее? Сразу же моя любовь вспыхивала заново.
6: Кто любит вслед чужой любви, тот жаден. В нем завистью зажжен сердечный пыл.
8: Слышите, ваша честь, он написал на меня ядовитые стихи. Назвал меня собакой на сене.
6: Ваша честь, судите меня. Я виновен в том, что любил и верил. В том, что стою ниже той, которую любил, но слава Иисусу уже не люблю. Виновен в том, что задумал хорошими стихами отомстить за унижение спесивому дураку отцу, вполне достойному своей дочери.
5: Вы слышите, ваша честь?
6: Придет время, Елена, и я напишу комедию в твою честь.
4: Тихо! Подсудимый, ваша вина доказана. Вы приговариваетесь к изгнанию из столицы на 10 лет за клевету и оскорбление почтенного лица. Приговор вступает в силу с сегодняшнего дня, с 7 февраля 1588 года. Суд окончен.
10: Значит, изгнание.
11: Что поделаешь, друг Гильен? За удовольствие надо платить. Но ведь стихи и пьесы можно писать всюду. Не так ли, дружище? Я поеду к тебе в Валенсию.
10: Слушай, Елена произнесла имя Исабель. Это не дочь знаменитого художника де Урбина, случайно?
11: Она. Очаровательное создание. Я люблю ее. Сначала я просто хотел позлить Елену. Потом...
10: Я люблю ее, Гильен. Она тоже из знаменитой фамилии?
11: Ее это не смущает, Гильен. Прости, я спешу к ней. Мы не виделись с ней целый месяц. Ведь до суда меня держали в тюрьме.
10: Постой, куда ты? Ты же должен покинуть Мадрид.
11: Успеется, Гильен. Сначала Исабель.
12: Ты пришел. О, мой дорогой, мой любимый.
10: Исабель, в тюрьме я думал только о тебе.
12: А это мерзкая Елена. Ты ее больше не любишь?
10: Я люблю только тебя, моя нежная Исабель.
12: Тебя изгоняют. Ты ведь уезжаешь скоро.
10: Нынче ночью. Исабель, уедем со мной. Исабель.
12: Отец и мать никогда не согласятся.
10: Тогда уедем без их согласия. Исабель.
13: Сеньор судья. Пошлите за ними погоню. Верните их. Я растерзаю этого висельника собственными руками.
4: Он увез вашу дочь насильно, сеньор Ди Урбина.
13: Ну, а откуда мне знать? Нет, по-видимому, нет. Дочь оставила записку. Простите нам, мы любим друг друга.
4: Боюсь, сеньор Ди Урбино, что догонять уже поздно. Это малый шустрый. Советую вам примириться с тем, что произошло.
13: Неравный брак? Ни за что.
4: Честь вашей дочери важнее, сеньор.
13: О, Боже! Отдать дочь за нищего поэта!

0: Илья, вот сейчас, в эту минуту, совершается обряд. Исабель становится моей перед Богом и людьми. Там, в Мадрид.
1: А рядом с прелестной Исабель стоит перед алтарем муж твоей сестры, замещающий жениха, с толстым пузом и красным носом. Бедный мой, тебя не пустили в Мадрид даже на собственную свадьбу. За тебя дает клятвы верности твой зять, а ты здесь, в Валенсии, мечешься, как связанный лев.
2: Если уж ты смеешься надо мной, ты, благородный Гильен де Кастро, поэт в душе и по профессии, лучший друг, что же мне ждать от других? Да, я связан, связан, я пойман, я в неволе.
1: Не падай духом, друг. Здесь ты найдешь настоящих друзей. Будешь работать, писать, станешь настоящим драматургом.
2: Но пока я им стану, мне надо на что-то кормить семью. Сердитые родственники наотрез отказали нам в своей поддержке. Гильен, правда, что король собирает армию для похода?
1: Говорят. Но неужели ты думаешь?
2: Не знаю. Не знаю. Пока я еще ничего не знаю, Гильен. Кроме того, что ко мне едет моя молодая жена.

0: Дорогу Святой Инквизиции! Верные сыны католической церкви, уничтожайте ересь и вольнодумство! Идет Святая Инквизиция, дорогу! Кайтесь, люди, кайтесь! Граждане города Мадрида, следуйте за Святой Инквизицией! Сейчас будет зажжен костер, в котором сгорят еретики и безбожники. И низвергнется с неба огонь, и да пожрет он врагов католической церкви и Святой Инквизиции.
1: Ваше Величество, пора принимать меры.
2: Я жду вашего совета, великий инквизитор. Вы глава католической церкви, глава инквизиции.
1: Испанский король Филипп II, приготовьтесь услышать слова, которые покажутся вам жестокими.
2: Я готов услышать эти слова, отец мой.
1: Испанскому королю уже не хватает сил, чтобы держать в повиновении завоеванные страны.
2: Отец мой!
1: Испания – оплот католической веры. Вы ревнитель ее чистоты. Еще недавно Испания была повелителем мира. Но наступают тяжкие дни, Ваше Величество. Ваши подданные бегут из страны, вступают в армии тех стран, где народ поднимается против нас, борется за свободу. Фландрия, Италия, Португалия.
2: Я заставил Португалию встать на колени.
1: Она борется против вас, король Филипп. Во всех концах мира вспыхивают антикатолические, протестантские голоса. Вы король Испании, сын католической церкви. Вы обязаны задушить эти голоса, убить в зародыше попытки восстать против нашей веры. Было время, вспомните, когда испанские короли мгновенно направляли свои войска туда, где загорались огоньки протеста против католической веры и церкви. Почему вы медлите, сын мой?
2: Приказывайте, что я должен сделать, святой отец?
1: Англия. Вот наш главный враг, сын мой. Надо снарядить флот, победить англичан и вернуть в лоно католической церкви Англию, в которой рассадник протестантов, рассадник ереси. Испания должна покорить Англию, король Филипп.
2: Я снаряжу флот, армаду, непобедимую армаду. Я призову к себе всех дворян-испанцев, готовых служить родине, мне и Святой Церкви. Англия будет покорена. Благословите, святой отец.
1: Святая Церковь и Великая Инквизиция с тобой, сын мой. И не скупись. Щедро плати добровольцам. Испанцы в бою отважны. Но звон золота сделает из них львов.
3: Нет, я не пущу тебя. Нет.
4: Исабель. Я уже подписал договор, мне заплатили.
3: Мне не нужны никакие деньги.
4: На те деньги, что мне дали, ты проживешь целый год.
3: Без тебя я не проживу и дня.
4: Я вернусь гораздо раньше, любовь моя.
3: Тебя убьют, говорят, будет страшное сражение.
4: У нас сильный флот, Исабель. Такого огромного флота не знала еще ни одна страна. Мы быстро разобьем англичан.
3: Зачем ты продался в солдаты? Зачем?
4: Любимая, не плачь, я не могу видеть твои слезы.
3: Из-за денег, я знаю. Но лучше быть нищим.
4: Я вернусь, Исабель, клянусь тебе, я вернусь.
3: Меньше месяца мы пробыли вместе.
4: Я вернусь, и мы проживем долгую, счастливую жизнь.
3: Как называется твой корабль?
4: Святой Хуа.
3: Морское сражение. Но говорят, возле берегов Англии бывают страшные бури. Матерь Божия, спаси его.
4: Исабель.

0: Я слушаю вас, герцог Медина.
1: Ваше Величество.
0: Я назначил вас главнокомандующим непобедимой армады.
1: Ваше Величество, мы разбиты, уничтожены.
0: Говорите, как это произошло?
1: С самого начала похода нас преследовали страшные бури, Ваше Величество. У берегов Кале английские снаряды потопили почти весь флот. Уцелевшие корабли были рассеяны бурями во все стороны. Испанцы, которым удалось спастись на британском берегу, были перебиты англичанами. Только малую часть флота привел я в испанские гавани.
0: Но и тут часть их внезапно сгорела.
1: Вспыхнул пожар. Бог отвернулся от нас, Ваше Величество.
2: Не ропщите на Бога, герцог Медина. Вы один повинны во всем. Вы храбрый, испытанный воин, но не моряк. А непобедимая армада шла в морской бой. Вы не имели права принимать на себя командование.
1: Я готов заплатить жизнью, святой отец. Вот моя шпага. Она успокоит боль сердца и смоет позор с моего имени.
0: Вложите шпагу в ножны, герцог. Святой отец, вы несправедливы. Я посылал мой флот против людей, а не против моря и бурь. Надо смириться. Такова воля Господа нашего.
2: Испания в трауре. В каждом доме, в каждой хижине оплакивают погибших. Испания стала как вдова. Горько плачет она ночью, а слезы ее на ланитах ее.
0: Сегодня же я отдам приказ прекратить траур. Люди должны забыть. Герцог, на каком судне вы сами вернулись?
1: Я был на судне «Святой Хуан», Ваше Величество.
3: Жив! Жив! Ты жив, мой муж!
4: В это почти невозможно поверить, Изабель. Мы прошли через ад. Должно быть, ты горячо молилась за меня, любимая.
3: Мы молились вдвоем.
4: Вдвоем?
5: Изабель, неужели?
3: У нас будет ребенок.
6: Я должен работать. Я должен работать день и ночь, моя Изабель, чтобы вам обоим было хорошо. Я буду писать пьесы, и видит Бог, добьюсь, чтобы театры поставили.

0: Чем я могу вам отплатить за все заботы и внимание? Одним лишь все мои старания урокам нашим посвятить.
1: Благодарю. Я поручусь, что будут приняты без спора условия ваши.
0: Нет, сеньора, мои условия таковы, что вам покажутся, наверное, они не скромными чрезмерно.
1: Чего же требуете вы?
0: Не денег.
1: Но тогда чего же?
0: Лишь благосклонности.
1: Она и так вам кажется дана. Отец вас оценил, я тоже.
2: Разрешите, ваша светлость.
3: Сеньор Луис де Гангоре.

0: светлость.
1: Вы мне не верите, быть может?
0: Как я могу не верить самому знатному вельможе, блистательному Сесса де Кордова и Арагон?
1: Ну вот, а вы, сеньор Луис, пишете на него эпиграмму, да еще такие злые.
2: О, проказник, я вчера читал новую.
0: Ваша светлость, у меня есть право любить и ненавидеть. Его я ненавижу. Поэт, драматург он нет. Никакого отношения к высокой поэзии он не имеет. Развлекать, потешать простую публику рыночных торговцев. Шут. Ярмарочный зазывала. Недаром он и женился на дочери торговца.
1: Но ведь это, кажется, его вторая жена. Он женился, уже вернувшись из изгнания, так я слышал?
0: Первая умерла там, в изгнании. Он женился на дочери торговца мясом и рыбой. Эпиграммы, да, писал и буду писать. У меня есть право высмеять его желание разбогатеть через выгодную женитьбу. Это достойно поэта, ваша светлость?
1: Ну, почему, если очень нужны деньги?
0: Так он просчитался. Он не получил ни гроша от торговца. Жена страшная, как смертный грех. Без денег, без связей. Почему бы мне не написать эпиграммы, ваша светлость?
1: Послушайте, по-моему, это он. Вон там, внизу, в партере. Я не ошибаюсь?
0: Не ошибаетесь, ваша светлость. Он в театре.
1: Странно, ведь он живет в Мадриде.
0: Да, конечно. Но ведь театр приехал в Толедо к нам, а в театре играет актриса Микаэла де Лухан. Вон она, на сцене, в главной роли, ваша светлость.
1: И что же, при чем здесь Микаэл?
0: А при том, ваша светлость, куда бы ни поехал театр Микаэлы, за ним, как тень, следует и этот гений.
1: А-а-а, вот оно что, любовь.
0: Все приданное второй жены ушло на эту любовь.
1: Она мила. Нет, даже просто очаровательна. Сеньор Луис, надо послать ей цветы, право. Относительно вашего врага, сеньор Луис.
0: Он мне не враг, ваша светлость. Я презираю его.
1: Относительно него. У него прелестный слог, остроумие, легкость пера, пылкость. Я давно ищу себе секретаря с такими качествами. Надо же, в конце концов, чтобы кто-нибудь вел мою переписку с моими многочисленными возлюбленными. Так последите, любезный мой сеньор Луис, чтобы актриса Микаэла де Лухан получил букет.
3: Дьявол, эту мантилью! Я в ней запуталась! Чуть не грохнулась на сцене! 10 раз говорила, надо подшить! Уберите к черту!
4: Микаэла!
3: Это ты!
4: Ты сегодня в ударе, Микаэла, все идет хорошо.
3: Дорогой мой, ты, конечно, прекрасный драматург. Тебя знает вся Испания, ты знаменитый, все такое прочее. Но ты пишешь страшно длинные пьесы. Я не могу учить столько текста.
4: Я пишу, как умею и как хочу.
3: Ты должен писать, как хочу я. Я играю все твои пьесы, дьявол, тебя побери. Я делаю тебе успех.
4: А не наоборот?
3: Ах так? Ну пусть тогда эта жирная старая Инесса играет в твоих пьесах. Я посмотрю, какой будет успех. Не выводи меня из себя. Мне еще 2 акта играть. Ты нарочно злишь меня.
4: Ну успокойся, успокойся. Я не хотел сердить тебя, Микаэла. Успокойся.
3: Это, оказывается, он делает мне успех. Ну... Он, который таскается за мной повсюду, куда бы ни поехал театр. А зачем в таком случае ты таскаешься за мной?
4: Хочешь ледяной воды с лимонадом?
3: Ну, конечно, чтобы я осипла. Ты этого хочешь. Послушай, любовь моя.
4: Да.
3: Мне нужны деньги.
4: Но ведь я только что на днях
3: да
4: тебе...
3: Да ты что? Ты что, считаешь, сколько мне дал? Это еще что за новости? Он мне дал на днях! Вот новости, да я их в тот же час истратила! Ты что думаешь, мне мало нужно? Забыл, что я актриса.
4: Микаэла.
3: Ты хочешь, чтобы я ходила как нищенка?
4: Микаэла.
3: Хуже этой жирной Инессы, которую ее любовник осыпает золотом. Ты достаточно зарабатываешь пьесами, мой милый. Я-то знаю твои доходы.
4: Микаэла.
3: Кроме того, можно было бы пошарить и в шкатулках твоей прекрасной жены.
4: Этого не касайся.
3: Нет.
4: Этого не касайся.
3: Ты меня сегодня доведешь.
4: Микаэла.
3: Ты доведешь.
4: Не касайся.
3: Ах, не касаться его жены.
4: Вот еще хорошая ваза, бей!
3: Пошел к дьяволу!
4: Бей!
3: Ну вот, цветы рассыпались. Ох, какой роскошный букет. Записка. О, герцог Сесса.
4: Герцог Сесса?
3: Герцог Сесса.

0: Записка и цветы. Знаешь, кто он?
1: Кто же не знает герцога Сесса? Аристократ, молод, красив, безмерно богат, развратник и деспот. Отцы и матери ненавидят его, дочери бросаются в реки.
0: Ах, оставь. Глупости. В Мадриде, говорят, он больше, чем король. Подумать только, цветы от герцога Сесса. А ты не даешь мне денег на кружева и булавки. Ты скупец. Ты недостоин внимания такой женщины, как я.
1: Очевидно, это так.
0: Ну, прости. Ну, я сумасшедшая. Я люблю тебя, я тебя обожаю, а тебе говорят, всюду ты знаменит, я горжусь тобой. Ты придешь сегодня ужинать?
1: Не могу. Ко мне приехал гость.
0: Какой еще гость?
1: Мой лучший друг Гильен де Кастр.
0: Ну и убирайся к своему лучшему другу. Убирайся! Герцог Сесса. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты, конечно, пишешь хорошие пьесы, дорогой мой поэт. Но в жизни ты глупый ослик с большими ушами. Я. Вот и сиди со своим Гильеном. Вот разговаривайте всю ночь о высоком искусстве. Я.
1: Не могу сказать, Гильен, как я снова рад видеть тебя.
2: Я искал тебя в Мадриде. Мне сказали, ты уехал с театром в Толедо на гастроли. Ну, я тоже решил проехаться. Тебя легко отыскать, у твоей славы роскошный шлейф.
1: Какая там слава, Гильен? Просто я работаю, я все время работаю. Я работаю каждую минуту, чтобы забыть.
2: Прошло уже почти 5 лет, друг мой, и изгнание твое давно закончилось. Ты женат?
1: Не говори мне о моей женитьбе. Я презираю себя. Наверное, я был не в себе, когда смерть Исабель, потом смерть обеих моих дочек, долги, нищета, одиночество. Гильен, я женился из-за денег, чтобы хоть не голодать, а денег не оказалось. Мой тесть скуп и жесток.
2: Ты совсем не любишь жену?
1: Я любил Исабель. Я буду любить ее одну.
2: Мне говорили, это актриса Микаэла.
1: Я любил и буду любить одну Исабель, Гильен. 2 мои девочки. Сердце кровоточит и никогда не заживет. У меня есть дети, будут еще, но мои девочки. Не будем больше об этом, Гильен. Расскажи о себе. Я читал твой роман. Ты стал отличным писателем.
2: Ну, все, что я делал и сделаю в литературе и в театре, благодаря тебе, друг мой. Я иду за тобой, слушаю тебя, учусь у тебя, люблю, восхищаюсь. Я благословляю судьбу за то, что она дала мне счастье быть твоим другом. Испания должна гордиться тобой. Ты прославил свою родину.
1: Преувеличиваешь. Ты всегда был восторженным, Гильен.
2: Нет, не преувеличиваешь. Во всех пьесах и стихах ты истинный испанец до мозга костей. Твои герои думают, чувствуют, любят и ненавидят, как истые испанцы. Тебе подвластны все звуки, которыми можно тронуть сердца современников. Ты чувствуешь поэзию наших традиций, нашей истории, верований. Ты воскрешаешь наше дорогое прошлое и заставляешь нас гордиться им, укрепляешь национальную гордость. Поэтому тебя так и любит народ. Именно народ, простой испанский народ, для которого ты творишь.
1: А ты случайно не читал эпиграммы, который пишет на меня Луис де Гонгора, поэт?
2: Поэт? Он штукарь, а не поэт. Бездарь. И как всякая бездарь, ненавидит талант. Чтобы скрыть свою безданность, стал главой какой-то новой школы поэтов. Культистский, что ли? Формалистические изыски. Усложненность формы, будто бы их стихи понятны только узкому кругу избранных. А твои прекрасные, чистые, ясные и добрые пьесы понятны каждому. Они трогают все сердца без исключения. Вот за это он тебя и ненавидит, этот Гонгора. И за то, что у тебя 1000 сторонников, почитателей и продолжателей твоего дела.
1: Да. Гонгор, да. Это противно, это грязь. Но есть вещи похуже, Гильен. За мной
3: охотится святая инквизиция?
2: Нет. Нет, что ты, нет.
3: Дважды приходил от великого инквизитора монах Фра Анжело. Дважды я сумел увильнуть. Но будет третий раз.
2: Что они хотят от тебя?
3: Чтобы я служил церкви, а не народу. Будет третий раз, когда я вернусь в Мадрид. Кирьен, я боюсь возвращаться. Я стал бояться Мадрида, поэтому я и езжу всюду. Они найдут меня. Кирьен, найдут.
4: Достопочтимый сеньор.
1: Опять вы, Фра Анжело?
4: Святая инквизиция зовет вас, сын мой.
1: Вашим помощником я не стану.
4: Подождем, мы умеем ждать.
1: Вы думаете, я стану слабее?
4: Мы надеемся, вы станете мудрее.
1: Почему я должен измениться?
4: Иногда меняются обстоятельства, сын мой.
1: Угрожаете?
4: Театры чтут святую церковь, а вы живете доходами с театров, сын мой. Не так ли?
1: Ах, вот что. Ну так знайте, Фра Анжело, герцог Сесса вернулся в Мадрид и предложил мне у себя место секретаря. Так что теперь я смогу жить не только на доходы с театров.

0: Послушай, мой дорогой поэт, я сердит на тебя. Столько лет работаешь у меня, пора бы привыкнуть.
1: В чем я провинился, ваша светлость?
0: Я поручил тебе написать записочки нескольким дам, каждый назначить свой день и час. А ты все прекрасно перепутал. И вчера вечером ко мне явилось одновременно три дамы. Представляешь? Они вцепились друг дружке в прически. И вместо того, чтобы получить удовольствие, мне пришлось звать слуг, чтобы разнять их. Ты невнимателен, мой милый.
1: Ваша светлость, я заканчивал пьесу, был рассеян.
0: Да, пьеса, конечно, это прекрасно, но служба... Понимаю, ты знаменит. Вчера на приеме у короля о тебе говорили. Иностранные послы превозносили тебя до небес. Мне льстит, что у меня такой секретарь, не скрою. Пиши свои пьесы, но не в ущерб моим делам. Кстати, не забудь нынче же написать актрисе Микаэле де Лухан, что ее услуги мне больше не понадобятся. Надеюсь, ты на меня не в претензии, мой милый, что Микаэла... Я же помню... Ты когда-то с ней, а?
1: Нет, ваша светлость, мне безразлично. Я напишу. Ваша светлость, я хочу просить вас...
0: В чем дело?
1: Ваша светлость, у меня семья, растут дети.
0: Ну, я же плачу, когда вспоминаю.
1: Да, когда вспоминаете, ваша светлость, непрочность... Материального положения, постоянная зависимость, неопределенность. При дворе освободилась должность королевского хрониста. Хорошо оплачивается. Постоянная государственная должность.
0: Ты хочешь, чтобы я похлопотал за тебя перед королем?
1: Я был бы безмерно благодарен, ваша светлость.
0: Попробую. Хотя мне было бы жаль терять тебя, ты мне удобен. А разве твои пьесы не дают тебе доход? Я полагал...
1: Цензура стала часто запрещать мои постановки.
0: Ах да, кажется, церковь что-то сердится на тебя. Милый мой, ты сам виноват, с попами лучше ладить. Я обещаю тебе поговорить. Почему бы тебе и не стать придворным?
2: Королевский хронист? Он? Франшла, этого нельзя допустить. Если он получит постоянную должность при короле, он выйдет из нашего повиновения.
3: Святой отец, но король благоволит.
2: Решает не король, решаем мы, святая инквизиция. Эту должность он не получит.
3: Но как объяснить королю? Какая причина?
2: Простая. Плебей. Драматург, поэт, да. Но плебей. При королевском дворе плебеям не место. Вот и вся причина. Надо быстро найти другую кандидатуру. Мы должны создать вокруг него атмосферу безвыходности и страха. Чтобы не было у него другого выхода, кроме церкви. Чтобы он сам пришел к нам. Кстати, что это за новую пьесу он написал? Что-то крамольное?
3: Да, святой отец. Пьеса о бунте, о восстании какой-то деревушки против законной власти. Против насилия и жестокости властей, как он сам говорит.
2: В пьесе побеждают крестьяне?
3: Да, святой отец. Командора убивают.
2: Так. Пьеса уже идет.
3: С огромным успехом, святой отец. Всякий раз в конце спектакля в зале буря. Почти восстание. Выкрики. Тем более героиню играет актриса Херонима Бургас. Любимица публики. Наша самая знаменитая актриса.
2: Правда ли, что у нее с этим поэтом?
3: Ходят слухи, но ничего определенного.
2: Крамольная пьеса идет в театре Мадрида. Фра Анжела. Разве у нас уже нет цензуры? Подумайте об этом.
4: Меня при вас Гомес? Что со мной творил злодей? Мне к груди кинжал приставил, бранью осыпал, грозился, изощрялся в пытках, чтобы чистота моя сдалась мерзкой похоти его. Лучше, чем слова об этом, волосы мои расскажут. Эти синяки, рубцы и царапины. Глядите! Неужели вы мужчины? Неужели вы отцы? Дикари вы, не испанцы, трусы! Где вам защитить ваших жен от сластолюбцев? Бог свидетель, я добьюсь. Сами женщины отплатят за мучительство злодеям, за бесчестье подлецам.
2: Я пойду с тобой, и пусть грозен враг не испугаюсь.
5: Созовем народ сейчас же.
2: Тут все будут заодно. Смерть тиранам! Да. Так берите у кого что есть: мечи, самострелы, пики, палки.
6: Притеснителям народа, взявшим власть над нами.

0: Херонима, ты прекрасна. Ты великая актриса.
1: Это ты написал великую пьесу, дорогой мой. Ты видишь, что творится в зрительном зале. На этом спектакле испанский народ делается сильнее. Он вспоминает свою гордость и честь. Спасибо тебе за все, что ты сделал для театра, для Испании.
0: Херонима, за что ты меня любишь? Я уже очень немолод.
1: Ты...
0: Я тяжелый, скучный человек, несвободный. У меня куча неприятностей, неудач. Каждая пьеса – это тяжкий путь к театру. Я беден.
1: Ты удивительный. Ты единственный. Я люблю тебя. Я знаю, ты не можешь отвечать мне такой же любовью, но я счастлива. Я счастлива и малой частицей чувств.
0: Я никогда не скрывал от тебя. Я любил однажды и навсегда свою первую жену Исабель. Но тебе я благодарен за верность, за нежную дружбу, за теплоту и поддержку. Нет у меня никого, кроме тебя, Херонима. Ты самый близкий мне человек, жена. Не будем говорить о ней. Одна дочь вышла замуж, уехала. Вторая ушла в монастырь. Сын погиб в море.
2: Ты и моя Антония, последняя младшая дочь. Вы двое, вся моя жизнь. Антония, чистый, нежный ребенок. 16 лет. Ради нее я...
1: Ну, перестань. Будь мужчиной. Ты должен жить, работать, творить, радоваться, радоваться. Хотя бы ради своей Антонии. Забудь невзгоды и трудности. У тебя есть Антония и твой талант.
0: Завтра мне приказано явиться в Инквизицию.
1: Боже, они не оставляют тебя в покое.
3: Я давно жду вас к себе, сеньор поэт.
0: Я только вчера получил приказание, святой отец.
3: Кто хочет мира, должен сделать первый шаг.
0: В чем моя вина, святой отец?
3: Вы отвергаете помощь святой инквизиции.
0: Святая инквизиция запрещает мои пьесы.
3: Трижды с вами говорил Фра Анджело. Послушайся вы его, в вашей жизни многое сложилось бы легче.
0: Запугивайте. Вам-то уж не к лицу, святой отец.
3: Вы пишете крамольные пьесы, призываете народ к неповиновению властям. У вас огромная власть над людьми, и вы используете ее во вред им. Вот слова. Испания – мачеха ее истинных детей и нежная мать чужеземцев. Ваше стихотворение?
0: Да, да, и стихотворение, и убеждение.
3: А вы хотите, чтобы цензура не запрещала вас? Но, сын мой, вы нужны нам.
0: Зачем?
3: Нам нужны верующие. Верующее паство и верующие пастыри. Повторяю, у вас огромная власть над людьми. Употребите власть во славу Святой Церкви, Инквизиции, сын мой.
0: Я не гожусь для этого, святой отец. Я поэт.
3: Примите низший духовный сан.
0: Стать священником?
3: Вы получите титул приближенного святой инквизиции, если согласитесь на наши условия.
0: А если... Если вы запретите мне сочинять?
3: Кто может запретить вам? Сочиняйте. Но помните, у нас всюду глаза... Слушай, и мы всесильны.
2: я в тупике. Меня окружили. Вчера мне сказали, что все мои пьесы запрещены. Что им еще нужно, Херонима? Я уже принял титул приближенного святой инквизиции. Я струсил. Я уступил. Что им еще нужно от меня, Херонима?
1: Они поставили свои условия. Ты же знаешь.
2: Стать священником? Нет. Не могу. Пойти против совести, против себя самого. Продать душу. Лгать, лицемерить. Нет, нет, Херонима. Пусть запретили пьесы, я вытерплю. Я все вытерплю.
4: Святой отец. Он упрямец. Мы сделали все, что вы приказали. Но он упрямец. Он готов голодать.
3: Значит, его надо сломать, фра Анжела. Если он не гнется, его надо сломать. Вы знаете, как это сделать. Мы с вами уже обсуждали это средство. Пришло время.
5: Антония! Девочка моя! Антония! Девочка моя! Доченька!

0: похитили. Херонима, мою дочь, мое дитя, мою Антонию. 16 лет.
1: Дорогой мой.
0: Какой-то придворный негодяй. Я пытался узнать, я молил, я просил, я стоял на коленях перед покоями короля. Меня не впустили, надо мной смеялись.
1: Это они, это те, кто преследовал тебя.
0: Я пойду к ним, я сделаю все, что они хотят.
1: Милый
0: мой. Я буду молить, чтобы мне вернули мое дитя. Я стану их рабом.
2: Я рад, сын мой, что вы наконец-то проявили благоразумие. Вам следует ехать в Толедо, чтобы получить там духовное звание.
0: Верните мне дочь, святой отец.
2: Да-да. Да, мы приложим все усилия, негодяй будет наказан. Но не советую вам медлить с принятием сана.
0: Верните мне дочь, святой отец.
2: Когда вы примете сан, когда вы станете членом нашего общества, вам будет легче самому отыскать ее. Разумеется, с нашей помощью. Так вы поспешите, сын мой?
0: Да, я поспешу. Но верните мне дочь, святой отец, верните мне ее. Я на коленях молю вас, верните мне мое дитя.
2: Встаньте, сын мой, Бог не оставит вас, мы тоже. Теперь, когда вы перестали сопротивляться, скоро вы поймете, вам выгодно идти с нами, сын мой, а не против нас. Сан священника, приближенный святой инквизиции и полная свобода творчества.
0: Поздно. Мне не нужна свобода творчества. Я уже не буду писать никогда. Мне только нужна моя дочь, святой отец. Возьмите у меня все, славу, талант. Уничтожьте мои произведения. Пусть забудут мое имя, но верните! Верните мне мое дитя, мою дочь, мою Антонию! Больше я ничего не прошу. Больше мне ничего не нужно в жизни. Милосердие, святой отец, милосердие!
2: Завтра же вы должны быть в Толедо.
0: Я принял сан. Я отрекся от себя.
1: Дорогой мой.
0: Великий инквизитор обманул меня. Он не будет искать Антонию. Я буду искать ее. Один. До конца моих дней. Херонима, вот рукопись. Я только что закончил ее. Поэма «Золотой век». Я задумал ее как памятник справедливости, гуманности, как мечту о добре, правде, чистоте. Я отдаю ее тебе. Сохрани и прощай. Я не хочу никого видеть, даже тебя, пока не найду мою девочку.
1: прощай. Бог да хранит тебя.

0: Святой отец, он умер.
1: Он узнал? Он нашел?
0: Да, мертвую, с кинжалом в груди. Она сама себя заколола. Он упал, потерял сознание, и все.
1: Ну что ж, пожалуй, это даже к лучшему. Немедленно найти все его рукописи и уничтожить. Испанский народ должен забыть его имя, ведь он способен бороться с нами. Даже не мертвый.
0: Все будет исполнено, святой отец.
2: Я выезжаю в дальний путь, но сердце с вами остается. Я уезжаю без него. Я буду сам в стране далекой, но верен красоте высокой, служением сердца моего.
3: Служением сердца моего. Рукописи и черновики были уничтожены, но народ не забыл его имени. Оно вписано золотыми буквами в историю культуры мира. Так кто же он? Ваша версия.
4: Кто же он? Ваша версия.
5: Кто же он?
6: Ваша версия.
7: Кто же он?
8: Ваша версия.
9: Кто же он?
10: Ваша версия.
11: Кто же он?
12: Ваша версия.
3: Передачу «Ваша версия» подготовили автор сценария Зоя Чернышова, режиссер Владимир Шведов, редактор Майя Крючкова и артисты Аристарх Ливанов, Алла Малкова, Татьяна Ушмайкина, Наталья Головко, Алина Покровская, Геннадий Фролов, Михаил Погоржельский и другие.
13: Когда же перестанет трепыхаться всезнающее сердце? Подледная, шальная навигация. Остановить нет средства. Подснежное, подвьюжное тепло. Ледок протаивающий, припав пылающее тяжело плечо товарища. Товарищ мой, я отстраню свое плечо неверящее. Я знаю это честное вранье, тепло негреющее плечо. Вели прильнувшему, не ври, мое разыскивая. Но где-то там и у меня внутри жара азийская. И также без раздумья набегу, смеюсь, осмеливаюсь. Своим вдруг онемевшим честно лгу, теплом обмениваюсь. Да где нам знать, что ложь, а что не ложь? Спрошу у сердца, ответит гулко. После разберешь, остановить нет средства.
14: Романс Римского-Корсакова «О, если б ты могла» на стихи Алексея Толстого поет Денис Королев.

0: Всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия» заканчивает работу над пластинкой исполнительницы русских народных песен, заслуженной артистки республики Александры Стрельченко. И мы пригласили певицу к нам в студию. Пожалуйста, Александра Ильинична.
1: Мне эта пластинка очень дорога, наверное, потому что далась мне нелегко. И у песен, которые на ней записаны, не совсем простая история. Несколько лет назад мне попалась пластинка исполнительницы русских народных песен Надежды Плевицкой. Вы слышали об этой певице, наверное?
0: Да, конечно.
1: Она была очень известна в начале века. Меня привлекли курские свадебные песни. Она была курянка Плевицкая, а я сама родом с юга России, может быть, поэтому как раз эти песни меня привлекли. Долго они мне не давались. Оказалось, что не так-то просто спеть их. Что мне понравилось в них? Не знаю уж, чем это объяснить, но в отличие от северных свадебных песен, курские более веселые, живые. Когда их пели, еще и плясали к тому же. И мне кажется, очень интересное сопровождение этих песен. Есть, конечно, и жалобные песни, не без этого, но в основном курские невесты почему-то веселее глядят на мир. Вот послушайте, для примера я спою вам песню «Куры рябые». Она пелась тогда, когда в доме невесты ждали жениха с гостями.

0: Ну вот, а песня «Самара»?
1: А, «Самара городок».
0: Нет, просто «Самара». Самаре в песнях повезло. Любили, видно, волжане этот город. Так вот, та песня, а вернее даже «Самарские страдания», «Частушки», они были очень популярны в свое время на Волге. Их пели на ярмарках, в застолье, на праздниках. И каждый уважающий себя гармонист непременно должен был знать «Самарку». Известно, что в ней было очень много куплетов. И когда пели, добавляли от себя кто как мог. Но до нас дошли только слова припева. «Эх, Самара, качай воду, дайте ходу пароходу». Маловато для песни, не правда ли?
1: Да.
0: Ну а что делать, где взять слова? Мы стали искать по сборникам, расспрашивать старожилов. И вот с миру по нитке собрали песню. Вот как она звучит теперь.

0: как сжимается сердце дрожью за конечный порядок земной. Вдоль дороги стояли рощи и дрожали, как бег трусцой. Все конечно, и ты конечно, им твоя красота пустяк. Ты останешься в слове, конечно.
1: Ты любишь, ты притворствовать умеешь. Когда в толпе, украдкой от людей, моя нога касается твоей, ты мне ответ даешь и не краснеешь. Все тот же вид, рассеянный, бездушный, движение перси, взор, улыбка та ж. Меж тем твой муж, сей ненавистный страж, любуется твоей красой послушной. Благодаря и людям, и судьбе ты тайным радостям узнала цену, узнала свет. Он ставит нам в измену все радости. Измена льстит тебе. Стыдливости румянец невозвратный, он улетел с твоих молодых ланит. Так с юных роз Авроры луч бежит с их чистую душою ароматной. Но так и быть. В палящий летний зной лестней для чувств, приманчивей для взгляда, смотреть в тени, как в кисти винограда, сверкает кровь сквозь зелень густой.
2: Дорогие ребята, предлагаем вам послушать радиоспектакль о жизни и творчестве выдающегося чешского композитора Бедржиха Сметаны. Музыкальное наследие композитора велико. Многие его произведения получили мировое признание. Пламенный патриот родной страны, он посвятил свою жизнь возрождению чешской национальной культуры. Много сил композитор отдал борьбе за основание чешского национального театра, ведь в ту пору все пражские театры находились под контролем австрийских властей, и спектакли на чешском языке были запрещены. И вот в 1862 году театр был открыт.
3: Пожалуйста, маэстро, сюда. Это для нас огромная честь. Первый спектакль. Мы все с большим нетерпением ожидали премьеру вашей оперы «Либуша». Будьте добры, сюда.
4: Боже, сколько народу! Прекрасная публика. Дамы в дорогих туалетах, господа во фраках, эполеты офицеров, веера, мундиры. Как их много!
3: Извините, я на минутку. Сейчас принесу программу.
4: А там на галерке сколько народу! Должно быть, студенты. Как они молоды!

Фанфары из оперы «Либуше». Страницы жизни композитора Бедржиха Сметаны.

0: Отлично, Беджих. Твоя полька мне действительно очень нравится, но не обижайся. Таких полек сейчас 12 на дюжину.
1: Ты действительно не видишь в ней ничего особенного?
0: Ну, возможно, она лучше других, но это же еще ничего не значит.
1: А его игра? Ты тоже не считаешь ее выдающейся?
0: Играет он в самом деле прекрасно, но пойми, я как отец.
1: Ты несправедлив к нему, Франтишек. В Пльзене Беджих считался лучшим пианистом. Без него не обходился ни один бал.
0: Удивляюсь, как ему вообще удалось закончить гимназию. Вот же действительно исключительная карьера для 19-летнего студента.
2: Теперь все пойдет по-другому.
0: Если бы не дядя, ты не смог бы доучиться даже в Пльзене.
1: Музыка совсем другое. Беджих просто не может без нее жить.
0: Да я же ничего не имею против музыки. Не имею. Но я полагал, что это только поможет ему в карьере чиновника.
2: Чиновника?
0: Музыка должна была открыть тебе двери в высшее общество.
1: Талант Беджиха стоит большего.
0: А откуда я знаю, что здесь не кроется ничего другого?
1: Что ты имеешь в виду?
0: Я слышал, что в сентябре это его Кати тоже собирается в Прагу.
2: Но это не основная причина.
0: Ты понимаешь, в какой ситуации сейчас наша семья? Для начала я смогу выделить тебе самую ничтожную сумму.
2: Ну, неважно.
0: Ну, возможно, что дальше-то я совсем не смогу посылать тебе денег.
2: Значит, я могу ехать?
0: Ну, что мне с ним делать?
2: А? Спасибо, отец!
0: О, вот смотри, смотри, как полетел, а! Держу пари, что побежал писать письмо своей Кате.

0: Катя!
1: Нет, Бедрых.
0: Ну, пожалуйста, немедленно верни мне дневник. Слышишь?
1: Неужели ты рассердился?
0: Ну, отдай, я прошу.
1: А я думала, что дневники пишут только влюбленные барышни.
0: Катя!
1: Только одну запись.
0: Ни одной.
1: 23 января 1843 года. Я орудие высших сил. С помощью милости Божьей я стану однажды Листом в технике и Моцартом в композиции. Ты сердишься, Бедрых?
0: Слышь, уже полдень. Надо возвращаться. Нас ждут.

0: Что ты там все пишешь, Бедрых?
1: Ничего интересного.
0: Покажи-ка.
2: О, боже. Я-то думал, он сочиняет музыку, а он переписывает учебник для музыкальной школы. Я могу достать тебе такой учебник.
1: Один пианист посоветовал мне учить теорию по этой книжке. Но я в ней совершенно не разбираюсь.
2: И поэтому ты решил ее переписать?
1: Не смейся, Арнольд. Я оказался в ужасном положении.
2: Но у меня еще осталось немного денег.
1: Да нет, ты меня не так понял. Ведь я думал, что стоит мне попасть в Прагу, как все решится само собой. Но у меня нет денег даже на прокат пианино. Я не могу заниматься.
2: Так сочини что-нибудь и предложи издателю.
1: Ой, я совсем не знаком с законами гармонии, контрапункта. Я просто ничего не знаю.
2: Как это ничего? Да ведь ты уже писал музыку.
1: Все это было ужасно наивно. Нет, мне надо учиться.
2: Ну где? У кого?
1: Помнишь, Арнольд, в Пльзене, когда ты давал там концерты? Для меня это был точно маяк. Да, свет на темном пути.
2: Маяк.
1: Я понял тогда, что тоже мог бы стать виртуозом. Заниматься искусством, давать концерты.
2: Это не так просто.
1: Да. Да, мне, пожалуй, действительно придется искать место в какой-нибудь канцелярии.
2: Послушай, напиши отцу.
1: Пойми, я не могу сейчас вернуться домой.
2: Да. И что об этом сказала бы Катя?
1: С тех пор, как она учится в Праге у Прокша, я ее почти не вижу.
2: Ну, все уладится.
1: Иногда мне хочется плюнуть на все.
2: Ну, выдержи еще один день. Еще один день. У меня в кармане 50 крейцеров, за которые можно отлично пообедать вдвоем.

0: Достаточно. Достаточно, молодой человек. Я ознакомился с некоторыми из ваших сочинений и должен сказать, что это очень недурно. Ну, конечно, для человека, который, я полагаю, не имеет понятия о музыкальной теории. Больше энтузиазма, чем искусства. Но в таланте вам отказать нельзя.
1: А моя игра, господин Прокш?
0: Да. Да, техника у вас замечательная.
1: Значит, я принят?
0: Вы, господин Сметана, как я говорю, буйный талант. С такими всегда много хлопот.
1: Ну, я заплачу вам.
0: У меня нет нужды в учениках.
1: А тогда зачем же вы приглашали меня? Неужели, чтобы посмеяться?
0: Немного терпения, молодой человек. За вас просила госпожа Колоржу. Я беру вас своим частным учеником по композиции.
1: Благодарю вас.
0: Благодарите прежде всего госпожу Колоржу. Кстати, я слышал, что вы вскружили голову их дочери Кати. Предупреждаю, что если вы будете моим учеником, времени для свиданий с девушками у вас не останется.

0: Ну что, Бедржих, сочиняешь?
1: Да нет, дядюшка, скорее учусь.
0: О!
1: Да-да-да.
0: Говорят, школа Прокша одна из лучших в Европе.
1: Да, это так. А сочиняю я теперь все больше маленькие вещицы. Марши, песни. Но много занимаюсь анализом творчества Баха, Бетховена, Шопена. Изучаю гармонию и контрапункт.
0: Это хорошо, хорошо.
1: Вот вижу, что как учитель гимназии вы рады, что ваш

0: Анна Бедрих. Хотя твои пьески всем очень нравятся, но они не представляют собой ничего серьезного.
1: Но почему же?
0: Им не хватает идеи, чего-то более высокого. Надо, чтобы твоя музыка не превратилась в простую забаву. Мне хотелось бы, чтобы ты стал достойным представителем чешской музыки.

0: Лично я считаю скрипичный концерт Бетховена одним из труднейших. Как вы думаете, господин Китл?
1: Его можно сравнить с фортепианными концертами Г-дура и С-дур, как по виртуозности, так и по глубине мысли.
0: Апропо, Бедржих, какого мнения ты о Бетховене? Позвольте, господин директор, представить вам композитора Бедржиха Сметану, восходящую звезду чешской музыки и одновременно нового члена нашего музыкального общества «Конкордия».
1: Я уже много наслышан о вас. В Плзене, говорят, вы были украшением всех салонов, а теперь принадлежите к лучшим ученикам господина Прокша.
0: О, как видишь, господин директор Китл прекрасно информирован.
1: Жаль только, что вы не учитесь у меня в консерватории.
2: Это было бы для меня слишком трудно.
0: Он хочет сказать, что у него нет ни гроша.
2: Мне кажется, Бетховена еще недостаточно ценят в Праге. Его 5-я симфония.
1: Мы отвлеклись от темы.
0: Да, насколько мне известно, Бедржих должен даже господину директору Прокшу за уроки музыки.
1: Может быть, я сумею вам помочь? Знаете что? Зайдите на следующей неделе ко мне в консерваторию.

0: Браво!
1: Браво!
0: Что скажешь, Альжбета?
1: Господин Сметана удивительный пианист, папа.
0: Но простите мне маленькую хитрость. Ведь я специально подбросил вам вещь чрезвычайно сложную.
1: Да, даже сам автор не любил исполнять ее.
0: А вы же сыграли ее с листа и без единой ошибки. Это наилучшая рекомендация. Теперь вы будете украшением нашего музыкального салона.
2: Благодарю вас, граф.
0: Признаюсь, что когда я увидел вас, ваша молодость, у меня возникли некоторые сомнения, несмотря на рекомендации самого директора Китла.
1: Папа не очень-то верит в способности молодых людей.
2: Я постараюсь, ваша светлость, оправдать ваше доверие.
0: Прекрасно.

0: взял за год даже от лучшего из своих учеников.
1: Вы довольны ими, господин Прокш?
0: Помните, я назвал вас буйным талантом?
1: Да-да. И добавили, что с такими больше всего забот.
0: Для такого таланта есть только две возможности. Он или выдержит и укрепится, или пропадет. То, что вы принесли мне, написано очень хорошо. Да что там говорить, просто прекрасно. Вот это, например.
1: Соната. Я сочинил ее летом в замке Бон-Репо.
0: Или вот это?
1: Это старая вещь. Я написал ее года два назад.
0: За эти сочинения не пришлось бы краснеть даже Шопену или Листу.
1: А что вы хотели этим сказать?
0: В большинстве ваших сочинений пока еще можно почти безошибочно угадать, кто вдохновил вас на них.
1: Но я уверяю вас...
0: У начинающего композитора это в порядке вещей. Важно, чтобы при этом вы сумели найти себя.
1: Полагаете, что в моих сочинениях этого нет?
0: Опытный музыкант, несомненно, почувствует влияние Шумана, Мендельсона и других великих музыкантов в ваших работах. Но... вам нечего волноваться. Это прежде всего сочинение Сметаны. Тем не менее, я советую вам постоянно изучать Бетховена.
1: Но я внимательно изучал Бетховена.
0: Так начните снова. Просмотрите теперь главным образом его симфонии. Пятую или девятую. И как следует их обдумайте. Это обязательно скажется на вашем творчестве.

0: Может быть, вы еще подумаете, господин Смедон?
1: Очень сожалею, мадемуазель Альжбета, но это мое окончательное решение.
2: Между прочим, господин Смедон, сочинение, которое вы нам посвятили, мы бережно храним.
1: О, ваше сиятельство, это всего лишь попытки сочинить музыку.
0: О, нет, не скромничайте. Я уверена, что мы еще не раз о вас услышим.
2: А что вы собираетесь делать дальше?
1: Хочу попробовать себя на поприще пианиста-виртуоза.
2: Интересно.
0: И довольно неопределенно.
1: У меня есть мысль отправиться в турне.
2: По Чехии?
1: Да, где-нибудь в округе Пльзень.
2: Но вы еще не сказали нам, кто же будет вашим преемником у нас, а?
1: Мадемуазель Катержина Коларжева. Это молодая дама, замечательная пианистка, тоже ученица господина Прокша.
2: И, кроме того, очаровательная собеседница. Господин Китл все рассказал нам. Надеюсь, вы пришлете сообщение о свадьбе.

0: Куда мы едем, Бедржи? У тебя такой загадочный вид.
1: Правда?
0: Да. Мне кажется, нашу будущую знаменитость что-то тревожит, а?
1: А?
0: Уж не влюбились ли вы, сударь?
1: О, пальцем в небо, мадемуазель.
0: А я бы не удивилась. Ты уже целый год домашний музыкант графа Туна.
1: Ну и что же?
0: Сколько соблазнов. Изысканное общество. Блестящие женщины.
1: Аплодисменты, восторги знатных господ. Да, ты права. Быть домашним кумиром в сиятельном семействе не так уж плохо. Жаль.
0: Что такое?
1: Очень жаль расставаться с этим.
0: Как?
1: Катя, я уже не домашний кумир.
0: Что случилось, Бедржи?
1: Ну что-то, все хорошо. Я сам попросил графа отпустить меня.
0: Отпустить? Ну, ради бога, зачем, Бедржи?
1: Катя, милая, не волнуйся, это не блажь. Я отправляюсь в концертное турне, понимаешь?
0: Турне?
1: Ну да.
0: И куда же?
1: По Чехии.
0: Бедржи, ну почему же ты...
1: Почему я не посоветовался? Я знал, что ты будешь отговаривать. А я не могу больше ждать. Катя, эти концерты... Ведь в случае успеха... Это деньги. Это наша свадьба, наша жизнь.
0: В случае успеха. Да. В случае успеха.

0: Конечно, нет, дядюшка.
1: Ты продолжай. Я буду тебя слушать.
0: Помогает мне забыться.
2: Выбрось все из головы.
0: Чтобы мне остаться здесь, не возвращаться в Прагу.
2: Даже ради Катаржины?
0: А что я могу ей сказать? Что я проиграл, что я неудачник и нищий?
2: Она поймет тебя, поймет.
0: Ведь я так хотел добиться успеха и денег. Мы могли пожениться.
2: Она будет ждать тебя.
0: Ах, если б знать, ну в чем моя ошибка?
2: Ну, возможно, тебе следовало выбрать другое время для концертов. Летом публика не любит слушать серьезную музыку.
0: Ведь ни у кого в репертуаре нет такой прекрасной музыки, как у меня. Бетховен, Шопен, Лист, Мендельсон.
2: Люди у нас не готовы к такой музыке. Они требуют модных композиторов.
0: И что же, значит, прикажешь мне составлять программу в угоду вкусам ограниченных мещан?

0: Сметана, мальчик мой, откуда вы?
1: Я пришел, господин директор, посоветоваться.
0: Да что это с вами? Вас всего трясет, уж не больны ли вы?
1: Я совершил ужасную вещь.
0: Вот, выпейте кофе, это поможет вам.
1: Благодарю. Господин директор, как долго вы меня знаете?
0: Погодите. Вы пришли ко мне в 44-м году, а теперь 48-е. Это значит, уже 4 года.
1: В прошлом году, когда я уходил от вас, вы прочили мне блестящее будущее.
0: Да, это верно.
1: И вот, видите, всего год спустя я оказался на дне. Господин директор, я унизился до попрошайничества. И знаете, у кого? У Листа.
0: Сметана. Ну, что вы говорите?
1: Сначала я хотел попытать счастье как пианист-виртуоз.
0: Но ведь я предупреждал вас об опасностях этого пути.
1: Я всюду задолжал. Мне не хватает даже на хлеб.
0: Я могу одолжить вам денег.
1: Нет, нет, я сейчас не об этом. Отец обанкротился, не знаю, что теперь будет с родителями. Я до сих пор не могу себе позволить жениться на Кате, а тут еще волнение в Праге.
0: Ну, в этих делах я не разбираюсь. Но вы, кажется, говорили что-то о Листе.
1: Да, вчера, когда я был в полном отчаянии, сам не знал, что делаю, я написал ему письмо. Я понимаю, что это большая дерзость с моей стороны. Я все ему написал, решительно все. Я даже попросил у него денег в долг, чтобы иметь возможность открыть собственную музыкальную школу.
0: В долг? Ну, разумно ли это?
1: Нет, нет, это не совсем так. Это, собственно, не было попрошайничеством. Но я просто попросил у него помощи как музыкант. Разумеется, я намерен все вернуть ему, как только у меня появятся деньги.
0: Понимаю.
1: В качестве залога я пока дал ему свое честное слово и попросил его попытаться издать мои сочинения, которые я послал ему в дар.
0: Молодой человек, вы вообще понимаете, что вы наделали?
1: Поэтому я и пришел.
0: Но чего же вы хотите от меня, если не денег?
1: Скажите мне, как вы думаете, он ответит мне или нет? Неизвестность хуже всего.
0: Откуда же мне знать?
1: Господин директор, вы знаете, кто я такой, что я умею. Вот обо всем этом я и написал в письме. Ведь он не может просто так выбросить его. Правда?
0: Успокойтесь, мой друг. Напишет. Конечно, он напишет.

0: Арнольд! Что? Дружище, ты почему сидишь дома?
1: Через несколько дней у меня концерт в Брно.
0: Так как ты можешь репетировать в такое время?
1: А что, по-твоему, я должен делать?
0: Ой, что угодно. Идти на улицу, быть среди людей. Ну что хочешь, только не сидеть дома.
1: А что, собственно, происходит особенного?
0: Ты ничего не знаешь.
1: Я не интересуюсь политикой.
0: Арнаш, сегодня решается все, о чем говорилось на Святовацлавском собрании. Гражданская свобода, создание национальной гвардии и главное, национальная независимость в рамках Австро-Венгрии.
1: Меня интересует искусство, а не политика.
0: Но иногда эти два понятия сливаются воедино.
1: Я советовал бы тебе ни во что не вмешиваться. Когда восторги поостынут, власти примутся за тех, кто сегодня провозглашает патриотические лозунги.
0: А меня это не пугает.
1: Ну, это ты так сейчас говоришь.
0: Слушай, оставь эти проповеди, пойдем со мной. Да. Мы патрулируем недалеко на мосту.
1: Да ты бы лучше сочинял музыку.
0: А я сочиняю. Вот, послушай. В бой, знамя реет. Вперед, чехи, с нами Бог. В бой, знамя реет. Вперед, чехи, с нами Бог.
1: Это что, чешская Марсельеза?
0: Тебе нравится?
1: Недурно. Но для кого ты это написал?
0: Да как, для тех, кто сегодня на улицах, на баррикадах.
1: О, Боже, ты просто сумасшедший, Бедших.

0: Кати! Кати, я так счастлив!
1: Ой, подожди, пусти меня, сумасшедший!
0: Он написал мне.
1: Кто?
0: Как кто? Лист!
1: Лист? Скорее покажи, что он пишет. Уважаемый господин Сметана, ваше сочинение я получил. Позвольте выразить вам свою благодарность за посвящение, которое принимаю с тем большим удовольствием, что они принадлежат к самым замечательным, какие я знаю. Это прекрасно.
0: Читай дальше.
1: Надеюсь, что уже в ближайшее время буду иметь удовольствие сообщить вам об издании ваших сочинений. Сделаю все для того, чтобы обеспечить вам приличный гонорар. Слышишь, Бедржих, гонорар.
0: Катя, это победа!
1: Я не верю своим глазам.
0: Лист, понимаешь? Сам Лист назвал мои сочинения замечательными.
1: Самыми замечательными.
0: Он понял меня. Я, наверное, сойду с ума от радости.
1: Тише, тише, ты сломаешь мне ребра.
0: Лист, понимаешь? Ференц Лист.
1: Теперь ты сможешь открыть музыкальную школу.
0: И мы, наконец, поженимся.
1: Но ты еще не сделал мне предложение.
0: О, ну это можно исправить.
1: А я должна как следует подумать, уважаемый господин Сметана.
0: Мы будем вместе учить музыки.
1: Бедржих. Но у нас пока еще нет своей музыкальной школы.
0: А я подал прошение в магистрат. И знаешь, кто дал рекомендацию?
1: Господин директор Прокш?
0: Сам директор консерватории. Господин Китл.
1: А ты не боишься, что у тебя будут неприятности из-за участия в восстании?
0: Да, нам теперь мстят. Многих уже посадили в тюрьму.
1: Я очень боюсь за тебя. И мне ужасно хочется, чтобы все получилось, как мы задумали.

0: завидую вам, господин Сметана. Я отдал бы все на свете, если бы господин Лист относился ко мне с такой же теплотой, как вам.
1: Вы преувеличиваете, господин Дрейшер.
0: Нисколько. Вы вообще пользуетесь большим успехом, мой друг.
1: Это говорите вы, пианист с такой славой?
0: Вы нисколько не хуже меня. Однако, насколько мне известно, вы уже давно расстались с карьерой пианиста.
1: Да, время летит.
0: Преимущественно занимаетесь сочинением музыки.
1: Да, но также обучаю музыке, организую концерты своих учеников.
0: А приходится как-то зарабатывать на жизнь.
1: Конечно, но долго так не продержишься.
0: Господин Сметана, ведь ваша школа пользуется широкой известностью.
1: Да, но в последнее время в Праге открылось еще несколько подобных школ. А я не намерен растрачивать свои силы в борьбе с конкуренцией.
0: Это разумно с вашей стороны. Разумно. Но что вы думаете делать дальше?
1: Не знаю.
0: Друг мой, вам надо ехать за границу.
1: Вы шутите?
0: Прага – это провинция, и здешнее провинциальное общество затравит вас.
1: А что вы посоветуете мне?
0: Я недавно давал концерты в Швеции. Прекрасная страна и богатая.
1: Почему вы мне это говорите?
0: Так вот, филармоническое общество в Гетеборге предложило мне место директора. Я, как пианист, естественно, не могу себя связывать. Вот я и подумал о вас.
1: Не знаю. Это слишком неожиданно.
0: Подумайте об этом хорошенько. Но если хотите моего совета, соглашайтесь, не раздумывая.

0: Как же вам нравится Веймар, господин Сметана?
1: Это для меня великая честь, господин Лист.
0: Такого друга, как вы, я с удовольствием приму в своем доме в любое время.
1: Благодарю вас.
0: Да, а как этот ваш...
1: Гетеборг?
0: Да, да, да, вот именно.
1: Лично мне живется неплохо, но музыкальная культура там до сих пор на низком уровне. Идеалом гетеборгцев является Моцарт, которого они, однако, не понимают.
0: Правда?
1: Бетховена побаиваются. Мендельсона не способны переварить, а больше они никого не знают.
0: Да. Но все же вы не сидите там без дела.
1: Я просто завален огромным количеством уроков. Мы даем также камерные концерты. С местным филармоническим обществом репетируем Мендельсона, готовим произведения Шумана и Вагнера.
0: Ну, так что ж, достаточно, друг мой, достаточно. За один год и этого слишком много.
1: Ну и, конечно же, я сочиняю музыку.
0: Да. Я просмотрел некоторые из ваших новых сочинений. Это великолепно.
1: Мне очень, очень тоскливо там.
0: Ничего. Ведь на этот раз госпожа Катержина едет с вами.
1: Я беспокоюсь за нее. Она не совсем здорова.
2: Простите, маэстро, простите, но вы обещали сыграть нам сегодня вечером.
0: Да, безусловно. Вы не знакомы?
2: Нет.
0: Господин фон Гербек, композитор и дирижер. Господин Сметана, директор филармонического общества в Гетеборге, но прежде всего сочинитель подлинно чешской музыки.
2: Простите, я не расслышал, какой музыки?
1: Чешской.
2: Это интересно. Я всегда полагал, что чехи всего лишь отличные исполнители, но не создатели нового в искусстве.
1: Как вы можете это утверждать?
2: Ну, большинство чешских композиторов, в конце концов, отошло от чешской музыки.
1: Это не совсем точно.
2: В них еще не пробудилось национальное самосознание. Вот почему их творчество так бесцветно.
1: А Томашек?
2: Ну, Томашек. В музыкальном мире уже давно не секрет, что этот композитор был неисправимым подражателем Моцарта.
1: Однако вы не можете отказать чехам в том, что они первые поняли и признали Моцарта.
0: Ну, да, да, но господин Сметана прав. Моцарт действительно написал «Дон Жуана» для Праги.
2: Но простите, маэстро, но сколько еще Прага будет обгладывать эту старую кость?
1: Я попросил бы вас.
0: Право, право, господа, ну что? Пойдемте в салон. Общество ждет.

0: Разумно ли с твоей стороны снова отправляться в Швецию?
1: Но это всего лишь несколько концертов.
0: Нашелся бы, наверное, и другой выход.
1: Понимаешь, Ян, мне нужны деньги. А дома мне их не заработать.
0: Печально, что наш выдающийся композитор и пианист должен искать признание на чужбине.
1: Однако, когда я прочел в газете, что в Пражском временном театре будет и опера, я не выдержал.
0: Сдается мне, что музыкальная Прага не проявляет к тебе особого интереса.
1: Прокш даже написал мне в Гетеборг, чтобы я пока не возвращался.
0: И все же хорошо, что ты опять дома.
1: Да, я надеялся, что смогу стать дирижером в театре.
0: В таком случае тебе не стоило бы ссориться с Ригером.
1: Он ничего не смыслит в музыке.
0: Зато у него большое влияние. Думается, что пока он будет интендантом театра, у тебя нет никакой надежды.
1: Значит, мне надо было молчать.
0: Нет. По крайней мере, пусть знает, что теперь против него в Праге одним горлопаном, как он нас называет, больше. Ну, а теперь серьезно. Ты не должен сдаваться. Ты пока не дирижер, но ты композитор и можешь сочинять.
1: Но ведь я сочиняю.
0: Что-то ты давно не играл нам ничего нового.
1: Подождите еще немного.
0: Ого, ты говоришь загадками.
1: Сейчас я пишу оперу.
0: Оперу?
1: Милый Неруда, я верю в театр, особенно в оперу. Посредством ее можно воздействовать на самые широкие круги публики.
0: Какой же либретто ты выбрал?
1: Бранденбургцев в Чехии. Его написал для меня Сабина.
0: Историческая тема. Прости, но разумно ли это?
1: Я полагаю, что для нашего времени лучшей темы не найти.
0: Но люди хотят развлечений.
1: Еще больше им нужна поддержка.
0: Пожалуй, ты прав. Ты прав. Людям действительно следует напоминать о прошлых страданиях чешского народа.
1: И о его славе.
0: И национальной гордости.

0: сколько народу. Прекрасная публика. Эполеты, веера, мундиры. Как их много.
1: Господа, господа, смотрите, маэстро в зале.
2: Где?
3: Да где же?
1: Да вон там его ложа. Видите?
2: Ой, так это он? О, боже, как он постарел.
1: Да, говорят, он серьезно болен. И почти ничего не слышит.
4: А по-моему, это провинциальное музыкальное мещанство просто затравило его.
5: Ну, это, пожалуй, слишком сильно сказано.
6: Но ведь все отлично знают, что его опера «Либуши» дожидалась сегодняшней премьеры 11 лет.
7: Разве это ни о чем не говорит?
1: Господа, господа, не слишком ли много шума вокруг имени Сметаны?
4: Как? Позвольте. А его оперы?
1: Правда, это выдающиеся произведения, но кто за границей знает о них?
7: «Проданная невеста» ставилась из-за границы.
1: Ярмарочная опера.
2: Да это просто дешевая федеративная мнение.
4: Господа, господа, не будем говорить о мировом признании пока.
2: Почему же? О чем тогда говорить?
4: Но согласитесь, господа, то, что он сделал для славы чешского театра, это бесспорно.
7: Конечно.
2: Благодарю вас, вы правы.
4: Он прежде всего писал для нас, для чехов. Писать для своего народа. Разве это так мало?
0: Боже, Боже, кто эта прекрасная, прекрасная дама в черном? Она так похожа. Так похожа. На Кати. Она улыбается. Она машет мне веером. Кати, мы так мечтали об этом дне. Почему ты так рано ушла от меня? Прости. Я не смог уберечь тебя.
8: Маэстро, встаньте. Вы видите, они аплодируют вам.

0: Вы слушали радиоспектакль «Фанфары из оперы Либуши. Страницы жизни композитора Бедржиха Сметаны». Авторы – чешские писатели Ян Каменичек и Святослав Госман. Режиссер спектакля – Иржина Мартинкова. Перевод Киры Паровой. Действующие лица и исполнители. Бедржих Сметана – юноша, артист Владимир Вихров. Сметана – взрослый, заслуженный артист Латвийской ССР Агри Аукшкап. Отец – заслуженный артист РСФСР Степан Бубнов. Дядюшка – народный артист РСФСР Сергей Цейц. Кати – артистка Зинаида Андреева. Арношт – артист Алексей Кузнецов. Прокш – заслуженный артист РСФСР Вячеслав Дугин. Граф Тун – народный артист РСФСР Алексей Концовский. Альжбета – заслуженная артистка РСФСР Людмила Долгорукова. Директор консерватории Китл – артист Михаил Болотников. Дрейшок – заслуженный артист РСФСР Аркадий Песелев. Ференц Лист – народный артист РСФСР Всеволод Ларионов. Ян Неруда, артист Владимир Шурупов. Фон Гербек, заслуженный артист РСФСР Александр Михайлов. Распорядитель в театре, артист Сергей Гражданкин. Импровизации на темы произведений Бедржиха Сметаны исполнял чешский пианист Леош Косек. Звукорежиссер спектакля Ирина Мальчикова, звукооператор Елена Садовая, редактор Ольга Большакова.
1: Дорогие друзья, в программу нашего сегодняшнего концерта включены избранные вальсы Шопена в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова, Игнаца Подеревского, Альфреда Корто, а также виднейшего представителя старшего поколения современных зарубежных пианистов, продолжающего свою концертную деятельность и поныне Артура Рубинштейна. Осенью 1964 года в Советском Союзе состоялись гастроли Артура Рубинштейна. Его приподнято торжественное, вдохновенное искусство запечатлелось в памяти любителей музыки наряду с самыми сильными художественными переживаниями. В свое время Томас Манн отмечал жизнь Артура Рубинштейна в искусстве. Писателя восхищало, что талант артиста повсюду вызывает восторг и даже поклонение. В начале нашего концерта послушаем в исполнении Артура Рубинштейна два вальса Шопена. Как прозвучит в трактовке мастера третий вальс Шопена? Третий вальс в ля миноре из 34-го сочинения Шопена – пленительно-поэтичная пьеса композитора. В ритме медленного вальса возникают образы печали, проникновенные лирические переживания. Движение очень плавное, с небольшими сменами темпа, в пределах единой линии. Здесь властвует шопеновская кантилена. Запись исполнения Артура Рубинштейна была выполнена по трансляции его выступления в Большом зале Московской консерватории.

0: Не правда ли поэтичное исполнение третьего вальса Шопена? Певучесть кантилена свойственны шопеновской музыке. И действительно, вальс был сыгран певуче, в близости к подлинно-вокальной выразительности мелодии Шопена. Это связано с пластикой звукоизвлечения, благородством туше. Пальцы пианиста, прикасаясь к клавишам рояля, умеют добиваться поющего, мягкого звучания и затаенного пианиссимо и яркой выразительности фразировки. Не случайно московская публика восторженно оценила это артистическое высказывание Артура Рубинштейна. Владение фортепианной кантиленой сочетается у пианиста с чеканно-филигранной техникой, виртуозностью высочайшего класса. Этот блеск мастерства артиста запечатлен в исполнении второго вальса Шопена. Второй вальс в «Ля бемоль мажоре», также из 34-го сочинения Шопена. Обе пьесы были впервые опубликованы в 1838 году. В этом радостно взволнованном вальсе бурные пассажи уже в самом начале пьесы, а далее взлетающие ослепительные пассажи, стремительные гаммы, но при этом в каждый момент изящество. Во многих изданиях пьеса эта названа блестящим вальсом.
1: Я сыграю еще один вальс Шопена «Ас-дур».

исполнение Артура Рубинштейна вновь покоряет артистизмом. Как много оттенков в передаче этого вальса, в блестящих эпизодах и в певучем, как будто вкрадчивом исполнении лирической фигуры вальса. Вы оценили, вероятно, очень гибкое исполнение столь переливчатых шопеновских пассажей, а в заключении, пожалуй, особенно большой подъем, как будто взрыв огненного темперамента. И вновь аудитория Большого зала Московской консерватории отвечает пианисту взрывом восторженных аплодисментов. Послушаем теперь одну очень старую пластинку, хранящуюся в нашем собрании записей. На этой пластинке запечатлена игра польского пианиста Игнаца Падеревского. Искусство этого мастера составило эпоху в истории пианизма. Он родился в 1860 году в Куриловке, бывшей Подольской губернии. Учился в Варшавском музыкальном институте. В 16-летнем возрасте пианист совершил концертную поездку по России, и это явилось началом его артистической деятельности. Для продолжения музыкального образования Падеревский направляется в Берлин, где изучает также композицию. Впоследствии он учился у известного пианиста Теодора Лешетицкого и окончательно избрал деятельность пианиста-концертанта. Первый концерт Падеревского в Вене состоялся в 1887 году и положил начало триумфальной деятельности артиста. Знакомясь с отзывами и рецензиями о концертах польского музыканта, мы отдаем себе отчет в силе воздействия его игры. Бравурная техника, красота и филигранность звука, большой артистический темперамент роднили его с крупнейшими тогдашними виртуозами. Русская музыкальная газета, описывая выступление Падеревского в 1904 году в Петербурге, выделяла бархатный тембр его игры, изумительную технику, жемчужность пассажей и трелей. Но самое главное – неподдельное внутреннее душевное вдохновение. По мнению русской музыкальной газеты, после Антона Рубинштейна Падеревский был первым из первейших. Репертуар польского мастера охватывал в основном фортепианные шедевры классиков и романтиков. Подчеркивая свое желание сообщать концертам познавательную ценность, он включал также в программы лучшие появлявшиеся новые сочинения. В поздние годы своей деятельности явился одним из первых исполнителей всех 24 прелюдий Клода Дебюсси. Стремился Падеревский и к тому, чтобы его выступления проходили в, возможно, более сосредоточенной обстановке. На его концертах зал и эстрада подчас были погружены в полутьму. Особенно высокую оценку получало исполнение Падеревским Шопена, композитора, творчество которого артист горячо пропагандировал. Нашим музыкантам и широкой аудитории любителей музыки хорошо знакомы редакции шопеновских сочинений, принадлежащие Падеревскому, редакции, в которых обобщен творческий опыт мастера. И вот сейчас мы непосредственно услышим исполнение Падеревского. Он играет первый вальс Шопена «Мибемоль-мажорный». Это 18-е сочинение композитора, впервые опубликованное в 1834 году. Название пьесы во многих публикациях – «Большой блестящий вальс». К сожалению, старая запись не запечатлела многообразие звукового выражения пианиста, однако ритмическая сторона его игры отражена отчетливо. В особенности подкупает непринужденное движение, увлекательность этого движения вальса. В фразировке, возможно, вы отметите известную нарочитость экспрессии, как будто чрезмерную выразительность. В целом же исполнение Падеревского отмечено истинно польской элегантностью.

Послушаем теперь эти записи. Французский пианист Альфред Корто играет два вальса Шопена из 64-го сочинения композитора, 7-й до диез минорный и 8-й ля бемоль мажорный. Создание этих вальсов относится к 40-м годам прошлого столетия. Они были впервые опубликованы в 1847 году. Указанный Шопеном темп исполнения столь знаменитого 7-го вальса в подлинном движении вальса. С обаянием

Альфред Корто играет восьмой вальс Шопена в ля-бемоль-мажоре, также из 64-го сочинения композитора. Темп исполнения, указанный автором, в умеренном движении. Прислушайтесь к трактовке пианиста. Исполнение мелодии вальса как будто не подчиняется строго точному движению партии левой руки. Оно словно импровизируется, подсказанное настроением данной минуты. В передаче этой столь пластичной шопеновской пьесы вновь и свобода интонирования, непринужденность выражения и изысканный артистизм. Все очень певуче.

0: Эта старая граммофонная пластинка всегда будет напоминать нам об искусстве великого артиста Сергея Васильевича Рахманинова. Исполнение седьмого вальса прежде всего отличается значительностью высказывания, выпукло-выразительная фразировка и звучание словно укрупнено. Несмотря на часто свободный темп, строгость общих контуров передаваемой пьесы, в каждое мгновение огромное настроение. Пожалуй, наиболее отличительная особенность трактовки Рахманинова – мужество чувства. Наша передача окончена. Всего вам доброго, друзья!
1: Ужасно, как хочется есть. Так немножко прошелся, думал, не пройдет ли аппетит. Нет, черт возьми, не проходит. Да, если в Пензе я не покутил, стало бы денег доехать домой. Пехотный капитан сильно поддел меня. Что с удивительной бестия срезывает? Всего каких-нибудь четверть часа посидел и все обобрал. А при всем том страх хотел с ним еще раз сразиться. Случай только не привел. Какой скверный городишко. В овошенных лавках ничего не дают в долг. Это уж просто подло.

0: Никто не хочет идти. Это скверно, однако, если он совсем ничего не даст есть. Так хочется, как еще никогда не хотелось. Разве из платья что-нибудь пустить в оборот? Штаны, что ли, продать? Нет, уж лучше поголодать, да приехать домой в петербургском костюме. А, жаль, что Йохим не дал на прокат кареты. А хорошо бы, черт побери, приехать домой в карете, подкатить таким чертом какому-то соседу-помещику под крыльцо с фонарями, а Осипа сзади одеть в ливрею. Как я воображаю, все переполошились бы. Кто такой? Что такое? А лакей входит. Иван Александрович Хлестаков из Петербурга, прикажете принять. Они пентхи не знают, что такое значит прикажете принять. К ним если приедет какой-нибудь гусь-помещик, так и валит медведь прямо в гостиную. К дочечке какой-нибудь хорошенький подойдешь. Сударыня, как я... Фу, даже не так есть хочется.
1: Там зачем-то городничий приехал, осведомляется и спрашивает о вас.
0: Вот те на. Эко бестия трактирщик успел уже пожаловаться. Что если в самом деле он потащит меня в тюрьму? Что ж, если благородным образом, я пожалуй. Нет, нет, не хочу. Там в городе таскаются офицеры и народ, а я как нарочно задал тону и перемигнул с одной купеческой дочкой. Нет, нет, не хочу. Да что он, как он смеет в самом деле? Что ему, разве купец или ремесленник? Я ему прямо скажу, как вы смеете, да как вы...
2: Желаю здравствовать.
3: Мое почтение.
2: Извините.
3: Ничего.
2: Обязанность моя, как градоначальника здешнего города, заботиться о том, чтобы проезжающим и всем благородным людям никаких притеснений.
3: Да что же делать? Я не виноват. Я право заплачу, мне пришлют из деревни. Он больше виноват. Говядину мне подают такую твердую, как бревно, а суп, он черт знает, что плеснул туда. Я должен был выбросить его за окно. Он меня морит голодом по целым дням. Чай такой странный, воняет рыбой, а не чаем. Да что же, я вот новость.
2: Извините, я право не виноват. На рынке у меня говядина всегда хорошая. Привозят холмогорские купцы, люди трезвые, поведение хорошего. Я уж не знаю, откуда он берет такую. А если что не так, то позвольте мне предложить вам переехать со мною на другую квартиру.
3: Нет, не хочу. Я знаю, что значит на другую квартиру, то есть в тюрьму. Да как вы смеете? Такое имеете право? Да вот я служу в Петербурге. Я.
4: Господи ты Боже, какой сердитый, все узнал, все рассказали проклятые купцы.
3: Да вот вы хоть тут со всей своей командой не пойду, я прямо к министру, да что вы?
4: Помилуйте, не погубите, жена, дети маленькие, не сделайте несчастным человеком.
3: Нет, не хочу, то в самом деле, из-за того, что у вас жена и дети, я должен тебе в тюрьму, нет, да покорно не хочу.
2: По неопытности, ей-богу, по неопытности. Недостаточность состояния. Сами извольте посудить. Казенного жалования не хватает даже на чай и сахар. Если же были какие взятки, то самая малость. К столу что-нибудь. Да на пару платьев. Что же до унтер-офицерской вдовы, занимающейся купечеством, которое будто бы высек, то это клевета. Ей-богу, клевета!
4: Это выдумались злодеи мои. Это такой народ, что и на жизнь мою готовы покуситься.
3: Да что, мне нет никакого дела до них. Я не знаю, однако, зачем вы говорите о злодеях или о какой-то там унтер-офицерской вдове? Унтер-офицерская жена — это совсем другое. А меня вы не смеете высечь. Да это вам еще далеко. Вот еще, смотрите какой. Я заплачу. Заплачу деньги, но у меня теперь нет. Я потому и сижу здесь, что у меня нет ни копейки.
2: О, тонкая штука. Куда метнул? Какого тумана напустил? Разбери, кто хочет. Не знаешь, с которой стороны и приняться. Ну, так уж попробовать никуда и пошло. Что будет, то будет. Попробовать навось. Если вы точно имеете нужду в деньгах или в чем другом, то я готов служить сию минуту. Моя обязанность — помогать проезжающим.
3: Дайте, дайте мне взаймы. Я тотчас же расплачусь трактирщиком. Мне бы только рублей 200, или хоть даже и меньше.
2: Ровно 200 рублей. Хоть и не трудитесь считать.
3: Покорнейше вас благодарю. У меня это вдруг. Я вижу, вы благородный человек. Вот теперь другое дело.
2: Ну, слава богу, деньги взял. Дело, кажется, пойдет теперь на лад. Я таки вместо 200-400 верну.
1: Эй, Осип! Позови свою трактирную слугу.
3: А что же вы стоите? Садитесь, прошу покорнейше.
2: Ничего, мы и так постоим.
3: Сделайте милость, садитесь. Я теперь вижу совершенно откровенность вашего нрава и радушия. А то ведь, признаюсь, я думал, что вы пришли с тем, чтобы меня-то... Садитесь.
2: Нужно быть посмелее. Он хочет, чтобы его считали инкогнитом. Хорошо, подпустим мы турусы. Прикинемся, как будто совсем не знаем, что он за человек.
4: А мы, прохаживаясь по делам должности с Петром Ивановичем Добчинским, здешним помещиком, зашли нарочно в гостиницу, чтобы осведомиться, хорошо ли содержатся проезжающие. Потому что я не так, как иной городничий, которому ни до чего дела нет. Но я кроме должности, еще... по христианскому человеколюбию. Хочу, чтобы всякому смертному оказывался хороший прием. И вот как будто в награду случай доставил такое приятное знакомство.
3: Я сам тоже очень рад. Без вас я, признаюсь, долго просидел бы здесь, совсем не знал, чем заплатить.
2: Ну да, рассказывай, не знал, чем заплатить. Осмелись ли спросить, куда и в какие места ехать, извольте?
3: Я еду в Саратовскую губернию, в собственную деревню.
2: А в Саратовскую губернию, а? И не покраснеет. О, да с ним нужно ухо востро.
4: Благое дело изволили предпринять. Ведь вот относительно дороги. Говорят, с одной стороны, неприятности насчет задержки лошадей, а ведь с другой стороны, развлечений для ума. Ведь вы чай больше... для собственного удовольствия едете.
3: Да нет, батюшка меня требует. Рассердился старик, что ничего не выслужил в Петербурге. Он думает, что так вот приехал, да сейчас тебе Владимира в петлицу дадут. Нет, я послал бы его самого потолкаться в канцелярию.
2: Прошу посмотреть, какие пули отливает. И старика отца приплел. И на долгое время ехать извольте?
3: Да право не знаю. Ведь мой отец упрямый глуп, старый хрен, как бревно. Я им прямо скажу, как хотите, я не могу жить без Петербурга. За что же в самом деле я должен погубить жизнь с мужиками? Нет, теперь не те потребности. Душа моя жаждет просвещения.
2: Славно завязал узелок. Врет, врет и нигде не оборвется. Но ведь какой невзрачный, кажется, ногтем бы придавил. Ну да постой, ты у меня проговоришься. Я тебе уж заставлю побольше рассказать. Справедливо изволили заметить, что можно сделать в глуши. Ведь вот хоть бы здесь ночь не спишь, стараешься для отечества, не жалеешь ничего, а награда неизвестна еще, когда будет. Кажется, эта комната несколько сыра.
3: Скверная комната. И клопы. Таких, каких я нигде не видел, как собаки кусают.
2: Ну, скажите, такой просвещенный гость и терпит. От кого же? От каких-нибудь негодных клопов, которые бы и на свет не следовало родиться. Никогда же темно в этой комнате.
3: Да совсем темно. Хозяин завел обыкновение не отпускать свечей. Иногда хочется что-нибудь сделать, почитать. Или придет фантазия сочинить что-нибудь? Не могу. Темно, темно.
4: Осмелись ли просить вас? Но нет, я недостоин.
3: А что такое?
4: Нет, нет, недостоин, недостоин.
3: Да что ж такое?
4: Я бы дерзнул. У меня в доме есть прекрасная для вас комната. Светлая, покойная. Но нет, нет, чувствуй сам. Это уж слишком большая честь. Не рассердитесь, ей-богу, от простоты души предложил.
3: Да напротив, извольте, я с удовольствием. Мне гораздо приятнее в приватном доме, чем в этом кабаке.
4: А уж я так буду рад. А уж как жена обрадуется. У меня и такой нрав. Гостеприимство с самого детства. Особливо, если гость просвещенный человек.
3: Покорнейший.
4: Вы не подумайте, чтобы я говорил это из лести. Нет, не имея этого порока, от полноты души выражаюсь.
3: Покорнейший вас благодарю. Я сам тоже, я не люблю людей двуличных. Мне очень нравится ваша откровенность и радушие. И я, признаюсь, больше бы ничего и не требовал. Только оказывай мне преданность и уважение. Уважение и преданность.
1: Изволили спрашивать?
3: Да, подай счет.
1: Я уж давеча подал вам другой счет.
3: Я уж не помню твоих глупых счетов. Говори, сколько там.
1: Вы изволили в первый день спросить обед, а на другой день только закусили семги и потом пошли все в долг брать.
3: Дурак еще начал высчитывать. Всего сколько следует.
4: Да вы не извольте беспокоиться, он подождет. Пошел вон, тебе пришлют. Ну?
3: В самом деле, и то правда.
4: Не угодно ли вам будет осмотреть теперь некоторые заведения в нашем городе? Как то богоугодные и другие.
3: А что там такое?
4: А так, посмотрите, какое у нас течение дел, порядок какой.
3: С большим удовольствием, я готов.
4: Также, если будет ваше желание оттуда в уездное училище осмотреть порядок, в каком у нас преподаются науки.
3: Извольте, извольте.
4: Потом, если пожелаете посетить острог и городские тюрьмы, рассмотрите, как у нас содержатся преступники.
3: А зачем же тюрьмы? Уж лучше мы обсмотрим богоугодные заведения.
4: Как вам угодно. Как вы намерены? В своем экипаже? Или вместе со мною на дрожках?
3: Я лучше с вами на дрожках поеду.
4: Покорнейше прошу, пожалуйста. Прошу покорнейше.

0: Вот приходит он ночью в сад, в беседку, как мы уговорились. А я уж давно его жду и дрожу от страха и горя. Он тоже весь дрожит и белый, как мел. А в руках у него леварверт.
1: Видно, правду говорят, что студент отчаянный.
0: И говорит он мне страшным голосом: драгоценная любовь моя.
2: Драгоценная.
3: Погоди, не люба, не слушай, а врать не мешай. Дальше.
0: Ненаглядная, говорит, моя любовь. Родители, говорит, согласия своего не дают, чтобы я венчался с тобой. И грозят навеки меня проклясть за любовь к тебе. Ну, и должен, говорит, я от этого лишить себя жизни. А леварверт у него громадный, заряжен 10 пулями. Прощай, говорит, любезная подруга моего сердца. Решился я бесповоротно. Жить без тебя не могу. И отвечала я ему: незабвенный друг мой Рауль.
2: Чего? Как? Караул?
3: Настя, да ведь в прошлый раз Гастол был.
0: Молчите вы, несчастный! Бродячие собаки! Разве вы можете понимать любовь, настоящую любовь? У меня была она, была настоящая. Ты ничтожный, образованный ты человек, говоришь, лёжа кофе.
4: А вы погодите, не мешайте. Вы уважный человек. Не в слове дело, а почему слово говорится. Вот в чем дело. Ничего, рассказывай, девушка, ничего.
2: Раскрашивай, ворона, перья, валяй.
3: Ну, дальше.
1: Да не слушай ты их. Что они? Они ведь из зависти, про себя им сказать нечего.
0: Не хочу больше. Не буду говорить, коли они не верят. Коли смеются. И вот отвечаю я ему: радуй жизни моей, месяц ты мой ясный, и мне без тебя тоже вовсе невозможно жить на свете, потому как люблю я тебя безумно и буду любить, пока сердце бьется в груди моей. Но, говорю, не лишай себя, молодой, твоей жизни, как нужна она дорогим твоим родителям, для которых ты вся их радость. Брось меня! Я одна, я таковская. Пусть лучше я пропаду тоски по тебе, жизнь моя. Все равно я никуда не гожусь, и нет мне в жизни ничего. Нет ничего. Нет ничего.
1: Не плачь, не надо.
2: Эх, чертова кукла.
3: Детка, ты думаешь, это правда, да? Ведь это из книжки «Роковая любовь». Брось ее.
1: А тебе-то что, ты молчи уж, коли Бог обидел.
0: Пропащая душа, пустой ты человек, ну где у тебя душа-то?
4: Постой, пойдем. Нет, я знаю, я верю. Твоя правда, а не ихняя. Коль ты веришь, была у тебя настоящая любовь, Значит, была одна. А на него не сердись, на сожитель-то. У него вовсе, может, настоящего не было. Пойдем-ка, милый, пойдем.
0: Дедушка, ей-богу, было это. Все было. Студент он, француз был, Гастошей звали. С черной бородкой, в лаковых сапогах ходил. Разрази меня гром на этом месте.
4: Я знаю,
0: я так верю. Так он меня любил, дедушка.
4: Я знаю.
0: Так любил.
4: Я верю, верю. Да, в лаковых сапожках, говоришь. Ай-яй-яй-яй-яй. И ты его тоже любила. Ну ладно, ну пойдем, пойдем. Я знаю, я верю.
2: И чего этот человек врать так любит? Всегда как перед следователем стоит, право.
1: Да видно, вранье-то приятнее правду. Я вот тоже.
3: Что тоже?
1: Выдумываю. Выдумываю и жду.
3: Чего?
1: Так. Вот, думаю, приедет кто-нибудь особенный, или случится что-нибудь тоже небывалое. Подолгу жду, всегда жду. А так, на самом-то деле, чего можно ждать?
3: Нечего ждать. Я вот ничего не жду. Все уже было, прошло, кончено. Дальше.
1: А то воображу себе, что завтра я скоропостижно помру. И станет от этого жутко. Летом хорошо воображать про смерть. Грозы бывают летом, всегда грозой убить может.
3: Нехорошо тебе жить. Это сестра твоя, дьявольский характер.
1: А кому хорошо-то жить? Всем плохо, я ведь вижу.
5: Он к вам идет, к стене его прижмите. Пусть обуздает выходки свои. Скажите, вы спасли его от кары своей рукой? Я спрячусь за ковром. Пожалуйста, покруче.
6: Не бойтесь, положитесь на меня. Вот он идет, вам надо скрыться.
3: Ну, матушка, чем вам могу служить?
6: Зачем отца? Ты оскорбляешь, Гамлет!
3: Зачем отца вы оскорбили, мать?
6: Ты говоришь со мною, как невежа.
3: Вы спрашиваете, как лицемер.
6: Что это значит, Гамлет?
3: Что вам надо?
6: Ты помнишь, кто я?
3: Помню, вот вам крест. Вы королева в браке с братом мужа. И к моему прискорбью, мать моя,
6: так пусть с тобой поговорят другие.
5: И с места сядьте! Я вас не пущу. Я зеркало поставлю перед вами, где вы себя увидите насквозь.
6: Что ты задумал? Он меня заколет! Не подходи! Спасите!
2: Стража, эй!
5: Ах так, тут крысы!
7: Гамлет бросает кинжал, Полоний падает.
5: А, на пари готово!
2: Убит!
6: Что ты наделал?
7: Разве там стоял король?
6: Как ты жесток! Какое злодеяние!
5: Не больше, чем убийство короля и обручение с братом мужа, леди.
6: Убийство короля?
5: Да, леди, да.
7: Прости, вертлявый, глупый хлопотун. Тебя я спутал с кем-то поважнее. Ты видишь суетливость не к добру.
5: А вы садитесь. Рук ломать не надо.
7: Я сердце вам сломаю, если все же оно из бьющегося материала, и пагубные навыки не сплошь его от жизни в бронзу заковали.
6: Что я такое сделала? Что ты так груб со мной?
7: Вы сделали такое, что угашает искренность и стыд и превращает брачные обеты в торг игроков. Вы совершили то, что обездушивает соглашение и делает пустым набором слов обряда церкви. Небеса краснеют, и своды мира хмурясь смотрят вниз, как в судный день, чуть вспомнят ваш поступок.
6: Нельзя ли узнать, в чем дело, существо, к которому так громко предисловие?
7: Вот два изображения. Вот и вот. На этих двух портретах лица братьев. Смотрите, сколько прелести в одном. Собрание качеств, в каждом из которых печать какого-либо божества, дающих звание человека. Это ваш первый муж. А это ваш второй. Он словно колос, пораженный порчей в соседстве с чистым. Где у вас глаза? Как вы спустились с этих горных пастбищ к таким кормам? На что у вас глаза? Ни слова про любовь. В лета, как ваши, живут не бурями, а головой. А где та голова, что совершила б такую мену? Так какой же дьявол средь бела дня вас в жмурки обыграл? Слепорожденный, с даром осязания, безрукий, слабовидящий, глухой, но чувствующий запах, не ошиблись так явно бы. Стыдливость! Где ты? Искуситель бес, когда так властны страсти над вдовою, как требовать от девушек стыда? Какой пример вы страшный подаете невестам нашим?
6: Гамлет, перестань! Ты повернул глаза зрачками в душу, а там повсюду пятна черноты, и их ничем не смыть.
3: Валяться в сале продавленной кровати, утопать в испарине порока, любоваться своим падением.
6: Гамлет, замолчи! Твои слова, как острия кинжала, и режут слух.
3: С убийцей и с котом, не стоящим одной двухсотой доли того, что тот, с Петрушкой в королях, с карманником на царстве. Он завидел венец на полке, взял из-под тишка и вынес под полою.
6: Гамлет, пощади!
3: Со святочной игрушкой!
7: Что вашей статной царственности надо?
6: О, Боже! С ним припадок!
8: Гамлет видит тень отца.
2: Гамлет, посмотри, что с матерью твоей. Она не в силах справиться с ударом. Кто волей слаб, страдает больше всех. Скажи ей что-нибудь.
7: Что с вами, леди?
6: Нет, что с тобой? Ты смотришь в пустоту, толкуешь громко с воздухом бесплотным, и дикостью горят твои глаза. О, сын мой, огонь безумия надо остужать невозмутимостью. Чем полон взор твой?
7: Да им же, им. Смотрите, как он бел. Смерть страшная его. И эта бледность могли растрогать камень. Отвернись. Твои глаза мне душу раздирают. Она рыхлеет. Твердость чувств дает. И я готов лить слезы вместо крови.
6: С кем говоришь ты?
7: Как, вам не видать?
6: Нет. Ничего. лишь то, что пред глазами.
7: И не слыхать.
6: Лишь наши голоса.
7: Да вот же он. Туда, туда взгляните, отец мой. Совершенно как живой. Вы видите, скользит и в дверь уходит.
6: О, сын мой, это бред. Это бред твоей больной души.
7: Мой пульс, как ваш, отсчитывает такты так же бодр. Нет нарушений смысла в моих словах. Переспросите вновь. Я повторю их, а больной не мог бы.
5: Во имя Бога!
7: Бросьте ваш бальзам.
6: Гамлет.
7: Не тешьтесь мыслью, будто все несчастье не в вашем поведении, а во мне. Такая мазь затянет рану коркой. А скрытый гной вам выест все внутри. Вам надо исповедаться. Покайтесь в содеянном и берегитесь впредь. Траву худую вырывают с корнем. Прошу простить меня за правоту. Как в наше время просит добродетель прощения у порока за добро, которое она ему приносит.
6: А Гамлет, сердце рвется пополам.
7: Вот! И расстаньтесь с худшей половиной, чтоб лучшею потом тем чище жить. Спокойной ночи. Не ходите к дяде. Что касается до старика, о бедняке об этом сожалею, но, видно, так судили небеса, чтоб он был мной, а я был им наказан и стал карающей рукой небес. Я тело уберу и сам отвечу за эту кровь. Еще раз. Добрый сон. Из жалости я должен быть суровым.
6: Что ж теперь мне делать?
7: Еще вы спрашиваете.
9: Тогда и продолжайте делать, что хотите. Ложитесь ночью с королем в постель. И в благодарность за его лобзание, которыми он будет вас душить, в приливе откровенности сознаетесь, что Гамлет вовсе не сошел с ума, а притворяется с какой-то целью.
6: Ты знаешь, что я скорее умру, чем соглашусь предать себя.
9: Меня шлют в Англию. Слыхали?
6: Да. К несчастью, я и забыла. Это решено.
9: Скрепляют грамоты. Два школьных друга уже давно запродали мой труп и, торжествуя, потирают руки. Ну что ж, еще посмотрим, чья возьмет. Итак, спокойной ночи. Спокойной ночи. Ha ha ha.

0: приехал я в Москву и сразу же попал в круговорот посильнее петербургского. Был поглощен приготовлениями к пушкинскому празднику. Вертелся, как белка в колесе. Кучерьма. Ужасная кучерьма. Но, кажется, все сойдет благополучно. Московский генерал-губернатор обещал нам всякое содействие и устранение, утеснение всякой свободы в речах. Но после этого я удрал к себе в Спасское, положил перед собой вот этот перстень, и моя речь о Пушкине 3 дня тому назад была написана.
1: А почему вы избрали этот перстень себе в советчики?
0: А потому, милая Варя Гавриловна, что этот перстень был подарен Пушкину. Кем? Графиней Воронцовой. Вот этот самый.
1: А каким же образом этот перстень оказался у вас?
0: Пушкин считал его талисманом и носил почти постоянно. На смертном одре он отдал его поэту Жуковскому. От Жуковского он перешел к его сыну Павлу Васильевичу, который подарил его мне.
1: И этот перстень действительно обладает силой талисмана?
0: Пушкин в этом не сомневался. Пускай же в век сердечных ран не растравит воспоминания. Прощай, надежда, спи, желание. Храни меня, мой талисман. Так вот, смотрел я на этот талисман и вспоминал наше последнее петербургское свидание. И то, как я все время посматривал на двери вокзала. И как мне было жаль, что еще раз не увидел вашего лица. И выходит, что моя просьба не провожать меня была глупостью.
1: А я, стоя в церкви на всеночной 12 Евангелии, все поглядывала на часы, чтобы не пропустить время вашего отъезда.
0: Нет, что там ни говори, а между вами и мною установилась связь, которую порвать ничто не в силах.
1: Я вам отвечу словами Беатричи. Я могла бы сказать вам, что люблю вас больше всего на свете. Только вы мне не верьте, хоть я и не лгу. Я ни в чем не признаюсь, но я ничего не отрицаю. Ну, говорите, теперь ваша реплика.
0: Не только Бенедикт, но и любой на моем месте без ума станет от вас.
1: Я отвратительная и злая кокетка.
0: Никогда в это не поверю.
1: Так я вам раньше не говорила. С некоторых пор, когда пустота моей жизни давала особенно себя чувствовать, я от скуки вздумала забавляться над своими поклонниками. После спектакля усаживала их всех в комнате, сама усаживалась на диван и принималась их изводить. Я ставила себе задачу довести кого-либо из них до последней степени. И вот, услыхав признание, я спокойно звонила 2 раза, и горничная являлась проводить. Поклонники прозвали меня царицей Тамарой. И то они говорили, что Тамара была добрее.
0: Вы просто-напросто хотите меня запугать. А мне, например, снова хочется взяться за перо. Я думаю, неужели? Неужели из старого, заглохшего дерева пойдут новые листья и даже ветви? Порой опять гармонии займусь. Над вымыслом слезами обольюсь, и, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкой прощальной.
1: Мне трудно сейчас ответить вам. Все так зыбко, так неопределенно. Душа у меня как на задвижку закрыта. И пока Le Verroy est tiré, я не могу вам сказать того, что хотела бы. Если планы мои не рухнут, этим летом я буду в Париже и расскажу вам о том скверном, что может повлиять на мою будущность.
0: Догадываюсь, о чем вы хотите сказать. Но хотел бы знать нечто более определенное. А в ваше заграничное путешествие я, признаться, не очень-то верю.
1: Да почему? Жизнь на людях так утомляет, что я порой жалею. Ну почему нельзя укрыться шапкой-невидимкой и бежать куда-нибудь, где тебя никто не знает?
0: Как хорошо было бы уехать с вами вдвоем, проездить хоть с месяц, так, чтобы никто нас не видел, где мы и кто мы, даже топор, в котором я многим обязан, но в котором не нуждаюсь в качестве третьего лица. Представьте себе, ходят по улицам два чужестранца в дорожных платьях. Один неуклюжий, высокий, беловолосый, но очень довольный. Другая молоденькая девушка с удивительными глазами. Положим, что и она довольна. Ходят они по галереям, церквам, катаются в гондоле, обедают вместе, вечером вдвоем в театре, а там мое воображение почтительно останавливается. От того ли, что это надо таить, или от того, что таить нечего. Воображаю я это или вспоминаю. Никогда не мог понять разницу. Пока что верно только то, что мы подъезжаем к Орлу, и нашему путешествию приходит конец.

Дочь сердца моего, малютка ада, похожа ли ты на мать? В последний раз, когда была мне суждена отрада улыбку видеть синих детских глаз, я отплывал, то был надежды час. И вновь плыву, но все переменилось. Куда плыву я? Шторм встречает нас. Сон обманул, и сердце не забилось, когда знакомых скал гряда в тумане скрылась. Как славный конь, узнавший седока, играя, пляшут волны подо мною. Бушуйте, вихри, мчитесь облака! Я рад кипенью, грохоту и вою. Пускай дрожат натянутой струною и гнутся мачты в космах парусов. Покорный волнам, ветру и прибою, как смытый куст по прихоти валов, куда угодно плыть отныне я готов. В дни молодости пел я об изгое, бежавшем от себя же самого, и снова принимаюсь за былое. Ношу с собой героя своего, как ветер тучи носит. Для чего? Следы минувших слез и размышлений отливом стерты. Прошлое мертво, и дни влекутся к той, к последней смене, глухой пустынею, где ни цветка, ни тени. С уходом милой юности моей каких-то струн в моей душе не стало, и лиры звук фальшивей и тусклей. Но если и не петь мне, как бывало, пою, чтоб лира сон мой разогнала, себелюбивых чувств бесплодный сон. И я от мира требую так мало, чтоб автора забвенью предал он, хотя б его герой был всеми осужден. Кто жизнь в ее деяниях постиг, кем долгий срок в земной юдоле прожит, кто ждать чудес и верить в них отвык, чье сердце жажда славы не тревожит, и ни любовь, ни ненависть не гложет, тому остался только мир теней, где мысль уйти в страну забвенья может, где ей гонимой легче и вольней меж зыбких образов, любимых с давних дней. Их удержать, облечь их в плоть живую, чтоб тень была живей нас самих, чтоб в слове жить над смертью торжествуя, таким увидеть я хочу мой стих. Пусть я ничтожен, на крылах твоих, о мысль, твоим рожденьем ослепленный, но вдруг прозрев незримо для других, лечу я ввысь тобой освобожденный, от снов бесчувственных для чувства пробужденный. Безумству мысли надобна узда. Я мрачен был, душой печаль владела. Теперь не то. В минувшие года ни в чем не ставил сердцу я предела. Фантазия видениями кипела, и ядом стал весны моей приход. Теперь душа угасла, охладела. Учусь терпеть неотвратимый гнет и не корить судьбу, вкушая горький плод. На этом кончим. Слишком много строф, а той поре уже невозвратимой. Из дальних странствий под родимый кров Гарольд вернулся раною томимой, хоть не смертельный, но неисцелимый. Лишь временем он сильно тронут был.
Уносит бег его неумолимый, огонь души, избыток чувств и сил, и смотришь, пуст бокал, который пеной бил. До срока чашу осушив свою и ощущая только вкус полыни, он зачерпнул чистейшую струю, припав к земле, который чтил святыни. Он думал, ключ неистощим отныне, но вскоре снова стал грустней, мрачней и понял вдруг в своем глубоком сплине, что нет ему спасенья от цепей, врезающихся в грудь все глубже, все больней. В скитаньях, научившись хладнокровью, давно считая, что страстями сыт, что навсегда простился он с любовью, и равнодушие, как надежный щит, от горя и от радости хранит, Чайльд ищет вновь среди вихря светской моды в толкучке зал, где суета кипит, для мысли пищу, как в былые годы, под небом стран чужих, среди чудес природы. Но кто ж, прекрасный увидав цветок, к нему с улыбкой руку не протянет? Пред красотой румяных юных щек кто не поймет, что сердце жар не вянет? Желанье славы чьей души не ранит, чьи мысли не пленит ее звезда? И снова Чайльд пустым круженьем занят и носится, как в прежние года, лишь цель его теперь достойнее, чем тогда. Но видит он опять, что не рожден для светских зал, для чуждой их стихии, что подчинять свой ум не может он, что он не может мыслить, как другие. И хоть сжигало сердце в дни былые язвительные мысли его, но ей он мненья не навязывал чужие. И в гордости безрадостной своей он снова ищет путь подальше от людей. Среди пустынных гор его друзья, среди волн морских его страна родная, где так лазурны знойные края, где пенятся буруны, набегая, пещеры, скалы, чаще вековая. Вот чей язык в его душе поет. И свой родной для новых забывая, он книгам надоевшим предпочтет страницы влажные, согретых солнцем вод. Он, как халдей, на звезды глядя ночью и населяя жизнью небосвод, тельца, дракона видеть мог воочию. Он был бы счастлив за мечтой в полет и душу устремить, но прах телесный пылать бессмертной искре не дает, как не дает из нашей кельи тесной, из тяжких пут земных взлететь в простор небесный. Среди людей молчит он, скушен, вял, но точно сокол, сын нагорной чащи, отторгнутый судьбой от вольных скал, с подрезанными крыльями сидящий и в яростном

0: чаянью назло. Он призовет улыбку на чело. Как вмиг ужасные кораблекрушения, матросы хлещут спирт, куда ни шло, и с буйным смехом ждут судеб свершения. Так улыбался Чайльд, не зная утешения.
1: Ты топчешь прах империи, смотри, тут слава опозорила Беллона. И не воздвигли статую цари? Не встала триумфальная колонна? Нет, но проснитесь, правда непреклонна. Иль быть земле и до скончания дней все той же? Кровь удобрила ей лона. Но мир на самом страшном из полей с победой получил лишь новых королей. О, Ватерло, Франции могила, Гарольд стоит над кладбищем твоим. Он бил твой час, и где ж величие, сила? Все, власть и слава обратилась в дым.
0: В последний раз еще непобедим взлетел орел и пал с небес пронзенный, и пустотой бесплодных дней томим, влачит он цепь над бездною соленой, ту цепь, которой мир душил закабаленный. Урок достойный. Рвется пленный гал, грызет узду, но где триумф свободы? Или кровь лилась, чтобы он один лишь пал? Или, уча монархов чтить народы, изведал мир трагические годы, чтоб вновь попрать для рабства все права, забыть, что все равны мы от природы? Как волку льстить, покончив с мощью льва, вновь славить троны? Славь, но испытай сперва. То смерть не тирании, лишь тирана. Напрасны были слезы нежных глаз над прахом тех, чей цвет увял так рано, чей смелый дух безвременно угас. Напрасен был и страх, томивший нас. Миллионы трупов у подножья трона. Союз народов, что свободу спас? Нет, в миртах меч, вот лучший страж закона. Ты меч Гармодия, меч Аристогитона. В ночи огнями весь Брюссель сиял, красивейшие женщины столицы и рыцари стеклись на шумный бал, сверкают смехом праздничные лица. В такую ночь все жаждет веселиться, на всем, как будто свадебный наряд. Глаза в глазах готовы раствориться, смычки блаженства томное сулят. Но что там? Странный звук, надгробный звон, набат? Ты слышал? Нет, а что? Гремит карета или просто ветер ставнями трясет? Танцуйте же! Сон изгнан до рассвета. Настал любви и радости черед, они ускорят времени полет. Но тот же звук, как странно прогудело, и словно вторит эхом небосвод. Опять все ближе. Ах, так вот в чем дело. К оружию пушки бьют. И все вдруг закипело. В одной из зал стоял перед окном броншвейгский герцог. Первый в шуме бала услышал он тот странный дальний гром. И хоть кругом веселье ликовало, он понял, смерть беспечных вызывала. И, вспомнив, как погиб его отец, вскочил, как от змеиного ужала, и на коня, и умер, как храбрец. Он кровью мстя за кровь нашел в бою конец.

0: Из дворца на улицу спешат, и хмель слетает с тех, кто были пьяны, и бледны щеки те, что час назад от нежной лести были так румяны. Сердцам наносят тягостные раны слова прощания, страх глядит из глаз. Кто угадает жребий свой туманный, когда в ночи был счастьем каждый час, но ужасом рассвет пирующих потряс. Военные бегут со всех сторон, проносятся связны без оглядки, выходит в поле первый эскадрон. Командой прерван сон пехоты краткой, и боевые строятся порядки, а барабан меж тем тревогу бьет, как будто гонит мужество остатки. Толпа все гуще, в панике народ, и губы бледные твердят: враг, враг идет. Но грянул голос: Кэмроны, за мной! Клич Лохьела, что кланы созывая, гнал гордых саксов Селбена долой. Подъемлет визг волынка боевая, тот ярый дух в шотландцах пробуждая, что всем врагам давать отпор умел, то кланов честь, их доблесть родовая, дух грозных предков и геройских дел, что славой Эвана и Дональда гремел. Вот принял их орден зеленый кров, от слез природы влажной дубравы. Ей ведом жребий юных смельчаков, как смятые телами павших травы, к сырой земле их склонит бой кровавый. Но май придет, и травы расцвели, а те, кто с честью пал на поле славы, хоть воплощенной доблестью пришли, и стлеют без гробов в объятиях земли. День видел блеск их жизни молодой, их вечер видел среди гурий бала, их ночь видала собранными в строй, и сильным войском утро увидала. Но в небе туча огненная встала, извергла дым и смертоносный град, и что цвело, кровавой грязью стало, и в этом красном месиве лежат француз, германец, брит, на брата вставший брат. Воспет их подвиг был и до меня, их новое восславит поколение. Но есть один среди них, он мне родня, его отцу нанес я оскорбление. Теперь моей ошибки в искупление почту обоих. Там он был в строю, он грудью встретил вражье наступление и отдал жизнь и молодость свою. Мой благородный друг, мой Говард пал в бою. Все плакали о нем, лишь я не мог, а если б мог, так что бы изменилось? Но стоя там, где друг мой в землю слег, где вслед за ним увядшая склонилась акация, а поле колосилось, приветствуя и солнце, и тепло, я был печален, сердце устремилось от жизни, от всего, что вновь цвело, к тем воскресить, кого ничто уж не могло. Их тысячи и тысячи пустот оставил сон ушедших за собою. Их не трубою славы воззовет великий день, назначенный судьбою, но грозного архангела трубою. О, если б дать забвение живым! Но ведь и слава не ведет к покою. Она придет, уйдет, пленя с другим, а близким слезы лить о том, кто был любим. Но слезы льют с улыбкою сквозь слезы. Дуб долго сохнет, прежде чем умрет. В лохмотьях парус, киль разбили грозы, и все же судно движется вперед. Гниют подпоры, но незыблем свод. Зубцы ломает вихрь, но крепки стены. И сердце, хоть разбитое, живет и борется в надежде перемены. Так солнце застит мгла, но день прорвется пленный. Так зеркало, где образ некой зрим, когда стеклу пора пришла разбиться, в любом осколке, цел и невредим, он полностью все тот же отразится. Он и в разбитом сердце не дробится, где память об утраченном жива. Душа исходит кровью и томится, и сохнет, как измятая трава. Но в тайне, но без слов, да и на что слова? В отчаянии есть жизнь, пусть это яд. Анчара корни только ядом жили. Казалось бы, и смерти будешь рад, коль жизнь тяжка, но полный смрадной гнили. Плод горя всеми предпочтен могиле. Так яблоки на мертвом море есть, в них пепла вкус, но там их полюбили. Ах, если б каждый светлый час зачесть, как целый год, кто б жил хотя б десятков шесть. Псалмист измерил наших дней число, и много их, мы в жалобах не правы, но Ватерло тысячи смело, прервав ужасные эпопеи главы. Его для поэтической забавы потомки звучно воспоют в стихах. Там взяли верх союзные державы, там были наши прадеды в войсках. Вот все, чем этот день останется в веках. Сильнейший там, но нет, не худший, пал. Противоречиях весь, как в паутине. Он слишком был велик и слишком мал. А ведь явись он чем-то посредине, его престол не дрогнул бы до ныне и не воздвигся б вовсе. Дерзкий пыл вознес его и приковал к пучине. И вновь ему корону возвратил, чтоб театральный Зевс опять он мир смутил. Державный пленник, бравший в плен державы, уже ничтожный, потерявший трон, ты мир пугаешь эхом прежней славы. Ее капризом был ты вознесен, и был ей люб свирепый твой закон. Ты новым богом стал себе казаться, и мир, охвачен страхом, потрясен, готов был заклеймить, как святотатца, любого, кто в тебе дерзнул бы сомневаться. Сверхчеловек, то низок, то велик, беглец, герой, смиритель усмиренный, шагавший вверх по головам владык, шатавший императорские троны. Хоть знал людей ты, знал толпы законы, не знал себя. Не знал ты, где беда и раб страстей, кровавый жрец Беллоны, забыл, что потухает и звезда, и что дразнить судьбу не надо никогда. Но, презирая счастье перемены, врожденным хладнокровием храним, ты был незыблем в гордости надменной, и мудрость эта, или искусный грим, бесил врагов достоинством своим. Тебя хотела видеть эта свора просителем, униженным, смешным, но не склонив ни головы, ни взора, ты ждал с улыбкою спокойной приговора. Мудрец в несчастье, в прежние года ты презирал толпы покорной мненье, весь род людской ты презирал тогда, но слишком явно выражал презренье. Ты был в нем прав, но вызвал раздражение тех, кто в борьбе возвысил жребий твой. Твой меч нанес тебе же поражение. А мир, не стоит он игры с судьбой. И это понял ты, как все, кто шел с тобой. Когда б стоял и пал ты одинок, как башня с гор, грозящая долинам, щитом презренье ты бы сделать мог. Но средь миллионов стал ты властелином, ты меч обрел в восторге толп единым. А Диогеном не был ты рожден, ты мог скорее быть Филиппа сыном. Но циник, узурпировавший трон, забыл, что мир велик, и что не бочка он. Спокойствие для сильных духом — ад. Ты проклят был, ты жил дерзаньем смелым, огнем души, чьи крылья ввысь манят, ее презрением к нормам закоснелым, к поставленным природою пределам. Раз возгорясь, горит всю жизнь она, гоня покой, живя великим делом, неистребимым пламенем полна, для смертных роковым в любые времена. Им порожден безумцев род жестокой, с ума сводящий тысячи людей, вожди, сектанты, барды и пророки, творцы систем, апостолы идей. Счастливцы? Нет. Иль счастье им не лгало? Людей дурача, всех они глупей. И жажда власти зависть бы не знала, узнав, как жалит их душевной муки жало. Всегда теснятся тучи вкруг вершин, и ветры хлещут крутизну ногую. Кто над людьми возвысится один, тому идти сквозь ненависть людскую. У ног он видит землю, синь морскую, и солнце славы над своим челом, а вьюга свищет песню колдовскую, и грозно тучи застят окоем. Так яростный, как смерч, вознагражден подъем. Вернемся к людям. Истина таится в ее творениях, да еще в твоих, природа мать. И там, где Рейн струится, тебя не может не воспеть мой стих. Там средоточие всех красот земных. Чальт видит рощи, горы и долины, поля, холмы и виноград на них, и замки, чьи угасли властелины, печали полные, замшелые руины. Они, как духи гордые, стоят, и сломленные высес над толпою. В их залах ветры шалые свистят, их башни дружат только меж собою, да с тучами, да с твердью голубою. А в старину бывало здесь не так. Взвивался флаг, труба взывала к бою. Но спят бойцы, истлел и меч, и стяг, и в стены черные не бьет тараном враг. Меж этих стен гнездился произвол. Он жил враждой, страстями и разбоем. Иной барон вражду с соседом вел, но мнил себя не богом, так героем. А, впрочем, не хватало одного им. Оплаченных историку похвал до мраморной гробницы, но не скроем. Иной хоть маломощный феодал подчас величием дел и помыслов блистал. В глухих трущобах, в замке одиноком, не каждый подвиг находил певца. Амур в своем неистовстве жестоком сквозь панцири вторгался в их сердца. Эмблема дамы на щите бойца тогда была как злобый дух ужасный. И воинам замков не было конца, и, вспыхнув из-за грешницы прекрасной, глядел не раз пожар на Рейн от крови красной. О, Рейн, река обилья и цветенья, источник жизни для своей страны, эмблема дамы на щите бойца тогда была, как злобый дух ужасный. И воинам замков не было конца, и, вспыхнув из-за грешницы прекрасной, глядел не раз пожар на Рейн от крови красной. О, Рейн, река обилья и цветенья, источник жизни для своей страны, ты нес бы вечно ей благословенье, когда б не ведал человек войны. И никогда никем не сметены твои дары цвели, напоминая, что знали рай земли твоей сыны. И я бы думал, ты посланник рая, когда б ты летой был, но ты река другая. Хоть сотни раз кипела здесь война, но слава битв и жертвы их забыты. По грудам тел, по крови шла она, но где они? Твоей волною смыты. Твои долины зеленью повиты, в тебе сияет синий небосклон, и все же нет от прошлого защиты. Его, как страшный неотвязный сон, не смоет даже Рейн, хоть чист и светел он. В раздумье дальше странник мой идет, глядит на рощи, на холмы, долины. Уже весна свой празднует приход, уже от этой радостной картины разгладились на лбу его морщины. Кого же не тронет зрелище красот? И то и дело, пусть на миг единый, хотя не сбросил он душевный гнет, в глазах безрадостных улыбка вдруг мелькнет. И вновь к любви мечты его летят, хоть страсть его в своем огне сгорела, но длить угрюмость, видя нежный взгляд, но чувство гнать, увы, пустое дело. В свой час и тот, чье сердце охладело, на доброту ответит добротой. А в нем одно воспоминание тлело, о той одной единственной, о той, чьей тихой верности он верен был мечтой. Да, он любил, хотя несовместимы любовь и холод. Он тянулся к ней. Что привлекло характер нелюдимый, рассудок, презирающий людей? Чем хмурый дух, бегущий от страстей, цветенье первой юности пленило? Не знаю. В одиночестве быстрей стареет сердце, чувств уходит сила, и в нем бесчувственном одно лишь чувство жило. Она, дитя, тем существом была, которое не церковь с ним связала, но связь была сильней людского зла, и маску пред людьми не надевала, и даже сплетни многоликой жала, и клевета, и чары женских глаз, ничто незримых уз не разрушало. И Чальд Гарольд стихами как-то раз с чужбины ей привет послал в вечерний час. Над Рейном Драхенфельс вознесся, венчанный замком в небосвод, а у подножия утеса страна ликует и цветет. Леса, поля, холмы и нивы дают вино и хлеб и мед, и города глядят в извивы широкоструйных рейнских вод. Ах, в этой радостной картине тебя лишь не хватает ныне. Сияет солнце с высоты, крестьянок праздничные наряды с цветами, сами как цветы, идут и ласковые их взгляды. И красоте земных долин, когда-то гордые аркады, и камни сумрачных руин дивятся с каменной громады. Но нет на Рейне одного тебя и взора твоего. Тебе от Рейна в час печали я шлю цветы, как свой привет. Пускай они в пути увяли, храни безжизненный букет. Он дорог мне, он узрит вскоре твой синий взор в твоем дому. Твое он сердце через море приблизит к сердцу моему, перенесет сквозь даль морскую сюда, где о тебе тоскую. А Рейн играет и шумит, дарит земле свои щедроты, и всякий раз чудесный вид являют русла повороты. Тут все тревоги, все заботы забудешь в райской тишине, где так милы земли красоты, природе матери и мне. И мне, но если бы при этом твой взор светил мне прежним светом. Прощай, о Рейн, в далекий путь без цели. От милых стран пришельца гонит рок, и те, кто вместе жить бы здесь хотели, и тот, кто в целом мире одинок. И если бы оставить жертву мог ужасный коршун самоугрызений, так только здесь, где каждый уголок и дик, и чуден, мил труду и лени, обилен и богат, и щедр, как день осенний. И все ж прости, о, тщетное прости, кто приникал к твоей струе кристальной, не может образ твой не унести, и если он решил уйти печальный, тебе опять он кинет взор прощальный, стремясь запечатлеть твои черты. Пусть юг роскошней в мощи изначальной, где в мире край, который слил, как ты, и славу прошлых дней, и мягкость красоты.
1: Московское время 22:35. Говорит Ленинград.

0: В эфире передача из цикла «Поющие меридианы». Ее ведет автор, ленинградский коллекционер Владимир Сидоров.
1: Добрый вечер, товарищи. 222-й выпуск нашей передачи открывает оркестр Франка Пурселя. Оценивая его записи последнего времени, можно сказать, что и сам дирижер, и его коллектив переживают сейчас вторую молодость. Одна за другой выходят пластинки, каждая по-своему интересна. Новый альбом дирижера состоит из двух пластинок. В него вошли как новые композиции, так и старые мелодии из репертуара Пурселя в современной обработке. Включены в альбом и классические сочинения, записанные Пурселем с Лондонским симфоническим оркестром. «Почему ты уходишь?» С этой пьесы мы начинаем знакомство с альбомом французского дирижера.

Песню «До завтра» в исполнении итальянской певицы Марчеллы мы адресуем тем, кто просил нас продолжить встречи с этой артисткой.

венгерский вокально-инструментальный ансамбль «Ниатон» недавно порадовал нас очередной своей пластинкой. Песня «Я это люблю». Ее авторы – участники ансамбля Ласло Паштор и Лайош Галаш. В записи принимало участие трио Ева Пал, Ева Фабиан и Ева Чеприги.

«Ария», эту пьесу итальянского композитора Бардотти, пожалуй, можно отнести к числу самых популярных, наиболее часто исполняемых инструментальных мелодий последних лет. Она вошла в репертуар многих известных инструменталистов, среди которых особенно хотелось бы выделить талантливого английского кларнетиста Экера Билка. Давайте послушаем его поющий кларнет.

Нет нужды представлять вам следующего участника передачи. Объявим коротко. Французский певец Джо Дассен с песней композитора Паловичини «Альбатрос».

Завершает нашу сегодняшнюю программу оркестр под руководством Барри Уайта. Исполняется композиция самого дирижера «Все, что мне нужно».

0: Мы расскажем вам о некоторых событиях последней военной весны. Последней весны войны.
1: Всегда очень рискованно ручаться за зрителя или слушателя. И все-таки думаю, что в данном случае как раз риск минимален. Можно поручиться, что подавляющее большинство наших сегодняшних слушателей узнало этот голос. С его обладателем они часто встречались на радио, на телевидении, в спектаклях Большого драматического театра имени Горького, наконец, в кино. Впрочем, и в кино, и на телевидении голос этот нередко звучал, как говорят, радийно. Того, кому он принадлежит, зрители не видели. Но этот закадровый голос нередко врезался в память сильнее и глубже, чем экранное изображение. Голос Капеляна. Его нельзя не узнать, невозможно спутать ни с каким другим. Эпитет «густой» как будто специально для него придуман. В былые времена старые актеры говаривали, что без своего голоса делать на сцене нечего. Если голос бесцветен, лишен особенки, неповторимости, столь же бесцветным окажется и сценическое создание актера. Теперь времена в театре иные, изменились и многие критерии, и все-таки мы всегда с радостью вслушиваемся в голос неповторимый. Это редкость, даруемая природой. Капелян получил от нее дар щедрый, но, конечно, еще не решающий. Важно, что способен передать этот голос, каковы душевные ресурсы актера. И вот именно в случае с Капеляном это долго оставалось неясным. Внешне его артистическая биография складывалась удачно. В 1935 году он окончил студию Большого драматического театра и тогда же был принят в театр. Казалось бы, о чем еще можно мечтать? Нельзя было пожаловаться и на то, что режиссура его не замечает. Роли были всегда. Сначала не главные, но достаточно серьезные. Потом появились и главные. И все-таки итог двух десятилетий работы на сцене был достаточно скромен. Завоевана репутация хорошего, крепкого актера. Не более того. Настоящее открытие Капеляна произошло уже в середине 50-х годов в спектаклях, поставленных Георгием Александровичем Товстоноговым. Открытие тем более знаменательное и редкое, что относилось оно не к новичку, а к актеру опытному, со стажем и со сложившимся репертуаром. Для меня, как и для многих, вероятно, других людей, следивших за творческим путем Капеляна, важнейшим этапом стала роль Марио в спектакле «Сеньор Марио пишет комедию». Вот именно здесь открылись особые свойства дарования Капеляна, открылось то драгоценное, что раньше не замечалось, либо попросту не реализовалось в предыдущих ролях актера. Сеньор Марио пишет комедию. И эта комедия проходит перед нами, видимая только ему и нам, скрытая от глаз окружающих его в обыденной жизни людей. Жизнь вокруг Марио течет по законам, не подвластным ему. И жизнь в комедии, которую он пишет, тоже ему не подвластна. И вот комедия превращается в трагедию. Марио ощущает неизбежность этого превращения и бессилен ему помешать. Детям своим, жене он кажется чудаком. Со снисходительной иронией, подчас с раздражением и злобой смотрят они на то, как Марио не впопад реагирует на их замечания, как он начинает слышать иные голоса. Перед ним начинают развертываться с неумолимой последовательностью картины, вызванные из небытия им самим и завладевшие им. Он действительно перестает слышать ворчание жены и лирические вздохи дочери, перестает видеть кривляние сына, которого у нас назвали бы стилягой, а в Италии попросту шалопаем. На сцене это сделано было с помощью острейшего приема. Жена, дочь или сын продолжают говорить, они жестикулируют, пытаясь в чем-то убедить Марио, но мы не слышим ни единого звука. Будто в фильме оборвался звуковой ряд, и перед нами замелькали немые кадры. Капеллан играл человека, непрерывно думающего, человека, погруженного в процесс мышления. И самым увлекательным оказался для нас именно этот процесс мышления –

0: покидающий сценическую площадку, все время остающийся в центре нашего внимания, говорит меньше, чем кто-либо из персонажей пьесы. Марио молчит. Марио мыслит. Марио наблюдает. Перед нами возникают картины, созданные его творческим воображением. Именно в этом спектакле родилось знаменитое в дальнейшем капеляновское молчание. И тем не менее, одну сцену мы все-таки нашли. В этой сцене сплетается явь и фантазия Марио. Дело уже идет к концу. Трагически разрешилась коллизия в пьесе, написанной Марио. Драматически заканчиваются и события в семье. В кабинет Марио вбегает его жена.
1: Она беременна, а он женат.
2: Я это знаю.
1: Что? Что ты знаешь?
2: Что она беременна, а он женат.
1: Бог мой, ты говоришь так об этом спокойно. Да ты, наверное, думаешь о героях своей комедии. А это не комедия, а ужасная драма. Ух, если бы мне попался сейчас этот негодяй Эрнесто, я бы задушила его своими собственными руками.
2: Ты опоздала, его уже задушили.
1: Марио, ты сошел с ума, что ты городишь? Кого задушили?
2: Эрнесто!
1: Помнись на минутку. Беременна твоя дочь. Лала беременна. А Эрнесто женат, понимаешь, женат.
2: Да-да, понимаю.
1: Нет, он не меняем. Марио, ты со своими комедиями проспал родную дочь, простишь сына. Марио, Марио!
3: Словно возникнув из воздуха, в кабинете писателя появляется Терезина. Только сеньор Марио увидит ее.
1: Сеньор Марио Арманди, я вернулась, чтобы сказать вам, что вы не имеете права поступать так. Это бесчеловечно. Ты не имеешь права так поступать.
2: Не имею права? А почему? Все, что произошло, логично и оправдано. Так должно было случиться.
1: Что он говорит, Боже, что он говорит? Но ведь вы убили не только Эрнест. Вы убили моего Нани.
2: А что же я мог сделать?
1: Он еще спрашивает. Нани могли помиловать, заключить в крепость.
2: Ты знаешь, что смертную казнь заменяет 25 годами крепости. Это медленная смерть. Гораздо более бесчеловечная, чем сама казнь.
1: Но это все-таки надежда на жизнь.
2: А кто поверит мне? Что ты будешь ждать Питчико 25 лет.

0: кипящую воду и думала. Вы, наверное, считали, что я не выдержу, не устаю. Вы хотели убить и меня.
1: Это было бы логично и художественно оправдано.
0: Марио, что ты говоришь? Мало! Вино! Но меня спас он.
1: Кто он?
0: Другой Джованни Пичико. Мой маленький Нанни. Я не бросилась в воду, не подчинилась вам. Я пришла ночью к вам, чтобы вы придумали другой конец. Вы не имеете права убивать маленького Нанни, а для него должна жить и я. Вы слишком жестоки, сеньор Марио Арманди, но наперекор вашему сюжету я буду жить.
2: С этой роли начинает меняться репутация Капеллиано. Раньше он был известен как актер острой формы, мастер, но актер не глубокий, в общем. Теперь вдруг прояснилось, что он актер подлинно мыслящий, актер интеллектуального плана.

0: Конечно, далеко не все роли давали и в дальнейшем ему материал для выявления интеллектуальности как таковой. Так сказать, интеллектуальности в чистом виде. Ему доводилось играть героев, которых не только интеллектуальными, но и попросту умными не назовешь. И все-таки без всякого насилия над истиной и их мы можем причислить к ролям интеллектуальным. И здесь чрезвычайно увлекательным оказывался самый процесс размышлений, процесс становления мысли героя. Пусть примитивный, самый зачаточный. Так было в спектакле «Не склонившие головы», поставленном Товстоноговым по сценарию американских драматургов Дугласа и Смита. Здесь Капелян играл беглого каторжника Джексона, человека озлобленного, недалекого, не привыкшего думать. Он умеет лишь оценивать очередную жизненную ситуацию и реагировать на нее. Остальное он знает изначально. Агрессивная обывательская мораль дала ему ясные недвусмысленные ответы на все возможные вопросы. Он знает, что сильный всегда прав, что человек одинок, что черные не люди, к ним можно относиться только с отвращением и презрением. Но волей шутника, в кавычках, начальника тюрьмы, он скован одной цепью с негром и волею судьбы получает возможность бежать вместе с негром. Капеляна упрекали в том, что по сравнению с Луспекаевым, игравшим негра Галлина, он в некоторых сценах казался чуть театральным, чуть нарочитым. Может быть, и были какие-то основания для таких упреков. Не знаю, мне так не казалось. Другое дело, что Луспекаев всегда задавал необычайно высокую меру сценической правды. Мне кажется, иное, что эта роль стала серьезнейшим успехом Капеляна, потому что он ответил тому высокому критерию правды, который всегда устанавливал Павел Луспекаев. Бесспорно, во всяком случае, одно. Капелян с подлинным драматизмом прочерчивал путь постепенного прозрения Джексона. Мы словно видели, как медленно, нехотя, со скрипом начинали вращаться тяжелые жернова непривычной мысли, как человек учился думать.
1: Не очень-то велик этот поселок. Там гонят смолу и жгут уголь и только. А это что? Это лавка компании?
2: Вон там, да.
1: Так в самом центре поселка.
2: А, там инструменты, там еда. Только нас и дожидаются.
1: Сидят там люди вокруг стола, а женщина разносит еду. Ах, отсюда чую, как пахнет.
2: Ветер дует в другую сторону.
1: Возможно. А. Но мне сдается, что он дует прямо на меня. А если повезет, мы одним махом избавимся от этой цепи и наполним желудки.
2: Они скоро улягутся спать.
1: Да, у кого есть своя ферма, тому хорошо живется.
2: Если самому не приходится ковырять землю мотыгой, если во всем хозяйстве не один мул.
1: По крайней мере, всегда сыт.
2: А? Сыт. Я обрабатывал мотыгой 30 акров земли. Мне помогала жена, иногда малыш. И все-таки мы не всегда были сыты.
1: Жена? Я не знал, что ты женат. Ты что? В чем дело? Тебя уджодили? Что? Твою жену увел Джоди?
2: Кто такой Джоди?
1: Джоди? Ты что, не знаешь Джоди, который ездит в большом зеленом Кадиллаке? Он увозит всех женщин, чьи мужья сидят в тюрьме. Тюремные ворота закрываются, двери дома открываются, и входит Джоди. А. Человек вернется из тюрьмы, а жены у него больше нет. Вот про такого и говорят, что его уджодили. Смотри, еще один огонек погас, осталось 4.
2: Да.
1: Ну, а что стало с малышом?
2: Ему как раз исполнилось 5, когда меня взяли. Он теперь, наверное, не помнит отца.
1: Эх, все бьются в одиночку. Не ты один, все. Так уж повелось. Да. Где-то сейчас мой старик.
2: Какой старик?
1: Отец. Не видел его лет с 14. До того самого дня, как демобилизовался из армии. В тот вечер мы с ним здорово набрались. Пропили вдвоем половину моего пособия. Да ладно. Я на него не в обиде.
2: Уехал наш Сэмми. Уехал от скуки. Уехал наш Сэмми в далекое Кентукки. Да. А мой отец любил полистать Библию. Всегда нас поучал.
1: Поучал? А чему вообще можно научить? Вот я работал на автомобильном заводе.
2: Ты? Ты что, механик?
1: Специалист по коробкам скоростей. По автоматическим коробкам. $1.80 в час. И так каждый день. Пальцы изодраны в кровь. А все зачем? Чтоб какой-то хлюст мог водить свой кадиллак, даже не переключая скоростей.
2: Погоди. $1.80 в час?
1: Да, $1.80 в час.
2: Слушай, это же хорошие деньги.
1: Эй, хорошие деньги, да для тебя. А для меня что? В субботу где-нибудь в баре с рыженькой или блондинкой не дать не взять, Чарли Миллионщик. Деньги есть все к твоим услугам. А в понедельник с самого утра снова ползай под машиной и слепни от смазки.
2: Ну кто-нибудь же должен возиться с машиной.
1: Ай, пусть другие дураки этим занимаются. С меня хватило бы сидеть за рулем. Я хочу шиковать. В нашей жизни нужно либо отдавать, либо брать. Вот я из тех, кто берет.
2: Вот ты и попал в тюрьму.
1: Да нет. Я просто не сумел хватануть как следует. Оттаскал понемножку. Нужно быть крупным жуликом. Вот тогда все сходит с рук.
2: Смотри. Еще огонь погас. Сейчас там мужчины закурили трубки, а женщины моют посуду.
1: Откуда ты знаешь? Отсюда же не видно.
2: Мне видно.
1: А тебя за что взяли?
2: Неумышленное убийство.
1: Здорово.
2: Я просрочил платеж за дом. Они прислали сборщика. Он стал кричать. Мы с ним заспорили. А он выхватил пистолет, но я вырвал у него из рук.
1: А потом что?
2: А потом убил его.
1: Тебе нужно учиться пригибать пониже голову, чтоб не расшибить лоб.
2: Стоило мне один раз пригнуть голову пониже, как я падал в грязь.
1: Да чего ты вдруг взбесился?
2: Я не вдруг взбесился. Я такой с тех пор, как родился.
1: Да говорю тебе так, как оно есть. Не хочешь слушать?
2: Не хочу, слышишь ты? Не хочу. Всю жизнь слышу одно и то же. Жена только и твердила. Галин, веди себя потише. Галин, веди себя потише. Меня упрятали в одиночку. Она пишет, Галин, веди себя потише. И раньше то же самое. Я продаю свое зерно. Приемщик меня обвесит. Я с ним заспорю. Она, Галин, что ты? Веди себя потише. И малыша там уже учила. Ты пойми, я ей все пытался объяснить, что так нельзя. Что так нельзя. Она никак не хотела этого понять. Вот что меня уджодило. А вовсе не красавчик в зеленом кадиллаке. Никак не мог ей объяснить, что я думаю, что я чувствую. И вдруг оказалось, что говорить больше не о чем. Тогда я перестал ей писать. Ну, а потом и она замолчала. Да что они там вовсе не собираются ложиться спать, что ли? Ты знаешь, иногда мне казалось, что если бы я ее увез куда-нибудь подальше, где люди не так всего боятся, может, и она перестала бы трястись.
1: Да. Похоже, там у них все дела переделаны. Пошли.
2: Пошли.
1: Серега, на что ты уставился?
2: На твое белое лицо. Что? Сияет в темноте, как полная луна. Ты не обижайся, я всерьез, его здорово видно.
1: А, ну и что ж прикажешь с ним делать?
2: Я сам не знаю. Стоп, погоди. Здесь жгут уголь. Давай попробуем углем.
1: Что?
2: Ну, погоди. Вот ну, так.
1: Сейчас хорошо.
2: Погоди, вот еще белое пятно осталось.
1: Ну, теперь лучше.
2: Да вроде ничего. Только еще твой дурной нрав просвечивает.
1: Выходит, мы теперь два сапога пара, да? Ну, пошли.
2: Выходит так, пошли. Стой. Надо идти так, чтобы в ногу. Тогда цепь будет меньше натирать.
1: Ладно.
0: В тот же период Капелян сыграл роль Ильина, героя пьесы Володина «Пять вечеров». Сопоставим эти две роли, и сразу же откроется нам широта его артистического диапазона. Самый принцип построения роли Ильина – повествовательный, начисто лишенный повышенной экспрессивности – заставлял искать абсолютно иных красок, красок неброских, но точных, вел к углубленному исследованию тончайших душевных движений. Многое было намешано в этом капеляновском Ильине. Бравада и внутренняя незащищенность, циничное всепонимание и удивительно сохранившаяся юношеская романтичность.
3: Ба, знакомые все лица.
4: Ты разве еще не уехал?
3: Опоздал на поезд. Завтра.
4: Если переночевать, комната свободна.
3: Я вот что пришел сказать. Если я не ошибаюсь, вам, кажется, взбрело в голову, что я, так сказать, неудачник. Увы, я лично этого не нахожу. Считаю себя полезным членом общества. И, может быть, не менее полезным, чем вы все вместе взятые. Во всяком случае, если ты, главный инженер, покинешь свой комбинат через месяц, главк пришлет другого главного инженера. А вот если я попробую смотаться из своего Усть-Омуля, катастрофа. У вас тут трое работает, четвертый может и пофилонить. У нас же каждый на счету от 16 до 60. Попробуй, поводи, Даймон, по тайге. Ты за баранка, я против четыре стихии. А если у тебя под началом 100 таких мальчиков, не считая грузчиков, которых не хватает, да ремонтников, которых не дают. Тут уж дилемма. Либо они будут на тебя молиться, либо завяжут в узел и через месяц отправят отдыхать на материк. Третьего не дано. Так что учтите, друзья, ради вашего удовольствия прикидываться лучше, чем я есть на самом деле, я больше не собираюсь. Человек должен оставаться самим собой.
5: Самая выгодная позиция.
3: Да. Однажды наступает такое время, когда тянет на родные места к старым друзьям. Не получилось. Тем лучше.
5: Запомните, друзья, я веселый, свободный и счастливый человек. И еще буду счастливым разнообразно и по разным поводам.
3: Чего и вам желаем. Ну и на том прощайте.
5: Ну что ты морщишься, главный инженер? Я тебя шокирую, да?
3: Что, мне уйти?
4: Нет. Саша, я тебя уважаю.
3: Ах, ты меня уважаешь. Ты мной гордишься.
4: Да, горжусь. Я знала, что ты придешь.
3: Как это получилось? Ты самая хорошая из всех и полюбила именно меня. Восьмое чудо света.
4: Восьмое? А еще какие есть?
3: Не помню.
4: Труженик мой. Такой честный, такой умный, такой хороший. Помнишь, ты предлагал мне куда-то ехать? Что ж, если ты не передумал, я согласна. Ой, что ты руки целуешь, они же грязные. Что ты кофточку целуешь?
3: Томка, сколько ты из-за меня натерпелась?
4: Что ты? Обо мне не думай. Я тут хорошо жила, у меня много было счастья в жизни. Дай бог каждому. И потом я вообще никогда не падаю духом. Завтра воскресенье. Можно будет поехать на озеро Красавица. Там очень хорошо. Я, правда, никогда не была, но все говорят. И на Черной речке тоже красиво. Я тоже никогда не была, но все говорят. Ой, только бы войны не было.
0: Партнершей Капеляна в этом спектакле была Зинаида Шарко, голос которой вы только что слышали. В сценах, которые вам предстоит еще услышать, участвуют едва ли не все выдающиеся мастера нынешнего этапа Большого драматического театра. Они пришли в театр в разное время, кто раньше, а кто и значительно позже. И тем не менее, период зрелости творческой у всех у них совпал. И у Капеляна, и у Шарко, и у Лаврова, и у Макаровой, и у Луспекаева, и у Дорониной. Вот та блестящая плеяда, в которой заново творчески определялся Капелян. Вот та среда, в которой он становился тем большим и оригинальным художником, которого мы знаем сегодня. После Марио, Джексона и Ильина Капеляна стали считать актером-психологом. Причем масштаб его артистической личности уже ни у кого не вызывал сомнений. О нем заговорили, и в высшей степени справедливо, как о мастере, обладателе неповторимой индивидуальности. Круг ролей как будто уже был очерчен, но именно как будто, потому что вскоре он сыграл роль, принципиально отличную от всех предшествующих. Роль Эрнеста Рома в спектакле «Карьера Артура Уи» Брехта.

0: Уже второй.
1: Артура задержался.
0: Он, может быть, колеблется.
1: Возможно. К своим сторонникам он так привязан, что сам погибнет, а людей не тронет. Скорее убрать бы этих крыс в живую гири. Он колеблется и медлит. Воюет сам с собой. Так может длиться до 2 часов, до 3. Но он придет. Артура Уи, я знаю именно. Только когда увижу труп мерзавца гири, мне полегчает, словно я держался и, наконец, отлил.
0: Дождь бьет по нервам. Какая ночь.
1: Люблю такие ночи. Из всех ночей темнейшие люблю. Из всех машин быстрейшие люблю. А из друзей решительных.
0: Давно ли вы с ним знакомы?
1: 18 лет.
0: Давно.
2: Ребята просят выпить.
1: Нет. Они должны быть трезвыми.
3: Тревога! Там 2 броневика, бетон набитой полиции.
1: Закрыть стальные двери! Нас это не касается. Лучше 7 раз примерить, 1 отрезок.
0: Табак вещь странная. Вот человек, который курит, кажется спокойным, а станешь как спокойный человек. Закуривать и сам спокойным станешь.
1: Дай руку. Скажи.
0: Дрожит, как худо.
1: А что худого? Вот валы спокойны, бесчувственны, ничто их не тревожит. Рука же пусть дрожит. Она как компас. Стальная стрелка компаса дрожит, пока не встанет. И рука желает понять, где полюс. Вот и все.
3: Машины с полицией!
1: Остановились?
3: Нет. Остановились рядом две машины с погашенными фарами.
1: Они Артура ловят. Гири живого его прикончат. Это западня. Пойдем встречать его.
0: Самоубийство.
1: Самоубийство? Пусть самоубийство. Мы 18 лет дружны.
4: Ворота!
3: Оружие наготове.
4: Ворота!
1: Артура!
0: Ведь живола.
1: Что случилось? А мы боялись. Черт возьми, ну все в порядке.
0: А почему бы нет?
5: Мы думали, беда. Пожмите руку, шеф, другу вашему. Он только что нас вел в огонь за вас, Артур Уи.
6: Согнать их в угол!
7: Дышит.
6: Доконать?
7: Ваш заговор, изменники, раскрыт. И ваши замыслы насчет Доксбора раскрыты тоже.
6: Я нанес удар в последнюю минуту! Бесполезно сопротивляться! Я научу вас мне изменять гнездо предателей!
8: У всех оружие. Он оживает, не везет ему.
7: Мы встретимся на даче у Доксбора.
4: Вы гады!

0: На творческом пути Капеляна роль Эрнеста Ромы приметной вехой не стала. И все-таки, мне кажется, вспомнить о ней необходимо. Вспомнить прежде всего потому, что здесь с необычайной отчетливостью проявилась индивидуальность Капеляна. Проявилась именно потому, что она вступила в противоречие с драматургом. И вступила в противоречие с режиссерским замыслом. Он сыграл не только отталкивающего по своей нравственной сути, по своей политической позиции сторонника Артура Уи, но сыграл и драму верности, и драму поруганной дружбы. И еще одно важное свойство артистической индивидуальности открылось в работах Капеляна и в этой, и в других на рубеже 50-х-60-х годов. Особый лаконизм. Лаконизм слова, жеста, душевного движения. Герой Капеляна всегда замкнут, сосредоточен. Его чувства никогда не расплескиваются и даже не выплескиваются. В этом смысле поистине классическая работа «Горечь из горя от ума». Прославленный грибоедовский лаконизм здесь словно помножен на лаконизм актера.
1: Не ошибаюсь ли? Он? Точно по лицу. Ах, Александр Андреевич, вы ли?
2: С сомнением смотрите от ног до головы. Неужто так меня 3 года изменили?
1: Я полагала вас далеко от Москвы. Давно ли?
2: Нынче лишь.
1: Надолго.
2: Как случится? Однако, кто, смотря на вас, не подивится? Полнее прежнего, похорошели страх. Моложе вы, свежее стали. Огонь, румянец, смех, игра во всех чертах.
1: Я замужем.
2: Давно бы вы сказали.
1: Мой муж прелестный муж. Вот он сейчас войдет. Я познакомлю вас. Хотите?
2: Прошу.
1: И знаю наперед, что вам понравится. Взгляните и судите.
2: Я верю, он вам муж.
1: О, нет, не потому. Сам по себе, по нраву, по уму. Платон Михайлович мой единственный, бесценный. Теперь в отставке, был военный, и утверждают все, кто только прежде знал, что с храбростью, его с талантом, когда бы службу продолжал, конечно, был бы московским комендантом. Вот, мой Платон Михайлович.
2: Ба. Друг старый, мы давно знакомы. Вот судьба.
3: Здорово, Чацкий, брат.
2: Платон, любезный, славно. Похвальный лист тебе, ведешь себя исправно.
3: Как видишь, брат, московский житель и женат.
2: Забыт шум лагерный, товарищи и братья, спокоен и ленив.
3: Нет, есть такие занятия. На флейте я твержу дуэт амольный.
2: Что твердил назад тому 5 лет. Ну, постоянный вкус в мужьях всего дороже.
3: Брат, женишься, тогда меня вспомянь. От скуки будешь ты свистеть одно и то же.
2: От скуки как? Ты ей уж платишь дань?
1: Платон Михайлович мой к занятиям склонен разным, которых нет теперь. К учениям и смотрам, к манежу. Иногда скучает по утрам.
2: А кто тебе, любезный друг, велит быть праздным? В полк, эскадрон дадут. Ты обер или штаб?
1: Платон Михайлович мой здоровьем очень слаб.
2: Здоровьем слаб? Давно ли?
1: Все ревматизм и головные боли.
2: Движение более. В деревню, в теплый край. Будь чаще на коне. Деревня летом рай.
1: Платон Михайлович город любит. Москву. За что в глуши он дни свои погубит?
2: Москву и город. Ты чудак. А помнишь прежнее?
3: Да, брат, теперь не так.
1: Ах, мой дружочек, здесь так свежо, что мочи нет. Ты распахнулся весь и расстегнул жилет.
3: Теперь, брат, я не тот.
1: Послушайся разочек, мой милый, застегнись скорей.
3: Сейчас.
1: Да отойди подальше от дверей. Сквозной там ветер дует сзади.
3: Теперь, брат, я не тот.
1: Мой ангел, Бог ради, от двери дальше отойди.
4: Ах, матушка!
2: Ну, Бог тебя суди. И точно стал не тот в короткое это время. Не в прошлом ли году, в конце, в полку тебя я знал. Лишь утро ногу в стремя, и носишься на борзом жеребце. Осенний ветер дуй хоть спереди, хоть с тыла.
4: Ах, братец, славное тогда житье-то было.
1: Князь Петр Ильич, княгиня. Боже мой.
0: В эпизодической роли Горича открылась нам вся предыстория этого человека. Открылась погибшая натура, быть может, не слишком богатая, не слишком одаренная, но полная жизненных сил. Этим жизненным силам теперь уже не реализоваться. И так у Капеляна происходит неизменно в каждой эпизодической роли, даже в эпизодической роли. Таковы его Эрнеста и Горич, таков его кинорежиссер Каменев из традиционного сбора, таков с точки зрения эстетической. В этом же ключе, с такой же, а быть может и большей мерой конденсации, сыгран им и Балтиец из пьесы Александра Корнейчука «Гибель эскадры». Балтиец в спектакле Большого драматического театра стал одним из самых значительных характеров. Между тем, никогда ничего подобного раньше не бывало. Эта роль воспринималась как роль служебная, важная, но служебная. И когда вспоминаешь сценическую историю этой пьесы, то не можешь припомнить, кроме Капеляна, ни одного исполнителя роли Балтийца. А вот у Капеляна в этой роли и твердость убеждений, и ораторское искусство, одушевленное собственным горячим чувством. И кроме того, есть какая-то особенная обаятельная штатскость, которая отмечена всеми критиками, писавшими о спектакле. Вот именно то, что этот человек по внешности своей абсолютно не похож на фигуру героическую, придает его словам и поступкам особое обобщающее значение.
4: Да. Дальше идти некуда. Эскадра ваша в Новороссийске окружена, как и вся наша республика, врагами. В огне восстаний горят Украина, Сибирь, Дон. Германия поставила в Бресте ультиматум вывести Красную армию из Украины и Финляндии, демобилизовать армию.
2: Так что же ответила наша делегация в Бресте?
4: Наша делегация в Бресте, товарищ, ответила, что мы открыто заявляем всем рабочим, крестьянам и солдатам России и Германии. Мы заявляем всем трудящимся и эксплуатируемым классам всего мира, что мы вынуждены принять ультиматум, продиктованный нам более сильной в настоящий момент стороной. И что мы немедленно подписываем предложенные нам ультимативные требования и отказываемся от какого бы то ни было их обсуждения. Так заявила наша делегация в Бресте 2 месяца тому назад. А пока съезд Советов ратифицировал договор, подписал мир, чтобы спасти первую в мире пролетарскую революцию, от нас оторвали еще Карс, Ардаган, Батум.
5: Карс, Ардаган, Батум.
6: Так мы все флотом пойдем в Батум и силою вернем его!
4: Так, пойдете и сорвете Брестский договор.
7: Погоди, стой. Что-то непонятно. Воевать нельзя, так? Значит, что, возвращаться назад? Может быть, сдать корабли, так? Вот ты хочешь возврата?
4: Возврата хочет Центральная Рада. Это она приставила к горлу рабочих Украины кайзеровский штык. Гонится за вами, чтобы захватить ваши корабли, бросить их в бой, продолжать войну.
7: Братва, что делать?
6: Нет! Флот не заберешь!
4: Мы отрезаны!
7: Нас Дон поддержит.
4: На Дону Краснов расстреливает ревкомы. Он скоро окружит Новороссийск, чтобы первым захватить ваши корабли и создать на Черном море неприступное гнездо контрреволюции. С моря, с гор вас окружают. Окружает со всех сторон. И каждый день, каждый час затягивает петлю вокруг вас все крепче и крепче. Каждая минута дорога, товарищ.
7: Правильно, товарищ. Каждая минута дорога. Необходимо принять последний бой. Необходимо прорваться сквозь Дарданеллы. Даешь, Дарданеллы, братва!
4: Прорваться! Сорвать договор! Но эта партия не пойдет. Помочь вам республика не может. Поэтому наш совет один. Чтобы могущественное оружие, Черноморская эскадра, не досталось врагу, необходимо немедленно топить боевые корабли.
0: И вот что чрезвычайно любопытно. Во всех этих столь непохожих ролях внешность Капеляна почти не меняется. Он пользуется какими-то чрезвычайно лаконичными деталями. Ну, скажем, очки у балтийца, которые позволяют придать лицу как будто бы сразу же уже другой стиль, другой тип. Резкий глубокий шрам, который пересекает щеку Эрнеста Рома, это, пожалуй, максимум внешней трансформации, которую мог допустить Капеллан. Он всегда остается то, что называется, при своем лице. В этом смысле он вообще уникален. Известно, что актер не может позволить себе бороды или усов. Ведь ему приходится играть различнейшие роли. Капеляновские усы знают миллионы зрителей. И никогда они не оказывались лишними. Напротив, всякий раз они кажутся абсолютно необходимыми. Я заговорил о внешности, не меняющейся, в преддверии разговора о роли, у которой была почти нерушимая традиция не только трактовки, но и внешности актера, который эту роль должен играть. Это роль Вершинина в «Трех сестрах». Первым исполнителем роли Вершинина был Константин Сергеевич Станиславский. «Красавец-человек» называл его Горький. И это определение в полной мере может быть отнесено и к Вершинину в исполнении Станиславского. Вершинин был прекрасен. Прекрасен и внешностью своей, чрезвычайно импозантной, величавой. Прекрасен и каждым своим душевным порывом. Этот человек жил мечтой о прекрасном будущем. И эта мечта становилась доминантой всего, что он делал, всего, что он чувствовал. И вот появился Вершинин Капеллан. Относительно невысокого роста, замкнутым, кажется, невыразительным лицом, с теми самыми усиками, которые у Капеллана продолжают сохраняться в любой роли. Ничего величественного, ничего импозантного. Обычный, средний, а в этой роли серенький даже человек. И вот сохраняется внешность. Сохраняется и душевная структура. Только как эта структура отыгрывается в иной роли? Сохраняется знаменитая капеляновская сосредоточенность. Эта сосредоточенность могла бы придать образу Вершинина характер героический, характер возвышенный. Отнюдь нет. В данном случае происходит не так. Ибо Вершинин-капелян сосредоточен не на мечте о будущем, не на этой грезе своей, которая духотворяет всю его жизнь, как это было у Станиславского. Он сосредоточен на своих горестях, на своих бедах, сосредоточен на думах о жене истеричке, о своих двух девочках, о своем неустроенном быте. Это иной Вершинин. И только такой Вершинин и мог существовать в спектакле, поставленном Георгием Александровичем Товстоноговым, ибо самый спектакль спорил с традицией. Капелян не просто помогал этому спору, он являлся, быть может, наиболее острым выражением той полемики, которую вел с традицией Большой драматический театр.
1: Не знаю. Не знаю. Конечно, много значит привычка. После смерти отца, например, мы долго не могли привыкнуть к тому, что у нас уже нет денщиков. Но и помимо привычки, мне кажется, говорит во мне просто справедливость. Может быть, в других местах и не так, но в нашем городе самые порядочные, самые благородные и воспитанные люди – это военные.
3: Мне пить хочется. Я бы выпил чаю.
1: Скоро дадут. Меня выдали замуж, когда мне было 18 лет. И я своего мужа боялся, потому что он был учителем, а я тогда едва кончила курс. Он мне казался ужасно ученым, умным и важным. А теперь уж не то, к сожалению.
3: Так, да.
1: Про мужа я не говорю. К нему я привыкла. Но между штатскими вообще так много людей грубых, нелюбезных, невоспитанных. Меня волнует, оскорбляет грубость. Я страдаю, когда вижу, что человек недостаточно тонок, недостаточно мягок, любезен. Когда мне случается быть среди учителей, товарищей мужа, то я просто страдаю.
3: Да-с. Но мне кажется, все равно, что штатский, что военный, одинаково неинтересно. По крайней мере, в этом городе все равно. Если послушать здешнего интеллигента, штатского или военного, то с женой он замучился, с домом замучился, с имением замучился, с лошадьми замучился. Русскому человеку в высшей степени свойственен возвышенный образ мыслей. Но скажите, почему в жизни он хватает так невысоко? Почему?
1: Ну почему?
3: Ну почему он с детьми замучился, с женой замучился? А почему жена и дети с ним замучились?
1: Вы сегодня немножко не в духе.
3: Может быть. Я сегодня не обедал, ничего не ел с утра. У меня дочь больна немножко. А когда болеют мои девочки, то мной овладевает тревога. Меня мучает совесть за то, что у них такая мать. Ой, если бы вы видели ее сегодня. Что за ничтожество? Мы начали браниться с 7 часов утра, а в 9 я хлопнул дверью и ушел. Я никогда не говорю об этом. И странно, жалуюсь только вам одной. Не сердитесь на меня. Кроме вас одной, у меня нет никого. Никого.
1: Какой шум в печке. У нас незадолго до смерти отца гудела в трубе. Вот точно так.
3: Вы с предрассудками?
1: Да.
3: Странно это. Вы великолепная, чудная женщина. Великолепная, чудная. Здесь темно, но я вижу блеск ваших глаз.
1: А здесь светлей.
3: Я люблю. Люблю, люблю. Люблю ваши глаза. Ваши движения, которые мне снятся. Великолепная, чудная женщина.
1: Когда вы говорите со мной так, то я почему-то смеюсь, хотя мне страшно. Не повторяйте, прошу вас. А, впрочем, говорите. Мне все равно. Мне все равно. Сюда идут. Говорите о чем-нибудь другом.
0: Мне кажется, что духовные и артистические приобретения Капеляна последних лет сконцентрировались в одной роли, в наибольшей степени, в роли Саввы Морозова из спектакля «Третья стража». Капелян сыграл здесь фигуру поистине трагическую. Его Савва Морозов – человек огромного масштаба, человек необычайно интенсивной умственной и душевной жизни, человек постоянной внутренней неудовлетворенности. Савва Морозов в исполнении Капеляна ни секунды не чувствует себя спокойным, уверенным, убежденным. При том, что, по видимости, он резок, упорен, тверд, но вся эта резкость, все это упорство и твердость скрывает за собой шаткость душевных устремлений, неуверенность взгляда, отсутствие твердой жизненной позиции. Савва Морозов в этом спектакле выступает и другом, и антагонистом Баумана. Баумана играет Владислав Игнатьевич Стржельчик.
8: Есть хотите?
9: Не откажусь.
8: Вот, взял с собой завтрак, поесть не успел, закрутился.
9: Угу. О, большое. Угу.
8: Проголодались?
9: Да, знаете, проголодался.
8: У вас деньги есть?
9: А сколько вам надо?
8: Много.
9: Ну, такой особняк построить не смогу, но мой отец довольно обеспеченный человек.
8: Он кто?
9: Отличный краснодеревщик, мастерскую имеет.
8: Частную собственность.
9: Угу.
8: Стало быть, не любите его.
9: Кого?
8: Отца.
9: Обожаю.
8: А мать?
9: Ну, кто же не любит свою мать?
8: А что, нет таких?
9: Нет. Почему? Попадаются выродки.
8: Выродки.
9: Угу.
8: Понятно. Вот я, например... Выродок. Отец умер. Она даже для приличия не поплакала. Умру я, бровью не поведет. Хоромы понастроила. Живет в 20 комнатах одна. Никого, кроме рогожских попов, не принимает. В ванне не моется. Электричества не имеет. Боится. Образование, науку презирает. Да что она... Вздорная темная старуха. Вы заметили, как у нас на Руси не любят образованных? Просто какую-то злобу питают. А у вас у рабочей партии, я смотрю, много интеллигентов. Это хорошо. А вот интересно, что вы после революции с интеллигенцией сделаете?
9: Ну, многие... Пойдут с нами.
8: И не будет антагонизма.
9: Но ведь интеллигенты тоже живут своим трудом, создают духовные ценности.
8: А вы думаете, рабочему нужны ваши духовные ценности? Им художественный театр нужен? Третьяковка?
10: Вот этот Врубель, дудки, им бы своровать чего побольше. Нажраться водки, да наматериться вдоволь, я-то и знаю.
11: Ну вот, все правильно, вас заговорил капиталист, а ведь вы их боитесь.
10: Конечно, боюсь.
11: А зачем же вы тогда нам помогаете? Деньги на революцию даете? Меня прячете?
10: Я не хочу, чтобы революция меня врасплох застала.
11: А революция штука опасная. С ней играть нельзя.
10: А я серьезнее, чем вы думаете. Гораздо. И в революцию верю. Серьезно. России надо перейти от будничных драм к высокой трагедии. Это всех нас сделает другими людьми. Наше соломенное царство неживучее.
11: Значит, революцию мы должны сделать для вас.
10: А как же, и для меня тоже. Вы думаете, я народ не люблю? Люблю, но только иначе, чем вы. Народ наш талантлив, только ему нечего делать на своей богатой земле. Его не учили и не учат работать. А талантлив он изумительно.
11: Ну вот, и будьте с народом. Спасибо. Бросьте все.
10: Как это? Бросить все? Что, лишиться денег?
11: А что? Попробуйте. Пороху не хватит.
10: А вы знаете, я деньги не люблю.
11: Да?
10: Да. Могу прожить и на рубль в день. Но покаместь – это единственная сила. Другой не вижу. Да и кому я без денег нужен? Никому. И вам тоже. Вот ваш Маркс знал, что такое деньги и как они добываются. И Энгельс недаром был бухгалтером. А вот что ваш Ленин интересует меня. Не знаете, в шахматы играет он?
11: Играет.
10: А, вот, мыслит, как шахматист. В путанице социальных отношений разбирается так легко, как будто сам ее и создал.
11: А он вами тоже интересовался.
10: Да. Насколько я понимаю, ленинское течение волевое и вполне отвечает объективному положению дел. Не знаю, может быть, это свойство нации, но русский человек, если он действует, что весьма редко, обязательно становится максималистом, человеком крайности. Ленин таков.
11: Сложнее. Ну, в главном, вероятно, да.
10: Ну что ж, в этом есть логика.
0: Сцена, которую вы только что прослушали, это, несомненно, одна из самых выразительных сцен у Капеляна Морозова. И тем не менее, вот когда и я вместе с вами ее сейчас слушал, то я испытывал чувство огорчения. Огорчение от того, что не вместить передачу и все остальные сцены с Морозовым Капеляном. Не для полноты представления об образе, а потому что самый образ Морозова формируется постепенно у Капеляна. Что здесь самое важное – это динамика, психологическая динамика характера. Ее по одной сцене, конечно, не определишь, но думаю, что и в этих ограниченных пределах вы почувствовали и изменение настроений Морозова, Капеляна, и борьбу противоречивых его устремлений, и горечь осознания того, что дела, талант, мысль погибает впустую. И вот после этой психологически необычайно значительной роли, после целого ряда серьезных ролей на телевидении и в кино, вдруг в его репертуаре появилась роль совершенно неожиданная. Мы уже привыкли к тому, что Капелян чувствует себя спокойно в различных жанрах, в любых фактически жанрах, но, разумеется, жанров драматического театра. А тут некий гибрид, спектакль на грани театра драматического и театра музыкального. Поющий Капелян – это поистине неожиданность. Я думаю, что неожиданность не только для зрителей, но и для самого Капеляна. И, по правде говоря, никакими вокальными откровениями Капелян не порадовал нас в роли купца-катрянца из Ханумы. Но ведь и не в этом дело. Еще раз, на особо сложном в этом отношении материале – показал капеллан свою артистическую пластичность. Органически освоив, впитав законы совсем уж казалось чуждого ему жанра. Вновь предоставилась ему возможность гротеска, и вновь он от нее отказался, снова применив к образу ключ психологический. Никаких обострений, никакого акцентирования забавных ситуаций, абсолютная серьезность, абсолютная сосредоточенность. И оказывается, что в комедийных ситуациях эта серьезность и сосредоточенность как раз и вызывает самый живой отклик зрительного зала. Сцена из спектакля «Ханума», которую вы сейчас услышите, записана по трансляции. И вот та самая живая реакция, она будет удостоверена просто на слух для вас.

0: все твои векселя. За все заплачено.
1: Спасибо. Только деньги я после свадьбы отдам.
2: Какие деньги?
0: Какие деньги? Вафель. Мы теперь одна семья. Мой дом, твой дом, мой дом, твой дом, мой дом, твой дом.
1: Значит, племянник с тобой уже договорился.
0: Чей племянник?
1: Мой племянник.
0: Какой племянник?
3: Наш племянник.
1: Уже договорился.
0: О чем?
1: Жениться.
0: На ком?
3: На дочке твоей. Он согласился.
1: И за него и пришли.
0: А.
1: Ага.
0: А.
1: Ага.
0: И за него и пришли.
1: И за него и пришли.
2: Значит, сам мою дочку украл, а жениться племянник будет. Жениться племянник будет, а сам мою дочку украл. Интересно получается. Сам мою дочку украл, жениться племянник будет. Сам мою дочку украл, жениться племянник будет. Сам
3: кто украл? Кого украл тогда?
1: Что я украл?
2: Нет, я украл.
1: В роду Панчашвили никто никогда не украл!
2: Да кто же украл?
4: Мы украли, Тимофей, Акоп и я украли, чтоб счастливая она была! Чтоб внуки у тебя красивые были!
2: Мне не внуки, мне герб нужен!
4: Ой, герб! Будет тебе герб! Он тоже князь!
2: Кто он?
4: Вот.
2: Вот это?
5: Идет.
2: Что ты мне голову морочишь? Какой это князь? Это голодранец, учительно.
3: Это племянник наш.
4: Это князь Коте Пантиашвили.
2: Какой же это князь, если он работает?
6: Получит приданное, бросит работу. И так все князья тоже безработным будут.
7: А мне не нужно ваше приданное. Я всего добьюсь сам. Я сам сделаю ее счастливой.
8: Молчи, молчи.
4: Эти плятки рано.
2: Молодец! Что ж ты сразу не сказал, что ты тоже князь? Иди сюда, я обниму тебя.
9: Сейчас она фатой закрыта, когда откроет. Держись за меня, сестра.
3: Бедный мальчик.
9: Молчи.
2: Я тоже начинал без гроша. Ты мне нравишься, Коте.
10: Выражение «в расцвете сил» мы применяем подчас слишком часто, иногда даже неосмотрительно. Но вот капеллану это крылатое выражение и стандартное выражение может быть применено с полнейшим основанием. Капеллан поистине в расцвете творческих сил. И тут простое свидетельство. Ни в одной из его работ нет никаких следов артистической усталости. Капеллан всегда играет и первый спектакль, и десятый спектакль, и сотый спектакль почти с тем же творческим накалом. Он не дает себе поблажки. Это как раз свидетельство, прежде всего, и творческого здоровья, и обилия сил.

Мне думается, что он находится в том возрасте, говорю о возрасте артистическом, когда не закончен еще процесс накоплений, процесс приобретения новых навыков, процесс углубления в жизнь и в самого себя. И поэтому я не сомневаюсь в том, что Капелян порадует нас многими созданиями, масштабы, жанр, направленность которых сегодня мы и предвидеть еще не можем.

0: Помедлим здесь, Аршак. Ну что тебя девит? Покой этого великолепный вид. В уединенности и пышности красивый он тайны Цезаря порой хранит ревниво. С царицей юной, на миг забыв весь свет, сюда приходит Тит для сладостных бесед. Покой Цезаря вот тут, за этой дверью. За той царицыной, тебе, как другу веря, прошу принять меня, уговори ее, как недокучно ей присутствие мое.
1: Что слышу я? Мой царей докучать боится. Ты бескорыстнейший, вернейший друг царицы. Востока нашего славнейший царей. Ее былой жених. Неужто можно ей в надежде, что она супругой станет Тита? Спесивый быть, мой царь, с тобою так открыто.
0: Иди скорей. Одно необходимо мне. С ней побеседовать сейчас наедине. Ах, обрету ли я уверенность былую? Решусь ли вымолвить опять тебя люблю я? Сдается мне, что нет. Свидание я страшусь не меньше, может быть, чем на него стремлюсь. Когда она во мне надежду умертвила, и даже речь вести о страсти воспретила, я промолчал 5 лет, и сколько было сил в личину дружества любовь свою рядил. Невеста Цезаря, прислушайся ныне к тому, кому молчать велела в Палестине. Он в брак вступает с ней. Разумно ли в этот час напоминать о том, что связывало нас? Что выиграю я от дерзкого признания? Оно лишь омрачит минуту расставания. Не лучше ли уйти, не домогаясь встреч, чтоб о любви забыть или с горем мертвым лечь? Нет. В одиночестве терпеть такую муку. Рыдания подавлять и проклинать разлуку, прощаясь навсегда, страшиться гневных слов. Но разве должен быть ответ ее суров? Ведь я просить любви прекрасной не стану. Не призову тебя вернуться в наши страны, лишь одно скажу. Я тешился мечтой, что между Цезарем Великим и тобой велением судьбы воздвигнется преграда. Но раз может все, мне удалиться надо. Надежде на любовь я верен был 5 лет. И верность сохраню, хотя надежды нет. Я буду говорить, хоть это мне осталось. Быть может, в ней теперь возобладает жалость. Да и чего же впрямь бояться может тот, кого с любимую навек прощание ждет. Ну что, могу ли войти?
1: С царицей я видался. Но для того, чтобы я ей на глаза попался, пробиться мне пришлось через толпу льстецов, что к новой госпоже спешат со всех концов. Неделю Тит провел в уединении строгом. Он плакал об отце, глухой ко всем тревогам. Но вновь любовь над ним взяла свои права. И при дворе идет мой государь молва, что до ночи еще назначена царице свой титул изменить и стать императрицей.
0: Увы!
1: Ты удручен известием, господин?
0: Да. Значит, к ней я не могу войти один.
1: Известно ей твое заветное желание. Она сама придет на тайное свидание. Смиренно уловив царице беглый взгляд, я понял, что тебе терпеть и ждать велят. Пока она сюда в покой для всех закрытый, не сможет ускользнуть от надоевшей свиты.
0: Отлично! Но скажи, ты не забросил дел, которые тебе устроить я велел?
1: Послушному слуге довольно только слово. Да. Корабли твои к отплытию готовы. Достаточно, мой царь, тебе отдать приказ, и Остию они оставят сей же час. Но кто отправится по этому приказу?
0: С царицей встречусь я, и надо ехать сразу.
1: Кто едет?
0: Я.
1: Ты?
0: Да, дворец покину я. Покину Рим и прочь в родимые края.
1: Я право удивлен. Тут есть чем удивиться. От родины тебя прекрасная царица отторгла. Увлекла в далекий чуждый Рим. 3 года ты при ней со всем двором своим. И вот теперь, когда столь дружный с Береникой, ты стал свидетелем судьбы ее великой. И отблеск торжества, что ей готовит Тит, тебя, властитель мой, по праву озарит.
0: Пусть празднует Аршак она свою победу, а мы с тобой прервем докучную беседу.
1: Я понял, государь. За дружбу и совет неблагодарность, вот каков ее ответ. И за измену ты презрением платишь тоже.
0: Нет. Никогда она мне не была дороже.
2: Уже решился Тит, воссев на отчий трон, императорским величием ослеплен тобой пренебречь. И чуя перемену, предпочитаешь навернуться в Комаген.
0: Мне милость мне отнюдь не может угрожать. И жаловаться грех.
1: Тогда зачем бежать? Тебе же повредит пустое своенравие. На трон зашел твой друг, с которым в бранной славе опасности делил ты преданнее, чем брат. В чем убедиться мог, надеюсь, он 100 крат. С ним о величии империи Иродея сломали вы хребет мятежной Иудеи. Он помнит день, когда благодаря тебе победа в длительной означилась борьбе. Врагам, в тройном кольце их неприступных башен, наш натиск яростный нисколько был не страшен. Напрасный таран ворота их крушил. И первый с лестницы под стены поспешил на штурм отчаянный ты, наш герой державный. Едва не заплатив за подвиг смертью славной, весь лагерь наш уже оплакивал тебя. Тит к полумертвому тебе припал скорбя, но исцелился ты. И по заслугам надо за пролитую кровь тебе стяжать награду. А если тяготясь страной, где ты не царь, на родину решил ты ехать, государь, пусть к императорским вернувшийся заботам Тит на Евфрат тебя отпустит с тем почетом, какой оказывать привык победный Рим друзьям испытанным, царям союзным с ним. Что может изменить, мой царь, твое решение? А ты безмолвствуешь, увы.
0: Аршак, терпенье. Ты видишь, у дверей царицы я стою.
1: Так что ж?
0: Ее судьба решит судьбу мою.
1: Как так?
0: Я от нее узнаю все о браке. И если правда то, что говорит здесь всякий, что в Риме новый трон ей Цезарь Тит воздвиг, что это решено, я еду в тот же миг.
1: Разве этот брак причина для тревоги?
0: Открою все тебе я после, по дороге.
1: Вскоре по тебе, мой царь, мне разрывает грудь.
0: Царица здесь. Ступай, скорее готовься в путь.
3: Вот я избавилась от излияний льстивых, ликующей толпы друзей велеречивых. Что мне от их забот, что мне от их услуг, когда меня здесь ждет мой старый верный друг? Как долго ты себя заставил дожидаться, что показалось мне, ты стал меня чуждаться? Как может Антиох, чьей преданности мне и Запад, и Восток убеждены вполне, во всех превратностях оплот мой неизменный, и в счастье, и в беде товарищ несравненный, в тот самый день, когда судьба мне счастье шлет, чтобы со мной вкусила над ее щедрот, как может он меня в толпе докучной этой оставить вдруг одну и затаиться где-то?
0: Так значит, правда то, о чем молва трубит, и долгую любовь сегодня брак скрепит.
3: По чести признаюсь, нисколько не скрывая, что здесь немало слез недавно пролила я. Покуда по отцу он траура не снял, Тит мысли о любви сурово отгонял. Когда-то от меня не мог отвести он взора, теперь же избегал со мною разговора. В слезах от скорбением, тоской удручен. Лишь горестным кивком со мной прощался он. Тебе легко понять, как тяжко это было. Его, и лишь его всегда я в нем любила. А власти и венца ты это знаешь, друг. Дороже сердце мне и благородный дух.
0: Тебя он вновь дарит привязанностью страстной.
3: Ты это видел сам, когда единогласно и не щадя в своем усердии громких слов, сенат отца его включил в число богов, Тит свой сыновий долг исполнив образцово, душой к возлюбленной смог устремиться снова. И в тот же самый миг, так все кругом твердят, не известив меня, отправился в сенат, чтоб к Береникиным владениям в Палестине прибавить Сирию с Аравией отныне. А если верить в то, что говорят друзья, что от него всегда сама слыхала я, то вскоре с этими тремя соединится четвертый мой венец, венец императрицы. Сказать об этом мне он сам придет сюда.
0: А я тебе скажу, простимся навсегда.
3: Как? Почему ты речь заводишь о прощании? Я вижу, ты смущенный на лице страдания.
0: Уехать должен я.
3: Изволь сказать яснее, в чем дело.
0: Мне нельзя встречаться было с ней.
3: Довольно же молчать. Какие опасения причины сделали с внезапного решения?
0: Что ж, выслушай, но знай, я говорю сейчас по воле царственной твоей в последний раз. наделена судьбой блестящей, высокой. Ты вспомнишь, может быть, о родине далекой, где в некий день любви зажгла меня всего, стрелой пущенной из ока твоего. Я к брату твоему Агриппе обратился, и он бы от тебя согласия добился принять ту дань, что я принес тебе, любя. Но появился Тит и покорил тебя. Он пред тобой тогда предстал неотразимо в блистании грозовом разгневанного Рима. Восставший край сознал, что ныне обречен, но скорбный Антиох был первым побежден. И волю злой судьбы, осуществив на деле, твои уста моим умолкнуть повелели. Когда же вместо них взор неотступный мой, и вздохи горькие смутили твой покой, ты приказала мне, жестокая царица, и чувство подавить, не то с тобой проститься. Я сдался, обещал, но знай, сейчас смирить не властно ты меня. Я буду говорить. И я скажу, что, дав обет бесчеловечный, поклялся про себя любить любовью вечной.
3: Как? Что ты говоришь?
0: Да. Я молчал 5 лет. И больше никогда не приступлю обет. С соперником своим я шел на поле славы, надеясь там себе найти конец кровавый, чтоб для тебя, чей слух отверг мои слова, хоть имя гордое мое несла молва. Казалось, что судьба мне это даровала. О том, что друг твой пал, ты слезы проливала. Но тщетно я искал опасности в бою. Ти доблестью затмил неистовость мою. Я должен ему воздать обязан честно. Наследник Цезарей, любимый повсеместно, тобою избранный. Он первым на себя удары принимал, разя, коля, рубя. А я отверженный, безвольный и усталый, лишь подражал ему с отвагой запоздалой. Я вижу, что теперь довольна ты вполне, что, укротив свой гнев, с улыбкой внемлешь мне. Что нарушение запрета позабыто, как не простить того, кто восхваляет Тита. Осада кончилась. Он грозный раздавил остатки жалких былых мятежных сил. Доделали свой огонь, раздоры, голод, и стены древние разрушил римский молот. Вы с Титом собрались, ликующие в Рим, и мне предстал восток постылым и пустым. Блуждал я без конца по Кесаре, милый, где некогда любил тебя с такой силой. Я звал тебя в стране поверженной твоей. Следов твоих искал немало долгих дней. Но нет моей тоски не описать словами. Затем в Италию я ринулся за вами. И там горчайший час настал в моей судьбе. Тит, встречи наши рад, привел меня к тебе. Личину дружбы к вам надел я без усилий. И вы моей любви любовь свою открыли. Но все ж я тешился надеждою подчас. Веспасиан и Рим разъединяют вас. Тит уступаем оставить Беренику. Веспасиан и сын его владыка. Бежать бы мне тогда. Но я решился ждать, чтоб друга прежнего на троне видать. Теперь мне ясно все. Вам брачный пир готовят. Довольно здесь людей, что каждый случай ловит, чтоб лестью усладить Гимену торжество. Я ж кроме слез вам дать не властен ничего. И мученик любви упорный и напрасный. Я рад, что все сказал об этой скорби страстной. Под взором дивных глаз, что виноваты в ней. Я ухожу, но знай, люблю еще сильней.
3: Мне даже мысль. И та у царь казалась дикой. Что в день и час, когда со мною Береникой себя готов навек связать всесильный Тит, другой мне страсть свою так смело изъяснит. Я речи дерзостной твоей не прерывала. Пусть дружба на нее набросит покрывало. И более того, я признаюсь, друг мой, мне горестно сейчас прощание с тобой. Ведь так хотелось мне, что принял ты участие и в торжестве моем, и в беспредельном счастье. За подвиги свои ты мной, как все, мечтим. Тит полюбил тебя, ты восхищался им. Сроднились тесно, и часто мне казалось, что, говоря с тобой, я снова с ним общалась.
0: Я больше не хочу мучительных бесед, где одновременно участвую и нет. В ныне горькое теперь меня приводит одно лишь имя. Тит. Что с уст твоих не сходит. От равнодушных глаз я скроюсь навсегда, что смотрит на меня, не видя никогда. Прощай. Я сохраню в душе твой образ, милый, пока меня от мук не исцелит могила. Не бойся, что томясь в мучениях своих, на весь я белый свет пойду кричать о них. Нет, госпожа, одно услышишь обо мне ты, что смерть желанная меня настигла где-то. Прощай!
4: Как жаль его! Так верен, так влюблен. У дела лучшего заслуживает он, не правда ли, госпожа?
3: Внезапное прощание оставит горькое во мне воспоминание.
4: Я удержала бы его!
3: Безумно ты! Мой долг велит навек забыть его черты. Могу ли я потакать надежде безрассудной?
4: Но Тит еще молчит. И будет очень трудно вам, римский, обойти обычаи и закон. Суровостью своей меня пугает он. Сын Рима вправе лишь на римлянке жениться. И Рим не признает царей, а ты царица.
3: Я не боюсь. Меня всем сердцем любит Тит. Сейчас он может все. И он заговорит. Приветствовать меня придет сенат надменный. И статуи того, кто сел на трон вселенной, убьет гирляндами ликующий народ. Ты видела сама, какой нас вечер ждет. Ты видела костры и факельное пламя, толпу и фасции, и воинов с орлами, сенат и консулов, союзников царей, которых озарил огонь его лучей, венца лаврового и мантии багряной, свидетельство побед и славы несказанной. Недаром на него теперь со всех сторон так жадно каждый взор с восторгом устремлен. Он всех пленил своей осанкой величавой, сердечной кротостью, открытой, не лукавой. К нему безудержно стремятся все сердца. Клянусь я, будь он сын безвестного отца, он был бы и тогда всех смертных властелином на троне утвержден, порывом их единым. Ну, будет. Нет конца мечтаниям моим. Приносит в этот час весь необъятный Рим богам за Цезаря и жертвы и моления. Чтоб светил для него был первый день правления. Что ж медлим мы с тобой, Файника? Время нам о том же вознести молитву небесам. А вслед за этим я, не ожидая Тита, сама к нему пойду сказать о том открыто, что жаждет вырваться из любящих сердец, когда снимаются запреты, наконец.
1: Царь Комагены был уведомлен, конечно, что нужен мне.
5: Пошел к царице я поспешно. Как сообщили мне, он находился там. И не застал его, но слугам и друзьям велел просить царя сюда к тебе явиться.
1: Отлично. Но скажи, что делает царица?
5: Она в тот самый миг, когда я к ней входил, шла, Цезарь, для тебя молить у вышних сил удач и здравия.
1: Друг преданный и милый, увы.
5: Но, государь, к чему твой вздох унылый? Почти что весь Восток отныне попадет под власть ее.
1: Пускай весь этот люд уйдет. Весь город разузнать стремится поскорее, какая ждет судьба царицу Иудеи. И беззастенчиво сейчас судачит Рим о том, что с ней мы в сердцах своих таим. Пора мне все решить, и я готов к ответу. Какая же молва идет о нас по свету? Ответь мне, Паулин.
5: Твердят повсюду все о доблестях твоих и о ее красе.
1: Чего же от меня народ мой хочет верный? Могу ли я на шаг решиться беспримерный?
5: Люби или отврати от милой нежный взор. С тобой всегда во всем согласен будет двор.
1: Прекрасно помню я, как он низкопоклонно терпел и одобрял все низости Нерона. И угождать любым готовый господам злодея прославлял, припав к его стопам. Я знаю этот двор и не нуждаюсь в лести. Мне нужно мнение людей ума и чести. И я хочу слова бесхитростные их услышать, Паулин, сейчас из уст твоих. Ты клялся мне не лгать. Из страха и почтения не выскажет никто другой ни одобрения. Чтоб поскорее узнать всю правду без прикрас, просил я помощи твоих ушей и глаз. За дружбу Цезаря пусть это платой будет. Ты
6: Ты должен мне сказать, как Рим рядит и судит, и искренность твоя достанет навсегда мне вольным голосом всеобщего суда. Ты должен мне сказать, что город наш великий за правду думает о нежной Беренике. Ужель, назвав ее супругой, Цезарь Тит народ нечаянной ошибкой оскорбит?
0: Да, государь. Увы, никто в твоей столице назвать бы не хотел ее императрицей. Пусть гордый стан ее и красота лица достойны и твоей Парфиры, и венца, и есть в ней римский дух у чужеземцев редкий. Но, государь, цари, ее отцы и предки, ты знаешь, есть у нас незыблемый закон. Брак с чужеземцами нам запрещает он. Законным отпрыском и гражданином Рима дитя такой любви считать недопустимо. К тому же, некогда изгнав своих царей, мы имя царское, что было всех святей, возненавидели так яростно, что ныне, как память о былой свободе и гордыне, Рим, верный Цезарем непобедимый Тит, ту ненависть в сердцах сынов своих хранит. Сам Юлий, даже он, кто подчинил впервые своим велением обычаи родные, своей женой назвать египтянку не смог, как яростно огонь любви его не жег. Антонию, она была милее жизни, он стал изменником и славе, и отчизне. Но браком все-таки не сделал эту связь. Он млел у ног ее, покуда разъярясь, Рим не настиг его в их царственных покоях и смертью праведной не покарал обоих. Прошли еще года. Калигула, Нерон, увы, не обойти столь мерзостных имен, имевший один лишь облик человека, поправший все то, что люди чтут от века, и те единственные уважили запрет, и брака гнусного при них не видел свет, как требовал ты сам. Тебе напомню честно, что Феликс, бывший раб, Палласа брат безвестный, став мужем двух цариц, почти достиг венца. И раз уж быть правдив, я должен до конца, скажу тебе о том, что знают все на свете. С твоей возлюбленной в родстве царицы эти. Уже ли родине понравится твоей, что ложа Цезаря разделит дочь царей, когда в краю, где рок назначил ей родиться, вчерашнего раба в мужья берут царицы? Так благородный Тит в столице говорят. И очень может быть, что нынче же сенат, опору обретя в тревоге всенародной, все это выскажет открыто и свободно. И что у ног твоих мой Цезарь вместе с ним о лучшем выборе тебя попросит Рим. Готовься, господин, к достойному ответу.
6: Увы, моей любви
0: невыносимо это!
7: Да, вижу, сильная тобой владеет страсть.
0: Сильнее, чем думаешь, ее над Титом власть. Мне каждодневное с царицей общение потребность первая, мой друг, и наслаждение. Признаться, и в другом охотно я готов. Я лишь из-за нее благодарил богов, что моего отца избрали благосклонно и отдали ему восток и легионы, чтоб Рим истерзанный вручил себя всего миролюбивости и разуму его. Мне даже от тебя этого не скрою. На троне самому хотелось быть порою.
6: Хоть я, поверь мне, друг, костьми б с восторгом лег, чтоб дольше мой отец и жить, и править мог.
0: Такое я таил безумное желание, затем лишь что искал для милой воздаяния, за верность и любовь, что жаждал ей служить, и мир к ее ногам покорно положить.
6: И все же, несмотря на весь мой пыл великий, на клятвы, что давал я щедро Беренике, теперь, когда ее возможно торжество, теперь, когда я сам люблю сильнее всего, теперь, когда нам брак сулит вознаграждение за пятилетнее жестокое томление, я обречен сказать. Ну, как душа болит.
0: Что?
6: Что сказать? Что долг расстаться нам велит. Не ты, наверное, путь меня сейчас направил. Я лишь затем тебя заговорить заставил, чтоб речи Пулин суровые твои последние нанесли удар моей любви, да колебался я. Любовь не уступала. И хоть в конце концов все перед честью пало, так много сердцу ран в бою нанесено,
8: что нелегко теперь излечится оно, пока другой вершил и правил судьбы мира. Ничто моей любви не нарушало мира. По Беренике я вздыхал 5 долгих лет и лишь перед собой во всем давал ответ. Но вот пришло отцу мгновение роковое. Глаза ему закрыл я скорбную рукой и понял, как в мечтах от жизни был далек. И как безмерен груз, что на плечи мне лег. Не то что существу любимому отдаться. От самого себя я должен отказаться. Богами отданы мне в руки мир и Рим. Но должен я себя отдать за это им. Народ следит за мной с тревогой и вниманием. Каким бы для него явилось предвещанием, а для меня стыдом, когда, поправ закон, блаженству предался я с той, в кого влюблен. Решение принял я, не зная, как же с нею о жертве тягостной заговорить посмею. Дней 7 тому назад, и сколько раз с тех пор пытался я начать жестокий разговор, но самых первых слов, пытка роковая, язык мой путался, немея, застывая. Я мог надеяться, что мой смятенный вид о нашей участи ее предупредит. Она же подлинной не чувствую угрозы. То утереть мои хотела слезы, то увидав, как я безмолвно хмурю бровь, решала, что мою утратила любовь. Нет. Ложной мягкости суровость благородней. С царицей свяжусь я. И все скажу сегодня здесь, друг мой Антиох. Пускай весь груз забот о той, с кем расстаюсь, он на себя возьмет. И с нею на восток далекий возвратится. Да. Завтра вместе с ним покинет Рим царица. Мы свидеться должны, увы, в последний раз. И от меня она узнает все сейчас.
9: Я меньшего не ждал. Тому, кто любит славу, победа верная сопутствует по праву. Порокую, что ты и тут непобедим. Мне был поверженный во прах Иерусалим. Я верил, мужество, не знавшее предела, тебе не даст, о Тит, попрать свое же дело. И покоритель стран, народов и царей не подпадет под власть слепых своих страстей.
8: Тем слава горше мне, чем похвалы пышнее. Насколько бы для меня стал блеск ее ценнее, когда бы только жизнь была ее ценой. Во мне стремление к ней зажег никто иной, как та, с кем должен я теперь навек проститься. Ты знаешь, что еще не так давно гордиться я именем своим, пожалуй, бы не стал. Неронов двор меня все годы воспитал, и соблазнительным подвластным впечатлением я необузданным отдался наслаждением. Но вот пришла любовь, чье сердце не горит желанием угодить тому, кто в нем царит. Я жизни не щадил, все предо мною пало, но крови, жертв и слез казалось слишком мало, чтоб ласка встал ко мне моей царице взор. И начал помогать несчастным я с тех пор. Я всюду изливал свои благодеяния, лишь одного ища за это воздаяние. Любимый принести довольный, наконец, богатый урожай мне преданных сердец. Я всем обязан ей. А какова награда? Весь долг мой возложить мне на нее же надо. Вот доброты ее, любви ее цена. Слова жестокие. Уехать ты должна.
9: Помилуй, государь, до самого Евфрата. Ты, к удивлению смущенного сената, расширил власть ее. Безумец лишь корит неблагодарностью того, кто так дарит. Нет, рассчитался ты сверх меры с Береникой.
8: Утеха жалкая, в печали столь великой. Открыто сердце мне возлюбленной моей. Один лишь я всегда был нужен ей. Со дня счастливый он тот день или несчастный, как стали оба мы такой любви подвластны, томясь и думая лишь обо мне одном. Чужая в городе и во дворце моем, она проводит в день едва лишь час со мною и кротко ждет меня все время остальное. Если мне случается порой попозже Паулин зайти в ее покой, она уже в слезах. И с нею я вздыхаю и слезы на ее ресницах осушаю. Все то, что придает любви такую власть, упреки нежные, немеркнущую страсть, стремление нравится. Бесхитростность прямую, блеск, прелесть, смелость. Все всегда в ней нахожу я. 5 лет я каждый день в покое к ней вхожу и словно в первый раз на милую гляжу. Закончим разговор.
6: Признаюсь, друг, тебя, я чем больше думаю, тем становлюсь слабее. Убогие. Что сказать я должен ей сейчас? Довольно. Пусть удар скорее падет на нас, есть долг. И я пойду стезей его отважно. А выживу или нет, не так уж это важно.
9: Царица жалует, мой господин, к тебе.
6: Ах, Паулин.
9: Так что ж, слабеешь ты в борьбе. Что решено тобой, должно осуществиться, пора.
6: Да-да, ты прав. Пускай войдет царица.
3: Надеюсь, ты простишь меня, властитель мой, за то, что мне пришлось нарушить твой покой. Но, коль девица двор, какой мне жребий выпал, какими ты меня щедротами осыпал, могу ли от всего и всех отчуждена в такой счастливый час молчать лишь я одна? Позволь же мне сказать здесь, перед другом Тита, я знаю, от него о нас ничто не скрыто. Окончен траур твой и снят любой запрет, а все-таки тебя со мною рядом нет. Слыхала я, что мне венец сулишь ты новый, но за день от тебя не слышала ни слова. Иль Цезарь думает, что лишь сенат он обязан изъяснять, в кого и как влюблен. Ах, Тит, мой Тит, любви не нужны выражения, в которых слышится лишь страх и уважение. Зачем твоя любовь о царствах говорит? И только их, увы, возлюбленный дарит. Величие, пышности мне разве больше надо, чем слова твоего, чем ласкового взгляда? Лишь их и только их я алчу всей душой. Возьми дары назад и больше будь со мной. Неделя протекла, но ты как прежде занят. Когда ж любовь твоя безмолвствовать устанет? Хоть слово от тебя, хотя бы единый взор. Не обо мне сейчас вели вы разговор. Касались ли меня неведомые речи, которые прервал ты ради нашей встречи?
6: Беру в свидетели Всевышних и благих. И день и ночь царишь ты в помыслах моих. Пусть разделяют нас дела, заботы, стены, но сердце верное не ведает измены.
3: С какой холодностью клянешься ты сейчас, что пламень твой былой доселе не угас? Зачем свидетелей ты призываешь вышних? Чтобы убедить меня, не надо клятв излишних, а для того, чтобы вновь покой обрел мой дух, и вздоха твоего достаточно, мой друг.
6: Царица!
3: Ты, едва начав, теряешь силы, и как в смущении отводишь взор унылый. Неужто ясного не видеть мне лица? Ужель тебя гнетет до ныне смерть отца, и мрак души твоей смятенной не оставил?
6: Но если б до сих пор отец мой нами правил, как счастлив был бы я.
3: Стенания твои, сыновни, истинные свидетельства любви. Но должное воздал ты памяти отцовой, и от тебя твой Рим сегодня ждет иного. Не смею говорить я о себе самой, хоть утешал тебя когда-то голос мой. Хотя и мне, когда меня жестоко била судьба из-за тебя, всегда довольно было лишь слова твоего, чтоб слезы осушить. Ты об отце скорбишь. С ним легче было жить. Меня же вспоминать об этом нестерпимо. Стремятся разлучить со всем, что мною любимо. Меня, которая томится и скорбит, пробыв с тобой хоть час в разлуке, милый Тит. Ведь я умру, узнав, что выросла преграда между нами.
6: Пощади, владычица, не надо. В такой недобрый час так много доброты. К неблагодарному щедра напрасно ты.
3: К неблагодарному? Не досказал ты что-то. Не в тягости, не тебе любви моей щедроты.
6: Нет. Раз нельзя молчать, скажу всего сильнее, сейчас любовью я испепелен своей, но...
3: Говори же.
6: Рим. Народ.
3: Чем ты взволнован?
6: Нет, Паулин, уйдем. Язык мой словно скован.
3: Как он уже ушел, и снова я одна. Файника, милая, но в чем моя вина? Что значит, что, увы, таит молчание Тита?
4: Ума не приложу, но вдруг тобой забыта размолвка некая, припомни. Может быть, тебе его в сердцах случилось оскорбить, прогневать.
3: Помню все. Поступки, взгляды, речи. От самых первых дней до последней встречи. И знаю, поверь, что можно лишь одну. Любовь чрезмерную поставить мне в вину. Скажи по совести. Не бойся сделать больно. Неужто я могла задеть его невольно? Упреком за его сыновнюю любовь. За то, что царство мне дарит он вновь и вновь. Возможно, Рима он и впрямь сейчас боится. И впрямь его женой не может быть царица. О, горе! Но ведь сам твердил он сотни раз, что разлучить закон уже не в силах нас. Да, сотни раз! Узнать должна я, и сумею, зачем он все стоял, заговорить не смея. Нет, нет, не в силах жить я с мыслью роковой, что он презрел меня или обижен мной. Пойдем же вслед за ним. Мне кажется, пойми-ка, я разгадала все, что странно в нем и дико. То ревность чуткая. Проведал верно он, что Антиох в меня безудержно влюблен. Сейчас царя он ждет к себе, мне говорили. Не будем ни гадать, ни расточать усилий. И то, что ранило меня так глубоко, развеется теперь мгновенно и легко. Мой Тит, успех твой мал, и в нем немного славы. О, если бы иной соперник величавый явился искушать любовь мою к тебе, повлек бы к более блистательной судьбе твою любимую, дарил ей царство, троны, а ты один лишь пыл души своей влюбленной. Я и тогда б тебе не предпочла его. И ты бы знал, что ты дороже мне всего. Одним любимого я успокою словом. Не бойся же, любовь. Лети к победам новым. Нет, зря несчастную считала я себя. Пускай ревнует, Тит, ревнует.

0: Как уезжаешь ты? И так притом поспешно, что бегством твой отъезд покажется, конечно. И попрощаться ты не захотел со мной, и от меня, как враг, отъезд скрываешь свой. Все Рима, двор решат, что поступил ты плохо. А что же думать мне, как другу Антиоха? Ведь разве ты, признай, я дружбу своей не выделил тебя в толпе других царей? Пока отец мой жил, тебе всегда открыто могло быть, Антиох, одно лишь сердце Тита. Теперь, когда моя рука полна щедрот, уже ли от меня достойнейший уйдет? Ты, может быть, думаешь, что, позабыв былое, лишь о величии я одержим мечтою. А прежние друзья отныне в стороне, уже ненужные, уже чужие мне, пренебрегающие щедротами моими. Ты мне сейчас, мой друг, всего необходимый.
1: Я? Ты? Что ж даст тебе, властителю царей, тот, кто один из них лишь милостью твоей?
0: Нет, царь! Я не забыл, что делишь ты по праву со мною пополам моей победы славы. Что среди пленников, которых видел Рим, все знают, не один был пленником твоим. Что в Капитолии развешаны трофеи, тобою взятые в сраженные Иудеи. Я не прошу тебя идти на смертный бой и сокрушать врагов. Мне нужен голос твой. Ты, Береники, друг. Вернейший друг, который всегда готов ей быть защитой и опорой. И нет ей в целом Риме ближе никого. И отдал с давних пор ты нам себя всего. Во имя близости, которой нет теснее. Употреби, прошу, всю власть свою над нею. Пойди к ней от меня.
1: Явиться к ней сейчас? Я был ведь у нее. И был в последний раз.
0: Нет, нет. Мне нужно, друг, что ты пошел к ней снова.
1: Ей нужно лишь тебя и никого другого. Мой Цезарь, почему не хочешь ты принести избраннице своей столь радостную весть? Ведь ныне вся она надежда, нетерпение. Ручаюсь я тебе в ее повиновении. Сказала мне она, что скоро твой приход о браке вашем вести ныне принесет.
0: Вот как бы я желал, чтоб совершилось это. Как счастлив был бы ждать блаженного ответа. Да, все ей высказать сегодня я хотел. Но вот, увы, теперь разлука наш удел.
1: Как? Расстаетесь ли?
0: Так хочет рок злосчастный. Не увенчает брак такой любви прекрасной. Я тщетно тешился надеждой золотой. Царица завтра же отправится с тобой.
1: О, боги! Правда ли?
0: Виной моя Парфира. Я властью Цезаря решаю судьбы мира. Могу и не злагать царей, и создавать, но сердце никому не волен отдавать. Рим, давний враг царей, не примет благосклонно прелестнейшей из жен, воспитанных для трона. Тиара царская. Венчанных предков ряд страсть императора позорят и сквернят. Я мог бы, не боясь молвы и осуждения, пылать к избраннице незнатного рождения. Рим согласился бы признать женой моей любую жалкую, но лишь его кровей. Сам Юлий не посмел презреть велений рока. И если не прощусь я с дочерью Востока, то на глазах у ней разгневанный народ ее изгнание потребовать придет, чтобы избежать стыда на и горчайшей боли. Раз надо уступить... Уступим высшей воле. Молчание уст моих и взора моего не подсказали ей, к несчастью, ничего. И требует она тревожно и упрямо, чтобы я на этот раз с ней объяснился прямо. Так вот, прошу тебя, избавь меня, мой друг, от объяснений с ней. Ужаснейший из мук. Скажи ей, почему я соблюдал молчание, и умоли ее не требовать свидания. Ей от меня и мне от милой передашь слова прощальные, посредник верный наш. Нам свидеться нельзя. Мы в грусти безнадежной остатков мужества лишимся неизбежно. Но если б скорбный день стал для нее светлей от веры в то, что я навеки предан ей. Ах, друг мой, поклянись, царица, что тоскуя вовеки царствовать спокойно не смогу я. Что всюду и всегда влюбленному в нее изгнанием станет мне правление мое. А если, отобрав все лучшее на свете, мне рок безжалостный навяжет долголетие? Ты с нею связанный лишь дружбою одной, не оставляя ее наедине с судьбой. Хочу, чтобы на восток вы с ней вернулись вместе. Чтобы это славный был триумф, а не бесчестье. Чтобы ваше дружество не меркло никогда. Но вспоминали вы и обо мне всегда. Чтоб ты в стране своей соседом стал, царица. Теперь один Евфрат, да будет вам границей. Так в Риме славен ты и чтим, и знаменит, что этот дар сенат, конечно, утвердит. Владение твое умножит Киликия. А ты с царицей будь все эти дни лихие. С той, что всегда была мне жизнь, надежда, свет. и будет дорога мне до скончания лет.
2: Да, счастье от тебя не отвратило лика. Тебе вручается властитель Береника. Вам ныне предстоит совместный долгий путь.
1: Дай мне сейчас Аршак опомнится вздохнуть. Как удивительно все это нежданно. Тит отдает мне то, что так ему желанно. Не знаю, верит ли, что это не во сне. А если это явь, то радоваться мне.
2: Как, господин мой царь, слова твои пойму я. Каким сомнением вновь поддался ты, тоскуя? Иль ты обманывал меня, когда сейчас, царицей свидевшись, увы, в последний раз, и трепеща еще от смелого признания мне о любви своей сказал, и о страдании. Расстроился теперь злосчастный этот брак. Но чем же ты не смущен, я не пойму никак. Любовь тебя зовет, иди, лети за нею.
1: Царицу должен я доставить в Иудею. В пути нам частые беседы предстоят. Привыкнет взор ее встречать, мой долгий взгляд. Потом сравнит она без горестного вздоха холодность Цезаря с заботой Антиоха. Победный блеск его здесь затопляет Рим. Он подавил меня величием своим. Пусть в Азии оно как в Риме не затмится, но там и обо мне наслышится царица.
2: Да, близко он конец твоих любовных мук. Как жалко мы себя обманываем, друг. Обманываем?
1: Да. Ты думаешь, что ею обласкан буду я? И нежностью своей она вознаградит меня свой час и срок. Ты, может, думаешь, что предназначен рок быть вдруг отвергнутой, презренной целым светом. Она начнет внимать моим слезам, советам, что за труды мои она принять должна любовь, которая ей вовсе не нужна.
2: А кто вернее тебя ее утешит в горе? Ведь все изменится для Береники вскоре. Ее оставил Тит.
1: Узнаю лишь одно я по ее слезам. В ней все еще полно любовью к Цезарю. И горькие рыдания во мне самом, увы, пробудят сострадание. Да, незавидной мне участь предстоит. Я слезы утирать, причина коих Тит.
2: Ты духом так силен. И право, царь мой, странно, что ты же сам себя терзаешь беспрестанно. Открой глаза свои. Увидишь, как и я, что именно сейчас она уже твоя. Когда простился с ней навек владыка Рима, ей стать супругой твоей необходимо.
1: Необходимо?
2: Дай сперва поплакать ей. Поверь, в слезах пройдет не так уж много дней. Все будет за тебя. Засада, жажда мести. И то, что Тит далек. И то, что вы с ней вместе. Три скипетра нельзя держать в руке одной. А рядом ты. Оплот, дарованный судьбой, все связывает вас расчет, рассудок, дружба.
1: Я опять дышу. Ты сослужил мне службу. Такие доводы я, друг мой, слышать рад. Так совершим же то, что сделать мне велят. Услышать от меня должна сейчас царица, что с Береникой Тит намерен разлучиться. Нет, нет, не в силах я войти и ей удар такой жестокий нанести. Любовь, достоинство, все. Все во мне восстало. Как, чтобы из уст моих царицы услыхала, что брошена она? И можно ли дерзать слова, подобные владычице сказать?
2: От Цезаря падут весь гнев и возмущение. Ты сделаешь одно. Исполнишь поручение.
1: Нет, нет. Я не пойду. И без меня любой охотно явится к ней с новостью такой. Но недостаточно ли жестокого известия, что Тит ее отверг? Не лишнее бесчестие к ней горьким вестникам от Тита слать того, кто был известен ей. Соперником его нет. Надо мне бежать, чтоб я бесчеловечный не заслужил вражды и ненависти вечной.
2: Мой царь найдет. Теперь ты опоздал.
1: О, боги!
3: Как, мой друг, ты нас не покидал?
1: Я докучать тебе не стану разговором. Ты ищешь Цезаря нетерпеливым взором, но только он один сейчас тому виной, что я, владычица, стою перед тобой. До Остии уже успел бы я добраться, когда бы он не велел мне при дворе остаться.
3: Зато от всех других сегодня он бежит.
1: со мною о тебе завел беседу, Тит.
3: Как?
1: Да.
3: Что ж он тебе сказал? Я жду ответа.
1: Другие лучше бы поведали все это.
3: Как можешь ты?
1: Умерь, владычица, свой гнев. Другие при тобой молчать не захотев, не тратя времени сейчас на ожидание твое, бы радостно исполнили желание. Но я, кто за тебя готов отдать себя всего, кто ценит твой покой дороже своего, я лучше вытерплю твой гнев и возмущение, чем причинить тебе посмею огорчение. И очень скоро ты поймешь мои слова.
3: Не уходи. Ой, я едва жива. И незачем, мой друг, мне от тебя таиться. В смятении тягостном перед тобой царица, молящая тебя сказать ей все как есть. Ты говорил, удар боишься мне нанести. Увы, от твоего зловещего молчания во мне еще сильнее ярость и страдания. А если вправду ты так ценишь мой покой, и я была тебе когда-то дорогой, сними жестокий гнет с души моей унылой, что Тит сказал тебе.
1: Ах, госпожа, нет силы.
3: Ах так, ты и теперь осмелишься молчать.
1: Прости, боюсь тебе и ненавистным стать.
3: Я требую.
1: Коль я исполню приказание, ты первый меня похвалишь за молчание.
3: Ты скажешь, а не то я клятву в том даю. Заслужишь ненависть бескрайнюю мою.
1: Что ж, после этого молчать уж невозможно. Пусть так. Я все скажу открыто и неложно. Я вестник, может быть, таких жестоких бед, которых у тебя пока и в мыслях нет. И тяжкий мой удар падет необоримо туда, где сердцем ты особо уязвима. Тит объявить велел.
3: Что?
1: Суждено судьбой, что расстается он, владычица, с тобой.
3: Расстаться навсегда нам, Титу с Береникой.
1: Я должное воздам его душе великой. Любовь с отчаянием перемешались в ней. Так страшно, ничего не видел я страшней. Он плачет, госпожа, и любит он как прежде. Но что его любовь? Ведь места нет надежде. Ты рода царского, тебя его женой не хочет видеть Рим. И едешь ты со мной.
3: Файника, слышишь ли?
4: Владычица, должна ты всем ныне показать, как мужеством богата, как духом ты сильна, увы. Удар жесток.
3: Расстаться нам сейчас. О, как он только мог. И после стольких клятв. Не верю я известию. Ведь это было бы и для него бесчестие. Неведомо ему, какая западня должна против него восстановить меня. Он любит. Он моей желать не может смерти. Пойду к нему, и все раскроется, поверьте.
1: Что ж, я, по-твоему, виновник гнусных дел?
3: Не знаю. Слишком ты уж этого хотел. Виновен ты или нет, клянись любой святыней. Но не дерзай ко мне приблизиться отныне. Мне слишком тяжело. И ты со мной побудь. Как страстно я себя пытаюсь

0: Я сердцем был сметен, я ревновал, я был неистово влюблен. Теперь словам ее безжалостным послушный, я, может быть, Аршак, уеду равнодушно.
1: Нет. Уезжать тебе не следует сейчас.
0: Чтобы выносить ее презрение каждый раз. Тит к ней остыл. А мне в ответе быть за это. Он виноват, а мне обиды и запреты. И как же горький гнев ее несправедлив. Я гнусный лицемер. Я недостойно лжив. Тит верен ей. А я, мол, вынучий коварный. Как можно быть такой слепой, неблагодарный? Ты вмиг, когда ежели сил за постоянство чувств его превозносил. Когда с рвением, быть может, и чрезмерным страдающим его изображал верным.
1: Зачем ты, господин, терзаешься? Дай срок, и в берега войдет разлившийся поток неделя. Месяц, и он схлынет неизбежно, останься.
0: Нет. Порвать. Я должен безнадежно. И то, боюсь, начну ей снова сострадать. Все мне теперь велит не медлить и не ждать. Честь и покой души. Хочу быть там далеко, где мне напоминать не станут о жестокой. Мы скоро отплывем. И время есть у нас. Жду во дворце тебя. А ты узнай сейчас, не слишком ли Аршак ей непосильно горе, чтоб хоть за жизнь ее мне быть спокойно в море.

0: Файника не идет. Терпение истекло. А время медленно течет и тяжело. В тревоге я мечусь, как раненая птица. Хоть силы нет, в ногах на месте не сидится. Файника не идет, а ведь давно пора. И это, чувствую, мне не сулит добра. Но, разумеется, я тщетно жду ответа. Неблагодарный Тит, способен он на это, решил не говорить, не слушать, ничего. Файника, милая, ты видела его? И что же он придет?
1: О том, как ты несчастно ему сказала, я и предо мной напрасно он слезы сдерживал, волнуйся, дрожа.
0: Но он придет.
1: Придет, поверь мне, госпожа. Но плакать перестань, овладей собою. Позволь мне грудь твою и плечи я прикрою, и волосы тебе поправлю, подниму. Неужто хочешь так явиться ты ему? Дай слез твоих следы, я удалю, царица.
0: Оставь. Вина его, так пусть же насладится он этим зрелищем. Не нужно мне прекрас. Когда мои мольбы и слезы этих глаз. Что слезы, если он и чувствует, и зная, что для меня конец. Разлука наша злая мне не вернет себя. Так что ему до них? До этих слабых чар, до прелестей моих.
1: К чему, владычица, неправые укоры? Ну вот за дверью шум шагов и разговоры, тот Цезарь. Госпожа, вернись к себе скорей, чтоб с Титом встретиться не на глазах людей.
2: Пойди и успокой царицыну тревогу. Я к ней сейчас иду, но мне побыть немного, здесь надо одному.
3: Молюсь, чтобы в этот час великий суд богов и честь отчизны спас, и славу римскую.
2: Так что же, Тит злосчастный, ведь Береника ждет. А ты придумал ясный, безжалостный ответ. Чтобы устоять в борьбе, найдешь достаточно жестокости в себе. Здесь слишком мало быть и стойким, и суровым. К слепому варварству отныне будь готовым. Смогу ли выдержать сегодня томный взор, что проникать умел мне в сердце до сих пор? Когда ее глаза, горящие слезами, с моими встретятся смущенными глазами, скажу ли этому печальному лучу, что видеть я его отныне не хочу? Я должен поразить то сердце, что любимо и любит. Почему? Зачем? Во имя Рима? Но разве высказал свое решение Рим и слышен гул

0: его перед дворцом моим. И разве он сейчас попал в беду такую, что этой лишь ценой его спасти могу я? Все тихо. Только я в отчаянии мечусь и без нужды беду приблизить тороплюсь. А вдруг великий Рим сочтет, что совместима высокая любовь с законом строгим Рима? Ну что я? Где живу? Откуда этот бред? Ведь ненависть к царям у римлян с детских лет. Она у них в крови. Все никнет перед нею, и страха, и любви она для них сильнее. Твою царицу, Тит, изгнав царей своих, отвергли римляне. Ты слышал голос их, когда возлюбленная может быть невесте. Ты в Рим явиться дал почти с собою вместе. Тебя корил народ. И что важнее всего, поддержку находил у войска твоего. Что ж, зову разума упорно непослушный, отдай себя любви. Ты можешь, малодушной царицей, нежиться в чужом тебе краю, вручив достойнейшим империю свою. Но разве это то, что совершить пристало? Чтоб память обо мне в веках не угасала? 7 дней на троне я, а помыслы свои по-прежнему стремлю не к славе, а к любви. Да, Тит, какой отчет давать мы нынче будем? Где благоденствие, что посулил я людям? Чьи слезы осушил? И в чьих глазах узрел признательность за все, что совершить успел? Где новые решил я проложить дороги? Кто знает, сколько жить ему судили боги, а я из дней, что мне отмерили они, быть может, лучшие потратил даром дни. Пора же дать ответ на честь и голос властный. Порвать решительно.
1: Нет, доводы напрасны, советов не хочу. И надо мне самой скорее бежать к нему. Ах, здесь ты, Цезарь мой. Так что же? Правда ли, что Тит меня бросает? Что нас разлука ждет? И сам он так решает.
0: Несчастен, Цезарь твой. Не добивай его. Нам закалить сердца сейчас нужнее всего. Терзают душу мне и жгут такие грозы, что не достанет сил твои увидеть слезы. И пусть воспрянет дух, что помогал тебе меня поддерживать в сомнении и борьбе. Заставь любовь молчать, чтоб взором просветленным увидеть, под каким безжалостным законом по долгу тяжкому живет такой, как я, и одолей себя, чтобы укрепить меня. Слабею, несмотря на все мои старания. Будь сильной. Помоги мне удержать рыдание. А если с горем мы не сможем совладать, высокий наш удел нам так велел страдать, чтоб весь увидел свет. Сказала вся столица, они и слезы льют, как Цезарь и царица. Да, нам с тобой, увы, разлука суждена.
1: И это от тебя услышать я должна. Я так привыкшая считать себя любимой. Моя душа к тебе влеклась неодолимо. И лишь тобой живет. Зачем закон отцов ты позабыл, когда мой первый нежный зов разжег слепую страсть? Зачем твоим ответом мне не были слова? По дедовским заветам тебя, несчастная, нельзя мне полюбить. Так не стремись к тому, чего не может быть. Тогда ты все забыл, а нынче стал мудрее. Ты возвращаешь мне то сердце, что тебе, лишь одному тебе вручила навсегда. Расстаться легче, друг, нам было бы тогда. Во многом я найти могла бы облегчение. Пускай согласия нет на наше обручение. Пусть против нас сенат, народ, родитель твой. Пусть нанесен удар, но не твоей рукой. Их нелюбовь ко мне давнишняя недаром. Тогда меня к любым готовила ударом. И я бы все снесла тогда, но не теперь. Когда к блаженству мне открылась настежь дверь. Когда способен ты, носитель высшей власти, расчистить от преград дорогу нашей страсти. Когда у ног твоих весь мир и Рим молчит. И мне лишь от тебя сейчас беда грозит.
0: И ждать лишь от себя могу суда и казни. В те дни я мог не знать заботы и боязни, не помышлять о том в счастливый миг и час, что станет роковым когда-нибудь для нас. Я жил, сочтя судьбу во всем себе покорной, на невозможную надежду и смехотворной, да, наконец, на то, что рать, ведя на бой, погибну до того, как разлучусь с тобой. И все препятствия, и суд молвы лукавый, мой пламень разожгли, но гордый голос славы еще мне не звучал. Не говорил тогда, как сердцу Цезаря он говорит всегда. Я знаю, выбор мой обрек меня на муки. И долго не смогу я жить с тобой в разлуке. Все кончилось, чем мог я в жизни дорожить. Но царствовать теперь мне должно, а не жить.
1: Что ж, царствуй. Побеждай своей покорной славе. Я прекращаю спор. Я говорить не вправе. Я одного ждала, чтоб здесь уста твои, всегда твердившие, что нет конца любви, что не придет для нас минута расставания, мне вечное теперь назначили изгнание. Я все услышала, жестокий человек. Не надо больше слов. И так прощай навек. Навек. Подумай же, как страшно, как сурово для любящих сердец немыслимое слово. Да сможем ли терпеть неделю, месяц, год, что между нами ширь необозримых вод, что народится день и снова в вечность канет. Но встречи нашей днем он никогда не станет и нас соединить не сможет. Никогда! Ах, сколько трачу я напрасного труда. Ведь ты меня, простясь, так быстро позабудешь, что проходящих дней отчитывать не будешь. Лишь для меня они окажутся длинней.
0: И не придется мне считать так много дней. Известие скорбное дойдет к тебе из Рима, и ты поймешь тогда, что ты была любима, что Тит не перенес, тоскуя и любя.
1: Но если так, зачем мне покидать тебя? Пусть ты не властен дать мне брачного обета, но видеться, мой друг, на это ж нет запрета. Хоть воздухом одним дышать бы нам с тобой.
0: Пусть так. Ты можешь все, увы. Я не герой, но знаю, что сулит мне слабость роковая. Борьбу с самим собой, с тобою, дорогая, старанья жалкие, не рваться каждый миг к твоим рукам, по следу ног твоих. Да что там, и теперь я сердцем не владею. И в нем одна любовь, все крепче, все сильнее.
1: Чего же, Цезарь мой, страшиться мы должны? Восстание в городе, восстание всей страны.
0: Когда обычаев отцовских оскорбления, быть может, вызовет опасное волнение, придется силой мне свой выбор утвердить, а за молчание народное платить, кто знает, что с меня потребуют за это, какой лихой цены, нарушив все заветы от предков данные, смогу ли сказать стране, что их защитник она найдет во мне?
1: Ах, что тебе до слез, подруги несчастливой?
0: О, как ты можешь быть такой несправедливой?
1: Ты властен изменить неправедный закон, из-за которого в уныние погружен. Высокие права имеет Рим державный, но мы поспорим с ним. Мы тоже не бесправны. Ну что же ты молчишь?
0: Ухудшая из мук.
1: Ты Цезарь, властелин, и плачешь ты, мой друг?
0: Да, плачу, госпожа. Кляну свое злосчастье. Терзаясь без конца, но облеченный властью, я Риму клятву дал закон его блюсти. Мой это первый долг. Иного нет пути. И надо по нему идти неколебимо. Примеров стойкости полны предания Рима. Как позабыть того, кто словом горд своим на смерть вернулся в плен, покинув милый Рим,
2: Того, кто приговор суровый вынес сыну, который, победив, нарушил дисциплину. Того, кто, не пролив слезы, спокоен прям, на казнь велел идти обоим сыновьям и сам при этом был. О да, они несчастны, зато у нас и честь, и родина всевластна. Я знаю, что с тобой расставшись, бедный тит все их свершения высокие затмит, что с этой жертвой немногое сравнится. Так не дано ли мне теперь, моя царица, деяние сотворить, какое никогда никто не повторит, без тяжкого труда.
1: Твоей жестокости я верю все по силу. Твой высший подвиг в том, чтобы вырыть мне могилу. Ты сердцу моему уже открылся весь, и речи нет о том, чтобы я осталась здесь. В презрении тягостном, в забвении безотрадном, потехой римлянам, враждебным и злорадным. Я все сказать тебя заставила сейчас. Не бойся встреч со мной. Я здесь в последний раз. Не проклинать тебя, обманщик, я не стану. Не призывать небес, свидетели обмана. И если тронутся они моей судьбой, я обращаюсь к ним с предсмертной мольбой. Забыть о ней. И ныне, умирая, хочу я, чтоб тебя настигла месть иная. Взываю к мстителю и страстно жду его. Но пусть он явится из сердца твоего. Да горечь этих слез, последнее страдание, о прежней нежности моей воспоминания, а также кровь моя, что я сейчас пролью. Вот кто воздаст за скорбь великую мою. Вот мстители мои, и пусть за дело злое не знать тебе от них ни света, ни покоя. Прощай!
3: Что Цезарь мой задумала она? Уедет ли, поняв, разлука решена?
0: Я гибну, Паулин. Но надо торопиться. Скорее бежать за ней. Не то умрет моя царица, она пойдет на все.
3: Все знают твой приказ, мой Цезарь, и с нее... Теперь не спустят глаз прислужницы, ее оставить не посмеют, и от безумия всегда отвлечь сумеют, не бойся. Тяжкое осталось позади, ты одолел себя, вперед теперь гляди. И сам не мог ее я слушать, не жалея, а жалость к ней тебя язвит еще больнее. Был горьким этот миг, но думай, Цезарь мой, что славу высшую купил его ценой, что будет ликовать весь мир тебе послушный, что вознесет тебя.
0: Нет, я злодей бездушный, я мерзок сам себе. Был извергом Нерон, но до подобных дел не доходил и он. Нет, я не соглашусь на гибель Береники, и думает, пускай что хочет, Рим великий!
3: О, что ты говоришь?
0: Сам не знаю, друг. От муки яростной мутится скорбный дух.
3: Не обесславь себя, мой Цезарь, по столице. Уже летит молва про твой разрыв с царицей. Ликует Рим. Открыт народу каждый храм. И курят в честь твою повсюду фимиам. И люди Цезаря, приветствуя решение, венчают лаврами твое изображение.
0: Моя царица. Рим. Зачем я обречен любить и променять свою любовь на трон?
4: Мой Цезарь, на руках своей Фаиники верной, царицы мечется и в горести безмерной. На все, что есть любовью, говорят, упорно требует подать кинжал и яд. Пойди к ней, и от мук ее избавишь разом. При имени твоем в ней оживает разум, она глядит на дверь, и словно жадно ждет, что в этот самый миг возлюбленный войдет. Немедли же иди, нет сил смотреть на это. Спаси от смерти ту, в которой столько света, и нежной прелести, и дивной красоты, чтоб не подумать нам, да человек ли ты, хоть слово ей скажи.
0: Увы, что ей скажу я? И сам едва живу, и сам едва дышу я.
3: Властитель, консулы, трибуны и сенат увидеть Цезаря немедленно хотят. Они идут к тебе, а позади у входа нетерпеливо ждет тебя толпа народа.
0: Вот. Знамение богов. Да укрепит оно то сердце, что сейчас так тяжко смущено.
3: Да. Ты от этого не можешь уклониться. Ступай. Прими сенат.
4: Но ждет тебя царица.
3: А здесь империи, величие и честь. Им оскорбления не можешь ты нанести.
0: Не надо лишних слов. Свой долг я вижу ясно. Увы, он Цезарю повелевает властно. Пойди к царице, друг. Потом я свяжусь с ней, чтоб снова убедить ее в любви своей.

0: О боги, не найти мне моего владыки. Так истомился он любовью к Беренике, что весть отрадную теперь уже не ждет, которую ему слуга отнесет. Какой счастливый рок меня с тобою сводит, мой царь!
1: Увы, во мне тоска бесплодно бродит, и лишь отчаяние влекло меня сюда.
0: Царица собралась в дорогу.
1: Что ты?
0: Да. Сегодня вечером ей вдруг обидно стало, что Тит к ее слезам снисходит слишком мало. Досада гордая в ней победила гнев. Она спешит, что прим проведать, не успев об участи ее. Не смог и насладиться злосчастьем и стыдом отвергнутой царицы. А Тит ушлет письмо.
1: Кто бы подумать мог? А Тит?
0: В час выбора он ею пренебрег. Он окружен толпой. В порыве ликования народ приветствует все наименования, которыми сенат властителя почтил. Отныне у любви не остается сил порвать столь мощные и славные тенета. И власть народного доверия и почета удержит Цезаря на доблестном пути. А к ней, пожалуй, он не сможет и зайти.
1: Да, кажется, Аршак не брезжит луч востока. Но ведь самой судьба играет так жестоко. И так надеждами обманут я бывал, что, слушая тебя, опять затосковал. Ведь волю дав мечтам хотя бы на мгновение судьбы завистницы, могу я вызвать мщение. Но кто там? Это Тит с придворной толпой.
2: Останьтесь. Пусть никто не следует за мной.
3: Пора, мой друг, кончать. Увы, неумолимо преследует меня тревога о любимой. Хотя мне в этот миг и горше, и больней, готов я совершить все, что угодно ей. Пойдем же, Антиох. Ты должен сам увидеть, смогу ли я свою владычицу обидеть.
1: Вот счастье, что ты мне, Аршак, принес. Вот исполнение моих любовных грез. Распался ли союз для римлян беззаконный? Решился ли отъезд царицы оскорбленный, что я свершил? Зачем богами и судьбой назначен мне удел мучительный такой? Покоя не на миг. Сменяет страх тоскливый, надежда кроткая. Надежду гнев ревнивый. О, Береника! Тит! Безжалостным богам! Отныне над собой смеяться я не дам.
4: Зачем ты здесь опять? Излишняя досада. Я еду все равно, и новых встреч не надо. Ни слова. Ран моих, прошу, не береги. Ты этого хотел. Довольно. Уходи.
3: Но все же выслушай.
4: Нет, поздно.
3: Но, царица, дозволь хоть слово.
4: Нет.
3: О, как душа томится. Зачем внезапно так отъезд назначен твой?
4: Ты на день отложил прощание со мной. Но незачем мне ждать до завтра и терзаться. Я еду тотчас.
1: Останься!
4: Что остаться? И слушать, как народ все громче, все смелей глумится надо мной и над бедой моей. Твой Рим злорадствует. Ты слышишь эти клики? Что слезы? Вот удел несчастной Береники. Ну что я сделала? Чем досадила им? Лишь тем, увы, что ты без меры мной любишь.
3: Считаться ли тебе с толпою безрассудной?
4: Здесь все меня язвит. Смотри, дышать мне трудно. Моя любовь цвела среди тех гордых зал. Роскошный наш покой, который ты убрал внимательно, с такой заботой влюбленный, узор орнамента из двух имен сплетенный, все мука горькая и соль для свежих ран. Невыносимый мне безжалостный обман. Файника, нам пора.
3: Как ты несправедлива.
4: Иди же, выступай в сенате горделиво. Твою жестокость он приветствовал сейчас. Обрадовал тебя старейшин римских глаз. Вполне доволен ты своею славой новой. Забыть меня навек. Даешь обет суровый. Но мало этого твоей родной стране. Ты верно обещал и ненависть ко мне.
3: Проклясть любимую. Не помнить о любимой. Такого обещать не стал бы я и Риму. Твой гнев поистине в неподходящий миг мне в сердце помыслом отравленным проник. Ты 5 последних лет смогла ли предать забвению, припомни все часы, припомни все мгновения признаний пламенных, взволнованных речей. И знаю, у нас с тобой сегодня день из дней. Ведь никогда еще, клянусь душою верной, я не любил тебя так нежно, так безмерно и никогда.
4: Твердишь ты это в сотый раз. Однако еду я, и это твой приказ. Уже ли в отчаянии тебе милее я стала? Или ты считал, что слез лила я слишком мало? К чему, скажи, теперь признания твои? Жестокий, лучше был ты сдержанней в любви, и памяти моей не пробуждал влюбленный, и дал бы мне уйти навеки убежденный, что в мыслях ты изгнал меня давно, и здесь я или нет, отныне все равно. До срока ты нашел написанное мною. Читай же. Я хочу лишь одного. Покоя. Читай, но мне к дверям не преграждай пути.
2: Нет, нет. Теперь-то я не дам тебе уйти. Отъездом ты меня вводила в заблуждение. Ты хочешь умереть и станет скорбной тенью все то прекрасное, что я любил всегда. Но где же Антиох? Скорее его сюда!
3: Владычица, одно мое признание. Когда увидел я, что близко расставание, что долго волею придется мне скорбя бороться и страдать, и потерять тебя, когда предстали мне все близкие угрозы, мое отчаяние, твои укоры, слезы, готовил душу я, приняв судьбы запрет к последней горечи, которой горше нет, но все предчувствия, все страхи побледнели пред тем, что вынести пришлось на самом деле. Я так надеялся, что тверже будет Тит, и стыдно думать мне, что он, увы, дрожит. Я только что лицом к лицу с надменным Римом внимал приветствием в смятении нестерпимом. И слов не понимал. Хвалителем моим ответил я, увы, молчанием ледяным. Для них судьба твоя осталась неизвестна. И сам я спрашивал себя, признаюсь честно, да впрямь ли римлянин, да впрямь ли цезарь я. Я шел к тебе, в душе сомнения это я. Любовь меня влекла, я уповал, быть может, что здесь мне свет ее найти себя поможет, но смерть в очах твоих. Вот что явилось мне, и смерти ищешь ты в далекой стороне. Довольно. Ничего душа не одолела, и ныне боль ее у самого предела. Да, пережито все, но здесь мой дух найдет в последней крайности спасительный исход. Не жди, чтоб я, устав от стольких испытаний, счел наш с тобой союз спасением от страданий. И в этой крайности по-прежнему жесток путями доблести меня ведущий рок. По-прежнему он мне твердит неумолимо, что власть и брак с тобой, увы, несовместимы. Что именно теперь все сделанное мной не позволяет мне назвать тебя женой. Я также не смогу сказать, что сброшу с себя державную торжественную ношу и следом за тобой, счастливый раб любви, отправлюсь в дальние владения твои. Ты, верно, стала бы сама тогда стыдиться, что приведен тобой прекрасная царица-воитель без полков и цезарь без венца, достойный своего печального конца. Но ведомо тебе, есть способы иные достойно прекратить терзания роковые. Есть эти выходы. Мне подсказали их немало доблестных сородичей моих. В самом избытке бед, в безмерности страдания, могли они найти прямое указание, что если злобный рок отрезал все пути, есть право перед ним склониться и уйти. И если должен я всего страшиться, зная, что смерти ищешь ты всечасно, дорогая, и если мой удел твоей кончины ждать, и если клятву жить ты мне не хочешь дать, то знай, теперь тебя иная ждет утрата. Решимостью на все душа моя объята, и, может быть, я кровь постылую свою в прощанье горький миг у ног твоих пролью.
4: О, горе!
3: Верь, не зря веду я речи эти. За жизнь мою и смерть теперь лишь ты в ответе. И если все-таки я дорог был тебе, входи, мой друг, и стань помощником в борьбе. Входи и убедись, что слаб я безнадежно, что вправду я люблю так искренно, так нежно, и стань судьей.
1: Зачем? Я знаю вас вполне. Но кое-что узнай теперь и обо мне. Ты оказал мне честь своим расположением. Клянусь, ни для кого не будет под сомнением, что преданнее всех тебе быть хотел. И крови для тебя своей не пожалел. Мне о любви к тебе царица все сказала. Не стал скрывать и ты, как страсть тебя связала. Пусть, если лгу, меня царица уличит. Я ей всегда тебя хвалил и славил, Тит. Любовью верную платя тебе за дружбу. Ты тоже оценил и преданность, и службу. Так вот, поверишь ли, когда признаюсь вдруг, соперником твоим был этот лучший друг.
3: Соперником?
1: Увы. Пора во всем открыться. Я страстно обожал прекрасную царицу. И победить любовь мне не хватило сил. Она была твоей. И я молчать решил. Когда казалось всем, что вы должны расстаться, надежда слабая мне стала загораться. Но слезы хлынули из обращенных глаз. Сказали правду мне, и этот свет погас. Я за тобой пошел. И сам привел к любимой. Вы вместе. А моя беда непоправима. Я знал. Уступишь ты, тоскуя и любя. И вот в последний миг проверил я себя. Все мужество свое и разум призывая понял до конца. Горит, не угасая во мне любовь. Еще сильней она, чтоб узел разрубить, иная мощь нужна. Непререкаемой необоримой смерти. Все сказано тебе, все решено, поверьте, да. Я, владычица, к тебе привел его. И рад, что сделал так. Не жаль мне ничего. Пусть боги вышние благой своей властью и мир даруют вам, и всяческое счастье. А если гнев богов еще не утолен, бессмертных я молю, пускай настигнет он меня, идущего к своей бесславной тризне, и доминует вас в цветущей вашей жизни.
4: Нет, нет! Умолкните, о Антиох, о Тит! Величие ваших душ меня повергло в стыд. На вас ли погляжу, себя ли вопрошаю? Везде отчаяние угрюмый лик встречаю. Отречься от себя любой из нас готов. Смятенье, кровь и смерть. Других не слышу слов. Ты знаешь, я могу поклясться не лукавя, что и не грезила о цезарской державе. Что пурпур твой, венец и весь великий Рим соблазном не были желанием моим. Но я любила, друг, хотела быть любимой. И думать мне сегодня было нестерпимо, что ради славы ты забыл свою любовь. Но нет, любовь жива, в нее я верю вновь. Ты горько мучился, ты плакал предо мною. Не надо так страдать, я этого не стою. Не стоит наша страсть взаимная того, чтоб мир, который чтит тебя как божество и ждет от Цезаря великого совершения, из-за нее, увы, лишился утешения. Препятствий не страшась. Презрев молву и свет, тебя неистово любила я 5 лет. Пусть этот миг, что нас злосчастных разлучает, мое последнее усилие увенчает. Я соглашаюсь жить, исполнив твой приказ. Прощай и царствуй, друг. Не будет встреч у нас, царь Антиох. Разрыв со всем, что мною любимо, приму я не за тем, чтоб далеко от Рима внимать словам другой ненужной мне любви. Возьми же с нас пример достойный. и живи. Тит, сохранив любовь, расстался с Береникой. Я от него бегу в любви своей великой. Нам не идти с тобой одним путем. Но в летописях мы останемся втроем. Печальной памятью о страсти самой нежной и самой пламенной. И самый безнадежный. Пора. Иду к своим. Меня заждались там. В последний раз. Прощай, мой Цезарь.
1: Горе нам.

0: Портрет. Сносились мужские ботинки, армейское вышло белье, но красное пламя косынки всегда освещало ее. Любила она как отвагу, как средство от всех неудач, кусочек октябрьского флага, осеннего вихря кумач. В нем было бессмертное что-то. Останется угол платка, как красный колпак санкюлота и черный венок моряка. Когда в тишину кабинетов ее увлекали дела, сама революция эта по каменным лестницам шла. Такие на резких плакатах печатались в наши года прямые черты делегаток, молчащие лица труда.
1: Красочные выразительные картины природы, феерически сверкающие разломы недр, стихия, покоряющаяся пришедшему могучему человеку и отдающая ему свои сокровища. Как видим в этих стихах, Николай Заболоцкий не изменяет своему дару видеть точно, наблюдательно, проникать в сердцевину вещей и в тайны существ. Но в этот период творчества появляется в его произведениях новая мысль. Природа уже не противостоит человеку, а как бы идет навстречу ему, его желанию заключить с нею своеобразный договор о сотрудничестве и совместной работе. В этом смысле показательно стихотворение «Я не ищу гармонии в природе», звучащее уже как новая программа, отражающая новый взгляд поэта на проблемы, занимавшие его в конце 20-х и в 30-е годы.

Я не ищу гармонии в природе. Я не ищу гармонии в природе. Разумной соразмерности начал ни в недрах скал, ни в ясном небосводе я до сих пор, увы, не различал. Как своенравен мир ее дремучий, в ожесточенном пении ветров не слышит сердце правильных созвучий, душа не чует стройных голосов. Но в тихий час осеннего заката, когда умолкнет ветер вдалеке, когда сияньем немощным объята слепая ночь опустится к реке, когда, устав от буйного движения, от бесполезно тяжкого труда, в тревожном полусне изнеможенья затихнет потемневшая вода, когда огромный мир противоречий насытится бесплодною игрой, как бы прообраз боли человечьей из бездны вод встает передо мной. И в этот час печальная природа лежит вокруг, вздыхая тяжело. И не мила ей дикая свобода, где от добра неотделимо зло. И снится ей блестящий вал турбины, и мерный звук разумного труда, и пенье труб, и зарево плотины, и налитые током провода. Так, засыпая на своей кровати, безумная, но любящая мать таит в себе высокий мир дитяти, чтоб вместе с сыном солнце увидать.

0: последние десятилетия своей жизни и творчества Заболоцкий все пристальнее и настойчивее вглядывается в человеческие лица, все чаще обращается к изображению отдельного конкретного человека. Это было закономерно и для пути самого Заболоцкого, и для всей поэзии той поры. Критик Александр Михайлов отмечает, что стихи Заболоцкого, написанные им в первой половине 50-х годов, дают основание говорить о том, что обостренное зрение поэта различало резкие контрасты бытия. «Нам нынче легко понять, — говорит Михайлов, — почему в размышлениях о судьбе немолодой уже женщины, усталой и одинокой, стихотворение «Кино», и в размышлениях о некрасивой девочке и другой девочке, племяннице старой актрисы, явственно слышится стремление к человеческому участию, к теплоте и доброте, и предстают они как естественные составные всей атмосферы жизни нашего общества. Стремление угадать судьбу человека из массы, проникнуть в его мысли и переживания, выявились и в стихах Василия Федорова, Леонида Мартынова. У Степана Щипачева есть даже сходный сюжет – женщина, склонившаяся над книгой в фойе кинотеатра.
1: Да, поэзия выделяла из массы человека. В созвучии с этими подспудными требованиями времени и литературы работал и Николай Заболоцкий. В 50-е годы его как бы заново открыли. Критики говорили о нем все пространнее, отмечая новизну и свежесть его старомодного, так сказать, в традициях классической поэзии письма. Журналы печатали все охотнее. Выходит несколько сборников поэта и получает в прессе самый оживленный отклик. Его влияние все явственнее сказывается на творчестве самых разных поэтов. Сегодня, например, считается, что существует определенная связь между поэзией Заболоцкого и работой в советской литературе таких разнохарактерных художников, как Евгений Винокуров, Леонид Мартынов, Владимир Луговской и даже Белла Ахмадулина.
0: В последние годы Николай Заболоцкий пишет необычный для себя по тематике, но яркий, искренний цикл «Последняя любовь», пронизанный грустью, звучащий горестно и трагически возвышенно. Работает он в ту пору активно, много переводит, несмотря на то, что переносит инфаркт, тяжело болеет. В 1957 году Заболоцкий с группой поэтов, в том числе с Александром Прокофьевым, едет в Италию. И впечатления от поездки ложатся в основу стихотворений «Венеция», «Случай на Большом канале» и других. Было много замыслов и планов, но здоровье все ухудшалось. И 14 октября 1958 года Николай Алексеевич Заболоцкий скончался от второго инфаркта. То, что он оставил нам в наследие, не исследовано еще до конца и с должной тщательностью. Наиболее полное собрание его работ, двухтомник, вышедший в 1972 году, о котором Павел Антокольский сказал, что в нем Заболоцкий восстановлен как великий поэт нашей эпохи, новатор, освеживший язык и ритмы русской поэзии. Думается, что критики и литературоведы еще не раз обнаружат корневые связи современной поэзии с творчеством Николая Заболоцкого, потому что подлинный поэт продолжается не только своими стихами, книгами, но и учениками. Ну а в том, что Заболоцкий поэт подлинный, вы, надеемся, убедились.
2: Ходоки. В зипунах домашнего покроя из далеких сел, из-за оки, шли они, неведомые трое, по мирскому делу ходоки. Русь металась в голоде и буре, все смешалось, сдвинутое враз. Гул вокзалов, крик в комендатуре, человечье горе без прикрас. Только эти трое почему-то выделялись в скопище людей, не кричали бешено и люто, не ломали строй очередей. Всматриваясь старыми глазами в то, что здесь наделала нужда, горевали путники, а сами говорили мало, как всегда. Есть черта, присущая народу, мыслит он не разумом одним. Всю свою душевную природу наши люди связывают с ним. Оттого прекрасны наши сказки, наши песни, сложенные в лад. В них и ум, и сердце без опаски на одном наречии говорят. Эти трое мало говорили, что слова, была не в этом суть, но зато в душе они скопили многое за долгий этот путь. Потому, быть может, и таились в их глазах тревожные огни в поздний час, когда остановились у порога Смольного они. Но когда радушный их хозяин, человек в потертом пиджаке, сам работой до смерти измаян, с ними говорил на коротке, говорил о скудном их районе, говорил о той поре, когда выйдут электрические кони на поля народного труда, говорил, как жизнь расправит крылья, как, воспрянув духом весь народ, золотые хлебы изобилия по стране ликуя понесет. Лишь тогда тяжелая тревога в трех сердцах растаяла, как сон, и внезапно видно стало много из того, что видел только он. И котомки сами развязались серой пылью в комнате пыля, и в руках стыдливо показались черствые ржаные кренделя. С этим угощением безыскусным к Ленину крестьяне подошли, ели все, и горьким был, и вкусным скудный дар истерзанной земли.

0: в хате. Пахнет рыхлыми дрочонами, у порога в дежке квас. Над печурками точеными тараканы лезут в пас. Вьется сажа над заслонкою, в печке нитки пепелиц, а на лавке за солонкою шелуха сырых яиц. Мать с ухватами не сладится, нагибается низко. Старый кот к мохотке крадется на парное молоко. Квочут куры беспокойные над оглоблями сохи. На дворе обедню стройную запевают петухи. А в окне на сени скатые от пугливой шумоты из углов щенки кудлатые заползают в хомуты.
1: Я иду долиной, на затылке кепи, в лайковой перчатке смуглая рука. Далеко сияют розовые степи, широко синеет тихая река. Я беспечный парень, ничего не надо, только б слушать песни, сердцем подпевать, только бы струилась легкая прохлада, только б не сгибалась молодая стать. Выйду за дорогу, выйду под откосы, сколько там нарядных мужиков и баб, что-то шепчут грабли, что-то свищут косы. Эй, поэт, послушай, слаб ты или не слаб? На земле милее, полно плавать в небо. Как ты любишь долы, так бы труд любил. Ты ли деревенским, ты ли крестьянским не был? Размахнись косою, покажи свой пыл. Ах, перо не грабли, ах, коса не ручка, но косой выводит строчки хоть куда. Под весенним солнцем, под весенней тучкой их читают люди всякие года. К черту я снимаю свой костюм английский. Что же, дайте косу, я вам покажу. Я ли вам не свойский, я ли вам не близкий, памятью деревни я ль не дорожу. Ни почем мне ямы, ни почем мне кочки. Хорошо косою в утренний туман выводить подолом травяные строчки, чтобы их читали лошадь и баран. В этих строчках песня, в этих строчках слово, потому и рад я в думах ни о ком, что читать их может каждая корова, отдавая плату теплым молоком.

Ночь опустилась над Севильей. Темная южная ночь. Безлюдные улицы, заперты ставни на окнах, город спит.

0: Но не спит молодой Антонио Дерсилла. Полный любви остановился он под окном своей возлюбленной Инессы.
1: В воздухе веет дыхание зари, тают видения ночи. О, разомкни свои дивные очи и окно твори.

0: никто не увидит веревочную лестницу, закинутую на балкон возлюбленной. Никто не заметит, как затворится, чуть скрипнув дверь. Южная ночь темна. Брат Инессы, молодой Фернандо, также возвращается со свидания. Быстро шагает он, надвинув на лоб широкополую шляпу, низко опустив голову. Раздражение чувствуется в каждом его жесте. Под балконом своего дома Фернандо замечает поклонника сестры.
1: Антонио! Антонио!
2: Фернандо!
1: Антонио! Лопес говорит, что ты пел под нашими окнами, а? Я боюсь, не разбудил ли ты вместо Инессы моего отца.
2: Представь себе, у твоего отца обнаружилось особое пристрастие к музыке.
1: Что?
2: В ответ на мою серенаду он ревел за своим решетчатым окном, как тигр в клетке.
1: Ну, знаешь, ты эти меня не особенно порадовал. Я боюсь, как бы он не заметил моего отсутствия.
2: А что заставило тебя отсутствовать?
1: Антонио, ну ты ведь знаешь, что мою Леонору хотят заточить в монастырь?
2: Знаю.
1: Так оказалось, что это проделки ее отвратительной мачехи.
2: Мачехи?
1: Которая хочет избавиться от Леоноры, чтобы сделать своего дрянного мальчишку наследником всего состояния Дон Педро.
2: Ну и что же?
1: Я решил действовать. Я раздобыл ключ от комнаты Леоноры.
2: Так?
1: Подкупил служанку, чтобы та не запирала дверь на запор. И в 2 часа ночи, никем не замеченный, пробрался в ее комнату.
2: Так молодчина!
1: Послушай до конца.
2: Ну, говори.
1: Она сочла меня дерзким наглецом, что я осмелился приблизиться к ее комнате в такой поздний час.
2: Ну, хорошо. С этого началось. А что было дальше?
1: Она не захотела слушать ни единого моего слова. Угрожала, что разбудит свою мачеху, если я немедленно не уйду.
2: Ну, да. А потом?
1: Потом! Я принужден был уйти с тем, с чем пришел.
2: Как? И это все?
1: Ах, все, Антонио.
2: О. Фернандо, а в твоем поведении не было ничего такого, ну что могло бы оскорбить ее?
1: Ничего, клянусь.
2: Правда?
1: Я вел себя очень скромно. Угу. Да кроме дюжины другой поцелуев я ни на что более не рассчитывал. Что ты?
2: Ну, знаешь ли, о такой наглости я еще не слыхал.
1: Я вел себя скромно, Антонио.
2: Да не в том дело, не в тебе, но она-то она. Послушай, Фернандо, а ключ ты оставил там?
1: Да. Служанка, провожая меня, вынула его из двери. А что?
2: Так... Клянусь честью, Леонора сбежит следом за тобой.
1: Для того, чтобы осчастливить моего соперника, быть может.
2: Да ну какого соперника?
1: Я готов подозревать теперь кого угодно, даже тебя.
2: Ах, даже меня?
1: А что ж, вздыхал ж ты никогда-то и называл ее ангелом, как называю теперь я.
2: Ну что ж, вздыхал.
1: Что?
2: До той поры, пока не убедился, что она ко мне равнодушна. Да твоя сестра... Инесса интересует меня теперь гораздо больше. Если бы не упрямство Дон Жерома, она давно была бы моей.
1: Антонио!
2: Впрочем, я тоже упрям. И я добьюсь своего любыми средствами.
1: Антонио!
2: Фернандо, помоги мне в моем предприятии. И никакое соперничество не будет портить нашей дружбы.
1: В моей дружбе ты можешь не сомневаться. Я охотно тебе помогу.
2: Благодарю.
1: Но если ты будешь действовать честно.
2: Конечно,
1: ты
2: Фернандо.
1: Помни! Что ни о каком побеге не может быть и речь. Но ты ведь знаешь, что я дорожу честью моей семьи.
2: Прекрасная мораль. А не ты ли сам собирался похитить Леонору?
1: Да, но это совсем другое дело.
2: То есть?
1: Ну, по правде сказать, ведь мы никогда не допускаем, чтобы кто-то поступал с нашими сестрами и с женами так, как мы поступаем с сестрами и с женами других. Вот, а кроме того, у меня есть веские причины. Ты знаешь, что Леонору собирается заточить в монастырь, и это должно произойти сегодня.
2: А у меня невестские доводы. Да твой отец хочет выдать замуж Инессу за Эзекиэля португальца. Разве это тебе не довод?
1: Антонио...
2: Не буду говорить с тобой об этом.
1: Антонио! Антонио, я полагаю, что если ты даже разлюбишь мою сестру, то ты слишком порядочный человек и хороший друг, чтобы отнять у меня Леонору.
2: А знаешь ли, в таких случаях...

0: Антонио так легкомысленно отвечает на подобные вопросы, что это перестает мне нравиться. Боже мой! Неужели Леонора думает о нем до сих пор?
1: Медленно раздвигается светлый нарядный занавес. И вот мы в комнате Инессы, в доме Дон Джеромо. Инесса – очаровательная девушка. Глаза у нее как звезды, а голос – точно пение соловья. И рядом с ней Дуэнья, старая, уродливая, с торчащим подбородком. Но в этой уродливой голове изворотливый мозг. Вот Инесса и Дуэнья шепчутся о чем-то. Глаза Инессы сияют радостью. Несомненно, они задумали что-то. Очевидно, Дуэнья нашла способ спасти свою молодую госпожу от брака с нелюбимым человеком так, чтобы самой не остаться в накладе.
2: Это же замечательно! Я никогда не подозревала, что ты такая умница. Но, моя дорогая Доротея, моя милая Дуэнья, уверена ли ты, что наш замысел нам удастся?
3: Ну, еще бы, сеньорита, я не сомневаюсь в этом. Ну, нечего, нечего раздумывать. За дело надо браться, не теряя ни одной секунды. А в остальном понадеемся на Бога и на удачу.
2: Неужели отец настолько вышел из себя, что дал эту клятву?
3: Ну да, это то, что я случайно подслушала, проходя мимо двери вашего отца. Он говорил своему другу Дон Педро, я, говорит, потребую у своей дочери завтра же решительного согласия на брак с Эзекиэлем Мендозо. И если, говорит, она будет упрямиться, то я дам торжественную клятву не видеть свою дочь и не разговаривать с ней до тех пор, пока она не покорится моей воле. Это были его слова.
2: Ну, в таком случае ему придется раскаяться в них. Хоть бы нам удалось то, что ты задумала.
3: В вашей комнате все приготовлено.
2: А служанка не подведет?
3: Ну, Лауретта свою долю получит. Об этом я побеспокоюсь. Ой. Но, сеньорита, что я должна предупредить вас? Если нам удастся наш замысел, то я сама постараюсь выйти замуж за сеньора Мендоза. И вы должны помочь мне в этом.
2: Да возьми его, если сумеешь. Я тебе во всем помогу и буду очень рада. Ведь он же такой богатый. В 20 раз богаче моего бедного Антонио.

0: Идет сеньор ваш батюшка.
1: Ой!
0: Инесса, дайте мне последнее письмо Антонио, которое я вам принесла.
1: Зачем?
0: Я подкину его вашему отцу. За это он меня выгонит из дому непременно.
1: Умница!
0: Давай!
2: Задумано, сделано. Дуэйни без труда попалась на глаза Дон Джерома с письмом в руках. И взбешенный старик, как она и рассчитывала, немедленно прогнал ее из дому. Запирай покрепче двери, Дон Джерома. Ты ведь дал клятву не видеть своей дочери, не заходить к ней в комнату. Что ж, верный данному слову, ты не узнаешь, что в последний момент Дуэйни и Несса обменялись платьем и плащами. И в костюме Дуэйни, скрытая под мантилией, вышла из твоего дома Инесса. А Дуэйни, настоящая уродливая Дуэйни, заперта теперь в комнате своей госпожи.
3: Эх ты, проницательный Дон Джеромо! На этот раз ты оказался в дураках!
0: Дела идут примерно, теперь я госпожа. Не девочка я, верно, зато вполне свежа. Расправлю я морщины, пускай придет ко мне. Все слабости мужчины знакомы мне вполне. Расставлю ловко сети, за дело поскорей. Пожалуй, что на свете нет женщины хитрей. Пожалуй, что на свете нет женщины хитрей. Хитрей! Пожалуй, что на свете нет женщины хитрее. Хитрее.
2: Старая Дуэйни собирается, очевидно, предстать перед богатым женихом в роли красавицы Инессы. Удастся ли ей это? Увидим. А пока посмотрим, что предпримет настоящая Инесса. Не одна только Инесса оставила в этот злополучный день родительский кров. Прекрасная Леонора, которая так страстно любит брат Инессы Фернандо, напуганная предстоящим заточением в монастырь, тоже бежала от своего отца. На Севильской площади беглянки встретились.
4: Инесса!
5: Что это значит? Ты тоже в маскарадном костюме?
4: Что, ты удивлена?
5: А?
4: Ты удивишься еще больше, если я тебе скажу, что я только что убежала от своего отца.
5: Что? Угу. Удивлюсь. Не только удивлюсь, а как еще буду бранить и осуждать вас за это? Тем более, что я сама тоже только что бежала из родительского дома.
4: А что ж ты теперь думаешь делать дальше? Куда ты намерена идти? Ну, конечно, искать любимого человека.
5: А я думаю, ты не возражала бы против встречи с моим братом? Нет, против этого я возражаю. Он меня так оскорбил, что я едва ли когда-нибудь сумею простить ему это.
4: Что ты, Леонора?
5: Вчера, когда спустилась ночь, сон царил везде. Искала я, кто бы мог помочь в грозящей мне беде. Твой брат осмелился прийти, отвагою горя, и обещал меня спасти от стен монастыря. Мой

0: Милая Элеонора, а куда ты думаешь направиться?
1: О, я скроюсь в монастыре Святой Екатерины. Настоятельница этого монастыря моя родственница и мой большой друг. У нее буду в полной безопасности. Я советую тебе поступить точно так же.
0: Пойдем. Нет, нет, нет. Прежде всего я решила отыскать Антонио. И вот, клянусь, идет тот, кто поможет мне в этом.
1: Кто он? Я его здесь, кажется, никогда еще не встречала.
0: О, это милое создание. И есть тот самый человек, которого отец выбрал мне в мужья.
1: И ты что, к нему обратиться? Это безумие.
0: Именно он самый подходящий человек для этой цели. Несмотря на то, что завтра я должна была стать его женой, он единственный человек в Севилье, который ни разу в жизни не видел меня в глаза.
1: Ну хорошо, тогда я ухожу, чтобы не мешать тебе. Вот что, Инесса, если ты все-таки встретишь твоего брата, пожалуйста, не вздумай ему проболтаться, что я скрываюсь у настоятельницы монастыря Святой Екатерины, который находится по левую сторону площади, если идти по направлению к церкви Святого Франциска.
2: Инесса не ошиблась в расчете. Она скрыла свое настоящее имя, и Иезекиэли, узнав, что девушка, заговорившая с ним, любит Антонио, его соперника, охотно вызвался проводить ее к себе в дом. Больше того, он решил привести туда же и молодого человека. Антонио перестанет быть его соперником, связав себя с этой девушкой. Так рассуждал Иезекиэли. Инесса условилась с подругой встретиться в монастыре и отправилась к португальцу. Устроив девушку, довольный тем, что теперь он избавится от соперника, Иезекиэли решил нанести визит своему будущему тестю. Ему предстоит нелегкое дело, ведь упрямый Дон Джеромо поклялся не видеть дочь. И теперь хитрому португальцу предстоит встретиться с невестой наедине и одному, без помощи отца, сломить ее неприязнь. Дон Джеромо рассказал Иезекиэли, что дочь его прекраснейшая девушка в Севилье.
3: Сеньор, моя госпожа сейчас пожалует сюда.
4: Нет, нет, вы не торопите, если она отдыхает. Я могу подождать.
2: На пороге предстала мнимая Инесса, закутанная в мантилью и кружева.
5: Но оробевший Иезекиэли не смог поднять глаз.
4: Я себя гораздо спокойнее чувствовала, если меня вели бы на святую инквизицию. Что? Черт возьми, хоть бы она первая начинала разговор.
6: Что вам угодно, сеньор? Я слушаю.
4: Так, лед тронулся. Довольно любезное начало. Сеньора.
6: Что?
4: Сеньорита. Я весь внимание.
6: Ой, простите, сеньор. Это я буду слушать, что вы мне хотите предложить.
4: Ей-богу, не так уж пренебрежительно. Попробуем взглянуть. Ой, нет, ой, один ее взгляд заставит меня тотчас окаменеть.
6: Вы чем-то озабочены, сеньор? Позвольте предложить вам сесть, пожалуйста.
4: А, сеньорит, ваша доброта так велика. Я потрясен. Такая очаровательная девушка, как вы, сеньорита, удостоила меня своим вниманием. Сеньорита, вы так Черт возьми!
6: Неужели, сеньор, вы так удивлены моей благосклонностью?
4: Да, конечно. Не может быть, чтобы это была Инесса. Она же стара, как моя мать.
6: Я должна объяснить вам, сеньор, что некоторые предубеждения, которые я имела против вас, уступило место настояниям моего отца.
4: Отца?
6: Да.
4: Так это значит она. Боже мой, до чего же бывают слепы некоторые родители. Простите, сеньорита.
6: Сеньор Иезекиэли, куда же вы?
4: А впрочем, пусть я ошибся в ее внешности. Состояние ее не стало от этого меньше.
6: Сеньор, не хотите ли сесть?
4: Я едва пришел в себя от удивления.
6: Да?
4: Ну, ваша доброта, сеньорит. Ну и ямочки, это ж целые ухабы.
6: Меня не удивляет, сеньор, что моя благосклонность вас так поразила. Признаться, я была очень предубеждена против вас. А надоедание батюшки сделали то, что я даже подала некоторые надежды, да, на Антонио. Но кроме того, сеньор, вас Мне описывали совершенно иные.
4: А вот и мне вас так же, синьорита, клянусь вам.
6: И вы знаете, когда я вас увидела, я была просто поражена.
4: В точности то же самое произошло и со мной. Знаете, я, в свою очередь, был поражен до глубины души.
6: Ну вот, видите, синьор, мы с вами оба ошибались в равной степени.
4: Да.
6: Вы думали встретить меня надменной, спесивой, но...
4: Да.
6: А я предполагала, что увижу вас маленьким, невзрачным, не умеющим держать себя в обществе.
4: Ах, если бы ее внешность хоть в малейшей степени соответствовала моему представлению о ней.
6: Да, сеньор, в вашей внешности столько благородства, столько глубокой человечности и великодушия. Ваш взгляд, о, сеньор, ваш взгляд так проницательный. Внимательный, остр, а улыбка, боже мой, боже мой, сеньор, ваша улыбка так обворожительна, что я теряюсь.
4: Ей-богу, я, кажется, начинаю уже привыкать к ее внешности.
6: У вас столько благородства, вы так благовоспитаны, но одним словом, сеньор, вы великолепный мужчина.
4: Ой. О, в ее голосе есть что-то приятное.
6: Я, может быть, говорю не то, что полагается говорить девушке моих лет в приличном обществе.
4: Нет, нет,
6: уверяю вас, сеньор, уверяю, это происходит от того, что я так приятно поражена.
4: Ну, смею ли я запечатлеть свою благодарность?
6: Пожалуйста.
4: О, пушок действительно ощущается, хотя далеко не бархатный.
6: О, сеньор, а как вы благородны. Но вам необходимо познакомиться с цирюльником.
4: А что?
6: С вами целоваться все равно, что целоваться с ежом.
4: Положим, цирюльник нам был бы не бесполезен обоим.

0: Полное сходство с соловьем.
1: Некоторые нотки вашего голоса напоминают мне одну женщину, очень близкую моему сердцу, на которую, кстати говоря, вы страшно похожи.
2: Что?
1: Да.
2: Значит, есть другая, в которую вы влюблены?
1: Нет, что вы, нет, вы заблуждаетесь. Нет, я имею в виду мою маму, сеньор.
2: Кого?
1: Маму мою? Ну, я вижу, сеньор, что моя благосклонность довела вас до того, что вы уже не соображаете, что вы говорите. У вас, сеньор, путаются мысли.
3: Ох, совершенно справедливо, сеньор, у меня действительно несколько путаются мысли.
1: Но вы учтите, что я ожидаю приговора, от которого зависит вся моя судьба. Дело в том, что я с нетерпением жду того момента, когда вы осчастливите меня своим разрешением поставить Дон Джерома в известность о вашем согласии.
2: Ой, наконец!
4: Сеньор, с согласием моего отца я не могу быть вашей.
1: Ну почему?
4: Отец в порыве гнева поклялся не видеть меня до тех пор, пока я не исполню его волю.
1: А я знаю.
2: Но я тоже дала клятву, что никогда не выйду замуж по его выбору.
4: А-а-а. Ничто, сеньор, нет, ничто не заставит меня нарушить эту клятву.
1: Ну как же так, сеньорита?
2: Но, сеньор, если у вас хватит отваги и геройства, похитите меня тайно. Я ваша.
1: Ой, нет, а тут надо подумать.
2: Впрочем, если вы колеблетесь, тогда, конечно.
1: Нет, сеньорита, ну я просто не могу как-то сразу все сообразить.
2: А, пожалуйста.
1: А может быть, это не так уж плохо. Я приобретаю ее состояние и освобождаюсь от расходов по свадьбе. Таким образом, я проведу не только ее возлюбленного, но и ее папашу.
4: Ах, Закели, ай, хитрый плутяк.
2: Сеньор, я жду решения.
3: Я замер лишь от восторга, но я восхищен вашим умом, вашей находчивостью,
1: и я с радостью принимаю ваше предложение.
3: Разрешите в знак признательности поцеловать вашу белоснежную.
2: Ну, пожалуйста.
4: Ну-с, итак, сеньор, вы договоритесь с моим отцом,
2: чтобы он разрешил нам сегодня же прогулку по саду.
4: Вот только не проговоритесь отцу о моем согласии.
1: Ну, безусловно, это же может испортить все дело.
2: Ну, вы во всем можете положиться на этот маленький изворотливый мозг и быть уверены, что он всегда найдет правильный выход. Вы сегодня же будете на свободе.
4: Сеньор, я уверена, что во всем могу вам довериться.
2: Это правда.
4: Прощай, мой нежный, горячо любимый Закель.
2: Твой раб навеки.
4: Прощай. Окрылённый удачей, Эзекиэль возвращается к Дон Джерому.
5: Ну что, как, друг мой, удалось вам расположить ее к себе?
2: А как можно сомневаться? А я окончательно расположил сеньориту в свою пользу.
5: Не может быть. Что же, она согласна?
2: Она?
5: Да.
2: Нет, собственно, она была более любезна, чем я предполагал.
5: Значит, малютка была приветлива.
2: Малютка была больше, чем приветлива.
5: Ну, я восхищен. Ну, как вам она понравилась, а? Вы были поражены ее красотой.
2: О, безусловно. Простите, а сколько ей лет?
5: Сколько ей лет? 8? 10?
2: 80?
5: Не 8, ю 10, а 8 и 10.
2: Ах, 8 и 10.
5: Ей 18 лет.
2: 18?
5: С точностью до одного месяца.
2: В таком случае она самая старообразная девушка на свете.
5: Вы находите?
2: А вы?
5: А я так думаю, что более прелестной девушки вы нигде и никогда не встретите.
2: Вы в этом уверены?
5: Я убежден. Она унаследовала все лучшее от своих предков.
2: Или, быть может, еще от того, кто случайно заходил в гости к этим предкам.
5: Ну, так, у нее правильные черты лица.
2: Ну что?
5: Глаза у нее отцовские.
2: Очень возможно.
5: Нос у нее тетки Урсулы. А лоб от бабушки.
2: У нее и подбородок-то как у бабушки.
5: Если бы она была так же послушна, как красиво, и заметьте, Зекели, что это не скоро проходящая красота.
2: Но
5: с годами она будет еще совершеннее.
2: Уж помилуйте, большее совершенство трудно себе представить. Если ей сейчас 18, как вы изволите говорить, представляю себе, как она расцветет к 40.
5: Ой, черт побери, господин Зекели, вы шутите, вероятно.
2: Нет, серьезно, Дон Джером. Вы что, считаете вашу дочь красивой?
5: Красивой?
2: Да.
5: Да я считаю ее первой красавицей в Севилье, коль на то пошло. В жизни своей я не встречал.

стоявшему солдату. Нам всем было холодно, и шапки на нас были, хотя и весенние, но все же закрывали голову. После того чиновник в мундире стал читать изложение вины каждого в отдельности, становясь против каждого из нас. Чтение это продолжалось добрых полчаса, мы все страшно зябли. Я надел шапку и завертывался в холодную шинель, но вскоре это было замечено, и шапка была сдернута рукою стоявшего за мною солдата. По изложении вины каждого конфирмация окончилась словами: «Полевой уголовный суд приговорил всех к смертной казни расстрелянием, и 19 сего декабря государь-император собственноручно написал «Быть посему». Мы все стояли в изумлении. Чиновник сошел с эшафота. Затем нам поданы были белые балахоны и колпаки, саваны, и солдаты, стоявшие сзади нас, одевали нас в предсмертное одеяние. Когда мы все уже были в саванах, кто-то сказал: «Каковы мы в этих одеяниях?» Взошел на эшафот священник, тот же самый, который нас вел с Евангелием и крестом, и за ним принесен и поставлен был аналой. Поместившись между нами на противоположном входу конце, он обратился к нам следующими словами: «Братья, пред смертью надо покаяться. Кающемуся Спаситель прощает грехи. Я призываю вас к исповеди». Никто из нас не отозвался на призыв священника. Мы стояли молча. Священник смотрел на всех нас и повторно призывал нас к исповеди. Тогда один из нас, Тимковский, подошел к нему и, пошептавшись с ним, поцеловал Евангелие и возвратился на свое место. Священник, посмотрев еще на нас и видя, что более никто не обнаруживает желания исповедоваться, подошел к Петрашевскому с крестом и обратился к нему с увещеванием, на что Петрашевский ответил ему несколькими словами. Священник поднес к устам его крест, и Петрашевский поцеловал крест. После того он молча обошел с крестом всех нас, и все приложились к кресту. Затем священник, окончив дело это, стоял среди нас как бы в раздумье. Тогда раздался голос генерала, сидевшего на коне возле эшафота: «Батюшка, вы исполнили все, вам больше здесь нечего делать». Священник ушел, и сейчас же взошли несколько человек-солдат к Петрашевскому, Спешневу и Мамбеле, взяли их за руки и свели с эшафота. Они подвели их к серым столбам и стали привязывать каждого к отдельному столбу веревками. Разговоров при этом не было слышно. Осужденные не оказывали сопротивления. Им затянули руки позади столбов и затем обвязали веревки поясом. Потом отдано было приказание «Колпаки надвинуть на глаза», после чего колпаки опущены были на лица привязанных товарищей наших. Раздалась команда. Клац, и вслед за тем группа солдат, их было человек 16, стоявших у самого эшафота, по команде направила ружья к прицелу на Петрашевского, Спешнева и Мамбелли. Момент этот был поистине ужасен.

0: видеть приготовление к расстрелянию, и притом людей близких по товарищеским отношениям, видеть уже наставленные на них почти в упор ружейные стволы и ожидать, вот прольется кровь, и они упадут мертвые, было ужасно, отвратительно, страшно. Сердце замерло в ожидании, и страшный момент этот продолжался с полминуты. При этом не было мысли о том, что и мне предстоит то же самое, но все внимание было поглощено наступившую кровавую картиною. Возмущенное состояние мое возросло еще более, когда я услышал барабанный бой, значение которого я тогда еще, как не служивший в военной службе, не понимал. Вот конец всему! Но вслед за тем увидел я, что ружья, прицеленные вдруг, все были подняты стволами вверх. От сердца отлегло сразу, как бы свалился тесно сдавивший его камень. Затем стали отвязывать привязанных Петрашевского, Спешнего и Мамбели и привели снова на прежние места их на эшафоте. Приехал какой-то экипаж, оттуда вышел офицер, флигель-адъютант и привез какую-то бумагу, поданную немедленно к прочтению. В ней возвещалось нам дарование государем-императором жизни и взамен смертной казни каждому по виновности особое наказание.
1: Окончательный приговор по делу Достоевского гласил лишить всех прав состояния и сослать в каторжную работу в крепостях на 8 лет. Император Николай I положил резолюцию на 4 года, а потом рядовым. Петрашевский прямо с эшафота был отправлен в Сибирь. Других же осужденных вернули на 3 дня в Петропавловскую крепость. Михаилу Михайловичу Достоевскому разрешили проститься с братом. С Михаилом Михайловичем поехал в крепость приятель братьев, литератор Александр Петрович Милюков. Это свидание состоялось 24 декабря 1849 года.
2: Нас провели в какую-то большую комнату в нижнем этаже комендантского дома. Давно уже был вечер, и она освещалась одной лампой. Мы ждали довольно долго, так что крепостные куранты раза два успели проиграть четверть на своих разнотонных колокольчиках. Но вот дверь отворилась, за нею брякнули приклады ружей, и в сопровождение офицера вошли Федор Михайлович Достоевский и Сергей Федорович Дуров. Горячо пожали мы друг другу руки. Несмотря на 8-месячные заключения в казематах, они почти не переменились. Тоже серьезное спокойствие на лице одного, та же приветливая улыбка у другого. Оба уже одеты были в дорожное арестантское платье, в полушубках и валенках. Крепостной офицер скромно поместился на стуле недалеко от входа и нисколько не стеснял нас. Федор Михайлович прежде всего высказал свою радость брату, что не пострадал вместе с другими, и с теплой заботливостью расспрашивал его о семействе, о детях, входил в самые мелкие подробности о их здоровье и занятиях. Во время нашего свидания он обращался к этому несколько раз. Смотря на прощание братьев Достоевских, всякий заметил бы, что из них страдает более тот, который остается на свободе в Петербурге, а не тот, кому сейчас предстоит ехать в Сибирь на каторгу. В глазах старшего брата стояли слезы, губы его дрожали, а Федор Михайлович был спокоен и утешал его. «Перестань же, брат, — говорил он, — ты знаешь меня. Не в гроб же я уйду, не в могилу провожаешь. И в каторге не звери, а люди, может, еще и лучше меня, может, достойнее меня. Да мы еще увидимся. Я надеюсь на это. Я даже не сомневаюсь, что увидимся. А вы пишите, да, когда обживусь, книг присылайте. Я напишу каких. Ведь читать можно будет. А выйду из каторги, писать начну. В эти месяцы я много пережил. В себе-то самом много пережил. А там впереди-то что увижу и переживу. Будет о чем писать.
1: Сам Достоевский в письме к брату от 30 января 1854 года, через неделю после выхода с каторги, как бы продолжил это воспоминание. «Помнишь ли, как мы расстались с тобой, милый мой, дорогой, возлюбленный мой? Только что ты оставил меня, нас повели, троих, Дурова, Ястржемского и меня, заковывать. Ровно в 12 часов, то есть ровно в Рождество, я первый раз надел кандалы. В них было фунтов 10, и ходить чрезвычайно неудобно. Затем нас посадили в открытые сани, каждого особо, с жандармом, и на 4 санях, фельдъегерь впереди, мы отправились из Петербурга. У меня было тяжело на сердце и как-то смутно, неопределенно от многих разнообразных ощущений. Сердце жило какой-то суетой и потому ныло и тосковало глухо. Почти целый месяц в сильнейшие морозы, доходившие до 40 градусов, когда Достоевский, по его собственным словам, промерзал до сердца, продолжался путь от Петербурга до места каторжных работ Омской крепости. Вместе с Достоевским был доставлен в крепость и Дуров. В эти тяжелые годы их довелось видеть офицеру и литератору Петру Кузьмичу Мартьянову.
3: Одетый в общий арестантский наряд, состоявший из серой пополам с черным куртки, с желтым на спине тузом, и таковой же мягкой без козырька фуражки летом, и полушубка с наушниками и рукавицами зимой, закованные в кандалы и громыхающие ими при каждом движении, по внешности они ничем не отличались от прочих арестантов. Только одно – это ничем и никогда не стирающиеся следы воспитания и образования выделяло их из массы заключенников. Федор Михайлович Достоевский имел вид крепкого, приземистого, коренастого рабочего, хорошо выправленного и поставленного военной дисциплиной. Но сознание безысходной, тяжкой своей доли как будто окаменяло его. Он был неповоротлив, малоподвижен и молчалив. Его бледное, испитое, землистое лицо, испещренное темно-красными пятнами, никогда не оживляло с улыбкой, а рот открывался только для отрывистых и коротких ответов по делу или по службе. Шапку он нахлобучивал на лоб до самых бровей, взгляд имел угрюмый, сосредоточенный, неприятный. Голову склонял наперед и глаза опускал в землю. Каторга его не любила, но признавала нравственный его авторитет. Мрачно, не без ненависти к превосходству, смотрела она на него и молча сторонилась. Видя это, он сам сторонился ото всех, и только в весьма редких случаях, когда ему было тяжело или невыносимо грустно, он вступал в разговор с некоторыми из арестантов.
1: Ярче всего жизнь в каторжном бараке Омского острога изобразил сам Достоевский в записках из «Мертвого дома». Молодой чиновник-юрист, по тогдашней терминологии «стряпчий» Александр Егорович Врангель и Петр Петрович Семенов, знаменитый путешественник, названный впоследствии Тяншанским, свидетельствуют, что записки из «Мертвого дома» писались Достоевским уже в годы солдатчины в Семипалатинске. В январе 1857 года Во время встречи с Семеновым в Барнауле Достоевский читает ему глава за главой еще не оконченные записки, дополняя чтение устными рассказами. Впечатление было необыкновенно сильным. Тут можно было бы прибавить, что и позднее Достоевский рассказывал в кругу друзей о некоторых случаях и эпизодах из своей каторжной жизни, не нашедших места в записках по цензурным причинам. Один такой эпизод запомнился Александру Петровичу Милюкову.
4: Как теперь помню, что однажды на вечере у брата, вспоминая свою острожную жизнь, Достоевский рассказал этот эпизод с такой страшной правдою и энергией, какие никогда не забываются. Надобно было слышать при этом выразительный голос рассказчика, видеть его живую мимику, чтобы понять, какое он произвел на нас впечатление. Постараюсь передать этот рассказ, как помню и умею. «В казарме нашей, — говорил Федор Михайлович, — был один молодой арестант, смирный, молчаливый и несообщительный. Долго я не сходился с ним, не знал, давно ли он в каторге и за что попал в особый разряд, где числились осужденные за самые тяжкие преступления. У острожного начальства был он по поведению на хорошем счету, и сами арестанты любили его за кротость и услужливость. Мало-помалу мы сблизились с ним, и однажды по возвращении с работы он рассказал мне историю своей ссылки. Он был крепостной крестьянин одной из подмосковных губерний, и вот как попал в Сибирь. Село наше, Федор Михайлович, рассказывал он, не маленькое и зажиточное. Барин у нас был вдовец, не старый еще, не то чтобы очень злой, а бестолковый. И насчет женского пола распутный. Не любили его у нас. Ну вот, надумал я жениться. Хозяйка была нужна, да и девка одна полюбилась. Поладили мы с ней, дозволение барское вышло, и повенчали нас. А как от венца-то вышли мы с невестой, да идучи домой поравнялись с господской усадьбой, выбежало дворовых никак человек 6 или 7, подхватили мою молодую жену под руки, да на барский двор и потащили. Я рванулся был за ней, а на меня набросились людишки-то. Кричу, бьюсь, а мне руки кушаками вяжут. Не под силы было вырваться. Ну, жену-то уволокли, а меня к избе нашей потащили. До связанного, как есть, на лавку бросили. И 2 караульных поставили. Всю ночь я прометался. А поздним утром привели молодую, и меня развязали. Поднялся я, а баба-то припала к столу. Плачет, тоскует. Что говорю? Убиваться-то не сама себя потеряла. И вот с самого этого дня задумал я, как мне барина за ласку к жене отблагодарить. Отточил-то я в сарае топор, так что хоть хлебы режь, и приладил носить его, чтобы не в примету было. Может, иные мужики, видя, как я шатался около усадьбы, и подумали, что замышляю что-нибудь. Да кому дело? Больно не любили у нас барина-то. Только долго не удавалось мне подстеречь его. То с гостями бывало он хороводится, то лакеишки около него. Все несподручно было. А у меня словно камень на сердце, что не могу я ему отплатить за надругательство. Пуще всего горько мне было смотреть, как жена-то тоскует. Ну вот, иду я как-то под вечер позади господского сада. Смотрю, а барин по дорожке один прохаживается, меня не примечает. Забор садовый был невысокий, решетчатый, из балясин. Дал я барину-то пройти немного, да тихим манером и махнул через загородку. Вынул топор я, да с дорожки на траву, чтоб загодя не услыхал. И по траве-то, крадучись, пошел за ним шагать. Словом, уж близко подошел я и забрал топор-то в обе руки. А хотелось мне, чтоб барин увидал, кто к нему за кровью пришел. Но я нарочно и кашлянул. Он повернулся, признал меня, а я прыгнул к нему, да топором его прямо по самой голове. Трах! Вот, мол, тебе за любовь. Так это мозги-то с кровью и прыснули. Упал и не вздохнул. А я пошел в контору и объявился, что так и так, мол. Ну, взяли меня, отшлепали, да на 12 лет суда и порешили. Но ведь вы в особом разряде, без срока. А это, Федор Михайлович, по-другому уж делу в бессрочную ту каторгу меня сослали. По какому же делу? Капитана я порешил. Какого капитана? Этапного смотрителя. Видно, ему так на роду было написано. Шел я в партии на другое лето после того, как с барином-то покончил. Было это в Пермской губернии. Партия угонялась большая. День выдался жаркой-прижаркой. А переход от этапа до этапа большой был. Смаял нас на солнцепеке, до смерти все устали. Солдаты-то конвойные чуть ноги двигали, а нам с непривычки в цепях страсть была жутко. Народ же не весь крепкий был, иные, почитай, старики. У других весь день корки хлеба во рту не было. Переход такой вышел, что подаяние-то дорогой ни ломтя не подали. Только мы раза два воды попили. Уж как добрались, Господь знает. Ну, вошли мы на этапный двор, да иные так и полегли. Я нельзя сказать, чтобы обессилел, а только очень есть хотелось. В эту пору на этапах, как партия подойдет, обедать дают арестантам. А тут смотрим, никакого еще распоряжения нет. И начали арестантики-то говорить, что же, мол, это нас не покормят, мочи нет, отощали. Кто сидит, кто лежит, а нам куска не бросят. Обидно мне это показалось. Сам я голоден, а стариков слабосильных еще больше жаль. Скоро ли, спрашиваем этапных солдат, пообедать-то дадут? Ждите, говорят, еще приказа от начальства не вышло. Ну, рассудите, Федор Михайлович, каково это было слышать? Справедливо, что ли? Идет по двору писарь. Я ему и говорю: для чего же нам обедать не велят? Дожидайся, говорит, не помрешь. Да как же, говорю я. Видите, люди измучились. Чай знаете, какой переход-то был на этаком жару. Покормите скорее. Нельзя, говорит. У капитана гости завтракает. Вот встанет от стола и отдаст приказ. Да скоро ли это будет? А досыта покушает, в зубах поковыряет, так и выйдет. Что ж ты, говорю, за порядки? Сам прохлаждается, а мы с голоду околевай. Да ты, говорит писарь-то, что кричишь? Я, мол, не кричу, а насчет того сказываю, что немочные у нас есть, чуть ноги двигают. Да ты, говорит, буянишь и других бунтуешь. Вот пойду капитану скажу. Я говорю, не буяню, а капитану, как хочешь, рапортуй. Тут, слыша, разговор наш. Иные из арестантов тоже стали ворчать. Да кое-кто ругнул и начальство. Писарь-то и обозлился. Ты, говорит мне, бунтовщик. Вот капитан с тобой справится. И пошел. Зло меня такое взяло, что и сказать не могу. Чуял я, что дело не обойдется без греха. Был у меня в ту пору нож складной, под нижним у арестанта на рубашку выменял. И не помню теперь, как я достал его из-за пазухи и сунул в рукав. Смотрим, выходит из казармы офицер. Красный такой с рожей-то. Глаза словно выскочить хотят. Надо быть, выпил. А писаришка-то за ним. «Где бунтовщик?» — крикнул капитан. «Да прямо ко мне. Ты что, бунтуешь, а?» «Я говорю, не бунтую, ваше благородие, а только о людях печалюсь. Для того морить голодом не от Бога, ни от царя не показано. Как зарычит он, ах, ты такой сякой, я тебе покажу, как показано с разбойниками управляться, позвать солдат. А я это нож-то в руке прилаживаю, да изнаравливаюсь. Я тебя, говорит, научу. Нечего, мол, ваше благородие ученого учить. Я и без науки себя понимаю. Это уж я ему назло сказал, чтобы он пуще обозлился, да поближе ко мне подошел. Не стерпит, думаю. Ну и не стерпел он. Сжал кулаки и ко мне, а я этак подался, да как сигну вперед, и ножом-то ему снизу живот, почитай, до самой глотки так и пропорол. Повалился, словно колода. Что делать? Неправда-то его, к арестанта, больно уж меня обозлила. Вот за этого самого капитана и попал я, Федор Михайлович, в особый разряд, в вечное. Все это, по словам Достоевского, арестант рассказывал с такой простотой и спокойствием, как будто речь шла о каком-нибудь срубленном в лесу гнилом дереве. Он не фанфаронил своим преступлением, не оправдывался в нем, а передавал это точно какой-нибудь обыденный случай. Из всех рассказов Достоевского о его житье в каторге можно было видеть, какое он вынес оттуда впечатление. Если прежде своей ссылки он особенно любил подмечать теплые чувства и симпатичные черты в бедной и приниженной среде, то теперь, кажется, еще внимательнее всматривался в людей, отверженных обществом, и старался отыскать в них ту искру Божию, о которой говорил в своих позднейших сочинениях. Вспоминая о преступниках, каких ему пришлось видеть в каторжном остроге, он не относился к ним с брезгливостью и презрением человека, который по образованию стоял неизмеримо выше их, а старался найти какую-нибудь человеческую черту в самом ожесточенном сердце. С другой стороны, он не жаловался никогда на свою собственную судьбу, ни на суровость суда и приговора, ни на загубленные цветущие годы своей молодости. Правда, и от других возвратившихся из каторги петрошевцев мне не случалось слышать резких жалоб, но у них это, кажется, происходило от присущего русскому человеку свойства не помнить зла. У Достоевского же соединялось еще как будто с чувством благодарности к судьбе, которая дала ему возможность в ссылке не только хорошо узнать русского человека, но вместе с тем и лучше понять самого себя. О долгих лишениях в остроге говорил он неохотно и только с горечью вспоминал о своем отчуждении от литературы. Но и тут прибавлял, что, читая по необходимости одну Библию, он яснее и глубже мог понять смысл христианство.
5: Товарищ комсомол, в папахе и в обмотках на съезд на первый шел решительной походкой российский комсомол. Его не повернули, истраченные зря, ни шашки и ни пули того офицерья. О том, как он шагает, свою винтовку сжав, до ныне вспоминают 14 держав. Лобастый и плечистый от съезда к съезду шел дорогой коммунистов рабочий комсомол. Он только правду резал, одну ее он знал. Ночной кулак обрезом его не задержал. Он шел не на потеху в победном кумаче, и Непман не объехал его на лихаче. С нелегкой той дороги, с любимой той земли, в сторонку лжепророки его не увели. Ему бывало плохо, но он упрямый зол не ахал и не охал, товарищ комсомол. Ему бывало трудно, он воевал со злом не тихо, не подспудно, а именно трудом. Тогда еще бездомный, с потрескавшимся ртом, сперва он ставил домный, а домики потом. По правилам науки крестьянско-заводской его пропахли руки железом и землей. Веселый и безусый, по самой сути свой, пришелся он по вкусу отчизне трудовой.
6: Фонтан. Из пасти льва струя не журчит и не слышно рыка. Гиацинты цветут, ни свистка, ни крика, никаких голосов, неподвижна листва. И чужда обстановка сия для столь грозного лика, и нова пересохли уста, и гортань проржавела, металл не вечен, просто кем-нибудь наглухо кран заверчен, хранящийся в кущах в конце хвоста, и крапива опутала вентиль, спускается вечер, из куста сонным теней выбегает к фонтану, как львы из чащи, окружает сородича спящего в центре чаши, перепрыгнув барьер, начинает носиться в ней, лежит морды и лапы вождя своего, и чем чаще, тем темнее грозный облик, и вот, наконец, он сливается с ними и резко оживает, и прыгает вниз, и все общество резво убегает во тьму. Небосвод прячет звезды за тучу, и мыслящий трезво назовет похищение вождя, так как первые капли блестят на скамейке. Назовет похищение вождя приближением дождя. Дождь спускает на землю косые линейки, строя в воздухе сеть или клетку для львиной семейки. Без узла и гвоздя теплый дождь моросит, как и льву им гортань не остудишь. Ты не будешь любим и забыт не будешь, и тебя в поздний час из земли воскресит, если чудищем был ты, компания чудищ разгласит твой побег, дождь и снег, и не склонный к простуде, все равно ты вернешься всемирный ночлег, ибо нет одиночества больше, чем память о чуде. Так в тюрьму возвращаются в ней побывавшие люди и голубки в ковчег.
7: Моя поэзия. Нет, жизнь моя не стала ржавой, не оскудела быть ее. Поэзия моя держава, я вечный подданный ее. Не только в строчках воспаленных я дань эпохе приношу. Пишу для будущих влюбленных и для расставшихся пишу. О, сколько мной уже забыто, пока я шел издалека, уже на юности прибита мемориальная доска. Но все ж дела не так уж плохи, но я читателю знаком. Шагал я долго по эпохе, и в обуви, и босиком. Отдался я судьбе на милость, накапливал свои дела, но вот поэзия явилась, меня за шиворот взяла, взяла и выбросила в гущу людей, что мне всегда сродни. Ты объясни, что день грядущий, что день прошедший объясни. Ни от кого не обособясь, себя друзьями окружай, Садись, мой миленький, в автобус и с населением поезжай. Ты с ним живи и с ним работай, и подними в грядущий год людей взаимные заботы до поэтических высот. И станет все тебе понятно, и ты научишься смотреть. И если есть на солнце пятна, ты попытайся их стереть. Недалеко, у самой двери, совсем-совсем недалеко, события рычат, как звери, их укротить не так легко. Желание вошло в привычку. Для взрослых и для детворы так хочется последней спичкой зажечь высокие костры. И жаждую тепла влекомы к стихотворению на ночлег приходят все, и мне знакомый, и незнакомый человек. В полярных льдах, в кругу черешен, и в мирной жизни, и в бою утешить тех, кто не утешен, зову поэзию свою. Не постепенно, не в рассрочку, я современником своим плачу серебряную строчкой, но с ободочком золотым. Вставайте над землей рассветы, струись над нами утро свет. Гляжу на дальние планеты, там ни одной березы нет. Мне это деревце простое преподнесла природа в дар. Скажите мне, ну что вам стоит, что я совсем еще не стар, что жизнь, несущаяся быстро, не загнала меня в постель, и что поэзия, как выстрел, гремела, била точно в цель.
8: Стихотворение 26-го года. Я в жизни ни разу не был в таверне, я не пил с матросами крепкого виски, я в жизни ни разу не буду, наверное, скакать на коне по степям аравийским. Мне робкой рукой не натягивать парус, веслом не взмахнуть, не кружить в урагане. Атлантика любит соленого парня с обветренной грудью, с кривыми ногами. Стеной за бортами льдины сожмутся, мы будем блуждать по огромному полю. Так будет, когда мне позволит Амундсен увидеть хоть издали Северный полюс. Я, может, не скоро свой берег покину, а так хорошо бы под натиском бури, до косточек зная свою Украину, тропической ночью на вахте дежурить. В Черниговском поле над сонной рощей подобные ночи еще не спускались, чтоб звезды по небу бродили на ощупь и в темноте на луну натыкались. В 12 у нас запирают ворота. Я мчал по фонтанке, смешавшись с толпою, и все мне казалось за поворотом. Усатые тигры прошли к водопою.
7: 43-й год. Итальянец. Черный крест на груди итальянца. Ни резьбы, ни узора, ни глянца. Небогатым семейством хранимый и единственным сыном носимый. Молодой уроженец Неаполя, что оставил в России ты на поле? Почему ты не мог быть счастливым над родным знаменитым заливом? Я, убивший тебя под Моздоком, так мечтал о вулкане далеком. Как я грезил на Волжском приволье хоть разок покататься в гондоле, но ведь я не пришел с пистолетом отнимать итальянское лето. Но ведь пули мои не свистели над священной землей Рафаэля. Здесь я выстрелил, здесь, где родился, где собой и друзьями гордился, где былины о наших народах никогда не звучат в переводах. Разве Среднего Дона излучено, иностранным ученым изучено, нашу землю, Россию, Россию, разве ты распахал и засеял? Нет, тебя привезли в эшелоне для захвата далеких колоний, чтобы крест из ларца из фамильного вырастал до размеров могильного. Я не дам свою родину вывести на простор чужеземных морей. Я стреляю, и нет справедливости справедливее пули моей. Никогда ты здесь не жил и не был. Но разбросано в снежных полях итальянское синее небо, застекленное в мертвых глазах.
8: 1957 год. Горизонт. Там, где небо встретилось с землей, горизонт родился молодой. Я бегу желанием гоним, горизонт отходит, я за ним. Вот он за горой, а вот за морем. Ладно, ладно, мы еще поспорим. Я в погоне этой не устану, мне здоровья своего не жаль, будь я проклят, если не достану эту убегающую даль. Все деревья заберу оттуда, где живет непойманное чудо, всех зверей мгновенно приручу, это будет, если я хочу. Я пущусь на хитрость, на обман, сбоку подкрадусь, но как обидно, на пути моем встает туман, и опять мне ничего не видно. Я взнуздал отличного коня, горизонт уходит от меня. Я перескочил в автомобиль, горизонта нет, а только пыль. Я купил билет на самолет, он теперь, наверное, не уйдет. Ровно, преданно гудят моторы, горизонта нет, но есть просторы, есть поля, готовые для хлеба, есть еще неузнанное небо, есть желание, и будь благословенна этой каждой дали перемена. Горизонт мой, ты опять далек, но еще, еще, еще рывок, как преступник среди бела дня, горизонт уходит от меня. Горизонт мой, я ищу твой след, я ловлю обманчивый изгиб. Может быть, тебя и вовсе нет. Может быть, ты на войне погиб. Мы, товарищи мои и я, открываем новые края. С горечью я чувствую теперь, сколько было на пути потерь. И пускай поднялись обелиски над людьми, погибшими в пути, все далекое ты сделай близким, чтоб опять к далекому идти.
7: Год 62-й. Охотничий домик. Я листаю стихов своих томик. Все привычно, знакомо давно. Юность, ты как охотничий домик, до сих пор в нем не гаснет окно. Вот в гуманность охоты поверив, веря в честность и совесть мою, подошли добродушные звери. Никого я из них не убью. Не существование, а драка. Друг мой, гончие прожитых лет, исцарапанная собака, заходи-ка ты в мой кабинет. Сколько прожил я, жизнь сосчитает. И какая мне помощь нужна? Может, бабочки мне не хватает? Может, мне не хватает слона? Старость – роскошь, а не отрепье. Старость – юность усталых людей, посидевшее великолепие наших радостей, наших идей. Может, руки мои не напишут очень нужные людям слова. Все равно пусть вселенная дышит, пусть деревья растут и трава. Жизнь моя Стал солидным я разве? У тебя, как мальчишка, учусь. Здравствуй, общество разнообразие! Здравствуй, разнообразие чувств!
8: 12 апреля 1964 года. В больнице. Ну, на что рассчитывать еще-то? Каждый день встречают, провожают. Кажется, меня уже почетом, как селедку луком, окружают. Неужели мы безмолвны будем, как в часы ночные учреждения? Может быть, уже не слышно людям позвоночного столба гуденья? Черта с два, рассветы впереди. Пусть мой пыл как будто остывает, все же сердце у меня в груди маленьким боксером проживает. Все мое со мною рядом тут. Мне молчать года не позволяют. Воины с винтовками идут, матери с детишками гуляют. И пуская рядами фонарей, ночь несет дежурство над больницей. Ну-ка, утро, наступай скорей, стань мое окно моей бойницей.

крохотный железнодорожный пригородный вокзальчик, три жесткие скамьи, окошечко кассы, расписание на стене, таблица стоимости билетов, два окна.

0: Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
2: Просьба зайти в контору. Бригадир 5-й бригады. Товарищ Серёга, просьба зайти в контору.
0: Простите, девушка, как вас, простите, нет? Как красиво вы отвернулись. Я прошу вас, только не надо думать, что я пытаюсь там с вами познакомиться. Не надо так думать. Таинственная она, одиночество вдвоем, масса ночного времени, ранняя весна, да? Последняя молодость. Ой, Господи, как долго я дожидался этой ситуации. Вы меня слушаете, да? Да-да, я понял. Вы знаете, когда я был помоложе, я любил так брать билет один в кинотеатр с задней мыслью. Вы знаете, так сяду в кино, смотрю на экран и жду, когда же рядом она опустится. Или в поезде, вот так вот, знаете, на соседнюю полку вдруг так приземлиться. А? А тут вот не думал, не гадал, и вот на тебе. А вы знаете, в общем, не обращайте на меня внимания. Вот так вот сидите и никакого внимания на меня. Так, хорошо. Сейчас мы матрасик поддуем. Вот так. Вы, между прочим, девушка, не хотите прилечь? А?
1: Вы представьте, что меня нет, да? Вы один. Вот представьте, меня нет, понимаете?
0: Понял. Значит, ложиться вы не будете. Я понял. Как хотите. А я лягу.

0: Это все-таки очень интересно. Не может быть, чтобы вы обо мне как-то, ну вот, каким-то образом не думали, а? Так? Нет?
1: Хорошо. Пожалуйста, будем разговаривать сами с собой.
2: Действительно, можно обо мне в подобной ситуации не думать? Так вообще не думать? Можно. Да, но каким надо обладать высокомерием? А? Или...
1: Вы знаете,
3: однажды я сидел в кустах и ловил рыбу на удочку. Я вдруг слышу, кто-то идет. Садится на траву. Здесь небольшая пауза возникла. Ну, какая-то подготовка, что ли. И вдруг во весь голос женские рыдания. Минут 10 сидел, не шелохнувшись. Никогда в жизни ничего не слушал с таким ошеломительным любопытством. Как будто меня выжгло, подсушило. Не знаю, как сказать, прокалило.
2: А она замолчала, встала и пошла дальше по берегу. А берег был пустынен, осень. Присела и снова эти рыдания над рекой. Разве с этим что-то сравнится?
0: Впрочем, зря я это рассказал. Нельзя такие вещи рассказывать. Грех.
3: Итак, давайте представимся. Голицын, мадам. Голицын, мадам. Нет, я не стану врать. Родословной не имею. Итак, не думать обо мне можно. А что можно подумать, если подумать? Вот здесь начинается самое интересное. Как человек представляет себе то, что о нем думают? Так, ну вот, примитивно. Ужасно примитивно. Высокий, темноволосый, лет 30, задумчивым взглядом.
2: Нет зеркал, беспощаднее глаз. В перекрестном и метком обстреле вам расскажут, что вы постарели. И казнят, и помилуют вас.
3: Нет, как-то неловко, если я усну. И не дай бог, еще захраплю.
2: Эх, были бы вы чуть попроще. Ну, будьте попроще. Но я прошу вас.
4: Отвернитесь и спите, а? Никто на вас не покушается. Успокойтесь, ради бога.
3: Пожалуйста, это очень даже хорошо. Пожалуйста. В общем, я бы сказал, не жарко. Да, если буду храпеть, толкните меня в плечо. И сразу же отскакивайте, потому что я во сне легаюсь.
0: Покойной ночи.
4: Надо было, чтобы он бежал, как волк, и уносил в зубах 10 лет жизни, 10 лет. Все перемешалось. Ну, перестаньте, Анна. Ну, перестаньте. Ненормальный.
5: Ну, простите, я предупреждал.
4: Десять лет жизни. Лучших лет. Все отдано. он. Он. О, как мне уйти? Как мне уйти? Послушайте, прошу вас, простите. Ой.
5: Простите. Вы, что это такое? Что произошло? Все, я проснулся, все, я готов, уже сижу.
4: Как вас зовут? Быстро.
5: Голицын.
4: Имя?
5: Павел Петрович, как царя того. Помните, с косичкой такой?
4: Паша, сейчас сюда придет один человек, интеллигентный, умный, очень порядочный. Господи, что я говорю? Паша, это мой любовник. Ну что вы на меня смотрите-то, что? Ну вы понимаете меня, любовник. Но я хочу, чтобы он... Понял, что я люблю вас, понимаете? Понимаете?
5: Ну? Что, серьезно?
4: Я прикована к нему, прикована, понимаете? Господи, ну хоть вы пожалеете меня. Ну.
5: Все, я готов. Так, он один. Понял.
4: Да.
5: Так, говорю глупости. Как вас... быстро.
4: Галя.
5: Да нет, ну в семье как вас зовут?
4: Аля,
5: Галя. Так, специальности. Родители, где живете? Без суеты, спокойно, быстро. Ну?
4: Папа с мамой, ну, живое. Отдельное, однокомнатное в Купчине. По специальности конструктор по ткацким машинам, господи. Так. Я рисую, да? Хорошо рисую.
5: Хорошо.
4: Все, Паша, все. Да?
5: Дайте руку.
4: Угу.
5: Руку.
4: Да.
5: Улыбайтесь. Паша, меня Паша.
4: Паша.
5: Паша.
4: А я Аля.
6: Я вернулся... Тебя нет. Аля, почему не предупредив? Ну, хотя бы записку. Господи, я уж бог знает, что передумал. Где искать, куда бежать?
7: А бежать никуда не надо. С ней все хорошо. Она не одна.
6: Я вам так благодарен...
7: Павел Петрович.
6: Павел Петрович.
7: Ну нет, не за что.
6: Ну как это не за что? Зимой одна, ночью, как-то не
7: Простите,
6: за что.
7: Простите, вы меня не поняли.
6: Юрий Ильич.
7: Вы меня не поняли. Я сказал в буквальном смысле, не за что.
6: Ну да, я понимаю, конечно.
7: Давайте так, вы постарайтесь сосредоточиться, так предельно. Я не спасал Алю, ей ничто не грозило. Наша встреча с ней была не случайной.
6: Вы знакомы?
7: Как вам сказать... Что отвечаю в таких случаях, я знаю только по художественной литературе.
6: Нет, не может быть.
7: Не может быть, потому что этого не может быть. Юрий Ильич, давайте-ка мы трезво, жестко, так сказать, обозначим ситуацию. Мы все люди мобильные, да? Нас трудно чем-то удивить. Если хотите бороться... то боритесь без запрещенных приемов, без слов о порядочности, о чести, о долге. Существовала некоторая величина под названием любовь. Она ушла, ее нет. А если нет любви, то взывать к чувству жалости некрасиво. Это значит... разрывать человека на части.
6: Конечно, я понимаю. Я здесь немного посижу.
4: Нет.
6: Ну что ж.

0: Ильич, все может быть. Не так, так, так, ну, не так, так, этак. Человек просыпается, однажды утром у него нет будущего. Он стискивает зубы и идет на работу. Это страшнее, чем то, что вы переживаете.
1: Ну, это как-то...
0: Ну?
1: Ну, не... Как-то не уйти, я не могу.
0: Ну, ничего, ничего, Юрий Ильич, ничего.
2: Паша.
0: Спокойно, спокойно, Юрий Ильич.
2: Паша,
0: ну, ничего,
2: Паша.
0: Ну,
2: Паша.
0: И ты держись, Аля, тоже держись. Знаете, как отрывают бинт засохшей раны? Вот так, вот так, и... И все, Юрий Ильич, вот так. До свидания.
1: До свидания.

0: Ох, боже мой. Неужели все? Паша. Ну и молчите, молчите.
1: Нет, ну так же нельзя. Простите, как вас по отчеству? Он же сейчас на переезд въедет и будет ждать поезда.
0: Молчите, не въедет.
1: Ну нельзя с таким враньем расставаться. Нельзя.
0: Ну ничего вы не знаете.
2: Хорошо. А котлетку? Держите.
0: Вот. Вы кто?
2: А это зачем?
0: Любопытно.
2: Я Голицын Павел Петрович, скитальц.
0: А от кого же вы скитальц?
2: Ищу место для своей души и не нахожу.
0: Интересно.
2: Зря мы его выгнали.
0: Ну что вы на меня смотрите? 10 лет жизни. Так, между прочим. Зато было хорошо иногда, когда жена не видела, когда не догадывалась, когда ее не было жалко. А жалко было всегда. Такое вот абсолютное понимание и сострадание. А я, между прочим, баба, и мне дом нужен с детьми. Худо-бедно, она счастлива. Муж, дочь. Он вдвойне и любовь, и семья. А мне огрызочек, но зато такой сахарный сиропчик со стежками, с гайдом. Я была, знаете, какая я была? Как подсолнух, куда солнце, туда и я. Я была такая легкая, а дышала взахлеб. Все во мне было из трав, для любви, для долгой жизни.
2: Зато сейчас вы женщина.
0: Женщина? А зачем?
2: Будете рожать детей, дом будет.
0: А я не хочу. Я уже не хочу. Не хочу дома. Я отравлена, понимаете?
2: Тогда возвращайтесь.
0: Мне бы только оторваться. Он ведь еще придет. Вы думаете, он жалкий? Нет. Вы его не знаете.
2: И знать не хочу. Я спать хочу.
0: О, вы обиделись, да? Вы обиделись. Из-за того, что я все о себе, да? Ну, хорошо, давайте о вас поговорим. Давайте, хотите?
2: А что вы мне говорите после ваших катаклизмов?
0: Как вы обиделись красиво. По-детски.
2: Я не ребенок, Галя.
0: Вы меня так назвали.

0: Из-за того, что он меня зовет Алей?
1: Нет. Я назвал вас Галей, потому что вас зовут Галя.
0: Почему вы здесь с матрасом?
1: Потому что я хочу жить там, где я хочу.
0: Искать летом?
1: Да.
0: Вы очень одиноки.
1: А вы жестоки.
0: Я не хотела, простите. Честное слово, я не хотела, простите.
1: Ничего. Ложитесь и отдыхайте.
0: Нет, не хочу. Спасибо.
1: Ночью все кошки серы.
0: Не понимаю.
1: Это все от жадности. Взять побольше и по возможности лучший кусок.
0: А вы разве не хотите лучший кусок?
1: Ну, по крайней мере, я не лезу в драку из-за куска.
0: Конечно. Вы стоите в сторонке и ждете, что на вас обратят внимание. Тогда этот кусок вам отдадут за хорошее поведение.
1: Я уже ничего не жду, Галя.
0: Неправда.
1: Правда.
0: Нет. Когда я сидела вон там и не хотела с вами разговаривать, вы ждали чего-то и бесились.
1: Ну, а сейчас не жду.
0: Но беситесь.
1: Почему вы его боитесь?
0: Потому что он меня выкормил с руки. Во мне для него нет ни одного тайного местечка. Он всю меня знает. От него не спрятаться. А это самое страшное, когда не спрятаться. Вы слышали, а?
1: Что? Нет.
0: А я уже слышу. Он возвращается. Он уже все понял. Мне страшно, Паша.
1: Галя, успокойтесь. У вас обычный невроз. Успокойтесь.
0: Когда он на меня смотрит... Так задумчиво, как художник на картину, и готовится что-то подмалевать. И это продолжается 10 лет. 10 лет. А там дома есть уже готовое полотно, которое покрывается пылью в запаснике. И меня это ждет. Ждало. Правда, Паша?
1: Не бойтесь ничего.
0: А я и не боюсь. Ничего страшного. Просто немного тоскливо, когда на тебя так смотрят. Слышите?
1: Да нет, ничего. Успокойтесь. А?
0: Вот видите? И вы испугались.
1: А что, если я его на порог не пущу?
0: Не надо. Не надо. Что вы? Думать не смейте. Это ведь только мне плохо, понимаете? Он же не знает, что мне плохо. Он очень порядочный.
1: А почему же он не знает, если порядочный?
0: Потому что он такой, он думает, что это для пользы, если больно. Нужно страдать, зато потом легко.
1: Разве страданий без этого мало?
0: Целуйте меня, Паша, целуйте меня крепче.
2: С незнакомым человеком, Аля?
3: Юрий Ильич, вы недалеко отъехали.
2: Да, недалеко, на расстоянии собственной глупости. А вы что, турист?
3: О нет, я странник.
2: Ага. Славянофил.
3: Сейчас у вас есть какая-то цель?
2: Нет, я не мог вернуться на дачу. Очень плохо одному.
3: Собаку заведите.
2: Когда я был здесь в первый раз, вы мне сочувствовали.
3: Сочувствовать взрослому мужику, от которого ушла женщина?
2: От вас никто никогда не уходил, и вы не понимаете, что это такое.
3: Вы хотите сказать, что никто и не приходил?
2: Да. И мне вас жаль.
3: Видите ли, Юрий Ильич... Я не привык присваивать то, что мне не принадлежит.
2: А 5 минут назад?
3: Галя, он говорит, что вы ему принадлежите.
0: Не надо.
2: Странно. Вот странно, когда случайно встречаешь человека одного с тобой уровня, да еще в подобной ситуации. Аля... Вы извините, пожалуйста, Павел Петрович. Аля, мне нужно сказать тебе две фразы. Всего две.
0: При нем.
2: Павел Петрович, прошу вас, выйдите на минуту.
3: Галя, я понял.
1: Я ухожу. Оставляю вас вдвоем.

0: Я не знал, что это так важно. Мы будем жить вместе всегда.
1: Как же Лена и дочь?
0: Я их буду навещать.
1: О, значит, я загнала тебя в угол?
0: Значит, тебе было хуже всех?
1: А может быть, я... Может быть, я научилась торговать?
0: Значит, тебе было совсем плохо. И я знаю, почему.
1: Почему?
0: Потому что ты еще не научилась быть свободной со мной. Ты все еще боишься попасть в просак, что-то не так сказать, не так ступить. Аленька, Аля, ведь тебе ни с кем не будет так, как со мной.
1: Так хорошо?
0: Да.
1: Ну и так плохо ни с кем не будет.
0: Я просто не выживу без тебя. Ведь когда мы встретились, я только начинал жить. Впервые я почувствовал себя сильным, независимым. И все эти ученые степени, они давались легко. Между прочим, именно после этого. Может быть, просто совпало ощущение силы и ты? Но мы неразделимы, и я с тобой...
1: Да, пока у меня крепкая грудь, пока у меня гладкая кожа и ноги без
0: изъянов. Аля,
1: прости,
0: Аля.
1: Ну прости меня, прости. Я не хотела.
0: Ты знаешь, когда я стоял у двери, а ты демонстративно целовала его, вот здесь я испугался. Я подумал, что я уже стар. То есть нет, я подумал, что ты боишься меня из-за того, что я становлюсь стар. И уже не могу быть никаким легким, беспечным, что я оттяжелел и буду все тяжелее. Да разве в этом дело, Аль? Я могу с ума сходить от любви к тебе. Аленька,
1: что? Что? Ну что?
0: Не уходи. Ну не уходи.
2: Извините. Я продрог.
0: Павел Петрович. Так значит...
1: Хорошо.
2: Уломали, Юрий Ильич?
0: Вы же случайный человек, Павел Петрович, а внесли такую сумятицу.
2: Ну что ж, простите, простите. Двое дерутся, третий не лезь. Прощайте, Галя.
1: Прощайте.
2: Главное, ничего не бойтесь. А то вы здесь такого страху нам нагнали, Юрий Ильич, как будто сам сатана на своей таратайке пожаловал.
0: Не надо давить, Павел Петрович, там, где больно.
2: Куда вы ее везете? Она ж больная.
0: Отойдите. Отойдите с дороги.
2: Вы же ее в психушку загоните. Галя, Галя, вы хотите ехать? Ну... Ну, кивните головой. Или покачайте. Вот так. Я понял. До свидания, Юрий Ильич. Как-нибудь проживете сегодняшнюю ночь без нее.
0: А вы думаете, я оставлю ее с вами?
2: А чего вы боитесь?
0: Я боюсь, что вы специально придаете нашим отношениям товарный характер. Отойдите, отойдите с дороги.
1: Я не поеду.
0: Да что же это такое? Он же случайный человек, понимаешь? Случайный. Странник. Ты прилепишься к нему, а он не заметит, где ты отлетишь. Он пойдет дальше, а у тебя уже не останется ничего, только пыль на зубах.
1: Я не поеду.
0: Ну что ж, помни, Аля, не один день, 10 лет.
1: Уходи.
3: Бригадир 5-й бригады, просьба зайти в контору. Бригадир 5-й бригады, просьба зайти в контору.
2: Как вы себя чувствуете?
1: А вы тоже хороший кот. Как вы мне надоели.
2: Да. Ну что же я могу с собой поделать?
1: Спите, только без храпа.
2: А я уже храпел? Не легался?
1: Легался.
2: А я предупреждал. Все-таки вы редкая женщина. В старину говорили магнетическое.
1: Чем вы все-таки занимаетесь? Какая у вас профессия?
2: По профессии я конструктор.
1: Что за шутки?
2: Я не шучу. Но я не работаю конструктором. Я шофер на автобусе.
1: Как вы сразу заземлились. А я уж думала.
2: Вот, вы уже обо мне думаете. Нет, ничего у нас с вами не выйдет. Зря Юрий Ильич так переживает.
1: У вас очень тонкий слой штукатурки и грубый фасад.
2: Зато крепкий. Вон как вы за меня уцепились.
1: Мне надо переждать эту ночь.
2: Не обольщайтесь. Вы как ласточка. Лепитесь над дверью и далеко не улетаете. Если бы не я, вы бы уже 10 раз вернулись.
1: Что же мне делать? Что?
2: Не знаю. Прилепитесь ко мне. Я не женат.
1: Я уже думала об этом.
2: Ну да.
1: Только бы переждать эту ночь.
2: Что-то холодно стало. Батарея-то не топит. А пойду узнаю.
1: Галина Голицына. Галина Георгиевна Голицына. Пошла Галя по рукам. И осталось от Гали маленькое перышко.
4: Похолодал-то.
1: Так вы не отказываетесь от вашего предложения?
4: Какого? А, так ведь это я предложил.
1: Хорошо. Примите по акту, по инвентарной книге.
4: Вы знаете, у меня собственности нет и не будет.
1: Ясно. Угу. Новые порядки. Очень интересно.
4: Родились в Ленинграде?
1: Зачем на «вы», когда уже нужно на «ты»?
4: Понял. Так, сейчас теплее, между прочим, будет.
1: А вдвоем мы и так не замерзнем.
4: Что же вы меня топчете, а?
1: А разве тебе так интересно в твои годы снова писать прописи?
4: Мне все интересно.
1: И с чего же мы тогда начнем, Паша?
4: Сначала, Галя.
1: Ты не брит.
4: Вторые сутки странствую.
1: Хорошо одному?
4: Да. И в Вологде ночевал, и в Великих Луках.
1: Если мы будем продолжать это вдвоем, то будем ночевать в милиции.
4: Ну, что-нибудь придумаем.
1: У тебя никогда не было семьи?
4: Нет. Слишком долго приглядывался. Все как-то не стыковалось с внутренним образом.
1: А я? Я же случайная женщина, Паша.
4: Нет. Ты сразу в меня влезла, как только вошла сюда.
1: Так. И здесь я в роли добычи. Только бы пережить сегодняшнюю ночь. Ты слышишь?
4: Нет.
1: Как будто остановилась.
4: Нет, я ничего не слышал.
1: Потому что это тебя не касается. Нет, Паша, тот охотник не чета тебе. Ты еще мальчик. Ты еще думаешь, как красиво летит, какое у нее оперение, как горько рыдает. Разве эта женщина рыдала над рекой? Это добыча чья-то. А тот живет охотой. Для него удачно выстрелить в лед, или как там называется, такое наслаждение, что он ради этого душу продаст.
4: Ты преувеличиваешь. Он стареет и...
1: Он моложе тебя почувствовал.
4: Спи. Ложись и спи. Ты устала. Ложись на матрас.
1: Нет. Я лучше на лавочке. Вот положу голову тебе на колени, чтобы ты не ушел. А ты мне что-нибудь рассказывай из жизни птиц.
4: Когда я был помоложе, я писал стихи.
1: Плохие?
4: Хорошие. Мне казалось, что это не я пишу, а кто-то водит моей рукой.
1: Значит, хорошие.
4: Но я их никому не показывал и сжег лет 5 назад. А лучшие почему-то забыл. Помню только строчки.
1: Прочти.

0: Я так помню тебя, что в минуту глаза влажнеют и сгорает дыхание. Но знать я тебя не хочу. Я, посеявший время, отвеял тебя, я отвею, чтобы колос валился от сока и бил по плечу.
1: Дальше.
0: О, свобода, твои целомудренные губы и признания твои, и признания я пью наугад. За стеснение жить, за счастливый удел однолюба, за ночного дождя переступ, за ветвей перекат.

0: спит.
1: О, Боже. Вы действительно какой-то шайтан, Юрий Ильич.
2: Не надо острить. Я не люблю этот современный стиль.
1: Тогда зачем вы снова появились?
2: А зачем вы воспользовались ситуацией? Вы же прекрасно знаете, что эта женщина не для вас. Это низко. Пользоваться чужой бедой и грубыми руками ломать все.
1: Да-да-да. Это, видимо, называется стрелять поднятую другим дичь.
2: Ну, не знаю, как это называется на вашем языке. А кто вы по профессии?
1: Шофер.
2: Шофер. Только не отказывайтесь сразу. Не играйте в непосредственность. Вам не 20 лет. Подумайте, прежде чем отказаться. Хотите ездить в Ферго во Францию?
1: Кто не хочет? Все хотят.
2: Я помогу вам устроиться на международные перевозки.
1: Спасибо. Это интересно.
2: Не иронизируйте, не надо. В вашем возрасте уже выбираешь что-то одно. Вы не можете жить в одном месте. Это тот же наркотик, перемена мест. Соглашайтесь?
1: Нет, это действительно интересно.
2: Ну, на честное слово, вы, конечно, не поверите.
1: Но почему? Вам поверю.
2: Ну что ж, тем лучше. Я почему-то думал, что в таких людях, как вы, враждебность становится принципом и условием самоуважения. Я рад, что вы не держите зла.
1: И вы не держите зла.

0: Что она для вас? Ну, что она для вас? Ну, влюбленность, встреча, подарок судьбы, вожделение, в конце концов. Загляните в себя, Павел Петрович, отбросьте то, что я назвал, и вы убедитесь, что это не любовь. Не то единственное, ради чего только и стоит жертвовать, терпеть лишения, даже умирать. Это для меня она все. Без остатка.
1: Я вас понимаю, Юрий Ильич. Я все это понимаю, хотя и думаю, что вы упрощаете меня. Но ведь она не хочет оставаться с вами. Вот что.
0: Нет. Нет, нет, нет, нет, нет, этого не может быть.
1: Ну, снова вы заклинились на этом.
0: Да я все это предчувствовал. Я все это знал. Я знал, что будет какой-то срыв. Разве дело в моей жене и дочери? Я давно там не живу, юридически, там, материальная связь, хотя... Мне жалко жену, она страдает. Я не могу перерезать отношения. Это очень больно, не в этом дело. Я слишком много ей даю. Я даю всего себя, без игры, без какой-то позы. Может быть, это слишком много, слишком тяжело для нее. Она просто надорвалась.
1: Мне это неприятно слушать.
0: Ну, хорошо. Хорошо, хорошо. Тогда, Павел Петрович, посоветуйте мне что-нибудь. Я никогда не был в такой растерянности.
1: Ну, не ставьте меня в дикое положение.

пока у меня есть крошечная надежда, я буду ждать, я буду спать у ее дверей.

0: Господи, да что я только не сделаю ради нее.
1: Вы разбудите ее.
0: Аля.
1: Уезжайте. Уезжайте, Юрий Ильич. Я прошу вас, она очень боится вас, очень.
0: А может быть, ей отдохнуть? Месяц, два. На юге.
2: Но она соскучится, я знаю.
1: Да уезжайте, я прошу вас. Она проснется и будет хуже. Слышите, уезжайте.
0: Хорошо. Поеду. Только куда? Некуда.

0: Знаешь что, Павел Петрович, не надо этого делать. Грех. Уходить надо. Уходить.
1: Что? Ты слышишь?
2: Да, это грузовая.
1: Да? Ты что читал?
2: Что?
1: Ты стихи читал, а я уснула. Давно так хорошо не просыпалась. Просыпаюсь, и ты.
2: Все-таки холодновато.
1: Ничего, не замерзнем.
2: Галя.
1: Что?
2: Да нет, ничего.
1: А когда ты ночью смотришь в небо, тебе не кажется, что оно раздвигается?
2: Да, да.
1: И мне. А как ты смешно вскочила, сказал Голицын, мадам. Откуда у тебя такая фамилия?
2: От отца.
1: И все-таки не жарко. Ничего не случилось?
2: А что? Нет, нет, нет, нет.
1: Ты как-то немного изменился.
2: Ну, ты больше.
1: И растаю. С тобой хорошо. И со мной тебе будет хорошо, вот увидишь.
2: Да-да. Наверное.
1: Хорошо, что ты не бритый, царапаешься.
2: У тебя ни одной морщинки.
1: Мне 20 лет. Какой покой, какой покой.
2: Скоро первая электричка.
1: Да? Жалко.
2: Надо матрац убирать. И выкинуть.
1: Зачем?
2: Потому что выпендрёшь.
1: Подожди, подожди, а ты все помнишь?
2: Помню.
1: И ничего?
2: Не знаю, ничего.
1: Постой, подожди.
2: Что видишь?
1: Прирастаю.
2: Поплачь. Только не рыдай.

0: У тебя есть детские фотографии?
1: Есть. Зачем?
0: Я их увеличу и развешу везде.

К заснеженному перрону наконец подошла долгожданная первая электричка. С трудом открылись двери. Павел и Галина вошли в промерзший тамбур. Электричка медленно тронулась дальше.

0: Рядом с толпой. Борис Пастернак, 1890-1960. Август. Как обещала, не обманывая, проникло солнце утром рано косую полосой шафрановую от занавеси до дивана. Оно покрыло жаркой охрою соседний лес, дома поселка, мою постель, подушку мокрую и край стены за книжной полкой. Я вспомнил, по какому поводу слегка увлажнена подушка. Мне снилось, что ко мне на проводы шли по лесу вы друг за дружкой. Вышли толпою, в росе парами. Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 6 августа по-старому, преображение Господня. Обыкновенно свет без пламени исходит в этот день с фавора, и осень, ясная, как знамение, к себе приковывает взоры. И вы прошли сквозь мелкий, нищенский, сквозной, трепещущий ольшанник в имбирно-красный лес кладбищенский, горевший, как печатный пряник. С притихшими его вершинами соседствовало небо важно, и голосами петушинами перекликалась даль протяжно. В лесу, казенной землемершую, стояла смерть среди погоста, смотря в лицо мое умершее, чтоб вырыть яму мне по росту. Был всеми ощутим физически спокойный голос где-то рядом, то прежний голос мой праведческий звучал нетронутый распадом. Прощай, лазурь преображенская, и золото второго спаса, смягчи последней лаской женскую мне горечь рокового часа, прощайте годы безвременщины, простимся, бездню унижений, бросающая вызов женщина, я поле твоего сражения. Прощай, размах крыла расправленный, полета вольное упорство и образ мира в слове явленный, и творчество, и чудотворство. 1953. Одна из поэтических загадок на всю жизнь. Почему так волнует строчка, составленная из простейших слов? «Вышли толпою в росе парами». Непонятно. Слава Богу, что до конца непонятно. И ведь не в том дело, что потом о смерти, о своей смерти, она сама по себе трогает эта строка. Может, от того, что в ней происходит разъятие людской массы. Нет никакой толпы и быть не может. Все равно мы поодиночке или парой, что одно и то же. Тихое начало, именно спокойный голос. Пафос в последних двух четверостишиях. Общественный смысл августа определен датой под текстом. Почти полгода со смерти Сталина. Прощайте годы безвременщины. Что до евангельского напора концовки, он как-то не вполне совпадает с религиозной рассеянностью начала. Меня в юности озадачивало, что среди толпы друзей поэта, которые по возрасту, воспитанию и жизненным установкам были куда ближе к религии, чем наше поколение, лишь кто-то спохватился, и то как-то случайно, что на дворе один из главных 20-х праздников православия. Дело, вероятно, в том, что главное тут другое, частное преображение. Как хорошо и правильно, что побудительный мотив стихотворения все-таки совершенно личный. Ровно за 50 лет до этого, 6 августа 1903 года, в день преображения Господня, юный Пастернак сломал ногу. Отец сообщал другу: «Борюша вчера слетел с лошади и переломила ему лошадь бедро. Это случилось, когда я писал этюд с баб верхом, и на несчастье он сел на лошадь неоседланную». Кто это из великих сказал о соотношении мировой скорби и тесного ботинка? Когда я познакомился с Борей, он носил обувь с утолщенной на 3 сантиметра подошвой на правой ноге, вспоминает его вторая жена. Сын и невестка дополняют. На фотографиях 1910-х годов можно заметить ботинок с утолщенной подошвой и каблуком. Позже привык подгибать левую здоровую ногу вровень с правой и обходиться обычной обувью. То, что одна нога была короче другой, избавило поэта от службы в армии, быть может, спасло жизнь, но и сотрясло всю жизнь. Пастернак выработал особую быструю мелкую походку, так что изъян не был заметен, но он-то помнил о нем всегда. Больше того, в 10-летнюю годовщину катастрофы, его слова, он вспоминал, говоря о себе то в третьем, то в первом лице. Лежит он в своей незатвердевшей гипсовой повязке, и через его бред проносятся трехдольные синкопированные ритмы галопа и падения. Отныне ритм будет событием для него, и обратно события станут ритмами. Еще накануне, помнится, я не представлял себе вкуса творчества. Вот почему через полвека оказалась слегка увлажнена подушка. Травма обернулась приобщением к писательству. Из этой точки преображения со строчной буквы в прошлом и раскрутилась высоко вверх поэтическая спираль августа. Репетиция гибели, смерть, скорбь, ликование, смирение. Сугубо личного свойства и другой август. Другого поэта, написанный через 42,5 года. Пастернак дал картину своей смерти за 7 лет до кончины настоящей. Бродский на смерть лишь намекнул названием и умер в том же январе 96 года, когда было написано это последнее его стихотворение. Почти симметрично разместив августы по всему XX веку, в 1906 году август оставил Иннокентий Анинский и тоже похоронный. Стоит добавить, что только из поэтов Серебряного века в августе умерли Блок, Волошин, Гумилев, Георгий Иванов, Цветаева, Саша Черный, не говоря уж о начале Первой мировой. Самые последние годы Пастернака и сама его кончина, пришедшаяся посредине между Вознесением и Пятидесятницей, тоже двунадесятых праздников, окрашены в новозаветные тона. Трудно прочитывать завершающие части «Доктора Живаго» и особенно стихи из романа, иначе как выстраивание своей судьбы параллельно евангельскому сюжету. Голос поэта оказался действительно праведческим. Он свой крестный путь проложил сам, пройдя все коллизии, искушения над бездной, моления о чаше, предательство друзей, преданность жен-мироносец и так вплоть до Нобелевской Голгофы и посмертного триумфального воскресения. Есть подтверждение тому, что Пастернак свое грядущее торжество даже не то что предвидел, но и со спокойной уверенностью ощущал. Еще в 54-м он пишет Ольге Фрейденберг о Нобелевской премии как о возможности, цитата, «попасть в разряд, в котором побывали Гамсун и Бунин, и хотя бы по недоразумению оказаться рядом с Хемингуэем». Хемингуэя Пастернак ставил очень высоко. В строке из «Магдалины II» «И земля качнется под ногами» даже слышится отзвук слов другой Марии из романа «По ком звонит колокол», где речь хоть о плотской любви, но любви искренней и чистой. Русский читатель помнит ключевой образ в описании близости — «Земля поплыла». У Пастернака, который мог знать роман только в английском оригинале, качнется куда ближе к той фразе «The earth moved». Никакого переводческого плавания. Догадка о такой перекличке, быть может, не пустая. Колокол написан в 40-м. А то, что Пастернак читал Хемингуэя внимательно, в частности, как раз предшествующей Магдалине годы, известно от него самого. «Мне думается, не прикрашивая мы самых безобидных мыслей, писали б с позволения вашего и мы, как Хемингуэй и Пристли». Это именно в военной прозе западных коллег. В неоконченной военной поэме «Зарево», сочинявшейся осенью 43-го для газеты «Правда», напечатано было только вступление, уж, конечно, до Хемингуэя в качестве образца в партийной прессе не дошло. Удивительно, что у русского гения такое же, как у простого русского человека, отношение к Западу. Ладно, Хемингуэй, но что уж такое Пристли рядом с Пастернаком? Откуда самоуничижение? Разве только от болезненного ощущения своей несвободы? По Набелевке 54-м частное письмо очень близкому человеку. Нет нужды соблюдать политес, все искренне. Хотя бы по недоразумению оказаться рядом с Хемингуэем. А через 5 лет, Нобелевку получив, Пастернак пишет о своем «Докторе Живаго». Эта книга во всем мире, как все чаще и чаще слышится, стоит после Библии на 2-м месте. Ориентир уж куда не двусмысленнее. Не случайен набор имен в авторском описании Юрия Живаго. Этот герой должен будет представлять нечто среднее между мной, Блоком, Есениным и Маяковским. Надо думать, имена Гумилева, Цветаева и Мандельштама не названы прежде всего потому, что Пастернак был литератор до последней дольки и не мог себя отождествить с теми, кто литературно был иным. Однако его переживания по поводу трагических судеб русских поэтов XX века, прежде всего Цветаева, известны. Нобелевская травля хоть как-то уравнивала его с мучениками. Признанным теми, кто поэтов мучил и убивал, он уходить из жизни не хотел. Не хотел, чтобы о нем так думали. Он уцелел, он избежал тюрьмы, он получал от них квартиру и дачу, какие-то талоны на такси, его время от времени публиковали. Лагерник Шаламов называет его совестью нашего времени, а он ему пишет о своих поступках против совести. Основания для тревоги были, далеко ходить не надо, есть мемуары жены. Зинаида Николаевна пишет о похоронах Пастернака. «У меня в голове вертелись следующие слова, которые показались бы парадоксальным тем, кто его не знал. Прощай, настоящий большой коммунист, ты своей жизнью доказывал, что достоин этого звания, но этого я не сказала вслух». Эти слова широко известны, как и другая ее фраза «Мои мальчики больше всех любят Сталина, а потом уж меня». Известно довольно несправедливо по отношению к вдове. Во-первых, она ничего такого на кладбище все-таки не произнесла. Во-вторых, дальше в ее мемуарах следует некоторое разъяснение. «Я часто думала, что Боря — настоящий коммунист. Он всегда считался наравне с простыми людьми. умел с ними разговаривать, всегда находил для них добрые слова, когда кому-нибудь приходилось трудно, и советом, и деньгами, и даже внешне старался от них не отличаться. Легко увидеть, что Зинаида Пастернак описывает, конечно, не коммуниста, а свое представление скорее о социалисте-народнике в его классическом варианте 70-х годов XIX века. Здесь, может, и стоит искать ответы на вопросы, которые ставит пастернаковская аранжировка темы «Поэт и царь, художник и власть». Теме этой посвящена хорошая, подробная, интересная книга Натальи Ивановой с точным заголовком «Борис Пастернак. Участь и предназначение». Ответов там, конечно, нет, потому что их быть не может, но поиск есть, честный и увлекательный. Этот поиск для каждого неизбывный и мучительный, как всякий опыт самопознания. Я сознаю частью своей биографии то, как сложились биографии русских писателей моего века. Неизбежная примерка. Если он так, то уж и мне. Редко образец, чаще индульгенция. Неразвлечение поражения от побед понимаем как удобно. Слабости изучаем пристально. Попытки вписаться в советскую действительность у Пастернака напряженнее всего шли в 1931-1936 годы. Тогда же у Мандельштама и у других, что, разумеется, не случайно. Пиком можно считать письмо к жившему в Англии отцу в декабре 1934-го. «Я стал частицей своего времени и государства, и его интересы стали моими». Вариации этой темы разбросаны по переписке и стихам. Уже складывается какая-то еще неназванная истина, составляющая правоту строя и временную непосильность его неуловимой новизны. Письмо Ольги Фрейденберг. Тут нанизывание туманностей, неназванная, непосильность, неуловимой, примечательнее основной мысли. Есть общее ощущение чего-то большого, превосходящего по силам и, может быть, по праву. Сама поэтическая лексика свидетельствует. «Телегою проекта нас переехал новый человек». О народе. «Ты без него ничто, он, как свое изделие, кладет под долото твоей мечты и цели». Какой же громадный путь проделан был в следующие 20 лет. В 56-м Пастернак снова называет человека изделием. «Ты держишь меня, как изделие, и прячешь, как перстень, в футляр». Только теперь «ты» с прописной не только потому, что в начале строки, а потому что обращение к Богу. От изделия народного промысла к изделию промысла Божьего. В 30-е же на помощь приходит и высший в России авторитет. Вслед пушкинским пишутся свои станцы. «Столетие с лишним, не вчера, а сила прежняя в соблазне, в надежде славы и добра глядеть на вещи без боязни. Хотеть, в отличие от хлыща, его существование кратком труда со всеми сообща и заодно с правопорядком». Бродский, словно развивая тему последней строки, писал: «Разве я против законной власти? Но плохая политика портит нравы, а это уже по нашей части». Эта парафраза, сознательная, невольная, высказывание 2000-летней давности. Апостол Павел: «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Первое послание Коринфянам. Но в том-то и дело. Тогда Пастернак вовсе не был уверен, что сообщество столь уж худо. Это потом, в 50-е, он признавался: «Мне хотелось чистыми средствами и по-настоящему сделать во славу окружение, которое мироволило мне, что-нибудь такое, что выполнимо только путем подлога. Задача была неразрешима, это была квадратура круга. Я вбился о неразрешимость намерения, которая застилала мне все горизонты и загораживала все пути. Я сходил с ума и погибал». В 30-е квадратуру круга он пытался решить, по крайней мере, быть как все. «И я урод, и счастье сотен тысяч не ближе мне пустого счастья ста?» Вот оно, что возвращает словам Зинаиды Пастернак к ее характеристике мужа. Политика ни при чем, идеология ни при чем. Причем интеллигентский комплекс вины перед народом. Раз все так, и я тоже. Даже если нет вины, комплекс есть. Первородный грех интеллигента. Почему принято считать, что народ лучше образованной прослойки? Прежде всего, такие сентенции всегда и только от прослойки исходят. Придуманное пропагандой словосочетание «пролетарский писатель» — оксюморон. Или-или. У станка пролетарий, за столом писатель. Образованность и творческие занятия автоматически вырывают из народной толщи, и появляется синдром завышенных и обманутых ожиданий. Очень живуче представление о том, что читающий Толстого не с такой готовностью врет, слушающий Баха не так безудержно ворует, знающий Рембрандта не слишком проворно бьет в глаз. Первое и главное — это действительно так. А душевная паника возникает, когда не так, когда и врет, и ворует, и бьет. Второе важнейшее – от нечитающего, не слушающего, не знающего никто и не ждет ничего. Интеллигенция – говно нации? Пусть. Но о ней хотя бы можно сказать такое, рассердиться на нее, обидеться. Верно, мы знаем о страшных судьбах Мандельштама или Вавилова, а за ними миллионы не только невинных, но еще и безымянных. Однако нам также в деталях и версиях известен разговор Сталина с Пастернаком об арестованном Мандельштаме, и мы рассуждаем, почему один поэт не вступился за другого со всей решительностью. И опять-таки безымянными остаются те, кто коряво выводил доносы с орфографическими ошибками, а ведь их были сотни тысяч. Два десятка лет жизни в коммуналке, работа грузчиком, слесарем, пожарным, разнорабочим, срочная служба в армии, фабричные подруги и пролетарии-собутыльники, весь полученный в молодые годы опыт не оставил мне никаких иллюзий. Лжи, продажности, доносительства, подлости ровным слоем по любым социальным и образовательным уровням. Однако Толстой, Бах и Рембрандт, не делая лучше и нравственнее, задают некий свод правил, которых можно не придерживаться, но нельзя не знать. И если их нарушаешь, хотя бы стесняешься. Соблюдение приличий в конечном счете есть повседневное проявление нравственного чувства. Нечасто, и слава Богу, выдается шанс проявить великодушие и благородство, но вежливость и деликатность — их бытовые заместители. Да, каждый из нас — сумма поступков, но и ориентиров, установок, намерений тоже. На вне рембрандтовском, народном уровне, в атеистической стране что-то незаметно правил. Зато сколько угодно правоты, усугубляющий комплекс интеллигента. Лидия Гинзбург цитирует записи Гладкова о Пастернаке. Борис Леонидович рассказывал, что в месяцы войны в Переделкине и в Москве до отъезда у него было отличное настроение, потому что события поставили его в общий ряд, и он стал как все. Дежурил в доме в Аврушинском на крыше и спал на даче возле зениток. Там же о том, как в Чистопольской коммунальной квартире Пастернак попросил соседей выключить часами оравший патефон и дать ему возможность работать, после чего он не работал, цитата, «а ходил из угла в угол, броня себя за непростительное самомнение, ставящее свою работу, может быть, никому не нужную, выше потребности в отдыхе этих людей». Гладков пишет, как в тот же день на торжественном вечере в честь Красной Армии 23 февраля 1942 года Пастернак, цитата, выйдя на сцену, заявил, что не имеет права выступать после того, что произошло утром, что считает своим нравственным долгом тут же публично принести извинения. Где грань между интеллигентским демократизмом и социальным конформизмом? Или это синонимы? Где различие между простодушием и притворством? Или это традиция? Из поэтических традиций Пастернак с самого начала вырывался с отчаянной отвагой. Из общественных попытался вырваться перед концом. Нобелевская история стала не толчком, а лишь кульминацией, логическим финалом, который подготовил он сам. Наше государство, наше ломящееся в века и навсегда принятое в них небывалое, невозможное государство, оно еще не успело по-настоящему обрушиться на поэта, когда он уже выстроил свой искупительный путь. Тот самый, по которому нельзя пройти с народом. Только одному. Если и толпой, то такой. Врозь и парами.
1: Есть что-то неуверенное в отношениях людей, знавших и любивших друг друга в юности, и встречающихся, когда миновали в разлуке не дни и месяцы, а годы. Была ли эта разлука полным забвением, или все же не переставала звенеть в душе воспоминания о том, что казалось забытым? Кто знает? Расстаются в юности, когда удивительно близки впечатления и размышления, встречаются не очень или очень охладевшими, и, сравнивая две жизни, поражаются, сочувствуют, негодуют. Нужно было что-то переломить в душе, чтобы между Андреем и мною возникли прежние отношения. Не прежние, другие, но которые были невозможны без прежних. Прошло больше 5 лет,

Вообще Андрей успел познакомиться с северным народным искусством и так интересно рассказывал о нем, что можно было заслушаться. Тем более, что я в этих вещах всегда разбиралась слабо. Он собирал коллекцию прялки, покрытые орнаментом из звездочек и крестиков, переходящих в фигурки сказочных птиц, костяные ящички с крышками, вырезанными, как тончайшее кружево, и так далее. Теперь ему вдруг вздумалось подарить всю эту коллекцию мне, но я взяла только вышитое полотенце, понравившееся мне своим простым изящным рисунком. Словом, Анзерский посад был настоящим музеем прошлого, но за его фасадом, украшенным искусным орнаментом, был, как сказал Андрей, куда более сложный орнамент запутанных отношений, недоброжелательства, злобы, обид. Полгода назад здесь организовалась артель по совместному рыбному лову. И какие только несчастья не обрушивались на эту артель, в которую вошли 12 бедняцких семейств. То бесследно исчезали лучшие переметы, то сельсовет настаивал, чтобы артель отдала один карбас для почты. Увеличить улов в 2-3 раза можно было только лишь одним способом – достать моторный карбас, и Андрей с большим трудом выхлопотал в Архангельске этот трактор рыбных хозяйств. Но в разгар путины мотор оказался сломанным, хотя артельщики берегли его, как зеницу ока. Это была война, последовательная, беспощадная, и выиграть ее было трудно, тем более, что Митрофан Бережной, как известный на севере строитель судов, пользовался значительным влиянием в сельсовете. У него было по меньшей мере вдвое больше рыболовецкой снасти, чем у всей артели, и он давным-давно в моторном карбасе отправлял в путину своих сыновей. «И все-таки мы выиграли эту войну», — сказал Андрей. «Я говорю «мы», потому что я здесь, разумеется, не один. Если бы ты приехала не летом, когда мужчины на промыслах, а зимой, я бы познакомил тебя с людьми замечательными по своей цельности, энергии, политическому чутью». Этот разговор происходил у острога, так называлось полуразрушенное здание на Анзерке, странную пятиугольную форму которого еще можно было угадать по остаткам могучих в 2 обхвата бревен. За острогом начинались леса, сливавшиеся вдалеке с лесами морского побережья. «Тогда ты поняла бы, — продолжал Андрей, — с какой остротой все, что происходит в стране, отражается здесь. Даром, что нет, кажется, более глухого угла, чем этот посад за 300 километров от железной дороги. На первый взгляд кажется, что вот уже 1000 лет как ничего не происходит в этих крытых дворах за воротами, над которыми, я тебе показывал, еще сохранились кресты и иконы. А на деле ты знаешь, какое впечатление, например, произвело здесь известие о том, что в Ленинградский партийный клуб были брошены бомбы. Как будто эти бомбы попали в баньку, где я принимал больных. Ничего неожиданного не было в том, что говорил Андрей. Почему же я слушала его с таким чувством, как будто до сих пор шла по открытой, освещенной солнцем дороге и вдруг наткнулась на пропасть, в которую было страшно взглянуть. «Страшно, но нужно», — сказал Андрей, когда я не очень-то связно изложила ему эту мысль. «Не знаю, откуда у тебя взялось это ощущение беззаботности?» — продолжал он. «Ты скользишь, Таня! Вот откуда! Это странно, потому что, когда ты была еще совсем девочкой, меня иногда поражала твоя способность угадывать оборотную сторону явления.

0: Мы действуем, вдумайся в это слово. И нам не к лицу развлекаться иллюзиями, что жизнь не требует от нас ничего, кроме знания медицинского дела. Когда я кончал институт, мне с поразительной ясностью был виден процесс кристаллизации. С одной стороны, мы, комсомольцы, весь коллектив не больше 100 человек, с другой — старое студенчество, а между нами масса колеблющихся, день за днем переходивших к нам. Я не сомневаюсь, что тот же процесс происходит и у вас, хотя, очевидно, на другой ступени развития. Для меня то обстоятельство, что я комсомолец, тогда было осью, вокруг которой вращалась жизнь и становилась видна изнанка явления. Вот так-то обстояли дела, когда однажды вечером в баньку, где, надев на ночь халатик, я переписывала свою работу, быстро зашел Андрей, положил передо мной письмо, сказал каким-то глухим голосом «Спокойной ночи» и вышел. Сперва я подумала, что это письмо из Ленинграда. Нет, на конверте было только написано «Тане». Я разорвала конверт. «Милая, хорошая, дорогая Таня, мне страшно не только солгать тебе, но даже подумать о том, что ты можешь мне не поверить. Вот почему я не хочу уверять, что всегда любил тебя, то есть еще в Лопахине, хотя мне кажется, что любил. Я спрашивал себя, а если бы мы не знали друг друга с детских лет, и здесь, в Анзерском посаде, встретились впервые, что изменилось бы? Только одно. Я не терзался бы так долго, проверяя себя, боясь принять за любовь старую дружбу. Нет, это любовь, которую я чувствую всей душой, бесконечно преданной тебе, дорогая Таня. Случалось, что я с испугом и изумлением останавливался перед этим чувством. Мне казалось, что ты никогда не полюбишь меня. Но были минуты неожиданного счастья, когда я был почти уверен, что не нужно никакого письма, что еще одно слово, и ты сама скажешь, что веришь в мою любовь и разделяешь ее. Но время шло, и, наконец, мне стало страшно, что ты уедешь, а мы так и не скажем друг другу этого последнего слова. Теперь жду его от тебя. Всегда твой Андрей. Я прочитала это письмо, и как будто за последней страницей снова шла первая, не останавливаясь ни на секунду, прочитала снова. Сразу множество чувств, изумление, растерянность, неловкость, перемешанная с сожалением, налетели и закружились в душе. Мы были друзьями, и это была не мимолетная, а верная старая дружба, когда, ничего не скрывая, можно рассказать о самых затаенных мечтах. Почему же мне так трудно пойти к нему и сказать, что я смотрю на него, как на друга? Потому что Андрей, добрый, милый, стремящийся все на свете объяснить себе и другим, Андрей, глазами которого я с детства привыкла смотреть на самое главное в жизни, сразу же окажется где-то далеко, и я расстанусь с ним навсегда. Я вскочила и стала ходить из угла в угол, крепко сжимая письмо в руке. Так Так, может быть, ты любишь его?
1: Разумеется, если бы я любила кого-нибудь прежде, можно было бы сравнить свои чувства тогда и теперь. Но я только придумывала разные теории, вроде той, например, которую часто развивала Нини, что любовь — это такой же талант, как художество или наука. Нельзя сказать, что я не могу больше жить без Андрея, хотя без сомнения буду смертельно скучать, когда мы расстанемся, да еще не на определенное время. Здесь, в Анзерском посаде, мы расставались на 2-3 часа, и меня уже тянуло посмотреть, что он делает, и не нужно ли ему помочь. И в эту минуту он как раз приходил ко мне с этой же мыслью. Но ведь этого все-таки мало, чтобы сказать ему «да». И мне представилось, что я вхожу в избу, где ночевал со времени моего приезда Андрей, прежде он жил и работал в баньке, и останавливаюсь в дверях с протянутыми руками. О, с какой нежностью он сжимает их, целует и прикладывает к горящим щекам. И мы начинаем говорить быстро, бессвязно, неизвестно о чем, но о том, что прежде касалось только его или меня, а теперь касается нас обоих. Мы говорим о том, как станем работать в этой маленькой баньке, и как со временем она станет настоящей лабораторией. Разве великие открытия не приходят из глухих деревень? У меня нет никого, кроме отца, который бесконечно далек от меня, а теперь у меня будет муж. Муж. Какое странное слово.
0: Дед Воронин уже стучал в сенях сапогами. Утро вставало над Анзерским посадом. А я еще возилась со своими глупыми мыслями, которые то вспыхивали, то гасли в темноте, как освещенные пламенем тени. Так, ничего и не придумав, но твердо зная, что сейчас Андрей увидит меня и поймет, что я пришла, чтобы сказать ему «нет». Я подошла к избе, в которой он ночевал, и негромко постучала в окошко. Никто не ответил, только в сердце в ответ на этот осторожный стук отозвалось такое же осторожное «нет». «Спит», — подумалось мне, но Андрей всегда вставал очень рано. Я постучала еще раз, потом поднялась на крыльцо, заглянула в сени. Машенька, бледная, расстроенная, стояла в сенях. «Что случилось?»
1: Андрей Дмитриевич заболел.
0: Что с ним?
1: Не знаю. Температура очень высокая. 40.
0: Это было ничуть не похоже на дифтерию, которая случается у взрослых очень редко и протекает так легко, что врачи часто даже путают ее с катаральной ангиной.
1: У Андрея не было кашля, горло почти не болело, он свободно глотал. И вообще не было ничего, кроме головной боли, сменявшейся время от времени пугавшим нас с Машенькой возбуждением. Но температура каждый вечер поднималась до 40, а к утру резко падала. И это было плохо, потому что у Андрея, несмотря на его сильное, плотное сложение, оказалось маленькое, значительно меньше нормального, сердце. Он с трудом переносил жар, и я думала, что по этой причине. Впрочем, в течение первых 3 дней не произошло ничего особенного, кроме страшного спора, когда мы с Машенькой напали на Андрея, чтобы он позволил впрыснуть ему сыворотку, а он не дал. Три года назад на практике под Батумом он впервые захворал малярией, повторявшейся с тех пор каждое лето. «Это малярия!» — упрямо повторял он, а когда мы начинали доказывать, что он легко мог заразиться хотя бы от того мальчика, которому делал интубацию в день моего приезда, он смеялся и советовал нам заняться теорией вероятностей. Есть такая наука. В конце концов, я все-таки впрыснула ему сыворотку, но лишь на четвертый день, когда он потерял сознание. Должно быть, я очень устала за эти тревожные дни, потому что прежде никогда не засыпала так скоро, точно падала в мягкую темную пропасть. Так было и в этот вечер. Но кто-то стал кричать надо мной, едва я уснула, вот что огорчило меня. Кто-то ворвался в баньку, бросился ко мне и сказал взволнованным голосом: «Проснитесь, он умирает!» Я открыла глаза. Машенька стояла подле меня, босая, в платке, накинутом на голые плечи. «Умирает! Ах, умирает!» «Что случилось?» «Умирает!» — повторяла она. «Ах, плохо совсем! Идите, идите!» Не знаю, что стало со мной в эту минуту. Почему-то я так сильно толкнула Машеньку, что она чуть не упала. Потом побежала на улицу и, вернувшись с порога, стала искать в чемодане новую иглу для шприца. Потом вспомнила, что отнесла ее Андрею еще третьего дня и бросилась к двери. Халатик, в котором я спала, зацепился за торчавший в скважине ключ. Я рванула халатик. Андрей лежал без подушки, откинув голову, вытянувшись с полузакрытыми глазами. Уже наступило утро, мне лишь показалось, что я почти не спала, и как страшно выступало его побелевшее лицо в этом резком утреннем свете. В избе был беспорядок, одеяла лежали на полу, очевидно, хозяйка собралась застелить и не успела. Теперь она стояла в стороне, ребенок заплакал, она торопливо взяла его из кровати. «Андрей, что с тобой? Тебе дурно? Открой глаза! Да очнись же! Ты слышишь меня?» Как будто в моей воле было остановить то страшное, что приближалось к нему и уже таилось в этих брошенных на пол одеялах, в том, что хозяйка, сурово потупясь, качала ребенка. Так я гладила и целовала Андрея. «Дорогой мой, радость моя, мне было все равно, что говорить, лишь бы это были самые ласковые слова на свете. Вздохни глубже, ты слышишь меня? Да разве я позволю, чтобы тебе стало хуже? Машенька, глупая, напугала меня!» Нужно было немедленно впрыснуть камфору, и я закричала Машеньке, которая вошла, чтобы она приготовила шприц. Но у нее так дрожали руки, что я вырвала шприц и стала готовить сама, очень медленно, потому что у меня тоже дрожали руки. Но все же, хотя и неловко, я впрыснула ему камфору. «Отходит», — перекрестившись, прошептала хозяйка. Не помня себя, я накинулась на нее и на Машеньку и выгнала их, а сама распахнула окно и встала на колени у постели Андрея. Что еще сказать ему? Что сделать, чтобы он очнулся, открыл глаза, чтобы не белело так страшно, мертвая, точно очерченная мелом челюсть? Ты слышишь меня? Мне было трудно ответить на твое письмо, потому что я еще никогда никого не любила. Я не спала до утра, когда прочитала его. Я все думала о том, что ведь у меня нет никого, кроме тебя. Я люблю тебя, ты слышишь? Я останусь с тобой. Андрей вздохнул. Веки дрогнули, поднялись. Он услышал меня. Мне показалось, что он улыбается, и я залилась слезами. Они закапали прямо на лицо Андрею. Я испугалась, вытерла, но против моей воли они продолжали капать все время, пока я перекладывала его, ставила градусник, слушала сердце, которое с каждым ударом стучало все громче, точно вернувшись откуда-то издалека. Весь следующий день я провела, не отходя от Андрея. У него была такая слабость, что приходилось кормить его с ложечки. Он не мог поднять руку. Болтливость вдруг овладела им. Он говорил, говорил чуть слышным голосом и тут же засыпал на полусловии. Я дала ему воды, холодной, чистой, прямо из колодца. Он выпил несколько ложечек и сказал со счастливой улыбкой: «Как вкусно!» Решительно все приводило его в умиленное состояние. На маленькую дочку хозяйки он смотрел влажными от радости глазами. Это было выздоровление. Согласно учебнику инфекционных болезней Розенберга, над которым я сидела еще совсем недавно, после опасного кризиса часто наступает сверхчувствительное состояние духа. Пора было возвращаться в Ленинград. Я бы давно уехала, если бы не болезнь Андрея. В середине августа должен был состояться в Ленинграде Всесоюзный съезд бактериологов и санитарных врачей, и мне хотелось побывать на нем, тем более что Николай Васильевич должен был выступить с докладом. Машина из города должна была прийти рано утром, и, уложившись, я обошла всех своих пациентов. Андрей сидел на постели в белой рубашке с открытым воротом. «Жаль, что мне не удастся приехать на съезд», — сказал он. «Правда, Молчанов, это была фамилия заведующего здравотделом, мог бы отпустить меня в августе, ведь я все-таки болел тяжело». «А может быть, согласится? Едва ли». «Таня», — помолчав, продолжал Андрей, — «мы с тобой еще не говорили. Как все будет? Ты понимаешь, о чем я говорю?» Я ответила спокойно: «Да, понимаю. Но вот что я хотела сказать тебе. Меня мучает одна загадка, которую я, может быть, уже разгадал. Ведь ты...» — он волновался. «Ведь ты ответила на мое письмо. Правда?» «Ну, конечно. Понимаешь, мне пришло в голову, что так ласково ты никогда не говорила со мной до той ночи. Скажи», и он взглянул мне прямо в лицо, «ты испугалась, что я умираю, и потому сказала мне?» «Нет». Андрей опустил голову. «Мне страшно не за себя», — печально сказал он, «потому что если ты хоть немного любишь меня, все равно это счастье. Но ты могла обмануться и одно чувство невольно принять за другое. Это смешно, что я так говорю, да? Но ты понимаешь? Ведь я знаю, что в ту минуту ты от всей души пожалела меня». Машенька зашла, извинилась, убежала, и мы заговорили о чем-то другом. Не знаю, заметил ли Андрей, что у нее заплаканные глаза. Должно быть, заметил, потому что задумался, не выпуская из рук мои руки. «Знаешь, о чем я думаю?» — сказал он, когда я, наконец, стала прощаться. «Что я все-таки плохо знаю тебя. Вот сейчас, например, мне все кажется, что ты расстроена, неуверена, говоришь и не слышишь себя. Я ошибаюсь?» «Конечно. Но в Ленинграде обещай, что ты станешь думать об этой минуте, когда тебе показалось, что я умираю». Что я могла ответить ему? В избе никого не было. Мы обнялись, и я крепко поцеловала Андрея. Никого мне не нужно было, кроме него. Такого милого, доброго, красивого. Я все время забывала, что он очень красивый. Конечно, я люблю его. Как же еще назвать ту теплоту в моем сердце, которая принадлежала только Андрею и которую я начинала чувствовать, едва вспоминала о нем?

0: Владимир Набоков. Машенька. Воспомню прежних лет романы, воспомню прежнюю любовь. Пушкин. Посвящаю моей жене.
1: Лев Глебович, ну и имя у вас, батенька. Язык вывихнуть можно.
0: Можно, довольно холодно подтвердил Ганин, стараясь разглядеть в неожиданной темноте лицо своего собеседника. Он был раздражен дурацким положением, в которое они оба попали, и этим вынужденным разговором с чужим человеком.
1: «Я неспроста осведомился о вашем имени»,
0: — беззаботно продолжал голос.
1: «По моему мнению, всякое имя...»
0: «Давайте я опять нажму кнопку», — прервал его Ганин.
1: «Нажимайте. Боюсь, не поможет. Так вот, всякое имя обязывает. Лев и Глеб — сложное, редкое соединение. Оно от вас требует сухости, твердости, оригинальности». У меня имя поскромнее, а жену зовут совсем просто Мария. Кстати, позвольте представиться. Алексей Иванович Алферов. Простите, я вам, кажется, на ногу наступил.
0: Очень приятно, сказал Ганин, нащупывая в темноте руку, которая тыкалась ему в обшлаг. А как вы думаете, мы еще долго проторчим? Пора бы что-нибудь предпринять. Черт.
1: «Сядем на лавку, да подождем», — опять зазвучал над самым его ухом бойкий и докучливый голос. «Вчера, когда я приехал, мы с вами столкнулись в коридоре. Вечером, слышу, за стеной вы прокашлялись, и сразу по звуку кашля решил. Земляк! Скажите, вы давно живете в этом пансионе?»
0: «Давно. Спички у вас есть?»
1: «Нету, не курю. А пансион грязноват, даром, что русский. У меня, знаете, большое счастье. Жена из России приезжает. 4 года, шутка ли сказать? Да-с. А теперь недолго ждать, нынче уже воскресенье».
0: «Тьма какая», — проговорил Ганин и хрустнул пальцами. «Интересно, который час?» Алферов шумно вздохнул, хлынул теплый, вялый запашок не совсем здорового пожилого мужчины. «Есть что-то грустное в таком запашке».
1: «Значит, осталось 6 дней. Я так полагаю, что она в субботу приедет. Вот я вчера письмо от нее получил. Очень смешно, она адрес написала. Жаль, что такая темень, а то показал бы. Что вы там щупаете, голубчик? Эти оконцы не открываются».
0: «Я не прочь их разбить», — сказал Ганин.
1: «Бросьте, Лев Глебович, не сыграть ли нам лучше в какой-нибудь птижо? Я знаю удивительные, сам их сочиняю. Задумайте, например, какое-нибудь двузначное число. Готово?»
0: «Увольте», — сказал Ганин и бухнул 2 раза кулаком в стену.
1: «Швейцар давно почивает», — всплыл голос Алферова. «Так что и стучать бесполезно».
0: «Но согласитесь, что мы не можем всю ночь проторчать здесь».
1: «Кажется, придется. А не думаете ли вы, Лев Глебович, что есть нечто символическое в нашей встрече? Будучи еще на террафирма, мы друг друга не знали. Да так случилось, что вернулись домой в один и тот же час и вошли в это помещение вместе. Кстати сказать, какой тут пол тонкий, а под ним черный колодец. Так вот, я говорил, мы молча вошли сюда, еще не зная друг друга, молча поплыли вверх, и вдруг стоп, и наступила тьма».
0: «В чем же, собственно говоря, символ?» — хмуро спросил Ганин.
1: «Да вот в установке, в неподвижности, в темноте этой и в ожидании. Сегодня за обедом этот, как его, старый писатель, да, Подтягин, спорил со мной о смысле нашей эмигрантской жизни, нашего великого ожидания. Вы сегодня тут не обедали, Лев Глебович?»
0: «Нет, был за городом».
1: «Теперь весна. Там должно быть приятно. Там должно быть приятно».
0: голос Алферова на несколько мгновений пропал, и когда снова возник, был неприятно певуч от того, что, говоря, Алферов, вероятно, улыбался.
2: «Вот когда жена моя приедет, я тоже с ней поеду за город. Она обожает прогулки. Мне хозяйка сказала, что ваша комната к субботе освободится?»
0: «Так точно», — сухо ответил Ганин.
2: «Совсем уезжаете из Берлина?»
0: Ганин кивнул, забыв, что в темноте кивок не виден. Алферов поерзал на лавке, раза два вздохнул, затем стал тихо и сахаристо посвистывать. «Помолчит и снова начнет».

0: Прошло минут 10. Вдруг наверху что-то щелкнуло. «Вот это лучше», — усмехнулся Ганин. В тот же миг вспыхнула в потолке лампочка, и вся загудевшая, поплывшая вверх клетка налилась желтым светом. Алферов, словно проснувшись, заморгал. Он был в старом, балахонистом, песочного цвета пальто, как говорится, демисезонном, и в руке держал котелок. Светлые редкие волосы слегка растрепались, и было что-то лубочное, слащаво-евангельское в его чертах, в золотистой бородке, в повороте тощей шеи, с которой он стягивал пестренький шарф. Лифт тряско зацепился за порог четвертой площадки, остановился.
1: «Чудеса!» — заулыбался Алферов, открыв дверь. «Я думал, кто-то наверху нас поднял, а тут никого и нет. Пожалуйте, Лев Глебович, за вами».
0: Но Ганин, поморщившись, легонько вытолкнул его и затем, выйдя сам, громыхнул в сердцах железной дверцей. Никогда он раньше не бывал так раздражителен.
1: «Чудеса!» — повторял Алферов. «Поднялись, а никого и нет. Тоже, знаете, символ».

Пансион был русский и притом неприятный. Неприятно было главным образом то, что день-деньской и добрую часть ночи были слышны поезда городской железной дороги, и оттого казалось, что весь дом медленно едет куда-то. Прихожая, где висело темное зеркало с подставкой для перчаток и стоял дубовый баул, на который легко было наскочить коленом, суживалась в голый, очень тесный коридор. По бокам было по три комнаты с крупными черными цифрами, наклеенными на дверях. Это были просто листочки, вырванные из старого календаря, 6 первых чисел апреля месяца. В комнате первоапрельской, первая дверь налево, жил теперь Алферов, следующий Ганин. В третьей сама хозяйка Лидия Николаевна Дорн, вдова немецкого коммерсанта, лет 20 тому назад привезшего ее из Сарепты и умершего в позапрошлом году от воспаления мозга. В трех номерах направо от 4 по 6 апреля жили старый российский поэт Антон Сергеевич Подтягин, Клара, полногрудая барышня с замечательными синевато-карими глазами, и, наконец, в комнате 6 на сгибе коридора балетные танцовщики Колин и Горноцветов. Оба по-женски смешливые, худенькие, с припудренными носами и мускулистыми ляжками. В конце первой части коридора была столовая с литографической тайной вечерью на стене против двери и с рогатыми желтыми оленями черепами на другой стене, над пузатым буфетом, где стояли две хрустальные вазы, бывшие когда-то самыми чистыми предметами во всей квартире, а теперь потускневшие от пушистой пыли. Дойдя до столовой, коридор сворачивал под прямым углом направо. Там дальше, в трагических и неблаговонных дебрях, находились кухня, каморка для прислуги, грязная ванная и туалетная келья, на двери которой было два пунцовых нуля, лишенных своих законных десятков, с которыми они составляли некогда два разных воскресных дня в настольном календаре господина Дорна. Спустя месяц после его кончины Лидия Николаевна, женщина маленькая, глуховатая и не без странностей, наняла пустую квартиру и обратила ее в пансион, выказав при этом необыкновенную, несколько жуткую изобретательность в смысле распределения всех тех немногих предметов обихода, которые ей достались в наследство. Столы, стулья, скрипучие шкафы и ухабистые кушетки разбрелись по комнатам, которые она собралась сдавать, и, разлучившись таким образом друг с другом, сразу поблекли, приняли унылый и нелепый вид, как кости разобранного скелета. Письменный стол покойника, дубовая громада с железной чернильницей в виде жабы и с глубоким, как трюм, средним ящиком, оказался в первом номере, где жил Алферов. А вертящийся табурет, некогда приобретенный со столом этим вместе, сиротливо отошел к танцорам, жившим в комнате 6. Чета зеленых кресел тоже разделилась. Одно скучало у Ганина, в другом сиживала сама хозяйка или ее старая такса. Черная толстая сучка с седой мордочкой и висячими ушами, бархатными на концах, как бахрома бабочки. А на полке в комнате у Клары стояло ради украшения несколько первых томов энциклопедии, меж тем, как остальные тома попали к Подтягину. Кларе достался и единственный приличный умывальник с зеркалом и ящиками. В каждом же из других номеров был просто плотный поставец и на нем жестяная чашка с таким же кувшином. Но вот кровати пришлось прикупить. И это госпожа Дорн сделала, скрипя сердце. Не потому, что была скупа, а потому, что находила какой-то сладкий азарт, какую-то хозяйственную гордость в том, как распределяется вся ее прежняя обстановка. И в данном случае ей досадно было, что нельзя распилить на нужное количество частей двуспальную кровать, на которой ей, вдове, слишком просторно было спать. Комнату она убирала сама, да притом кое-как, стряпать же вовсе не умела и держала кухарку, грозу базара, огромную рыжую бабищу, которая по пятницам надевала малиновую шляпу и катила в северные кварталы промышлять своей соблазнительной тучностью. Лидия Николаевна в кухню входить боялась,
да и вообще была тихая, пугливая особа. Когда она, семеня тупыми ножками, пробегала по коридору, то жильцам казалось, что эта маленькая, седая, курносая женщина вовсе не хозяйка, а так просто глупая старушка, попавшая в чужую квартиру. Она складывалась, как тряпичная кукла, когда по утрам быстро собирала щеткой ссор из-под мебели, и потом исчезала в свою комнату, самую маленькую из всех. И там читала какие-то потрепанные немецкие книжонки, или же просматривала бумаги покойного мужа, в которых не понимала ни аза. Один только Подтягин заходил в эту комнату, поглаживал черную ласковую таксу, пощипывал ей уши, бородавку на седой мордочке, пытался заставить собачку подать кривую лапу и рассказывал Лидии Николаевне о своей стариковской мучительной болезни и о том, что он уже давно, полгода, хлопочет о визе в Париж, где живет его племянница и где очень дешевы длинные хрустящие булки и красное вино. Старушка кивала головой, иногда расспрашивал его о других жильцах и в особенности о Ганине, который ей казался вовсе не похожим на всех русских молодых людей, перебывавших у нее в пансионе. Ганин, прожив у нее 3 месяца, собирался теперь съезжать. Сказал даже, что освободит комнату в эту субботу. Но собирался он уже несколько раз, да все откладывал, перерешал. И Лидия Николаевна, со слов старого мягкого поэта, знала, что у Ганина есть подруга. В том-то и была вся штука. За последнее время он стал вял и угрюм. Еще так недавно он умел не хуже японского акробата ходить на руках, стройно вскинув ноги и двигаясь подобно парусу. Умел зубами поднимать стул и рвать веревку на тугом бицепсе. В его теле постоянно играл огонь, желание перемахнуть через забор, расшатать столб, словом, ахнуть, как говорили мы в юности. Теперь же ослабла какая-то гайка, он стал даже горбиться и сам признавался Подтягину, что как баба страдает бессонницей. Плохо он спал и в ту ночь с воскресенья на понедельник после 20 минут, проведенных с развязанным господином в застрявшем лифте. В понедельник утром он долго просидел нагишом, сцепив между колен протянутые холодноватые руки, ошеломленный мыслью, что и сегодня придется надеть рубашку, носки, штаны. Всю эту потом и пылью пропитанную дрянь и думал о цирковом пузеле, который выглядит в человеческих одеждах до ужаса, до тошноты жалким. Отчасти эта вялость происходила от безделья. Особенно трудиться ему сейчас не приходилось, так как за зиму он накопил некоторую сумму, от которой, впрочем, оставалось теперь марок 200, не больше. Эти 3 последних месяца обошлись дороговато. В прошлом году, по приезде в Берлин, он сразу нашел работу и потом до января трудился, много и разнообразно. Знал желтую темноту того раннего часа, когда едешь на фабрику. Знал тоже, как ноют ноги после того, как 10 извилистых верст пробежишь с тарелкой в руке между столиков в ресторане «Пир горой». Знал он и другие труды, брал на комиссию все, что подвернется, и бублики, и бриллиантин, и просто бриллианты. Не брезгал он ничем, не раз даже продавал свою тень, подобно многим из нас. Иначе говоря, ездил в качестве статиста на съемку за город, где в балаганном сарае с мистическим писком закипали светом чудовищные фацеты фонарей, наведенных, как пушки, на мертвенно-яркую толпу статистов, палили в упор белым убийственным блеском, озаряя крашеный воск застывших лиц, щелкнув, погасали, но долго еще в этих сложных стеклах дотлевали красноватые зори. Наш человеческий стыд. Сделка была совершена, и безымянные тени наши пущены по миру. Оставшихся денег было достаточно, чтобы выехать из Берлина. Но для этого пришлось бы порвать с Людмилой, а как порвать, он не знал. И хотя он поставил себе сроком неделю и объявил хозяйке, что окончательно решил съехать в субботу, Ганин чувствовал, что ни эта неделя, ни следующая не изменят ничего.
Меж тем тоска по новой чужбине особенно мучила его именно весной. Окно его выходило на полотно железной дороги, и потому возможность уехать дразнила неотвязно. Каждые 5 минут сдержанным гулом начинал ходить дом, затем громада дыма вздымалась перед окном, заслоняя белый берлинский день, медленно расплывалась, и тогда виден был опять веер полотна, суживающийся вдаль между черных задних стен, словно срезанных домов. И над всем этим небо, бледное, как миндальное молоко.

Ганину было бы легче, если бы он жил по ту сторону коридора, в комнате Потягина, Клары или танцоров. Окна там выходили на скучноватую улицу, поперек которой висел, правда, железнодорожный мост, но где не было зато бледной заманчивой дали. Мост этот был продолжением рельсов, видимых из окна Ганина. И Ганин никогда не мог отделаться от чувства, что каждый поезд проходит незримо сквозь толщу самого дома. Вот он вошел с той стороны, призрачный гул его расшатывает стену, толчками пробирается он по старому ковру, задевает стакан на рукомойнике, уходит, наконец, с холодным звоном в окно, и сразу за стеклом вырастает туча дыма, спадает, и виден городской поезд, изверженный домом. Тускло-оливковые вагоны с темными сучьими сосками вдоль крыш и куцый паровоз, что не тем концом прицепленный, быстро пятится, оттягивает вагоны в белую даль между слепых стен. Сажная чернота, которых местами облупилась, местами испещрена фресками устарелых реклам. Так и жил весь дом на железном сквозняке. «Уехать бы!» Тоскливо потягивался Ганин и сразу осекался. «А как же быть-то с Людмилой?» Ему было смешно, что он так обмяк. В прежнее время, когда он ходил на руках или же прыгал через 5 стульев, он умел не только управлять, но и играть силой своей воли. Бывало, он упражнял ее, заставлял себя, например, встать с постели среди ночи, чтобы выйти на улицу и бросить в почтовый ящик окурок. А теперь он не мог заставить себя сказать женщине, что он ее больше не любит. Третьего дня она 5 часов просидела у него. Вчера, в воскресенье, он целый день провел с нею на озерах под Берлином. Не мог ей отказать в этой дурацкой поездке. Ему теперь все противно было в Людмиле. Желтые лохмы, по моде стриженные, 2 дорожки невыбритых темных волосков сзади на узком затылке, томная темнота век, а главное — губы, накрашенные до лилового лоску. Ему противно и скучно было, когда после схватки механической любви она, одеваясь, щурилась, отчего глаза ее сразу делались неприятно мохнатыми, и говорила: «Я, знаешь, такая чуткая, что отлично замечу, как только ты станешь любить меня меньше». Ганин не отвечал, отворачивался к окну, где вырастала белая стена дыма. И тогда она посмеивалась в нос и глуховатым шепотком подзывала: «Ну, поди сюда». Тогда ему хотелось заломить руки так, чтобы сладко и тоскливо хрустнули хрящи, и спокойно сказать ей: «Убирайся-ка, матушка, убирайся-ка, матушка, прощай, прощай». Вместо этого он улыбался, склонялся к ней. Она бродила острыми, словно фальшивыми ногтями по его груди и выпучивала губы, моргала угольными ресницами, изображая, как ей казалось, обиженную девочку, капризную маркизу. Он чувствовал запах ее духов, в котором было что-то неопрятное, несвежее, пожилое, хотя ей самой было всего 25 лет. Он дотрагивался губами до ее маленького теплого лба, и тогда она все забывала. Ложь свою, которую она как запах духов всюду волочила за собой, ложь детских словечек, изысканных чувств, орхидей каких-то, которые она будто бы страстно любит, каких-то По и Бодлеров, которых она не читала никогда. Забывала все то, чем думала пленить, и модную желтизну волос, и смугловатую пудру, и шелковые чулки поросячьего цвета, и всем своим слабым, жалким, ненужным ему телом припадала к Ганину, закинув голову.
И тоскуя, и стыдясь, он чувствовал, как бессмысленная нежность, печальная теплота, оставшаяся там, где очень мимолетно скользнула когда-то любовь, заставляет его прижиматься без страсти к пурпурной резине ее поддающихся губ. Но нежностью этой не был заглушен спокойный, насмешливый голос, ему советовавший. А что, мол, если вот сейчас отшвырнуть ее? Вздохнув, он с тихой улыбкой глядел на ее поднятое лицо и ничего не мог ей ответить, когда, вцепившись ему в плечи, она летучим каким-то голосом, не тем прежним носовым шепотком, молила, вся улетала в слова: «Да скажи ты мне, наконец, ты меня любишь?» Но, заметив что-то в его лице, знакомую тень, невольную суровость, она опять вспоминала, что нужно очаровывать чуткостью, духами, поэзией, и принималась опять притворяться то бедной девочкой, то изысканной куртизанкой. И Ганину становилось скучно опять. Он шагал вдоль комнаты от окна к двери и обратно, до слез позевывал, и она, надевая шляпу, искоса в зеркало наблюдала за ним. Клара, полногрудая, вся в черном шелку, очень уютная барышня, знала, что ее подруга бывает у Ганина. Ей становилось тоскливо и неловко, когда та рассказывал ей о своей любви. Кларе казалось, что эти чувства должны быть тише, без ирисов и скрипичных скриков. Но еще невыносимее было, когда подруга, щурясь и выпуская сквозь ноздри папиросный дым, начинала ей передавать еще не остывшие до ужаса определенные подробности, после которых Клара видела чудовищные и стыдные сны. И последнее время она избегала Людмилу из боязни, что подруга вконец ей испортит то огромное и всегда праздничное, что зовется смазливым словом «мечта». Острое, несколько надменное лицо Ганина, его серые глаза с блестящими стрелками, расходящимися вокруг особенно крупных зрачков, и густые, очень темные брови, составлявшие, когда он хмурился или внимательно слушал, одну сплошную черную черту, но зато распахивавшиеся, как легкие крылья, когда редкая улыбка обнажала на миг его прекрасные, влажно-белые зубы. Эти резкие черты так нравились Кларе, что она в его присутствии терялась. Говорила не так, как говорить бы хотела. Да все похлопывала себя по каштановой волне прически, наполовину прикрывавшей ухо, или же поправляла на груди черные складки, отчего сразу у нее выдавалась вперед нижняя губа и намечался второй подбородок. Впрочем, с Ганином она встречалась нечасто, раз в день за обедом, и только однажды ужинала с ним и с Людмилой в той скверной пивной, где он по вечерам ел сосиски с капустой или холодную свинину. За обедом в унылой пансионной столовой она сидела против Ганина, так как хозяйка разместила своих жильцов приблизительно в том же порядке, в каком находились их комнаты. Таким образом, Клара сидела между Подтягиным и Горноцветовым, а Ганин между Алферовым и Колиным. Маленькая черная меланхолически чопорная фигура госпожи Дорн в конце стола между обращенных друг к другу через стол профилей напудренных жеманных танцоров, которые быстро-быстро с какими-то птичьими ужимками заговаривали с ней, казалась очень неуместной, жалкой и потерянной. Она сама говорила мало, стесненная своей легкой глухотой, и только следила, чтобы громадная Эрика вовремя приносила и уносила тарелки. И то и дело ее крошечная морщинистая рука, как сухой лист, взлетала к висячему звонку и спадала опять, мелькнув блеклой желтизной.

0: Когда в понедельник около половины третьего Ганин вошел в столовую, все уже были в сборе. Алферов, увидев его, приветливо улыбнулся, привстал, но Ганин руки не подал и, молча кивнув, занял свое место рядом с ним, заранее проклиная прилипчивого соседа. Подтягин, опрятный скромный старик, который не ел, а кушал, шумно присасывая и придерживая левой рукой салфетку, заткнутую за воротник, посмотрел поверх стекла пенсне на Ганина и потом с неопределенным вздохом снова принялся за суп. Ганин в минуту откровенности как-то рассказал ему о тяжелой Людмилиной любви и теперь жалел об этом. Колин, его сосед слева, передал ему с дрожащей осторожностью тарелку супа и при этом взглянул на него так вкрадчиво, так улыбнулись его странные с поволокой глаза, что Ганину стало неловко. Между тем справа уже бежал маслом смазанный тенорок Алферова, возражавшего на что-то сказанное Подтягиным, сидевшим против него. «Напрасно хаете, Антон Сергеевич, культурнейшая страна, не чета нашей сторонушки». Подтягин ласково блеснул стеклами и обратился к Ганину.
1: «Поздравьте меня. Сегодня мне прислали визу. Прямо хоть орденскую ленту надевай, да к президенту в гости».
0: У него был необыкновенно приятный голос, тихий, без всяких повышений, звук мягкий и матовый. Полное гладкое лицо с седой щеточкой под нижней самой губой и с отступающим подбородком было как будто покрыто сплошным красноватым загаром, и ласковые морщинки отходили от ясных, умных глаз. В профиль он был похож на большую, поседевшую морскую свинку.
1: «Очень рад», — сказал Ганин.
0: «Когда же вы едете?» Но Алферов не дал старику ответить и продолжал, дергая по привычке шеей, тощей в золотистых волосках, с крупным прыгающим кадыком.
2: «Я советую вам здесь остаться. Чем тут плохо? Это, так сказать, прямая линия. Франция скорее зигзаг, а Россия наша, та просто загогулина. Мне очень нравится здесь. И работать можно, и по улицам ходить приятно. Математически доказываю вам, что если уж где-нибудь жительствовать...»
1: «Но я же говорю вам», — мягко прервал Подтягин, «горы бумаг, гроба картонные, папки, папки без конца. Полки под ними так и ломятся. И полицейский чиновник, пока отыскал мою фамилию, чуть не подох от натуги. Вы вообще не можете себе и представить...» При словах «и представить» Подтягин тяжело и жалобно повел головой. «Сколько человеку нужно перестрадать, чтобы получить право на выезд отсюда? Одних бланков сколько я заполнил. Сегодня уж думал, стукнут мне выездную визу. Куда там? Послали сниматься. А карточки только вечером будут готовы».
2: «Очень все правильно», — закивал Алферов. «Так и должно быть в порядочной стране. Тут вам не российский кавардак. Вы обратили внимание, например, что на парадных дверях написано «Только для господ». Это знаменательно. Вообще говоря, разницу между, скажем, нашей страной и этой можно так выразить. Вообразите сперва кривую, и на ней...»
0: Ганин, не слушая дальше, обратился к Кларе, сидевшей против него. «Меня вчера просила Людмила Борисовна вам передать, чтобы вы ей позвонили, как только вернетесь со службы. Это насчет кинематографа, кажется». Клара растерянно подумала, как он это так просто говорит о ней. Ведь он знает, что я знаю. Она спросила ради приличия.
1: «Ах, вы ее вчера видели?»
0: Ганин удивленно двинул бровями и продолжал есть.
1: «Я не совсем понимаю вашу геометрию», —
0: тихо говорил Подтягин, осторожно счищая ножиком хлебные крошки себе в ладонь. Как большинство стареющих поэтов, он был склонен к простой человеческой логике.
2: «Да как же это так ясно?» – взволновался Алферов. «Вообразите».
1: «Не понимаю», – твердо повторил Подтягин
0: и, откинув слегка голову, всыпал собранные крошки себе в рот. Алферов быстро развел руками, сшиб стакан Ганина.
2: «Ах, извините».
0: «Пустой», – сказал Ганин.
2: «Вы не математик, Антон Сергеевич», — суетливо продолжал Алферов. «А я на числах, как на качелях, всю жизнь прокачался.
1: Бывало, говорил жене: раз я математик, ты мать и мачеха. Горноцветов и Колин залились тонким смехом. Госпожа Дорн вздрогнула и испуганно посмотрела на обоих. «Одним словом, цифра и цветок», — холодно сказал Ганин. Только Клара улыбнулась. Ганин стал наливать себе воды. Все смотрели на его движение.
2: «Да, вы правы. Нежнейший цветок», — протяжно сказал Алферов, окинув соседа своим блестящим рассеянным взглядом. «Прямо чудо, как она пережила эти годы ужаса. Я вот уверен, что она приедет сюда цветущая, веселая. Вы поэт, Антон Сергеевич. Опишите-ка такую штуку, как женственность. Прекрасная русская женственность сильнее всякой революции, переживет все. Невзгоды, террор».
1: Колин шепнул Ганину: «Вот опять. Вчера уже только и было речи, что об его жене». «Эки пошляк», — подумал Ганин, глядя на движущуюся бородку Алферова. «А жена у него, верно, шустрая. Такому не изменять — грех».
2: «Сегодня барашек»,
1: — провозгласила вдруг Лидия Николаевна деревянным голоском, из-под лоби глядя, как жильцы ее невнимательно едят жаркое. Алферов почему-то поклонился и продолжал:
2: «Напрасно, батюшка, не берете такой темы».
1: Подтягин мягко, но решительно мотал головой.
2: «Может быть, когда увидите мою жену, то поймете, что я хочу сказать. Кстати, она очень любит поэзию. Столкуетесь. И я вам вот еще

0: — усмехнулся Ганин.
1: «Не любо слушать, Лев Глебович?»
0: «Не любо, но не мешаю, Алексей Иванович».
1: «Что же вы тогда считаете, может быть, что...»
0: «Ах, господа...» Своим матовым, чуть шепелявым голосом перебил Подтягин. «Без политики. Зачем политика?»
2: «А все-таки месье Алферов не прав»,
3: — неожиданно вставила Клара и проворно поправила прическу.
1: «Ваша жена приезжает в субботу?»
3: — через весь стол невинным голосом спросил Колин, и Горноцветов прыснул в салфетку.
1: «Субботу»,
3: — ответил Алферов, отставляя тарелку с недоеденной бараниной. Его глаза, заблиставшие было таинственным огоньком, сразу задумчиво погасли.
1: «Знаете что, Лидия Николаевна, — сказал он, — мы вчера с Глебом Львовичем в лифте застряли».
4: «Компот», — ответила госпожа Дорн. «Грушевый».
3: Танцоры расхохотались. Эрика, толкая боками локти сидевших за столом, стал убирать тарелки. Ганин тщательно свернул салфетку, втиснул ее в кольцо и встал. Сладкого он не ел.
0: «Тащища какая!» — думал он, возвращаясь в свою комнату. «И что мне теперь делать? Выйти погулять, что ли?» Этот день его, как и предыдущий, прошел вяло. В какой-то безвкусной праздности, лишенной мечтательной надежды, которая делает праздность прелестной. Бездействие теперь его тяготило, а дела не было. Подняв воротник старого макинтоша, купленного за 1 фунт у английского лейтенанта в Константинополе, и крепко засунув кулаки в карман, он медленно в развалку пошатался по бледным апрельским улицам, где плыли и качались черные купола зонтиков, и долго смотрел в витрину пароходного общества на чудесную модель Мавритании, на цветные шнуры, соединяющие гавани 2 материков на большой карте, и в глубине была фотография тропической рощи, шоколадного цвета пальмы на бледно-коричневом небе. Он сейчас попивал кофе, сидя у чистого огромного окна, и смотрел на прохожих. Вернувшись домой, он пробовал читать, но то, что было в книге, показалось ему таким чужим и неуместным, что он бросил ее посередине придаточного предложения. На него нашло то, что он называл «рассеяние воли». Он сидел, не шевелясь перед столом, и не мог решить, что ему делать. Переменить ли положение тела, встать ли, чтобы пойти вымыть руки, отворить ли окно, за которым пасмурный день уже переходил в сумерки. Это было мучительное и страшное состояние, несколько похожее на ту тяжкую тоску, что охватывает нас, когда, уже выйдя из сна, мы не сразу можем раскрыть, словно навсегда слипшиеся веки. Так и Ганин чувствовал, что мутные сумерки, которыми постепенно наливалась комната, заполняют его всего, притворяют самую кровь в туман, что нет у него сил пресечь сумеречное наваждение. А сил не было, потому что не было у него определенного желания. И мучение было именно в том, что он тщетно искал желания. Он не мог принудить себя протянуть руку к лампе, чтобы включить свет. Ему казался немыслимым чудом этот простой переход от намерения к его осуществлению. Ничто не украшало его бесцветной тоски, мысли ползли без связи, сердце билось тихо, белье докучливо липло к телу. То казалось ему, что вот сейчас нужно написать к Людмиле письмо, твердо объяснить ей, что пора прервать этот тусклый роман, то вспоминалось ему, что вечером нужно идти с ней в кинематограф. И почему-то было гораздо труднее решиться позвонить, чтобы отказаться от сегодняшней встречи, нежели написать письмо. И потому он не мог исполнить ни того, ни другого.

0: А сколько раз уже он клялся себе, что завтра же с нею порвет. Придумывал без труда нужные выражения, но никак не мог себе представить вот ту последнюю минуту, когда пожмет ей руку и спокойно выйдет из комнаты. Вот это движение, повернуться, уйти, казалось немыслимым. Он был из породы людей, которые умеют добиваться, достигать, настигать, но совершенно не способны ни к отречению, ни к бегству, что в конце концов одно и то же. Так мешались в нем чувство чести и чувство жалости, отуманивая волю этого человека, способного в другое время на всякие творческие подвиги, на всякий труд и принимающегося за этот труд жадно, с охотой, с радостным намерением все одолеть и всего достичь. Он не знал, какой толчок извне должен произойти, чтобы дать ему силы порвать трехмесячную связь с Людмилой, так же, как не знал, что именно должно случиться, чтобы он мог встать со стула. Очень недолго продолжалось подлинное его увлечение, то состояние его души, при котором Людмила ему представлялась в обольстительном тумане, состояние ищущего, высокого, почти неземного волнения, подобное музыке, играющей именно тогда, когда мы делаем что-нибудь совсем обыкновенное, идем от столика к буфету, чтобы расплатиться, и превращающий это наше простое движение в какой-то внутренний танец, в значительный бессмертный жест. Эта музыка смолкла в тот миг, когда ночью на тряском полу темного таксомотора Людмила ему отдалась. И сразу все стало очень скучным. Женщина, поправлявшая шляпу, что съехал ей на затылок. Огни, мелькавшие мимо окон. Спина шофера, горой черневшая за передним стеклом. Теперь приходилось расплачиваться за эту ночь трудным обманом, продолжать эту ночь без конца и бессильно, безвольно предаваться ее ползучей тени, которая теперь насытила все углы комнаты, превратила мебель в облака. Он впал в туманную дремоту, подперев лоб ладонью и странно вытянув под столом одеревеневшие ноги. А потом в кинематографе стало людно и жарко. Очень долго, молча, без музыки, по экрану мелькали крашеные рекламы, рояли, платья, духи. Наконец заиграл оркестр, и началась драма. Людмила была весела необычайно. Она пригласила Клару пойти вместе от того, что отлично чувствовала, что той нравится Ганин, и хотела доставить удовольствие и ей, и самой себе, щегольнуть своим романом и умением его скрывать. Клара же согласилась пойти от того, что знала, что Ганин в субботу собирается уезжать. И, между прочим, удивлялась, что Людмила словно об этом не знает. Или, может быть, нарочно ничего не говорит, а уедет с ним вместе. Ганин, сидевший между ними, был раздражен тем, что Людмила, как большинство женщин ее типа, все время, пока шла картина, говорила о посторонних вещах. Перегибалась через колени Ганина к подруге, обдавая его каждый раз холодным, неприятно знакомым запахом духов. Меж тем картина была занимательная, прекрасно сделанная. «Послушайте, Людмила Борисовна», — не выдержал наконец Ганин, — «перестаньте шептать. Уже немец за мной сердится». Она в темноте быстро глянула на него, откинулась, посмотрела на сияющее полотно. «Я ничего не понимаю, сплошная чепуха какая-то». «Вольно вам было шептать», — сказал Ганин. «Не мудрено, что ничего не понимаете». На экране было светящееся сизое движение. Примадонна, совершившая в жизни свои невольные убийства, вдруг вспоминала о нем, играя в опере роль преступницы, и, выкатив огромные неправдоподобные глаза, валилась навзничь на подмостки. Медленно проплыла зала театра, публика рукоплещет, ложи и ряды встают в экстазе одобрения, и внезапно Ганину померещилось что-то смутное и жутко знакомое. Он с тревогой вспомнил грубо сколоченные ряды, сиденья и барьеры лож, выкрашенные в зловещий фиолетовый цвет, ленивых рабочих, вольные равнодушно, как синие ангелы, переходивших с балки на балку высоко наверху, или наводивших слепительные жерла Юпитеров на целый полк россиян, согнанный в огромный сарай, и снимавшихся в полном неведении относительно общей фабулы картины. Он вспомнил молодых людей в поношенных, но на диво сшитых одеждах, лица дам в лиловых и желтых разводах грима и тех безобидных изгнанников, старичков да невзрачных девиц, которых сажали в самую глубь, лишь для заполнения фона. Теперь внутренность того холодного сарая превратилась на экране в уютный театр. Рогожа стала бархатом, нищая толпа театральной публикой. Он напряг зрение и с пронзительным содроганием стыда узнал себя самого среди этих людей, хлопавших по заказу. И вспомнил, как они все должны были глядеть вперед на воображаемую сцену, где никакой Примадонны не было, а стоял на помосте среди фонарей толстый рыжий человек без пиджака и до одури орал в рупор. Двойник Ганина тоже стоял и хлопал вон там, рядом с чернобородым, очень эффектным господином, с лентой поперек груди. Он попадал всегда в первый ряд за эту вот бородку и крахмальное белье, а в перерывах жевал бутерброд. А потом после съемки надевал поверх фрака убогое пальтишко и ехал к себе домой, в отдаленную часть Берлина, где работал наборщиком в типографии. И Ганин в этот миг почувствовал не только стыд, но и быстротечность, неповторимость человеческой жизни. Там, на экране, его худощавый облик, острое, поднятое кверху лицо и хлопавшие руки исчезли в сером круговороте других фигур, а еще через мгновение зал, повернувшись как корабль, ушел. И теперь показывали пожилую, на весь мир знаменитую актрису, очень искусно изображавшую мертвую молодую женщину. «Не знаем, что творим,
1: не знаем, что творим»,
0: с отвращением подумал Ганин, уже не глядя на картину. Людмила снова шепталась с Кларой о какой-то портнихе, материи. Драма подходила к концу, и Ганину было смертельно скучно. Когда через несколько минут они пробирались к выходу, Людмила к нему прижалась, шепнула: «Позвоню тебе завтра в 2, миленький». Ганин и Клара проводили ее до дому и потом вместе пошли в свой пансион. Ганин молчал, и Клара мучительно старалась найти тему для разговора. «Вы, говорят, в субботу уезжаете?» — спросила она.
2: «Не знаю. Ничего не знаю», — хмуро ответил Ганин.
0: Он шел и думал, что вот теперь его тень будет странствовать из города в город, с экрана на экран, что он никогда не узнает, какие люди увидят ее, как долго она будет мыкаться по свету. И когда потом он лег в постель и слушал поезда, насквозь проходившие через этот унылый дом, где жило 7 русских потерянных теней, вся жизнь ему представилась той же съемкой, во время которой равнодушный статист не ведает, в какой картине он участвует. Ганин не мог уснуть. В ногах бегали мурашки, и подушка мучила голову. И среди ночи за стеной его сосед Алферов стал напевать. Сквозь тонкую стену слышно было, как он шлепает по полу, то близясь, то удаляясь. И Ганин лежал и злился. Когда прокатывала дрожь поезда, голос Алферова смешивался с гулом, а потом снова всплывал. Ганин не выдержал. Он натянул штаны, вышел в коридор и кулаком постучал в дверь первого номера. Алферов среди блужданий своего оказался как раз против двери и сразу отпахнул ее, так что Ганин даже вздрогнул от неожиданности.
3: «Пожалуйте, Лев Глебович, милости просим».
0: Он был в сорочке и подштанниках, золотистая бородка слегка растрепалась, оттого верно, что он песенки выдувал, и в бледно-голубых глазах так и металось счастье. «Вы вот поете, — сказал Ганин, сдвинув брови, — а мне это мешает спать».
3: «Да входите же, голубчик, что это вы право на пороге топчетесь?» — засуетился Алексей Иванович, неловко и ласково беря Ганина за талию. «Простите великодушно, если мешал».
0: Ганин неохотно вошел в комнату. В ней было очень мало вещей и очень много беспорядка. Один из двух стульев, вместо того, чтобы стоять у письменного стола, той дубовой махины, на которой была чернильница в виде большой жабы, забрел было в сторону маленького умывальника, но на полпути остановился, видимо, споткнувшись об отвернутый край зеленого коврика. Другой стул, что стоял у постели и служил ночным столиком, исчезал под черным пиджаком, павшим на него, словно с Арарата. Так он тяжело и рыхло сел. На дубовой пустыне стола, а также на постели, разбросаны были тонкие листы. На этих листах Ганин мельком заметил карандашные чертежи, колеса, квадраты, сделанные без всякой технической точности, а так, кое-как, ради препровождения времени. Сам Алферов в своих теплых подштанниках, делающих всякого мужчину, будь он строен, как Адонис, и изящен, как Брунмель, необыкновенно непривлекательным, уже опять расхаживал среди этого комнатного брелома, щелкая ногтем то по зеленому колпаку настольной лампы, то по спинке стула.
3: «Я страшно рад, что вы наконец-то ко мне заглянули», — говорил он. «Сам-то я не в состоянии спать. Подумайте, в субботу моя жена приезжает, а завтра уже вторник. Бедняжка моя, представляю, как она измучилась в этой проклятой России».
0: Ганин, который хмуро разглядывал шахматную задачу, набросанную на одном из листов, валявшихся на постели, вдруг поднял голову. «Как вы сказали?»
3: «Приезжает!»
0: — бойко щелкнул ногтем Алферов. «Нет, не то. Как вы про Россию сказали?»
3: «Проклятая! А что, разве не правда?»
0: «Нет, так, занятный эпитет».
3: «Эх, Лев Глебович!» — остановился вдруг посреди комнаты Алферов. «Полно вам большевика ломать. Вам это кажется очень интересным, но поверьте, это грешно с вашей стороны. Пора нам всем открыто заявить, что Россия капут, что богоносец оказался, как, впрочем, можно было ожидать, серой сволочью, что наша родина, стала быть, навсегда погибла».
0: Ганин рассмеялся. «Конечно, конечно, Алексей Иванович». Алферов помазал ладонью сверху вниз по блестевшему лицу и улыбнулся вдруг широкой мечтательной улыбкой.
3: «Отчего вы не женаты, дорогой мой, а?»
0: «Не пришлось», — отвечал Ганин. «Это весело?»
3: «Роскошная. Моя жена — прелесть. Брюнетка, знаете, глаза такие живые, совсем молоденькая. Мы женились в Полтаве в 19-м году, а в 20-м мне пришлось бежать. Вот здесь у меня в столе карточки. Покажу вам».
0: Он снизу, согнутый пятерней, вытолкнул широкий ящик. «А чем вы тогда были, Алексей Иванович?» — без любопытства спросил Ганин. Алферов покачал головой.
3: «Не помню. Разве можно помнить, чем был в прошлой жизни? Быть может, устрицей. Или, скажем, птицей, а может быть, учителем математики. Прежняя жизнь в России так и кажется мне чем-то довременным, метафизическим, или как это, другое слово, да, метапсихозой».
0: Ганин довольно равнодушно рассматривал снимок в открытом ящике. Это было лицо растрепанной молодой зубастой женщины с веселым, очень зубастым ртом. Алферов наклонился через его плечо.
3: «Нет, это не жена, это моя сестрица. От тифа умерла в Киеве. Хорошая была, хохотунья, мастерица в пятнашки играть».
0: Он придвинул другой снимок.
3: «А вот это Машенька, жена моя. Плохая фотография, но все-таки похожа. А вот другая, в саду нашем снята. Машенька, та, что сидит в светлом платье. Та, что сидит в светлом платье. Четыре года. Не думай, чтобы особенно. Как доживу до субботы. Куда вы, Лев Клемович? Посидите еще.
0: Ганин, глубоко засунув руки в карманы штанов, шел к двери.
3: Лев Глебович, что с вами? Обидел я вас чем-нибудь?
0: Дверь захлопнулась. Алферов остался стоять один посреди комнаты.
3: Все-таки какой невежа, пробормотал он. Что за муха его укусила?

В эту ночь, как всегда, старичок в черной пелерине брел вдоль самой панели по длинному пустынному проспекту и тыкал острием сучковатой палки в асфальт, отыскивая табачные кончики. Золотые, пробковые и просто бумажные, а также слоистые окурки сигар. Изредка вскрикнув оленьим голосом, промахивал автомобиль. Или случалось то, что ни один городской пешеход не может заметить. Падала быстрее мысли, беззвучные слезы, звезда. Ярче, веселее звезд были огненные буквы, которые высыпали одна за другой над черной крышей, семенили гуськом и разом пропадали во тьме. Неужели это возможно? Огненным, осторожным шепотом проступали буквы, и ночь одним бархатным ударом смахивала их. Неужели это опять начинали они, крадясь по небу? И снова наваливалась темнота. Но они настойчиво разгорались, и, наконец, вместо того, чтобы исчезнуть сразу, остались сиять на целых 5 минут, как и было условлено между бюро электрических реклам и фабрикантом. Впрочем, черт его знает, что на самом деле играло там, в темноте над домами, световая ли реклама или человеческая мысль, знак, зов, вопрос, брошенный в небо и получающий вдруг самоцветный, восхитительный ответ. А по улицам, ставшим широкими, как черные блестящие моря, в этот поздний час, когда последний кабак закрывается, и русский человек, забыв о сне, без шапки, без пиджака, под старым макинтошем, как ясновидящий, вышел на улицу блуждать, в этот поздний час по этим широким улицам расхаживали миры, друг другу неведомые. Ни гуляка, ни женщина, не просто прохожий, а наглухо заколоченный мир, полный чудес и преступлений. Пять извозчичьих пролеток стояли вдоль бульвара рядом с огромным барабаном уличной уборной. 5 сонных, теплых, седых миров в кучерских ливреях и 5 других миров на больных копытах, спящих и видящих во сне только овес, что с тихим треском льется из мешка. Бывают такие мгновения, когда все становится чудовищным, бездонно глубоким, когда кажется так страшно жить, еще страшнее умереть. И вдруг, пока мчишься так по ночному городу, сквозь слезы, глядя на огни и ловя в них дивные ослепительные воспоминания счастья, женское лицо, всплывшее опять после многих лет житейского забвения, вдруг, пока мчишься и безумствуешь так, вежливо остановит тебя прохожий и спросит, как пройти на такую-то улицу, голосом обыкновенным, но которого уже никогда больше не услышишь. Сквозь слезы глядя на огни, наверное, дивные ослепительные воспоминания счастья, женское лицо, всплывшее опять после многих лет житейского забвения, сквозь слезы глядя на вдруг, пока мчишься и безумствуешь воспоминания счастья, вежливо остановит тебя, женское лицо и спросит, всплывшая пройти опять на такую-то многих лет житейского забвения, голосом мгновенно, вдруг, пока мчишься и безумствуешь воспоминания, вежливо остановит тебя прохожий и спросит, как пройти на такую-то улицу, голосом мгновенным, но которого уже никогда больше не услышишь.

0: Во вторник, поздно проснувшись, он почувствовал некоторую ломоту в ногах и, облокотившись на подушку, раза два с тревожным изумленным блаженством вздохнул, вспомнив, что вчера случилось. Утро было белое, нежное, дымное. Деловитым гулом дрожали стекла. Он решительным махом соскочил с постели и принялся бриться. Сегодня он находил в этом особое удовольствие. Кто бреется, тот каждое утро молодеет на день. Ганину казалось, что он помолодел ровно на 9 лет. Щетина на вытянутой коже, размягченная хлопьями пены, равномерно похрустывала и сходила под стальным плужком бритвы. Бреясь, Ганин поводил бровями, а потом, когда обливался из кувшина холодной водой, радостно улыбался. Он пригладил на темени влажные темные волосы, быстро оделся и вышел на улицу. В пансионе никого из жильцов не оставалось, кроме танцоров, которые обыкновенно вставали только к обеду. Алферов отправился к знакомому, с которым затевал конторское дело. Подтягин поехал в полицейский участок добиваться выездной визы. Клара, уже опоздавшая на службу, ждала трамвая на углу, прижав к груди бумажный мешок с апельсинами. Аганин без волнения поднялся на второй этаж в знакомом ему доме, дернул кольцо звонка. Отперев дверь, но не сняв внутренней цепочки, высунулась горничная и сказала, что госпожа Рубанская еще спит. «Все равно мне нужно ее видеть», — спокойно сказал Ганин и, просунув в скважину руку, сам снял цепочку. Горничная, коренастая бледная девушка, с негодованием что-то забормотала, но Ганин, все так же решительно отстранив ее локтем, прошел в полусумрак коридора и стукнул в дверь.
1: «Кто там?»
0: — раздался хрипловатый утренний голос Людмилы. «Я, отопри!» Она простукала босыми пятками к двери, повернула ключ и раньше, чем посмотреть на Ганина, побежала обратно к постели, прыгнула под одеяло. По кончику уха видно было, что она в подушку улыбается, ждет, чтобы Ганин к ней подошел. Но он остановился посреди комнаты и так простоял довольно долго, бренча мелкими монетами в карманах макинтоша. Людмила вдруг перевернулась на спину и, смеясь, распахнула голые худенькие руки. Утро к ней не шло. Лицо было бледное, опухшее, и желтые волосы стояли дыбом.
1: «Ну же!»
0: протянула она и зажмурилась. Ганин перестал бренчать. «Вот что, Людмила», — сказал он тихо. Она привстала, широко открыв глаза.
1: «Что-нибудь случилось?»
0: Ганин пристально посмотрел на нее и ответил: «Да, я, оказывается, люблю другую женщину. Я пришел с тобой проститься». Она заморгала спутанными своими ресницами, прикусила губу. «Это, собственно, все», — сказал Ганин. «Мне очень жаль, но ничего не поделаешь. Мы сейчас простимся. Я полагаю, что так будет лучше». Людмила, закрыв лицо, опять пала ничком в подушку. Лазурное стеганое одеяло стало косо сползать с ее ног на белый мохнатый коврик. Ганин поднял, поправил его. Потом прошелся раза два по комнате. «Горничная не хотела меня впускать», — сказал он. Людмила, уткнувшись в подушку, лежала как мертвая. «Вообще говоря, — сказал Ганин, — она какая-то неприветливая. Пора перестать топить. Весна», — сказал немного погодя. Прошел от двери к белому трюмо, потом надел шляпу. Людмила все не шевелилась. Он еще постоял, поглядел на нее молча и, издав горлом легкий звук, как будто хотел откашляться, вышел из комнаты. Стараясь ступать тихо, он быстро прошел по длинному коридору, ошибся дверью, попал с размаху в ванную комнату, оттуда хлынула волосатая рука и львиный рык, круто повернул и, столкнувшись опять с коренастой горничной, которая терла тряпкой бронзовый бюст в прихожей, стал спускаться в последний раз по отлогой каменной лестнице. На площадке громадная рама окна, выходившего на каменный двор, была отпахнута, и во дворе бродячий баритон ревел по-немецки Стеньку Разина. И, прослушав по-весеннему дрожавший голос и взглянув на роспись открытого стекла, куст кубических роз и павлиний веер, Ганин почувствовал, что свободен. Он медленно шел по улице, куря на ходу. День был холодноватый, молочный. Белые растрепанные облака поднимались навстречу ему в голубом пролете между домов. Он всегда вспоминал Россию, когда видел быстрые облака. Но теперь он вспомнил бы ее и без облаков. С минувшей ночи он только и думал о ней. То, что случилось в эту ночь, то восхитительное событие души переставило световые призмы всей его жизни, опрокинуло на него прошлое. Он сел на скамейку в просторном сквере, и сразу трепетный и нежный спутник, который его сопровождал, разлегся у его ног сероватой весенней тенью. Заговорил. И теперь, после исчезновения Людмилы, он свободен был слушать его. 9 лет тому назад. Лето, усадьба, тиф. Удивительно приятно выздоравливать после тифа. Лежишь, словно на волне воздуха. Еще, правда, побаливает селезенка, и выписанная из Петербурга сиделка трет тебе язык по утрам, вязкий после сна, ватой, пропитанной портвейном. Сиделка очень низенького роста, с мягкой грудью, с проворными короткими руками. И идет от нее сыроватый запах, стародевичья прохлада. Она любит прибаутки, японские словечки, оставшиеся у нее от войны 4-го года. Лицо с кулачок, бабье, щербатое, с острым носиком. И ни один волосок не торчит из-под косынки. Лежишь, словно на воздухе. Постель слева отгорожена от двери камышовой ширмой, сплошь желтой, с плавными сгибами. Направо, совсем близко в углу, киот. Смуглые образа за стеклом, восковые цветы, коралловый крестик. 2 окна. Одно прямо напротив, но далеко. Постель будто отталкивается изголовьем от стены и метит в него медными набалдашниками из ножья, в каждом из которых пузырек солнца. Метит, и вот тронется, поплывет через всю комнату в окно, в глубокое июльское небо, по которому наискось поднимаются рыхлые сияющие облака. Второе окно в правой стене выходит на зеленоватую косую крышу. Спальня во 2-м этаже, а это крыша одноэтажного крыла, где людская и кухня. Окна запираются на ночь белыми створчатыми ставнями. За ширмой дверь, ведущая на лестницу, а подальше у той же стены блестящая белая печка и старинный умывальник с баком, с клювастым краном. Нажмешь ногой на медную педаль, и из крана прыщет тонкий фонтанчик. Слева от переднего окна красного дерева комод с очень тугими ящиками, а справа оттаманка. Обои белые в голубоватых розах. В полубреду, бывало, из этих роз лепишь профиль за профилем или странствуешь глазами вверх и вниз, стараясь не задеть по пути ни одного цветка, ни одного листка. Находишь лазейки в узоре, проскакиваешь. Возвращаешься вспять, попав в тупик, и сызнова начинаешь бродить по светлому лабиринту. Направо от постели, между киотом и боковым окном, висят две картины. Черепаховая кошка, лакающая с блюдца молоко, и скворец, сделанный выпукло из собственных перьев на нарисованной скворечнице. Рядом у оконного косяка приделана керосиновая лампа, склонная выпускать черный язык копоти. Есть еще картины. Литография «Неаполитанец с открытой грудью» над комодом, а над рукомойником нарисованная карандашом голова лошади, что, раздув ноздри, плывет по воде. День деньской, кровать скользит в жаркое ветреное небо, и когда привстаешь, то видишь верхушки лип, круто прохваченные желтым солнцем, телефонные проволоки, на которые садятся стрижи, и часть деревянного навеса над мягкой красной дорогой перед парадным крыльцом. Оттуда доносятся изумительные звуки. Щебетание, далекий лай, скрип водокачки. Лежишь, плывешь и думаешь о том, что скоро встанешь, и в солнечной луже играют мухи, и цветной моток шелка, как живой, спрыгивает с колен матери, сидящей подле, мягко катится по янтарному паркету. В этой комнате, где в 16 лет выздоравливал Ганин, и зародилось то счастье, тот женский образ, который спустя месяц он встретил наяву. В этом сотворении участвовало все. И мягкие литографии на стенах, и щебет за окном, и коричневый лик Христа в киоте, и даже фонтанчик умывальника. Зарождавшийся образ стягивал, вбирал всю солнечную прелесть этой комнаты, и, конечно, без нее он никогда бы не вырос. В конце концов, это было просто юношеское предчувствие. Сладкие туманы, но Ганину теперь казалось, что никогда такого рода предчувствие не оправдывалось так совершенно. И целый день он переходил из садика в садик, из кафе в кафе, и его воспоминание непрерывно летело вперед, как апрельские облака по нежному берлинскому небу. Люди, сидевшие в кафе, полагали, что у этого человека, так пристально глядящего перед собой, должно быть какое-нибудь глубокое горе. А на улице он в рассеянии толкал встречных, и раз быстрый автомобиль затормозил и выругался, едва его не задев. Он был богом, воссоздающим погибший мир. Он постепенно воскрешал этот мир в угоду женщине, которую он еще не смел в него поместить, пока весь он не будет закончен. Но ее образ, ее присутствие, тень ее воспоминаний требовали того, чтобы, наконец, он и ее бы воскресил. И он нарочно отодвигал ее образ, так как желал к нему подойти постепенно, шаг за шагом. Точно так же, как тогда, 9 лет тому назад. Боясь спутаться, затеряться в светлом лабиринте памяти, он прежний путь свой воссоздавал осторожно, бережно, возвращаясь иногда к забытой мелочи, но не забегая вперед. Блуждая в этот весенний вторник по Берлину, он и вправду выздоравливал, ощущал первое вставание с постели, слабость в ногах, смотрелся во все зеркала. Белье и одежды казались необыкновенно чистыми, просторными и немного чужими. Он медленно шел по широкой аллее, что вела от площадки дома в дебри парка. Там и сям вздувались на лиловатой от лиственной тени земле черные червистые холмики, работа кротов. Он надел белые панталоны, сиреневые носки. Он мечтал встретить кого-нибудь в парке. Кого? Он еще не знал. Дойдя до конца аллеи, где сияла в темной зелени хвой белая скамья, он повернул обратно, и далеко впереди, в пролете между лип, виден был оранжевый песок садовой площадки и блестевшие стекла веранды. Сиделка уехала обратно в Петербург, долго высовывалась из коляски, махала коротенькой рукой и ветер трепал косынку. Дни пошли радостные, бодрые. В усадьбе была прохлада, плащи солнца на паркете. И через 2 недели он уже до одури катался на велосипеде, лупил по вечерам в городки с сыном скотницы. А еще через неделю случилось то, чего он так ждал. «И куда все это делось?» — вздохнул Ганин. «Где теперь это счастье и солнце, эти рюхи, которые так славно звякали и скакали, мой велосипед с низким рулем и большой передачей? По какому-то там закону ничто не теряется. Материю истребить нельзя. Значит, где-то существует и по сей час щепки от моих рюх и спицы от велосипеда. Да вот беда в том, что не соберешь их опять. Никогда. Никогда. Я читал о вечном возвращении. А что, если этот сложный пасьянс никогда не выйдет во второй раз? Вот чего-то никак не осмыслю. Да, неужели все это умрет со мной?» «Я сейчас один в чужом городе. Пьян. От коньяку и пива трещит башка. Ноги вдосталь нашатались. И вот сейчас может лопнуть сердце. И с ним лопнет мой мир. Никак не осмыслю». Он оказался опять в том же сквере, но теперь было совсем холодно. Небо к вечеру подернулось обморочной бледнотой. «Осталось 4 дня. Среда, четверг, пятница, суббота. А я сейчас могу умереть.

0: площадке лестницы он встретился с Алферовым, который, слегка сгорбившись в своем широченном пальто и старательно выпучив губы, совал ключ в замочную скважину лифта. «Иду покупать газеты, Лев Глебович. Хотите, вместе пройдемся?»
1: «Благодарю», — сказал Ганин и прошел к себе. Но, взявшись за ручку двери, он остановился.
0: Им овладел мгновенный соблазн. Он услышал, как Алферов вошел в лифт, как машина с трудным глухим грохотом опустилась донизу. Там лязгнуло.
1: «Унесло», — подумал он, покусывая губы.
0: «Черт, рискну».
1: Судьба так захотела, чтобы минут пять спустя Клара постучалась к Алферову, чтобы спросить, нет ли у него почтовой марки. Сквозь верхнее матовое стекло двери желтел свет, и потому она решила, что Алферов дома.
2: «Алексей Иванович», — сказала Клара, приоткрывая дверь. «Нет ли у вас...»
0: Она в изумлении запнулась.
1: У письменного стола стоял Ганин и поспешно задвигал ящик. Он оглянулся, блеснув зубами, толкнул ящик бедром и выпрямился.
0: «Ах, боже мой!» – тихо сказала Клара и попятилась из комнаты. Ганин быстро шагнул к ней, на ходу выключив свет и захлопнув дверь. Клара прислонилась к стене в полутемном коридоре и с ужасом глядела на него, прижав пухлые руки к вискам.
3: «Боже мой!» – повторила она так же тихо. «Как вы могли?»
1: С медленным грохотом, словно отдуваясь, поплыл вверх лифт.
0: «Возвращается», — таинственно шепнул Ганин.
3: «О, я не выдам вас», — горько воскликнула Клара, не сводя с него блестящих влажных глаз. «Но как вы могли? Ведь он не богаче вас. Нет, это кошмар какой-то».
0: «Пойдемте к вам», — сказал с улыбкой Ганин. «Я вам, пожалуй, объясню».
1: Она медленно отделилась от стены и, нагнув голову, пошла в свою комнату. Там было тепло, пахло хорошими духами, на стене была копия с картины Бёклина «Остров мертвых». На столике стояла фотография. Людмилино лицо очень подправленное. «Мы с нею поссорились», — сказал Ганин в сторону снимка. «Не зовите меня, если она будет у вас. Все кончено».
0: Клара села с ногами на кушетку и, кутаясь в черный платок, из-под лобья глядела на Ганина.
3: «Все это глупости, Клара», — сказал он, садясь рядом с ней, опираясь на выпрямленную руку.
0: «Неужели вы думаете, что я действительно крал деньги? Ну, конечно, мне будет неприятно, если Алферов узнает, что я залезал к нему в стол».
3: «Да что же вы делали? Что могло быть другого?» — зашептала Клара. «Я от вас не ожидала этого, Лев Глебович».
0: «Какая вы, право, смешная», — сказал Ганин и заметил, что ее большие, ласковые, слегка на выкате глаза чересчур уж блестят, что слишком уж взволнованно поднимаются и спадают ее плечи под черным платком.
3: «Полноте», — улыбнулся он. «Ну хорошо, предположим, я вор, взломщик. Но почему это вас так тревожит?»
0: «Уходите, пожалуйста», — тихо сказала Клара и отвернула голову.
1: Он рассмеялся, пожал плечом. Когда же дверь за ним закрылась, Клара заплакала и плакала долго, тяжелыми блестящими слезами, которые равномерно возникали на ее ресницах и сползали продолговатыми каплями по ее запылавшим от рыданий щекам.
3: «Бедный мой», — бормотала она, — «до чего жизнь довела его? И что я могу ему сказать?»
1: Раздался легкий стук в стену из комнаты танцоров. Клара сильно высморкалась, прислушалась. Стук повторился опять, по-женски бархатный. Это, верно, стучал Колин. Потом прокатился смех,
0: Кто-то воскликнул.
3: «Алекс, о, Алекс, перестань!»
0: И два голоса глухо и нежно затраторили. Клара подумала о том, что завтра, как всегда, нужно ехать на службу, до 6 стучать по кнопкам, следя за лиловой строчкой, которая с зернистым потрескиванием высыпает на листе. Или же, если дела нет, читать, подперев ее об черный ремингтон, одолженную, бесстыдно растрепанную книгу. Она сварила себе чай, вяло поужинала, потом долго раздевалась, вздыхая и лениво двигаясь. Лежа в постели, она слышала, что рядом, в номере у Подтягина, голоса. Кто-то входил, выходил. Неожиданно голос Ганина что-то громко сказал. Подтягин ответил тихо, сокрушенно. Она вспомнила, что старик сегодня опять ездил насчет паспорта, что у него тяжелая болезнь сердца, что жизнь проходит. В пятницу ей минит 26 лет.
3: А голоса все звучали.
0: И Кларе казалось, что она живет в стеклянном доме, колеблющемся и плывущем куда-то. Шум поездов, особенно ясно слышный по ту сторону коридора, добирался и сюда, и кровать как будто поднималась и покачивалась. Перед ней мелькнула спина Ганина, который склонялся над столом и оглядывался через плечо, скаля яркие зубы. А потом она уснула и во сне видела какую-то чушь. Будто села в трамвай, а рядом старушка, необыкновенно похожая на ее тетку, жившую в Лодзе, быстро говорит что-то по-немецки, и оказывается понемногу, что это вовсе не ее тетка, а та радушная торговка, у которой Клара по дороге на службу покупает апельсины.

0: В этот вечер к Антону Сергеевичу зашел гость. Это был старый господин с желтоватыми усами, подстриженными на английский манер, солидный, очень опрятно одетый, в сюртуке и полосатых штанах. Подтягин его подчивал бульоном маги, когда вошел Ганин. Воздух был синеват от папиросных паров. Господин Ганин, господин Куницын и Антон Сергеевич, сияя стеклами пенсне и посапывая, вдавил Ганина своей мягкой рукой в кресло. «Это, Лев Глебович, мой старый однокашник. Когда-то шпаргалки мне писал». Куницын осклабился. «Было дело», — проговорил он низким круглым голосом. «А позвольте вас спросить, дорогой Антон Сергеевич, который теперь час?» «Да ну вас, час детский, можно еще посидеть». Куницын встал, подтягивая жилет. «Супруга ждет». «Не могу».
1: «Ну что же, не смею удерживать», —
0: развел руками Антон Сергеевич и бочком через пенсне поглядел на гостя.
1: «А жене вашей кланяйтесь. Не имею чести знать, но поклон передайте».
2: «Благодарю», — сказал Куницын. «Очень приятно. Всего доброго. Пальто я, кажется, в передней оставил».
1: «Я вас провожу», — сказал Подтягин. «Простите, пожалуйста, Лев Глебович, сейчас вернусь».
0: Оставшись один, Ганин поудобнее уселся в старом зеленом кресле и в раздумье улыбнулся. Он зашел к старому поэту от того, что это был, пожалуй, единственный человек, который мог бы понять его волнение. Хотелось рассказать ему о многом. О закатах над Русским шоссе, о березовых рощах. В переплетенных старых журналах «Всемирная иллюстрация» да «Живописное обозрение» ведь бывали под виньетками стихи этого самого Подтягина. Антон Сергеевич вернулся, хмуро покачивая головой.
1: «Обидел он меня», — сказал он, садясь к столу и барабаня пальцами. «Ах, как обидел!»
0: «В чем дело?» — улыбнулся Ганин. Антон Сергеевич снял пенсне, вытер его краем скатерти.
1: «Презирает он меня, вот в чем дело. Знаете, что он мне давеча сказал?» Посмотрелся такой холодной усмешечкой. «Вы, говорит, стихи свои пописывали, а я не читал. А если бы читал, терял бы то время, что отдавал работе. Вот что он мне сказал, Лев Глебович. Я вас спрашиваю, умно ли это?»
0: «А кто он такой?» — спросил Ганин.
1: «Да черт его знает. Деньги делает. Эхма, он человек, видите ли...»
0: «Что же тут обидного, Антон Сергеевич? У него одно, а у вас другое. Ведь вы его, небось, тоже презираете».
1: «Ах, Лев Глебович», — заволновался Подтягин. «Да разве я не прав, коли презираю его? Не это ведь ужасно, а ужасно то, что такой человек смеет мне деньги предложить».
0: Он открыл кулак, выбросил на стол смятую бумажку.
1: «Ужасно то, что я принял. Извольте любоваться. 20 морковей, чтобы их черт подрал».
0: Старик совсем растрепался, жевал губами, седая щетка под нижней губой прыгала, толстые пальцы барабанили по столу. Потом он с болезненным присвистом вздохнул и покачал головой.
1: «Петька Куницын, как же, все помню. Хорошо учился, подлец. И аккуратный такой был при часах. Пальцем показывал во время урока, сколько минут до звонка. Первую гимназию с медалью кончил».
0: «Странно должно быть вам это вспоминать», — задумчиво сказал Ганин. «Странно вообще вспоминать, ну хотя бы то, что несколько часов назад случилось. Ежедневную и все-таки не ежедневную мелочь». Подтягин внимательно и мягко посмотрел на него.
1: «Что это с вами, Лев Глебович? Лицо у вас как-то светлее. Опять, что ли, влюблены? А насчет странности и воспоминания... Фу ты, как хорошо улыбнулся!»
0: «Я недаром к вам зашел, Антон Сергеевич».
1: «А я вас Куницыным угостил. Берите пример с него. Вы как учились?»
0: «Так себе.
2: — опять улыбнулся Ганин. «Балашовское училище в Петербурге, знаете?» — продолжал он, слегка подлаживаясь под тон Подтягина, как это часто бывает, когда говоришь со стариком.
1: «Ну вот, помню тамошний двор, мы в футбол лупили. Подаркой были сложены дрова. Мяч, бывало, собьет полено».
2: «Мы больше в лапту играли, да в казаки-разбойники», — сказал Подтягин.
1: «Вот жизнь и прошла», — добавил он неожиданно.
0: «А я сегодня, знаете, Антон Сергеевич, вспомнил старые журналы, в которых были ваши стихи, и «Березовые рощи».
1: «Неужели помните?» — ласково и насмешливо повернулся к нему старик. «Дура я, дура, я ведь из этих берез всю свою жизнь проглядел, всю Россию. Теперь, слава богу, стихов не пишу. Баста. Совестно даже в бланке записывать «поэт». Я, кстати, сегодня опять ни черта не понял. Чиновник даже обиделся. Завтра снова поеду».
0: Ганин посмотрел себе на ноги и не спеша заговорил. «В школе, в последних классах, мои товарищи думали, что у меня есть любовница. Да еще какая! Светская дама. Уважали меня за это. Я ничего не возражал, так как сам распустил этот слух».
1: «Так-так», — закивал Подтягин. «В вас есть что-то хитрое, Левушка. Это хорошо».
0: «А на самом деле я был до смешного чист и совершенно не страдал от этой чистоты. Гордился ей как особенной тайной. И выходило, что я очень опытен. Правда, я вовсе не был стыдлив или застенчив, просто очень удобно жил в самом себе и ждал. А товарищи мои, те, что сквернословили, задыхались при слове «женщина». Были все такие прыщеватые, грязные, с мокрыми ладонями. Вот за эти прыщи я их и презирал. И лгали они ужасно отвратительно о своих любовных делах».
1: «Не могу скрыть от вас», — своим матовым голосом сказал Подтягин, — «что я начал с горничной. А какая была прелесть! Тихая, сероглазая. Глашей звали. Вот какие дела!»
0: «Нет, я ждал», — тихо сказал Ганин. «От 13 до 16 лет, 3, значит, года. Когда мне было 13 лет, мы играли раз в прятки.

0: карандашами вовсе меня не прельщали. И вот после 3 лет такой гордости и чистоты я дождался. Это было летом у нас в деревне.
1: «Так-так», — сказал Подтягин, — «все это я понимаю. Только вот скучно немного. 16 лет, роща, любовь».
0: Ганин посмотрел на него с любопытством. «Да что же может быть лучше, Антон Сергеевич?»
1: «Эх, не знаю, не спрашивайте меня, голубчик. Я сам поэзией охолостил жизнь. А теперь поздно начать жить сызнова. Только думается мне, что в конце концов лучше быть сангвиником, человеком дела. А если кутить, так так, чтобы зеркала лопались».
0: «И это было», — усмехнулся Ганин. Подтягин на минуту задумался.
1: «Вот вы о русской деревне говорили, Лев Глебович. Вы-то, пожалуй, увидите ее опять. А мне тут костьми лечь. Или, если не здесь, то в Париже. Эх, совсем я раскис что-то, простите».
0: Оба замолкли. Прошел поезд. Далеко-далеко крикнул безутешный вольно паровоз. Ночь в незавешенном стекле холодно синела, отражая абажур лампы и край освещенного стола. Подтягин сидел сутуло, опустив седую голову и вертя в руках кожаный футляр портсигара. Никто бы не мог сказать, о чем он размышлял. Были ли то думы о бледно прошедшей жизни? Или же старость, болезнь, нищета с темной ясностью ночного отражения являлись перед ним? Были ли это думы о паспорте, о Париже? Или просто скучная мысль о том, что вот узор на коврике как раз вмещает носок сапога? Что хорошо бы выпить холодного пива, что гость засиделся, не уходит. Бог весть. Но Ганин, глядя на его большую поникшую голову, на старческий пушок в ушах, на плечи, округленные писательским трудом, почувствовал внезапно такую грусть, что уже не хотелось рассказывать ни о русском лете, ни о тропинках парка, ни тем более о том удивительном, что случилось вчера. «Ну вот, я пойду. Спите спокойно, Антон Сергеевич».
1: «Спокойной ночи, Левушка», — вздохнул Подтягин. «Хорошо мы потолковали с вами. Вы вот не презираете меня за то, что я взял у Куницына денег».
0: И только в последнюю минуту уже на пороге комнаты Ганя остановился и сказал: «Знаете что, Антон Сергеевич?
2: Знаете что, Антон Сергеевич?
0: У меня начался чудеснейший роман. Я сейчас иду к ней. Я очень счастлив.
1: Подтягин приветливо кивнул. «Так-так, кланяйтесь. Не имею чести знать, но все равно кланяйтесь».

Он, странно сказать, не помнил, когда именно увидел ее в первый раз. Быть может, на дачном концерте, устроенном в Большой Риге на лугу. А может быть, и до того он мельком ее видал. Он как будто бы уже знал ее смех, нежную смуглоту и большой бант, когда студент-санитар при местном солдатском лазарете рассказывал ему о барышне «милой и замечательной». Так выразился студент. Но этот разговор происходил еще до концерта. Ганин теперь напрасно напрягал память. Первую, самую первую встречу он представить себе не мог –

0: В том, что он ожидал ее с такой жадностью, так много думал о ней в те блаженные дни после тифа, что сотворил ее единственный образ задолго до того, как действительно ее увидел. Потому теперь, через много лет, ему и казалось, что та встреча, которая мерещилась ему, и та встреча, которая наяву произошла, сливаются, переходят одна в другую незаметно, от того, что она живая, была только плавным продлением образа, предвещавшего ее. И в июльский вечер Ганин нажал на железную певучую дверь парадного крыльца и вышел в синеву сумерек. В сумерках особенно легко шел велосипед. Шина с шелестом нащупывала каждый подъем и выгиб в утоптанной земле по краю дороги. И когда он скользнул мимо темной конюшни, оттуда пахнуло теплом, фырканьем, нежным стуком переставленного копыта. И дальше дорогу охватили с обеих сторон бесшумные в этот час березы, и в стороне посреди луга был мягкий свет, словно на гумне тлел пожар. И темными полями к отдельно стоявшей Риге шли в разброд, не спеша, по праздничному худевшие люди. Внутри был сколочен помост, расставлены скамейки, свет обливал головы и плечи, играл в глазах, пахло леденцами и керосином. Народу набралось много. В глубине разместились мужики и бабы, посередке дачники и дачницы. Впереди же, на белых парковых скамейках, человек 20 солдат из сельского лазарета. Нахохленных, тихих, с проплешинами в серой синеве стриженных, очень круглых голов. А в стенах, украшенных еловой хвоей, там и сям были щели, сквозь которые глядели звездная ночь да черные тени мальчишек, сгромоздившихся по той стороне на высоко наваленные бревна. Из Петербурга приехавший бас, тощий, с лошадиным лицом, извергался глухим громом. Школьный хор, послушный певучему щелчку камертона, подтягивал ему. И среди желтого, жаркого блеска, среди звуков, становившихся зримыми в виде складок пунцовых и серебристых платков, мигавших ресниц, черных теней на верхних балках, перемещавшихся, когда продувал ночной ветерок, среди этого мерцания и лубочной музыки, среди всех плеч и голов, в громадной, битком набитой Риге, для Ганина было только одно. Он смотрел перед собой на каштановую косу в черном банте. Чуть зазубрившимся на краях, он гладил глазами темный блеск волос, по-девически ровный на темени. Когда она поворачивала в сторону лицо, обращаясь быстрым смеющимся взглядом к соседке, он видел и темный румянец ее щеки, уголок татарского горящего глаза, тонкий изгиб ноздри, которая то щурилась, то расширялась от смеха. А потом, когда все кончилось, и огромный заводской автомобиль, таинственно озарив траву, и затем взмахом света ослепив спящую березу и мостик над канавой, увез столичного баса, и в синюю темноту по клеверной росе поплыли празднично и зыбко белеясь дачницы, и кто-то в темноте закуривал, держа в горстях у освещенного лица вспыхнувший огонек, Ганин, взволнованный и одинокий, пошел домой, катя за седло чуть стрекотавший спицами велосипед. Окно большой старомодной уборной в крыле дома между чуланом и комнатушкой экономки выходило на заброшенную часть садовой площадки, где чернело в тени железного навеса чета колес над колодцем, и шли по земле деревянные желоба водостока между обнаженными вьющимися корнями трех огромных, разросшихся вширь тополей. Окно было расписное. Цветной копьеносец казал на стекле свою квадратную бороду и могучие икры. и странно светился он при тусклом блеске керосиновой лампы с жестяным рефлектором, висевшей подле тяжелого бархатного шнура. Дернешь, и в таинственных недрах дубового кресла закипит влажный гул. Глухие глотки. Ганин отпахнул пошире раму цветного окна, уселся с ногами на подоконник, и бархатный шнур тихо качался. И звездное небо между черных тополей было такое, что хотелось поглубже вздохнуть. И эту минуту, когда он сидел на подоконнике мрачной дубовой уборной и думал о том, что, верно, никогда, никогда он не узнает ближе барышни с черным бантом на нежном затылке, и тщетно ждал, чтобы в тополях защелкал фетовский соловей. Эту минуту Ганин теперь справедливо считал самой важной и возвышенной во всей его жизни. Он не помнил, когда он ее увидел опять. На следующий день или через неделю. На закате до вечернего чая он взмахивал на пружинистый кожаный клин, упирался руками в рулевые рога и катил прямо в зарю. Он избирал всегда один и тот же путь, круговой, мимо двух деревень, разделенных сосновым лесом, и потом по шоссе, между полей и домой через большое село Воскресенск, что лежит на реке Оридиш, воспетой Рылеевым. Он знал самый путь, то узкий, утрамбованный, бегущий вдоль опасной канавы, то мощеный булыжниками, по которым прыгало переднее колесо, то изрытый коварными колеями, то гладкий, розоватый, твердый. Он знал этот путь на ощупь и на глаз, как знаешь живое тело, и катил по нему без запинки, вдавливая в шелестящую пустоту упругие педали. В сосновом перелеске на шероховатых стволах вечернее солнце лежало огненно-румяными полосками. Из дачных садиков доносился стук ракетных шаров, и в рот, в глаза попадали мошки. Иногда на шоссе у пирамидки щебня, над которым пустынно и нежно гудел телеграфный столб, облупившийся сизыми струпьями, он останавливался и, опираясь на велосипед, глядел через поля на одну из тех лесных опушек, что бывает только в России, далекую, зубчатую, черную, и над ней золотой запад был пересечен одним только лиловатым облаком, из-под которого огненным веером расходились лучи. И глядя на небо и слушая, как далеко-далеко на селе почти мечтательно мычит корова, он старался понять, что все это значит. Вот это небо, и поля, и гудящий столб, Казалось, что вот-вот, сейчас он поймет, но вдруг начинала кружиться голова, и светлое томление становилось нестерпимым. Он никогда не знал, где встретит, где обгонит ее, на каком повороте дороги, в этом ли перелеске или в следующем. Она жила в Воскресенске, и в тот же час, как и он, выходила бродить в пустыне солнечного вечера. Он замечал ее издали и сразу холодело в груди. Она шла быстро, засунув руки в карманы темно-синей под цвет юбки шеветовой кофточки, надетой поверх белой блузки. И Ганин, как тихий ветер, нагоняя ее, видел только складки синей материи, которые на спине у нее слегка натягивались и переливались. Да черный шелковый бант, распахнувший крылья. Пролетая мимо, он никогда не заглядывал ей в лицо, а притворялся углубленным в езду, хотя за минуту до того, представляя себе встречу, клялся, что улыбнется ей, поздоровается. Ему казалось в эти дни, что у нее должно быть какое-нибудь необыкновенное, звучное имя. А когда узнал от того же студента, что ее зовут Машенька, вовсе не удивился, словно знал наперед. И по-новому очаровательной значительностью зазвучало для него это простенькое имя. «Машенька, Машенька», — зашептал Ганин. «Машенька». И набрал побольше воздуха, и замер, слушая, как бьется сердце. Было около 3 часов ночи. Поезда не шли, и потому казалось, что дом остановился. На стуле, раскинув руки, как человек, оцепеневший среди молитвы, смутно белела в темноте сброшенная рубашка.
1: «Машенька!»
0: — опять повторил Ганин, стараясь вложить в эти три слога все то, что пело в них раньше. «Ветер! И гудение телеграфных столбов, и счастье, и еще какой-то сокровенный звук, который был самой жизнью этого слова. Он лежал навзничь, слушал свое прошлое, и вдруг...» За стеной раздалось нежно, тихонько, назойливо. Алферов думал о субботе.

0: Утром на следующий день, в среду, рыжая ручища Эрики просунулась в номер 2 апреля и уронила на пол длинный сиреневый конверт. На конверте Ганин равнодушно узнал косой, крупный, очень правильный почерк. Марка была наклеена вниз головой, и в углу толстый палец Эрики оставил жирный след. Конверт был крепко надушен, и Ганин мельком подумал, что надушить письмо то же, что опрыскать духами сапоги для того, чтобы перейти через улицу. Он надул щеки, выпустил воздух и сунул нераспечатанное письмо в карман. Спустя несколько минут он его опять вынул, повертел в руках и кинул на стол. Потом прошелся раза два по комнате. Все двери пансиона были открыты. Звуки утренней уборки мешались с шумом поездов, которые, пользуясь сквозняками, прокатывали по всем комнатам. Ганин, остававшийся по утрам дома, обычно сам выметал сор, стелил постель. Он теперь спохватился, что второй день не убирал комнаты, и вышел в коридор в поисках щетки и тряпки. Лидия Николаевна с ведром в руке шуркнула мимо него, как мышь, и на ходу спросила:
1: «Вам Эрика передала письмо?»
0: Ганин молча кивнул и взял половую щетку, лежавшую на дубовом бауле. В зеркале прихожей он увидел отраженную глубину комнаты Алферова, дверь которой была настежь открыта. В этой солнечной глубине день был надиво погожий. Косой конус озаренной пыли проходил через угол письменного стола, и он с мучительной ясностью представил себе те фотографии, которые сперва ему показывал Алферов, и которые он потом с таким волнением рассматривал один, когда помешала ему Клара. На этих снимках Машенька была совсем такой, какой он ее помнил, и теперь страшно было подумать, что его прошлое лежит в чужом столе. В зеркале отражение захлопнулось. Эта Лидия Николаевна мышиными шажками, просеменив по коридору, толкнула открытую дверь. Ганин со щеткой в руке вернулся в свою комнату. На столе лежало сиреневое пятно. Он вспомнил по быстрому сочетанию мыслей, вызванных этим пятном и отражением стола в зеркале, те другие, очень старые письма, что хранились у него в черном бумажнике, лежащем рядом с крымским браунингом на дне чемодана. Он загреб длинный конверт со стола, локтем отпахнул пошире оконную раму и сильными своими пальцами разорвал накрест письмо. Разорвал опять каждую долю, пустил лоскутки по ветру, и бумажные снежинки полетели, сияя в солнечную бездну. Один лоскуток порхнул на подоконник. Ганин прочел на нем несколько изуродованных строк.
2: «Сумеете, любовь, я только про...»
0: Он щелчком скинул его с подоконника в бездну, откуда веяло запахом угля, весенним простором, и, облегченно двинув плечами, принялся убирать комнату. Потом он слышал, как один за другим возвращались к обеду соседи, как Алферов громко смеялся, как Подтягин что-то мягко бормотал. И еще спустя некоторое время Эрика вышла в коридор и уныло забухала в гон. Идя к обеду, он обогнал у двери столовой Клару, которая испуганно взглянула на него. И Ганин улыбнулся. Да такой красивой, ласковой улыбкой, что Клара подумала: «Пускай он вор, а все-таки такого второго нет». Ганин открыл дверь, она наклонила голову и прошла мимо него в столовую. Остальные уже сидели по местам, и Лидия Николаевна, держа громадную ложку в крохотной увядшей руке, грустно разливала суп. У Подтягина сегодня опять ничего не вышло. Старику действительно не везло. Французы разрешили приехать, а немцы почему-то не выпускали. Между тем у него оставалось как раз достаточно средств, чтобы выехать. А продлись эта канитель еще неделю, деньги уйдут на жизнь. И тогда до Парижа не доберешься. Кушая суп, он рассказывал с каким-то грустным и медлительным юмором, как его гнали из одного отдела в другой, как он сам не мог объяснить, что ему нужно, и как, наконец, усталый и раздраженный чиновник накричал на него. Ганин поднял глаза и сказал: «Да поедем туда завтра вместе, Антон Сергеевич. У меня времени вдоволь, я помогу вам объясниться». Он точно хорошо говорил по-немецки. «Ну что же, спасибо», — ответил Подтягин и снова, как вчера, заметил необычную светлость его лица. «А то, знаете, прямо хоть плачь». Опять 2 часа простоял в хвосте и вернулся ни с чем. «Спасибо, Левушка».
1: «Вот у жены моей тоже будут хлопоты», —
0: заговорил Алферов. И с Ганиным случилось то, чего никогда с ним не случалось. Он почувствовал, что нестерпимая краска медленно заливает ему лицо, горячо щекочет лоб, словно он напился уксусу. Идя к обеду, он не подумал о том, что эти люди, тени его изгнаннического сна, будут говорить о настоящей его жизни, о Машеньке. И с ужасом, со стыдом он вспомнил, что сам, по неведению своему, 3-го дня за обедом смеялся с другими над женой Алферова. И сегодня опять кто-нибудь мог усмехнуться.
1: «Она, впрочем, у меня расторопная», — говорил тем временем Алферов. «В обиду себя не даст. Не даст себя в обиду моя жонка».
0: Колин и Горноцветов переглянулись, хихикнули. Ганин, кусая губы и опустив глаза, катал хлебный шарик. Он решил было встать и уйти, но потом пересилил себя. Подняв голову, он заставил себя взглянуть на Алферова и, взглянув, подивился, как Машенька могла выйти за этого человека с жидкой бородкой и блестящим пухлым носом. И мысль, что он сидит рядом с мужчиной, который Машеньку трогал, знает ощущение ее губ, ее словечки, смех, движение, и теперь ждет ее. Эта мысль была ужасна, но вместе с тем он ощущал какую-то волнующую гордость при воспоминании о том, что Машенька отдала ему, а не мужу, свое глубокое, неповторимое благословение.

0: После обеда он вышел пройтись, потом влез на верхушку автобуса. Внизу проливались улицы, по солнечным зеркалам асфальта разбегались черные фигурки. Автобус качался, грохотал, и Ганину казалось, что чужой город, проходивший перед ним, только движущийся снимок. Потом, вернувшись домой, он видел, как Подтягин стучался в номер Клары, и Подтягин показался ему тоже тенью, случайной и ненужной.
1: «Она что опять в кого-то влюблен?» — кивнул в сторону двери Антон Сергеевич, попивая чай у Клары. «Не вас ли?»
0: Та отвернулась. Полная грудь ее поднялась и опустилась, ей не верилось, что это могло быть так. Она боялась этого, боялась того Ганина, который шарил в чужом столе. Но все-таки ей был приятен вопрос Подтягина.
1: «Не вас ли, Кларочка?» Повторил он, дуя на чай через пенсне, искоса поглядывая на нее.
0: «Он вчера порвал с Людмилой», — вдруг сказала Клара, чувствуя, что Подтягину можно проговориться.
1: «Я так и думал», — кивнул старик, со вкусом отхлебывая. «Недаром он такой озаренный. Старому прочь, новому добро пожаловать. Слыхали, что он мне сегодня предложил? Завтра вместе со мной в полицию».
0: «Я буду у нее вечером», — задумчиво сказала Клара. «Бедняжка, у нее был загробный голос по телефону». Подтягин вздохнул.
1: «Что же, дело молодое. Ваша подруга утешится, все это благо. А знаете, Кларочка, мне-то скоро помирать».
0: «Бог с вами, Антон Сергеевич, какие глупости».
1: «Нет, не глупости. Сегодня ночью опять был припадок. Сердце то во рту, то под кроватью».
0: «Бедный вы», — забеспокоилась Клара. «Ведь нужно доктора». Подтягин улыбнулся.
1: «Я пошутил. Мне, напротив, куда легче эти дни. А припадок пустяк. Сам сейчас выдумал, чтобы посмотреть, как вы о часа распахнете. Если бы мы были в России, Кларочка, то за вами ухаживал бы земский врач или какой-нибудь солидный архитектор. Вы как, любите Россию?»
0: «Очень».
1: «То-то же, Россию надо любить. Без нашей эмигрантской любви России крышка. Там ее никто не любит».
0: «Мне уже 26 лет», — сказала Клара. «Я целое утро стучу на машинке и 5 раз в неделю работаю до 6. Я очень устаю, я совершенно одна в Берлине. Как вы думаете, Антон Сергеевич, это долго будет так продолжаться?»
1: «Не знаю, голубушка», — вздохнул Подтягин. «Сказал бы, да не знаю. Вот я тоже работал, журнал тут затеял. Теперь сижу на бабах. Дай бог только в Париж попасть. Там жить привольнее. Как вы думаете, попаду?»
0: «Ну что вы, Антон Сергеевич, конечно. Завтра все устроится».
1: «Привольнее, кажется, дешевле», — сказал Подтягин, ложечкой доставая нерастаявший кусочек сахара
0: и думая о том, что в этом ноздреватом кусочке есть что-то русское, весеннее, когда вот снег тает.

День Ганина еще более опустел в житейском смысле после его разрыва с Людмилой, но зато теперь не было тоски бездействия. Воспоминание так занимало его, что он не чувствовал времени. Тень его жила в пансионе госпожи Дорн, он же сам был в России. Переживал воспоминание свое как действительность. Временем для него был ход его воспоминаний, которое развертывалось постепенно. И хотя роман его с Машенькой продолжался в те далекие годы не три дня, не неделю, а гораздо больше, он не чувствовал несоответствия между действительным временем и тем другим временем, в котором он жил, так как память его не учитывала каждого мгновения, а перескакивала через пустые, непамятные места, озаряя только то, что было связано с Машенькой, потому выходило так, что не было несоответствия между ходом прошлой жизни и ходом настоящей. Казалось, что это прошлое, доведенное до совершенства жизнь, проходит ровным узором через берлинские будни. Что бы Ганин ни делал в эти дни, та жизнь согревала его неотступно. Это было не просто воспоминание, а жизнь. Гораздо действительнее, гораздо интенсивнее, как пишут в газетах, чем жизнь его берлинской тени. Это был удивительный роман, развивающийся с подлинной, нежной осторожностью. Конец июля на севере России уже пахнет слегка осенью. Мелкий желтый лист нет-нет, да и слетит с березы. В просторах скошенных полей уже пусто и светло по-осеннему. Вдоль опушки, где еще лоснится на ветру островок высокой травы, избежавший косарей, на бледно-лиловых подушечках скабиоз спят отяжелевшие шмели, и как-то вечером в парковой беседке... Эта беседка стояла на подгнивших сваях, над оврагом, и с обеих сторон к ней вели два покатых мостика, скользких от ольховых сережек до еловых игл. В небольших ромбах белых оконец были разноцветные стекла. Глядишь, бывало, сквозь синее, и мир кажется застывшим в лунном обмороке. Сквозь желтое, и все весело чрезвычайно, сквозь красное, и небо розово, а листва, как бургундское вино. И некоторые стекла были разбиты, а торчавшие уголки соединены паутиной. Беседка была снутри беленая. На стенах, на откидном столике, дачники, забиравшиеся незаконно в парк, оставляли карандашные надписи. Так забралась и Машенька с двумя неприметными подругами. Он сперва обогнал ее на тропинке парка, бегущей вдоль реки, и проехал так близко, что подруги ее с визгом шарахнулись. Он обогнул парк, перерезал его и потом вдали, сквозь листву, увидел, как они входят в беседку. Он прислонил велосипед к дереву и вошел за ними. «В парке нельзя гулять посторонним», — сказал он тихо и хрипло. «На калитке есть даже вывеска». Ничего не ответила, играющими раскосыми глазами смотрела на него. Он спросил, указывая на одну из бледных надписей. «Это вы сделали?» А написано было: «В этой беседке 20 июня Машенька, Лида и Нина пережидали грозу». Они все три рассмеялись, и тогда он рассмеялся тоже. Сел на столик, закачал ногами. Заметил не кстати, что черный шелковый носок порвался на щиколотке. И Машенька вдруг сказала, указав на розовую дырочку: «Смотрите, у вас солнышко». Они говорили о грозе, о дачниках, и о том, что он болен был тифом, и о смешном студенте в солдатском лазарете, и о концерте в сарае. У нее были прелестные бойкие брови, смугловатое лицо, подернутое тончайшим шелковистым пушком, придающим особенно теплый оттенок щекам. Ноздри раздувались, пока она говорила, посмеиваясь и высасывая сладости с травяного стебля. Голос был подвижный, картавый, с неожиданными грудными звуками, и нежно вздрагивала ямочка на открытой шее. Потом, к вечеру, он провожал ее и ее подруг до села, и, проходя по зеленой лесной дороге, заросшей плевелами, мимо хромой скамьи, очень серьезно рассказывал: «Макароны растут в Италии.
Когда они еще маленькие, их зовут вермишелью, что значит «Мишины червяки». Он условился с ними, что завтра повезет их всех на лодке. Но она явилась без подруг. У шаткой пристани он развернул грохочущую цепь большой тяжелой красного дерева шлюпки, откинул брезент, винтил уключины, выволок весла из длинного ящика, вдел стержень руля, стальное кольцо. Поодаль ровно шумели шлюзы водяной мельницы. Вдоль белых складок спадающей воды рыжеватым золотом отливали подплывшие стволы сосен. Машенька села у руля, он оттолкнулся багром и медленно стал грести вдоль самого берега парка, где на воде черными павлиньими глазами отражались густые ольхи и порхало много темно-синих стрекоз.

Потом он повернул на середину реки, виляя между парчевых островов тины, и Машенька, держа в одной руке оба конца мокрой рулевой веревки, другую руку опускал в воду, стараясь сорвать глинцевито-желтую головку кувшинки. Уключены скрипели при каждом нажиме весел, он то откидывался, то подавался вперед, и Машенька, сидевшая против него у руля, то отдалялась, то приближалась в своей синей кофточке, раскрытой на легкой дышащей блузе. На реке теперь отражался левый, красный, как терракота, берег, сверху поросший елью да черемухой. В красной крутизне вырезаны были имена и даты, а в одном месте кто-то, лет 40 тому назад, высек громадное скуластое лицо. Правый берег был пологий, вереск лиловел между пятнистых берез. А потом под мостом хлынула темная прохлада, сверху был тяжелый стук копыт и колес, и когда опять лодка выплыла, солнце ослепило, сверкнуло на концах весел, выхватило телегу с сеном, которая как раз проезжала по низкому мосту, и зеленый скат, и над ним белые колонны большой заколоченной усадьбы александровских времен. А потом спустился к самой реке с обеих сторон темный бор, и лодка с мягким шуршанием въехала в камыши. А дома ничего не знали. Жизнь тянулась летняя, знакомая, милая, едва затронутая далекой войной, шедшей уже целый год. Старый, зеленовато-серый деревянный дом, соединенный галереей с флигелем, весело и спокойно глядел цветными глазами своих двух стеклянных веранд на опушку парка и на оранжевый крендель садовых тропинок, огибавших черноземную пестроту куртин. В гостиной, где стояла белая мебель и на скатерти стола, расшитой розами, лежали мрамористые тома старых журналов, желтый паркет выливался из наклонного зеркала в овальной раме, и дагеротипы на стенах слушали, как оживало и звенело белое пианино. Вечером высокий синий буфетчик в нитяных перчатках выносил на веранду лампу под шелковым абажуром, и Ганин возвращался домой пить чай. Глотать холодные хлопья простокваши на этой светлой веранде с камышовым ковром на полу и черными лаврами вдоль каменных ступеней, ведущих в сад. Он теперь ежедневно встречался с Машенькой по той стороне реки, где стояла на зеленом холму пустая белая усадьба, и был другой парк, пошире и запущеннее, чем на мызе. Перед этой чужой усадьбой на высокой площадке над рекой стояли под липами скамьи и железный круглый стол с дыркой посередке для стока дождевой воды. Оттуда виден был далеко внизу мост через тинистую излучину и шоссе, поднимавшееся в Воскресенск. Эта площадка была их любимым местом. И однажды, когда они встретились там в солнечный вечер после бурного ливня, на садовом столе оказалась хулиганская надпись. Деревенский озорник соединил их имена коротким и грубым глаголом, безграмотно начав его с буквы «И». Надпись сделана была химическим карандашом и слегка расплылась от дождя. Тут же на мокром столе прилипли сучки, листики, меловые червячки птичьих испражнений. И так как стол принадлежал им, был святой, освященный их встречами, то спокойно, молча, они принялись стирать пучками травы сырой лиловый росчерк. И когда весь стол смешно полиловел, и пальцы у Машеньки стали такими, как будто она только что собирала чернику, Ганин, отвернувшись и прищуренными глазами, глядя внимательно на что-то желто-зеленое, текучее и жаркое, что было в обыкновенное время липовой листвой, объявил Машеньке, что давно любит ее.

Они так много целовались в эти первые дни их любви, что у Машеньки распухли губы, и на шее, такой всегда горячей под узлом косы, появлялись нежные подтеки. Она была удивительно веселая, скорее смешливая, чем насмешливая. Любила песенки, прибаутки всякие, словечки да стихи. Песенка у нее погостит 2-3 дня, и потом забудется, прилетит новая. Так, во время самых первых свиданий, она все повторяла картаво и проникновенно. Скрутили Ванечке руки и ноги, долго томили Ваню во строги. Скрутили Ванечке руки и Ванечке руки, долго томили, долго томили Ваню во строги. И смеялась воркотливым грудным смехом. Вот здорово-то! Варвах в ту пору зрела последняя водянисто-сладкая малина. Она необыкновенно любила ее, да и вообще постоянно что-нибудь сосала. Стебелек, листик, леденец. Ландриновские леденцы она носила просто в кармане, слипшимися кусками, к которым прилипали шерстинки, сор. И духи у нее были недорогие и сладкие, назывались «Тагор». Этот запах, смешанный со свежестью осеннего парка, Ганин теперь старался уловить опять, но, как известно, память воскрешает все, кроме запахов. И зато ничто так полно не воскрешает прошлого, как запах, когда-то связанный с ним.

0: И Ганин на мгновение отстал от своего воспоминания, подумал о том, что мог прожить столько лет без мысли о Машеньке, и сразу опять нагнал ее. Она бежала по шуршащей темной тропинке, черный бант мелькал, как огромная траурница, и Машенька вдруг остановилась, схватилась за его плечо и, подняв ногу, принялась тереть запачкавшийся башмачок о чулок другой ноги, повыше, под складками синей юбки. Ганин уснул, лежа одетый на нераскрытой постели. Воспоминание его расплылось и перешло в сновидение. Это сновидение было необычайное, редчайшее. И он бы знал, о чем оно, если бы на рассвете его не разбудил странный, словно громовой раскат. Он привстал, прислушался. Гром оказался непонятным кряхтением и шорохом за дверью. Кто-то тяжело скребся в нее. Ручка, едва блестевшая в тумане рассветного воздуха, вдруг опустилась и вскочила опять. Но дверь осталась закрытой, хотя и не была заперта на ключ. Ганин, двигаясь беззвучно и с удовольствием предвкушая приключение, сполз с постели и на всякий случай сжал в кулак левую руку. Правый сильно рванул дверь. К нему на плечо с размаху, как громадная мягкая кукла, ничком пал человек. От неожиданности Ганин едва не ударил его, но тотчас же почувствовал, что человек валится на него только потому, что не в силах стоять. Он отодвинул его к стене и нащупал свет. Перед ним, опираясь головой о стену и ловя воздух разинутым ртом, стоял старик Подтягин, босой, в длинной ночной рубашке, распахнутой на седой груди. Глаза его, без пенсне, обнаженные, слепые, не мигали. Лицо было цвета сухой глины, большой живот горой ходил под натянутым полотном рубашки. Ганин сразу понял, что старика опять одолел сердечный припадок. Он поддержал его, и Подтягин, тяжко передвигая сизые ноги, добрался до кресла, рухнул в него, откинул серое, вдруг вспотевшее лицо. Ганин сунул в кувшин полотенце и прижал отяжелевшие мокрые складки к голой груди старика. Ему казалось, что в этом большом напряженном теле могут сейчас с резким хрустом лопнуть все кости. И вдруг Подтягин передохнул, со свистом выпустил воздух. Это был не просто вздох, а чудеснейшее наслаждение, от которого сразу оживились его черты. Ганин, поощрительно улыбаясь, все прижимал к его телу мокрое полотенце, потирал ему грудь, бока. «Лучше!» — выдохнул старик. «Сидите совсем спокойно», — сказал Ганин. «Сейчас все пройдет». Подтягин дышал и мычал, шевеля крупными кривыми пальцами босых ног. Ганин прикрыл его одеялом, дал ему выпить воды, отворил пошире окно. «Не мог дышать», — с трудом проговорил Подтягин. «Не мог к вам войти. Так ослаб. Один не хотел умирать».
1: «Сидите смирно, Антон Сергеевич. Скоро день. Позовем доктора».
0: Подтягин медленно потер лоб рукой, задышал ровнее.
1: «Миновало», — сказал он. «На время миновало». «У меня все капли вышли, потому было так худо».
2: «И капель купим. Хотите перебраться ко мне на постель?»
1: «Нет, я посижу и пойду к себе. Миновало. А завтра утром...»
2: «Отложим до пятницы», — сказал Ганин. «Виза не убежит».
0: Подтягин облизал толстым пупырчатым языком засохшие губы.
1: «Меня в Париже давно ждут, Левушка. А у племянницы нет денег выслать мне на дорогу. Эх, ма...»
0: Ганин сел на подоконник и мельком подумал: «Я так сидел совсем недавно, но где?» И вдруг вспомнил цветную глубину беседки, белый откидной столик, дырку на носке.
1: «Тушите, пожалуйста, свет. голубчик, попросил Подтягин. Больно глазам.
0: В полутьме все показалось очень странным. И шум первых поездов, и эта большая седая тень в кресле, и блеск пролитой воды на полу. И все это было гораздо таинственнее и смутнее той бессмертной действительности, в которой жил Ганин.

0: Шум подкатил, хлынул. Бледное облако заволокло окно, стакан задребезжал на рукомойнике. Поезд прошел, и теперь в окне снова раскинулась веерная пустыня рельс. Нежен и туманен Берлин в апреле, под вечер. В этот четверг в сумерке, когда всего глуши гул поездов, к Ганину зашла, ужасно волнуясь, Клара, передать ему Людмилины слова. «Скажи ему так», — бормотала Людмила, когда от нее уходила подруга. «Так скажи, что я не из тех женщин, которых бросают. Я сама умею бросать. Скажи ему, что я от него ничего не требую, не хочу, но считаю свинством, что он не ответил на мое письмо. Я хотела проститься с ним по-дружески, предложить ему, что пускай любви не будет, но пускай останутся самые простые дружеские отношения. А он не потрудился даже позвонить. Передай ему, Клара, что я ему желаю всякого счастья с его немочкой и знаю, что он не так скоро забудет меня».
1: «Откуда взялась немочка?» — поморщился Ганин, когда Клара, не глядя на него, быстрым тихим голосом передала ему все это. «И вообще, почему она вмешивает вас в это дело? Очень все это скучно».
0: «Знаете что, Лев Глебович?» — вдруг воскликнул Клара, окатив его своим влажным взглядом. «Вы просто очень недобрый. Людмила о вас думает только хорошее, идеализирует вас, но если бы она все про вас знала...»
1: Ганин с добродушным удивлением глядел на нее. Она смутилась, испугалась, опустила опять глаза.
0: «Я только передаю вам, потому что она сама просила», — тихо сказала Клара.
1: «Мне нужно уезжать», — после молчания спокойно заговорил Ганин. «Эта комната, эти поезда, стряпня, Эрики надоели мне. К тому же деньги мои кончаются, скоро придется опять работать. Я думаю, в субботу покинуть Берлин навсегда, махнуть на юг земли, в какой-нибудь порт». Он задумался, сжимая и разжимая руку. «Впрочем, я ничего не знаю. Есть одно обстоятельство. Вы бы очень удивились, если бы узнали, что я задумал. У меня удивительный, неслыханный план. Если он выйдет, то уже послезавтра меня в этом городе не будет».
0: «Какой он, право, странный», — думала Клара с тем щемящим чувством одиночества, которое всегда овладевает нами, когда человек нам дорогой, предается мечте, в которой нам нет места. Зеркально-черные зрачки Ганина расширились, нежные частые ресницы придавали что-то пушистое, теплое его глазам, и спокойная улыбка задумчивости чуть приподнимала его верхнюю губу, из-под которой белой полоской блестели ровные зубы. Темные густые брови, напоминавшие Кларе обрезки дорогого меха, то сходились, то расступались, и на чистом лбу появлялись и исчезали мягкие морщинки. Заметив, что Клара глядит на него, он перемигнул ресницами, провел рукой по лицу и вспомнил, что хотел ей сказать.
1: «Да, я уезжаю, и все прекратится. Вы так просто ей скажите. Ганин, мол, уезжает и просит не поминать его лихом. А вот и все».

0: В пятницу утром танцовщики разослали остальным четырем жильцам такую записку. Ввиду того, что... Первое. Господин Ганин нас покидает. Второе. Господин Подтягин покидать собирается. Третье. Господину Алферову завтра приезжает жена. Четвертое. Мадемуазель Кларе исполняется 26 лет. И пятое. Ниже подписавшиеся получили всем городе ангажемент. Ввиду всего этого... Устраивается сегодня в 10 часов пополудни в номере 6 апреля празднество. «Гостеприимные юноши!» — усмехнулся Подтягин, выходя из дома вместе с Ганиным, который взялся сопровождать его в полицию. «Куда это вы едете, Левушка? Далеко загнете? Да, вы вольная птица. Вот меня в юности мучило желание путешествовать, пожирать свет Божий. Осуществилось, нечего сказать». Он поежился от свежего весеннего ветра, поднял воротник пальто темно-серого, чистого, с большущими костяными пуговицами. Он еще чувствовал в ногах сосущую слабость, оставшуюся после припадка. Но сегодня ему было как-то легко, весело от мысли, что теперь-то уж, наверное, кончится возня с паспортом, и он получит возможность хоть завтра уехать в Париж. Громадное багровое здание Центрального полицейского управления выходило сразу на четыре улицы. Оно было построено в грозном, но очень дурном готическом стиле. С тусклыми окнами, с очень интересным двором, через который нельзя было проходить, и с бесстрастным полицейским у главного портала. Стрелка на стене указывала через улицу на мастерскую фотографа, где в 20 минут можно было получить свое жалкое изображение. Полдюжины одинаковых физиономий, из которых одна наклеивалась на желтый лист паспорта, еще одна поступала в полицейский архив, а остальные, вероятно, расходились по частным коллекциям чиновников. Подтягин и Ганин вошли в широкий серый коридор. У двери паспортного отделения стоял столик, и седой в усах чиновник выдавал билетики с номерами, изредка, как школьный учитель, поглядывая через очки на небольшую разноплеменную толпу. «Вам надо встать в очередь и взять номер», — сказал Ганин.
1: «Этого-то я и не делал», — шепотом ответил старый поэт. «Прямо проходил в дверь».
0: Получив через несколько минут билетик, он обрадовался, стал еще больше похож на толстую морскую свинку. В голой комнате, где за низкой перегородкой в душной волне солнца сидели за своими столами чиновники, опять была толпа, которая, казалось, только затем и пришла, чтобы во все глаза смотреть на то, как эти угрюмые господа пишут. Ганин протиснулся вперед, таща за рукав Подтягин, который доверчиво посапывал. Через полчаса, сдав подтягинский паспорт, они перешли к другому столу. Опять была очередь, давка, чье-то гнилое дыхание. И, наконец, за несколько марок желтый лист был возвращен, уже украшенный волшебным клеймом.
1: «Ну, теперь айда в консульство!» — радостно крякнул Подтягин, когда они вышли из грозного на вид, но, в общем, скучноватого заведения. «Теперь дело в шляпе. Как это вы, Лев Глебович, дорогой, так покойно с ними говорили? А я-то в прошлые разы как мучился. Давайте-ка на империал влезем. Какое, однако, счастье! Я даже, знаете, вспотел».
0: Он первый скарабкался по винтовой лесенке, кондуктор сверху бабахнул ладонью о железный борт, автобус тронулся. Мимо поплыли дома, вывески, солнце в витринах.
1: «Наши внуки никак не поймут вот этой чепухи с визами», — говорил Подтягин, благоговейно рассматривая свой паспорт. «Никак не поймут, что в простом штемпеле могло быть столько человеческого волнения. Как вы думаете?» — вдруг спохватился он. «Мне теперь французы, наверное, визу поставят?»
0: «Ну, конечно, поставят», — сказал Ганин. «Ведь вам сообщили, что есть разрешение».
1: «Пожалуй, завтра уеду», — посмеялся Подтягин. «Поедем вместе, Левушка. Хорошо будет в Париже. Нет, да вы только посмотрите, какая мордомерия у меня.
0: Ганин через его руку взглянул на паспорт, на снимок в уголку. Снимок точно был замечательный. Изумленное распухшее лицо плавало в сероватой мути. «А у меня целых два паспорта», — сказал с улыбкой Ганин. «Один русский, настоящий, только очень старый, другой польский, подложный. По нему-то и живу». Подтягин, платя кондуктору, положил свой желтый листок на сиденье рядом с собой, выбрал из нескольких монет на ладони 40 пфеннингов, вскинул глаза на кондуктора.
1: «Генух?»
0: Потом бочком глянул на Ганина.
1: «Что это вы говорите, Лев Глебович, подложный?»
0: «Именно. Меня, правда, зовут Лев, но фамилия вовсе не Ганин».
1: «Как же это так, голубчик?» Удивленно таращил глаза Подтягин и вдруг схватился за шляпу. Дул сильный ветер.
0: «Так, были дела», — задумчиво проговорил Ганин. «Года 3 тому назад партизанский отряд в Польше и так далее. Я когда-то думал, проберусь в Петербург, подниму восстание. А теперь как-то забавно и удобно с этим паспортом». Подтягин вдруг отвел глаза, мрачно сказал:
1: «Мне, Левушка, сегодня Петербург снился. Иду по Невскому, знаю, что Невский, хотя ничего похожего. Дома косыми углами, сплошная футуристика. А небо черное, хотя знаю, что день, и прохожие косятся на меня. Потом переходит улицу человек и целится мне в голову. Я часто это вижу. Страшно, ох, страшно, что когда нам снится Россия, мы видим не ее прелесть, которую помним наяву, а что-то чудовищное. Такие, знаете, сны, когда небо валится и пахнет концом мира».
0: «Нет, — сказал Ганин, — мне снится только прелесть. Тот же лес, та же усадьба. Только иногда бывает как-то пустовато, незнакомые просеки. Но это ничего, нам тут вылезать, Антон Сергеевич». Он сошел по винтовой лесенке, помог Подтягину соступить на асфальт.
1: «Вода славно сверкает», — заметил Подтягин, с трудом дыша и указывая растопыренной рукой на канал.
0: «Осторожно, велосипед», — сказал Ганин. «А консульство вон там, направо».
1: «Примите мое искреннее благодарение, Лев Глебович. Я один бы никогда не кончил этой паспортной канители. Отлегло. Прощай, Дейчланд».
0: Они вошли в здание консульства и стали подниматься по ступеням. Подтягин на ходу пошарил в кармане. «Идем же», — обернулся Ганин. Но старик все шарил.

0: К обеду собралось только четверо пенсионеров.
1: Что ж наши-то так опоздали?
0: Весело проговорил Алферов.
1: Верно, ничего у них не вышло.
0: От него так и несло радостным ожиданием. Накануне он ходил на вокзал, узнал точный час прихода северного поезда. 8:05. Утром чистил костюм, купил пару новых манжет, букет ландышей. Денежные дела его как будто поправлялись. Перед обедом он сидел в кафе с мрачным бритым господином, который предлагал ему, несомненно, выгодную комбинацию. Его ум, привыкший к цифрам, был теперь заполнен одним числом, как бы десятичной дробью. 8,05. Это был тот процент счастья, который покаместу давала судьба. А завтра... Он жмурился и шумно вздыхал, представляя себе, как завтра, с позаранку, пойдет на вокзал, как будет ждать на платформе, как хлынет поезд. Он исчез после обеда. Танцоры, взволнованные, как женщины, предстоящим торжеством, последовали. Вышли под ручку закупать мелкие яства. Одна Клара осталась дома, у нее болела голова. Ныли тонкие кости полных ног. Это вышло не кстати, ведь нынче был ее праздник. «Мне сегодня 26 лет», — думала она. «И завтра уезжает Ганя. Он нехороший человек, обманывает женщин, способен на преступления. Он может спокойно глядеть мне в глаза, хотя знает, что я видела, как он собирался украсть деньги. И все же он весь чудесный. Я буквально целый день

0: ваши слова, что любовь ко мне – ваша жизнь. Если не будет любви, не будет и жизни. Да, как все проходит, как меняется. Хотели бы вы вернуть все, что было? Мне сегодня как-то слишком тоскливо. Но сегодня весна, и сегодня мимозы предлагают на каждом шагу. Я несу тебе их, они хрупкие, как грезы. Хорошенькое стихотворение, но не помню ни начала, ни конца. И чье оно, тоже не помню. Теперь буду ждать вашего письма. Я не знаю, как попрощаться с вами. Быть может, я поцеловала вас. Да, должно быть. И через 2-3 недели пришло 4-е письмо.
1: Лёва, я так рада, что получила. Оно такое милое, милое. Да, нельзя забыть того, что мы любили друг друга. Так много и светло. Вы пишете, что за миг отдали бы грядущую жизнь. Но лучше встретиться и проверить себя. Лёва, если все-таки приедете, то позвоните с вокзала на земскую телефонную станцию и попросите номер 34. Возможно, что вам ответят по-немецки. Это у нас стоит германский лазарет. Вы попросите позвать меня.
2: Вчера была в городе, немного кутила. Много музыки, огня и света развеселила. Очень смешной господин с желтой бородкой за мной ухаживал, называл королевой бала. Сегодня же так скучно, скучно. Обидно, что дни уходят, так бесцельно, глупо. А ведь это самые хорошие, лучшие годы. Я, кажется, скоро превращусь в ханжу. Нет, этого не должно быть. Сброшу с себя я оковы любви и постараюсь забыться. Налейте полнее бокалы вина, дайте вином мне упиться. Вот мило-то. Ответьте мне сейчас, как получите мое письмо. Приедете ли сюда повидаться со мной? Нельзя? Ну что же делать? А может быть, какую глупость я написала? Приехать только для того, чтобы повидать меня. Какое самомнение, не так ли? Прочитала сейчас в старом журнале хорошенькое стихотворение «Ты моя маленькая бледная жемчужина» Краповицкого. Мне очень нравится. Напишите мне все-все. Целую вас. Вот еще прочла. Подтягина. Над опушкой полная блещет луна. Погляди, как речная сияет волна. Погляди, как речная сияет волна.
3: Милый Подтягин, улыбнулся Ганин. А вот странно, Господи, как это странно. Если бы мне сказали тогда, что я именно с ним встречусь. Улыбаясь и покачивая головой, он развернул последнее письмо. Получил он его накануне отъезда на фронт. Был холодный январский рассвет, и на пароходе его мутило от ячменного кофе.
1: Лёва, милый, радость моя, как ждала, как хотела я этого письма. Было больно и обидно писать и в то же время сдерживать самое себя в письмах. Неужели я жила эти 3 года без тебя, и было чем жить, и для чего жить? Я люблю тебя. Если ты возвратишься, я замучу тебя поцелуями. Помнишь? Расскажите, что мальчика Лёву я целую, как только могу, что австрийскую каску из Львова я в подарок ему берегу, а отцу напишите отдельно. Боже мой, где оно? Все это далекое, светлое, милое. Я чувствую так же, как и ты, что мы еще увидимся. Но когда? Когда? Я люблю тебя, приезжай. Твое письмо так обрадовало меня, что я до сих пор не могу прийти в себя от счастья. Твое письмо так обрадовало меня, что я до сих пор не могу прийти в себя от счастья.
3: Счастье, повторил тихо Ганин, складывая все 5 писем в ровную пачку. Да.

0: это счастье. Через 12 часов мы встретимся. Он замер, занятый тихими и дивными мыслями. Он не сомневался в том, что Машенька теперь его любит. Ее 5 писем лежали у него на ладони. За окном было совсем темно. Блестели кнопки чемоданов. Стоял легкий пустынный запах пыли. Он сидел все в том же положении, когда за дверью раздались голоса, и вдруг, с разбегу, не постучавшись, ворвался в комнату Алферов.
1: «Ах, извините», — сказал он без особого смущения, — «я почему-то думал, что вы уже уехали».
0: Ганин туманно глядел на его желтую бородку, играя пальцами по сложенным письмам. В дверях показалась хозяйка.
2: «Лидия Николаевна», — продолжал Алферов, дергая шеей и развязно переходя через комнату, — «вот эту музыку нужно отставить, чтобы дверь в мою комнату открыть».
0: Он попробовал сдвинуть шкаф, крякнул, беспомощно попятился.
2: «Давайте я это сделаю», — весело предложил Ганин и, засунув черный бумажник в карман, встал, подошел к шкафу, плюнул себе на руки. —

0: перед войной, как будто в знак беды, чтоб легче не была явившись в новости, морозами неслыханной суровости пожгло и уничтожило сады. И тяжко было сердцу удрученному средь буйной видеть зелени иной, торчащие по-зимнему, по-черному, деревья, что не ожили весной. Под их корой, как у бревна отхлупшую, виднелся мертвенный коричневый нагар. И повсеместно избранные, лучшие, постиг деревья гибельный удар. Прошли года, деревья умерщвленные с нежданной силой ожили опять, живые ветки выдали, зеленые. Прошла война, а ты все плачешь, мать.
1: Стихи о ленинградских большевиках. Нет в стране такой далекой дали, не найдешь такого уголка, где бы не любили, где б не знали ленинградского большевика. В этом имени осенний Смольный, Балтика, Аврора, Петроград. Это имя той железной воли, о которой гимном говорят. В этом имени бессмертен Ленин и прославлен город на века, город, воспринявший облик гневный ленинградского большевика. Вот опять земля к сынам воззвала, вскрикнула: «Вперед, большевики!» Страдный путь к победе указала ленинским движением руки. И верные уставу, как присяги, вышли первыми они на бой. Те же смольнинские стяги, высоко подняв над головой. Там они, где ближе гибель рыщет, всюду, где угроза велика, не щадить себя, таков обычай ленинградского большевика. И идут, в огонь идут за ними, все идут, от взрослых до ребят, за безжалостными, за своими, не щадящими самих себя.
2: Хранил для истории момент творчества Станиславского, репетицию комедии Мольера «Тартюф», которая шла на квартире Станиславского. Сейчас рядом со Станиславским на диване вы увидите актера и режиссера Московского художественного театра Михаила Николаевича Кедрова. На переднем плане будут сидеть справа Василий Осипович Топорков, а налево Александр Александрович Гейрос. В глубине потом появится Лидия Михайловна Коренева и за ней Вера Дмитриевна Бендина. Надо сказать, что разговор Станиславского с Бендиной, который следует за репетицией актеров-мужчин, это отдельный великолепный эпизод.
3: Уйми свой пыл. Ты попусту слова теряешь. И ты же говоришь о том, кого не знаешь.
4: Ну стоп, остановимся. Вот слушайте, значит, вы сейчас что вы делали, когда начали играть? Вы приспособлялись друг к другу или нет?
3: Насколько
4: возможно. Ощупывали друг друга или нет?
3: Насколько возможно.
4: Ориентировались или нет? Вот этому было мало. Вы уже начали, собственно, выкладывать свои, каждый свое мнение, и вы выслушиваете, вы говорите, тот выслушает, тот говорит. А вот это, все эти слова употребите на то, чтобы подготовить общение. А в чем заключается общение, подготовить? Вы, когда хотите, вот оба, два врага сошлись, этот хочет к нему как-то подольститься или как-то смягчить его, а вы его смягчаете или подольщаете. Вот это у вас было в вашем намерении?
3: Уже присмотр на самих?
4: Скажите, в чем ваша ошибка? Вы шли по линии общения или нет? Или вы шли сразу, начали играть сцену? Это был последний. А вы должны эти слова, вот, которые вам кажутся уже началом сцены, они в жизни-то, они были бы только подходом к настоящему общению. Вот этим ощупыванием во время этого монолога вы, то есть диалога, вы друг друга так зондировали.
5: Ну, как это сказать, новые предлагаемые пьесы.
4: Как это может быть?
5: А вот так вот, обмануть, вот я тут, я никогда не обманула, я более откровенные роли играла. Так. И наивно я могу с вами общаться, а вот еще наивно, да еще обманывать.
4: А что, вы наивно будете играть?
5: Нет, не играть, а так...
4: А наивность, она в ваших действиях будет.
5: Ага, ну вот те действия прямые, а вот обманывать я еще не умею.
4: Да просто обманывать, знаешь? А как человек? А как человек?
5: И как человек я умею, но в себе культивировала.
4: Да все равно умеете.
5: Умеете, это уже в природе, это у меня есть.
4: Но вот вы, вот это то, что вы умеете, мне больше ничего не нужно.
5: Каждый человек это имеет в природе.
4: А ведь видите, то, что я вам предлагаю, почему это особенно важно? Я вас сразу выключаю из плоскости актерства. И вас помещаю в плоскость ваших человеческих жизненных воспоминаний. Там вы сильны, там у вас материал огромный. В области актерской техники, давайте разберем, сколько у каждого актера штампов.
6: Композиторы улыбаются. Сегодняшняя программа посвящена личности и творчеству русского композитора, одного из участников «Могучей кучки» Модеста Петровича Мусоргского. Ведущий Владимир Эренберг. Запись 1983 года.

0: В один из вечеров 1857 года в Петербурге на квартире Александра Сергеевича Доргомышского проходило очередное собрание музыкального кружка. Здесь всегда присутствовало много певцов, посещали кружок и композиторы. На вечерах можно было встретить капельмейстеров, драматических актеров, а то и просто хороших знакомых Доргомышского, которых привлекала возможность послушать музыку. Молва о музыкальных вечерах у Доргомышского, распространяясь по городу, приводила и новых гостей. Вот и сегодня среди привычных фигур мелькает какой-то прапорщик лейб-гвардии Преображенского полка. Все выдает в нем светского молодого человека, избалованного успехом у дам, даже немножко фотоватого. Мундирчик с иголочки, в обтяжку, волосы приглажены, припомажены, манеры изящные, разговор немножко сквозь зубы, пересыпанный французскими фразами. Вежливость и благовоспитанность необычайные. Его отрекомендовали как Модеста Петровича Мусоргского, способного пианиста, ученика известного педагога Герке. Надо признаться, что, сообразуясь с нашими теперешними представлениями об авторе Бориса Годунова, такой портрет Мусоргского выглядит, прямо сказать, обескураживающе. Мы сегодня знаем, что истинное лицо Мусоргского проявилось не в умении кокетливо вскидывать ручки, сидя за роялем в присутствии дам. Для современников Мусоргского прошло еще некоторое время, прежде чем они убедились в обманчивости этого первого впечатления. Вскоре из-под его пера выходит ряд вокальных сочинений, ну, условно говоря, романсов, но совершенно особенных. Их можно было бы исполнять на сцене, в костюмах, при декорациях. Сам Мусоргский называл их народными картинами. И среди них были такие, которые заставляли слушателей хохотать до упаду. Тем более, что у Мусоргского обнаружился великолепный комический дар, и он исполнял свои сценки с неподражаемым мастерством, перевоплощаясь в образы своих героев. Среди них были и сатирические портреты. Вот один из них. Семинарист. Эдакой здоровый молодой парень, обладатель могучего баса. Он мог бы горы воротить, да силой обстоятельств вынужден стать священником. И по всему видно, это ему не совсем подходит. И Мусоргский изобразил его за зубрежкой латыни. Криннис, финнис, циннис, бубнит семинарист, хотя мысли его витают далеко. Перед его глазами возникает соблазнительный образ краснощекой Стеши, поповской дочки. Это из-за нее ему от беса искушение довелось принять во храме Божием. Во время церковной службы он то и дело засматривался на нее, за что поп и благословил его три краты по шеям. Мечты уносят юношу далеко, и он, сам того не замечая, с любовной мелодией съезжает на мотив столь привычного ему церковного песнопения.
1: Анис, пискис, кринис, финис, игнис, ляпис, пульвис.

Сатирический талант Мусоргского проявлялся в разных областях. Однажды композитор объявил собравшимся друзьям, что намерен изобразить весьма почтенное и всем хорошо известное лицо. Он сел за рояль, приготовившись аккомпанировать собственному пению. И вдруг преобразился. Лицо приняло самодовольное и чопорное выражение. «Я прост, я ясен, я скромен, вежлив. Я прекрасен, я чистый классик, я учтив». Самовлюбленно, подчеркивая каждое слово, произносил Мусоргский. Казалось, музыка воспроизводила реверансы, поклоны, расшаркивания, как в старинном минуэте. На концовках мелодических фраз возникали забавные трели и завитушки. Но вот лицо исполнителя исказилось ужасом. Глаза уставились в одну точку, словно там копошились какие-то чудовища. «Я враг новейших ухищрений, их шум и гам, их странный беспорядок меня тревожат и пугают». Во время этих слов в аккомпанементе прозвучали отголоски одной из тем симфонической картины «Садко» Римского-Корсакова. Конечно, слушатели без труда узнали почтенное лицо критика Фамминсена с его тупой приверженностью к старому и активной неприязнью к новому. А на рукописи романса «Классик» Мусоргский написал: «В ответ на заметку Фамминсена по поводу еретичества русской школы в музыке».

Через 3 года критик Владимир Владимирович Стасов, друг и вдохновитель Балакиревского кружка, куда входил и Мусоргский, посоветовал композитору в ответ на интриги великой княгини Елены Павловны еще раз воспользоваться оружием музыкальной сатиры и разделаться с его помощью с недругами кружка Балакирева. Так появился знаменитый «Раек», что-то вроде забавного балаганного представления веселых странствующих кукольников. Во вступлении сам автор в образе деда-раешника, шутника и балагура сзывает народ поглазеть на великих, на господ музыкальных воевод. Затем, словно повинуясь ниточке в руках раешника, один за другим появляются перед публикой участники представления. Здесь директор консерватории Заремба, известный своими религиозными увлечениями, учит, что минорный тон – грех прародительский, а мажорный тон – греха искупления. За ним в припрыжку скачет Фиф вечно юный, Фиф неугомонный, Феофил Толстой, преклонявшийся исключительно перед итальянской музыкой и обожающий певицу Патти. Вновь фигурирует Фаминцен. Последним со страшным треском и грохотом выезжает Серов, язвительно названный здесь Титаном. Он разгневан, мечет молнии. Его не пригласили на званый обед в честь приезжавшего в Россию Берлиоза. Не предоставили ему постоянного кресла в концертах Русского музыкального общества и так далее, и так далее. В заключительном эпизоде «Райка» все герои падают ниц перед явившейся им музой Эвтерпой, имеется в виду великая княгиня Елена Павловна, умоляя ее оросить их золотым дождем. Они поют своей могущественной покровительнице торжественный гимн на мотив шуточной народной песни «Из-под дуба, из-под вяза», использованной Серовым в дураковой песне в опере Рогнеда. Успех «Райка» превзошел все ожидания. По свидетельству современников, хохотали до слез даже сами осмеянные. Так остроумен и заразительно весел был этот музыкальный памфлет. –

Еще во времена первых композиторских шагов у Мусоргского обнаружилась одна из главных его особенностей. Ни одна инструментальная пьеса ни в то время, ни в более зрелые годы не была создана им без литературной программы, этакой сюжетной предпосылки. Например, интермеццо в классическом роде. Вот история его появления. Как-то раз, находясь зимой в деревне, Мусоргский поглядывал в окно и вдруг увидел вдалеке шагающих по сугробам крестьян. Сначала шли мужчины. Они поминутно проваливались в снег и вновь оттуда выкарабкивались. И это, рассказывал Мусоргский, было вместе и живописно, и красиво, и серьезно, и забавно. И вдруг, продолжал он, вдали показалась толпа молодых баб, шедших с песнями, с хохотом, по ровной тропинке. У меня мелькнула в голове эта картинка в музыкальной форме. И сама собою неожиданно сложилась первая, шагающая вверх и вниз, мелодия а-ля Бах. Веселые смеющиеся бабенки представились мне в виде темы, из которой я потом сделал среднюю часть или трио. Но все это в классическом роде. Если обратиться к симфонической картине «Ночь на Лысой горе», то перед ее созданием Мусоргский тщательно разыскивал описание шабаша ведьм на Лысой горе в различных книгах, посвященных народным поверьям и сказаниям. В музыке эта картина шабаша воспроизводится со всеми подробностями и в точной последовательности. Сбор ведьм, их толки, сплетни, поезд сатаны, поганая слава сатане и самый шабаш в виде разгульного пляса, сопровождаемого криками и завываниями. Картина завершается изображением утра. Светает, поют петухи, ведьмы одна за другой покидают место сборища.

0: Во времена Мусоргского одной из невероятных для музыки вещей считалось использование прозаического текста, бытового, не связанного с лирическими чувствами, рисующего самые будничные явления. Как-то уже маститый Александр Сергеевич Дрогомышский, находясь в дружеских отношениях с Мусоргским и зная, что его молодой друг хотел бы найти сюжет из русской жизни, связанный с образами и характеристиками, близкими к современности, шутя посоветовал Мусоргскому обратиться к женитьбе Гоголя и целиком, не перерабатывая текста, положить ее на музыку. Предложил именно в шутку, поскольку даже такому мастеру, как он, подобная мысль не могла прийти всерьез. Мусоргский же, восприняв, видимо, ту долю правды, которая, по известному утверждению, заложена в каждой шутке, все-таки взялся за эту работу и сделал, казалось, невозможное. Да так, что сам Дрогомышский пришел в истинное изумление. При первом показе женитьба произвела фурор. Ее стали исполнять вновь и вновь в кружке под неизменный хохот исполнителей. Дрогомышский пел партию Качкарева, но когда он доходил до слов «экспедиторчонки, этакие канальчонки», он от смеха был не в состоянии продолжать.
1: «Ну, брат, этого дела нельзя откладывать. Едем!»
2: Вот еще сейчас ехать.
1: Да зачем же, помилуй дело? Ну, сам рассмотри. Ну, что из того, что ты не женатый? Посмотри на свою комнату. Вот невычищенный сапог лежит. Вот лоханка для умывания. Вон целая груда табаку на столе. И ты вон там лежишь, как байбак, весь день на боку.
2: Это правда, порядку-то у меня. И сам знаю, что нет.
1: Ну, а как женится так просто, и себя не узнаешь. Тут у тебя будет диван, собачонка, чижик какой-нибудь,

0: Ой, подумаешь, какие только бывают ручки. Просто, брат, как молоко.
1: Куда тебе? Разве у них только ручки? У них, брат? Ну да у них просто черт знает чего нет.

0: ведь сказать тебе правду, я люблю, чтобы возле меня сидела хорошенькая.
1: Что? Сам раскусил?

0: помилуй. И с чего ты так горячишься, будто уж...
1: Как с чего? Да ведь ты согласен.
0: Я? Ну нет, я еще не совсем согласен.
1: Вот чина!
0: Я говорю только, что не худо.
1: Так в чем же дело?
0: Да дело-то ни в чем, а только странно.
1: Что ж странно?
0: Как же не странно? Все был не женатый, а теперь вдруг женатый.
1: Ну не стыдно ли тебе? Нет, брат, с тобой надо серьезно толковать. Ну посмотри на себя. Ну что ты такое? Бревно! Ну для чего ты живешь? Ну взгляни в зеркало. Ну что ты там видишь? Глупое лицо. А тут вообрази, около тебя ребятишки, да не двое-трое, а целых шестеро, и все на тебя, как две капли воды. Ты теперь один надворный советник, экспедитор, начальник какой-то. А тогда около тебя экспедиторчонки, эдакие канальчонки, и какой-нибудь пострелёнок, протянувший ручонки. Станет теребить тебя за бакенбарды, а ты ему...

0: Смешно становится. Эдакый какой-нибудь пышка, щенок эдакый, уж на тебя похож.
1: Как не смешно. Так, едем.
0: Пожалуй, едем.
1: Эй, Степан! Давай, парень, одеваться.
2: Ну, а этот персонаж угадывается с легкостью.
3: Как в городе было в Казани, красный царь пировал да веселился. Он татарей бил не шкодно, чтобы им было.

0: поет, на царя Ивана Депонады воют.
1: Конечно, это Варлаам, находчивый, остроумный забулдыга и плут, один из действующих лиц оперы «Борис Годунов». Собственно, и песня «Как во городе то было в Казани», да и вся сцена в корчме с полной силой раскрывают комедийный талант Мусоргского. Взять хотя бы эпизод, когда находчивый Варлаам, только что бурно веселящийся за чаркой вина, при появлении приставов напускает на себя набожный вид, с удивительной комичностью изображая смиренного старца, а после, спасая себя от верной виселицы, читает по складам царский указ.
0: А лет ему, Гришке, от роду 50. Борода седая, брюхо толстый, нос красный.
2: Держи его! Держи, ребята!
0: Что вы, пострелы укаянные, чего пристали? Ну, какой я Гришка! Нет, брат, молод, шутки шутить. Хоть по складам умею, хоть плохо разбираю, а разберу, разберу, коль дело-то то петли, то ходит.

светит ему. Где ж тут 50? Видишь?

Одна из самых светлых страниц творчества Мусоргского – комическая опера «Сорочинская ярмарка». Хотя и

здесь Мусоргский не обошелся без шаржа и пародии. Музыка оперы проникнута теплотой, задушевностью и, скорее, добродушным юмором. Фрагментом из этой оперы мы и завершим нашу передачу.

0: Вы слушали передачу «Композиторы улыбаются». Сегодняшний выпуск был посвящен личности и творчеству Модеста Петровича Мусоргского, ведущий Владимир Эренберг. Запись 1983 года.
1: Театральная афиша.

0: Может быть, некоторые из вас, друзья, услышав эту шуточную песенку о кочане капусты, вспомнили прошлогоднее лето и первый приезд в нашу страну чехословацкой эстрадной певицы Петры Черновской.
1: У микрофона студент факультета журналистики МГУ Юрий Яковлев.
0: Сегодня мы не случайно поставили на проигрыватель эту пластинку с записью певицы. В феврале нам снова предстоит встреча с Петрой и ее постоянными спутниками, ансамблем «Кардиналы». Но это будет. А пока давайте вернемся на некоторое время назад на один из прошлогодних московских концертов Петры Черноцкой, где мне посчастливилось побывать. Я был не только слушателем, но одновременно и начинающим корреспондентом, которому предстояло взять у певицы интервью. Так я с ней познакомился, расспросил о ее творческом пути и, как сувенир, получил пластинку с автографом. Начинала Петра Черноцка, как и многие популярные чехословацкие эстрадные артисты, в пражском музыкальном театре «Семафор». Но истинную симпатию и любовь зрителей она завоевала после выхода на экраны кинокомедии «Девушка на метле», в которой снялась в главной роли. Итак, Петра Черноцка – певица, актриса и, ко всему, еще композитор. Многие песни, которые звучат в ее концертной программе, Петра сочиняет сама. Аранжировку ей помогает делать руководитель ансамбля «Кардиналы» Зденик Мерта. Послушайте, как звучит еще одна, на этот раз лирическая песня с пластинки певицы. Она называется «Сколько раз». «Сколько раз человек обжигается, сколько раз плачет и переживает. С кем такого не бывало, поется в песне. Но чувство одиночества проходит, забываются обиды и горе. На лице вновь появляется улыбка. Уж таков человек».
2: Сто град человек спалит, сто град то преболит, сто град целасце вдали, нигде всяк не...

Думаю, что многие, кто уже знакомы с Петрой Чернотской, и новые ее слушатели, кому удастся в феврале и марте познакомиться с ней в разных уголках нашей страны, получат удовольствие от встречи с певицей. Кстати, в концерте Петра Чернотска исполняет и русские народные песни. Среди них известные всем «Светит месяц». Обаятельно и симпатично звучат в ее исполнении песни советских современных композиторов. Когда Петра надписывала мне свою пластинку, которую я обещал дать послушать не только своим знакомым, но и вам, я помнил о задании редакции, она улыбнулась и сказала: «Когда подготовлю новую программу, опять приеду. У вас благодарная публика». Как видите, мечта и слова Петры сбываются. Мне остается пожелать ей ни пуха, ни пера. А всем вам я хотел бы дать послушать еще одну известную песню композитора Вячеслава Добрынина «На земле живет любовь». Поет Петра Чернотская.

Озеро Сегден. Об озере этом не пишут и громко не говорят. И заложены все дороги к нему, как к волшебному замку. Над всеми дорогами висит знак запретный, простая немая черт. Человек или дикий зверь, кто увидит эту черточку над своим путем, поворачивай. Эту черточку ставит земная власть. Эта черточка значит, ехать нельзя и лететь нельзя, идти нельзя и ползти нельзя. А близ дорог в сосновой чаще сидят в засаде постовые с турчками и пистолетами. Кружишь по лесу молчаливому, кружишь, ищешь, как просочиться к озеру не найдешь, и спросить не у кого. Напугали народ, никто в том лесу не бывает. И только вслед глуховатому коровьему колокольчику проберешься с котьей тропой в час полуденный, в день дождливый. И едва проблеснет тебя оно громадное меж стволов, еще ты не добежал до него, а уж знаешь, это местечко на земле излюбишь ты на весь свой век. Сегденское озеро круглое, как циркулем вырезанное. Если крикнешь с одного берега, но ты не крикнешь, чтоб тебя не заметили. До другого только эхо размытое дойдет. Далеко. Обомкнуто озеро прибрежным лесом. Лес ровен, дерево в дерево не уступит ни ствола. Вышедшему к воде видна тебе вся окружность замкнутого берега. Где желтая полоска песка, где серый камышок ощетинился, где зеленая мурава легла. Вода ровная-ровная, гладкая без ряби, кое-где у берега в ряске, а то прозрачное белое и белое дно. Замкнутая вода, замкнутый лес. Озеро в небо смотрит, небо в озеро. И есть ли еще что на земле, неведомо. Поверх леса не видно, а если что и есть, оно сюда не нужно, лишнее. Вот тут бы и поселиться навсегда. Тут душа, как воздух дрожащий, между водой и небом струилась бы, и текли бы чистые глубокие мысли. Нельзя. Лютый князь, злодей косоглазый, захватил озеро. Вон дача его, купальни его. Злоденята ловят рыбу, бьют уток с лодки. Сперва синий дымок над озером, а погодя выстрел. Там за лесами горбиты тянет вся окружная область. А сюда, чтоб никто не мешал им, закрыты дороги. Здесь рыбу и дичь разводят особо для них. Вот следы. Кто-то костер раскладывал, притушили вначале и выгнали. Озеро пустынное, милое озеро, родина.

0: Сцена представляет полукруглую комнату в замке графа Альмавивы. В центре сцены большое кресло. Фигаро аршином меряет пол, Сюзанна перед зеркалом прикладывает к волосам веточку флёр-д'оранжа, именуемую шапочкой невесты.
1: Смотри, Фигаро, вот моя шапочка. Так, по-твоему, лучше?
2: Несравненно, душенька, как радуется влюбленный взор жениха накануне свадьбы, когда он видит на голове у красавицы невесты чудную эту веточку, знак девственной чистоты.
1: А что ты здесь делаешь, дружок?
2: Сюзанна, я смотрю, поместится ли здесь великолепная кровать, которую нам дарит его сиятельство.
1: Что здесь? В этой комнате?
2: Сюзанна, комнату предоставляют нам.
1: Нет, я не согласна.
2: Почему?
1: Ну, она мне не нравится.
2: Нет, ну, причину скажи мне.
1: А если я не хочу говорить? Доказывать, что у меня есть на то причины, значит допустить, что у меня может и не быть их вовсе. Ты послушный раб моих желаний.
2: Да, но это прекрасная комната, Сюзанна. Она находится как раз между покоями графа и графини. Как-нибудь ночью графиня почувствует себя дурно. Позвонит из той комнаты, раз-два готова, стоишь перед ней. Понадобится что-нибудь графу, пусть только позвонит. Оп-ля, в три прыжка, и я уже у него.
1: Прекрасно. Но вот как-нибудь однажды утром граф позвонит и ушлет тебя куда-нибудь надолго по важному делу. Раз-два, и он уже около моих дверей. А потом гоп-ля, три прыжка.
2: Что вы хотите этим сказать?
1: А то, что графу Альмавиве надоело волочиться за окрестными красотками, и он намерен вернуться в замок, но только не к своей жене. Он имеет виды на твою. И вот он рассчитывает, что для его целей эта комната может оказаться не бесполезной. Об этом верный Базиль твердит мне каждый день за уроком.
2: Базиль?
1: А ты что ж думал, чудак? Мне дают приданое за твои заслуги.
2: Но я имел право на это рассчитывать.
1: Нет. Ты пойми, граф только потому дает мне приданое, что хочет тайно провести со мной наедине четверть часика по старинному праву сеньора, праву первой ночи.
2: Но граф право отменил.
1: Отменил, а потом пожалел. А сегодня он хочет восстановить это право с твоей невестой. Нравится тебе это?
2: Нет. Сюзанна. У меня голова идет кругом от такой неожиданности. Мой несчастный лоб. Если бы удалось перехитрить этого великого обманщика, приготовить ему ловушку, а деньги его прибрать к рукам.
1: Интрига и деньги, твоя стихия.
2: Задумать это еще не штука. Надо уметь все проделать безнаказанно и добиться успеха.
1: Графиня проснулась. Она меня просила в день свадьбы прийти к ней первой.
2: А за этим кроется что-нибудь?
1: Она говорит, что это приносит счастье покинутым женам. Прощай, мой маленький Фигаро. Подумай хорошенько о нашем деле.
2: Подожди. Поцелуй меня.
1: Нет.
2: Сюзанна, ну поцелуй меня.
1: Нет.
2: Тогда меня сразу осенит.
1: Чтобы я сегодня целовала моего возлюбленного. А что мне завтра скажет мой муж?
2: Ты представить себе не можешь, как я тебя люблю, Сюзанна.
1: Ну, когда вы перестанете, несносный, твердить мне об этом с утра до вечера?
2: Как только я получу возможность доказывать вам это, с вечера и до утра.
1: Вот вам ваш поцелуй, сударь!

0: Так вот как, ваше сиятельство, драгоценный мой граф, вам, оказывается, палец в рот не клади. Я-то терялся в догадках. Почему он не успел меня назначить домоправителем, как уже определяет на место курьера и берет с собой в посольство в Лондон? Стало быть, ваше сиятельство, я курьер, а Сюзанна – штатная дама сердца. Я поскочу в одну сторону, а вы в другую, прямо к моей дрожайшей половине. Я, запыленный, изнемогающий от усталости, буду трудиться во славу вашего семейства, а вы тем временем будете способствовать прибавлению моего. Ну что же, трогательное единение, трогательное. Только ваше сиятельство, много берете на себя. Много. Чересчур. Право. Чересчур. Ну-с, господин Фигаро, сегодня будьте начеку. Прежде всего постарайтесь приблизить час вашей свадьбы. Устраните Марселину, которая влюблена в вас, как кошка. Деньги, подарки припрячьте. Сластолюбивого графа обведите вокруг пальца. И... А вот и толстяк-доктор.
1: О!
0: Доброго здоровья, любезный доктор! Уж не на нашу ли Сюзанной свадьбу вы изволили прибыть сюда, в замок?
1: Ну что вы, милейший, вовсе нет.
0: С вашей стороны это было бы так великодушно.
1: Разумеется, и притом весьма глупо.
0: Вы знаете, мне кажется, что все дураки Андалузии и Севильи собрались сегодня здесь.
1: В замке, это смешно.
0: И вот только вас, доктор, не хватало. Марселина! Марселина, вы что же, намерены со мной судиться? Пусть нет любви. Зачем же ненавидеть?
1: Этот тип остался верен себе. Если с него не сдерут шкуру заживо, я вам предсказываю, Марселина, что умрет он в шкуре отчаянного нахала.
2: Наконец-то! Вы здесь, вечный доктор. И как всегда, до того степенный и медлительный, что можно умереть, прежде чем дождешься от вас помощи. Словом, как в былые времена, когда люди успевали пожениться, несмотря на все принятые вами меры предосторожности.
1: А вы все такая же, ехидная и язвительная. Вы скажите мне лучше, кому здесь до меня нужда? Кто меня вызвал из Севильи? Может статься вероломная графиня Розина? Дай-то, Господи, занемогла.
2: А она... Она тоскует.
1: Почему?
2: Граф забыл ее.
1: Ага, провидение мстит за меня. А не случилось ли чего с графом?
2: Нет, граф выдает сегодня Сюзанну за Фигаро и осыпает последнего по случаю этого бракосочетания.
1: Каково я сделалась необходимым по милости его сиятельства?
2: Ну, не совсем так. Каково и понадобилось его сиятельству, чтобы позабавиться втихомолку с молодой женой.
1: Господина Фигаро, мерзавец! С ним подобного рода сделка возможна.
2: А вот Базиль утверждает, что нет.
1: Как? Базиль? Этот проходимец тоже здесь? Да это же настоящий вертеп. Он что тут делает?
2: Гадости. Ну, всякие гадости, на которые он только способен. Но самое гадкое в нем, на мой взгляд, это страсть. Несносная страсть, которую он с давних пор питает ко мне.
1: На вашем месте, Марселина, я бы 20 раз сумел избавиться от его домогательств.
2: Каким образом?
1: Выходите вы за него замуж.
2: О, какой злой. И пошлый насмешник. Почему бы вам не избавиться подобным образом от моих домогательств, а? Где ваши все обещания?
1: Марселина.
2: Вы же мне клялись! Как же вы могли забыть нашего маленького Эммануэля? Это плод забытый любви, который должен был связать нас брачными узами.
1: Марселина! Марселина! Неужели вы думаете, что из-за этого я прибыл сюда из Севильи, чтобы вновь выслушать весь этот ваш бред? Новый приступ брачной лихорадки.
2: Ну хорошо! Все, не будем больше говорить об этом. Если ничто не в состоянии привести вас к единственному справедливому решению жениться на мне, то, по крайней мере, помогите мне выйти замуж за другого.
1: Вот это с удовольствием. Только скажите мне, кто этот смертный, забытый Богом и женщинами?
2: Ну, кто же это, если не весельчак, не красавчик, не сердцеед? Фигаро!
1: Как? Этот мошенник? А как же его Сюзон?
2: Она не получит. Эта хитрая девчонка не получит его, если только вы согласитесь помочь мне и заставите Фигаро выполнить свои брачные обязательства в отношении меня.
1: Это в самый-то день его свадьбы?
2: Боже мой, свадьбу можно расстроить и во время венчания. Ах, доктор, если бы я только не боялась открыть вам одну маленькую женскую тайну.
1: Открывайте, Марселина, открывайте, какие могут быть у женщин тайны от врача.
2: О, доктор, вы знаете, от вас у меня нет никаких тайн. Мы девушки.
1: Что?
2: Я говорю, мы девушки пылки,
1: ага.
2: Но застенчивы. И какие бы чары не влекли нас к наслаждению, всегда, даже самая легкомысленная, девушка слышит свой внутренний голос, который шепчет ей: «Будь прекрасна, если можешь, скромна, если хочешь, но добрая молва должна сопутствовать тебе непременно». И коль скоро всякая женщина осознает необходимость доброй молвы о себе, давайте припугнем Сюзанну, что мы расскажем всему свету, какие граф делает ей предложение.
1: А к чему это поведет?
2: Она откажет наотрез графу, а тот в отместку за это поможет мне расстроить их женитьбу, и моя свадьба таким образом устроится.
1: Черт возьми, а ведь это же блестящая мысль — выдать мою старую домоправительницу за этого негодяя, участвовавшего когда-то в похищении моей невесты, теперешней графини Розины.
2: И строящего все свое счастье на крушении моих надежд.
1: Истощившего у меня когда-то 100 IQ, которых мне до сих пор жаль.
2: Боже мой, какое блаженство!
1: Наказать мерзавца!
2: Стать его женой!
1: Наказать мерзавца!
2: Стать его женой! Стать его женой! Чьей? Уж не моего ли Фигаро? Ну, а почему бы и нет? Ведь вот вы же выходите за него замуж.
1: Когда женщина сердится, здравого смысла ее речи не ищи. Мы здесь толкуем, прелестная Сюзон, что вы составите счастье вашего мужа.
2: Мы уж не говоря о его сиятельстве, о нем мы умолчим.
3: Благодарю вас, сударыня. От вас всегда услышу что-нибудь колкое.
2: Ну, не стоит благодарности. А потом, где же тут колкость? Разве эта несправедливость не требует, чтобы щедрый сеньор тоже вкусил той радости, которую он дарит своим людям?
3: Но, к счастью, сударыня, ваш ревнивый нрав столь же хорошо известен, сколь сомнительны ваши права на Фигаро.
2: Они могли бы быть неотъемлемыми. Пойди я вашим, сударыня, путем.
3: Сударыня, это путь всякой неглупой женщины.
2: Ангелочек, невинно, как старый судья.
1: Прощайте, очаровательная невеста нашего Фигаро.
2: И тайная суженая его сиятельство.
3: Которая вас искренне уважает, сударыня.
2: Не удостоюсь ли я хоть малость имени вашей любви, сударыня?
3: В этом вы можете быть совершенно уверены, сударыня.
2: Вы такая поразительная особа.
3: Он настолько, чтобы вас, сударыня, привести в отчаяние.
2: Почтительно.
3: Ко всем старухам.
2: Ко всем старухам.
3: Старухам?
1: Возьмите руки! Марселина, прощайте!
2: Я за себя не отвечаю!
3: Прощайте, сударыня! Ах, старая ведьма! Ой, ну вот, я уже и забыла, зачем пришла.
4: А Сюзон?
3: Керубино.
4: Сюзон, 2 часа, я ищу случай поговорить с тобой наедине. Увы, Ты выходишь замуж, а я уезжаю.
3: А каким это образом? Моя свадьба связана с удалением первого пажа его сиятельства.
4: Сюзанна, граф меня отсылает.
3: Керубино, кто-то напрочадил.
4: Тихо. Вчера вечером он застал меня у твоей двоюродной сестры Фаншетты. При виде меня он пришел в ярость. Убирайтесь, говорит маленький. Сюзан, я не могу повторить в присутствии женщины то грубое слово, которое он мне сказал. Убирайтесь, говорит, чтобы завтра вас не было в замке. Если только графине моей чудной крестной матери не удастся смягчить его, все будет кончено. Я навеки буду лишен счастья видеть тебя, Сюзан.
3: Меня?
4: Да, тебя.
3: Меня.
4: Сюзан.
3: Меня. Сюзан. А что? Теперь уже моя очередь? А вы разве не о графине тайно вздыхаете?
4: Как она благородна и прекрасна, но как она неприступна, Сюзан.
3: Другими словами, значит, я доступна. Со мной себе можно позволить.
4: Ты отлично знаешь, Злюка, что я ничего не могу позволить себе позволить.
1: Сюзан.
4: Но какая ты счастливая, Сюзан. Ты можешь постоянно видеть графиню, говорить с ней. Утром ты ее одеваешь. Вечером раздеваешь. Булавочка за булавочкой. Ах, Сюзан, за одно такое мгновение я вот... А что это у тебя в руках?
3: А это лента, которая всю ночь поддерживает волосы твоей прелестной крестной.
4: Ее лента?
3: Да.
4: Душенька моя, отдай мне эту ленту.
3: Нет. Лента.
4: Взамен я дарю тебе романс собственного сочинения.
3: Ах ты, скверный мальчишка. Да вы что, вы воображаете, что разговариваете с Фаншеттой? Вас застают с нею. Вздыхайте вы о моей госпоже и еще любезничаете со мной, сударь.
4: Правда?
3: Правда.
4: Святая правда, Сюзан. Клянусь честью, я сам не понимаю, что со мной происходит. С некоторых пор в груди моей не утихает волнение. Сердце начинает колотиться при одном виде женщины. Слова «любовь» и «страсть» трепета наполняют невообразимой тревогой. В конце концов, потребность сказать кому-нибудь «я вас люблю» сделалась у меня такой властной, что я повторяю эти слова один на один с самим собой, когда гуляю в парке. Обращаюсь к ним к тебе, Сюзан, к твоей госпоже графине, к деревьям, к облакам, к ветру. Я знаю, знаю, эти мои тщетные восклицания ветер уносит вместе с облаками вдаль.
1: Но вчера вечером, гуляя в парке, я встретил Марселину.
4: А что смешного? Она женщина. Она девушка. Женщина, девушка. Какие-то упоительные слова, сколько в них таинственного.
3: Керубино, мне это надоело. Верните ко мне ленту.
4: Сюзан?
3: Верните ленту.
4: Как бы не так.
3: Керубино, верните.
4: Ее можно отнять у меня только вместе с моей жизнью.
1: А если тебе этого мало, я могу еще прибавить 1000 поцелуев в придачу.
3: 1000 пощечин? Если только вы посмеете ко мне приблизиться. Керубино! Керубино?
4: Это граф.
1: Я пропал.
4: Да. Куда? Сюзан.
3: За кресло!
5: Сюзанна подходит к креслу и, загораживая собой Керубино, накрывает его шалью.
6: Сюзан, взволнована?
3: Да.
6: Дрожишь. Сердечко сильно бьется. Говоришь сама с собой. Ну, я понимаю, у тебя сегодня такой день.
3: Ой, ваше сиятельство, что вам угодно от меня, понимаете? Ведь если нас с вами застанут здесь сегодня...
6: Я был бы просто в отчаянии, если бы сюда кто-нибудь вошел. Ты же знаешь, я к тебе неравнодушен. Базиль говорил тебе о моих чувствах. У меня осталась буквально 1 минута, чтобы рассказать тебе о моих намерениях. Слушай.
3: Нет, нет, я не могу вас слушать. Нет.
6: Всего одно слово. Ты знаешь, что король назначил меня послом в Лондон? Я решил взять с собой Фигаро. Придумал для него отличную должность. Ну, а так как жена обязана всюду следовать за своим мужем...
3: Ваше сиятельство, если бы я могла говорить...
6: Ну, говори, ну, начинай, ну, потихоньку. проявлять надо мной ту власть, которую будешь иметь теперь всю жизнь.
3: Да мне не надо никакой власти.
6: Что ты хотела сказать?
3: Я забыла.
6: Говори.
3: Помните, ваше сиятельство, помните, когда вы похитили невесту у доктора и женились на ней по любви, то вы ради этой любви отменили одно ужасное право. Право первой ночи.
6: Которое так огорчало невест. Ах, Сюзон, это чудное право. Если ты сегодня в сумерках согласилась выйти ко мне в сад, чтобы потолковать со мной о нем, то за это небольшое одолжение я тебя так отблагодарил.
7: Сиятельство не у себя.
6: Чей это голос?
3: Боже мой, как я несчастна.
6: Выйди, а то войду.
3: Нет, а вы что, вы останетесь здесь?
7: Я в голографию ушел. Я сейчас посмотрю.
6: Спрятаться. Спрятаться некуда?
3: За кресло?
6: За кресло мне как-то не очень удобно.
5: Граф прячется за кресло. Тем временем Керубина успевает, свернувшись клубком, спрятаться в кресле. Сюзанна накрывает его шалью.
8: Вы не видели его сиятельства, сударыня?
3: А почему-то я должна его видеть.
8: Будь вы благоразумнее, мой вопрос не мог бы вас удивить. Граф ищет Фигаро.
3: Ну как вы посмели сюда войти?
8: Негодница, успокойтесь, все будет так, как вы захотите. Только, пожалуйста, не думайте, что помехой его сиятельству. Я считаю господина Фигаро. Вот если бы не маленький Паш.
3: Керубина.
8: Да, Керубина. Керубина Диаморе. Это хер любви. Тот самый, который все время за вами увивается. Который еще нынче утром слонялся здесь, чтобы прошмыгнуть к вам. Как только я уйду, скажите, разве это неправда?
3: Какая ложь! А ну, ходите отсюда, злой человек!
8: Поневоле прослывешь злым, когда все замечаешь. Не вам ли посвящен этот романс, который он прячет от всех?
3: Да, он мне посвящен. Ну и что?
8: Ну да, если только он не посвятил его графине. В самом деле, я слышал, что когда он ей прислуживает за столом, то он смотрит на нее таким взглядом. Черт возьми, да пусть постережется. Его сиятельство... Этот счет человек очень строгий.
3: А вы просто зловредный человек! Да как же вам не стыдно распускать сплетни и губить несчастного ребенка, который уже так в немилости у своего господина?
8: Да что я, что ли, все это выдумал?
3: А кто об этом это все выдумал?
8: Все говорят в один голос.
7: Ах, это! Все говорят в один голос.
8: Вот тебе раз.
1: Да. Ну, бегите, Базиль, и чтобы духу Керубина здесь не было!
8: Зачем я только сюда вошел?
1: 50 пистолей, коня, марш к родителям, маленький распутник! Вчера я застал его с дочерью садовника.
8: С фаншетой?
1: Да, с фаншетой в ее комнате.
3: Куда вы, ваше сиятельство, заглянули? Тоже видно по делу.
6: Да, я вообще люблю остроумные замечания.
8: Это добрый знак, ваше сиятельство.
1: Нет, я зашел туда случайно. Случайно зашел. Стучу. Долго никто не открывает. У твоей двоюродной сестры такой растерянный вид. Мне это кажется подозрительным. Я с ней заговариваю, а сам ненароком оглядываю комнату. У них за дверью висит... О, вот точно такое покрывало. А под ним вот тоже так вот что-то вроде вешалки для платьев. Я тихонечко вот так приподнимаю покрывало и вижу.
8: Вот тебе раз.
5: Для пущей наглядности граф приподнимает с кресла шаль.
6: Одно другого сто.
8: Нет, это еще почище.
1: Великолепно. Великолепно, сударыня. Еще только-только невеста.
8: Да.
1: И уже начинаете? Хотели остаться в этой комнате, чтобы успеть принять моего пажа. Но я не потерплю, чтобы Фигаро, мой друг, да, друг, которого я люблю и уважаю, стал жертвой подобного низкого обмана. Базиль! Керубина вошел вместе с вами?
8: Нет, нет,
3: Да здесь нет никакого ни обмана, ни жертвы. Когда мы с вами разговаривали, Керубин уже был здесь.
6: Ах, он уже был здесь?
3: Да.
6: Лучше б солгала. Злейший враг Керубина не пожелал бы ему сейчас такой беды.
3: Да он пришел попросить меня заступиться за него перед вами.
4: Да.
3: А когда вы вошли,
4: да,
3: он так испугался, да, да, что да, да, кинулся к этому креслу.
6: Адские уловки. Когда я вошел, я тотчас сел в это кресло.
4: Осмелюсь доложить, я в это время находился за креслом.
3: Он был за креслом.
6: Опять ложь. Потом я занял место за креслом.
4: А мы поменялись местами, и я уже был в кресле.
3: Мальчик был в кресле.
6: Ужом вьется маленький змееныш. Бог мой, он что, нас подслушивал?
4: Нет, я прилагал все усилия, чтобы ничего не слышать.
6: Коварная, ты не выйдешь замуж за Фигаро.
4: Ваше
3: сердце.
6: Все, для меня это решено.
4: Я
6: не рассиживайся здесь перед целым светом.
9: Посетство сюда идут.
5: Входят графиня, Фигаро, Фаншета, толпа слуг, крестьянок и крестьян, одетых по-праздничному.
10: Ваше сиятельство, вы одна можете добиться для нас этой милости.
11: Видите, граф, мне приписывают влияние, каким я на самом деле не пользуюсь. Но так как в их просьбе ничего неблагоразумного нет...
6: Надо, чтобы она была благоразумная.
10: Поддержи меня.
11: Бесполезно.
10: Попытайся.
6: Что вы хотите?
10: Ваше сиятельство, ваши вассалы, благодарны вам за то, что вы в знак любви к ее сиятельству отменили одно ненавистное право.
6: Этого права давно уже не существует.
10: Так пусть же, наконец, воссияет добродетель такого достойного господина. Я сегодня ее особенно оценил, и мне бы хотелось первому прославить ее на моей свадьбе.
6: Полно, полно, друг мой, полно. Отмена постыдного права – это дело чести. Испанец может добиваться любви девушки настойчивыми ухаживаниями. Но требовать от нее любви, как некой рабской дани, это тирания, это вандализм, это недостойно кастильца.
10: Ну так позвольте этому очаровательному существу, коего честь находится под охраной вашего целомудрия, получить из ваших рук в присутствии всех девственный убор, украшенный белыми перьями и лентами, как символ чистоты ваших намерений.
6: Если б я не знал, что влюбленным наряду со стихотворцами и музыкантами прощаются всякие самосбросы,
10: друзья, поддержите меня, ваше сиятельство.
3: Ваше сиятельство, ну зачем же уклоняться от прославлений, столь вами заслуженных?
6: Коварно.
10: Какая красивая невеста. Это лучшее доказательство величия вашей жертвы.
3: Оставь в покое мою наружность. Не будем восхвалять ничего, кроме добродетели его сиятельства.
6: Все разыграно, как по нотам.
11: Я присоединяюсь к ним, граф. Этот обряд будет мне вечно дорог от того, что своим возникновением он обязан той нежной любви, какой вы некогда любили меня.
6: И какую я люблю вас и поныне. И только ради этой любви я объявляю свое согласие.
12: Yes!
6: Попался. Но в целях большей торжественности мне бы хотелось отложить празднество хотя бы до вечера.
4: Но почему же до вечера, ваше сиятельство?
6: Где Марселина?
5: Из толпы появляется Фаншета, дочь Антонио.
13: Ваше сиятельство, она пошла проселочной дорогой мимо фермы в деревню.
6: Когда вернется?
13: Она шла под руку с господином доктором.
6: Ага, и доктор здесь.
13: Она была чем-то очень недовольна, потому что поминала моего двоюродного братца Фигаро.
6: Будущего двоюродного братца.
4: Да, будущего.
13: Ваше сиятельство.
6: Да.
13: А вы простили нас за вчера?
4: Ваше сиятельство.
6: Ну, полно, малышки, полно.
10: Керубин, а почему ты не радуешься?
3: Керубина в отчаянии. Граф отсылает его.
13: Граф. Простите его.
6: Он этого не заслуживает.
13: Но он еще так молод.
6: Он совсем не так молод, как вам это кажется.
4: Это правда, ваше сиятельство? Мое поведение было несколько легкомысленно, но чтобы я проговорился...
12: Ваше сиятельство, довольно, друзья мои, довольно!
6: Друзья мои, довольно! Керубина, хватит об этом. Раз меня все так просят, я прощаю его... Более того, я назначаю его офицером моего полка.
12: Виват! Виват! Виват!
6: Однако с условием,
14: что он сегодня же отправится к месту назначения полка в Каталонию.
15: Как же всевозможно?
0: Но нельзя до завтра.
14: До завтра нельзя, я так хочу. Керубина, проститесь с вашей крестной, попросить у нее благословения.
15: Повинуюсь, ваше сиятельство.
11: Так как вам не разрешают остаться даже на сегодня, то поезжайте, молодой человек. Вспоминайте этот дом, где все были так снисходительны к вашим молодым летам. Мы будем следить за вашими успехами.
14: Графиня, что-то вы очень взволнованы.
11: Я не отрицаю. Кто знает, что станется с мальчиком на таком опасном поприще. Он мой родственник.
0: Да, родственник.
11: И к тому же крестник Керубина.
14: Молодой человек, Сюзанну поцелуйте в последний раз.
11: Сюзанну.
0: Ваше сиятельство. Ну, почему в последний?
11: Да.
0: Ваше сиятельство, он еще будет приезжать к нам на побывку. Ну, поцелуй меня, капитан.
15: Фигаро.
0: Прощай, мой маленький Керубина. Да, брат, теперь для тебя начнется совсем другая жизнь. Теперь тебе уже больше не сновать по целым дням на женской половине.
15: Фигаро, ну зачем?
0: Ну, конец пышкам, пирожным с крамом. Конец, ваше сиятельство. Ваше сиятельство?
11: Да?
0: Конец жмуркам. Вместо этого солдаты, загорелые, оборванные. Направо, налево, марш вперед к славе Керубина. Смотри, не споткнись дорогой. Ваше сиятельство.
11: Да.
0: Один меткий выстрел.
11: Перестань! Какой ужас!
14: Разинь! Зайдете ко мне. Мы можем идти.
11: Да.
14: Разина.
11: Да-да.
14: Вашу руку.
0: Спасибо! Спасибо, красавец! Спасибо! Ну что, мы поддели его на удочку!
11: Молодчина!
0: Так, обряд установлен. Прямым следствием должен явиться мой вечерний праздник.
15: Праздник! Праздник, Фигаро! А я уезжаю!
0: Керубина, хотел бы остаться!
15: Ну, конечно, еще бы!
0: Нужно ухитриться, Керубина! Никакого шума при твоем отъезде.
15: Так.
0: Дорожный плащ через плечо.
15: Да.
0: При всех уложи свои вещи. Да. И чтобы все видели твоего коня у ограды. Затем галопом на ферму Керубина и за дворками пешком обратно.
15: Браво!
0: Его сиятельство будет думать, что ты уехал. Только я тебя умоляю. Не попадайся ему на глаза. А после свадьбы я берусь его умилостить.
11: А фаншет?
16: Осторожней, молодой человек, осторожней. Отец фаншета не в восторге от ваших занятий. Он уж задал ей взбучку. Ох, не делом, не делом вы занимаетесь. Керубина, Херубина... Наплачется. Она из-за вас повадился кувшин по воду ходить.
0: Она теперь пойдет, дурак, сыпать пословицами столетней давности. Так что же дальше, ученый сухарь, говорит народная мудрость? Повадился кувшин по воду ходить, там ему и...
16: Полным быть.
0: Полным быть. Не глупо. Пошли.

0: роскошная спальня графини. Направо входная дверь, налево дверь в туалетную комнату, прямо дверь на женскую половину. Входят Сюзанна и графиня.
1: Затвори дверь, Сюзанна, и расскажи мне все как можно обстоятельней.
2: Сударыня, я от вас ничего не утаю.
1: Как, Сюзон, он хотел тебя обольстить?
2: Нет.
1: Нет?
2: Нет, ну что вы. Ну разве граф будет так церемониться со служанкой? Ну он просто хотел купить меня.
1: И при этом присутствовал маленький паж?
2: Ну да, он спрятался за креслом. Да он пришел поговорить со мной, чтобы я вас умолила его простить.
1: А почему он не обратился прямо ко мне? Разве я могла бы ему в чем-нибудь отказать, Сюзон?
2: А вот я то же самое пыталась ему внушить. Но тут пошли вздохи о том, как ему тяжело уезжать. Особенно расставаться с вами. Ах, Сюзон, как она прекрасна, как она благородна, но как же она неприступна.
1: Как? Неужели у меня в самом деле такой неприступный вид? Ведь я ему всегда оказывала покровительство.
2: Потом он увидел ленту от вашего чепчика, как схватит ее.
1: Мою ленту.
2: Я была хотела отнять, но, сударыня, ведь это же сущий лев. Глаза горят. Сюзон, ты у меня можешь отнять ее только вместе с жизнью.
1: Ну, а дальше? А дальше,
2: Сюзон? А дальше? Ну, что ж вы прикажете делать с таким бесенком? Но он же не решится у вас поцеловать даже край вашего платья. Так вот он и пристает ко мне с поцелуями.
1: Ну, хорошо, оставим эти глупости. Итак, милая моя Сюзон, что же в конце концов тебе сказал мой муж?
2: Он сказал, что если я и дальше буду упорствовать, то он примет сторону Марселины.
1: Он меня совсем не любит.
2: А почему же он так ревнует?
1: Как все мужья, милочка, только из самолюбия. Я его слишком горячо любила. В этом моя единственная вина. Однако будь спокойна. Твое признание тебе не повредит. Ты будешь женой Фигаро. Только он один и может нам помочь. Он сюда придет?
2: Да сейчас же, как только граф уедет на охоту.
1: Ой, отвори окно. Здесь так душно.
2: Сударыня, это вам сделалось душно от разговоров и от хождений по комнате. Его сиятельство едет верхом через сад. С ним педрилью, борзые. А вот и Фигаро. Иди скорее, дружок. Графиня сгорает от нетерпения.
3: А ты, моя маленькая Сюзанна?
1: Фигаро. Ой, Фигаро.
3: Боже мой. Что такое, ваше сиятельство? Ну что вы? Ну, ваше сиятельство, нет никаких оснований для тревоги.
1: Как?
3: Ну, что, ну, в сущности говоря, ну, что произошло? Графу понравилась девушка. Ну, хочет сделать ее своей любовницей.
1: Как?
3: Ну, что как? Вполне естественное желание, ваше сиятельство.
1: Естественное?
3: Ну, конечно, затем дает мне место дипломатического курьера, а Сюзанну назначает штатной дамой сердца. Ну, предусмотрительно, не больше.
2: Ах, перестань, Фигаро!
3: Сюзанна, моя невеста, от назначения уклонилась, и граф решил оказать поддержку Марселине. Это все очень просто.
1: Нет, я не понимаю, Фигаро.
3: Да нет, ну что, просто.
1: Ну как вы можете относиться так спокойно к замыслу, который всем нам сулит несчастье?
3: Ну почему же вы так думаете, сударыня? В отместку людям, которые расстраивают наши планы, спутать, в свою очередь, их карты. Так поступают все, и так надлежит поступить нам. И так мы будем действовать с не меньшей последовательностью, чем его сиятельство. Прежде всего, мы умерим его аппетиты насчет нашей собственности, вселив в него подозрение, что на его собственность тоже посягают.
1: Ну, это хорошо сказано, но как это осуществить?
3: Это уже сделано, сударыня. Ложный донос на графиню.
1: Как? На меня?
3: Да.
1: Вы с ума сошли?
3: Нет, зачем же я? Пусть уж с ума сойдет его сиятельство.
1: Нет, такому ревнивцу...
3: Да тем лучше, чтобы такой человек, как он, был всецело у вас в руках. Нужно лишь слегка взволновать ему кровь. Женщины умеют это делать изумительно. Ой. Он уже сейчас доведен до белого коленя. Одна интрижка Будете делать с ним все, что захотите. А? Господи, какая перспектива, ваше сиятельство. Я тут передал Базилию через одного человека анонимное письмо, в которое его сиятельство уведомляется в том, что сегодня вечером во время празднества некий поклонник будет искать свидание с вами.
1: И вам не стыдно играть честью порядочной женщины?
3: Я почти ни с одной женщиной себе этого не позволю. Боюсь попасть в точку.
1: Благодарю за лестное мнение.
3: Ну, а разве вам не представляется заманчивым устроить графу такой денек, что он вместо приятного времяпровождения с моей женой был вынужден, простите, проклиная все на свете, но ходить по пятам за своею собственной? Он уже сейчас сбить с толку. Помчаться за той, выслеживать эту. Глядите. Глядите. Вон он. Несется по полю. И травит ни в чем не повинного зайца. Сюзанна, дай знать его сиятельству, что сегодня вечером ты выйдешь к нему в сад.
1: Как? Вы отпустите ее на свидание графу?
3: Ничего не бывало. Кого-нибудь наряжу в платье Сюзанны, графа застанем врасплох, увильнуть не удастся.
2: Кого ж ты нарядишь?
3: Керубина.
1: Ах, он уехал.
2: Он уехал.
3: Уехал?
1: Да, уехал.
3: Ай-яй-яй-яй. Не для меня. Вы мне предоставляете свободу действий.
1: О, Фигаро.
3: Две, три, четыре интриги за раз. И пусть они сплетаются и переплетаются. Я рожден быть царедворцем, ваше сиятельство.
2: Говоря, такое трудное ремесло.
3: Получать, брать, просить. Три слова, вся тайна.
1: Он до того уверен в успехе, что я тоже начинаю проникаться его уверенностью.
3: Какова моя цель?
1: И так ты говоришь?
3: Я говорю, пока его сиятельство на охоте, я к вам пришлю керубина. Причешите его, приоденьте. Я его спрячу, дам наставление, а там уж граф запляшет под мою дудку.
1: Ой, Сюзанна! Сейчас сюда придет этот юноша, а я не причесана, не одета.
2: Сударыня, а вы хотите, чтобы он все так же млел, глядя на вас?
1: Ну что ты? Ты вот увидишь, как я буду его журить.
2: Ой, ваше сиятельство, заставьте его спеть романс.
1: Ой, нет, волосы у меня сегодня в таком беспорядке.
2: В таком беспорядке? Я сейчас вам подколю два локона, так вам будет гораздо удобнее его.

0: сочинил.
1: Ой, кто его сочинил? Смотрите, смотрите, он себя выдал, покраснел, как мака в цвет.
2: Разве запрещено обожать?
1: Молчи, сейчас все расскажу графине Плутишко.
0: А может быть, он нам споет?
3: Графиня, я так взволнован.
1: Уж раз ее сиятельство желает послушать, то скромный автор, я прямо начинаю аккомпанировать.
0: Возьми мою гитару.
2: Романс называется «Погибну я, любя».

пылом. Страсть трепещет в сердце вновь. Щечки я твои целую, и горят они огнем.

0: Да, тут есть непосредственность, даже настоящее чувство.
1: Что касается чувства, то это такой молодой человек. А? Господин офицер, а вам говорили, что мы сегодня с графиней намерены повеселиться вечером и решили переодеть вас в женское платье?
2: Меня?
1: Да, я хочу посмотреть. Подойдет ли вам одно из моих?
3: Нет, я боюсь, что нет.
1: Да что вы, ваше сиятельство? Да ведь мы же с ним совершенно одного роста. Для начала снимем плащ.
0: О, Сюзанна, а вдруг кто-нибудь войдет?
1: А разве мы делаем что-нибудь дурное?
0: Нет.
1: Ну, на всякий случай я закрою дверь. Так.
3: Кирвина.
1: Ой, Сюзанна, Сюзанна, не надо.
0: Кирвина.
1: Так, а теперь нам нужно подумать, что же еще? Что же?
2: Что?
1: Что же мы наденем?
2: Что?
1: Ему на голову.
2: Сюзанна?
3: Там, на туалетном столике, принеси, пожалуйста, мой чепец.
1: Чепец. Чепец.
0: До того, как начнется бал, граф не будет знать, что вы в замке. После мы ему скажем, что пока готовился приказ о вашем назначении в полк, мы придумали одну шутку, очень невинную.
2: Увы, графиня, увы. Вот приказ, как? Мне передали его через Базиля.
3: Уже готов. Лишние минутки не дадут побыть. Ой, они так торопились, что позабыли поставить печать. На его приказе.
1: Как? Уже готов?
3: Да, но они забыли поставить печать.
1: Забыли про печать.
2: Значит, я могу находиться в замке совершенно безнаказанно.
3: А это мой чекец, да?
1: Самый красивый из всех. Кирубина, сударыня, он у нас ну просто очарователен.
3: Поправь ему воротничок, чтобы было больше похоже на женский.
1: Ой, вы посмотрите на этого молокососа.
2: Сюзон, ну что ты
1: говоришь? Какая из него получилась очаровательная девушка. Сударь, мне просто завидно. Да как же вы можете быть таким хорошеньким?
3: Кирубина, ой, сумасбродка. Засучи ему рукава, чтобы лучше сидели манжеты.
1: Что это?
3: Лента?
1: А это ваша лента?
3: На ней кровь.
2: Сегодня утром, сударыня, собираясь ехать, я взнуздывал коня. Он вот так мотнул головой трензелем, оцарапал мне руку.
3: Да, но кто же перевязывает лентой?
1: Краденой. Ой, сударыня, смотрите, какая у него белая рука. О, почти как женская, белее, чем моя.
3: Сюзанна?

0: Там, на туалетном столике, принеси, пожалуйста, пластырь.
1: Пластырь.
0: Из-за этой ленты, сударь, так как это мой любимый цвет, мне было очень досадно, что она пропала.
2: Сюзанна!
0: Пластырем! Сюзанна, пойдешь ему заплатим? Принеси, пожалуйста, ленту от другого чепца.
2: Журите, журите, ваше сиятельство!
3: Видите ли, сударыня, та лента, что вы у меня отняли, исцелила бы меня в мгновение ока.
0: Ну, каким же образом? Ах, вот этот пластырь будет верно. Ой, тихо, вы на коленях.
3: Лента, которая касалась тела особы, вы понимаете?
0: Да, понимаю.
3: Эта лента остается у вас, а ведь я уезжаю.
0: Ну, не навсегда же.
3: Я так несчастна.
0: Ой, боже мой, он плачет. И все этот противный Фигаро с его напутствием. Керубин, милый, ну не надо. Ну успокойтесь, ну дитя мое. Ну...
3: Как бы я желал, чтобы скорее наступило то роковое мгновение, которое мне пророчил, чтобы меня в первом же бою.
0: Ну успокойтесь, ну дитя мое. Ну что такое? Ну не надо.
3: Если бы я знал, наверное, что вот сейчас умру.
0: Тихо. Тихо,
3: уста мои.
0: Ну, дитя
3: может,
0: мое, дитя мое.
3: Может, дерзнули
0: бы. Во всем, что вы говорите, нет ни капли здравого смысла. Боже мой, кто это стучится ко
4: мне? Почему вы закрылись?
0: Ой, это мой муж. А вы в одной курточке. Рукава засучены, шея голая. Уходите отсюда скорей, скорей, скорей.
4: А вы не открываете?
0: Дело в том, что я здесь. Одна!
4: Уходите. Одна? Уходите. С кем вы разговариваете?
0: С вами, разумеется. Уходите отсюда скорее.
3: После того, что было вчера и сегодня утром, он меня убьет на месте.
5: Керубину прячется в туалетную комнату, запирая за собой дверь.
0: Боже,

0: Прежде вы как-то не имели обыкновения запираться.
1: А я разбирала с Сюзанной вещи. Она только что вышла к себе.
0: Ваш вид, ваш голос, все говорит о том, что чем-то вы взволнованы.
1: А в этом нет ничего удивительного. Мы говорили с Сюзанной о вас. Да, я повторяю, она только что вышла к себе.
0: Говорили обо мне?
1: Да.
0: А я вернулся с охоты. Меня смутило одно обстоятельство. Когда я садился на коня, мне подали записку. Я не придал ей никакого значения, но она меня расстроила.
1: А что такое, граф? Что за записка?
0: Вы графиня. Или вы, или я. Мы окружены людьми очень злыми. Меня уведомляют в записке, что некто, кого я числю в отсутствии, будет искать свидание с вами.
1: Ну, боже мой, боже мой. Кто бы ни был этот дерзкий, ему пришлось бы проникнуть сюда. Я ведь сегодня решила никуда не выходить.
0: А вечером на свадьбу Сюзанны?
1: Нет, нет, никуда решительно. Мне очень не здоровится.
0: Хорошо, хоть доктор здесь.
1: Да, очень не здоровится.
0: Ах, что такое? Ну, разина. Ох, так плохо.
1: Да.
0: Что там за шум?
1: Какой шум?
0: Там кто-то стул опрокинул.
1: Нет, я ничего не слыхала.
0: В туалетной комнате кто-то есть?
1: А кто там может быть?
0: Я не знаю, я только что вошел, хотел у вас спросить.
1: Ну кто-кто? Там, вероятно, Сюзанна убирает.
0: Как Сюзанна убирает? Она вы только что мне сказали, что она прошла к себе.
1: Да, она прошла к себе, может быть, туда, я не знаю.
0: Да, если Сюзанна, что ж вы так взволнованы?
1: Ах, я взволнована.
0: Да, взволнованы. Да.
1: Из-за моей камеристки.
0: Вот я не знаю, из-за камеристки или нет, но вы смущены, это мне очевидно.
1: А по-моему, эта девушка, несомненно и очевидно, смущает вас. И ваши мысли заняты ей гораздо больше, чем мной.
0: Мои мысли заняты ей настолько сильно, что я хотел бы видеть ее немедленно.
1: А я вполне допускаю, что вы хотите часто ее видеть. Но уж ваше подозрение имеет так мало под собой оснований.
0: Тем легче их будет рассеять. Сюзанна!
1: Она раздета!
2: Появляется Сюзанна, граф и графиня ее не замечают.
1: Она раздета, граф! Разве можно так врываться к женщине? Она примеряла платье, которое я дарю ей к свадьбе. Услыхала ваш голос и убежала.
0: Переодевается?
1: Да.
0: Выйти не может?
1: Нет.
0: Но отвечать-то может?
1: Нет.
0: Ах, нет. Сюзанна, я вам приказываю, выходите немедленно.
1: Сюзанна!
0: Приказываю немедленно, выходите.
1: Я запрещаю вам отвечать. Неслыханное тиранство. В любом другом месте я была бы бессильна вам помешать. Но я надеюсь, что в моей комнате... Ла-ла-ла-ла-ла-ла.
0: А я надеюсь немедленно узнать, что за таинственная Сюзанна находится в туалетной. Но я понимаю, просить у вас ключ совершенно бессмысленно, но выломать эту легкую дверь мне лично ничего не стоит. Эй, ко мне сюда,
1: граф!
0: Быстро! Кто-нибудь! Ко мне сюда!
1: По одному подозрению взывать слуг, мы же опозорим себя в глазах всего замка.
0: Правый, правый, правый. Я и один легко с этим справлюсь. Руку! В таком пустяке вы мне не откажете?
1: О, нет, граф, я ни в чем не смею вам противоречить.
0: Боже мой, чуть было не забыл запереть дверь на женскую половину.
1: Ой, непоправимая оплошность.
0: Дверь заперта? Вот теперь вы будете абсолютно чисты. Руку! Ну, а та, Сюзанна, пусть подождет. И самым слабым наказанием для нее...
1: Сказать по совести, граф, все это... До того возмутительно!
0: Ну?
2: Граф уводит графиню, Сюзанна подбегает к дверям туалетной комнаты.
1: Геломино! Геломино, выходите, это я, Сюзанна!
3: Сюзон, какое ужасное происшествие!
1: Геломино, уходите, у нас нет ни минуты времени!
3: Куда уходить?
1: Ой, я не знаю, ну уходите куда-нибудь!
3: Ну куда, если некуда?
1: Но ведь после того, что случилось, он же вас в порошок сотрет, ну, и мы погибнем. Ну, бегите к Фигаро и все ему расскажите.
3: Окно в сад, одну-две клумбы придется испортить.
1: Что вы? Целый этаж, это немыслимо, вы расшибетесь.
3: Сюзан, с дороги дорого время, Сюзанна.
1: Нет, нет. Керубина!
3: Сюзон!
1: Керубина!
3: Сюзон, этот поцелуй принесет тебе счастье.
1: Керубина!
3: В пылающую бездну! И туда прыгнул бы я, лишь бы ничем не повредить моей крестной маме!
1: Керубина! Керубина! Ах, сорванец! Ну, граф! Теперь вы можете делать все, что вам заблагорассудится, а уж я как воды в рот наберу.
0: Графиня!
1: Да.
0: Так, прежде чем выломать эту дверь, я очень прошу вас, ну вы подумайте о последствиях. Ах. Откройте-ка дверь сами.
1: Ах.
0: Так.
1: Ах, граф! Граф, неужели вы могли подумать, что я...
0: Что бы вы мне сейчас не говорили?
1: Что я способна забыть свой долг, что я способна...
0: Я все равно увижу, кто прячется в туалетной.
1: Хорошо, вы увидите, но только вы слушайте меня спокойно.
0: А, значит, там не Сюзанна.
1: Дело в том, что этот человек вам совершенно не опасен.
0: Так.
1: Мы придумали одну шутку, очень невинную, я вам клянусь.
0: Вы мне клянетесь?
1: Я клянусь, что и он, и я.
0: Он и я.
1: Мы были далеки от мысли вас оскорбить.
0: Мужчина!
1: Мальчик!
0: Мальчик?
1: Мальчик.
0: Кто?
1: Ой, Боже, милосердный, я не могу.
0: Говорите. Говорите.
1: Боже, помоги мне.
0: Я убью его.
1: Я не могу этого сказать.
0: Я убью его.
1: Это маленькая Керубина.
0: Паш! Ну, подлец.
1: Граф, граф, вы так разгневны, что я трепещу за него.
0: Отойдите от двери.
1: Не отдавайте.
0: Отойдите от двери.
1: Я краснову подозрению.
0: Отойдите от двери.
1: Тот беспорядок в его одежде, который вы заметите.
0: Беспорядок в одежде?
1: Да. Он хотел нарядиться женщиной.
0: Да.
1: Он в одной курточке.
0: Да.
1: Рукава засучены. Шея голая.
0: Шея голая.
1: Ой.
0: О. Шея голая. Хотели остаться с ним в этой комнате.
1: Нет.
0: Недостойная супруга. Ну, вы останетесь в ней. Надолго. Но прежде я хотел бы выгнать отсюда наглеца, но уж так выгнать, чтобы он больше никогда на глаза ко мне не попадался.
1: Пощадите ребенка!
0: Встать! Отойди.
1: Хорошо. Я встану. Я отойду. Я отдам ключ от моей комнаты. Но ради нашей любви.
0: Какой любви?
1: Ой, Боже, Боже, он погиб. Боже мой, он погиб.
4: Ну, убейте же этого злого пажа, граф.
0: Сюзан.
1: Ой.
0: Ах, там еще кто-то должен быть.
1: Сюзанна, я вне себя от страха.
4: Сударыня, придите в себя, он далеко, он выпрыгнул в окошко.
1: Ой.

0: Графиня? Никого нет. Графиня? Хорошо. Нет, как хорошо сыграла свою роль.
1: А я ваше сиятельство.
0: Хороши шуточки. Вы что, дурачились?
1: Да, а почему бы не подурачиться, граф?
0: Ну, слушай, Сюзанна, что ж ты не открывал, я тебя звал.
1: А я там как раз переодевалась на скорую руку. А так как у меня все держится на булавочках, так ее сиятельство была совершенно права, когда запретила мне выходить.
0: Чем напоминать мне о моих промахах? Взяла бы, помирила меня с графиней.
2: Нет, граф.
0: Ну, Розина.
2: Подобная обида не забывается.
0: Ну, Розина.
1: Сюзан. Нет, я... нет, я уже не та Розина, которой вы когда-то добивались. Я бедная графиня Альмавива, которую вы уже больше не любите.
0: Ну, жаль.
1: Нет, свой. У вас ко мне жалости нет. Я лучше уйду в монастырь Урсулина.
0: Ну, куда? Тут еще эта записка, которая привела меня в ярость.
1: Ах, я была против этой записки.
0: Что-что? Вы о ней знали?
1: Нет, это легкомысленный Фигаро.
0: Что Фигаро?
1: Передал ее Базилю.
0: А Базиль сказал, что передал какой-то крестьянин. Ну, двоедушный пивун, ну, переметная с ума. Ну, ты мне ответишь за все.
2: Вот это мужчины. Сами просите прощения, а других не прощайте.
1: Нет, если бы я, приняв соображение, что вас расстроила записка, решилась бы вас простить, я потребовала бы всеобщей амнистии.
0: Всех! Я всех прощаю, ну всех! Ну, скажите же вы еще раз, что вы меня прощаете.
2: Как
0: ну,
2: раз я говорила это слово.
0: Ну, произнесите это слово.
1: Я этого не слышала.
0: Ну, Сюзанна, да. ну я не знаю.
1: Вообразить,
0: ну,
1: что в туалетной комнате графиня. Да, мужчина. Не верить мне,
0: да,
1: когда
0: я
1: сам говорила.
0: Ну, я не думаю, ну вот, ну вот я ну на коленях.
2: Ой, Сюзон, какая я слабая женщина. Какой пример я подаю тебе? Вот и верь после этого женскому гневу.
1: Ах, ваше сиятельство! Ну разве можно с мужчинами не помириться?
0: Ну разве можно с мужчинами не помириться? Да. Ох, вы плакали, вы смеялись. На лице вашем было написано смущение. Вы сейчас еще смущены. Бог мой. Это говорят, что мы мужчины сильны в дипломатии. Мы дети.
2: Дети?
0: Да, это вас король должен был послать в Лондон. Очевидно, прекрасный пол. Ну, так изучил это искусство.
1: Фигаро.
3: Я бежал. Сломя голову, мне сказали, что графиня больна. Но я с радостью вижу, что все благополучно.
1: Да-да.
0: А вы вообще необыкновенно внимательны.
3: Это мой долг, ваше сиятельство. Но раз все благополучно, то осмелюсь вам доложить, что молодые ваши вассалы обоего пола собрались внизу со скрипками, волынками и ждут, когда вы мне позволите вести мою невесту.
0: Кто же в замке останется? Присматривать вон за графиней?
2: Ну, присматривать? Ну, что вы?
3: А чего присматривать, ваше сиятельство? Графиня, здоровая женщина. Ну, о чем вы говорите, ваше сиятельство?
0: Да здоровая-то она здоровая. А вдруг какой-нибудь незнакомый мужчина явится к ней на свидание?
2: Ну что?
3: Мужчина?
0: Да, мужчина.
3: Незнакомый? Ну, ваше сиятельство, какой мужчина?
0: Ну, какой мужчина? Мужчина, написавший записку, которую вы передали Базилю.
3: Кто вам сказал, ваше сиятельство?
0: Даже если бы я ничего не знал, то вот сейчас, по этой твоей физиономии, я тотчас бы понял, что ты мне...
3: Значит, это не я лгу, ваше сиятельство, а физиономия лжет, в конце концов. Ну.
1: Бедный мой Фигаро, да перестань ты попусту расточать свое красноречие. Да ведь мы уже рассказали графу все.
3: Все рассказали?
1: Все, конечно.
3: А что все, ваше сиятельство, я понятия не имею.
1: Ну кто-то написал эту самую записочку.
3: Я?
1: Для того, чтобы его сиятельство, вернувшись с охоты, подумал бы, что в туалетной комнате графини находится Паш, где в это время была я, переодевалась.
3: Ты там переодевалась?
1: Переодевалась.
3: А я это все написал, да?
0: Ну, на это что можешь сказать?
3: Ну, что сказать, ваше сельство? Молодцы! Что я могу сказать на все?
2: Ну, перестаньте запираться, Фигаро, шутка окончена.
3: Шутка окончена.
4: Окончена шутка. Шутка окончена. Ты для шутки взял, написал эту записку, да?
3: Да.
4: Да?
3: Да.
4: Да?
3: Да.
4: Да!
3: Да, нет, ваше сельство. Ну, раз этого так желает Сюзо, раз этого так желает графиня, раз, в конце концов, так желаете вы сами, то, наверное, нужно, чтобы я тоже пожелал признаться. Угу. Хотя, ваше сиятельство, я бы на вашем месте не верил ни одному слову из того, что мы сейчас тут вам рассказали.
0: Ух, вечно лжет, несмотря на полную очевидность. Мне это надоело.
3: Ваше сиятельство!
2: Ваше сиятельство!
3: Вы что, уходите? Не отдав никаких распоряжений относительно нашей свадьбы, ваше сиятельство.
2: Они завещают мне терпение.
0: Ну, где Марселина? Где она?
5: Ваше сиятельство! Прикажите, наконец, забрать решетками окна, что выходят в сад. Из этих окон выбрасывают всякую всячину, а нынче того лучше. Целого мужчину выбросили.
0: Что?
5: Из этих окон? Вот.
2: Выручай, Фигаро, выручай! Фигаро, выручай!
5: Вообще, если посмотрели бы, что с моими левкоями сделали.
3: Антонио. А. Ой, фу. Ваше сельство, фу. С утра пьяный, а?
5: Ничуть не бывало. Ваше сельство, ничуть не бывало. Это у меня остатки вчерашнего.
4: Где этот мужчина?
5: Где он?
4: Где этот мужчина?
5: Где он?
4: Ну, где он?
5: Вот я тоже говорю, где он? Пусть мимо во что бы то ни стало поймают. Я ваш слуга? Вы мне доверили ваш сад, туда упал человек. Ох. Сами понимаете, ваше сельство, тут задета моя честь.
4: Ах, это твоя честь.
5: Моя.
3: Антонио, ну что ж так все, и будем пить.
5: Перестань, ну, я пить, я бешеным сделаюсь.
2: Антонио, но пить без всякого повода.
5: Сударыня, пить, когда никакой жажды нет. И во всякое время заниматься любовью.
3: Что ты говоришь?
5: Вот этим мы и отличаемся, Антонио, от других животных.
0: Антонио, ты будешь отвечать, или я тебя вообще вышвырну вон!
5: Разве я уйду?
4: Что?
5: Ваше сиятельство, ежели у вас вот тут так мало, что вы не дорожите добрым слугой, я не настолько глуп, чтобы прогнать доброго хозяина.
4: О, боже мой, Фигаро! Антонио! Ты говоришь, что из этих окон выбросили мужчину.
5: Вот только что! Ну, в белой курточке, так. Как он задал стрекача. Вообще, я был за ним, вот так лихо приладился вот этой вот рукой об решетку. Вообще, у меня вот этот палец ни туда, ни сюда.
4: Антонио! Ты бы мог узнать этого мужчину?
5: Еще бы! Ну? Ежели я только бы успел его разглядеть.
2: Он его не видел!
3: Из-за горшка с цветами такой шум! Сколько тебе за твой левкой, плакса? Ваше сиятельство, только ради бога, не трудитесь искать. Это я выпрыгнул.
4: Как это ты?
3: Ну, я.
5: Сколько тебе, плакса? Стало быть, вы раздались за это время. Вы давеча такой щупленький были, куда ниже ростом.
3: Ну, так понятно, когда прыгаешь, сядемочка сжимаешься. О чем ты говоришь?
5: Мне сдается, прыгнул этот тонкий, как петушья нога, Паша.
0: Керубина!
3: Керубина!
0: Он!
3: Керубина, да?
5: Да.
3: Он специально для этого прискакал на коне из Севильи, куда он, наверное, уже прибыл.
5: Этого не говорю! Я не видел, чтобы выпрыгнул конь! А то бы я так прямо и сказал, конь!
3: Это я был на женской половине, в белой курточке. Сегодня такая жара, ждал Сюзанетту. Вдруг слышу голос вашего сиятельства. Невероятный шум, и тогда сам не знаю почему, на меня напал страх.
4: Испугался.
3: Да, из-за этой записки. И тогда я от великого ума прыгнул прямо на клумбы и даже слегка ушиб правую ногу.
4: Это левая.
3: Ах, это левая. А, значит, это правая.
5: Раз это были вы, стало быть, это я вам должен отдать тот клочок бумажки, который выпал у вас из курточки, когда вы падали.
0: Дальше.
3: Попался.
0: Так. Ну, я надеюсь, что вы были не настолько испуганы, чтобы забыть, что это за бумага, да как она у вас оказалась.
3: Вот это?
4: Да, вот это.
2: Сюзанна,
4: это что?
2: Сюзанна, это приказ.
3: А, ну, разумеется, не забыл.
0: Так, это что?
3: Вот это?
0: Вот это, да, вот это что?
3: А,
0: ну?
3: Ваша честь, вы знаете, у меня их так много, и на каждую приходится отвечать. Вот здесь вот письмо от Марселины на 4 страницах. Кстати, чудное письмецо. А где-то, где-то здесь была опись мебели малого замка. Выронил письмо этого бедняги-браконьера, которого, ваш сеть, которого вы изволили посадить в тюрьму.
2: Приказ Керубина.
4: Ну, мастер по части уверток, вспомнить не можете.
6: И вы сельце спрашиваешь, вспомнить, значит, не можете.
3: Ну что, у меня всякая дрянь будет бурчать под носом.
4: Память здесь, а? Вам изменяет?
3: Это же приказ о назначении бедного нашего мальчугана. Он мне дал, а я забыл вернуть, а? Пошалый, а? Ну что же он будет делать без приказа? Это надо, надо скорее бежать.
4: Да, куда? Стоп, стоп, стоп! Не надо бежать! Зачем он вам-то его передал?
3: Он говорил, что там чего-то не достает.
2: Чего? Печать.
4: Чего там не достает? Там все, что...
3: Ну, чего там не достает? Чего там не достает?
2: Печать!
3: Дело в том, что там не достает самой малости. Но просто он говорит, что без этого говорить нельзя.
4: Без чего нельзя?
3: Без печати. С вашим гербом нельзя. Впрочем, может быть, этого не нужно?
4: Нужно. Ну все. В этом доме мне истины уже никогда не добиться.
3: Нет, нет, ваше сиятельство, нет.
2: Как?
3: Вы что, ваше уходите? Вы что, уходите, не отдав никаких распоряжений относительно нашей свадьбы, ваше сиятельство?
7: Вбегает Марселина, за ней доктор Бартолео.
8: Не отдавайте никаких распоряжений. Прежде чем оказывать ему милость, выслушайте меня и рассудите нас по справедливости. Этот человек связан со мной некоторыми обязательствами.
3: Минуточку. Обязательствами? Какого рода? Объясните.
8: Да, я объяснюсь. Бесчестный человек.
4: Марселина, о чем идет речь?
3: Ваше сиятельство, расписка в том, что я взял денег взаймы. Только и всего.
8: С условием... На мне жениться.
3: Марселина.
8: Ваше сиятельство, вы верховный судья провинции.
4: Марселина, Марселина, в суд.
8: В суд.
4: С этим в суд.
8: В суд.
4: Я каждого готов рассудить по справедливости.
9: В таком случае, ваше величие, позвольте мне предъявить права на... На Марселину.
4: Постеснялся бы показываться мне на глаза, олух царя небесного.
6: Вот уж, ей-богу, припечатал так припечатал. Очень подходящее название.
4: Марселина?
8: Да?
4: Свадьба будет приостановлена впредь до рассмотрения ваших притязаний. Каковое рассмотрение станет предметом открытого судебного разбирательства, которое состоится в большой... Аудиенс в зале. Базиль, мой верный и, как выяснилось, очень надежный слуга. Бегите в село и приведите всех членов суда.
9: Для разбора ее дела.
4: Да, а заодно прихватите этого крестьянина, который передал вам записку.
9: Откуда я его знаю?
4: Фигаро, он отказывается...
9: Я не для того поступал на службу к вам в замок, чтобы быть у вас на побегушках.
4: Для чего вы поступали?
9: Я лучший местный органист. Я учу ее сиятельство играть на клавесине. Даю уроки пения камеристкам и уроки мандолины пажам. Главная же моя обязанность... развлекать ваше общество игрой на гитаре, когда вам будет угодно мне это приказать.
10: Ваше сиятельство! Ваше сиятельство! Ну, пошлите меня, я мигом слетаю.
4: Кто такой? Как зовут?
10: Я Гриб Салель. подпасок. На козочек, значит, пасу. А сюда вытребован для организации потешных огней. Ведь праздник нынче у нас, а здешних судейских крючков я знаю всех. Наперечет. Я мигом слетаю.
4: Молодец. Вот молодец. Хвалю за усердие. Базиль, будете сопровождать этого господина, и чтобы, не дай бог, не было скучно ему в дороге, будете развлекать его игрой на гитаре и своим вот этим пением. Он тоже принадлежит к моему обществу.
11: Чтобы я сопровождал Грипсалейля и играл ему на гитаре.
4: Да, да, не то я вас вышвырну вон.
7: Граф, Марселина, Бартолю и Антонио победоносно уходят.
11: Нет. Сильным не борись. Куда уж мне-то?
12: Друг Жано за святость брака, чтоб с женой не вышло зла. Им огромная собака приобретена была. Нынче ночью шум и драка, еле ноги этот пес от любовника унес.
7: Фигаро удаляется, Сюзанна и графиня остаются одни.
2: Сюзанна, как ты думаешь, мне удалось провести графа? А вдруг он встретит мальчика в замке?
13: Пойду скажу, чтобы его хорошенько спрятали.
2: Нет, нет, нет. После того, что произошло, я не намерена отпускать его вместо тебя в сад.
13: Но я-то ведь тоже не пойду. Опять моя свадьба.
2: Погоди, погоди. А что, если вместо тебя или кого бы то ни было еще пошла я?
13: Как? Вы, сударыня?
2: Да. Тогда уж графу не отпереться. Проучить его за ревность. Уличить в неверности. Это было бы решено. Сейчас же дай знать его сиятельству, что выйдешь к нему в сад. Только чтобы никто.
13: А Фигаро?
2: Нет, я тебе запрещаю.
13: Сударыня, ваш замысел великолепен. Теперь, что бы там ни было, моя свадьба состоится.

0: В одну из торжественных комнат, которую называют тронной залой, поспешно входит граф, за ним его слуга Педрильо.
1: Педрильо!
2: Да, ваше сестра! Слушай, ваше сестра!
1: Педрильо!
2: Да, ваше сестра!
1: Ты меня понял?
2: Да, ваше сестра!
1: Вихрем в Севилью!
2: Да, слушай, ваше сестра!
1: Как приедешь, узнай, прибыл ли Паш.
2: В гостиницу узнать, ваше сестра?
1: Да, Педрильо, передашь пакет и возвратишься назад.
2: А если его там нет, ваше сестра?
1: Педрильо, возвратишься еще быстрее и сообщишь мне. Ступай.
2: Слушай, ваше сестра.
1: Вот Фигаро заставляет себя ждать. Надо будет навести его на разговор и попытаться выведать, известно ли ему что-нибудь о моих чувствах к Сюзанне.
2: О, как раз вовремя.
1: Если она ему проболталась...
2: Уж не без этого.
1: Я женю его на Марселине, а уж мы сообразим, как нам поступить с молодой. Почему опаздываете? Когда вас вызывают?
3: Я упал на клумбы, перепачкался, пришлось переодеваться.
1: На это нужен час?
3: Ну, час не час, а время нужно.
1: Но в этом доме вообще слуги одеваются дольше господ.
3: У них нет лакеев, ваше сиятельство, которые могли бы им помочь.
1: Да. Тебе известно, что король назначил меня послом в Лондон. И у меня было намерение взять тебя с собой в качестве, ну что ли, дипломатического курьера. По зрелым размышлениям.
3: Как? Ваше сиятельство. Ну что, передумали?
1: Я передумал.
3: Нет.
1: Я передумал.
3: Ваше сиятельство.
1: Ты же языка не знаешь английского.
3: Ну как же я не знаю, ваше сиятельство? Нет, я знаю, я знаю.
1: Ты знаешь.
3: Ну я знаю. God damn it. God damn it. Черт возьми. О, дьявольщина. Да чего хороший английский язык. Знать надо чуть-чуть, а добиться можно всего. Кто умеет говорить «God damn it», тот в Англии не пропадет. Вам желательно отведать кусочек хорошей жирной курочки. Ну, зайдите в любую харчевню и сделайте так. «Boy, God damn it», и вам подают. Солонина без хлеба. Какая прелесть, ваше сиятельство. А вам захотелось отведать стаканчик превосходного бургундского. Зайдите в любую харчевню и сделайте так. «Boy, God damn it», и вам подают пиво в жестяной кружке с белой пеной до краев. Какая прелесть, ваше сиятельство. А вы встретили одну из тех милейших особ, которые семенят, опустив глазки, отставив локотки назад, слегка покачивая бедрами. Изящным движением приложите кончики пальцев к губам. God damn it. И она вам даст звонкую пощечину. Значит, поняла. Нет, ну, конечно, англичане в разговоре время от времени вставляют и другие словечки, конечно. Но нетрудно убедиться, ваше сиятельство. God damn it составляет основу английского языка. Ну, попробуй по-английски, ваше сиятельство. God damn it.
1: Я?
3: Да.
1: God damn it.
3: Нет, легче. God damn it.
1: Ну, хорошо. Ну, God damn
3: it. Ну, что такое? Ну, God damn it. Your excellence. It's very important thing study English, indeed, surely. For the first time, maybe some troubles, but in future, I think everything will be all right, I suppose. I'm sure, but...
1: Чего ты хочешь?
3: Ваше сиятельство, если у вас нет других причин оставлять меня здесь...
1: Ему то... хочется в Лондон, очевидно, она ему ничего не сказала.
3: Он думает, что я ничего не знаю. Не будем выводить его из этого заблуждения.
1: Скажи, пожалуйста, ну почему? Почему в твоих поступках, ну, всегда есть что-то такое... подозрительно.
3: Так когда хотят во что бы то ни стало найти вину, то подозрительным становится решительно все.
1: Да, а репутация... У тебя же прескверная репутация.
3: А я лучше, чем моя репутация. Многие ли вельможи могут сказать о себе то же самое?
1: Сколько раз на моих глазах ты добивался благополучия, но никогда не шел честным, прямым путем.
3: Ничего не поделаешь, ваше сиятельство. Слишком много соискателей, и каждому хочется добежать первому. Все толкают, оттирают, опрокидывают друг друга. Кто половчее, тот свое возьмет, а остальных передавит. А с меня довольно, ваше сиятельство. Я отступаюсь.
1: От благополучия?
3: Да.
1: Новости.
3: Вот теперь моя очередь. Ваше сиятельство, вы изволили произвести меня домоправителем. Но это премилая должность. Правда, я не буду курьером, который доставляет животрепещущие новости, но зато... Я буду блаженствовать здесь, с женой, в глуши.
1: Скажи, пожалуйста, кто тебе мешает взять ее с собой в Лондон?
3: Нет. Нет, ваше сиятельство. Мне пришлось бы так часто с ней расставаться, что от такой супружеской жизни мне бы, наверное, не поздоровилось.
1: С твоим умом, с твоим талантом мог бы продвинуться по службе.
3: С умом? И вдруг продвинуться? Ваше сиятельство, ну что вы шутить, что ли, изволите? Раболепная посредственность. Вот кто всего добивается.
1: Ох, тебе надо заняться политикой. Политикой заняться под моим, конечно, руководством.
3: Я ее знаю, ваше сиятельство.
1: Что ты знаешь? Да
3: нет, я знаю, только хвастаться нечем.
1: Ты все знаешь вот так, как английский
3: нет,
1: язык.
3: Знаю,
1: основы, это
3: знаю,
1: не знание.
3: Ваше сиятельство, политика. Политика, это значит прикидываться, что не знаешь того, что известно всем. И что тебе известно то, чего никто не знает. Прикидываться, что слышишь то, что никому не понятно, и не прислушиваться к тому, что слышно всем. Главное прикидываться, что можешь превзойти самого себя. Делать великую тайну из того, что никакой тайны не составляет. Запираться у себя в кабинете только для того, чтобы очинить перья, но казаться глубокомысленным. Когда у тебя в голове ветер гуляет, худо ли, хорошо ли, но разыгрывать персону. Плодить наушников, прикармливать изменников, доносы писать, распечатывать письма, но при этом стараться важностью цели оправдать убожество средств. Ваше сиятельство, вся политика, не сойти мне с этого места.
1: Это не политика, это уже интрига.
3: Ну, политика, интрига. Вы называете, как хотите. По-моему, они друг дружке сродни.
1: Ему не хочется в Лондон, очевидно, она ему все рассказала.
3: Я его поддел на удочку.
4: Надеешься, да? Вот я вижу, что ты надеешься выиграть судебное дело с Марселиной.
3: Ваше сиятельство, ну неужели вы станете мне вменять в вину, что я отказываюсь от старой девы, в то время как вы отбиваете у нас одну молоденькую за другой?
4: Суд не считается ни с чем, кроме закона.
3: Снисходительного к сильным и неумолимого к слабым.
1: Ты что думаешь? Я с тобой шучу?
3: Кто вас знает, ваше сиятельство? Время – честный человек, как говорят итальянцы. Ну, а они всегда говорят правду. Вот время мне покажет, кто мне желает зла, а кто мне желает добра.
1: Ну, придется женить на старухе.
3: Он вел со мной тонкую игру, а много удалось ему выведать.
5: Ваше сиятельство.
1: Да.
5: Простите, ваше сиятельство.
1: Что случилось?
5: А вы что, сердитесь?
1: Что вам нужно?
5: У графини болит голова. Я пришла попросить у вас флакон с эфиром.
1: Сейчас. Прошу.
5: Я верну вам его через минут.
1: Не надо. Оставьте себе. Влюбленной невесте, теряющей жениха, он может пригодиться.
5: А если уплатить долг Марселине из приданого, которое вы мне обещали?
1: Я обещал.
5: Ваше сиятельство, мне кажется, я не ослышалась.
1: Вы не ослышались, а нужно было бы, чтобы вы еще и послушались. Не надо ко мне подходить.
5: Мой долг всегда повиноваться вашему сиятельству.
1: Чего раньше-то молчала?
5: Правду никогда не поздно сказать.
4: Как стемнеет. Выйдешь в сад.
5: Ну, разве я там не гуляю каждый
4: Почему
5: вечер?
4: Почему холодна? Была утром со мной.
5: Утром, утром. Опасно. ваш за кресло.
1: Ну, это верно. Слушай, я посылаю записки через Базили, ты не отвечаешь.
5: Ой, ваше сиятельство, очень мне нужно, чтобы какой-то Базили...
1: Да, это верно. Слушай, еще есть некто Фигаро. Я боюсь, что ему ты рассказала все.
5: Да, конечно. Ему я рассказала все.
1: Ну, вот видишь.
5: Кроме того, о чем ему знать не положено.
1: Прелесть, ты моя... Ты моя прима... Если обманываешь, ни приданного, ни свадьбы не будет.
5: А не будет свадьбы, не будет и права первой ночи.
1: Ну, откуда что берется? Ну, неси флакон, графиня ждет.
5: Флакон?
1: Да.
5: Он не нужен.
1: Как?
5: Ну, не могу же я с вами говорить без всякого предлога.
1: С ума сойду.
5: Пойти все рассказать графине.
0: Граф, уходя, задерживается в дверях, вбежавший Фигаро, не замечая его, бросается к Сюзанне.
3: Сюзанна! Сюзанна! Сюзанна! Ты куда мчишься после разговора с его сиятельством?
5: Слушай, судись сколько хочешь, ты уже выиграл свое дело!
3: Подожди, подожди, Сюзанна!
4: Ты уже выиграл свое дело!
1: Наглецы! Ну, ничего. Приговор суда будет вынесен с соблюдением всех формальностей.

0: комнату входят судья Бредоазон, за ним Марселина и доктор Бартолео.
1: Милостивый государь,
2: да?
1: Разрешите мне ознакомить вас с моим делом.
2: Ну что же, заслушаем словесные показания.
3: Речь пойдет о брачном обязательстве.
1: Да, да, и о долговой расписке.
2: Я понимаю, понимаю, прочее, прочее. Дальше.
1: Нет, милостивый государь, никаких и прочее.
2: Я понимаю. Денежная сумма вам вручена.
1: Нет, нет, сударь, это я дала ее взаймы.
2: Понимаю. И вы требуете, чтобы вам ее возвратили.
1: Да нет, сударь, я требую, чтобы он на мне женился.
2: Понимаю. А он-то хочет на вас жениться?
1: Нет, сударь, в том-то и дело, не хочет.
2: Вы что думаете, я не понимаю, в чем состоит ваше дело?
1: Не понимаете. Что это такое? Что это он будет нас судить?
3: Я сам удивляюсь.
2: Да. А для чего же я покупал эту должность?
1: Боже мой, как это дурно, что должности у нас продаются.
2: Вы правы, лучше было бы, если бы их раздавали бесплатно. С кем вы судитесь?
1: Вот, с этим бесчестным человеком.
4: Посиди на хус. Я не помешал?
2: Нет.
4: Господин судья, его сиятельство сейчас придет.
2: Ой, где-то я видел этого малого.
4: Меня?
2: Да.
4: А, да-да, у вашей супруги в Севилье.
2: Ага.
4: Я был вызван к ней для услуг.
2: Когда именно?
4: Меньше, чем за год до рождения вашего младшего сынка.
2: Ага.
4: Кстати, чудный парень. Я им горжусь.
2: Да-да-да, он у меня самый красивый.
4: Да, ну это понятно.
2: А на ты-то, говорят, здесь озорничаешь.
4: Да, нет, здесь...
2: Брачные обязательства, дуралей. Ты видел моего помощника, дубльмена, секретаря суда? Он славный малый, но он своего не упустит.
4: Обе лапы запускает.
2: Надо же формальности соблюдать.
4: Сударь, я ведь целиком полагаюсь только на ваше беспристрастие.
2: Ну что ж, милый друг, раз ты так все хорошо понимаешь, мы разберем дело твое до тонкости, но если ты действительно взял взаймы и не отдаешь...
4: Это значит, вроде бы я ничего не брал.
2: Правильно.
4: Конечно.
2: Да нет, это неправильно. Что ты сказал?
5: О, господин Бредоазон.
2: Ваше.
5: Господь с вами, вы в мантии. Да что вы, дельце-то домашнее, обыкновенный выходной костюм, и то был бы слишком торжественный.
2: Нет, ваше сиятельство, форма, знаете ли, форма. Над судьей в кургузом кафтанчике может кто и посмеется, а уж при одном виде прокурора в мантии невольно в дрожь бросит. Форма, форма.
5: Откройте двери.
6: Откройте двери.

0: Что он идет?
1: Так, Супермен, огласите дела.
2: Слушаюсь. Барпагараб, Мадлен Николь Марселина де Вертолюр.
3: Да-да.
2: Старшая дочь, садитесь. Возбуждает дело против Фигаро. Имя, данное при крещении, отсутствует.
4: Аноним.
1: Аноним? А разве есть такой святой?
4: Да, это мой святой.
1: Это его святой. Дальше.
2: Так, против анонима Фигаро. Звание?
4: Дворянин.
5: Вы дворянин?
4: Ваше сиятельство, была бы на то воля Божья, я мог бы быть и сыном принца.
5: Ну тогда продолжай.
2: Возбуждает дело об уклонении вышеупомянутого Фигаро от бракосочетания с вышеупомянутым Вертолюр. Защитником истицы выступит доктор Бартер. Вышеупомянутый Фигаро, будь на то соизволение присутствия, берется сам защищать себя в нарушении обычаев и судебных установлений.
4: Обычай, господин Дублюмен, часто является злом. Клиент, хоть сколько-нибудь сведущий, знает свое дело лучше иных адвокатов.
6: Профессор, я изложу дело в немногих словах. Господа!
2: Вы не истец. Ваша задача только защищаться. Доктор Бартоль, огласите обязательства.
4: Да, доктор, прошу вас, огласите обязательства.
6: Оно недвусмысленно, ваше сиятельство.
1: Необходимо с ним ознакомиться.
6: Пожалуйста, ваша милость.
2: Тише, господа!
6: Текст обязательства предельно ясен. Я, ниже подписавшийся, сим удостоверяю, что получил от девицы Барпаграб и так далее, Марселины де Вертолюр в замке Агуас Фрескас 2000 пиастров наличными. Каковую сумму? Сумму! Я обязуюсь возвратить ей в этом замке по ее все равно требованию ли, простому напоминанию ли, и в благодарность за это женюсь на ней. Подписано просто-напросто Фигаро. Мое заключение сводится к следующему. Ответчику надлежит уплатить по долговому обязательству и жениться на девице. Господа, господа, никогда еще суд не рассматривал более любопытного дела. Мы начнем с Александра Македонского, который тоже в свое время дал обязательство жениться на прекраснейшей Фалистриде, но Фалистрида не могла.
5: Простите, да? Нам необходимо удостовериться в подлинности документа.
6: Пожалуйста, ваше сиятельство.
1: Да. Какие у вас есть замечания, Фигаро, по существу документ?
4: Ну, а я должен заметить, господа, что то ли по ошибке, то ли по рассеянности, может быть, предумышленно, но текст был прочитан неверно. Ибо в писанном тексте не сказано, каковую сумму обязуюсь возвратить ей и жениться на ней, а сказано, каковую сумму обязуюсь возвратить ей или жениться на ней. Господин Бартоло, это не одно и то же.
5: Что стоит в документе?
6: И!
4: Или, ваше сиятельство.
1: Дубльмен, прочитайте сами.
4: Да, я прошу.
2: Очень неразборчиво написано. Тут клякса.
4: Где клякса?
2: Вот, пожалуйста.
6: Ваше сиятельство, я утверждаю, что это соединительный союз и соединяющие соотносительные члены предложения. Иными словами, я уплачу девице и женюсь на ней.
4: Ваше сиятельство, а я утверждаю, что это разъединительный союз или упомянутый вами, господин Бартоло, глаголы разъединяющие. Уплачу или женюсь. Вы, доктор Бартоло, филолог.
6: Да!
4: А я профессор филологии.
5: Как нам поступить?
1: А черт его знает, ваше сиятельство.
6: Чтобы разом покончить с этим и не цепляться за слово, ну хорошо, Давайте порешим, что под кляксой стоит не одна буква, а три.
4: Я требую занесения этого в протокол. Я прошу,
6: Я возражаю. Не возражаю. Столь дешевый прием все равно не спасет ответчика. Сейчас рассмотрим кляксу в этом смысле. Каковую сумму я обязуюсь возвратить ей в этом замке по ее срок требованию ли, простому напоминанию ли, клякса, женюсь на ней. Под кляксой три буквы. Первая из них видна вполне ясно. Это буква Г, которую ваше сиятельство в простоте душевной мы приняли за половинку буквы И. Две остальные буквы это Д и Е. Г, Д и Е. Теперь прочтем. Каковую сумму я обязуюсь возвратить ей в этом замке по ее судьбе требованию ли, простому напоминанию ли, где женюсь на ней.
4: Ваше сиятельство, я утверждаю, что под кляксой стоит или.
6: Там стоит где?
4: А я утверждаю, что под кляксой стоит или.
6: Там стоит где?
4: Где?
6: Где?
4: Доктор Бартелло полагает, что я забыл грамматику. Если бы там стояло где, доктор, перед где стояла бы запятая. А ее там нет.
6: Там запятая есть.
4: Ее там нет.
6: Там запятая была.
4: Ее там нет и не было.
6: Тогда она там будет.
4: А с каких это пор доктор Бартелло, человек, который женится, обязан еще и долг возвращать невесте?
6: По нашим законам имущество супругов раздельно.
4: По нашим законам плоть супругов не едина. Коль брак, это всего лишь расписка.
6: Васильевич, это мошенник.
5: Чего может требовать истица? Брака или платежа? Исключает одно другое. Что нам заявляет ответчик? Ну, не желает он жениться.
6: Да в этом-то он хоть волен.
4: Я выиграл. Марселина. Не унывайте, не унывайте.
5: Суд постановляет. Ответчику надлежит вернуть истице 2000 пиастров наличными или сегодня же жениться на ней.
6: Виват!
3: Я выиграла!
6: Виват!
4: Я проиграл.
6: Великолепный приговор!
3: Наконец-то! Наконец-то я смогу вздохнуть свободно!
6: Стало быть, ты мне больше уже не зять! Пойду все расскажу Сюзанне!
4: Ваше сиятельство! Ваше сиятельство! Вы что, уходите, да?
5: Все решено.
4: Что решено?
5: Все решено.
4: Ух, этот мне пузан!
6: Что значит пузан?
4: Все-таки я на ней не женюсь. Как-никак, я дворянин.
6: Вы на ней женитесь.
4: Без согласия моих благородных родителей.
6: Назовите их нам и укажите.
4: Дайте срок, я с ними увижусь. Я уже 15 лет их разыскиваю.
6: Хвостун, подкидыш!
4: Нет, доктор, я был не подкинут, а потерян. Точнее сказать, меня украли.
5: Украли, потеряли. Ну, докажите. Будете здесь опять кричать, что вас оскорбляют?
4: Ваше сиятельство, эти кружевные пеленки и золотые вещи, найденные при мне разбойниками, не доказывают, что я благородного происхождения. То отличительные знаки на моем теле свидетельствуют о том, как дорог я был моим предусмотрительным отцу и матери. Вот знак на руке, пожалуйста.
3: У тебя на руке знак шпателя?
4: Да.
3: Боже мой, это он.
4: Это я.
6: Кто это он?
3: Эммануэль!

0: его мать.
1: И теперь он, конечно, на ней не женится.
2: О, боже. Я тоже на ней не женюсь.
3: Ха! Это же ваш сын!
4: Даже
3: вы же мне клялись! Вы клялись!
2: Я был глуп, ваша милость, если подобные клятвы к чему-нибудь бы обязывали, пришлось бы пережениться решительно на всех!
1: Если бы все рассуждали так, как вы, никто бы ни на ком никогда не женился!
3: На что нам отказ бесчестного человека, сын мой? У тебя будет нежная супруга и любящая мать! Мы будем ухаживать за тобой!
4: 20 раз и за сотни икю готовы был отправить на тот свет этого господина, который теперь оказался моим отцом. Папочка!
3: Остановитесь! Остановитесь!
1: Сюзанна!
3: Не надо его женить! Я уплачу этой женщине из приданого, которая мне пожаловала моя госпожа!
2: Черту!
4: Ну все в заговоре против меня!
1: Плати, плати, плати! А не вон что видишь!
3: Ну, с меня довольно! Нагляделась! Дядя, пошли отсюда!
4: Сюзанна, ну вглядись лучше в эту женщину! Как ты ее находишь?
3: Отвратительная женщина!
4: Да здравствует ревность! Сюзанетта! Марселина, моя мать!
3: Обними свою мать, Сюзанетта! Этот негодник, который тебя дразнит, это мой сын! Мама!
1: Это что, с сегодняшнего дня?
4: С сегодняшнего дня не стало об этом известно, Антонио.
3: Когда моя душа рвалась к нему, она не понимала одного побудительной причины. Во мне говорил голос крови.
4: А во мне голос рассудка всегда.
3: Дети мои, вот, вот иди сюда. Вот эта расписка, это тебе мое приданное.
4: Спасибо.
3: Вот тебе
4: спасибо.
3: Еще одно приданное.
4: Спасибо.
3: Дети мои, обнимите меня. На вас перенесу я всю свою нежность.
2: Да я действительно дурак.
4: Конечно.
1: Да брось ты! Телячьи нежности разводей.
4: Антонио.
1: В хороших семьях как заведено. Сперва под венец мать и отец. Ваш отец с матерью отдали друг дружке руку.
2: Руку! Вот! Пусть моя рука, Бартоло, отсохнет и отвалится, прежде чем я стану мужем матери негодяя.
1: Я попросил бы вас не плевать бы не отец, а вроде как мачеха. Не выйдет у нас это дело.
3: Дядечка!
1: Как он есть ничей ребенок, буду я за него отдавать ребенка своей родной сестре.
2: Достаточно ли дело, болван? Каждый человек это чей-нибудь ребенок.
1: Да слыхали мы, не получит он ее.
4: Не стойте, господа.
2: Вот теперь ты ищи себе человека, который бы тебя усыновил, а я удаляюсь.
1: Не уходи.
3: Папа, куда вы? Это же ваш сын.
4: Это же ваш сын, папа.
3: Это же ваш сын, который пошел в вас умом, лицом, талантом.
4: А, кстати, не стоил вам ни одного икю, папа.
2: Отец, то икю, который ты украл у папы.
4: Никогда это было.
2: Он у папы. Да
3: не вспоминайте,
2: доктор. Сюзанночка. Что же это я? Что же это я? Я распустил нюню, как мальчишка. Это выходит, что я еще глупее вот этого господина.
1: Что, опять про меня?
2: Да.
4: Папа.
2: Стойте! Папа. Я еще не дал согласия. Да. Где его сиятельство?
4: Да. Бежим все к его сиятельству. Вырвем последнее слово. Но если он затеет новую интригу, придется все начинать сначала.
2: Окончательно согласен.

0: Галерея украшена букетами и гирляндами цветов, одним словом, убранная по-праздничному. Все приготовлено к подписанию брачного контракта. Пока здесь только Фигаро и Сюзанна.
1: Ну что, бесценная моя, ты довольна? Матушка сумела умаслить доктора. Поломался, поломался, Сюзанна, женится. Ведь их брак – залог того, что мы свою свадьбу отпразднуем.
2: Ты счастлив?
1: Да.
2: Обещаю, что буду любить только моего мужа.
3: Сюзанна, умоляю, сдержи слово, умоляю. И ты явишься близко.

0: блестящим исключением из общего правила.
1: А теперь поговорим о свидании с графом.
0: Нет, нет, не хочу. Не хочу, не хочу. Пусть напрасно ждет вперед наука.
1: Мне было трудно назначить ему свидание, а не пойти. Легче легкого.
2: А ведь я была права. Где один из вас, там непременно и другой. Фигаро, вас ждут с нетерпением.
0: Совершенно верно, сударыня. Я увлекся. Пойду покажу им свое оправдание.
2: Нет, она вас догонит. Сюзанна, у тебя все готово, чтобы нам обменяться платьем?
1: Сударыня, ничего не нужно. Свидание не состоится.
2: Как? Вы раздумали?
1: Нет, это Фигаро.
2: Нет, вы меня обманываете.
1: Боже милосердный.
2: Фигаро не такой человек, чтобы упустить приданое.
1: Сударыня, в чем же вы меня подозреваете?
2: В том, чтобы в конце концов сговорились с моим мужем. Теперь вам досадно, что вы мне открыли его намерение. Я вижу вас насквозь. Оставьте меня, оставьте меня.
1: Сударыня, вы даже представить себе не можете. Какая это для меня обида.
2: Ой, я сама не знаю, что я говорю. Я не знаю, что со мной происходит. Я в последнее время стала такая взбалмошная. Ведь ты же, моя дорогая, не идешь на свидание. А где у вас назначено свидание?
1: Мне запомнилось только слово «сад».
2: Возьми перо. Сейчас мы наметим место.
1: Чтобы я ему писала?
2: Да, нет, сударыня, это необходимо.
1: Лучше
2: я все беру на себя. Слова. На мотив новой песенки. Как чудно вечерком в тени густых каштанов.
1: Дальше?
2: А ты думаешь, он не догадается, да?
1: Все ясно. А чем же запечатать?
2: Вот, вот держи булавку, она и послужит ответом. И напиши на обороте: верните мне печать.
1: Печать?
3: Появляются Фаншетта и другие девушки. Керубино, переодетый в женское платье.
4: Сударыня! Деревенские девушки принесли вам цветы.
2: Прелестные цветы. А кто эта обворожительная девочка, что так себя не смело держит?
5: А это моя двоюродная сестра. Да. Она здесь по случаю свадьбы.
2: Да. А-а-а, прихорошенькая.
3: Графиня прикоснулась губами к колбу Керубина.
5: Ваше сиятельство.
2: Сюзанна, Сюзанна, тебе не кажется, что она на кого-то похожа?
1: Вылитый портрет!
6: Ваше сиятельство! А я вам говорю, что Керубина здесь. Они его наряжали у моей дочери. Все его вещи там так и остались. Вот его офицерская шляпа. Я ее вытащил из узла. А ну-ка, где
7: ищи,
6: он?
7: Вот. Ищи!
6: Это не он. Это не он. Отойди в сторонку. Иди сюда, иди сюда. Вот он, черт побери, наш офицер.
1: О, боже! Какой блудишка!
8: Итак, графиня.
2: Итак, граф, я поражена гораздо больше, чем вы. Во всяком случае, в равной степени возмущена.
8: Так, так. А утром?
2: А утром?
8: Утром, утром.
2: А, да, в самом деле, нет смысла продолжать отрицать. Ну, да, уж. Он пришел ко мне, да. Мы затеяли шутку, которую вот эти дети в конце концов сыграли.
9: Да, ваше сиятельство, мы хотели.
2: А вы застали нас в тот момент, когда мы занимались его костюмом. Вы так вспылили, он скрылся, я смутилась. Ну и общий испуг все довершил.
8: Керубина?
0: Да?
8: Вы почему не уехали?
0: Ваше сиятельство, я...
10: Ваше сиятельство, выслушайте меня, пожалуйста. Помните, что вы говорите всякий раз, когда целуете меня?
8: Ой-ой-ой. Фаншетта.
10: Вы говорите, моя милая, моя маленькая Фаншетта. Если ты меня полюбишь, я сделаю все, что ты захочешь.
8: Когда я это говорил, я просто...
10: Говорили, ваше сиятельство! Пожалуйста, не наказывайте Керубину!
4: Лучше жениться вы на мне.
5: Как же?
4: Я буду любить вас за это без памяти.
8: Фаншетта.
7: Теперь моя очередь спросить вас. И так, граф.
6: И вы туда же, ваше сиятельство.
8: Антонио!
6: Ну, погоди, я ее проучу, как ее покойницу мать. Царство ее небесное. Сударыня, ваше сиятельство, нет, тут вообще-то ничего такого нет. Но когда эти девчонки подрастают...
9: Какой-то злой гений все обращает против меня.
0: Ваше сиятельство! Отпустите девушек, без них нельзя начинать ни празднества, ни танц.
8: Это вы танцевать захотели?
0: Да, ваше
8: сиятельство. Это после утреннего падения из окна, когда вы чуть было не вывихнули себе ногу.
0: Да. Побаливает еще.
8: Побаливает у него.
0: Пройдет. Девушки, идемте.
8: Хорошо, хоть вы на клумбу упали. Там земля рыхлая.
0: А, кстати, ваше сиятельство, это великое счастье, иначе...
6: И чего же он скорчился, когда падал сверху?
0: Ну да, другой половчей меня прямо в воздухе остался бы, да?
6: А в это время маленький Паш скакал на коне в Севилью.
0: А я не знаю, может быть, скакал, а может быть, ехал шагом.
8: А приказ о его назначении был в это время у вас в кармане?
0: Но это бесспорно, ваше...
8: Это бесспорно.
0: Дело, что, допрос, что ли? Ну где вы?
6: А вот это вот... Вот эта вот милая девушка говорит, мой будущий зятек врун каких мало.
0: Какая девушка это говорит?
6: А вот это, полюбуйся. Вот.
0: Керубина. Хорошенькая. Нелегкая, возьми этого по весу.
6: Понял теперь?
0: Понял.
6: Молодец.
0: Ваше сиятельство. Это Керубина.
8: Ну да.
0: Да, а что он поет?
8: Да как-то ничего не поет. Говорит, что это он прыгнул на Левкое.
0: Он прыгнул.
8: Он так говорит.
0: Ну что, возможно, ваше сиятельство. Не берусь судить о том, чего не знаю.
8: А, значит, и вы, и он.
0: О, ваше сиятельство, охота прыгать заразительно. Притом, когда вы изволите гневаться, всякий готов, очертя голову.
8: Два человека сразу.
0: 22 выпрыгнут, ваше сиятельство. А что за беда, когда никто не пострадал?
8: Что же вы мне здесь комедию-то разыгрываете?
0: Вот знак к началу торжественного шествие. Красавицы по местам. Сюзанна, дай мне руку.
7: Керубина.
8: Графиня.
7: Да?
8: Керубина.
0: Да?
8: Немедленно переодеться, чтоб сегодня вечером я вас уже нигде не встретил.
7: Он будет очень скучать.
8: Что-что?
11: Скучать? О, нет, графиня, на своем лбу, граф, я уношу такое блаженство, которое бы скрасило мне 100 лет заключения.
8: Графиня?
7: Да?
8: А что это за блаженство? На лбу.
7: А... Это, наверное, его первая офицерская шляпа.
8: Да. Боже мой.
7: Детям все игрушки.
8: Вы уходите?
7: Да, вы же знаете, я очень плохо себя чувствую.
8: А вы останьтесь на несколько минут ради вашей любимицы, а то я буду думать, что вы опять почему-то сердитесь.
7: Вот две пары, вступающие в брак. Сядем же, примем их как подобает.
8: Нельзя помешать. И приходится терпеть.

Начинается праздник. Девушки несут головной убор невесты, украшенный перьями, фату, перчатки. Антонио, посаженный отец Сюзанны, ведет ее за руку. Фигаро ведет Марселину, доктор Бартолю замыкает шествие.

0: Сюзанна становится перед графом на колени и незаметно передает ему записку. Графу не терпится. Улучив момент, он достает записку с колотой булавкой. Распечатывая ее, он сильно уколол себе палец. Фигаро замечает это.
1: Господин Базиль, ваше сиятельство! С ним все село привлек своим пением!
2: Пусть войдет без села!
1: Слушаюсь, ваше сиятельство!
3: Чего вы хотите?
4: Того, что мне принадлежит по праву, ваше сиятельство,
2: то есть
4: руки Марселины. А-а-а. Я решительно возражаю.
5: Простите, милостивый государь, как давно вам приходилось видеть перед собой болвана?
4: Я его сейчас вижу перед собой, милостивый государь.
5: Ну, если мои глаза служат для вас таким превосходным зеркалом, то вычитайте в них заодно и вывод, который вы должны сделать из моего предупреждения. Попробуй только подойти вот к этой женщине. Дружить с сочинителем скучнейших напевов для церковного хора.
4: Дружить с этим плоским рифмачом.
5: Кабацкий музыкантишка.
4: Газетный прозаписец.
5: Мучитель нашего слуха.
4: Дипломатический лизоблюд.
2: Оба хороши.
4: Да на каждом шагу роняет мое достоинство.
5: А я вас самого уронил с удовольствием.
4: Повсюду говорит, что я глуп.
5: Может быть, что я это эхо.
4: А между тем, сколько певцы благодаря моему таланту блеснули.
5: Ужаснули.
4: Ну вот опять.
5: Терпи правду, мерзавец.
6: Вы обещали? Или нет? Оказать мне предпочтение, если по прошествии 4 лет вы еще не будете пристроены.
7: Да, я обещала.
6: Ну?
7: Но с каким условием?
4: С условием, что если вы найдете потерянного вами сына, то я в виде особого одолжения его усыновлю.
8: Он нашелся.
4: За мной дело не станет.
8: Вот он.
4: Фигаро, черт знает, что такое?
9: Так вы отказываетесь от его мамаши.
4: Что может быть ужаснее, чем считаться отцом негодяя?
5: Считаться сыном негодяя?
4: Нет, уже раз замешан этот господин, я уже во все это не вмешиваюсь.
5: Все, наконец, у меня будет жена.
2: А у меня любовница.
9: И все удовлетворены.
10: Составьте 2 брачных договора, я подпишу.
8: Виват! Виват! Виват!
5: Спасибо, красавица. Матушка! Матушка, обнимите меня со всей материнской нежностью, на которую вы только способны.
7: Сынок, всего 2 слова я хочу тебе сказать. Будь всегда добрым к людям. Будь весел, если сможешь. И тогда твоей матери просто нечего больше будет желать. И еще я хочу тебе покаяться под влиянием нехорошего чувства. Я была несправедлива к твоей очаровательной жене. И хотя Базиль меня каждый раз уверял, что она упорно отклоняет ухаживание графа, мне почему-то казалось, что она с ним заодно.
5: Мама, ну что ж так плохо сына-то знаете, а? Если думаете, что чисто женские разговоры могут меня поколебать.
7: Это хорошо, что ты так в себе уверен. Ревность!
5: Ревность – это неразумное дитя гордости или припадок буйного помешательства. И если Сюзанна мне когда-нибудь изменит, я ее заранее прощаю. Ведь ей столько придется для этого потрудиться. Сестричка, ты посмотри, такая маленькая, а уже подслушивает.
11: Ну уж нет, это, говорят, нечестно.
5: Это полезно, а ради пользы поступаются честью.
11: Я смотрю, нет ли здесь кое-кого.
5: Уже научилась хитрить Плутовка. Вы же прекрасно знаете, что его здесь не может быть.
11: Кого его?
5: Керубина.
11: А я вовсе не его ищу. Я прекрасно знаю, где он.
5: А кого?
11: Я ищу мою сестру Сюзан.
5: А что от нее надо моей маленькой сестренке? Иди сюда, Фанча.
11: Вам тут, братец, так и быть скажу.
5: Да, скажи.
11: Мне бы только ей булавочку передать.
5: Булавочку.
11: Булавочку.
5: Булавочку.
11: Маленькую булавку.
5: Булавку? От кого? От кого, негодница?
11: Мама, я сейчас
5: уйду. Что ты? Я шучу. Скажи, эту булавочку дал его сиятельство.
11: Да.
5: и велел передать Сюзанне.
7: Да?
5: И ей уже была сколота записочка, которую он читал, да? Ну, ты видишь, маленький, мне все известно, все известно.
11: Ну, а что же вы тогда спрашиваете, если все так хорошо знаете?
5: А просто любопытно узнать, какое именно граф дал тебе порученица.
11: Ну, сказал, возьми эту булавку, малышка Фаншет, и передай своей прелестной сестре Сюзон. Но только не забудь сказать ей, что это печать от больших каштанов.
5: От больших?
11: Каштанов. Да, он еще прибавил. Смотри, чтоб тебя никто не видел.
5: Сестренка. Исполняйте как можно лучше данное вам поручение. И не говорите Сюзанне ничего, кроме того, что велел сказать его сиятельство.
11: Ну, а что я еще должна сказать?
5: Вы поняли, малышка. Ну, что, матушка?
7: Что, сынок?
5: Бывают, однако, дела на свете.
7: Бывают дела. А что, собственно, произошло?
5: Матушка... То, что я сейчас услышал, это как свинец.
7: Сын мой, ревность — это неразумное дитя гордости. Если крайний сезон мне изменит, я заранее прощаю.
5: Мой брак — дело еще не настолько решенное, чтобы не мог бросить Сюзанну и жениться на другой.
7: О, вот это называется рассудил. Боже мой, из-за одного только подозрения все на смарку. Да откуда ты знаешь, кого она дурачит, тебя или графа? Откуда ты знаешь, что она будет говорить, как она будет говорить? Нет, я считала тебя гораздо благоразумнее.
5: Вы правы, вы правы, вы правы, матушка, как всегда, вы правы. Прежде чем обвинять и действовать, я сначала расследую. Я знаю, где у них свидание. Прощайте. Прощайте, матушка!
7: Прощай! Прощай, сынок! Я тоже знаю, где у них назначено свидание. Надо предупредить Сюзанну. Она такое очаровательное создание. Нет, когда личные интересы не вооружают нас, женщин, друг против друга, мы все, как одна, готовы защищать наш бедный угнетенный пол от этих грубых, ужасных, упрямых и таких недалеких.

0: темная южная ночь. Лужайка под каштанами в парке, слева и справа садовые беседки. Входит Фигаро, он в темном плаще, за ним Базиль, Антонио, Бартолео, Бредуазон.
1: По-моему, здесь. Добрый вечер, господа.
2: Фигаро.
1: Все в сборе?
2: Все, кого ты сюда притащил.
1: Который час приблизительно?
3: Луна, наверное, уже взошла.
2: Что за таинственное приготовление, сынок? У тебя вид заговорщика.
1: Собрались в замок на свадьбу, не так ли? Да.
3: Шли в парк ждать сигнала к началу свадьбы.
1: Но вы не ходите дальше, господа. Вот здесь, вот под этими каштанами будем прославлять добродетельную мою невесту и честного сеньора, который предназначил ее себе.
2: Как? Так, понимаю. Что? Понимаю. В чем дело? Послушайтесь моего совета, господа. Удалимся отсюда. Здесь речь идет об одном свидании. Какое? Я вам все расскажу где-нибудь поблизости.
4: Но мы вернемся.
1: Я вас позову. Немедленно сбегайтесь все сюда.
2: Но помни, сынок, что сильный никогда не будет связываться с умным.
1: Помню.
2: Стало быть, граф и Сюзанна спелись без меня. Впрочем, я на них за это не в обиде. Счастливо оставаться женишу.
5: О, женщина! Женщина! Женщина! Создание слабое, коварное. Ни одно живое существо не может идти наперекор своему инстинкту. Неужели же твой инстинкт велит тебе обманывать? Господи! Господи, как дурак здесь, а? Ну, просто как дурак, ваше сиятельство. Не получите ее. Думаете, сильный мира сего? Значит, разумом тоже сильный. Знатное происхождение, должности, от всего не мудрено возгордиться. А много усилий приложил для того, чтобы достигнуть подобного благополучия, дали себе труд родиться. Только всего, вообще-то говоря, человек довольно-таки заурядный. Не то, что я, черт побери, воспитывался в толпе людей темного происхождения и ради одного только пропитания мне пришлось выказать такую осведомленность и такую находчивость, каких в течение века не потребовалось для управления Испанией. А вы со мной тягаться? Кто-то идет. Она. Она. Нет. Послышалось. Темнота, хоть глаз выколи. А я вот тут вот. Исполняй дурацкую обязанность мужа. Хоть я и муж-то всего только наполовину. Господи, Господи, какая у меня, однако, необыкновенная судьба. Неизвестно, чей сын, украденный разбойниками, воспитанный в их понятиях, я вдруг почувствовал к ним отвращение и решил идти честным путем. И меня всюду оттесняли. Я изучил химию, фармацевтику, хирургию. Мне с трудом удалось получить место ветеринара. В конце концов, мне надоело мучить больных животных, и я увлекся занятием противоположным. Очертя голову, я устремился к театру. Лучше бы повесил себе камень на шею, написал комедию из гаремной жизни, полагал, что, будучи драматургом испанским, я без зазрения совести могу нападать на Магомета. Мою пьесу сожгли в угоду магометанским владыкам, ни один из которых, я уверен, не умеет читать. Вскоре после этого я увидел, как за мной опустился подъемный мост тюремного замка, а затем у входа в этот замок меня оставили надежда и свобода. Ум невозможно унизить. Они ему отмщают тем, что гонят его. Как бы мне хотелось, чтобы когда-нибудь в моих руках очутился бы один из этих временщиков, которые так легко подписывают самые беспощадные приговоры, очутился бы тогда, когда опала, поубавит в нем спеси. Я бы ему сказал, что глупости, проникающие в печать, приобретают силу лишь там, где их распространение затруднено, и что там, где нет свободы критики, никакая похвала не может быть приятна, и что только мелкие людишки боятся мелких статеек. Ну, вскоре после этого им надоело кормить неизвестного нахлебника, меня отпустили на все четыре стороны. Ну, а есть хочется не только в тюрьме, на воле тоже. Я опять заострил перо, и давай расспрашивать всех и каждого. А что? Что волнует умы? Мне ответили, что пока я находился на казенных хлебах, у нас в Мадриде была введена свободная продажа любых изделий, вплоть до изделий печатных, и что я только не имею права касаться в своих статьях власти, политики, нравственности, нет, должностных лиц, оперного театра, равно как и всех других театров, а также всех лиц, имеющих к чему-либо какое-либо отношение. Обо всем остальном я могу писать совершенно свободно, под надзором двух или трех цензоров, охваченный жаждой вкусить плоды столь отрадной свободы. Я печатаю объявление об издании новой газеты. Я для пущей оригинальности придумываю такое название. «Бесполезная газета». О, что тут поднялось? На меня ополчился целый легион газетных щелкоперов. И меня опять закрывают. И опять без всякого дела. Оставалось идти воровать. А я уже начал понимать, что для того, чтобы опериться, не нужно проходить курс наук. Нужно развивать ловкость рук. Но так как все вокруг меня хапали, а честности требовали от меня одного, пришлось погибать вторично. Я вознамерился покинуть этот мир. Но Бог призвал меня к первоначальной моей деятельности. Как произошло все это? Кто обрушил все эти события на мою голову? Теперь я понимаю, что вынужден был идти дорогой, на которую я вступил, сам того не зная, но с которой сойду, сам того не желая. Я усыпал ее цветами, настолько, насколько мне позволяла моя веселость. Я все время говорю я. А что такое я? Молодой человек, ради куска хлеба, не брезгующий никаким ремеслом, трудолюбивый по необходимости, ленивый до самозабвения, в минуты опасности оратор. Когда мне хочется отдохнуть, поэт. Порой безумно влюбляюсь. Все видел, всем занимался, все испытал. Затем обман рассеялся и совершенно разуверившись, Сюзанна, Господи, как страдают из-за тебя, Сюзанна,
6: сюда идут, сейчас все решится.
0: Фигаро, прячется в тени каштанов, появляется Сюзанна, переодетая в платье графини, и графиня, одетая в костюм Сюзанны. С ними Марселина.
6: Марселина мне сказала, что Фигаро тоже должен сюда прийти. Говорите тише. Он уже давно здесь. Так, значит, один явится ко мне на свидание, а другой будет нас подслушивать. Начнем. Я спрячусь в беседке и постараюсь не пропустить ни одного слова. Прощайте. Сударыня, вы дрожите, вам холодно?
7: Вечер прохладный. Я пойду в замок.
6: Если я вам не нужна, то позвольте, я немножко погуляю. Вот здесь, под каштанами.
7: Смотри, не простудись. Сильная роса. Я росы не боюсь.
5: Знаем мы, какая это роса, знаем.
8: Ничто мне не мило. Я крестную маму люблю.
7: Маленький Паш.
8: Кто-то прогуливается. Скорее в беседку, где фаншета. Боже.
7: Боже, милосердие.
8: Боже, да это женщина! Что это ли я грежу? Мне сдается, что это Сюзанна. Вон там, на темном фоне, вырисовывается ее силуэт. Сюзанна!
0: В глубине
8: Сюзанна.
0: Парка появляется граф.
7: А сюда придет граф?
8: Сюзанна! Да, это та самая очаровательная девушка, которую величают Сюзанной. Разве может меня обмануть эта нежная ручка? Ее легкая дрожь и, главное, биение моего сердца.
7: Сударь, уходите отсюда, пожалуйста.
8: Если ты из сострадания пришла в этот уголок парка, где я с некоторых пор скрываюсь...
7: Сейчас сюда придет Фигаро.
9: Кажется, это Сюзанна.
8: О, Фигаро, я нисколько не боюсь. Ты не его ждешь.
7: А кого же?
9: Она не одна.
8: Никто другой, как его сиятельство. Сегодня утром, когда я прятался за креслом, назначил тебе плутовка. Свидание!
9: Боже, опять этот чертов Паш!
5: А говорят, что нехорошо подслушивать, а?
7: Уходите отсюда, пожалуйста!
8: Нет, я удалюсь не прежде, чем получу награду за свое послушание.
7: Как? Вы хотите?
8: Да! Сначала 20 поцелуев за тебя, потом 100 поцелуев за твою прекрасную госпожу!
7: И вы осмелитесь?
8: Еще как осмелюсь, ты! Займешь ее место при графе, а я место графа при тебе. Один только Фигаро не удел Сюзанну.
5: Мерзавец!
7: Дерзок, как всякий Паш.
0: Херубина хочет поцеловать графиню, но она убегает. Появляется граф, и поцелуй достается ему.
8: Это граф!
1: Ваше сиятельство, я хочу...
9: Ой. Так как вы больше меня пока не целуете, вот вам плата за первый поцелуй. Ну, пойми этого пажа, получает пощечину, убегает с хохотом.
5: А чего ему плакать-то?
9: Я просто здесь шагу не могу нигде ступить.
0: Появляется графиня в платье Сюзанны, лицо ее закрыто вуалью.
9: Ах, боже мой. Сюзан, оставим весь этот вздор. Я не хочу себе отравлять удовольствие от встречи с тобой.
7: А вы были уверены, что она состоится?
9: После твоей остроумнейшей записки, боже, ты дрожишь.
7: Я очень боялась.
9: Прежде всего, я хочу вернуть тебе поцелуй, который по ошибке достался мне.
7: Ах, какие вольности!
1: Как она отвратительна!
7: Как она обворожительна!
9: О, боже мой, какая тонкая, какая нежная кожа. О, пальчики, а? Ну, шаловливые. О, Господи, если бы у графини была такая прелестная ручка.
7: А вы больше не любите графиню?
9: Да люблю я ее, люблю. Ну, 3 года, 3 года супружества. Они придали нашим взаимоотношениям что-то уж такое слишком добродетельное.
7: А чего же не достает вашей жене?
9: Ну, того, что я нахожу в тебе, моя прелесть!
7: Ваше сиятельство.
9: Сюзан, вот наши жены. Они думают, что если они нас любят, то это уже все. Вот вбили себе в голову и любят. Уж так внимательны, уж так предупредительны, что в один прекрасный момент, вместо того, чтобы испытать блаженство, начинаешь испытывать пресыщение.
7: Боже, какой урок!
5: Сюзон, в самом деле, я часто думаю, да, мы ищем на стороне того наслаждения, которое, не получаем дома, только потому, что наши жены, не владеют, они в достаточной степени искусством поддерживать в нас влечение, любить всякий раз, как-то по-новому, оживлять, если можно так выразиться, прелесть обладания прелестью хоть какого-то разнообразия.
7: Значит, женщины должны все.
5: А мужчины? Ничего. Но мы же не можем изменить законы природы. Наше дело добиваться взаимности.
7: Да, а дело женщин?
5: А дело женщин уметь нас удержать. Об этом очень часто забывают.
7: О, нет, я-то уж не забуду.
5: Я тоже.
10: Я тоже.
7: Я тоже.
5: Очень сильное эхо, будем говорить тише.
7: Ага.
5: Сюзан, боже, какие пленительные минуты ты мне даришь, ты будешь самой, самой обворожительной любовницей в мире, к тому золоту, что я тебе обещал, я подарю еще вот это кольцо, оно с бриллиантом, ты будешь носить его в знак любви ко мне, Сюзанна, Сюзанна, пойдем. Пойдем. На несколько минут в одну из этих беседок.
7: Но ведь там же темно.
5: Мы что, читать собираемся?
10: Графиня поспешно удаляется, граф бежит за ней, появляется Фигаро.
5: А ведь пошла.
10: Не ожидал. Никаких сомнений. Появляется Сюзанна, переодетая в платье графини, лицо ее также закрыто вуалью.
11: Мужья ротозеи! Месяцами ходите вокруг да около, никак не можете поймать с поличным, а? Берите пример с меня. Прелестно все. Никаких сомнений, к счастью уже. Ее измена меня уже сейчас уже не волнует. Уже все.
7: Ты мне заплатишь за все свои подозрения.
11: Наконец! Накрыл!
7: Кто это?
10: Тот, кто всей душой желал бы, чтобы чума унесла его в самый день его рождения.
7: Ах, это Фигаро?
11: Ваше сиятельство!
10: Само небо привело вас сюда, ваше сиятельство. Как бы вы думали, где теперь моя невеста Сюзанна? Это самая Сюзанна, которая корчила из себя такую неприступную. Заперлась с графом вон там, в беседке. Они сейчас там, а я здесь, я гуляю. Я их сейчас позову.
7: Нет, нет, нет, не надо. Не зовите, пожалуйста, никого.
10: Черт возьми, это же Сюзанна. Изменница вздумала меня провести.
7: Фигаро, мы с вами должны отомстить.
10: Вам очень этого хочется, сударыня.
7: Иначе я не была бы женщиной. У мужчин есть для этого сотни средств.
10: Средства женщины стоят всех наших.
7: Но что это за месть, если в ней нет любви?
10: Примите в рассуждение время, место, и пусть ваше негодование придаст еще больше жара моей мольбе.
7: Как чешется рука.
10: Как бьется сердце у меня.
7: Милостивый государь!
10: Да!
7: А знаете ли вы, что гнев и любовь
10: не терпит отлагательств, иначе все погибло. Вашу руку.
7: Вот она!
10: Ой.
7: А это?
10: Ой. Сегодня что же, день оплеух, что
7: вот
10: ли?
7: Вот тебе за подозрение.
10: Ой.
7: Вот тебе за месть.
10: Ой.
7: Вот тебе за измену.
10: Ай-яй-яй-яй.
7: Вот.
10: Ой.
7: Вот.
10: Ой. Ну, бей меня, бей меня, любимая. Разве милый твой голосок, Сюзанна, мог ввести меня в заблуждение?
7: Ты меня узнал?
10: А кто же графа-то приманил, а?
7: Его жена! Гордец!
6: Проси прощения.
10: На колени, кланяйся в ножки, падай ниц, простирайся во прахе.
6: Бедный граф!
10: Боже мой, сколько усилий для того, чтобы обольстить свою же собственную жену. Он идет.
12: Сюзанна! Сюзанна!
9: О, боже мой. Напрасно обегал весь парк, ее нигде нет. Может быть, она где-нибудь здесь. Сюзанна!
12: Сюзи!
10: Он Сюзанна! Ищет ее, я думал.
6: Он ее не узнал?
10: Ну, хочешь, доконаем его, Сюзанна.
5: Фигаро становится на колени перед Сюзанной.
12: О! Мужчина! У ног графини, господи, боже ты мой, я не захватил с собой оружия.
13: Сударыня, я выпустил из виду, что обычное место наших свиданий предназначается сегодня для свадебного торжества.
12: Вот, когда все выясняется.
13: Но столь ничтожное препятствие, разумеется, не может помешать утехам нашей любви.
6: Не может!
12: Дьявол!
10: Браница.
13: Сударыня, поспешим же скорее и вознаградим себя за то страдание, которое мне пришлось утром пережить, когда я чуть-чуть
10: не выбросился в окошко.
12: Тот, которому утром в туалет, это он!
6: Прежде чем войти, посмотрите, не следит ли кто-нибудь за нами.
13: Хорошо.
12: Мщение!
10: Автограф!
9: Фигаро!
12: Эй, кто-нибудь, ко мне! Сюда!
14: Насилу ты скалывалась, ваше сиятельство!
12: А, это ты, Педрильо? Отлично, ты один?
14: Только что из Севильи коня совсем загнал.
12: Ну, подойди ко мне и кричи! Как можно громче.
14: Никакого пазата мне ты в помине. Вот пакет, ваше сиятельство.
12: Что же ты за скотина?
14: Вы же сами ваше сиятельство велели кричать.
12: Я просил тебя звать. Ну, эй, кто-нибудь, на помощь ко мне сюда.
14: Нас тут двое, Фигаро и я. Ну, что же с вами может случиться?
12: О, Боже.
10: Молодцы.
12: Ты застал его, Сюзанны? Ну, мои вассалы, встаньте вокруг этого человека! Вы отвечаете мне за него головой!
15: Вот тебе раз!
12: Надеюсь, Фигаро, вы не откажетесь отвечать на мои вопросы.
10: Ну, кто же меня может от этого уволить, ваше сиятельство? Вы здесь владеете всем, только не самим собой.
12: Не самим собой.
3: Ловко вернул.
12: Вот что может довести меня до белого коленя. Это его невозмутимый вид.
10: А я должен знать, из-за чего мне гневаться.
12: Не прикидывайтесь, что вы знать ничего не знаете. Кто эта дама, которую вы только что провели в беседку?
10: Вон в ту?
12: Вон в эту.
10: А, это разница.
12: Да.
10: Я увел туда одну молодую особу, которая удостаивает меня особым расположением.
15: Вот тебе раз.
12: Не связано ли это особо другими обязательствами, которые вам-то слишком хорошо известны.
10: Да, мне известно, что одно время некий вельможа был к ней неравнодушен. Но то ли потому, что он ее разлюбил, то ли потому, что я ей нравлюсь больше. Сегодня она оказывает предпочтение мне.
12: Боже, он что, чистосердечен? Господа! То, в чем он сейчас признается, я клянусь вам, только что слышал из уст его сообщницы. Да, вот оскорбление, вот оно так нанесено, публично. Мщение произойдет на глазах. У всех!
9: Фигаро, кто у кого увел жену?
10: Господин Бретон, этого удовольствия себе еще никто не доставил. Пока.
12: Понял. Сударыня! Сударыня! Все! Вы погибли! Ваш час настал! Господи, боже ты мой, какое это счастье, что наш с вами постылый союз залога хоть никакого не оставил.
5: Граф стремительно бросается в беседки и вытаскивает оттуда кого-то, кто пока еще не видит.
15: Вот тебе раз!
10: Керубина!
12: Боже!
16: Боже, опять этот чертов Паш! Что вы там делали?
17: Скрывался по вашему приказанию!
16: Ох, Антонио! Антонио!
18: Есть!
16: Антонио!
19: Пойди туда, приведи сюда бесчестную, покрывшую меня позором. Приведи сюда, к ее судье. Приведи!
16: Что там, графиню разыскивает?
18: А все-таки есть, черт побери, справедливость на свете. Вы, ваше сядьство, в наших краях...
16: Антонио!
18: Столько набедокурили!
16: Антонио!
18: Что теперь следует и вам тоже.
16: Сейчас вы убедитесь, что Паш в беседке был не один.
17: Это правда. Моя участь была бы слишком печальной, если бы некая добрая душа не усладила ее горечи.
18: Выходите, сударыня! Выходите! Раз все видели, как вы туда вошли, стало быть, выходите без стеснения!
16: Вот тебе раз!
11: Фаншетта, сестренка!
18: Ах, ты прах ее забери! Вы что, ваше сядьство, нарочно меня туда послали?
16: Кто ж знал, что она-то там?
20: Ваше сядьство, позвольте мне. Я человек более хладнокровный.
16: Вот, графиня.
20: Что тебе раз?
11: Как? И мама оказалась там?
20: Марселина.
16: К маме я вообще никак... Какого отношения не имею.
11: Вот.
21: Появляется она... Сюзанна в костюме графини.
16: Графиня, ну, чего, по-вашему, заслуживает это презренная?
6: Ваше сиятельство.
21: Нет. Ваше сиятельство.
16: Нет.
17: Ваше сиятельство.
16: Нет.
17: Ваше сиятельство.
16: Нет. Ваше нет. Нет. Нет. Нет. Будь здесь вас. Хоть целая сотня!
6: И я еще в придачу!
16: Боже мой, графиня где?
11: Ваше сиятельство!
16: Только великодушнейшее прощение.
6: На моем месте вы бы сказали нет, нет, нет! А я уже в третий раз за сегодняшний день прощаю вас! Без всяких условий!
22: Я тоже!
6: Я тоже.
21: Я тоже. Здесь очень сильное эхо.
16: Ох, это я хотел их провести, они меня как мальчишку.
11: Да, такой день, как сегодня, из кого угодно сделает искусного дипломата.
16: А как же записка, сколотая булавкой?
6: Ее продиктовала графиня.
16: Значит, ответ принадлежит только ей.
6: Каждый получает то, что ему полагается.
11: Ну, а что вы скажете на все на это, Дон Бредвазон?
18: Относительно того, что происходит на моих глазах, Васильевство, я ничего не могу вам сказать, вот каков мой взгляд на вещи.
11: О, рассудил.
23: Некий муж за святость брака, чтоб женой не вышло зла, им огромная собака приобретена была.
24: Нынче ночью шум и драка, еле ноги этот пес
23: от любовника унес.
6: Теперь на самом деле хоть вздыхают тяжело,
24: а Эмилия и хотели изменить, теперь не прошло.
6: Но, конечно, ближе к цели те, что клятвы не дают.
24: Но на час уйдут.
25: Коль супруга всему свету кажет святость простоту.
23: Не ценю я даму эту, я другую предпочту. Что как ценная монета угодить готова всем.
25: Угодить готова всем.
11: Каждый знает, что от мамы он рожден на белый свет, но со срамом или без срама разбираться проку нет. Но зато, скажу вам прямо, нахождение сынка
24: лучше золота мешка.
11: В жизни есть закон могучий: кто слуга, кто господин. Но рождение — это случай.
25: Все решает ум один.
11: Повелитель сверхмогучий обращается во прах, а Вольтер живет в веках.
6: Нашу мысль и нашу шутку, милый зритель, уясни.
21: Тут смешался глаз рассудка
6: с блеском легкой болтовни.
21: Так сама природа чутка
6: от забав
21: и от проказ.
25: Прямо в жизнь уводит нас.
21: В этих пьесах, что даются каждый час и каждый миг, наши зрители смеются, видя в них себя самих.
25: И бунтуют, и дерутся,
24: сколько шуток, сколько бед.
21: А под занавес куплет.

0: Вслушайтесь в эту уникальную запись. Время сохранило ее с далеких военных лет.
1: Слушай, страна! Говорит Севастополь! Говорит Черноморская крепость Севастополь! Товарищи краснофлотцы, красноармейцы, командиры, комиссары и политработники! Мы говорим из осажденного города, что мы знаем, фашизм будет разгромлен и сметен с лица земли.
0: Эта запись сделана в начале 1942 года. Защитники Севастополя 250 дней держали оборону, а в мае 1944 года над городом вновь взвелось Красное Знамя. Части Красной Армии и Черноморского флота штурмом освободили Севастополь за 3 дня. О битве за Черноморскую крепость рассказывает бывший командир 16-го стрелкового корпуса генерал-полковник Константин Иванович Провалов.
2: 12 мая 1944 года закончилась битва за Крым. В ходе ее было разгромлено 12 дивизий противника. Черноморский флот во взаимодействии с авиацией потопил большое количество кораблей противника с войсками и техникой. Был завершен разгром всего южного крыла стратегического фронта немецко-фашистских войск. Это была выдающаяся победа советских вооруженных сил, осуществленная сухопутными войсками в тесном взаимодействии с военно-морским флотом, авиацией и партизанами.
0: О первых морских сражениях за освобождение Севастополя вспоминает контр-адмирал Виктор Трофимович Проценко, в годы войны командовавший бригадой торпедных катеров.
3: И вот когда первый выход под Севастополь был, мы же на катера на этих, туда набрал на каждый катер больше, чем нужно. Так что полная рубка была, мешали все мои боцману и командиру, конечно. Но я понимал вот эту тягу. Все они перешли через Севастополь. Хоть поглядеть-то на него надо. Всем хотелось хоть издали Севастополь. Поглядеть. И мы подошли, там прожектора светят, значит, наша авиация бомбит там. И немцы не ожидали такого натиска. У людей был заряд большой об освобождении Севастополя. Был особый запах даже иной. И вот крымчане, о, это Крымом пахнет. Понимаете, какая штука? И вот как-то пришел начальник штаба, был 17-й армии Павловский, и говорит, вот там батарея стоит, в распадке тяжелая. Она била по району выгрузки. Ничем ее нельзя взять. Наши батареи не могут сделать навесной огонь. Летчики тоже. Она замаскированная хорошо. Точная цель. Ну, попробовали. Взяли катера с «Катюшами». Подошли. Первый залп сделали, сразу видно. Маленький взрыв, мы сразу отходить. Потому что близко все-таки подошли. И вдруг там боцман меня потянул за рукав. Говорит, товарищ командир, что творится? Я смотрю, снаряды уходили в эти штабеля. Там 4-орудийные батареи. Все произошел, колоссальные взрывы прошли. 3 орудия полностью выведены из строя, и она больше до конца ни одного выстрела. Ничего.
0: Среди тех, кто водрузил Красное Знамя над освобожденным Севастополем, был и комсорг взвода, герой Советского Союза Илья Иванович Поликахин.
4: Когда отмечалось и освобождение города-героя Севастополя от фашистских захватчиков, участники боев собрались на Сапун-горе. Среди гостей, приехавших на торжество, я увидал своего командира Михаила Сергеевича Головню. Бросились мы друг к другу, долго стояли обнявшись и не могли сдержать слез. Еще бы, он меня считал погибшим, а я его. Как-то само собой получилось, что мы шаг за шагом медленно пошли вдоль диорамы. Мы вспоминали тех, кто навеки остался лежать на Сапун-горе. Вот совершает бессмертный подвиг сапер-старший сержант Федор Скорятин. Тяжело раненый, он подрывает проволочное заграждение, чтобы ценой своей жизни открыть боевым товарищам путь к наступлению. Вот рядовой Ашот Маркариан, который спасает от вражеской пули своего командира, заслонив его собой. Был среди севастопольцев и воин, который при штурме Сапун-горы 7 мая 1944 года повторил подвиг Александра Матросова. Это лейтенант Михаил Яковлевич Зиунский, посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Случилось так, что полк, в котором он состоял, отстал от других и попал под жестокий обстрел. Командир, подполковник Баранов, поднял бойцов в атаку. Полк несколько продвинулся вперед, но опять дорогу наступающим преградил шквально-пулеметный огонь. Зигунский крикнул: «Хлопцы, вперед!» и ринулся в атаку. Его ранило в плечо, но отважный офицер не останавливался. Справа из полуразрушенного дзота свинцом хлестал вражеский пулемет. Зигунский бросил в него гранату. Пулемет продолжал строчить. Тогда герой добрался до вражеского дзота и грудью закрыл его амбразуру. Взвод занял высоту и водрузил на ней красное знамя.
0: 10 мая 1944 года Москва салютовала освободителем города-героя Севастополя.

Певица. Над столом афиши давние, гитара, фотографии по стенке в два ряда. А певица патефон заводит старый. Вы послушайте.

0: прозрачная рука, а красавица с желтеющей афиши на хозяйку дома смотрит свысока. И она сидит, вздыхая потихоньку. Как я пела, говорит, болею, жаль. И плывет щемящий голос в патефоне. Он забыл уже, кому принадлежал.
1: Как-то раз перед толпою соплеменных гор у Казбека с Шад-горою был великий спор. «Берегись», — сказал Казбеку седовласый Шад, «покорился человеку ты недаром, брат. Он на строй дымных келий по уступам гор, в глубине твоих ущелий загремит топор, и железная лопата в каменную грудь, добывая медь и злато, врежет страшный путь. Уж проходят караваны через те скалы, где носились лишь туманы да цари орлы. Люди хитрые, хоть и труден первый был скачок, берегися, многолюден и могуч Восток. «Не боюсь я Востока», — отвечал Казбек. «Род людской там спит глубоко уж 9-й век. Посмотри, в тени чинары пену сладких вин на узорные шальвары сон льет грузин. И, склонясь дыму кальяна на цветной диван, у жемчужного фонтана дремлет Тегеран. Вот у ног Иерусалима Богом сожжена безглагольно, недвижимо мертвая страна. Дальше вечно чуждой тени моет желтый Нил раскаленные ступени царственных могил. Бедуин забыл наезды для цветных шатров и поет, считая звезды про дела отцов. Все, что здесь доступно оку, спит покой ценя. Нет, не дряхлому Востоку покорить меня. Не хвались еще заранее, молвил старый Шад. Вот на севере в тумане что-то видно, брат. Тайно был Казбек огромный, вестью той смущен, и, смутясь на север темный, взор кинул он. И туда в недоумении смотрит полный дум, видит странные движения, слышит звон и шум. От Урала до Дуная, до большой реки, колыхаясь и сверкая, движутся полки. Веют белые султаны, как степной ковыль, мчатся пестрые уланы, подымая пыль. Боевые батальоны тесно в ряд идут, впереди несут знамены, в барабаны бьют. Батареи медным строем скачут и гремят, и, дымясь, как перед боем, фитили горят. И, испытанный трудами бури боевой, их ведет, грозя очами, генерал седой. Идут все полки могучие, шумный, как поток, страшно медленный, как тучи, прямо на восток. И томим зловещей думой, полный черных снов, стал считать Казбек угрюмый и не счел врагов. Грустным взором он окинул племя гор своих, шапку на брови надвинул и навек

из стихов о России. Любить Россию нелегко. Она в ухабах и траншеях, и в запахах боев прошедших, как там война недалеко. Но хоть воздастся, может быть, любовью за любовь едва ли, безмерная, как эти дали, не устает душа любить. Страна, как истина одна, она не станет посторонней, и благостней, и протаренней тебе дорога не нужна. И затеряться страха нет, как незаметная песчинка, глубинки города, починка, села, разъезда, верст и лет, отчизны, мед и молоко, любую горечь пересилят, и сладостно любить Россию, хотя любить и нелегко. Только город у немцев был отнят обратно. Воротилась с другими туда моя тетка, по щебенке, кромсавшей подошвы, как терка, по горелым местам, по камням еще теплым, воротилась. Ей было светло и отрадно. Молодая, платочек по бабье повязан, на ногах сапоги, одежонка худая, и по кленам спаленным, по спиленным вязам, по обугленным трубам, бесстрашная, разом пробежала глазами, о чем-то гадая. А мужик был на фронте, а дочке годочек. Шла война, и еще до победы потопать, и пошла моя тетка за пап и за дочек починять, кочегарить, выкраивать, штопать. Я люблю этот город, он белый, красивый. Я туда наезжаю нередко, и тетка в сотый раз горделиво кидает: вот то-то! И вздыхает устало: Россия, Россия, что Россия? Еще ты считаешь копейки, в парусиновых тапках бежишь к магазину. Белый город и ты, не поймут европейки, в штапелечках, в платочках, в цветочках Россию. А Россия в залунье ракетами целит, за века, что грозили быть вечно в грязи ей. Что Россия? Она своих теток не ценит, просто знает она своих теток, Россия. И случись, что ж и мне, черный хлеб их не горек, и как тетка себя не жалею ни капли, буду день, буду белый ликующий город, буду красное это пространство на карте. Россию делает береза. Смотрю спокойно и твереза, еще не знаю, от чего, на лес с лиловинкою утро, на то, как тоненько и мудро береза врезана в него. Она была ничуть не чинна, и это главная причина поверить нашему родству. И я живу не оробело, а как береза, черно-бело, хотя и набело живу. В ней есть прозрачность и безбрежность, и это праведная грешность, и чистота из грешной тьмы, которая всегда основа всего людского и лесного, всего, что жизнь, Россия, мы. Березу как букварь читаю, стою и полосы считаю, и благодарности полна за то, что серебром черненым из лип, еловых лап, черемух, как в ночь луна, горит она. Ах ты, простуха! Ах, присуха! Боюсь не тяжкого проступка, боюсь, а что, как отличив от тех, от свойских, не накажут меня березовую кашей, от этой чести отлучив, а что, как смури не развеет березовый горячий веник в парилке шпаре по спине. Люби меня, моя Россия, лупи меня, моя Россия, да только помни обо мне. А я-то помню, хоть не броско, ты, моя белая березка, что насмерть нас с тобой свело. И чем там душу не корябой, как детство, курочку и рябой, ты все, что свято и светло. На Ленинском чинят дорогу, всю ночь полыхают огни. Там бабы красивы, дородны, работают нынче одни. Копают, ворочают камни, не баби, отчаянный труд, но бабы грохочут катками и громкие песни орут. Когда еще взыщется строго с кого-то, кто черств или слеп, а бабы починят дорогу себе и народу на хлеб.
Мужчин не хватает, к тому же, побитых на этой войне. Кому ж, как не бабам, кому же помочь своей кровной стране? Им все по плечу. Все печали, все радости, взлет и размах. Как гордо белеют печати их рук на тяжелых ломах. Им праздновать, им атаманить, живому живое нести. Ничем меня жизнь не обманет, не сможет ничем обойти. Я тоже такая же баба, мне тот же экзамен держать. Мне тоже как будто забава и строить, и жать, и рожать. И жизнью прибьет меня к бабам, не слабым и самым родным. Здесь пахнет здоровым и банным, железным и земляным, а плечи им сводит до рези. А утром, намаявшись в дым, присев на холодные рельсы, хрустят огурцом молодым. Отечество, работа и любовь. Вот для чего и надобно родиться. Вот три сосны, в которых заблудиться и, отыскавшись, заблудиться вновь. Из цикла «Выбор». Я многое могла, да ада, да разлада, себя не берегла, себя беречь бы надо. Не суетно беречь, чтобы отдать всю силу тебе, родная речь, и маленькому сыну. Я многое смогла, еще равня девчонкам, дорогу предпочла всем степеням ученым. Не черноморский пляж средь фронтоватых флотских, суровый перепляс зеленых волн охотских, театры далеко, селедку чищу ловко, не птичье молоко, нормальная столовка. Но руки рыбаков в сетях или с цигаркой завиднее всех подков, нагаданных цыганкой. Но не на полчаса мне не без интереса большие голоса людей, воды и леса. Я многое могу на этом белом свете, и другу, и врагу уже смогу ответить. Уже так горячо я верую, Россия, и слабое плечо подставить тоже сила. Да юность позади, и все лежит, смакуя итог ее пути. Могу, могу, могу я. И непростой вопрос, жестокий, без обиды, из глубины возрос во мне видавшие виды. И я себе не лгу, а это я умею. Я многое могу, но многое ли смею? Волчьи ягоды. Природа нерасчетливо щедра. Есть ягоды, их называют волчьи. К зиме они еще аллеи звонче над лесом зажигают вечера. Когда вокруг все гаснет и остра осенняя тревога перед снегом, они с зимой встречаются со смехом. Они горят, как капельки костра, и божьими коровками ползут, и сладок трепет их над крыльей слабых. Но волчьих ягод не бывает сладких. Не верите? Попробуйте на зуб. Мне ненавистна эта красота. Когда б дана была мне воля, я бы всю алость отняла у волчьих ягод и сделала бы это неспроста. В таком поступке безрассудства нет. Он весь идет от трезвого расчета. Я очень не хочу, чтоб красный цвет кого-то где-то обманул хоть в чем-то. Мишка. Стихи об одной собаке. Жил пес в поселке, рыжий, беспородный, всегда голодный, но зато свободный. А за свободу часто жизнью платят, а жизнь и у собак всего одна. Но этот, мне казалось, будь хоть пять их, все за свободу отдал бы сполна. Фырчащий, как машина грузовая, с цветочной пыльцой на зубах, он вдоль заборов бегал, вызывая отчаянную злость цепных собак. О, этот гнев пристроенных и сытых, мне от него дворнягу не спасти. Но почему, скажите мне, так злит их веселый пес с репейником шерсти? Они к нему принюхивались чутко и обдавали лаем, как помоями. Посмотришь, прямо классовое чувство. В собаках много от людей, по-моему. Все было бы, однако, не беда. Забор — собор. Ничем свернуть нельзя его. Цепным из-за заборов никуда. Но добрались до Мишки их хозяева.
Был разговор и короток, и сух, мол, Мишка портит лучших местных сук, и вообще, любому видно сразу, разносит всевозможную заразу. Наверняка ворует он, подонок, да мало ли за ним грехов подобных. Установили, что им нет числа. А как же, кровь-то, братцы, нечиста? Довольно будет приструнить его. На цепь, ну, по рукам ударим. А пес глядел наивным взглядом карим, ни доброго не чуя, ничего. И вот уже иду я в гости к Мишке. Теперь живет он в собственном домишке, он ест и пьет, как будто на убой, и с лязгом цепь таскает за собой. Хозяин он ловко лижет руку, рычит на прочих, но былому другу мне позволяет все же рядом сесть, особую оказывая честь. Я говорю ему: послушай, Мишка, чего хитришь ты за тарелку щей? Из рыжего стал сереньким, как мышка, ведь грустно положение вещей. Спектакль даешь, служаку глупый корчишь, мол, отчего в достатке не пожить? Да шутишься, потом и не захочешь, и не заметишь, а начнешь служить. От жирной пищи мысли станут жирными. А помнишь, как гонял ты за машинами, как в полевые сладкие цветы кудлатой мордой взрывался ты? Ну что не смотришь, что хвостом виляешь? Ах, рыжий-рыжий, дурака валяешь, во все лопатки дуй отсюда прочь, я помогу, как другу не помочь? Но Мишка вдруг вскочил и рявкнул злобно, и начал лаять, и возникли словно из воздуха возле моей руки огромные угрюмые клыки. И я ушла. Я больше в этот дом не захожу. Но как-то все же, в щелку, смущаясь, приложив к забору щеку, я увидала пса, узнав с трудом. В глазах у Мишки скука и ленца, и даже как у важного лица, чего уж никогда за ним не значилось, какая-то торжественность и значимость, она в хвосте, и в лапах, и на морде. Он и ошейник носит, будто орден. Он раздобрел на даровых харчах. Ах, черт! Какой в нем человек зачах? Дураки. Живут на свете дураки. На бочку меда дегтя ложка. Им, дуракам, все не с руки стать поумнее хоть немножко. Дурак, он как Иван дурак, всех кормит, обо всех хлопочет. Дурак, он тянет, как бурлак. Дурак во всем чернорабочий. Все спят, он дурень на чеку, куда-то мчит, за что-то бьется, а достается дураку, как никому не достается. То по-дурацки он влюблен, так беззащитно, без опаски, то по-дурацки робок он, то откровенен по-дурацки, не изворотлив, не хитер, твердя, что вертится планета. Дурак восходит на костер и как дурак кричит про это. Живут на свете дураки, идут-бредут в своих веригах, невероятно далеки от разных умников великих. Но умники за их спиной гогочут. Видели растяпу? Дурак, весь век с одной женой. Дурак, не может сунуть в лапу. Дурак, на вдовушке женат и кормит целую ораву. Пусть умники меня простят, мне больше дураки по нраву. Я и сама еще пока себя с их племенем сверяю и думаю, что дурака я этим делом не сваляю. А жизнь у каждого в руках. Давайте честно к старту выйдем, и кто там будет в дураках? Увидим, умники, увидим. Был день прозрачен и просторен, и окроплен пыльцой зари, как дом, что из стекла построен, с металлом синим изнутри. Велик был неправдоподобно, всем славен и ничем не плох. Все проживалось с ним подробно, и каждый шаг, и каждый вздох. Блестели облака, как блюдца, ласкало солнце и в тени. И я жила, как слезы льются, когда от радости они. Красноречивая, немая, земля была моя, моя. И ничего не понимая, за что, все спрашивала я. За что такое настроение? За что минуты так легли в невероятность наслоения, надежд, отваги и любви? За что мне взгляд,
что так коричнев и зелен, как лесной ручей, за что мне никаких количеств, а только качество речей. Всей неуверенностью женской я вопрошала свет и тень, каким трудом, какой жертвой я заслужила этот день. Спасибо всем минутам боли, преодоленным вдалеке, за это чудо голубое, за это солнце на щеке, за то, что горечью вчерашней распорядилась, как хочу, и что потом еще бесстрашней за каждый праздник заплачу. Из стихов о любви. Мне говорила красивая женщина: я не грущу, не ропщу, все словно в шахматах, строго расчерчено, и ничего не хочу. В памяти отблеск далекого пламени, детство, дороги, костры. Не изменить этих праведных, правильных правил старинной игры. Все же запутанно, все же стреноженно, черточка в чертеже. Жду я чего-то светло и встревоженно, и безнадежно уже. Вырваться, выбраться, взвиться бы птицею, жизнь на себе испытать. Все репетиции, но когда же спектакль? Что я могла ей ответить на это? Было в вопросе больше ответа, чем все, что знаю пока. Сузились, словно от яркого света, два мои. Пока еще не врем, запутанно и грубо, давай с тобой умрем, хотя бы друг для друга. Пока еще не ложь, фантазия, не боли, пока еще на грош не накопилось боли, пока еще глаза беспомощно медовы, пока еще нельзя на свете без Мадонны, пока еще как гость ты добр и осторожен, пока еще поврось хоть как-нибудь да сможем. Глуха душа его, глуха, как ни ломись, ни грохой, и значит, в этом нет греха, что и моя оглохла. Давно оглохшие, давно засохшие, как прутья, немое, странное кино. Все крутим, крутим, крутим. Нема душа его, нема. Я говорить умела, но рядом с нею сама, как камень, онемела. Забыты звуки и слова, к тому же, как нелепо. Слепа душа его, слепа, вот и моя ослепла. Хочу прозреть, хочу опять услышать звуки, речи, хочу сказать, хочу обнять, да только нечем, нечем. Душа нема, глуха, слепа, печальная личина, но все еще болит слегка, и значит, излечима. Были слова, но потом, а сначала новорожденное счастье лучилось. Смысла от вымысла не отличала, не замечала, не получилось. Верила сложно, тревожно, не смело, нежно надежда надеждой лечилась. Ты не сумел или я не сумела, больше не важно, не получилось. Нынче тебя я прощаю, отступник. Завтра окажешь и мне эту милость. Завтра, быть может, опомнится, стукнет в сердце. Да поздно, не получилось. Стало единственное, единичным. То, что когда-то летело, влачилось. Дышит душа безнадежным, больничным. Что приключилось? Не получилось. Я за бронёю, и ты уже в латах. Церковь восторга от нас отлучилась. Милый, не надо, нет виноватых. Это бывает, не получилось. Это бывает, как я убийственно обучилась. Что и любовь убивает. Милый, воскресни, не получилось. Быть женщиной, что это значит? Какую тайную владеть? Вот женщина, но ты незрячий, тебе ее не разглядеть. Вот женщина, но ты незрячий, ни в чем не виноват, незряч. А женщина себя назначит, назначит, как лекарство, врач. И если женщина приходит, себе единственно верна, она приходит, как проходит чума, блокада и война. И если женщина приходит и о себе заводит речь,
Она как провод ток проводит, чтобы над тобой свет зажечь. И если женщина приходит, чтобы оторвать тебя от дел, она тебя к тебе приводит. О, как ты этого хотел! Но если женщина уходит, побито голову неся, то все равно с собой уводит бесповоротно все и вся. И ты, тот истинный, тот лучший, ты тоже там, в том далеке, зажат, как бесполезный ключик в ее печальном кулачке. Она в улыбку слезы спрячет, переначит правду в ложь. Как счастлив ты, что ты не зрячий, и что потери не поймешь. Выдержат ли твои плечи? Это не блажь и не чушь, как сыромятные плети, обременительность чувств. Выдержат ли твои руки? Выдержит сердце твое не неизбежность разлуки, а невозможность ее, и не ломая, а строя в тесном и честном кругу? Выдержишь ли то, что все я выдержать в жизни смогу? Мне знакомо это чувство на коне, командирский, серый в яблоках, ко мне. За коня любым подарком отдарю, за коня свои полцарства отдаю. Конь копытом по гудрону, ток, да ток, не лошадница. Но знаю в этом толк, этот топот, этот цокот, мой орган. Не торгуюсь, не привыкла я к торгам. Забирайте, что хотите у меня, дайте только настоящего коня. Я не буду его мучить, обижать, правда, жаль, что не умею объезжать. Сколько раз бывало, слазить не могла, вышибала, выбивала из седла. А один был непослушнее других, из бывалых, небывалых, дорогих. Как дрожали его струнные бока, как летел он теплым телом в облака. А потом, когда очнешься на земле, и синяк, как незабудка на скуле, не обида, только степью день запах, только ветер, только грива на зубах. Я когда-нибудь припомню, что тогда хороша была, поскольку молода, что несло на сером в яблоках меня и что падала с хорошего коня. Давно я не оптимистка, и, может, конец стране, где щекотно и тенисто ресницы твои на мне. Но если и отдымилась развалинами дотла, оказана эта милость, и эта страна была, и многое в жизни смею, и с этой звездой во лбу, как целый народ, имею историю и судьбу. Постарею, побелею, как земля зимой, я тобой переболею, ненаглядный мой. Я тобой перетаскую, переворошу, по тебе перетолкую, что в себе ношу, до небес и бездн достану, время торопя, и совсем твоею стану, только без тебя. Мой товарищ стародавний, суд мой и судьба, я тобой перестрадаю, чтобы найти себя. Я узнаю цену раю, ад вкусив в раю. Я тобой переиграю молодость свою, переходы, перегрузки, долгий путь домой. Вспоминай меня без грусти, ненаглядный мой. Ника. Мне в жизни крупно повезло, как никогда однажды. Толпа втекала тихо в Лувр, в очередной заплыв. И нет, ни губы у меня, вся высохла от жажды, под ветром каменным веков сама себя забыв. Она летела надо мной, счастливая античность, смеясь без звука, без лица, моею сутью, мной, и выдувала, не спросясь, разлад и хаотичность, и спор из клеток, из мозгов, забитых тишиной. Не сплющенная молодым величием парившим, росла я шепотом его решительным. Решись в огромном мире мастерской с Москвою и с Парижем и с ветром мартовским живым, зовущим к жизни жизнь. И мне казалось, из меня вздымает крылья Ника, и горлом ветер я могу ломать, подобно ей. Но иностранец из славян мне бросил: добра слика! На Нику не тянула я с курносостью моей. Как жаль, что ветер
даже тот лишь временная данность, что ограничена судьба началом и концом. И я пришла, и я уйду, но я с тобой останусь. Я не злобивая душой, не доброе лицом. Я в мире громовых речей смущенная заика, с тавром неизбранности лоб среди спесивых лбов. Я ветер неба и земли, ликующая Ника, там, где в защите любви нуждается любовь. Как просто быть счастливой в этом мире. Весенняя земля в апрельском мыле, и надо жить, последний снег любя, любя траву или восхитясь поправкой, намек на то, что станет первой травкой, в ней увидав намек и на себя. Как просто быть счастливой в этом мире, когда всю слякоть ливни с улиц смыли, и душу поскорее ты омой свободным смехом, светлыми слезами, и мир впервые жадными глазами открой кому-то и себе самой. Как просто быть счастливой, и не надо печалиться земным подобием ада, измене друга, гибели любви. Опять учись терять, искать, сражаться, и в зеркале надежды отражаться, отвагою каракулей живи, вести себя, как твеновский мальчишка, и замечать восторженно почти что, как бабушки качают головой, с беспечным бескорыстием трудиться и обществом ребенка насладиться, пока он мал, пока еще он твой. Стихи о новорожденном сыне. Мой рыжий, красивый сын, ты красненький, словно солнышко. Я тебя обнимаю сонного, а любить еще нету сил. То медью, а то латунью полыхает из-под простыночки, и жарко моей ладони в холодной палате простынувшей. Ты жгучий груди прилег, головкой своей красную, тебя я, как уголек, с руки на руку перебрасываю. Когда ж от щелей в ночи крадутся лучи по стенке, мне кажется, что лучи летят от твоей постельки. А вы, мужчины, придете, здоровые и веселые, придете, губам прижмете, конвертики невесомые, и рук, каленых морозцем, работой огрубленных, тельцем своим молочным не обожжет ребенок. Но благодарно сжавши в ладонях черствых, как панцирь, худые, прозрачные наши, лунные наши пальцы, поймете, какой ценой, все муки снося, покорно рожаем вам пацанов, горяченьких, как упаковка. Из стихов о ремесле. Дублерша. Мне жалко все-таки дублершу, не ту исправную долбершу, что точка в точку, как пароль. Ведь, слава богу, есть пример же, перенимают у премьерши ее божественную роль. Мне жалко ту, что стала б лучшей, когда бы не капризный случай, а, впрочем, не его вина. Был тренер убежден, добьешься, но талантливость дублерша, и вот срывается она. Талантливость не для сравнений, талантливость полна сомнений, порой ломающих хребет. Ей не укажешь, не прикажешь, ее финалов не предскажешь, в ее провалах блеск побед. Куда тягаться ей с машиной, хоть скучной, но непогрешимой? Она рисковая душа, не рассчитала, сдали нервы. Что ж, воздадим по праву первой, та в самом деле хороша. И все ж, да здравствуют дублерки, с небес ликующие галерки, чье золото еще вдали, оно звенит весенним звоном, оно плывет над стадионом протяжным стоном. Натали! И та дублерочка в гримерной, которой с точностью граверной творя тот долгожданный грим, шепнет растроганно гримерша, что и сама была дублерша, что этот миг неповторим. И та великая вторая, сигналы первой замирая, она ловила всей собой, а что же во вселенной больше? Моя земля, моя дублерша, отважный шарик голубой. Да здравствует все то, что завтра, что обжигающе внезапно и ново, как рождение дня. Я знаю, словно пули в дули, вы во мне гнездитесь, дубли, меня талантливее меня. Писатели, спасатели,
Вот тем и хороши сказители, сказатели, касатели души. Как пламя согревальное в яранге ледяной, горит душа реальная за каждую стеной. Гриппозная, нервозная, стервозная, а все ж врачом через морозную тайгу ты к ней идешь. Болит душа невидимо, попробуй, боль поправ, поправить необидимо, как правит костоправ, как трудно с ним трагическим, неловким, словно лом, тончайшим, хирургическим, капризным ремеслом. Чертовская работочка, тут вопли, там хула, но первый крик ребеночка, святая похвала. На то мы руки пачкаем, скорбим при ночнике, чтоб шевельнул он пальчиком на розовой ноге.

Берлине на холодной сцене пел немец, раненый в Испании. По обвинению в измене, казненный за глаза заранее. 5 раз друзьями похороненный, 5 раз гестапо провороненный, то гримированный, то в тюрьмах ломанный, то вновь иголкой в сток оброненный, воскресший, бледный, как видение, стоял он шрамом изуродованный, как документ сопротивления, вдруг в этом зале обнародованный. В нем песня еле слышно пела, она хрипла и болела, она в жару на досках билась, она в застенках огрубела и в одиночках простудилась, а тот, кто пел ее, казалось, не пел ее, а шел в сражение, и пересохших губ движение, как ветер боя, лиц касалось. Это стихотворение Константина Симонова посвящено замечательному немецкому певцу и актеру, лауреату Международной Ленинской премии за укрепление мира между народами Эрнсту Бушу.

0: жизнь этого человека, его песни, живая летопись борьбы немецкого пролетариата. Именно в годы наивысшего подъема этой борьбы после Первой мировой войны Буш приобретает известность. На пластинке, выпущенной недавно в Западной Германии под названием «Золотые 20-е годы», среди многих записей есть и песни Буша. В аннотации к пластинке говорится: «Он стоит слева, он поет слева, он играет крайне левых в театре, но он делает это с необычайным обаянием и талантом».
1: Entrollt euren

Эрнста Буша очень часто называют ровесником века. Ведь он родился в 1900 году и сейчас отмечает свое 75-летие. Но дело не только в совпадении календарных дат. В песнях Буша биография нашего века, войны и революции, накал рабочего движения, борьба с фашизмом. И в этой борьбе, в самых первых ее боях, на испанской земле, в передних рядах, Эрнст Буш.

Буш вспоминает. Когда я приехал в Испанию, то командир Луиджи Лонго спросил, умею ли я стрелять. Я, кстати, умел. Разве, сказал он, нам нужны сейчас певцы? Нам нужны люди, которые умеют стрелять. Что ж, я и стрелял, и пел. Потом, спустя много лет, когда мы опять встретились с Луиджи Лонго, он сказал мне с печалью: прости, старина, я был неправ. Наши ружья в Испании умолкли, а твои песни все еще воюют.

Когда гитлеровские орды захватили Францию, вишистские власти выдали Буша гестапо. Ему было предъявлено обвинение в распространении коммунизма посредством песен. Однако суд над Бушем не успел состояться. Пока собирали обвинительные материалы по всей Европе, в моабитскую тюрьму, где в одиночной камере томился Буш, попала бомба. Чудом Буш остался жив. Палачи отправили певца с пробитой головой и парализованным лицом в бранденбургскую каторжную тюрьму, в полной уверенности, что никогда больше голос Буша не прозвучит со сцены. Но их надежды не оправдались. Освобожденный из тюрьмы советскими войсками, перенесший тяжелую операцию в советском госпитале, Буш снова запел.

0: После войны все свои силы Эрнст Буш отдает строительству новой Германии. Он выступает на сцене созданного Брехтом берлинского ансамбля, записывает на пластинке громадный цикл «20 век в песнях». Здесь песни немецкого рабочего движения, героических бойцов Испании, песни на слова Маяковского, Бехера, Тухольского, песни Джо Хилла и, конечно, советские песни.
1: Entgegen dem kühlenden Morgen.

За заслуги перед немецким народом, за огромную патриотическую и воспитательную работу Эрнст Буш был трижды удостоен национальной премии и награжден высшими орденами Германской Демократической Республики. «Поющее сердце рабочего класса», так сказал о Буше композитор Ганс Эйслер. И это очень правильные слова.

Ведь где-то есть простая жизнь и свет, прозрачный, теплый и веселый. Там с девушкой через забор сосед под вечер говорит, и слышит только пчелы нежнейшую из всех бесед. А мы живем торжественно и трудно, и чтим обряды наших горьких встреч.

боялся, что я твой книжный шкаф обременю посмертными томами, штук 15, одетыми в тесненную броню. Нет, издано не пышно, не богато, в обложке серовато-голубой, то будет книжка малого формата, чтоб можно было брать ее с собой. Чтобы она у сердца трепетала в кармане делового пиджака, чтобы ее из сумки извлекала домохозяйки теплая рука, чтоб девочка в капроновых оборках из-за нее бы не пошла на бал, чтобы студент, забывший про пятерки, ее во время лекции читал. Товарищ Инбер, скажут педагоги, невероятно, вас не разберешь. Вы нарушаете регламент строгий, вы путаете нашу молодежь. Я знаю, это не педагогично, но знаю я и то, что сила строк порой может заменить частично веселый бал и вдумчивый урок. Течение дня частенько нарушая, когда сама уйду в небытие, не умирай же, книжка небольшая, не умирай, сокровище мое. Я вспоминаю. Вокруг меня обычно в час вечерний воспоминания вьются точно пчелы, десятки их, а может быть и сотни, а то и тысячи не сосчитать. И я, как пчеловод небоязливый, сижу, окутанная легким роем, однако соблюдаю осторожность, не то иная пчелка так кольнет. Не скрою, мне порой бывает грустно, когда летунье некогда веселый, теперь уже навеки отжужжавший, я крылышко сухое нахожу. Но как зато мне весело бывает, когда из глубины годов прошедших живое, не поблекшее немало, воспоминание ко мне летит. Я помню многое. Начало века, рождение 20-го столетия. Я римскую большую цифру 20 запомнила во весь газетный лист. Прощайте, керосиновые лампы, вам электричество пришло на смену. Уже у театрального подъезда оно сияло в матовых шарах. Впервые в жизни я была в театре воскресный день на «Золушке», я помню. Я волновалась. Золушкины сестры и мачеха отправились на бал в атласных туфлях, в локонах и лентах. А Золушка, бедняжка, две косички у очага, где тлели головешки, осталась дома в обществе метлы. Но, наконец-то, вижу из-за сцены, где в медном колпаке стоял пожарный, вся в голубом, в серебряных перчатках, выходит фея с палочкой в руке. И на конце той палочки чудесной сияет электрический алмазик. И это так меня заворожило, что папа мне сказал: «Очнись, дитя!» А мама, как всегда, не улыбаясь, в пенсне на черном шелковом шнурочке, взглянувши на меня, потом на фею, кивнула: «Да, ребенок любит свет». Прошли года, прошли десятилетия, но иногда стареющая память так памятлива, помнит все, что было, чего давно уже на свете нет. Встает, плывут, я бы сказала, кадры, но слово это слишком современно, пожалуй, правильнее.

0: И фонарь волшебный, бесхитростный предшественник кино. Он светлый круг на прошлое наводит, и вновь я вижу перспективы улиц, издательства, где мой отец работал, и школу, где преподавала мать. Там обучались дочери предместий, воспитанницы городских окраин, питомицы района Молдаванки, где жил небезызвестный Беня Крик, где жили мясники-головорезы, бендюжники, кладбищенские служки, все, что потом так ожило, воскресло под Бабелевским золотым пером. Кто мог предполагать, что здесь таиться могли жемчужины литературы? Так и Рембрандт в трущобах Амстердама на дне увидел перлы нищеты. Но мы иную знали молдаванку, очаг недоедания и рахита, и непреображенная искусством действительность была куда сложней. Действительность порой была такая, когда и слезы подступают к горлу, и тут же улыбаешься улыбкой, которая грустнее самых слез. Отец одной из школьниц был хористом. В толпе других воинственных испанцев, сжимая рукоять придворной шпаги, он в гугенотах пел «Рауль, Рауль». Но в некий день на площади бурлящей при возгласе «Долой самодержавие!» городовой схватил певца за горло. Он петь уже не мог «Рауль, Рауль». В их доме нищета обосновалась, но девочка учиться продолжала. И мать моя, за нею наблюдая, сказала: «Из ребенка будет толк». Другой раз многодетный переплетчик, переплетая томики Уальда, не угодил заказчику-эстету, за что был выброшен из мастерской. И снова нищета, и снова дочка, как Золушка, бедняжка, две косички, преуспевает и цветет, как роза, туберкулез и щеки расцветил. Когда же в классе захворали свинкой, то худенькая Золушка сказала: «Еще нам только свинки не хватало», и горько усмехнулась, как мудрец. Но здесь и сострадание, и личванство пришла благотворительность на помощь. То был известный в Киеве живущий, как Рез богатый, сахарный король. И в раннем детстве я воображала, что у него дворец из рафинада, фонтаны из сиропов и дорожки, посыпанные сахарным песком. Мать ездила отчитываться в Киев и возвращалась смутная оттуда. Хоть сахарный король и был любезен, но, видно, горек этот сахар был. Со многими морями я знакома, с ними я общалась очень близко, любила их, и только океана увидеть мне, увы, не удалось. Меня пленяло мраморное море, спокойное, как розовое масло, под Астраханью на меня шипела колючая Каспийская волна. Я видела Персидского залива, сухим песком обметанные губы и море белого у Кандалакши, покрытый льдом береговой оскал. Я видела на Балтике затишье, под Генуей на Средиземном море, сияющий, как небо, бирюзовый, неистовый, я наблюдала шторм. Но всем красотам севера и юга и всем оттенкам бирюзы и розы предпочитала я родное море, единственное, черное мое. В часы безветрия, в часы покоя оно до самой Турции синело, оно до самой Турции гремело, когда срывался бешеный норд-ост. Прекрасен был и наш бульвар над морем. Росли там итальянские платаны, их саженцами привезли когда-то, они забыли родину свою. И только иногда воспоминание, как облако скользило легкой тенью по их зубчатым листьям и по гладкой, как шелк, светло-оливковой коре. Среди московских дел разнообразных порою вспомню я свой южный город, и вдруг, как все платаны, затуманюсь, и словно облако пройдет по мне. С бульвара в порт шла лестница, ступени ее пролетами перемежались. Огромная, как жизнь, она, снижаясь, шла плавно к завершению своему. Поклон тебе, сей лестнице строитель, давно уже умерший, и прорабам твоим, и каменщикам безымянным, и тем, кто камень добывал, поклон. Ни железобетона, ни цемента тогда еще не знали, и однако все сцементированное искусством не подается времени никак. Оглядываясь в прошлое, я вижу на этой лестнице, на фоне моря, два детских силуэта. Я и Дима отбрасывают сдвоенную тень. Вы спросите, а кто такой Дима? Брат мой двоюродный, друг задушевный, мне росший без родных сестер и братьев, он заменял и братьев, и сестер. Он мне казался совершенно взрослым. В гимназию я только поступала, а он уже учился в третьем классе, уже он единицы получал за дерзости. В училище реальном Святого Павла, где учился Дима, где с педагогами он припирался, директором был немец Шванебах. И бедной, огорченной тете Кларе, сударыня, он говорил, ваш отрок обширные способности имеет, но он есть натуральный бунтовщик. И я не поручусь, что через время ваш нигилист не сядет за решетку. И Шванебах, как это будет видно, пророком оказался неплохим. Мы с Димой понемногу вырастали. Уже он был влюблен в мою подругу. Она всех грациозней и прелестней была на гимназических балах. Я по сравнению с ней была дурнушкой. Ох, сколько раз, бывало, подлетает к нам кавалер, разгоряченный вальсом, и снова приглашает не меня. Но не к своей подружке ревновала я Диму. У него была иная зазноба. С ней бороться было трудно. Зазнобу звали шахматной доской. Разлучница, квадратная злодейка. Прогулки с Димой, я их так любила, я их лишилась. Как простую пешку меня топтали кони и слоны. С горячей ревностью, с недобрым чувством следила я за Димой шахматистом. Опять засел. А мы ведь собирались сначала на бульвар, оттуда в порт. Но братец мой уже забыл об этом. Он, ухватив себя за кончик носа, что, видимо, способствует мышлению, очередной обдумывает ход. Его партнер, он очень музыкален, насвистывает серенаду Брага, ему везет. Он белыми играет, товарищ Дима, славный Женя Р. Весна, Закат пылает, как влюбленный. У края города синеет море. Цветет акация, окно раскрыто, и мальчики играют у окна. О, если бы у нас была возможность не только вызвать воспоминания, не только в юность распахнуть окошко, но в будущее приоткрыть его, мы увидали бы иное поле, где Дима-комиссар в бою трехдневном был ранен, где свирепствовал в округе одной из банд петлюровский главарь Евгений Р. О нем известно было, что не спеша насвистывая что-то, быть может, даже серенаду Брага, он пленных самолично истязал. Но до тех пор свой круг по циферблату свершит несчетно стрелка часовая, и календарь оденется листвою раз 30 даже больше. А пока... Скворец отец, скворчиха мать и молодые скворушки сидели как-то вечерком и оправляли перышки. Склонялись головы берез над зеркалом пруда. Воздушный хоровод стрекоз был весел, как всегда, и белка огненным хвостом мелькала в ельнике густом. «А не пора ли детям спать?» — сказал скворец жене. «Нам надо потолковать с тобой наедине». И самый старший из птенцов затеял было спор. «Хотим и мы, в конце концов, послушать разговор?» А младший за ним: «Да-да, вот так всегда, вот так всегда!» Но мать ответила на то: «Мыть лапки и в гнездо». Когда утихло все кругом, скворец спросил жену: «Ты слышала сегодня гром?» Жена сказала: «Ну, так знай, что это не гроза, а что, я не пойму. Горят зеленые леса, река и та в дыму. Взгляни, вон там из-за ветвей уже огонь и дым. На юг, чтобы спасти детей, мы завтра же летим». Жена сказала: «Как на юг? Они же только в школе. Они под крыльями, мой друг, натрут себе мозоли. Они летали, ну, раз пять, и только до ворот. Я начала лишь объяснять им левый поворот. Не торопи их, подожди, мы полетим на юг, когда осенние дожди начнут свое тук-тук». И все же утром, будь что будь, скворец решил: пора. Махнула белка: «Добрый путь, ни пуха, ни пера». И вот на крылышках своих птенцы уже в пути. Отец подбадривает их: «Лети, сынок, лети! И ничего, что ветер крут, и море не беда. Оно, как наш любимый пруд, такая же вода. Смелее, дочка, шире грудь. Ах, папа, нам бы отдохнуть!» Мешалась мать: «Не плачьте, мы отдохнем на мачте. Снижайтесь, левый поворот. Как раз под нами пароход. Его я узнаю, но это был военный бот. Он вел огонь в бою. Он бил по вражеским судам без отдыха и сна. За ним бурлила по пятам горячая волна. Горю, спасайте же меня!» — вскричал один птенец. Его лизнул язык огня, и это был конец. «Мой мальчик!» — зарыдала мать. «Мой сын!» — шепнул отец. И снова летное звено в разрывах огневых летит, утратив одного, спасая остальных. И, наконец, навстречу им раскинулся дугой за побережьем золотым оазис голубой. Туда слетелись птицы со всех концов земли. Французские синицы, бельгийские щеглы, норвежские гагары, голландские нырки. Трещат сорочьи пары, воркуют голубки. Успели отдышаться от пушек и бойниц. Глядят, не наглядятся на здешних райских птиц. Одна жемчужным хохолком со шпорой на ноге вся отразилась целиком в лазоревой воде. Другая в воздухе парит, готовая нырнуть, и чистым золотом горит оранжевая грудь. А третья, легкая, как пух, и синяя, как ночь, передразнила этих двух и улетела прочь. Плоды, их пряный аромат, обилие сластей — все это настоящий клад для северных гостей. Но с каждым днем все тише и щебет, все слабей. По черепичной крыше тоскует воробей, и сплакала сорока, что ей не вмоготу, что ветер тут сирока разводит духоту. Ей зимора так вторит, я к зною не привык, и до чего же горек мне сахарный тростник. А ласточки-касатки летают без посадки, все ищут целый день колодец и плетень. И стал благословенный юг казаться всем тюрьмой. Все чаще слышалось вокруг: хотим домой, домой, домой. Всем хищникам назло журавль превозгласил: кто за, прошу поднять крыло. И точно ветром их взмело, взлетели сотни крыл. И в сторону родных границ дорогою прямой под облаками туча птиц легла на курс домой. А подмосковные скворцы, знакомая семья, какие стали молодцы и дочь, и сыновья, как им легко одолевать и ветер, и мокреть, как чтут они отца и мать, успевших постареть. Гляди-ка, мама, вот корабль, и папа отдохнет. Внимание! Приказал журавль, разведчики вперед, и донесли кукушки, спокоен рулевой, и что чехлами пушки укрыты с головой, противник незаметен, повсюду тишина, и, видимо, на свете окончилась война. И начали садиться на плотные чехлы французские синицы, бельгийские щеглы, счастливых щебетаний и возгласов не счесть. Щебечут на прощание друг другу обещания: напишем, перья есть. И разлетелся птичий хор по множеству дорог, но долго боевой линкор забыть его не мог. Все слушал, напрягая слух, глядел на облака, и все садился легкий пух на куртку моряка. Еще стояли холода во всей своей красе, еще белели провода Можайского шоссе. Один подснежник, новичок, задумал было встать, уже приподнял колпачок и спрятался опять. В мохнатом инее седом столетняя сосна, и все же где-то подо льдом уже журчит весна. С деревьев белые чепцы вот-вот уже спадут. Мы дома, говорят скворцы, мы не замерзнем тут. Летят над зеркалом пруда, где отражен рассвет. А вдруг скворечня занята? А вдруг скворечни нет? Но белка голубым хвостом махнула в ельнике густом: привет, друзья, привет! Как долетели, как дела? Я вам квартиру сберегла, я там ремонт произвела, живите в ней 100 лет. Умывшись с головы до ног, усели старики-скворцы с хворешни на порог, сказали: «Мы уж не певцы, а ты вот спой, сынок». Еще застенчивый юнец сначала все рабел, насвистывал и, наконец, настроившись, запел о том, какие бы пути, куда бы ни вели, но в целом свете не найти милей родной земли. Он разливался ручейком, как будто был апрель, как будто маленьким смычком выделывая трель. Она из глубины души легко лилась в эфир. Как эти песни хороши, и как прекрасен мир. Колхозный орычок. Глава из поэмы «Путь воды». Меня почти не видно, я малая вода, но это не обидно, но это не беда. Себе в разгаре зноя я слышу похвалы, наполненные мною я вижу пьялы. Не мод и не транжира, я счет веду в воде для яблон и инжира, чтоб пили те и те. То прямо, то как скобка, теку я вдоль рядов, но главное для хлопка я должен быть готов. О, если бы вы знали, какой за ним уход! Он принимает калий, ему дают азот, он пьет, но я не сразу водой его пою. Ему 4 раза я по ночам пою. В часы ночных поливов, обычно молчаливый, я голос подаю. Водица поливная, рабочий орычок. Возможности я знаю свои наперечет. Зеленым коридором мой старший брат Арык проносится с напором, а я так не привык. Как детскую игрушку он вертит на бегу, большую рисорушку, а я так не могу. В бетонном белом панцире мой самый старший брат. Огни электростанции в воде его горят. Сияют оба берега, но также и нужна мельчайшая артерика Ферганского канала, как обо мне сказала комиссия одна. Ты как солнечный свет, шелест книжных страниц нам сопутствует в жизни повсюду, от бурлящих столиц до поселков у тихой запруды, от горячих низин до просторов полярного круга, от кудрей до седин книга, нет у нас лучшего друга. Мы находим твой след даже там, где его и не ищем. Ты, как солнечный свет, проникаешь в любое жилище. Даже трудно постичь, сколь нужна ты порой для совета. Сам Владимир Ильич на тобой сидел до рассвета. Ты не знаешь границ на чужбине, и там ты как дома. Шелест книжных страниц иногда сокрушительный грома. От разрозненных литер до слитной строки линотипа был по ходу событий порой набор твой рассыпан, но сияют слова, излучение их не померкло, и опять ты жива, ибо светлая книга бессмертна.
1: Москва! призвана быть оплотом мировой культуры от посягательств фашизма, от похода немецких нацистов на лучшие достижения человеческой мысли и культуры, подобно тому, как она 5,5 веков тому назад спасла Европу от угрозы татарских орд и 130 лет тому назад от гнета Наполеоновской империи. В том великом, единодушном порыве, который объединяет в одну дружную и полной решимости армию все население нашего Союза, рабочих, крестьян, людей науки, учащихся, когда каждый по мере сил и умения вносит свою лепту в общее священное дело защиты Родины от порабощения фашизмом и лежит, я верю, залог нашей конечной победы над диким варварством и изуверством фашизма.
2: С утра шумно и обильно лился дождь, но к полудню тучи иссякли, их темная ткань истончилась, и разорванную на множество дымных кусков ветер угнал ее в море, а там она вновь плотно свелась в синевато-сизую массу, положив густую тень на море, успокоенное дождем. На востоке небо темно, в темноте рыщут молнии, а над островом ослепительно пылает великолепное солнце. Если смотреть на остров издали, с моря, он должен казаться подобным богатому храму в праздничный день. Весь чисто вымыт, щедро убран яркими цветами, всюду сверкают крупные капли дождя, топазами на желтовато-молодом листе винограда, аметистами на гроздьях глицинии, рубинами на кумаче герани и точно изумруды всюду на траве, в густой зелени кустарника, на листве деревьев. Тихо, как всегда бывает тотчас после дождя. Чуть слышен тонкий звон ручья, невидимого среди камней, под корнями молочая, ежевики и пахучего запутанного ломоноса. Внизу мягко звучит море. Под серой скалою, расколотой, изорванной взрывами, покрытый в трещинах жирными окисями железа, среди желтых и серых камней, от которых льется кисловатый запах динамита, сидят обедая четверо каменоломов, крепкие мужики в мокрых лохмотьях, в кожаных лаптях. Не спеша, они вкусно едят из большой плошки крепкое мясо спрута, зажаренного с картофелем и помидорами в оливковом масле, и пьют поочередно красное вино из горлышка бутылки. Двое из них, бритые и похожие друг на друга, как братья, кажется даже, что они близнецы. Один, маленькой, кривой и колченогой, напоминает суетливыми движениями сухого тела старую ощипанную птицу. Четвертый, широкоплечий, бородатый, горбоносый человек средних лет, сильно седой. Отламывая большие куски хлеба, он расправляет ими усы, мокрые от вина, и, вложив кусок в темный рот, говорит, мерно двигая волосатыми челюстями. Это сказки. Это ложь. Ничего страшного я не сделал. Его карие глаза смотрят из-под густых бровей невесело, насмешливо. Голос у него тяжелый, сиплый, речь медленно и неохотно. Шляпа, волосатое разбойничье лицо, большие руки и весь костюм синего сукна обрызганы белой каменной мукою. Очевидно, это он сверлит в скале скважины для зарядов. Трое товарищей слушают его внимательно, не перебивая, но поочередно заглядывают в глаза ему, как бы говоря, «Продолжай». Он рассказывает, двигая седыми бровями. Этот человек, его звали Андреа Грассо. Пришел к нам в деревню ночью, как вор. Он был одет нищим. Шляпа одного цвета с сапогами и такая же рваная. Он был жаден, бесстыден и жесток. Через 7 лет старики наши первые снимали перед ним шляпы, а он им едва кивал головою. И все на 40 миль вокруг были в долгах у него. «Такие люди есть», — сказал Колченогой, вздохнув и качая головой. Рассказчик взглянул на него, насмешливо спросив. «Встречал?» Старик молча махнул рукою, бритые усмехнулись оба как один. Горбоносый выпил вина и продолжал, следя за полетом сокола в синем небе. «Мне было 13 лет, когда он нанял меня вместе с другими носить камень на постройку его дома. Он обращался с нами более безжалостно, чем с животными. И когда мой товарищ Лукино сказал ему это, он ответил ему: «Осел мой, ты чужой мне. Почему я должен жалеть тебя?» Эти слова ударили меня в сердце. Я стал смотреть на него более внимательно. Он со всеми обращался нагло и цинично. Старик, женщина, ему все равно, вижу я. А когда почтенные люди говорили ему, что это плохо, он возражал, смеясь в глаза им: «Когда я был беден, меня тоже не жалели». Он водил дружбу с попами, с карабинерами, полицией. Остальные люди видели его только в дни горькой своей нужды, когда он мог делать с ними все, что хотел. «Такие люди есть», — повторил Колченогой тихонько, и все трое сочувственно взглянули на него. Один бритый молча протянул ему бутылку вина. Старик взял ее, посмотрел на свет и сказал перед тем, как выпить: «Пью за святое сердце Мадонны». Он часто говаривал: «Всегда бедняки работали на богатых, и глупые на умных. Так и должно быть всегда». Рассказчик усмехнулся, протянул руку к бутылке. Она была пуста. Он небрежно отбросил ее на камни, где валялись молотки, кирки, и темной змеей вытянулся кусок бигфордова шнура. «Мне, молодому тогда, и товарищам моим было особенно обидно слышать эти слова. Они убивали наши надежды, наше желание лучшей жизни. Вот однажды я и Лукино, друг мой, встретив его вечером в поле, когда он не спеша ехал куда-то верхом, сказали ему вежливо, но внушительно: «Мы просим вас быть добрее к людям». Бритые расхохотались. Тихонько усмехнулся и кривой. А рассказчик шумно вздохнул. «Да, конечно, конечно, да, конечно, глупо. Но молодость честна. Молодость верит в силу слова. Я скажу, молодость — это совесть всей жизни».
3: «Что же он?» — спросил старик.
2: «Он закричал нам довольно храбро: „Пустите лошадь, разбойники!“ И, вынув пистолет, показывал то одному, то другому. Мы сказали: „Вам, Грассо, Нечего бояться нас. Не на что сердиться. Мы советуем вам. И только.
3: Это хорошо, сказал один бритый. Другой согласно наклонил голову.
2: Колченогой, плотно поджав губы, стал рассматривать камень, щупая его кривыми пальцами.
3: Они кончили есть. Один сбивал тонким прутом стеклянные капли воды со стеблей трав, другой, следя за ним, чистил зубы сухой блинкой.
2: Становится все более сухо и жарко. Быстро тают короткие тени полудня. Тихо плещет море, медленно течет серьезный рассказ. Эта встреча плохо отозвалась на судьбе Лукино. Его отец и дядя были должниками Грассу. Бедняга Лукино похудел, сжал зубы, и у него не те, что нравились девушкам. «Эх, — сказал он мне однажды, — плохо сделали мы с тобой. Слова ничего не стоят, когда говоришь их волку». Я подумал, Лукино может убить. Было жалко парня, его добрую семью. А я одинокий, бедный человек. Тогда только что померла моя мать. Горбоносый камнелом расправил усы и бороду белыми в звездке руками. На указательном пальце его левой руки светлый серебряный перстень. Очень тяжелый должно быть.
4: Мой поступок мог бы быть полезен людям, если бы я сумел довести дело до конца. Но у меня мягкое сердце. Однажды я, встретив Грассо на улице, пошел рядом с ним, говоря, как мог, кротко. Вы человек жадный и злой. Людям трудно жить с вами. Вы можете толкнуть кого-нибудь под руку, и эта рука схватит нож. Я говорю вам, уходите от нас прочь. Уезжайте. Ты глуп, малый, сказал он. Но я стоял на своем. Он спросил, смеясь, сколько тебе дать, чтобы ты оставил меня в покое? Лиру. Довольно? Это было обидно. Но я сдержался. Уходите, говорю вам. Я шел плечо в плечо с ним, с правой стороны. Он незаметно достал нож и ткнул меня им. Левой рукой немного сделаешь, он и проткнул мне грудь на дюйм. Конечно, я бросил его на землю и ударил ногой, как бьют свиней. И так ты уйдешь, сказала ему, когда он ползал по земле. Оба бритые взглянули на рассказчика недоверчиво и опустили глаза. Колченогой, согнувшись, перевязывал кожаные ремни обуви.
2: Утром, когда я еще спал, пришли карабинеры и отвели меня к маршалу, куму Грассо. Ты честный человек, Чиро, сказал он. Ты ведь не станешь отрицать, что в эту ночь хотел убить Грассо. Я говорил, что это еще неправда, но у них свой взгляд на такие дела. 2 месяца я сидел в тюрьме до суда, а потом меня приговорили на 1 год и 8. Хорошо, сказал я судьям, но я не считаю дело конченным.
3: Он достал из камней непочатую бутылку и, сунув горло ее в усы себе, долго тянул вино. Его волосатый кадык жадно двигался, борода щетинилась. 3 пары глаз молча и строго следили за ним.
2: «Скучно говорить об этом», — сказал он, передавая бутылку товарищам и разглаживая обрызганную бороду. «Когда я вернулся в деревню, было ясно, что мне нет места в ней. Все меня боялись. Лукино рассказал, что жить стало еще хуже за этот год. Он был скушен, как головня, бедняга. Так, подумал я и пошел к этому Грассу.
4: Он очень испугался, увидав меня. Ну, я вернулся, сказала я. Теперь уходи ты. Он схватил ружье, выстрелил, но оно было заряжено на птицу дробью, а стрелял он мне в ноги. Я даже не упал. Если бы ты меня и убил, я пришел бы к тебе из могилы. Я дал клятву Мадонне, что выживу тебя отсюда. Ты упрям, я тоже. Мы схватились, и тут я нечаянно сломал ему руку. Я этого не хотел, он первый бросился на меня. Прибежал народ, меня взяли. На этот раз я сидел в тюрьме 3 года 9 месяцев. А когда кончился срок, мой смотритель, человек, который знал всю эту историю и любил меня, очень уговаривал не возвращаться домой, а идти в работники к его зятю в Апулию. Там у зятя много земли и виноградник. Но, конечно, я уже не мог отказаться от начатого. Я шел домой с твердым намерением не болтать больше лишних слов. Я уже понял тогда, что из 10 лишних 9. У меня в сердце было одно. Уходи. Я пришел в деревню как раз в воскресенье, прямо к мессе, в церковь. Грасса был там. Он сразу увидал меня, вскочил на ноги и стал кричать на всю церковь. Этот человек явился убить меня, граждане, его прислал дьявол по душу мою. Меня окружили раньше, чем я дотронулся до него, раньше, чем успел сказать ему, что надо. Но все равно он свалился на плиты пола. Его разбил паралич так, что отнялась вся правая сторона и язык. Умер он через 7 недель после этого. Вот и все. А люди создали про меня какую-то сказку. Очень страшно, но все неправда. Он усмехнулся, взглянул на солнце и сказал: пора начинать. 3 людей, молча и не спеша, поднялись на ноги. Горбоносый уставился глазами в рыжие жирные щели скалы и повторил: будем работать. Солнце в зените, и все тени сожжены. Облака на горизонте опустились в море, вода его стала еще спокойнее и синей.

0: Сегодня в нашей студии собрались журналисты и постоянные авторы музыкального глобуса, чтобы рассказать о новогодних обычаях и традициях и послушать вместе с вами новогодние песни разных стран мира.
1: И первое слово журналисту Валерию Волкову.
0: И первое место сегодня кубинской музыки.

На Кубе сегодня фьеста. Новогодний и революционный праздник. Фьеста. Праздник. Это магическое для кубинцев слово особенно уместно звучит в первый день Нового года. Ведь новогодние дни на Кубе проходят празднично не только по причине смены календаря. Вот уже 16 лет подряд в начале года кубинский народ отмечает и очередную годовщину своей революции.

День этот не всегда проходит одинаково. В свое время мне не раз привелось быть свидетелем военных парадов и демонстраций, трудящихся на площади революции в Гаване. Были годы, когда все кубинцы, отложив в сторону праздничные лозунги и транспаранты, отправлялись в поле рубить сахарный тростник. Ведь декабрь и январь – одни из самых важных месяцев сафры, периода рубки и переработки сахарного тростника. И после парада, и после трудового дня в городских квартирах и в лагерях Мачетерос обязательно звучит музыка.

Новогодний праздник в тропиках мы, северяне, всегда ощущаем несколько необычно. О каком в самом деле Деде Морозе может идти речь, если температура воздуха не опускается ниже отметки плюс 20 градусов, а под окнами вместо елок качаются вечно зеленые пальмы? Впрочем, утверждать, что новогодних символов на Кубе мало, было бы неправильно. В витринах магазинов, аптек, гостиниц можно видеть ярко расцвеченные игрушками колючие кустарники марабу, которые после покраски их белилами служат детям и взрослым новогодним украшением. Без них немыслимы фойе театров, концертных залов Гаваны. Вечером 1 января в помещении театров Гарсия Лорка, Амадео Рольдан находятся во власти музыки. Особенное веселье царит вечером 1 января на эстрадах знаменитой гаванской тропиканы, под куполом красного салона гостиницы «Капри» в Ривьере и Паризьене. Специальные праздничные программы, в которых можно услышать и Роситу Форнес, и ансамбль Пачо Алонсо, и Елену Бурке, никого не оставляют равнодушным.

0: al igual que tú y yo. Ayer fuimos felices, hoy y siempre viviremos tristes.
1: Наблюдая за этими яркими фестивалями музыкальных талантов, я невольно для себя делал открытие. В перерывах музыкальных представлений мои соседи сами отправлялись танцевать. Смотреть на танцующих кубинцев – одно удовольствие. Иногда, глядя на них, кажется, что у них особые музыкальные гены, передаваемые по наследству, и что вместо крови в венах у них бурлят музыкальные мелодии.

На Кубе сегодня фьеста. Новогодний и революционный праздник. Иступленно, до боли в ушах, гремят по всей стране барабаны, которым вторят крестьянские гитары, флейты, а иногда и детище цивилизации, электрогитары. Праздничная Гавана передает эстафету фьесты всей стране.

0: журналист Александр Жигарев специально пришел к нам в студию, чтобы передать новогодние приветы от наших польских друзей.
1: Разрешите вам представить одного из самых популярных певцов народной Польши – Ежи Паломского. Прошедший год для Ежи был особенный, можно сказать, юбилейный. Вот уже 20 лет он выступает на эстраде, был лауреатом многих международных конкурсов и фестивалей, и неизменно ему сопутствует успех. «В чем я вижу тайну популярности Ежи Паломского?» – писал недавно старейшина польской эстрады, воспитатель целого поколения известных актеров Людвиг Сымполинский. «В том, что Ежи всегда оставался самим собой, не подражал различным временным стилям и направлениям в эстрадном искусстве. В том, что он всегда был веселым, непосредственным певцом Варшавы, певцом Польши». Ну что ж, вам слово, Ежи.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с Новым годом! Всего хорошего желаю вам, счастья в вашем труде и в вашей работе и в жизни.
1: Для этой новогодней программы Ежи Паломский выбрал песню, которую недавно пел в Большом Кремлевском дворце съездов во время Дней польской культуры в Советском Союзе. Это песня о веселых и прекрасных варшавских девушках.

0: Анна Герман. Она прислала добрые слова слушателям музыкального глобуса. Но прежде чем вы их услышите, несколько слов о ее планах. Сейчас Анна Герман работает над двумя большими эстрадными программами. Первая будет называться «Две Анны», которую, кстати говоря, смогут посмотреть советские телезрители. В ней Анна Герман исполнит известные оперные арии Шуберта, Скарлатти, Пуччини, Гершвина и популярные эстрадные песни. Вторая эстрадная программа Анны Герман будет почти полностью состоять из песен советских композиторов – Пахмутовой, Фраткина, Гамалея и других. С этой программой Анна Герман собирается приехать к нам в Москву.
1: Поздравляю всех с Новым годом и всем вам, дорогие друзья, товарищи, желаю самого всего хорошего, здоровья, чтобы сбылось все то, что для вас важно, что для вас составляет радость. Для меня, например, эта работа связана с моими песнями, и, по-моему, любовь, радость — это очень важно —

0: Нынешний Новый год японцы встречают скромнее, чем когда-либо за последний четверть века.
1: У нашего микрофона журналист Владимир Цветов.
0: Нет предпраздничного ажиотажа на улицах, и зазывалы с приклеенными седыми бородами и в красных с блестками кафтанах и высоких шапках тщетно пытаются завлечь прохожих в магазины. Цены за год подскочили на 25%, и многие японцы решили обойтись без традиционных новогодних подарков. А теми, кто все же делает покупки, движет не желание одарить под Новый год родных и близких, а трезвый расчет. В новом году окажутся новыми и цены, еще более высокими, чем в старом. Было время, когда шоферов токийских такси за поистине космические скорости называли камикадзе, по аналогии с летчиками-смертниками периода Второй мировой войны. Теперь такси не торопится, пассажиров мало. Стоимость проезда растет так быстро, что шоферы не успевают переделывать счетчики. Пассажиры высчитывают плату по специальной таблице, висящей в кабине позади водителя. Померкла световая реклама, благодаря которой вечерние токийские улицы снискали славу самых ярких в мире. Энергетический кризис заставляет экономить электроэнергию. Может быть, поэтому и в песне, с которой накануне Нового года выступил популярный в Японии ансамбль «Деревенские певцы», говорится о холодном северном ветре, заставляющем зябко ежиться и с грустью вспоминать о минувших днях, теплых и светлых.

12 часов. Пиджаки и галстуки исчезают в шкафах. Японцы облачаются в кимоно. Вместе с европейским костюмом японец оставляет и пришедшие из-за границы обычаи и привычки, которым следует все то время, пока на его плечах пиджак, а шею обхватывает галстук. В предрассветных сумерках раздаются удары колокола. 108 раз ударит он, оповещая о наступлении Нового года.

Распахиваются двери домов. Двери украшены кадамацу. Там, где живут люди победней, это веточки сосны. Там, где побогаче, это букеты из стволов молодого бамбука и веточек сосны и сливы. Сосна – символ долголетия, бамбук – стойкости перед ударами судьбы, а слива символизирует жизнерадостность, жизнелюбие. Радио передает пение японского соловья.

По старому японскому поверью, услышать в первый день Нового года соловья – добрая примета. Но в окутанной смогом Японии услышать щебет птиц – редкая удача. Вот радио и решило порадовать японцев, которым очень хочется верить в лучшее будущее. Семьи, возглавляемые самыми старшими, вместе с детьми, даже с теми, кто еще не может ходить самостоятельно и дремлет за спиной матери, чинно направляются в храм, чтобы совершить хацумаири – первое паломничество. Все от мала до велика в кимоно. У женщин кимоно белое, с красивыми разноцветными узорами по низу. Мужчины одеты в кимоно с мелким, неярким рисунком. Никто не торопится. Степенные ребятишки. Японцы не религиозны. Паломничество в храм в первый день Нового года – дань традиции. Покидая храм, все покупают омикудзи. За несколько десятков иен из вращающегося барабана достают свернутую бумажку, на которой написано все, что должно произойти в наступившем году. Японцы, пробежав глазами листочки, прячут их, чтобы вместе с забавными фигурами башков, зверюшек, купленными здесь же сладков, сохранить как память о Новом годе. Вернувшись домой, мужчины усаживаются у телевизоров. Первый день Нового года – это и первый день зимнего чемпионата по борьбе сумо. Схватки огромных, непомерно толстых борцов популярны в Японии, как у нас хоккей или футбол.

0: журналист Александр Игнатов предложил для нашей передачи одну новогоднюю песню с маленьким комментарием.
1: Францию считают страной песен. И это, наверное, действительно так. Специально для новогодних базаров пишутся веселенькие, милые песенки. Хотя на тему Нового года есть и другие песни. Их немного, их редко услышишь по радио и совсем никогда не услышишь в магазинах, в отделах новогодних подарков. Почему? Вы наверняка поймете, послушав одну из таких песен. «Дед Мороз и я», Алена Барьера. «Как приятно любоваться в витринах новыми игрушками», поет Алена Барьера. «Как хочется получить хоть какую-нибудь из них. Но почему же Дед Мороз не оставил ничего в моих башмаках? Конечно, у него много работы сейчас, но он же находит время, чтобы положить подарки тем, кому их клали в прошлые годы. Если бы я, — говорит певец, — был Дедом Морозом, уж я бы не пропустил при раздаче ни одной туфельки. Но ведь я не могу стать невидимкой. И поэтому я прошу бородатого старика с красным носом, пожалуйста, не сокращай список ребят. Подумай о детях, которые живут на самых верхних этажах, на чердаках. И не забудь тех, кто у тебя в самом конце списка, чтобы ребята могли поверить в сказку о Деде Морозе и башмачках для подарков». Oh!

0: «А как встречают Новый год в Америке?» С таким вопросом мы обратились к журналисту Владимиру Познеру.
1: Когда минутная стрелка сливается с часовой, упираясь острием в цифру 12, а затем трогается дальше, отметив тем самым наступление Нового года, вся Америка как бы взрывается восторгом. В Техасе палят из пистолетов, на Таймс-сквере в Нью-Йорке лупят в колокола и под оглушительный шум целуют незнакомых девушек. В Нью-Орлеане неумирающий Диксиленд шпарит во все трубы, тромбоны и флейты разом. Одним словом, Америка празднует наступление Нового года. И весь этот шум и гам – это как бы прощание с годом старым и приветствие года нового. Приветствие, в котором заложено много разных чувств, сложных чувств. Но все-таки есть одно главное – это надежда. Надежда, что, черт возьми, будет лучше. Ну, обязательно будет лучше. Эта надежда звучит еще до наступления 1 января Нового года. Она звучит в предновогодних рождественских песнях, которые знакомы всякому американскому ребенку с самых первых дней, как он себя помнит. В этих песнях слышится перезвон серебряных колокольчиков, скрип полозьев по снегу. И неважно, где ты живешь, к примеру, в штате Миссисипи, где сроду не бывало снега, ведь эта песня надежды, и надеются все, независимо от климата.

Пожалуй, у американцев нет своих собственных новогодних традиций, кроме традиции всей страной праздновать наступление Нового года. Вы скажете, что какая же это американская традиция, когда точно так же поступает во всем мире? Так, да не совсем. Дело в том, что в Соединенных Штатах вообще нет общенациональных праздников. Согласно законодательству, каждый штат сам решает, какое событие считать праздником. Федеральное же правительство имеет право решать этот вопрос только для округа Колумбия, куда входит столица страны, город Вашингтон. Вот и получается, что празднование Нового года по всей стране – именно традиция для Америки. И, как мне кажется, решающим в установлении этой традиции является все та же надежда, без которой люди не могут жить. Когда развощекий и белобородый Санта-Клаус появляется на улицах американских городов, волоча за спиной громадный мешок, дети видят в нем надежду на подарки. Взрослые же – надежды на будущее. Все ждут прихода этого вечного старика с молодым блеском голубых глаз. Они видят в нем обещание. Обещание радости, исполнение желаний. Это радостное ожидание Санта-Клауса звучит во многих американских песнях.

Непросто и нелегко живется американцу сегодня. Острые, подчас кажутся неразрешимые проблемы стучатся в его дверь, преследуют его днем и ночью. Как свести концы с концами, когда цены все поднимаются и поднимаются? Как получить работу, а имея ее, как избавиться от страха, что завтра не потеряешь ее? Как дать образование детям, независимо от того, какого цвета их кожа и сколько денег зарабатываешь? Все эти мучительные вопросы подгоняют американца, заставляют его бежать вперед и вперед, не оставляя времени, чтобы оглянуться и посмотреть в лицо всем тем, кто бежит рядом. В новогодний праздник пусть на мгновение люди останавливаются. Они часто с удивлением замечают рядом с собой другие человеческие лица. И в них просыпается чувство, которые вынуждены отступить на второй план в течение всего года. Чисто человеческие чувства, доброта, сострадание, заинтересованность. И тогда, как мне кажется, американец с сожалением думает о том, что жаль, ужасно жаль, что только на Новый год может он себе позволить расслабиться, протянуть руку другому человеку, не думая ни о чем. И тогда обязательно должна возникнуть у него немножко наивная, но трогательные мысли. Ну, почему же не может быть Нового года круглый год? Собственно, эти слова и звучат в песне, которую вы сейчас услышите. И именно в тот момент, когда звучат эти слова, зал взрывается аплодисментами, как бы подтверждая мое предположение.

Вы слушали 276-й выпуск «Музыкального глобуса». Его подготовили режиссер Екатерина Тарханова, редакторы Эльвира Хачикян, Галина Гордеева и Татьяна Александрова. Вели программу Виктор Татарский и Мария Ключникова.

А сейчас в исполнении Ольги Волковой и Валерии Киселевой прозвучит сказка Сергея Козлова «В сладком морковном лесу».

0: Летом медвежонок подружился с зайцем.
1: Раньше они тоже были знакомы. Но летом друг без друга просто жить не могли.
0: Вот и сегодня заяц чуть свет пришел к медвежонку.
1: Послушай, медвежонок, пока я к тебе шел, расцвели все ромашки.
0: А пока я тебя ждал, отцвели одуванчики.
1: А когда я только проснулся и подумал, что пойду к тебе, поспела земляника.
0: А я ждал тебя еще раньше. Когда я проснулся, она только зацветала.
1: А когда я засыпал, я подумал, что хорошо бы утром пойти в гости к медвежонку. И думал об этом так долго, что пока я думал, выпала роса.
0: А я вечером набрал ее полный ковшик и пил за твое здоровье.
1: Я тебя очень люблю.
0: А я без тебя жить не могу. И они, обнявшись, пошли в лес собирать ромашки и землянику.

0: Однажды утром медвежонок проснулся и подумал: в лесу много зайцев, а мой друг заяц один. Надо как-нибудь его назвать. И стал придумывать своему другу имя. Если я назову его Хвостик, то это будет не по правилам, потому что у меня тоже есть хвостик. Если я назову его Усатик, это тоже будет нехорошо, потому что и у других зайцев есть усы. Надо назвать его так, чтобы все сразу знали, что это мой друг. И медвежонок придумал: я назову его Заяц-друг медвежонка. И тогда всем будет понятно. И он соскочил с постели и заплясал: Заяц-друг медвежонка, Заяц-друг медвежонка. Ни у кого нет такого длинного и красивого имени. И тут появился заяц.
1: Он переступил порог, подошел к медвежонку, погладил его лапой и тихо сказал: как тебе спалось, медвежонок, который дружит с зайцем?
0: Что?
1: Это теперь твое новое имя. Я всю ночь думал, как бы тебя назвать. И, наконец, придумал: медвежонок, который дружит с зайцем.

0: Заяц сидел на берегу ручья и смотрел в воду. Из воды на него смотрел другой заяц. И когда заяц шевелил ушами и кивал головой, другой заяц тоже кивал головой и шевелил ушами.
1: Подошел медвежонок. Что ты делаешь, заяц?
0: Разве ты не видишь? Шевелю ушами и киваю головой.
1: А зачем?
0: Как? Там в воде сидит другой заяц. Видишь, он кивает головой и шевелит ушами.
1: А другого медвежонка там нет?
0: Заяц склонился к самой воде и спросил у другого зайца: послушай, там нет другого медвежонка? Другой заяц посмотрел налево, направо, пошевелил ушами и помотал головой. Нет, другого медвежонка там нет. Хочешь, посмотри сам.
1: И медвежонок подошел к ручью. Но только он склонился над водой, как увидел другого медвежонка. Вот он! Крикнул медвежонок и пошевелил ушами. И другой медвежонок тоже пошевелил ушами.
0: И тогда заяц с медвежонком уселись рядышком и до самого вечера шевелили ушами и кивали головой, пока не стемнело, и другой заяц с другим медвежонком не встали, не помахали им лапами и не ушли спать.

0: Раньше всех в лесу просыпались птицы. Они пели, раскачивались на ветках, а медвежонку казалось, будто бы сами деревья машут ветвями и поют. «Я тоже буду деревом», — сказал сам себе медвежонок. И вышел однажды на рассвете на полянку и стал махать четырьмя лапами и петь.
1: Что ты тут делаешь, медвежонок?
2: А ты разве не видишь? Раскачиваю ветвями и пою.
1: Ты разве дерево?
2: Конечно. А что же еще?
1: Почему же ты бегаешь по всей поляне? Разве ты когда-нибудь видел, чтобы деревья бегали?
2: Ну, это смотря какое дерево. А дерево с такими лапами, как у меня, вполне может бегать.
1: А кувыркаться? Кувыркаться такое дерево тоже может.
2: И кувыркаться, сказал медвежонок и перекувырнулся через голову. И потом, если ты не веришь, ты можешь побегать по мне. И увидишь, какое я хорошее дерево.
1: А где твои птицы?
2: Это какие еще птицы?
1: На каждом дереве живут свои птицы.
2: О, медвежонок перестал махать лапами и задумался. Птицы? А где же я возьму птиц? Заяц, найди для меня, пожалуйста, немного птиц.
1: Это какая же птица согласится жить на медвежонке?
2: А ты не говори им, что я медвежонок. Скажи им, что я, ну, такое дерево.
1: Попробую. Яблик, у меня есть одно знакомое дерево. Оно умеет бегать, кувыркаться через голову. Не согласитесь ли вы немного пожить на нем?
3: С удовольствием. Я еще никогда не жил на таком дереве.
1: Медвежонок, иди сюда и перестань махать лапами. Вот зяблик согласен немного пожить на тебе.
2: Медвежонок подбежал к краю поляны, зажмурился, а зяблик сел ему на плечо. Теперь я настоящее дерево, подумал медвежонок и перекувырнулся через голову. Запел зяблик. Запел медвежонок и замахал лапами.

0: Заяц больше всего любил морковку. Я бы хотел, чтобы в лесу вместо елок росли морковки.
1: Белка больше всего любила орехи.
0: Я бы хотела, заяц, чтобы вместо шишек на твоих морковках росли орешки.
1: Медвежонок больше всего любил мед. Я бы хотел, чтобы осенью шли медленные медовые дожди. Ёжик больше всего любил сушеные грибы. Пусть твои дожди, медвежонок, начнутся после того, как я наберу грибов.
0: И так все и вышло.
1: Вместо елок за одну ночь выросли морковки.
0: Заяц спилил две морковки и отволок к себе в дом.
1: На морковочных хвостиках выросли орехи.
0: Белка набрала их целую корзину и спрятала в дупле самой толстой морковки.
1: Ёжик ходил между морковок и собирал грибы. А к осени полились медленные медовые дожди.
0: Заяц ел морковку с медом.
1: Белка, орехи с медом.
0: Ёжик, грибы с медом.
1: А медвежонок целыми днями стоял на морковочной опушке с разинутой пастью. И только когда темнело, совсем ненадолго, совсем на чуть-чуточку, хорошенько вылизав все четыре медовые лапы, ложился спать. А все волки из леса ушли.
0: Потому что волки не любят сладкого.
2: Прозвучала сказка Сергея Козлова «В сладком морковном лесу». Читали Ольга Волкова и Валерия Киселева. Запись 1985 года.
3: Вечерние размышления о Божьем величестве при случае великого северного сияния. Лице свое скрывает день, поля покрыла мрачно ночь. Взошла на горы черна тень, лучи от нас склонились прочь. Открылась бездна, звезд полна. Звездам числа нет, бездне дна. Песчинка, как в морских волнах, как мало искра в вечном льде, как в сильном вихре тонкий прах, в свирепом, как перо, огне, так я всей бездне углублен, теряюсь мыслями утомлен. Уста премудрых нам гласят, там разных множество светов, несчетны солнца там горят, народы там и круг веков. Для общей славы божества там равна сила естества. Но где ж, натура, твой закон? С полночных стран встает заря. Не солнце ль ставит там свой трон? Не льдисты ль мещут огнь моря? Се хладный пламень нас покрыл, се в ночь на землю день ступил. О вы, которых быстрый зрак пронзает в книгу вечных прав, которым малый вещи знак являет естества устав. Вам путь известен всех планет. Скажите, что нас так метет? Что зыблет ясной ночью луч? Что тонкий пламень в твердь разит? Как молния без грозных туч стремится от земли в зенит? Как может быть, чтоб мерзлый пар среди зимы рождал пожар? Там спорит жирна мгла с водой, иль солнечные лучи блестят, склонясь сквозь воздух к нам густой, иль тучных гор верхи горят, иль в море дуть пристал зефир, и гладкие волны бьют в эфир. Сомнений полон ваш ответ о том, что окрест ближних мест. Скажите ж, коль пространен свет, и что малейших дали звезд, не сведом тварей вам конец. Скажите ж, коль велик Творец. Я долго размышлял и долго был в сомненье, что есть ли на землю от высоты смотренье, или по слепоте без ряду все течет, и промыслу с небес во всей вселенной нет. Однако, посмотрев светил небесных стройность, земли, морей и рек доброту и пристойность, примену дней, ночей, явление луны, признал, что божеской мы силой созданы. Случились вместе два астронома в Перу и спорили весьма между собой в жару. Один твердил: земля, вертясь круг солнца, ходит. Другой, что солнце все с собой планеты водит. Один Коперник был, другой слыл Птоломей. Тут повар спор решил усмешкою своей. Хозяин спрашивал: ты, звезд, течение знаешь? Скажи, как ты о сем сомненье рассуждаешь? Он дал такой ответ, что в том Коперник прав, я правду докажу, на солнце не бывав. Кто видел простака из поваров такого, который бы вертел очаг кругом жаркого?
4: Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф, куда сочинитель в 1761 году ехал просить о подписании привилегий для Академии, быв много раз прежде за тем же. Кузнечик дорогой, коль много ты блажен, коль больше пред людьми ты счастьем одарен, препровождая жизнь меж мягкую травою и наслаждаешься медвянную росою. Хотя у многих ты в глазах презренна тварь, но в самой истине ты перед нами царь. Ты ангел во плоти, или лучше ты бесплотен. Ты скачешь и поешь, свободен, беззаботен. Что видишь, все твое. Везде в своем дому не просишь ни о чем, не должен никому.
3: Разговор с Анакреоном.
4: Анакреон Ода первая. Мне петь было о Трое, о Кадме мне бы петь, да гусли мне в покое любовь велят звенеть. Я гусли со струнами вчера переменил и славными делами Алкида возносил, да гусли поневоле любовь мне петь велят. А вас, герои, более прощайте не хотят.
3: Ломоносов. Ответ. Мне петь было о нежной Анакреон любви. Я чувствовал жар прежний в согревшейся крови. Я бегать стал перстами по тоненьким струнам и сладкими словами последовать стопам. Мне струны по неволе звучат геройский шум. Не возмущайте боли любовной мысли ум. Хоть нежности сердечной в любви я не лишен, героев славой вечной я больше восхищен.
4: Анакреон, ода 23. Когда бы нам, возможно, жизнь было продолжить, то стал бы я неложно сокровища копить, чтоб смерть в мою годину, взяв деньги, отошла и за откуп кончину отсрочив жить дала. Когда же я то знаю, что жить положен срок, на что крушусь, вздыхаю, что мзды скопить не мог? Не лучше ли без терзания с приятелями гулять и нежные воздыхания к любезной посылать?
3: Ломоносов. Ответ. Анакреон, ты верно великий философ. Ты делом равномерно своих держался слов. Ты жил по тем законам, которые писал. Смеялся за бабоном, ты петь любил, плясал. Хоть в вечность ты глубоку не чаял больше быть, но славой после року ты мог до нас дожить. Возьмите прочь Сенеку. Он правила сложил не в силу человеку. И кто по он им жил?
4: Анакреон, ода 11. Мне девушки сказали, ты дожил старых лет, и зеркало мне дали, смотри, ты лыс и сед. Я не тужу немало, еще ль мой волос цел, или теме гладко стало, и весь я побелел, лишь в том могу божиться, что должен старичок тем больше веселиться, чем ближе видит рок.
3: Ломоносов. Ответ. От зеркала суда взгляни, Анакреон, и слушай, что ворчит, нахмурившись, Катон. Какую вижу я седую обезьяну? Не злость ли адская, такой оставя шум, от ревности на смех склонить мой хочет ум? Однако я за Рим, за вольность твердо стану, мечтаниями я такими не смущусь, и сим от кесаря кинжалом свобожусь. Анакреон, ты был роскошен, весел, сладок. Катон старался ввесть в республику порядок. Ты век в забавах жил и взял свое с собой. Его угрюмством в Рим не возвращен покой. Ты жизнь употреблял, как временную утеху. Он жизнь пренебрегал к республике успеху. Зерном твой отнял дух приятный виноград, ножом он сам себе был смертный супостат. Беззлобно роскошь в том была тебе причина. Упрямка славная была ему судьбина. Не сходство чудный вдруг, и сходство понял я. Умнее кто из вас, другой будь в том судья.
4: Анакреон, ода 28. Мастер в живописстве первой в родской стороне, мастер научен Минервой, напиши любезно мне. Напиши ей кудри черны, без искусных рук уборны, с благовонием духов, буди способ есть таков. Дай изрос в лице ей крови, и как снег представь в белу, проведи дугами брови по высокому челу. Не сведи одну с другою, не расставь их меж собою, сделай хитростью своей, как у девушки моей. Цвет в очах ее небесный, как Минервин, покажи, и Венерин взор прелестный с тихим пламенем вложи, чтоб уста без слов вещали и приятством привлекали, и чтоб их безгласная речь показалась медом течь. Всех приятностей затеев подбородок умести, и кругом прекрасной шеи дай лилеям расцвести, в коих нежности дыхают, в коих прелести играют, и по множеству отрад водят усумненный взгляд. Надевай же платье ала и не чись всю грудь закрыть, чтоб ее, увидев мало, и о прочем рассудить. Коль изображение мощно, вижу здесь тебя заочно, вижу здесь тебя, мой свет, молвишь, дорогой портрет.
3: Ломоносов. Ответ. Ты счастлив сею красотою и мастером, Анакреон, но счастливей ты собою через приятной лиры.

Конную главу, подсчись представить члены здравы, как должны у богини быть, по плечам волосы кудрявы при знаком бодрости завить, огонь вложи в небесные очи горящих звезд в средине ночи и брови выведи дугой, что кажет после туч покой. Возвысь сосцы млеком обильный, и чтоб созревша красота являла мышцы, руки сильны, и полны живости уста в беседе важность обещали, и так бы слух наш ободряли, как чистый голос лебедей, коль можно хитростью твоей. Одень ее в порфиру, дай скипетр, возложи венец, как должно ей законы миру, и распрям предписать конец. О, коль изображение сходно, красно, любезно, благородно, великая промолви, мать, и повели войнам престать.

0: по странам и континентам.
1: Намибия. В старину моряки называли эту часть африканского континента и берегом смерти, и берегом скелетов. Почти все корабли в сезон штормов гибли у ее скалистых неприступных берегов. Кайзеровская Германия оккупировала эту землю в конце прошлого столетия, и ее нарекли Юго-Западной Африкой. Но вот отгремели выстрелы Первой мировой войны, и Лига наций выдала мандат на управление Намибией Южноафриканской республике. А в 1949 году российское правительство этой страны аннексировало Намибию вопреки воле ее народа и протестам Организации Объединенных Наций.
2: Вы слушаете радиоочерк журналиста Валерия Горкина «Намибия в расистской петле».
1: Намибия. Бескрайние зыбучие пески побережья. Они хранят богатейшие в мире запасы алмазов. А воды у ее берегов изобилуют рыбой, а орошаемые земли благодатны для сельского хозяйства. Но сказочные богатства этой страны не для ее жителей. Коренное население этой небольшой африканской страны угнетено и бесправно. Здесь царит разнузданный расизм и террор колонизаторов. Жестоко расисты расправляются с патриотами и намибийцами, требующими свободы и независимости для своей родины.

На острове Импаляла еще стоят высохшие от жары деревья, которым цепями приковывали людей, лишая их по несколько дней воды, пищи. Импаляла помнит автоматные очереди в концлагере, когда охранники-расисты из ЮАР развлекались стрельбой по живым мишеням узникам. Импаляла помнит, как патриоты, отказавшиеся говорить на допросах, умирали под пытками. Молчали на

0: В запросах намибийцы, члены партии СВАПО, идущие в авангарде освободительной борьбы. Когда один из патриотов заговорил, то его голос услышала вся страна, услышала вся Африка. Это произошло во время одного из судилищ. Ваша честь, нас судят на основании законов, разработанных людьми, которых мы всегда считали иностранцами. Вы вообразили, будто имеете право судить нас, будто вам дал такое право ваш парламент. Но мы не южноафриканцы, мы намибийцы. И мы никогда не признавали в прошлом, да и в будущем никогда не признаем за вами право управлять нами, штамповать для нас так называемые законы, принятые помимо нашей воли, обращаться с нашей страной так, словно это ваша частная собственность, а с нами, будто мы ваши рабы. Южноафриканские расисты, установившие в своей стране мрачный режим нацистского апартеида, перенесли все свои варварские методы и в соседнюю Намибию. Намибия – лакомый кусок для южноафриканских колонизаторов и как бесценная кладовая полезных ископаемых, и как источник дармовой рабочей силы. «Разделяй и властвуй». Вот он извечный девиз расистов, стремящихся изолировать родственные племена одно от другого, рехоботеров отделить от Геррера, бастеров от Овамбо. Однако народы Африки давно поняли тактику колонизаторов и стремятся к единству в борьбе за свободу. Мартин Линд, молодой намибийский патриот, рассказывает.
1: The role of unity, as we take, let's say, for the history has told us even,
0: Колонизаторам удалось оккупировать нашу страну, говорит Мартин, потому что среди наших племен не было настоящего единства. Теперь мы поняли, что наша сила в единстве, и мой народ начал активную борьбу. Наши деды и отцы сражались не на жизнь, а на смерть с чужеземными захватчиками. Теперь такую борьбу продолжаем мы. Сегодня молодые патриоты Намибии полны решимости довести до конца дело своих отцов. Молодежь Намибии видит смысл своей борьбы в достижении тех целей, которые поставили перед собой ее отцы, говорит Исайя Ньяму, намибийский журналист. Борьба против колониализма объединяет поколения. Методы расистов становятся все более изощренными. Но, с другой стороны, теперь нам много легче. Мы сегодня не одиноки в нашей борьбе. С нами все прогрессивное человечество. С нами люди, которым слова «колониализм» и «расизм» ненавистны так же, как и нам самим. На нашей стороне народы Советского Союза, народы стран социализма.
2: Слушаем рассказ «Бронированное место» в записи Бориса Тетерина.

0: Бронированное место. Рассказ будет о горьком факте из жизни Посиделкина. Дело касается поездки по железной дороге. Конечная цель усилий Посиделкина сводилась вот к чему. В один из летних дней покинуть Москву, чтобы через 2 дня прибыть в Ейск на целительные купания в Азовском море. Все устроилось хорошо. Отпуск, семейные дела. Но вот железная дорога. До отъезда оставалось только 2 месяца, а билета еще не было. «Пора принимать экстренные меры», — решил Посиделкин. «На городскую станцию я не пойду, и на вокзал я не пойду. Ходить туда нечего, там билеты не достанешь. Там, говорят, в кассах торгуют всем, чем угодно, только не билетами. Нет, нет, билет надо доставать иначе». Это самое «иначе» отняло указанные уже 2 месяца. «Если вы меня любите, — говорил Посиделкин каждому своему знакомому, — достаньте мне билет в Ейск, купейное место для лежания».
1: «А для стояния не хотите?» — легкомысленно отвечали знакомые.
0: «Бросьте эти шутки, — огорчался Посиделкин. — Человеку надо ехать в Ейск поправляться, а вы... Так не забудьте. Наверное же, у вас есть знакомые, которые все могут, но все эти действия не давали полной гарантии». «Худо-худо», — подумал Посиделкин, — «надо действовать решительнее, нужна система». Вечерами Посиделкин занимался составлением схемы. На бумажке были изображены кружочки, квадратики, пунктирные линии, литеры, цифры и фамилии. По схеме можно было проследить жизнь и деятельность по крайней мере 100 людей. Кто они такие, где живут, где работают, какой имеют характер, какие слабости, с кем дружат, кого недолюбливают. Брунелевский, безусловно, может. Никифоров может, но вряд ли захочет. Мальцев-Пальцев захочет, но вряд ли сможет. Бумагин не хочет и не может. Кошка-Владельцев может, но сволочь. И все это сводилось к одному – достать место для лежания. «Где-нибудь доклюнет», — мечтал Посиделкин. «Главное, не давать им ни минуты отдыха, ведь все обещают, а потом ничего не сделают». Чем ближе подходил день отъезда, тем отчаяннее становилась деятельность Посиделкина. «Можно товарища Мальцева-Пальцева? Кто спрашивает? Скажите, Лёля». «Товарищ Мальцев, здравствуйте». «Нет, это не Лёля, это я, Посиделкин». «Товарищ Мальцев, вы мне обещали». «Ну да, в Ейск для лежания». «Ах, помните? А вы действительно меня не обманете?»
1: «Ну, простите великодушно».
0: За неделю до отъезда к Посиделкину явился совершенно неизвестный гражданин и вручил ему билет в Ейск. Счастью, не было предела. В тот же день прибыл курьер на мотоцикле от Мальцева-Пальцева. Он привез билет в Ейск. Посиделкин благодарил, но деньги выдал со смущенной душой. «Придется один билет продать на вокзале», — решил он. Ах, напрасно, напрасно Посиделкин не верил в человечество. Схема действовала безотказно. За день до отъезда Посиделкин оказался держателем 38 билетов купейных для лежания. В уплату за билеты ушли все отпускные деньги, и еще пришлось порядочно занять. А билеты все прибывали. Посиделкин уже прятался, но его находили. Количество билетов возросло до 44. За час до отхода поезда Посиделкин стоял на гранитной паперти вокзала и несмелым голосом нищего без квалификации упрашивал прохожих: «Купите билетик в Ейск, целебное место, Ейск, не пожалеете!» Но покупателей не было. Все отлично знали, что билета на вокзале не купишь и что надо действовать через знакомых. Зато приехали на казенной машине Брунилевский, Бумагин и Кошковладельцев. Они привезли билеты. Ехать по Сиделкину было скучно. В купейном вагоне он был один. И главное, беда произошла не от того, что Посиделкин был глуп. Нет, скорее он был умен. Просто у него были слишком влиятельные знакомые. А чудное правило продавать билеты в кассе почему-то было забыто.
2: Рассказ Ильфа и Петрова «Бронированное место» читал Борис Тетерин. Это была запись 1997 года.
3: У микрофона Фатима Салказанова. Сегодняшний обзор газеты «Русская мысль» мы начнем с рубрики «Книжная полка». Здесь опубликовано сообщение, которое, как мне кажется, заинтересует многих наших радиослушателей. В русском парижском издательстве «Имка Пресс» опубликован первый том четырехтомной истории московских церквей, справочник-указатель 40-40. Об этой книге в газете «Русская мысль» рассказывает Александр Радашкевич. Он пишет.
4: В год тысячелетия крещения Руси парижское издательство «Имка Пресс» при участии основанного Александром Солженицыным Русского общественного фонда осуществило издание первого тома, первого и единственного в своем роде фундаментального альбома указателя всех церквей Москвы, существовавших к 17-му году, названного составителем 40-40 и посвященного этой дате. 9 лет кропотливого подвижнического труда, заботы и изысканий понадобились автору-составителю Семену Звонареву на эту работу, уместившуюся на 1800 страницах самиздатской рукописи, переправлявшейся на Запад с большими трудностями. Достаточно сказать, что этот четырехтомный труд насчитывает 2160 иллюстраций. Но не только в наглядности его особая ценность. Это одновременный и уникальный справочник-указатель, доступный простому читателю и незаменимый в работе исследователя-специалиста. В подробных, компетентных и исчерпывающих статьях, рассказывающих историю становления и всю дальнейшую судьбу каждого московского храма, содержащий описание внешнего и внутреннего вида, снабженный выдержками из самых разнообразных источников, дополняющими и оживляющими летопись исторических событий и легенд.
3: Александр Радашкевич сообщает в своей статье о том, какие материалы войдут в 4 тома справочника-указателя 40-40. Напомним, что первый том только что опубликован в Париже русским издательством «Имка Пресс».
4: Весь материал альбома указателя расположен по концентрическим кругам. Так, первый том посвящен Кремлю и московским монастырям. Второй – центру Москвы, древним Китай-городу, Белому городу, Земляному городу и за Москворечью. Третий – храмом в городских границах 17-го года по окружную железную дорогу. Четвертый том – окраинам современной Москвы.
3: Тут же сообщение еще об одной книжной новинке, опубликованной в издательстве «Посев». Вернее, это переиздание книги, давно уже ставшей библиографической редкостью.
5: Во знаменование тысячелетия крещения Руси переиздан всеобщий иллюстрированный путеводитель по монастырям и святым местам Российской империи святому Афону. Выпущенный впервые в 1907 году, путеводитель, составленный Павловским, никогда не переиздавался.
3: В рубрике «Литература. Мемуары» газета «Русская мысль» публикует очерк советского политического заключенного Михаила Кукабаки «На свидание с детством». Некоторые из вас, может быть, впервые слышат имя Михаил Кукабака. «Русская мысль» рассказывает о его судьбе.
5: Михаил Игнатьевич Кукабака родился 3 декабря 1936 года в городе Бобруйске, рабочий. 12 апреля 1970 года Михаила Кукабаку арестовали в городе Александрове Владимирской области. При обыске в общежитии, где он жил, была изъята тетрадь с открытым письмом английскому писателю Айвору Монтегю в защиту писателя Анатолия Кузнецова. Письмо, а также разговоры в рабочей среде легли в основу обвинения по статье 190 прим УК РСФСР. Это был первый арест, а далее почти 15 лет с небольшими перерывами лагерей, тюрем, спецпсихбольниц. Вот отрывок из последнего слова Михаила Кукабаки на одном из его процессов.
4: Первое и главное право человека, точнее обязанность по отношению к самому себе, это отстоять свои убеждения. Я боюсь тюрьмы, лагеря, сумасшедших домов. Но больше любой тюрьмы я боюсь лжи, подлости и своего участия в них. Я не стыжусь своего звания заключенного, но мне горько, что я родился в этой стране. Я стыжусь, что почти 30 лет сам был послушным винтиком системы, но мои убеждения давно изменились. Я хочу жить по своим убеждениям.
5: В настоящее время Михаил Кукабака отбывает свой очередной срок заключения – 6 лет лагерей и 5 ссылки в лагере строгого режима номер 35 в Пермской области. Кампания за его освобождение в СССР и за рубежом пока не дала результата.
3: Говорит Радио Свобода. Продолжаем обзор последнего номера парижской газеты «Русская мысль». Это номер за 21 октября. Новости из Советского Союза помещены в газете в рубрике «Советский Союз сегодня». Я бы сказала, что эти новости, как, впрочем, и все новости, поступающие в эти дни из СССР, можно было бы разделить на три категории – радостные, грустные и те, что сеют сомнения в возможность превращения Советского Союза в нормальное правовое государство. Нельзя не радоваться такому сообщению.
4: 14 октября в вильнюсской газете «Вечерние новости» напечатано интервью с прокурором республики Сабутисом. Он сообщает, что специальная комиссия Президиума Верховного Совета СССР обсудила вопрос о прекращении ссылки для литовских политзаключенных Гаяускаса, Тамкявичуса, Пяткуса и Ешмантеса. Вопрос об их освобождении решен положительно, и они освобождены. Также решен вопрос об освобождении Ионаса Пакуцкаса.
3: А вот еще одно сообщение, которое дает нам все основания желать успеха перестройки и гласности. Это сообщение из Риги Михаила Бомбина, корреспондента неофициального московского журнала «Экспресс-хроника».
5: 7 октября на Большой эстраде Межапарка состоялся митинг, посвященный становлению правового государства в республике. В программу состоявшегося концерта вошло исполнение реабилитированного недавно латвийского национального гимна.
3: Но и в Риге враги демократизации Советского Союза не дремлют, объединяются, действуют.
4: Рига. 14 октября в 17 часов в клубе швейной фирмы «Латвия» более 300 человек собралось на организационное собрание Интернационального фронта. Собрание велось администрацией фирмы. Выступавшие, в основном отставные военные, выражали резкую критику в адрес Народного фронта Латвии и руководства республики.
3: Среди сообщений из СССР, которые опубликованы в газете «Русская мысль» за 21 октября, есть и сообщения, напоминающие о худших брежневских временах.
5: 12 октября у своего дома четырьмя неизвестными избит литературный критик, член Союза писателей Грузии Теймураз Каридзе, активный участник последних демонстраций и член грузинской хельсинской группы. Когда на крик о помощи прибежали соседи, избивавшие скрылись. Теймураз Каридзе был доставлен в нейрохирургическое отделение железнодорожной больницы города Тбилиси. У него в двух местах сломан череп, сломана рука, нога и несколько ребер. Под предлогом защиты в его палате круглые сутки дежурят милиционеры в форме, которые не пускают посетителей.
4: Красноярск. 11 октября группу людей, назвавшихся афганцами, избила членов Демократического союза Гончарова и Матвеева и члена группы «Мемориал» Биргера.
3: Учимся демократии. Сколько уже статей на эту тему появилось в советской печати. Мы все понимаем, как трудно учиться демократии, особенно тем, кто имеет о ней, ну, скажем, не очень точное представление. Итак, одни учатся, другие тоскуют по сталинским временам, панически боятся демократии и борются с каждым ее робким ростком. Газета «Русская мысль» получила из СССР следующее сообщение.
5: 17 октября в Черенцоване проходили выборы в местный совет, где освободилось одно депутатское место. Официальной кандидатурой на выборах был член ЦК Армянской компартии Рубен Акопян, а неофициальным и незарегистрированным кандидатом был член комитета Карабаха Рафаэль Казарян. За него голосовали, попросту зачеркивая фамилию Акопяна и вписывая Казаряна. По заявлению официальной мандатной комиссии, Акопян получил 40-45% голосов. Следующий тур выборов состоится через месяц. Однако созданная армянами для наблюдения за выборами неофициальная конституционная комиссия считает, что голосовать пришло около 95% населения. В Черенцаване живет 30 тысяч человек, и из них не менее 80% голосовало за Казаряна. Неофициальная комиссия считает, что результаты выборов фальсифицированы официальной мандатной комиссией.
6: Отношение властей к национальной проблеме поражает отсутствием логики, системы. Крымские татары то им разрешают проводить митинги, то запрещают, то охраняют их демонстрации, то разгоняют. Вот сообщение из Ташкента, опубликованное в «Русской мысли».
4: Вечером 18 октября на стадионе «Инструментальщик» состоялся митинг, в котором участвовали 2-2,5 тысячи человек. Митинг, приуроченный к 67-й годовщине основания Крымской АССР, продолжался 4 часа. На нем присутствовали председатель исполкома горсовета Ташкента Мирсаидов и несколько человек из обкома. Участвовал в митинге освобожденный 14 октября из омских лагерей Ришат Аблаев, который 18 октября был уже в Ташкенте. Митинг был разрешенным, однако обстановка в городе оставалась напряженной, так как он был оцеплен милицией и дружинниками. В Самарканде, в поселке Алмазар и в поселке Пахта Ташкентской области крымским татарам также были предоставлены помещения для митинга. Но так благополучно было не везде. В городе Ташмор Ташкентской области митинг был запрещен. Причем в письменном ответе председателя райисполкома было предупреждение о привлечении организаторов к ответственности. Аналогичная история произошла в городе Джезак.
6: В рубрике «Советский Союз сегодня» парижская газета «Русская мысль» перепечатала без сокращений и без комментариев статью из одной советской газеты. Почему? Потому что эту газету никто из нас за рубежом не получает. Думаю, и в самом Советском Союзе она распространяется не очень широко. Газета «Волжский комсомолец» выходит в городе Тольятти. 28 августа в ней была опубликована статья под заголовком «Была нам молодость дана». В ней рассказывается о чудовищных событиях в городе Тольятти. Есть в Тольятти общежитие «Дружба». В нем живут около 1000 вьетнамцев, работающих на ВАЗе, 1000 одиноких мужчин, которым местные сутенеры поставляют девочек. Девочек 13, 14, 15 лет. Поставляют для группового изнасилования. Все они – постоянные пациентки местного кожно-венерического диспансера. Городские власти закрывают глаза. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете обзор последнего номера парижской газеты «Русская мысль». Сообщение о ходе войны в Афганистане.
4: Рабани, который только на днях вернулся из Афганистана, где он провел 5 недель, сказал, что сопротивление по-прежнему готово на прямые переговоры с Москвой. Глава Союза семи партий освободительного движения сообщил также, что он призвал партизанских руководителей не нападать на уходящие советские войска. Пусть уходят побыстрее. Чем раньше кончится оккупация, тем скорее будет найдено решение афганской проблемы. Партизаны, заявил Рабани, освободили афганские провинции Тахар, Кундуз, Бамиан, Кунар. Тяжелые бои идут вокруг Гордеза, провинция Пактия, где кабульские войска перешли в контрнаступление. На севере Афганистана партизаны отвоевали укрепленный военный пункт Бахарак, взяв в плен 700 солдат кабульской армии и захватив немалое количество боевой техники.
6: В рубрике «Духовные пути» «Русская мысль» публикует интереснейшую статью Андрея Назарова о творчестве кинорежиссера Андрея Тарковского. Статья называется «Андрей Тарковский в русском пейзаже». Подзаголовок «Порыв смертного человека к своему бессмертному создателю». Послушайте выдержки из этой статьи.
4: Революция 1917 года, стихия соблазна и самоистребления, обуявшая Россию, потребовала для своего осуществления подмены небесного земным, всеохватывающего подлога. Идея соборного соединения в духе была замещена единением во вселенской толпе, с маниной доступностью земного рая. Народ, расторгший завет с Богом, впал во власть призраков, в одичание, пустоту и распад. Организованное насилие над живыми людьми компенсировало утрату ими духовной связи, спрессовывая их в арестантские и солдатские роты, в колонны пионерских, комсомольских, партийных кадров, в отряды стахановцев и физкультурников, лауреатов и милиционеров. Многовековой уклад русской жизни вместе с проросшими из него идеалами и верованиями был погребен в сталинском царстве мертвых. Духовный пейзаж России оказался вытоптан в лагерный плац, фундамент тоталитарной идеологии. И, казалось, ни одна самобытная идея уже не поднимется выше голенища державного сапога.
5: Но на 50-м году богоборческой власти фундамент ее начал давать трещины. По Тарковскому назначение искусства прежде всего в том, чтобы объединять людей. «Блудные дети земли» — персонажи фильмов Тарковского, столь не схожие в земных оценках, объединены этим своим путем к изначальной божественной сущности мира, путем блудного сына земли к дому отца, к своему вечному дому. Дом в России шаток, как ее история. Его всегда наспех строили и наспех перестраивали. И в сруб сложены избы, крытые соломой, и хрущобы социалистического века. Единственный задуманный на века имперский город, Санкт-Петербург, есть подстрочный перевод с голландского. Но и он утвержден на болотах, наскоро засыпанных костями, согнанных на строительство единоверцев. И пророчеством русской поэзии обречен уйти в те болота, от которых восстал.
6: Вы слушаете выдержки из статьи Андрея Назарова о творчестве Андрея Тарковского, опубликованной в последнем номере парижской газеты «Русская мысль».
4: Размышление над русским домом перехватывает горло. Так очевидно, что строится он не для того, чтобы в нем жить. Он, чтобы переждать жизнь в ожидании вечного дома. Изба Тарковского, есенинская избенка, над которой так легко зарыдать, дом русского детства, дом возвращения, вечный дом, сквозь крышу которого течет дождь. Непрекаянность духа гонит блудного сына земли к вечному дому, к вечному отцу, от семьи, от рода, от родины. Путь его лежит сквозь грязь, обломки, нагромождение руин, предвосхищающих судьбу предметного мира, сквозь пепелище, поросшие кустарником, и воду, неизменно сочащуюся в фильмах Тарковского. Символ крещения земного в небесное. Древо жизни расцветает от воды и Духа Святого. Неодушевленное верой, оно бесплодно и сухо, не имеет настоящего, только прошлое. Настоящее дается человеку усилием. Тарковский воссоздал это духовное усилие, порыв смертного человека к своему бессмертному Создателю. Он запечатлел сущее, а невидимое. В этом тайна фильмов Тарковского и икон Андрея Рублева. Тайна вселенского духа.
6: Говорит Радио Свобода. Обзор газеты «Русская мысль» за 21 октября мы закончим сообщением, опубликованным на первой странице под заголовком «Солженицын и новый мир». Как вы, конечно, уже догадались, это очередной эпизод из сложной истории отношений между лауреатом Нобелевской премии Александром Солженицыным и журналом «Новый мир». «Русская мысль» пишет, нам сообщают из Москвы.
5: 10-й номер журнала «Новый мир» должен был выйти в свет с обложкой, где среди прочих объявлений о произведениях, которые журнал собирается печатать в будущем году, указывалось. В 1989 году планируется публикация ряда произведений Александра Солженицына. Еще до того, как была напечатана эта обложка, главный редактор журнала Сергей Залыгин в беседе с корреспондентом газеты «Вашингтон-Пост» упомянул о том, что «Новый мир» будет публиковать в будущем году произведения Александра Солженицына, среди них и «Архипелаг ГУЛАГ». Об этом сообщали в свое время все западные средства массовой информации. Теперь мы узнаем, что в типографии, где печатается журнал, было получено совершенно неожиданное приказание с самого верха. От кого точно неизвестно, но многие в Москве высказывают предположение, что от Медведева – уничтожить уже напечатанную обложку. Остается гадать, зачем советскому руководству понадобилось так грубо напоминать всему миру о том, что старая практика из той же категории, что и данное 20 лет тому назад приказание рассыпать набор ракового корпуса – вовсе не изжито, и до состояния правового государства Советскому Союзу еще очень и очень далеко.
4: Говорит Радио Свобода. Вы слушали обзор газеты «Русская мысль» за 21 октября. В передаче участвовали парижский корреспондент Радио Свобода Фатима Салказанова, Татьяна Любич, Алексей Маслов.
7: Дорогие друзья, мы продолжаем чтение избранных страниц дневника писателя Федора Михайловича Достоевского. Сегодня вы услышите вторую передачу, в которой писатель продолжает разговор со своими читателями о новейших идеях, захвативших тогдашнее общество. Напомним, что это писалось в 1873 году. Одна из таких идей, получившая необычайно широкое распространение и, как теперь мы знаем, давшая далеко идущие последствия, это идея о детерминизме, о подавляющем влиянии даже полной зависимости человеческой личности, ее поступков, ее поведения от социальной среды. В произведениях Достоевского не раз эта идея представала в несколько, может быть, заостренном памфлетном виде в качестве формулы «среда заела, среда виновата». И вот теперь Достоевский рассматривает, как эта идея притворяется на практике. Ну, во времена, когда издавался дневник писателя, только что произошла кардинальная реформа суда. И шаткость, бросание из одной крайности в другую, свойственные внутреннему состоянию общества, часто сказывались на работе этих новых судов. Итак, слушайте страницы дневника писателя. Читает Василий Бочкарев.
8: Кажется, одно общее ощущение всех присяжных заседателей в целом мире, а наших в особенности, кроме прочих, разумеется, ощущений, должно быть ощущение власти. Или лучше сказать, самовластия. Ощущения иногда пакостны, то есть в случае, если преобладает над прочими. Мне в мечтаниях мерещились заседания, где почти сплошь будут заседать, например, крестьяне. Вчерашние крепостные. Прокурор, адвокаты будут к ним обращаться, заискивая и заглядывая. А наши мужички будут сидеть и про себя помалкивать. Вон оно как теперь. Захочу, значит, оправдаю. Не захочу — самое Сибирь. И вот, однако же, замечательно теперь, что они не карают, а сплошь оправдывают. В том и задача, что мания оправдания во что бы то ни стало не у одних только крестьян, вчерашних униженных и оскорбленных, а захватила сплошь всех русских присяжных. Просто жаль губить чужую судьбу. Человеки тоже. Русский народ жалостлив, разрешают иные, как случалось иногда слышать. Я, однако же, всегда думал, что в Англии, например, народ тоже жалостлив. И если и нет в нем, так сказать, слабосердости, как в нашем русском народе, то, по крайней мере, гуманность есть. Есть сознание и живо чувство христианского долга к ближнему. И, может быть, доведенные до высокой степени, до твердого и самостоятельного убеждения, даже, может быть, более твердого, чем у нас, взяв во внимание тамошнюю образованность и вековую самостоятельность. А между тем там присяжный заседатель понимает, чуть только займет свое место в зале суда, что он не только чувствительный человек с нежным сердцем, но прежде всего гражданин. Он думает даже, верно ли, нет ли, что исполнение долга гражданского даже, пожалуй, и выше частного сердечного подвига. Способность быть гражданином – это и есть способность возносить себя до целого мнения страны. Даже хоть и предположить, слышится мне голос, что крепкие это ваши основы, то есть христианские, все те же, и что вправду надо быть прежде всего гражданином, ну и там держать знамя и прочее, как вы наговорили.
9: хоть и предположить пока без спору, подумайте, откуда у нас взяться гражданам-то? Ведь сообразить только, что было вчера. Ведь гражданские-то права, да еще какие, на него вдруг как с горы скатились. Ведь они придавили его, ведь они пока для него только бремя, бремя.
8: «Конечно, есть правда в вашем замечании», — отвечаю я голосу, несколько повеся нос, «но ведь опять-таки русский народ».
9: «Русский народ? Позвольте», — слышится мне другой голос. «Вот говорят, что дары-то с горы скатились и его придавили, но ведь он не только, может быть, ощущает, что столько власти он получил как дар, но и чувствует сверх того, что и получил-то их даром». То есть, что не стоит он этих даров пока?
8: Заметьте,
9: это вовсе не значит, что и в самом деле он не стоит этих даров, и что не надо или рано было одарять его.
8: Совсем даже напротив. Это сам народ в своей смиренной совести сознает, что он недостоин даров таких. И это смиренное, но высокое сознание народное о своей недостойности есть именно залог того, что он-то их и достоин. А пока мисс в смирении своем народ смущен. Кто заглядывал в сокровенные тайники его сердца? Может ли у нас хоть кто-нибудь сказать, что вполне знаком с русским народом? Мы сидим присяжными и, может быть, думаем, сами-то мы лучше ли подсудимого? Мы вот богаты, обеспечены, а случись нам быть в таком же положении, как он, так, может, сделаем еще хуже, чем он, мы милуем. Так ведь это еще, может быть, хорошо-с? Умиление-то, это сердечное, это, может быть, залог чему-нибудь такому высшему христианскому в будущем, чего еще и не знает мир до сих пор. В самом деле, ведь если уж мы считаем, что сами иной раз еще хуже преступника, то тем самым признаемся и в том, что наполовину и виноваты в его преступлении. Если он преступил закон, который земля ему написала, то сами мы виноваты в том, что он стоит теперь перед нами. Ведь если бы мы все были лучше, то и он был бы лучше и не стоял бы теперь перед нами. Так вот тут-то и оправдать? Нет, напротив. Именно тут-то и надо сказать правду. И зло назвать злом, но зато половину тяготы приговора взять на себя. Войдем в залу суда с мыслью, что и мы виноваты. Это боль сердечная, которой все теперь так боятся, и с которой мы выйдем из залы суда, и будет для нас наказанием. Если истинна и сильна эта боль, то она нас очистит и сделает лучшими. Ведь, сделавшись сами лучшими, мы и среду исправим, и сделаем лучшую. Ведь только этим одним и можно ее исправлять. А так-то бежать от собственной жалости и чтобы не страдать самому, сплошь оправдывать, ведь это легко. Ведь этак мало-помалу придем к заключению, что и вовсе нет преступлений, а во всем среда виновата. Дойдем до того по клубку, что преступление сочтем даже долгом, благородным протестом против среды. Так как общество гадко устроено, то в таком обществе нельзя ужиться без протеста и без преступлений. Ведь вот что говорит учение о среде, в противоположность христианству, которое вполне признавая давление среды и провозгласивший милосердие к согрешившему, ставит, однако же, нравственным долгом человеку борьбу со средой, ставит предел тому, где среда кончается, а долг начинается. Делая человека ответственным, христианство тем самым признает и свободу его. Делая же человека зависящим от каждой ошибки в устройстве общественном, учение о среде доводит человека до совершенной безличности, до совершенного освобождения его от всякого нравственного личного долга. Ведь этак табаку человеку захочется, а денег нет, так убить другого, чтобы достать табаку.
9: Ну, вы однако же, слышится мне чей-то извительный голос, вы, кажется, народу новейшую философию среды навязываете. Это как же она к нему залетела?
8: А что, если наш народ особенно наклонен к учению о среде, даже по существу своему? По своим, положим, хоть славянским наклонностям. Что, если именно он-то и есть наилучший материал в Европе для иных пропагаторов? Язвительный голос хохочет еще громче, но как-то выделанно. Нет. Тут с народом пока еще только фортель, а не философия среды. Тут есть одна ошибка, один обман. И в этом обмане много соблазна. Обман этот можно разъяснить в таком виде. Примером, по крайней мере. Положим, народ называет осужденных несчастными. Подает им гроши и калачи. Что же хочет он этим сказать, вот уже может быть в продолжении веков? Христианскую или правду среды? Именно тут-то и камень преткновения. Именно тут-то и скрывается тот рычаг, за который с успехом мог бы ухватиться пропагатор среды. Есть идеи невысказанные, бессознательные и только лишь сильно чувствуемые. Таких идей много, как бы слитых с душой человека. Есть они в целом народе, есть и в человечестве, взятом как целое. Пока эти идеи лежат лишь бессознательно в жизни народной, только лишь сильно и верно чувствуются, до тех пор только и может жить сильнейшую живою жизнью народ. В стремлениях к выяснению себе этих сокрытых идей состоит вся энергия его жизни. Чем непоколебимее народ содержит их, чем менее способен изменить первоначальному чувству, чем менее склонен подчиняться различным и ложным толкованиям этих идей, тем он могуче, крепче, счастливее. К числу таких сокрытых в русском народе идей, идей русского народа, и принадлежит название преступления несчастьем. Преступников несчастными. Идея эта чисто русская. Ни в одном европейском народе ее не замечалось. На Западе провозглашают ее теперь лишь философы и толковники. Короче, этим словом «несчастные» народ как бы говорит несчастным: вы согрешили и страдаете, но и мы ведь грешны. Будь мы на вашем месте, может, и хуже бы сделали. С возмездием за преступление ваше вы приняли тяготу и за всеобщее беззаконие. Помолитесь об нас, и мы об вас помолимся. А пока берите, несчастные, гроши наши, подаем их, чтобы знали вы, что вас помним и не разорвали с вами братских связей. Согласитесь, что ничего нет легче, как применить к такому взгляду учение о среде. Общество скверно, потому и мы скверны, но мы богаты, мы обеспечены. Нас миновало только случайно то, с чем вы столкнулись. Столкнись мы, сделали бы то же самое, что и вы. Кто виноват? Среда виновата. Итак, есть только подлое устройство среды, а преступления нет вовсе. Вот в этом-то софистическом выводе и состоит тот фортель, о котором я говорил. Нет, народ не отрицает преступление и знает, что преступник виновен. Народ знает только, что и сам он виновен вместе с каждым преступником. Но, обвиняя себя, он тем-то и доказывает, что не верит в среду. Верит, напротив, что среда зависит вполне от него, от его беспрерывного покаяния и самосовершенствования. Энергия, труд и борьба – вот чем перерабатывается среда. Лишь трудом и борьбой достигается самобытность и чувство собственного достоинства. Достигнем того, будем лучше, и среда будет лучше. Что же, если, приготовляясь к преступлению, сознательно преступник скажет себе: нет преступления. Что? Назовет его народ несчастным? Может, и назовет, без сомнения назовет. Народ жалостлив, да и ничего нет несчастья такого преступника, который даже перестал себя считать за преступника. Это животное, это зверь. Что в том, что он не понимает, что он животное, и заморил в себе совесть? Он только вдвое несчастнее. Вдвое несчастнее, но и вдвое преступнее. Народ пожалеет и его, но не откажется от правды своей. Никогда народ, называя преступника несчастным, не переставал его считать за преступника. И не было бы у нас сильнее беды, как если бы сам народ согласился с преступником и ответил ему: нет, не виновен, ибо нет преступления. Вот наша вера, наша общая вера, хотелось бы мне сказать, вера всех уповающих и ожидающих. Прибавлю еще два слова. Я был в каторге и видал преступников, решенных преступников. Повторяю, это была долгая школа. Ни один из них не переставал себя считать преступником. С виду это был страшный и жестокий народ. Про преступления свои никто не говорил. Никогда не слыхал я никакого ропота. О преступлениях своих даже и нельзя было вслух говорить. Случалось, что раздавалось что-нибудь слово с вызовом и вывертом, и вся каторга, как один человек, осаживала выскочку. Про это не принято было говорить. Но верно говорю, может, ни один из них не миновал долгого душевного страдания внутри себя, самого очищающего и укрепляющего. Я видал их, одиноко задумчивых. Я видал их в церкви, молящихся перед исповедью. Прислушивался к отдельным внезапным словам их, к их восклицаниям, помню их лица. О, поверьте, никто из них не считал себя правым в душе своей. Не хотел бы я, чтобы слова мои были приняты за жестокость, но все-таки я осмелюсь высказать, прямо скажу, строгим наказанием, а строгом и каторгой вы, может быть, половину спасли бы из них, облегчили бы их, они отяготили. Самоочищение страданием легче. Легче, говорю вам, чем та участь, которую вы делаете многим из них сплошным оправданием их на суде. Вы только вселяете в его душу цинизм, оставляете в нем соблазнительный вопрос и насмешку над вами же. Вы вливаете в их душу безверие в правду народную, в правду Божию. Оставляете его смущенного.
7: Вы слушали вторую передачу по страницам дневника писателя Федора Михайловича Достоевского. Читал Василий Бочкарев. Продолжение слушайте через 2 недели, в следующий понедельник, 7 октября, в это же время.

0: Австралийский писатель Алан Маршалл предлагает вашему вниманию свои рассказы. Он уверяет, что все, о чем вы сейчас услышите, действительно происходило с ним и его друзьями. Может быть, в таких же ситуациях бывали и некоторые из вас, товарищи. Главный в семье. В каждой семье есть свой главный. В нашей это я.
1: Да?
0: Да. Должен признаться, что я еще не так прочно утвердился в этом положении, как мне хотелось бы. Но обычно мне все-таки удается поставить на место взбунтовавшихся членов семьи, не роняя при этом своего достоинства.
1: Ну-ну.
0: Вот у меня была стычка с Джорджем, когда он однажды взбунтовался. Джордж!
1: Да?
0: Как насчет того, чтобы выпить чаю? Прошу отметить, я не потребовал, чтобы он приготовил мне чай. Я лишь высказал пожелание. В этом-то и кроется секрет успеха настоящего главы. Ну так как же, Джордж, насчет чая?
1: А что я тебе нанялся?
0: Та-та-та-та-та-та. К чему такие слова?
1: Слушай, не зли меня.
0: Джордж, подумай хорошенько, прежде чем сказать «нет».
1: Я уже подумал.
0: В таком случае я сам приготовлю себе чай. И я сдержал слово. Что и говорить, когда хочешь быть главой семьи, нужен такт и такт.

0: Искусство отвечать. Жизнь в семье значительно облегчается, если умело отвечать на вопросы домашних. Возьмите, к примеру, вопрос.
1: Ты кормил собаку?
0: Правильно ответить на этот вопрос следует так. Я нет, а ты? Ограничившись одним нет, вы как бы берете на себя обязательство пойти и накормить собаку. А добавляя к своему ответу «а ты», вы сваливаете ответственность за кормежку на того, кто спрашивает. На ваш встречный вопрос следует лишь неуверенное «нет». Но вы припечатываете его приказание «ну так иди и покорми ее». А сами тем временем можете спокойно читать газету. За вопросом «во сколько ты пришел вчера домой» может последовать выговор. Надо искусно обойти этот вопрос. На мой взгляд, в данном случае лучше всего выложить какую-нибудь поразительную новость, чтобы заставить домашних забыть про вопрос. Ну, например, можно сказать, «Вы слышали вчера вечером треск? Говорят, это чей-то автомобиль потерял управление и проломил забор сада миссис Парк». Это даст всем пищу для разговоров на час, если не больше, а вам возможность спокойно удалиться.
2: «Кто пролил чай на скатерть?»
0: Это ужасный вопрос. На него просто не надо отвечать. Каждый станет отрицать свою вину, а вы тем временем встаньте и выйдите из комнаты. И не возвращайтесь до тех пор, пока скатерть не будет выстирана.
3: Иногда полезно огорошить спрашивающего. На вопрос «Ты выстирала мою синюю рубашку?» Женщина может ответить так «Нет, но зато я выстирала твой синий костюм».
0: Спрашивающий падает духом, и у него на несколько дней отшибает охоту о чем-либо спрашивать.

0: проблема переписки.
1: Первые три недели самые трудные. Я имею в виду период, когда вас еще мучает совесть, что вы не ответили на письмо.
0: Вот месяц тому назад тетя Майбл прислала мне галстук. Ну, всем известно, что женщины вечно покупают не тот галстук, и тетя Майбл не является исключением. Однако ответить ей было надо.
2: Ты должен написать тете Майбл и поблагодарить ее за подарок.
0: Да, само собой, отвечал я беспечно. Желудок мой был наполнен беконом, а душа благими намерениями. Сегодня же я отвечу. В течение 4 дней мне удалось без особого труда забыть о галстуке, но на 5-й мои домашние спросили.
3: Ты еще не написал тете Майбл?
0: Нет, но обязательно напишу.
3: Когда?
0: Завтра вечером. Вот тут-то и начались страдания. Галстук тети Майбл стал буквально преследовать меня. Я вдруг вспоминал о нем во время работы и обливался холодным потом. Господи, я еще не ответил тете Майбл. Ежедневно я записывал в памятке на завтра «Ответить тете Майбл». В кино, в самый разгар любовных сцен, мне вдруг являлся этот галстук. Я сжимал кулаки, морщился и, запрокинув голову, стонал. Потом, стиснув зубы, забывал о нем. Каждый вечер домочадцы безжалостно допытывались.
3: Когда же ты собираешься ответить тете Майбл?
4: Как? Ты еще не поблагодарил тете Майбл за галстук?
2: Не забудь, сегодня ты должен написать тете Майбл.
4: Но прошло уже полмесяца, как тетя Майбл прислала тебе галстук.
0: Я начал худеть. Один вид письма, пришедшего вместе со злополучным галстуком, заставлял меня вздрагивать. При взгляде на любой исписанный клочок бумаги я чувствовал, что сердце мое замирает по крайней мере на 6 секунд. Я не мог пройти мимо магазина галстуков, чтобы в окне его мне не почудилось глядящее с укором лицо тети Майбл. Иногда, сидя в трамвае, я вытаскивал из кармана ее письмо. Завтра, бормотал я несвязно, завтра. Завтра я на него отвечу. На 3-ю неделю... В моем состоянии появились признаки улучшения. Домочадцы прониклись ко мне презрением и перестали меня упрекать. И я мог спокойно думать о том, что я должен ответить тете Майбл. Я снова почувствовал интерес к друзьям. Я даже обсуждал с Джорджем галстуки, не вспоминая при этом о тете Майбл. На 4-ю неделю я обрел свое прирождение.

0: Я бросил курить.
1: Джордж, либо жена, либо курево должны уйти из моей жизни. Я не могу позволить себе то и другое.
2: Да, твоей жене будет нелегко. Но я не осуждаю тебя. Так когда она уходит?
1: Она остается, я бросил курить.
3: Я тебя не узнаю.
1: А, я сам себя не узнаю. Представляешь, с сегодняшнего дня я не покупаю сигарет.
2: Ну так вот на, стрельни у меня.
1: Да, но это последнее. Все, все, нет, я больше не курю.
2: Эх, мне бы бросить курить. Да боюсь, характера не хватит.
1: Немного погодя, я встретил зятя Томаса. Томас, я бросил курить.
4: Ой, подумайте. Да. Ну, выкури со мной одну напоследок.
1: Ну, спасибо. Вот разве что напоследок. Томас, ведь у меня уходило на сигареты 7 шиллингов в неделю.
2: Ух ты!
1: Да, так что теперь я как бы получил 7 шиллингов прибавки.
4: Железный у тебя характер. Вот мне так ни за что не бросить.
1: А, для этого нужна сила воли. Больше ничего. На работе кто-то подарил мне пачку сигарет. Вопреки собственному желанию, просто из чувства благодарности, я заставил себя выкурить всю пачку, чтобы поставить на этом точку. Днем, правда, я выкурил 2 сигары с другом, получившим их в подарок. Он попросил меня оказать ему честь и выкурить остальные 10 тоже. Ну и в четверг я выкурил с Фредом 2 сигареты в честь победы над дурной привычкой. Но при этом мне вовсе не хотелось курить. На сегодня сэкономлено 7 шиллингов. Правда, у меня саднит горло, и меня душит каша. Но ведь ни одну дурную привычку нельзя бросить без неприятных ощущений. Зато как приятно сознавать, что ты бросил курить.

0: как развлечь больного. Больше всего на свете я люблю развлекать больных. Достоинство моего метода в его простоте. Я присаживаюсь к постели больного и облокачиваюсь на его подушку. Потом с громким смехом рассказываю ему на ухо разные анекдоты. Вот, например, вы слышали про пациента, который сказал врачу, пообещавшему его вылечить: «К чему такая спешка, доктор?» Или анекдот о докторе, которого жена пациента встретила известием: «Мне кажется, доктор, он уже поправился, потому что хочет выбросить все ваши лекарства». И тем не менее, как это ни странно, терпеть не могу, когда развлекают меня. Вот всю прошлую неделю я пролежал с легкой простудой, правда, осложненной ларингитом, воспалением брюшины и острой диспепсией. В остальном я был совершенно здоров. И представьте, у меня не было ни малейшего желания, чтобы меня развлекали. Однако друзья так настаивали, что я не мог отказать. Первым развлекать меня пришел Джордж. Он принес мне апельсины.
1: Что? Ты выглядишь лучше, чем я ожидал.
0: Ну, нельзя судить о книге по обложке, Джордж.
1: Ну, не прибедняйся, еще поживешь.
0: Да?
1: Да. Сотни людей живут с болезнями похуже твоих и не жалуются.
0: Спасибо. Затем пришел мой зять Томас. Он тоже положил на стол апельсины.
2: Ну, как он?
1: О, острый приступ меланхолии.
2: Да, пустяки, не правда ли, старик? Ну, дай-ка я поправлю тебе подушку. Вот, теперь хорошо. И лежи. А что это такое у тебя за лекарство? Так. Ну, этот запах я не слышал с того самого года, как умер старый мерин нашего деда.
0: Мне стало совсем плохо. Друзья, оставьте меня.
2: Ну, чудак.
1: Пойдем, Томас, пойдем.
2: А я ему хотел рассказать анекдот, как это дамы.
0: После этого у меня начался жестокий рецидив. Но родственники все же надеются на поправку. При условии, что больше никто не придет меня развлекать.

0: Поездка в автобусе.
1: Волна народа занесла меня в автобус. Это был не тот автобус. Меня бросило на заднее сиденье. Народу вокруг

0: было, как сельдей в бочке. Простите, доблестно начал я. Я сел не в тот автобус. Выпустите меня. Никто не пошевелился. Попробовали бы. Я попытался встать, но тут автобус тронулся, и на колени мне плюхнулась дородная Матрона. «Мадам!» – едва переводя дыхание, сказал я. «Вы прижали мою артерию ферморалис, кос ферморалис».
1: «Подумаешь, профессор!»
0: Бешено извиваясь, я с трудом поднялся. «Я сел не в тот автобус!» – рыдал я в чье-то пальто. Автобус остановился.
1: «Простите, пожалуйста, здесь я схожу!»
0: Вот смеху-то было. Автобус трясло от хохота. Вошло еще 5 человек. Женщина тихо плакала. Дышать стало трудно. Я увидел, как одного мужчину выдавили наверх. Его голова была притиснута к крыше автобуса, а вокруг шеи намоталась веревка, которой кондуктор дает сигнал к отправлению. Было ясно, что он уже не жилец. Я отвернулся и весь ушел в себя. Лишь бы дышать. Вдруг кто-то сказал:
2: «Вздохнем все вместе».
0: Мы вздохнули. Бока автобуса раздались. Крыша осела на целый фут, таким он и остался. На следующей остановке вошло еще несколько человек, сойти никто не мог. На конечной остановке всем пришлось сесть в первый же автобус, шедший обратно. Вот уж натерпелся я страстей. Да что там говорить, вы все прошли через это.

0: бойся гостя стоячего. Среди гостей есть такие, что прощаются, но не уходят. Вечеринка закончилась, а гость все сидит и сидит. Вы встаете, он тоже. Вы больше не поддерживаете разговор, но гостю и не нужна ваша поддержка. Он еще только входит во вкус. Приходится вытеснять его в прихожую, оттуда на веранду и оттуда к калитке. Считайте, что вам повезло, если удается спровадить его до часу ночи. Иногда, чтобы избавиться от такого стоячего гостя, я наступаю на него шаг за шагом, пока он не окажется сначала за дверью, а потом на улице. И тут я стремительно бросаюсь назад и успеваю захлопнуть дверь еще до того, как он вспомнит, что забыл у меня что-то. Однако, избавляясь от подобных гостей, необходимо соблюдать такт. Я стараюсь, чтобы приготовления мои не были слишком заметны, но примерно в четверть двенадцатого уже принимаюсь за дело. Однажды мне удалось выпроводить четырех гостей меньше, чем за две минуты. Я ворвался в комнату, где они уже битый час надевали шляпы, и закричал «Горим!». Правда, из дому сбежали не только гости, но и все мои родные. В трудных случаях можно прибегнуть к горячему кофе. Вы спотыкаетесь и проливаете кофе на гостя. Правда, это рискованно. Вместо того, чтобы уйти, он возьмет да останется у вас ночевать. На моего зятя Томаса, например, не действуют ни стоны, ни вздохи, ни позевывания. Видя, что ты поглядываешь на часы, он лишь удобнее устраивается в кресле. А если прогоняешь на улицу кошку, не без намека, он пускается в длинные рассуждения о котах. На него действует только один способ. Я приношу в комнату топор, сажусь около пианино на стул и начинаю точить топор бруском. При этом я напеваю себе под нос какой-нибудь тоскливый мотив и время от времени поднимаю голову и гляжу прямо в глаза засидевшемуся зятю.
1: Ну, мне, пожалуй, пора.
0: Он поспешно поднимается и уходит. Теперь я серьезно подумываю о том, чтобы испытать этот способ на тетушке Майбл, которая гостит у нас уже 3 года.

0: Очень приятно с вами познакомиться.
1: Терпеть не могу знакомиться с людьми. Всегда чувствую себя так неловко. И потом, что говорить после того, как познакомишься? Если тебе скажут, очень рад познакомиться с вами, твоя карта бита. Но нельзя же ответить точно так же, не рискуя прослыть неоригинально.
0: Впервые встретившись с Жоржем, я постарался его опередить. Очень приятно с вами познакомиться.
2: Мне тоже очень приятно с вами познакомиться.
0: Нам обоим очень приятно познакомиться друг с другом.
2: Еще до знакомства с вами я знал, как приятно мне будет с вами познакомиться.
1: Я тоже. Мне было приятно уже просто услышать о вас.
2: А вот мой друг, который говорил мне о вас, сказал, что когда он знакомился с вами, ему тоже было приятно с вами познакомиться.
1: Удивительное дело. Еще до того, как я услышал о вас, все говорили мне, как приятно им познакомиться со мной, то есть с вами.
2: Ваша взяла. Сколько я вам должен?
0: 10 шиллингов. Очень приятно с вами расстаться.

В субботнем радиоканале «Полдень» время передачи из цикла Владимира Сиверова «Ритмы планеты». Сегодня мы слушаем программу, записанную в 1980 году. Ее ведет Валерий Никитенко.

уже можно считать, наверное, окончательно завершившимся сезон летних и осенних отпусков. И наши встречи в эфире будут проходить с обычной периодичностью. Итак, сегодня у нас очередная программа. Вы встретитесь в ней с исполнителями из разных стран мира, представляющими различные направления современной эстрады. Открывает концерт впервые участвующий в нашей передаче оркестр из Федеративной Республики Германии под руководством Гюнтера Норриса. Гюнтер Норрис – дирижер, композитор, пианист, пришел на эстраду уже сложившимся музыкантом. И хотя в репертуаре его оркестра часто звучат известные мелодии, в их аранжировке Гюнтер Норрис постоянно вносит что-то свое, новое. Послушайте в его обработке пьесу из репертуара французского ансамбля «Space» «Волшебный полет».

Польский вокально-инструментальный ансамбль «Happy End» под руководством певца и композитора Збигнева Новака, несмотря на свою сценическую молодость, он существует всего 4 года, хорошо знаком польским слушателям. Выступал он и за границей, в Германской Демократической Республике и в Советском Союзе. Ансамбль – призер международного песенного фестиваля «Дрезден-77». В числе самых популярных записей группы «Happy End» песня Збигнева Новака «Ты где-то рядом».

Последний альбом испанского певца Хулио Иглесиаса, его название чрезвычайно лаконично, «Эй», сначала возглавил список самых популярных дисков на родине певца. Затем во многих странах